0: Мы же в календаре привыкли, что июнь, июль – это лето. То есть наш год, так называемый тропический год, он следит за направлением оси вращения Земли. Но теперь у нас июнь будет вот тут, в районе точки, ближайшей к Солнцу, перигелия, а декабрь будет вот тут. И в северном полушарии колебания температуры в течение года будут более, ну, более выражены, более контрастными. Но это будет не скоро, через 13 тысяч лет. Кто его знает, что тогда будет. Но, в принципе, вот это совпадение, оно просто характерно для нашей эпохи. Оно ненадолго, и уже, скажем, там, через 3-4 тысячи лет это все уедет куда-то сюда, а через 13 тысяч лет перекинется вот сюда. Так что нам повезло. Может быть, это неспроста. Может быть. Потому что вы помните, что человек 3 миллиона лет назад... А, ну 3 миллиона, а тут 13 тысяч. Нет, наверное, это все-таки спроста. В течение человеческой цивилизации неоднократно были такие, такие изменения направления оси вращения Земли. И как-то сильно они не повлияли на нашу цивилизацию. Хорошо, надо подумать, а может и повлияли. Ну и третий закон Кеплера был открыт уже позже. От соотношения периодичности в движении разных планет. И он соответственным образом, Кеплер, обнаружил, что квадраты периодов обращения относятся как кубы больших полуосей, ну или радиусов, можно сказать, ну на самом деле больших полуосей орбит планет. Это замечательно, потому что про Землю мы все знаем, и тогда, измеряя просто часами или там календарем период обращения какой-то планеты, мы сразу обнаруживаем из этой формулы радиус ее орбиты, ну, по отношению к радиусу орбиты Земли. То есть вот уже с момента открытия третьего закона Кеплера астрономы знали, как, на каких расстояниях, относительных расстояниях, относительно орбиты Земли, расположены все планеты. Не знали только, а каков размер самой орбиты Земли. Вот где по отношению к Земле планеты, все, Кеплер это помог выяснить. А масштаб был неизвестен. Только в конце, ну ладно, в середине 19 века довольно аккуратно измерили радиус земной орбиты, и тогда стали сразу известны радиусы орбит всех остальных планет. Ну, третий закон Кеплера можно там в простых вычислениях очень легко использовать. Про Землю мы все знаем, про орбитальный период Нептуна знаем. Подставляем в эту формулу в единицах год, астрономическая единица. И получаем сразу вот период обращения далекой планеты, расстояние, до которой не так просто измерить, а год очень легко ее измерить, ну, годичный период. Очень удобно. Или, например, более хитрый вариант, перелет с одной планеты на другую. Фактически перелет происходит по баллистической траектории, например, с Земли на Марс, ну, то есть фактически это Кеплерово движение. Даже термин сам, когда говорят Кеплерово движение, имеется в виду движение без участия сил каких-то дополнительных, только под действием притяжения к Солнцу. И, собственно, мы пускаем аппарат, и он дальше по инерции летит к орбите Марса. Смотрите, что мы сюда подставляем. Радиус земной орбиты плюс радиус орбиты Марса – это будет большая ось вот этой вот эллиптической. Ну, у нас достаточно половинки эллипса, чтобы долететь до Марса, этой вот эллиптической орбиты. Значит, делим пополам сумму радиусов орбит, получаем, где она пополам, вот, орбита Земли, астрономическая единица, орбита Марса, делим пополам, получаем большую полуось траектории космического аппарата. В степени 3 вторых дает нам полный орбитальный период, а половинка дает полет от Земли к Марсу. Получаем в среднем 8,5 месяцев. А почему в среднем? Конечно, от положения Земли зависит, от момента старта, я бы сказал, зависит, в какую точку марсианской орбиты мы хотим попасть, в районе перигелия, либо в районе афелия. Ну, обычно говорят перицентра, апоцентра. И тогда немножко получаем некий диапазон этих времен перелета. Вот очень удобно, просто школьная формула, и ей легко воспользоваться. Ну, а физические основы всего этого заложил великий Ньютон. И в своей книжке «Математические начала натуральной философии» уже на языке сил и ускорений объяснил, почему орбиты будут. Так, несколько слов о гравитации. Вот на самом деле Ньютон не знал, какова гравитационная сила. Он нашел только закон ее изменения. Но константу в этой своей великой формуле он, конечно, не знал. Все расчеты небесных механиков и эпохи Ньютона, и дальнейших эпох, пока не была измерена эта константа, они содержали вот эту комбинацию массы Солнца или массы планеты, если речь идет о движении там, спутника вокруг планеты, с гравитационной постоянной. Отдельно их измерить было почти невозможно, пока не придумали и не использовали лабораторный прибор под названием крутильные весы. И тогда можно было, компенсируя притяжение к Земле, посмотреть, как два объекта в пределах лаборатории, с какой силой, то есть с каким ускорением один падает на другой, значит, с какой силой один притягивает другого. Это красивая идея. Говорят, она даже не Кавендишу была, пришла в голову, но Кавендиш первый сделал английский такой естествоиспытатель, скажем так, физик, сделал такие весы крутильные и использовал. А у Ньютона просто из математики получилось то, что Кеплер и так знал. Но теперь это уже было на языке сил доказано, что все орбиты либо не замкнутые гиперболические, либо замкнутые эллиптические. Ну, а между ними граница – это парабола. Это мы уже обсудили, ладно. Ньютон понимал, что ни одно из тел не может быть идеальным центром движения. Что центр – это центр масс, а всегда тела относительно центра масс оба, или сколько их там в системе, обращаются вокруг единого центра масс. В зависимости от соотношения масс, они будут ближе или дальше от центра масс. Иногда они просто будут на равных расстояниях, если равные массы. Орбиты могут быть круговыми, могут быть эллиптическими. Это он хорошо понимал. И поэтому надо было как-то связать вот это с наблюдениями. В наблюдениях мы не видим центра масс, мы видим тела. И всегда смотрим, как одно относительно другого движется. Значит, надо перейти из вот этого вот в инерциальной системе отсчета, в системе центра масс, все хорошо, ньютонова физика работает, а астроном наблюдает и получает положение тел в неинерциальной системе отсчета, когда связывает центр своей картинки с одним из движущихся тел. Но это очень легко сделать. Просто напишите уравнение Ньютона для одного тела, масса, ускорение, гравитация, масса, ускорение, гравитация. Найдите разницу, то есть скорость одного относительно другого, перейдите в центр системы отсчета в одно из тел, и получите очень похожую формулу, только там будет сумма масс этих тел работать. То есть вы из вот настоящей, так сказать, ньютоновой физики переходите в систему отсчета неинерциальную, где центр связан с одним из движущихся тел. Оказывается, формулы-то те же, и траектории подобные, но уже сумма масс этих тел участвует в уравнениях. Поэтому вот из такой картинки, которую Кеплер нам предлагал, квадраты периодов пропорционально, и тут массы никак не входят, а ньютонова механика говорит, нет, входят. Всегда сумма масс взаимодействующих тел должна присутствовать в этих формулах. И Ньютон уточнил третий закон Кеплера, и теперь мы им пользуемся. Ну, как правило, в Солнечной системе он не имеет смысла, это изменение. Это масса Солнца, это масса планеты, они настолько разные, что тут, конечно, чистая единица, ну, почти единица. Но, например, когда двойные звезды изучаешь, или там планета и спутник, сходные, близкие по массе, это уже, эта формула только в виде ньютоновой работает. Кеплерова там уже точность не годится. По поводу гравитации. Вот не удивительно ли? Я взял и просто из справочника выписал значение константы гравитационной. Сколько тут значащих цифр? 4. А почему так мало? Современная Лабораторная физика дает нам примеры того, как, например, заряд электрона. Ого-го, какая точность. А почему с гравитацией мы не можем того же самого сделать? Ну, и то, и другое в лаборатории. Вот тебе электрон, вот тебе кирпич там грызный.
1: Нет, электричество сильно сильнее.
0: Конечно. Электричество намного сильнее. Хотя, конечно, ну вот давайте проверим. Смотрите, мы же ощущаем гравитацию. Вот электрических взаимодействий друг с другом не ощущаем, а гравитация нас на стуле держит. А давайте попробуем посчитать, с какой силой вы сейчас друг к другу притягиваетесь за счет гравитационного влияния. Тут 10, ну, 10 минус 10, тут 100 килограмм, пардон, тут 100 килограмм, тут 100 килограмм. Ну ладно. Ну мы же физики, ну ладно. 10 в четвертой, тут 1 метр сокращается, 10 в четвертой, тут 10 минус 10, 10 минус 6 чего? Ньютона. Это 100 грамм. Значит, 10 минус 4 грамма, десятая доля миллиграмма. Вы ощущаете сейчас взаимное притяжение? Я имею в виду физическое. Нет. А почему к стулу вас притягивает? А потому что Земля под вами намного массивнее, чем вот товарищ, сидящий в одном метре от вас. Да, конечно, электрическая сила легче измеряема и точнее измеряема, потому что она на 36 порядков сильнее. Берем два протона и сравниваем, как они отталкиваются кулоновской силой и как притягиваются ньютоновой гравитацией. Получаем 36 порядков. Вот это сила. А гравитация очень слабая сила, и в лаборатории ее очень трудно измерить. И люди постепенно... Когда я был студентом, вот этого четвертого знака еще не было. Мы знали только три значащих цифры. И в ГАИШе, там на минус первом этаже, в лаборатории отдела гравитационных измерений, стояла здоровенная установка вот в четверть этой комнаты, где были такие вот крутильные весы. Ну, это, конечно, иллюстрация из Ковендишской лаборатории, но у нас нечто подобное было, термостатированное там все было. И много лет у нас в ГАИШе измерялась гравитационная постоянно, и, наконец, появился четвертый знак. Сейчас ее в более продвинутых физических лабораториях измеряют, намечается пятый знак, но особого прогресса не ждите. А как это делается? Есть пробные массы, есть тяжелые шары. Их вот так ориентируют, а потом перекладывают и вот так ориентируют. И это маленькое то сюда падает, то туда падает с определенным ускорением. Его-то как раз и измеряют. Так что большой точности мы... В астрономии мы имеем огромную точность в сочетании G и M. По движению планет мы можем массу Солнца, умноженную на гравитационную постоянную, с очень большой точностью вычислить. Мы верим в ньютонову механику, поэтому, так сказать, обратную процедуру делаем. Но аккуратно измерить G как таковую, к сожалению, очень сложно. И вот маленький такой вычислительный эксперимент. А как бы двигались небесные тела, если бы гравитация была чуть-чуть не по Ньютону? Вот это чистый Ньютон. Я беру просто программу интегрирования, сажаю здесь массу и бесконечно легкую точку запускаю, она по эллипсу бегает, все по Ньютону. Беру и немножечко делаю силу более жесткой. Она сильнее меняется с расстоянием, чем вот здесь. Смотрите, какая траектория получается. Может поэкспериментировать на компьютере, программу интегрирования сколько хотите. А вроде бы эллипс, но он прецессирует, его большая ось начинает поворачиваться. Делаю более мягкий закон гравитации, не двойка, а полтора. Тоже эллипс, но он прецессирует уже в другую сторону. Тут прецессия сюда, тут сюда. Это супер мягкий закон силы. Ну, тут уже не скажешь, что эллипс, но, по крайней мере, есть минимальное и максимальное расстояние. То есть, говорят, орбита финитная, она заключена в определенных пределах. Хотя на эллипс уже не похоже, но все-таки есть какие-то пределы. Не удаляется дальше и не приближается ближе, чем... Можете поиграть вот с разными законами, интересное будет. А вот уже настоящий закон гравитации, уже не по Ньютону, уже по Эйнштейну, вблизи черной дыры. Смотрите, тоже вроде эллипс, но какая дикая, вот здесь черная дыра, дикая прецессия. Оборот сюда улетает, оборот сюда улетает. То есть за один оборот на 180 градусов большая, почти на 180, большая ось эллипса поворачивается. А если мы сделаем, ну это вот Ньютонов вариант, а если сделаем супер жесткий вариант, прям вот сила, как куб расстояния меняется, знаете, что будет? Вообще не будет финитного движения. Запускаем точку, вроде бы почти на круговую орбиту, она начинает раскручиваться, и точка уходит на бесконечность. Либо запускаем ее отсюда почти на круговую орбиту, но чуть-чуть медленнее, и она падает на центр гравитации. Это интересно, потому что ну, более хитрые вычисления показывают, что от размерности нашего мира зависит показатель степени в таких законах, как кулоновский, как ньютоновский. У нас трехмерный мир, и получается единица на r квадрат. А если бы наше пространство было четырехмерное, то был бы вот такой закон. И к чему бы он привел? Планеты либо улетели бы от Солнца, либо все упали бы на него. Но еще хуже, что электроны упали бы на протоны. Правда, там квантовая механика вмешалась бы. Ну ладно, об электронах не будем говорить. Но уж планеты точно улетели бы от Солнца, либо упали бы на него. Значит, наше пространство все-таки трехмерное. Что бы ни говорили там некоторые товарищи, оно не четырехмерное и не более сложномерное. Оно трехмерное. В конце вам очень рекомендую книжку Владимира Белецкого. Это замечательный небесный механик. Его уже нет. Он еще недавно был наш, в Институте прикладной математики работал. Книжка замечательная. Там математика есть, но она не зубодробительная. Но там очень много красивой такой физики движения. А два издания, вот это первое издание, второе. И очень много веселых иллюстраций, тоже сделанных членкором, его другом. А там и иллюстрации хорошие, и идеи хорошие. Вот советую вам полистать эту книгу. И, наверное, все. Спасибо.

Детство и юность Клода Моне прошли в портовом городе Гавр на севере Франции. Именно здесь Моне сформировался как художник. Одним из его учителей стал Эжен Буден, работа которого отличала особое мастерство в передаче воздуха. Не случайно знаменитый живописец Камиль Куро назвал его «королем небес». Учился Моне у Яна Йонкинда. «Благодаря первому я стал художником», — говорил он. «Второму же обязан окончательным воспитанием глаза». Оба наставника Клода Моне любили писать морские пейзажи. Конечно же, главное действие их полотен разворачивалось в Гаврском порту, где городская жизнь била ключом. Не отставал от своих учителей и юный художник. Клод Моне создал около десятка картин на эту тему. Одно из них было суждено дать имя новому направлению в живописи. Впоследствии художник вспоминал: «Меня всегда вдохновлял солнечный свет. Каждая секунда восхода солнца уникальна и неповторима. В то утро я вскочил с постели, чтобы поймать неуловимое. Ведь на восходе освещение постоянно меняется. Его нужно писать сразу же, каждый оттенок». «Сколько у меня было времени? Минут 10, не более. И я схватил мольберт, кисти и стал наносить размашистые крупные мазки. Тонкие переходы цвета – легкая основа. Небо, доки, вода и бесчисленное количество оттенков серого. Более быстрые и резкие мазки – мачты на лодках, очертания пристани, теряющиеся в восходе. И, наконец, огненными тонами само солнце. Этот холодный оранжевый шар, имеющий слегка неправильную форму, часто появляется на картинах Моне. Смелые размашистые мазки многим казались неряшливыми и даже грубоватыми. Некоторые утверждали, что Моне создал не картину, а лишь набросок. Однако композиция полотна была тщательно выверена. Вытянувшиеся в линию рыбачьи лодки, портовые сооружения на горизонте и солнечная дорожка образуют треугольник. Художник словно приглашает зрителя вместе с ним полюбоваться игрой серых бликов на поверхности воды. Авторская подпись указывает, что картина была создана в 1872 году. Однако многие искусствоведы, словно не замечая этой даты, относили работу к 1973 году, когда пребывание художника в Гавре было документально подтверждено. Более того, некоторые исследователи именовали полотно «эффектом луны в тумане», полагая, что художник изобразил не восход, а закат. Дату, поставленную Клодом Моне, подтвердил американский физик Дональд Олсен. Учитывая, что город Гавр сильно пострадал во время Второй мировой войны, и пейзаж, изображенный на картине, сильно изменился, исследователь взялся за изучение старинных фотографий с видами порта. Уточнив место расположения гостиницы, откуда художник видел восход, ученый обработал множество метеорологических и астрономических данных. Он установил, что если живописец был точен в изображении деталей, то картина Моне могла быть написана только 13 ноября 1872 года в 7 часов 35 минут утра. В 1874 году работа Клода Моне должна была экспонироваться на выставке. Когда один из организаторов той выставки, а именно брат Огюста Ренуара Эдмон, посетовал, что Моне дает своим полотнам слишком однообразные названия, тот решил переименовать картину. Скучное название «Корабли, входящие в порт Гавра», он заменил на эффектное «Впечатление» – «Восход солнца». Выставка вызвала иронию у большей части публики. Некоторые посетители возмущались и даже требовали вернуть деньги, потраченные на входной билет. Не было недостатка и в разгромных рецензиях. Известному журналисту Луи Леруа особенно не понравилась картина Моне. Он писал: «Впечатление. Ну, конечно, я так и знал.
Не зря же я под таким впечатлением. Обойная бумага в стадии наброска и та смотрелась бы лучше, чем такая живопись. Слово «впечатление», «импрессион» вошло и в заголовок той ругательной статьи Леруа. Однако, как это ни странно, художникам это слово пришлось по душе. С той поры они стали называть себя импрессионистами. Импрессионизм, как название направления в живописи, утвердилось. При этом картина Моне, давшая путевку в жизнь этому названию, долгое время оставалась в тени других его работ. Художник и сам не рассчитывал на ее успех. Я просто писал, едва поспевая за светом. «Для меня это была очередная картина, которую не удалось продать», — признавался он. Он ошибся. После выставки его «Восходящее солнце» купил известный коллекционер Эрнст Ашаде, отдав за картину 800 франков. После его банкротства она попала в собрание коллекционера Жоржа де Белио, а затем в экспозицию Парижского музея «Мармотан Моне». Размер картины невелик, всего 48 на 63 сантиметра, но истинный ее масштаб осознали лишь к середине 20 века. В 1985 году картина была похищена. Грабителям так и не удалось ее продать, а через 5 лет полотно нашли в одном из заброшенных домов. Вскоре шедевр вернулся на свое законное место, чтобы зрители всего мира могли любоваться восходом солнца, произведшим на художника-импрессиониста Клода Моне такое впечатление 13 ноября 1872 года в 7 часов 35 минут утра.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: рано.
1: Дальше вот уже сложновато, честно говоря, учитывая
0: Окей.
1: те условия, в которых я сейчас сижу. Потому что вряд ли
0: Да,
1: получится.
0: всем
1: Нет.
0: добрый день. Мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архея. И мы продолжаем эфиры «Динозавры и не только» для лиц любого возраста от 5 до 105 лет. Сегодня у нас история земноводных начала. И как всегда, наши эфиры в наших эфирах озвучивает эту тему Ярослав Александрович Попов. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Эх, Александр, что же это вы так 106-летних и 107-летних обидели? А вдруг они тоже хотели посмотреть эфир? Ну, надеюсь, что если вдруг у них будет желание, они все-таки его посмотрят. Ну, всем здравствуйте. Всех очень рад видеть. Ну, точнее, видимо, слышать. Ну, видимо, я рад, что вы меня видите, но, в общем, вы поняли. Одним словом, я рад снова оказаться в эфире, рад снова продолжить наши эфиры про разных древних животных. И сегодня, как вы видите, у нас земноводные. Кстати, большой секрет раскрою, что это у нас не первый эфир про земноводных. И по техническим причинам, так как все-таки, когда снова про земноводных рассказываешь, приходится часть информации проговаривать еще разок, поэтому частично она будет перекликаться с предыдущей темой, но она будет более углубленной. Не зря сегодняшняя тема называется не просто «История земноводных», а «История земноводных. Начало». Я буду рассказывать про самые древние группы земноводных, соответственно, исключив современных, так называемых беспанцирных, или же бесщитковых, или же, не побоюсь этого слова, лисамфибий. Они имеют свой эволюционный путь, до сих пор спорят, когда они точно появились, но возможно, что в пермском периоде. Скорее всего, это плюс-минус такая точная информация по современным, по крайней мере, палеонтологическим находкам. Хотя вот по молекулярным данным такое чувство, что попозже, может, где-то в триасе. Но не суть важно, по-любому про них-то я как раз почти ничего сегодня упоминать и не буду. А буду говорить о самых древних группах, которые эволюционировали в первую очередь на протяжении каменноугольного и пермского периода. То есть задолго до появления вот этих огромных нам известных ящеров, таких как динозавры, птерозавры и прочее, еще в конце палеозойской эры, ну а если в циферках назвать, то где-то получается от 310 миллионов лет назад до 250 миллионов лет назад. Вот в таком временном интервале мы сегодня с вами в основном будем путешествовать. Итак, напомню некоторые особенности земноводных животных, а также их систематическое положение. Конечно же, когда мы рассматриваем какую-то конкретную группу живых существ, то очень много приходится говорить про систематику, то есть про положение животного на древе жизни. У нас здесь схема представлена упрощенная, но на таких схемах гораздо удобнее разобраться, кто кому родственник. Мы видим, что у нас есть надкласс тетраподы. Он объединяет всех животных, которые, по большому счету, не являются рыбами, являясь при этом позвоночными животными. То есть это все животные, которые когда-то вылезли на сушу, хотя некоторые потом повторно вернулись в воду. Короче говоря, все, у кого есть четыре ноги. К ним относятся анамнии и амниоты. Анамнии – это те, у кого отсутствует амнион, а амниоты – это те, у кого амнион присутствует. А амнион

он, в свою очередь, дополнительная оболочка вокруг яйца или же вокруг зародыша при внутриутробном развитии. В общем, дополнительная водная оболочка, которая позволяет животному спокойненько развиваться в наземных условиях. Поэтому мы видим здесь среди амниотов самых, что ни на есть, наземных существ, таких как млекопитающие, птицы пресмыкающиеся, ну и немножко более сложные по сравнению со школьной биологии термины, завропсиды и синапсиды, это группы, в которые можно объединить, соответственно, пресмыкающихся с птицами и млекопитающих и их предков. Ну а к анамниям, получается, среди тетраподов относятся только земноводные. Ну и, как вы уже поняли, именно про эту ветку эволюции мы сегодня будем говорить поподробнее. Напоминаю некоторые особенности земноводных, которые, видимо, характерны не только для современных, но и для древних были характерны тоже. Во-первых, земноводные или амфибии, все это отсылает к их, все эти названия отсылают к их образу жизни, земноводному или же амфибийному. То есть они часть времени проводят на суше, часть в воде. Вспоминаем хотя бы ту же лягушку, саламандру, да и кого угодно. Либо это животные, которые проводят время и на суше, и в воде, либо вообще только в воде. Есть и такие тритоны, например, многие. Ну и плюс мы знаем, что земноводные обязательно возвращаются в воду для размножения. Хотя, если все-таки в детали углубляться, окажется, что есть, например, некоторые лягушки, которые все-таки откладывают икру на суше, но это скорее исключение из правил. Исходная стратегия, конечно, такая, как, ну, например, у наших озерных лягушек. Соответственно, из-за их такого земноводного образа жизни у них есть ряд особенностей. Например, кожа их влажная, тонкая, с железами. И эту кожу приходится постоянно увлажнять. По большей части они это делают самостоятельно, выделяя какую-либо жидкость, ну, грубо говоря, там, потея, выделяя какую-то слизь. Но при этом для того, чтобы такое количество жидкости выделять, конечно же, надо большое количество жидкости употреблять. И земноводные гораздо комфортнее себя чувствуют у кого водоемов или же во влажной среде хотя бы. Хотя, опять же, есть и исключения. Есть и полупустынные земноводные. Дыхание легочное и кожное. Кожа тоже активно участвует в дыхании, поэтому под кожей земноводные не могут накапливать жир, как мы, а жир они вешают в таких специальных мешочках вокруг своих гонад, то есть вокруг их половых желез. Ну, а кожа остается тонкой, и она продолжает свое участие в дыхании. Откладывают они икру, развиваются, соответственно, в виде личинки также в воде. В качестве кровообращения можно вспомнить, что у них есть два круга кровообращения. В этом плане земноводные похожи на нас. Второй круг обеспечивает легкие кислородом и выведением углекислого газа. Но при этом два этих круга немножечко оказываются слабее разделены, чем у нас. И связано это с особым строением сердца. У нас в сердце 4 камеры, у земноводных же только 3. У них отсутствует перегородка в их желудочке, и поэтому кровь может смешиваться, хотя смешивается она не полностью, но все равно перемешивается кровь насыщенная кислородом, обедненная кислородом, что не очень для них хорошо. Например, это не позволяет им стать теплокровными животными. Дыхательная система, мы уже выяснили, примитивная, хотя чем больше времени свободное проводит на суше, тем она круче. Например, у жабы она намного больше развита, чем у лягушки. Ну и сейчас у нас известно 7700 видов, ну и плюс еще несколько сотен видов ископаемых. Вот так выглядит дыхательная система. Соответственно, чем сложнее дыхательная система, тем, мы понимаем, это животное больше времени проводит на суше. Например, так выглядят легкие у жабы, так выглядят они у тритона, который на суше почти не вылезает. Для того, чтобы в легкие закачивать как-то воздух, им приходится использовать мышцы, располагающиеся вдоль дна челюсти. И мы можем видеть, как они буквально глотают посреди воздуха. Опять же, это, конечно, считается очень примитивным способом, и он не может обеспечить очень хороший газообмен. Ну, а у личинок так и вовсе развиваются жабры. Да и больше того, у личинок мы видим множество признаков более примитивных. Признаков, которые показывают, что они скорее ближе к рыбам. Например, у личинок один круг кровообращения и сердце двухкамерное. Ну и есть, например, боковая линия, особый орган, который позволяет чувствовать колебания воды. И это тоже мы как бы такое видим обычно у рыб. И здесь, пожалуйста, личиночка очень похожа, оказывается, на рыбу. Ну и вот так выглядит
жизненный цикл лягушки, но я думаю, что это плюс-минус вы тоже себе представляете. Важный момент, что у лягушки происходит превращение в какой-то момент, но это превращение, оно происходит быстро и преобразуются все органы. И во многом считается, что это преобразование связано с деятельностью щитовидной железы, которая выделяет особое вещество, которое, собственно, запускает каскад преобразований и приводит к перестройке полной организма. Относительно недавно, ну, как по сравнению с тем возрастом, сколько мы изучаем земноводных, а именно 20 лет назад, вышло довольно детальное исследование, вот оставил ссылку на это исследование, на статью, про метаморфоз хвостатых амфибий. В целом мы понимаем, что хвостатые амфибии, они как будто бы более близки к их далеким предкам, тем животным, про которых мы сегодня будем много говорить. И мы понимаем, что хвостатые амфибии, они меньше преобразуются, чем те же бесхвостые, чем лягушки. Хвостатые амфибии – это саламандры, тритоны, бесхвостые – это лягушки и жабы. Но все-таки преобразование тоже и у них происходит. У них исчезают внешние жабры, у них частенько исчезает боковая линия, у них происходит перестройка плавников. Собственно, плавник вот такой вот цельный, который у них есть спиной, хвостовой, он потихонечку исчезает. То есть, в общем-то, тоже ряд преобразований происходит. И в процессе исследования преобразований именно таких, можно сказать, самых древних, самых близких к своим, к предковому состоянию земноводных, выяснилось, что у них несколько по-разному происходит преобразование и переход от такого детского состояния ко взрослому. У самых-самых прогрессивных саламандр, которые, видимо, появились в процессе эволюции позже всего, в целом преобразование очень похоже на преобразование, которое мы видим у лягушек. То есть преобразование происходит только в самый последний момент, уже перед тем, как животное станет взрослым. И происходит оно за короткий промежуток времени, контролируется гормонами щитовидной железы и происходит по всем органам одновременно. Однако у самых примитивных из хвостатых земноводных все гораздо интересней. У них преобразование из личинки во взрослое животное происходит в несколько этапов. Оно происходит длительно по времени, и при этом разные органы в разное время начинают меняться. То есть вначале, например, исчезают жабры, потом начинает исчезать плавник, ну и так далее. То есть получается, что этот процесс растянут во времени, и при этом он контролируется не только гормонами щитовидной железы, но и другими органами. Учитывая, что подобное странное преобразование было отмечено именно у самых примитивных хвостатых земноводных, мы можем сделать предположение, что, видимо, также и предки земноводных преобразовывались. То есть, видимо, изначально это был действительно тянущийся во времени процесс, и возможно, что чуть ли не полжизни животное только делало, что менялось от личинки ко взрослому. А потом все эти этапы сильно сократились, они стали происходить одновременно, и это позволило сильнее измениться личинке и взрослому животному. Потому что, ну, как бы получается, за короткое время оно меняется, а остальное время оно не находится в каком-то переходном состоянии, оно находится вполне себе в виде оформленной личинки или оформленного взрослого, а значит, можно, ну, как бы взрослому быть более приспособленным к наземным условиям, а личинке больше приспособленной к водной среде. И действительно, у более прогрессивных земноводных у них личинка и взрослые сильнее отличаются, чем у детенышей. Чем у более примитивных хвостатых земноводных. То есть, получается, что если мы будем предполагать, по крайней мере, ну, отчасти мы это можем выяснить, изучить, как менялись самые-самые-самые древние земноводные, то у них мы будем видеть минимальные отличия между личинкой и взрослым животным. И, видимо, эти отличия накапливались постепенно и происходили в течение длительного времени. Ну и, наконец, пару слов про размножение. Ну, собственно, я уже говорил про то, что размножаются они в воде. Размножаются они в основном, конечно же, по так называемой R-стратегии, то есть они откладывают много-много икры и надеются, что кто-нибудь выживет и не заботятся о потомстве. Но редко-редко, например, у суринамской пипы или у ринодермы Дарвина происходит развитие по стратегии K. При R-стратегии животное откладывает огромное количество икры или яиц и потом уже не заботится о потомстве и надеется, что кто-нибудь выживет просто за счет числа. При K-стратегии потомство меньше,
но идет забота. И вот мы видим, что Пипа носит на спине своих деток, но пока что еще даже не деток, а икру, а Ринодерма Дармина носит икру во рту, чтобы ее защитить. Ну а теперь переходим непосредственно к палеонтологии. И забираемся мы для этого, как я напомню, в целом в каменноугольный и пермский периоды. Хотя мы коротенечко вспомним и предшествующий девонский период, то есть время где-нибудь в 380-360 миллионов лет, в то самое время, когда происходил выход животных на сушу и, собственно говоря, происходило становление животных, которых мы называем сейчас земноводными. Началась история в Девоне. Тогда были только самые первые деревья, самые первые леса из вот таких вот странных папоротников, археоптерисов. Древний лист переводится, древнее перышко, точнее так. И в этот момент как раз происходило преобразование, одно из самых удивительных за всю историю нашей планеты, когда рыба становилась земноводным, хотя и очень еще примитивным, очень просто устроенным, с небольшими лапками, но вполне себе земноводным. Так появляются ихтиостеги и акантостеги. Существа с уплощенной головой, с глазами, расположенными в верхней части туловища, с относительно короткими лапами, с невероятно аномальным количеством пальцев. Скажем, у ихтиостеги на передних лапах было зафиксировано 8 пальцев, а у ее близкого родственника акантостеги, у ихтиостеги было 7 пальцев, а у акантостеги даже 8 пальцев было зафиксировано. И в дальнейшем количество пальцев, скорее всего, сокращалось. Относительно недавно мы, кстати, выяснили примерно, как это могло происходить. Оказывается, для сокращения пальцев не нужны какие-то прям супер колоссальные преобразования, а достаточно изменения деятельности так называемых HOX-генов. Это гены, которые заставляют выделяться определенные вещества, которые в процессе роста влияют на закладку определенных органов, а точнее на их место. Скажем так, сформируют такую сеточку, по которой будут органы развиваться. И вот если HOX-гены работают более активно или менее активно, количество пальцев меняется. Если эти гены не работают, то, соответственно, получается вот такой практический плавник, а если они работают, то получается уже гораздо меньшее количество пальцев, вплоть до 5 пальцев. Проводились эксперименты на мышах, у них эти гены менялись, и вот смотрели, что будет, если тот или иной ген поломать, или активировать его частично. И получили вот такой интересный результат. То есть, оказывается, просто если какие-то гены появились новые, то довольно резко количество пальцев могло сократиться до 5. Ну, вот так примерно выглядела картина во время девонского периода. Про Девон мы вспомнили, но все-таки сегодня нам нужно отправиться в каменноугольный период. В эпоху, когда количество кислорода было повышенное, огромное было разнообразие гигантских животных, но в первую очередь среди насекомых. В то время позвоночные большие тоже были, но, конечно же, позвоночных больших было не так много, а вот насекомых больших было больше, чем когда-либо, да и размеров был существенно больше, чем самые крупные современные насекомые. Ну а также это время, когда было много болот, было много островов, там были распространены болота, и вот в этой болотистой местности с удовольствием развивались земноводные. Тут, правда, можно сделать одно замечание. Мы, к сожалению, не по всей планете знаем, как выглядел каменноугольный период. У нас очень по-разному изучена Европа, Америка и, скажем, допустим, страны Африки или там большая территория Азии и Южной Америки. И по этой причине мы знаем только про часть древнего мира, каменноугольного периода, пермского периода, а некоторые из мест, в том числе, например, при полярной области, в каменноугольном периоде практически сейчас не изучены. Так что в основном то, что я буду сейчас рассказывать, это все история развития у экватора, история эволюции у экватора. Ну вот самые разные, соответственно, земноводные у нас появились. Это самые примитивные, вот ихтиостега уже упомянутая мной, вот ее близкий родственник акантостега на соседней веточке сидит. Потом развиваются другие, чуть-чуть более прогрессивные эмболомеры всевозможные. И среди самых примитивных мы видим, например, такое животное, как Гай Асия и Грирер Питон. Это тоже одни из самых примитивных земноводных, но уже развивающихся на протяжении каменноугольного периода.
Ну, гаясь, так вообще, в общем, еще даже до пермского дожила, она уже в виде живого ископаемого. Вот недавно такое удалось изучить. А, вот так, собственно, выглядел Грижер Питон. Он во многом еще, конечно, походил на, внешне, по крайней мере, на более примитивных земноводных, хотя у него своя какая-то специфика появилась. Мы видим, что у него очень удлиненное тело. Можно подумать, что это был в целом такой тренд, что постепенно земноводные становились более вытянутыми, но это все же не так. Судя по всему, удлиненное тело – это именно особенность этой группы животных, грирропитонов и гаясий. В целом, даже среди древнейших земноводных мы видим огромное разнообразие и по размеру, и по форме, и по строению черепов, и, возможно, даже отчасти по диете. И понимаем, что земноводные были разнообразны, ну, практически с момента своего, если не появления, то как минимум становления в мире. Ну, вот так вот выглядели грижепитоны, так выглядели гаясии. То вы и те, и другие в свое время и в своем месте были самыми крупными, самыми опасными хищниками. Ну, и мы видим, действительно, если посмотреть, например, на зубки той же гаясии, они очень-очень мощные. Но есть еще один интересный момент. Вот как раз здесь на зубах это хорошо можно заметить. На открытой пасте это очень здорово нарисовано. У древних животных, кстати, не только земноводных, но и также у многих древних рептилий, да и, в общем-то, у некоторых современных рептилий, наблюдаются зубы не только по краю челюсти, так называемые челюстные зубы, такие же, как у нас, но также и развиваются нёбные зубы. Причем нёбные зубы частенько гораздо более крупные, чем зубы челюстные, и нёбные зубы помогают удерживать добычу и разрывать ее на части. Мы видим, что, например, у того же гаясии были очень крупные нёбные зубы, а вот зубы челюстные были гораздо меньше. Ну и вот то, что я говорил. Мы видно, как много мы знаем всего про экватор и как мало мы знаем всего про полюса. Это вот, например, находки для пермского периода разных земноводных. Но не будем задерживаться долго на самых древних животных. Пора нам двигаться дальше. И теперь разберем буквально по кусочкам класс земноводные. И что же мы видим в этом классе? Мы видим, что он делится на несколько отрядов. При этом я постарался здесь не только показать такие основные отряды, которые выделяются, но и также их дальнейшую эволюцию. Мы видим, что есть два отряда больших, таких сложных, красивых, древних земноводных. Это отряд темноспондилы и отряд лепоспондилы. Темноспондилы, но их как-то вот почему-то обычно не переводят. Ну а лепоспондилов переводят как тонкопозвонковые. Вообще у всех этих земноводных позвонки – это одна из важнейших особенностей, одна из важнейших частей, которая обращает на себя внимание. И позвонки тонкопозвонковых гораздо больше похожи на позвонки современных земноводных. Поэтому долгое время считалось, что вот эти тонкопозвонковые, так называемые, были предшественниками беспанцирных, то есть современных земноводных. Но, как мы видим, по этой схеме получается, что это не так. Получается, что из более таких грубых, из более крупных, из более таких страшных земноводных, с очень мощными зубами, с большими позвонками, иногда с такой пугающей крокодилей, если не сказать иногда даже еще более объемной такой морды, просто морда чемодана. Так вот, из вот этих вот чудовищ таких развиваются наши современные, стройные, иногда даже безногие земноводные. А от тонкопозвонковых, которые вроде бы выглядели более изящно, развиваются рептилиоморфы, а дальше тут стрелочки не указаны, но можно было бы разместить ветвь рептилий и ветвь синапсид, то есть будущих млекопитающих и будущих рептилий и птиц. То есть получается, что вроде как тонкопозвонковые – это наши предки, а вот темноспондилы – это предки современных земноводных. Но так как названия, конечно, немного говорят о содержании, надо бы нам на этих животных посмотреть. Вот это тоже схема, на которой много чего интересного показано, но мы можем заметить, что вот тут есть рыба, она отстоит максимально далеко от всех, двоякодышащая рыба, попрошу обратить внимание. Дальше рыба переходная, рыба с локтями, тикталик. Потом акантостега, сегодня мы ее уже вспоминали, это уже животное, отдаленно напоминающее саламандру, хотя, скорее всего, она всю жизнь все еще проводила в воде и обладала 8 пальцами. А вот от них, от каких-то самых примитивных земноводных, уже происходит разделение на
собственно, тонкопозвонков... Ну да, правильно, все говорю, на тонкопозвонковых и их потомков, в том числе нас с вами, амниот, и на толстопозвонковых, если угодно, на так называемых темноспондилов, к которым относятся еще две большие группы. Эта группа – это стереоспондилы и их ближайшие родственники, а эта группа называется... Так, сейчас название немножко подзабыл, но будет там обязательно название, извините, пожалуйста. Ну вот именно к этой группе относятся, собственно, лягушки. То есть получается, что в целом это все у нас темноспондилы, но они тоже делятся на две группы и очень быстро подразделяются. И, конечно же, самые массивные, такие крупные, мордастые, они все-таки вымерли. Они вообще потомков не оставили. Но среди них, среди темноспондилов, были более изящные формы, которые дали начало потом лягушкам, саламандрам и червякам. Итак, темноспондилы поближе. Будем с ними знакомиться более тщательно. Другое название темноспондилов – это лабиринтодонты. Потому что если мы распилим их зуб, внутри у них мы увидим действительно настоящий лабиринт. Поэтому их так и назвали – лабиринтозубы. Донтес – это как раз переводится как зуб. Этот лабиринтовый зуб, видимо, был хорошо укрепленным. Лабиринт помогал этому зубу оставаться долгое время очень-очень крепким. И самое главное, что такие же лабиринтовые зубы наблюдаются у кистеперых форм. То есть мы понимаем, что лабиринтовый зуб показывает на родство первых земноводных и, скажем так, самых прогрессивных, самых своеобразных рыб. Если мы посмотрим на черепа этих животных, они могут быть разной формы, они могут быть широкие, узкие, короткие, длинные, но некоторые черты общие у них есть. Это всегда отверстие во лбу, небольшое такое отверстие, теменной глаз. Это довольно близко посаженные к переднему краю ноздри. Это высоко приподнятые глаза, что позволяет, например, выглядывать из-под воды. А еще так называемые ушные вырезки. Но многие специалисты считают, что большинство темноспондилов вовсе не имело там ушей, потому что они больше времени проводили в воде. Уши им такие были не нужны, они в основном слышали боковой линией. А в ушных вырезках у самых примитивных животных могли располагаться брызгальца. Собственно, уши – это как бы в какой-то степени наследие брызгалец. Брызгальца же они нужны не для того, чтобы брызгаться, а чтобы дышать. Через брызгальца закачивалась вода и отправлялась на жабры. Но у самых прогрессивных темноспондилов тут уже действительно оказывается барабанная перепонка. Среди самых-самых-самых примитивных из темноспондилов у всех так называемые рахитомные позвонки. Вообще в целом, хотя, казалось бы, земноводные тоже прогрессивные ребята, они много времени проводят на суше. Но если мы посмотрим самых-самых древних земноводных, мы частенько можем заметить у них множество хрящевых частей в скелете. То есть получается, что их скелет не крепкий, как камень, он буквально не имеет в некоторых местах минералов, а он частично сохраняет гибкость, ну и, соответственно, после гибели животного может развалиться на отдельные элементы, потому что кости не целиком окостенелые. И в том числе именно у земноводных потихонечку окостеневают позвонки. Мы видим, что исходно в центре позвонка была еще такая мягкая часть. Там располагался натохорд, собственно, хорда, по большому счету, которая в дальнейшем поделилась на позвонки. Сверху, конечно же, проходил спинной мозг. Для этого и нужен позвоночник. И несколько отдельных элементов уже, собственно, окостеневали. Так вот, рахитомные стереоспондильные позвонки отличаются как раз тем, какие части лучше развиты и какие части лучше окостенели. У рахитомных вот примерно так позвонок выглядел, а у стереоспондильных гораздо больше развит был интерцентрум, и позвонок был более такой слитный. За счет этого получается, что с рахитомными позвонками земноводные были более гибкими, но они хуже выносили свой вес на суше, поэтому в основном они предпочитали жить в воде, а более прогрессивные земноводные со стереоспондильными позвонками, они уже гораздо лучше переносили свой вес, выдерживали гораздо большую нагрузку, но в то же время теряли в гибкости. Вот так выглядели эти ребята по-разному. Среди них были животные, у которых
внешний вид чем-то напоминал лягушку с длинным хвостом, хотя очень большую, прямо скажем, лягушку, но сопоставимую по размеру с волком. Некоторые из них были больше похожи на крокодилов в той или иной форме, некоторые прям вообще очень похожи на крокодилов, а другие уже были ближе скорее к какой-нибудь саламандре или аксолоту. Ну, давайте еще поближе, как говорится, с ними познакомимся. Здесь мы видим буквально три отдельные группы внутри темноспондилов. Ведь темноспондилы – это тоже не одно земноводное, не два и даже не десяток. Там уже сейчас количество животных приближается из исследованных, ну, к нескольким десяткам, возможно, даже к сотне, и их продолжают делить на еще более мелкие группы. Видимо, одними из самых первых среди темноспондилов были ириапиды. Мы видим, что у них такие были довольно уплощенные из отдельных крупных табличек сотканные черепа. И они были такие уплощенные в целом по форме своего тела. И, видимо, были одними из первых, кто уже смело стал вылезать на сушу. А потомки ириопсов и их родственников поделились на две группы. Одни пошли вот к таким животным, другие пошли к животным, очень похожим на крокодилов внешне. Ну вот давайте еще поподробнее про всех этих животных поговорим и про их дальнейшую эволюцию. Итак, исходная версия темноспондилов – это ириопсы и их родственнички. Вот так вот выглядел ириопс. Это наша реконструкция, которую мы постарались сделать в энциклопедии 3D-динопедия, в которой я сейчас работаю, консультирую. И мы видим, что, судя по крайней мере, по тому, что у нас получилось, они все-таки не настолько уплощенные, а немножечко приподнятые. По крайней мере, насчет глаз, которые сильно поднимались над телом. Ну, действительно, мы знаем, что у лягушки сейчас глаза сильно выпученные. Вот не зря они там такие симпатичные на нас смотрят своими выпученными глазами. При этом глаза у лягушек могут даже внутрь вворачиваться и пропихивать еду. Можно пропихивать еду глазными яблоками. Очень прикольный способ. Всем рекомендую. При этом выглядело это животное довольно своеобразно, помесью крокодила и лягушки. Существовали они на территории, в первую очередь, США. По крайней мере, именно там мы их кости сейчас находим, 299-273 миллионов лет назад. По размеру они были уже довольно приличными ребятами, длиной до 2 метров. И возможно, что в начале пермского периода они представляли себя одних из самых крупных хищников. Мы точно, конечно, не знаем, чем он питался, но судя по что, видимо, главной их добычей была рыба и всевозможные мелкие тераподы. Как я уже сказал, в дальнейшем вот эти самые ириапиды поделились на две группы. Архегозавриды, которые максимально внешне походили на крокодилов, как выражаются в науке, они были конвергентно схожи с крокодилами, то есть приобрели очень похожий внешний вид из-за схожих мест обитания, как потом места будут обитания крокодилов, и образ жизни у них был похожий. Ну, а вторая группа стереоспондилы, это опять спондилос – это позвонок, это опять отсылка к особому строению позвонков. Собственно, стереоспондильный позвонок, я такое словосочетание уже говорил, вы помните, оно такое более крепкое. Ну и действительно, эти ребята, многие были более крепкие. Если ириопс, например, вырастал в длину в 2 метра, то среди стереоспондилов можем увидеть животных длиной 4 метра, 5 метров, 6, может быть, даже больше. Некоторые считают, что некоторые из них вырастали длиной до 9 метров. Это уже намного крупнее по длине, чем, допустим, обычный такой легковой автомобиль. Давайте же каждую из этих групп рассмотрим поподробнее. Ну, начнем со стереоспондилов, потому что, как я сказал, они действительно были более разнообразны. А следующая группа, про которую мы с вами будем говорить, это архегозавриды. Это разновидность темноспондилов, которые максимально похожи на крокодилов. И мы видим типичного представителя архегозавра. Длиной он 1,25 м. Хвост у него значительно длиннее туловища. Это особенность архегозаврид. Хотя вот по рисунку это не очень очевидно, но реально он более длинный немножко. У него из совершенно хорошо заметных особенностей вытянутое рыло. Они похожи во многом на гавиалов. При этом, если мы бы заглянули бы внутрь черепа, мы бы увидели также удлиненные хуаны. Это отверстия, которые соединяют носовую полость и ротовую полость. И мы понимаем, что, видимо, череп удлинялся постепенно на процессе эволюции. Скорее всего, хуаны поэтому тоже оказались вытянуты. Хвост у них был не только длинный, но еще и уплощенный с боков.
За счет хвоста можно было хорошо плавать. И, судя по всему, они были полностью водные. И, как это ни странно, но по обмену веществ они были гораздо ближе к рыбам, чем к современным земноводным. Ну и, кстати, на морде здесь вот по черепу мы довольно четко видим большое количество каналов. Эти каналы, они позволяли ощущать колебания воды. То есть нами с вами там были специальные сенсоры. Это, по сути, боковая линия. Только вот такая на морде. Вот я сейчас понимаю, простите, пожалуйста, у меня там слайды немножечко перепутались. Почему-то один слайд здесь оказался про архегозавров, другой в другом месте. Ну, в общем, если мы потом снова с архегозаврами встретимся, вы на них не сильно обижаетесь, они просто очень хотят с вами еще пообщаться. Но пока мы все-таки оставим архегозавров и перейдем к стереоспондилам, гораздо более разнообразной группе живых существ. У них, как правило, довольно плоский, широкий, а частенько даже и треугольный череп. На черепе тоже можно заметить огромное количество сенсорных бороздок, вот эту самую латеральную боковую линию. По большому счету, эта боковая линия, видимо, длилась и тянулась вдоль тела, но, к сожалению, там она имела отпечатки только на коже, а на костях это никак не отразилось, поэтому мы ее можем лишь предположить. Как и положено подобным животным, которые либо держались поближе ко дну, либо высматривали свою добычу из засады, подплывая к поверхности воды и выглядывая, у них глаза располагались сверху, и ну, они пытались выглянуть над поверхностью. Ноздри также были спереди и немножко над поверхностью. Зубы лабиринта тонкие, часто бывают крупные клыки на небе, иногда настолько крупные, что они аж пробивали верхнюю челюсть. Я думаю, что многие догадались, что речь здесь идет про мастодонзавра, у которого в верхней челюсти буквально отверстие для клыков. А позвоночник, собственно, стереоспондильный, вот, которое позволяло быть более, ну, с одной стороны, более легкими, с другой стороны, более крепкими. Ну и конечности у них, как правило, короткие и слабые, что говорит, что, видимо, эта группа все-таки в основном предпочитала жить в воде, и на суше проводила времени поменьше. Что касается времени их существования, они появляются в основном уже ближе к концу пермского периода и продолжают жить во время триаса. Вот, это довольно крупная группа различных вот этих вот плоскоголовых забавных существ. Ну, я уже сказал, что, судя по их строению, они преимущественно водные. Размер у них был очень сильно разный. Про самых больших я уже говорил, например, 6-метровый мастодонзавр или смелозуб. А самые маленькие были длиной около 50 сантиметров. По крайней мере, вот совсем уж мелочь, такую, которую можно было бы сопоставить с современными земноводными среди, по крайней мере, таких вот, ну, среди, давайте так, большинства стереоспондилов таких маленьких животных не было. В основном они питались, видимо, рыбой, хотя могли питаться и другими земноводными, и одно можно сказать с уверенностью, среди них все были хищниками. Ну и, соответственно, все земноводные, в том числе стереоспондилы, это были обитатели, в первую очередь, пресных водоемов. Некоторые, может быть, выдерживали частичное осолонение и за счет этого могли уходить, скажем, в места впадения рек и моря, но морскими среди них никто так и ни разу не смог стать. А вот один из представителей лабиринтодонтов, наверное, самый известный среди вот таких вот темноспондилов, стереоспондилов, это мастодонзавр. Его обнаруживали и на территории России, и на территории Европы, и мы понимаем, почему Восточная Европа. И мы понимаем, что, судя по костям, это было очень крупное животное, которое было, скорее всего, засадным охотником и, соответственно, поджидало свою добычу, потом на нее накидывалось из воды или же, например, лежало на дне, тоже поджидало свою добычу. К этой же группе относится недавно описанное животное, получившее название очень пугающее – Нинумбихан Дуку-Дуках. Нинумбихан – это отсылка к Нинумбе, вот таким вот маленьким мифологическим человечкам, которых описывали индейцы шушоны. И эти самые Нинумби, согласно легенде, были пожирателями людей, то есть людоедами. Ну и, соответственно, Нинумбихан, он тоже был такой, получается, пожиратель, причем, возможно, даже пожиратель себе подобных, хотя, ну, в общем-то, здесь мы уже можем лишь гадать,
никаких доказательств каннибализма относительно нинумбиханов нет. Ну а слово «дукудухках» – это снова слово, которое отсылает нас к культуре индейцев. Это на языке шашонов, и означает оно «прожорливый пожиратель», примерно так. То есть получается, что ну, действительно это такой маленький, но очень прожорливый был представитель стереоспондилов. И мы видим, что да, он небольшой, вот, собственно, линейка. Мы видим, что череп у него совсем невелик, да и в целом он максимум достигал длину 30 сантиметров. Но он был очень прожорливым, а еще, что очень приятно, он любил рыть норы. Вот здесь вот он жил в тропиках, и вот такие вот необычные норы удалось обнаружить. Остатки нор окаменевших были найдены, около 90 нор. И, к слову, это одни из самых древних нор, которые были найдены вообще среди нор древних животных. Возможно, что в этих норах они пережидали засуху, так как климат был сезонный, то есть были сезон дождей, сезон засухи, и во время засухи водоем мог полностью высыхать, а эти нинумбиханы, как и большинство стереоспондилов, были, видимо, животными полностью водными, мы понимаем, что, видимо, нинумбиханы много... Им приходилось много времени проводить в норах, им приходилось закапываться, чтобы спрятаться от засухи и дождаться снова наступления сезона дождей. Также есть еще одна уникальная находка из норы, раз уж я про норы заговорил. Это обнаружены сразу два животных, тринаксодон и бруместега, которые спрятались на территории, которую мы сейчас называем Южной Африканской Республикой, спрятались тоже, видимо, от засухи. Но потом есть предположение, что их бедолаг смыло всех дружно наступившими дождями, и они погибли. Причем мы понимаем, что нору эту вырвало вот это животное, которое известно как тринаксодон. Это представитель синапсид, то есть это древние животные из нашей линии. Возможно, у них была даже шерсть, усики, хотя, скорее всего, они были все еще хладнокровными. Но так получилось, что к этому животному попал соседушка, который спрятался, причем, возможно, что он даже не дорезал до самой норы, а вот только сверху там спрятался, а потом дождями его сюда замыло. И так они вместе и захлебнулись, и утонули. Ну, а вот тут вот были найдены тринаксодоны бруместега. Это редкостная находка, которая относится, получается, к более южным широтам, уже приближенным к полюсам, что очень приятно. Продолжая рассказывать про стереоспондилов, я никак не могу пройти мимо еще одного удивительнейшего из их представителя. Он, как и положено стереоспондилам, имеет довольно-таки треугольную голову, короткие лапки, ну и, конечно же, стереоспондильные позвонки. Но, пожалуй, что не за это, его стоит больше всего ценить. Это, кстати, не маленькое двухметровое живое существо, обитало около 100 миллионов лет назад, даже чуть больше, где-то порядка 110 миллионов лет назад, во время уже мелового периода на территории Австралии. Все, что мы до этого с вами обсуждали, это был либо каменноугольный период, самый конец, либо пермский, либо триасовый. А здесь неожиданно меловой. То есть не 250 каких-нибудь там миллионов лет, а всего лишь 110. Гораздо-гораздо позже, уже во времена динозавров, причем больше того, уже во время последнего периода, когда существовали динозавры. Таким образом, мы можем смело говорить, что Кулазух был одним из последних, если не самым последним, темноспондилом на планете. Не только стереоспондилом, но и в целом темноспондилом. Больше того, могу сказать, что это один из последних земноводных, не относящихся к современным группам. То есть вообще одно из последних древних земноводных. И возможно, что сохранились они в Австралии из-за того, что это была тогда приполярная территория. Казалось бы, земноводные и приполярные широты – это плохо сочетаемые вещи. Но все-таки у полюсов тогда было не так холодно. Но у полюсов конкуренция была пониже. И получается, что у полюсов можно было сохраниться, можно было выжить, будучи довольно примитивным существом. У экватора конкуренция была гораздо больше, и там постоянно происходила эволюция. А вот ближе к полюсам могли долго-долго доживать какие-то более просто устроенные животные. Кстати, вот этого симпатягу Кулазуха, которого, кстати, реконструировали потрясающе, очень похоже на то, что мы видим на картинке,
можно было наблюдать в невероятной документальной ленте «Прогулки с динозаврами», которую я не устану расхваливать. Ну, уж извините, очень мне нравится. К тому же это одна из первых документалов про динозавров, которые я когда-то посмотрел, поэтому тут еще такой вот личностный фактор вносится. Так вот, там есть серия про Австралию одна, и там как раз показаны кулазухи. Ну и вот снова архегозавриды к нам вернулись. Я говорил, что, к сожалению, они у меня так слайды перепутались, но мы еще раз на них посмотрим, вспомним, что это другая группа, не с треугольными, а вот с такими вытянутыми сильно черепами, более крокодилоподобные. И, кстати, их пик распространения приходится только на пермский период. Вот в отличие от стереоспондилов, которые прожили с Перми и аж, как мы выяснили, до мелового периода, архегозавриды были гораздо скромнее. Только Перми существовали, а потом, после очередного, причем самого масштабного вымирания, они уступили место уже рептилиям в своей экологической нише. Итак, мы с вами, получается, среди вот этого древа всех разных древних земноводных разобрали только вот эту небольшую веточку. Но сильно по этому поводу переживать не стоит, потому что она небольшая на этом древе, но вообще-то говоря, объективно говоря, она самая большая и самая разнообразная. Вот, пожалуйста, тут и эти вот стереоспондилы, и всевозможные архегозавриды. Их тут, правда, почему-то не нарисовали, опсы. А две другие ветви, которые мы сейчас тоже рассмотрим, они, хотя здесь показаны более разнообразными, но на самом деле здесь просто как бы статья была немножко не про то. Вот. А если бы здесь показано было все разнообразие, мы бы увидели, что их-то как раз гораздо меньше, и они частенько даже более однообразный внешний вид, что ли, нет. Давайте уже закончим с темноспондилами и пройдемся вот по этой ветви. По ветви, которая в конечном итоге приведет к появлению современных земноводных. Это так называемый диссорофоидеи. Вот я долго пытался вспомнить, как эта ветвь называется. Вот эта ветвь, это у нас получается ветвь стереоспондилов и архегозавров, а вот эта ветвь диссорофоидеи. И диссорофоидеи, именно они считаются предками современных земноводных. И мы очень хорошо видим по ряду признаков, что у диссорофоидей точно совершенно появилась барабанная перепонка, такая же, как у современных земноводных, ну, а также, разумеется, у современных рептилий, птиц, у нас с вами, который позволяет слышать. И, собственно, вот это вот уже отверстие точно стало использоваться именно как ухо, а не как брызгальца. Среди этих диссорофоидей было множество тоже разных животных, начиная вот с таких, как опс, вот, такое название не очень, честно говоря, красивое, я бы даже сказал, в какой-то степени обидное. Переводится как такая уродливая морда. На мой взгляд, довольно симпатичное животное, хотя не очень пропорционально. Тут, конечно, с авторами описания не поспоришь. Уж больно у него большая голова и слишком короткое туловище. Складывается такое впечатление, что это вот как раз животное явно уже захотело стать лягушкой. Но явно, если оно и захотело, то у него конкретно это не получилось сделать. Для ранней Перми до лягушки еще, в общем-то, было далеко. Среди диссорофоидей были вот такие вот интересные темноспондилы с большими парусами на спине, такие как платигистриксы. Это, кстати, очень интересно, потому что мы знаем и динозавров с парусами, спинозавров, да, и мы знаем современных некоторых ящериц, которые подобные паруса отращивают, и мы знаем, допустим, диметродонов, это вообще синапсиды, это наши родственники тоже с парусами, то есть мы понимаем, что вот эта парусность, это одна из таких фишек, которая неоднократно реализовывалась в разных группах живых существ. Ну, так же, как, например, мы знаем, что саблезубых было тоже за всю историю очень много самых разных. То есть получается, что, видимо, ну, вот эта вот особенность, она как-то была очень полезна и помогала, из-за чего многие животные к ней неоднократно возвращались. Ну, а для чего она была полезна и для чего она помогала, нам не до конца понятно. Ну, возможно, и, собственно, самая главная причина, обычно называют это демонстрацию, демонстративное поведение. Показать весь свой богатый внутренний мир. Ну, а также, возможно, это помогало контролировать температуру тела. Мы не забываем, что животные холоднокровные, соответственно, можно было с утра побыстрее разогреться, чтобы быстрее бегать потом активней, и причем их беспарусные, вроде как у пса, родственники. Ну, а также можно было, например, охлаждаться быстрее. Ну, к слову, вот этот платигистрикс с парусом, он буквально жил в тех же местах, в то же время, что и кокопс.
был не только близким родственником, но и близким практически соседом. В дальнейшем постепенно-постепенно эволюция шла в сторону лис-амфибий, то есть в сторону вот наших современных лягушечек. И мы видим, что здесь можно выстроить, ну, почти что рядок. Сейчас, конечно, палеонтологи, за исключением тех случаев, когда рядок выстраивается просто однозначно, и мы говорим о недавних существах, пытаются рядки не строить, строят животных на соседних ветвях, потому что частенько мы видим, что некоторые признаки специализированные у древних животных, то есть они вроде бы похожи на предка. То есть, например, амфибам похож на предка гетероватраха. Но у амфибама есть какие-то особенности, которые показывают, что он все-таки, скорее всего, не предок гетероватраха, а его, ну, скажем так, дядюшка. Может быть, двоюродный, троюродный дедушка. То есть мы не знаем непосредственно предка гетероватраха. Мы понимаем, что амфибам – это то, что выглядит как предок. Хотя, скорее всего, предком не является. Ну и вот если мы как бы эту оговорку оставим, то мы видим, что в целом получается как будто бы вот ступенечки такие эволюционные, очень даже красивые, которые позволяют нам проследить всю-всю-всю эволюцию вплоть до современных земноводных. Но были и вот такие ответвления какие-то странные. Одно из странных ответвлений – это брахидектес и прочие лесорофии. И эти животные были очень-очень своеобразными. Они полностью изменили свое тело, вытянули его просто гораздо больше, чем, ну, скажем, грирапитоны, например, да. Лапы, опять же, уменьшились до невероятия. И в целом это все очень похоже на современную змею, ну, или если мы возьмем земноводных, на современную червяву. То есть такое чувство, что они пытались стать червяком. Но, глядя на строение черепа, мы понимаем, что к червягам они точно никакого отношения не имели. У червяк череп устроен совсем иначе. И по этой причине мы можем догадаться, что, наверное, вот эти вот брахидектесы, это была одна из попыток сделать червяка, но попытка древняя, попытка в дальнейшем закончившаяся вымиранием. Но, к слову, брахидектесы и ближайшие родственники оставили нам не только свои скелеты, но, опять же, оставили нам свои норы. А мы этому всегда радуемся, потому что, обнаружив нору или же какой-то след животного, мы можем судить не только о его внешнем виде, но и о его поведении. Что бывает, к сожалению, для палеонтологов далеко не так часто, поэтому всегда это особенно высоко ценится. Здесь даже вроде бы нашли разного типа норы, что позволяет предположить, что некоторые из этих нор были в влажный сезон сделаны, то есть это просто были норы, чтобы укрыться, а другие более глубокие норы, видимо, были сделаны для того, чтобы уже зарыться основательно, зарыться и пережить засуху. Частенько в эволюции предков современных земноводных называют динозавра. И вправду он имеет уже ряд признаков современных земноводных. Но если говорить совсем честно и откровенно, палеонтологи не все согласны, что именно динозавр является предком, ну или даже двоюродным дядюшкой лягушки или саламандры. Проблема в том, что у динозавра множество черт, которые выдают в нем личинку. То есть мы понимаем, что динозавр – это личинка, которая еще должна была стать взрослым, нормальным, таким прогрессивным и более, видимо, мордастым древним лабиринтодонтом. Но у него это не получилось, а может быть и никогда не получалось. Учитывая, что динозавров мы находим много, а никаких более прогрессивных животных в этих местах мы не обнаруживаем, есть предположение, и оно скорее всего правильное, что динозавры – это неотенические личинки. То есть это животные, которые решили, что, ну, условно решили, понимаем, что нет какого-то ответственного решения, это зависело, ну вот, но что они остановились на этапе личиночном, и на этапе личиночном научились размножаться. И никогда уже не становились взрослыми. Так же делают, например, современные аксолотли. И так как это личинка, то, возможно, те особенности, которые считают у нее прогрессивными, в реальности это просто особенности личиночные. Очень часто последующее как бы развитие, оно идет тоже по пути такого вот упрощения, иногда даже такого, можно сказать, превращения в ребенка.
Например, человек имеет очень много сходства с детенышами обезьяны. Из-за чего мы понимаем, что буквально, может быть, в какой-то момент развитие обезьян приостановилось на каком-то более детском виде. И вот эти детские черты стали сохраняться и у взрослых. Вот. Есть еще один термин на эту тему. Педоморфоз называется. Так вот, очень может быть, что современные земноводные – это всевозможные вот эти вот мордастые... То есть это не сами вот эти вот мордастые мастодонзавры, архигозавры и прочие с каким-то сложным рельефом на черепе, такие крупные, серьезные ребята. А это эволюционировавшие их личинки. То есть в какой-то момент личинки перестали становиться взрослыми, а потом эти личинки сами уже стали эволюционировать и в конце концов доэволюционировались до современных земноводных. Так что, может быть, динозавр имеет сходство с современными земноводными, потому что он их предок. Может, он имеет сходство, потому что он личинка, а личинки больше похожи на современных земноводных, чем взрослые. А может быть, и то, и другое. Может быть, он и вправду имеет больше черт сходства с того, что он личинка, но, собственно, именно из личинки-то современные земноводные появились. Тогда действительно динозавр вполне себе является предком современных земноводных, но и при этом он все равно остается личинкой. И, в общем-то, последняя версия, она имеет ряд оснований как бы являться правдой. Например, следующее звено это микромиллерпитон. Он тоже отчасти похож на современных земноводных, но в то же время он определенно совершенно сохраняет особенности личиночные. То есть он тоже был как аксолотль, он тоже был личинкой, которая все время размножалась и не становилась взрослым. И возможно, что вот из микромиллерпитона потом в дальнейшем разовьются современные земноводные. Уже они по новой как бы изобретут взросление, и у них по новой появятся личинки. Это не точно, но это одна из версий. К слову, еще одно такое, прям можно сказать, почти что универсальное эволюционное правило, это то, что чаще всего что-то большое появляется из малого. И какие-то переходные звенья, которые будут эволюционировать дальше, они небольшие. И обратите внимание, мы действительно идем к самым мелким земноводным из всех, которых мы обсуждали. Я говорил, что, например, любой уважающий себя стереоспондил имел длину хотя бы в полметра, а лучше метра или два. Ну, а, пожалуйста, среди предков современных земноводных мы видим существенную 10 сантиметров, 15 сантиметров и так далее. И, кстати, у них мы впервые замечаем следы современной, очень классной регенерации. Мы знаем, что когда саламандра потеряет конечность, она ее может отрастить. Это такая классная способность, что мы ее даже себе бы с удовольствием бы заимели, и поэтому мы изучаем очень внимательно эту особенность, внимательно смотрим, как именно реализуется, настолько сильная регенерация, и пытаемся понять, нельзя ли как-то вот эти гены, отвечающие за регенерацию, например, внедрить человека, или даже там какие-то вещества, которые помогают регенерировать ткани. Ну, а если присмотреться, то окажется, что во время регенерации конечности у современных земноводных, они восстанавливаются, но с некоторыми дефектами. И дефекты довольно характерные, вот такие ветвящиеся пальцы. И вот среди вот этих самых древнейших существ, возрастом 300 миллионов лет, тоже нашли следы ветвящихся пальцев, что показывает, что, видимо, они восстанавливали конечности. Это самые-самые древние подобные находки. Следующее звено в этой эволюции – это тамбахи. Их обнаруживают в Европе, в Тюрингии, в Германии. Опять же, они не очень большие, 25-30 сантиметров. Ну и здесь показана реконструкция, но если мы посмотрели на скелет, мы увидели, что у него в целом такой тренд продолжается на облегчение конструкции. Вот. Ну и в целом, конечно же, эти ребята, они ну, были тоже такими поедателями всего, чего могли слопать. Каких-нибудь морков, рыб, насекомых и так далее. Дальше идет платиринопс из Чехии, и мы видим, что этот самый платиринопс, он уже по скелету вообще очень похож на саламандру. Если кто-нибудь из вас видел скелет саламандры, вы можете заметить, что очень похоже. Ну и по форме он, видимо, был на саламандру похож. Но и даже у него уже кости, вот череп становится более такой ажурный, а более из тонких костей состоящий, как у современных земноводных. Ну и дальше идет амфибамус. Весь этот эволюционный тренд продолжается. Снова животное небольшое, ну, только у каждого, конечно, есть какая-то своя специфика. Кто-то более стройный, кто-то более расширенный. Видимо, у каждого
была какая-то своя определенная экологическая ниша, но я думаю, что пытаться определить все-таки, как именно жило и как именно функционировало каждое из этих земноводных, это задача со звездочкой, которую мы сегодня брать на себя не будем. Иначе лекция наша слишком растянется. Поэтому я предлагаю оставить уже эту эволюционную линию и обратить

таком превращении постепенном в современных земноводных. И вправду, это практически вылитый тритон. Это, судя по телу, почти что идеальная саламандра. Ну а здесь, поглядите, ну это же самое, что ни на есть настоящая червяга. Ну, правда, я предполагаю, что еще художник постарался и сделал его немного более червягистым, чем он мог быть на самом деле, но все же, действительно, мы видим, что у этих животных были примерно те же тенденции, те же тренды, что и у современных земноводных. Больше того, они были гораздо меньше в целом, чем вторая ветвь земноводных. То есть здесь были животные длиной сантиметров 30, 20, 50, редко больше. Хотя были больше, но не так часто. То есть действительно, они во многом походили на земноводных, но современных, но все-таки были найдены важные отличия, которые ну, никак не позволяют из этой группы вывести современных земноводных. Поэтому все-таки сейчас считается, что, скорее всего, они не пошли к лягушкам, а, как ни странно, пошли в сторону рептилий и в сторону синапсид. Самый, пожалуй, известный из представителей тонкопозвонковых – это, конечно же, Diplocaulus. Он же земноводная голова бумеранга. И мы его точно неоднократно с вами уже видели, и потом уверен, что вы его видели и в фильмах документальных, и даже, по-моему, он был в каком-то уже художественном фильме, в каком-то из миров юрского периода, тут я могу ошибаться, если что, поправьте меня. А также мы его можем, ну, мы его наверняка хорошо запомнили, если хоть раз встречали, потому что облик у него действительно очень странный. И палеонтологов тоже смущает его облик, если тело у него похоже на саламандру. Собственно, первый вид, описан так называется, Diplocaulus salamandriensis, то есть Diplocaulus саламандрообразный. Но при этом вот эта вот голова с двумя выступами, она, конечно, вызывает множество вопросов. Более разные идеи, то что здесь за этими выростами были жабры, что, собственно, ничего там не было, эта голова только служила исключительно в качестве такое вот украшение. Или же, что здесь была такая цельная перепонка, которая соединяла ребра с головой, и в итоге это животное могло плавать, подобно скату, допустим, вести какой-то придонный образ жизни. И недавно были обнаружены отпечатки, которые позволяют, хотя они на самом деле такие довольно бледные отпечатки, не очень хорошо сохранившиеся, но все-таки они позволяют сделать вывод, что последняя версия, версия именно с такой кожаной складкой единой, которая соединяла голову с телом, она ближе к истине, скажем так, что это более вероятный сценарий. Ну а еще мы знаем, что диплокаули частенько становились пищей для других животных. В том числе они жили в одном месте, в США, на одной территории вместе с диметродонами, с крупными хищниками, слово, наверное, крупнейшими хищниками того времени, наземными, а нашими дальними родственниками, синапсидами. И однажды произошла вот такая история, что диплокаули опять спрятались в норе. Видимо, для земноводных во время пермского периода, учитывая такой сезонность климата, это был один из главных сценариев для спасения. И вот спрятавшись в норе, они пытались переждать сухой сезон, но эту нору с помощью нюха, который постепенно усовершенствовался у синапсидной линии, обнаружил диметродон. Диметродон ее раскопал, пожевал некоторых из диплокаулей, в том числе одному из них откусил буквально нос, но всех по какой-то причине не доел. Что-то, возможно, его отвлекло, может, он просто наелся и потом не нашел снова добычу. Все-таки мозгов-то там немного, поэтому кто его знает. Но, как бы там ни было, продолжение этой истории нам неизвестно. Известно только, что благодаря тому, что вот этот кокон, в котором они все сидели в норе, был вскрыт, они все оказались на поверхности, они не смогли как-то спастись, и все высохли и погибли, и мы все их скелеты нашли. И мы знаем, что, судя по следам зубов, хищником, который здесь охотился, был именно диметродон. Ну, и, собственно говоря, дальше от этих животных развиваются рептилиоморфы. Некоторые из них действительно еще похожи чем-то на земноводных, хотя другие уже больше напоминают, собственно, настоящих рептилий. У них есть ряд признаков, например, такие довольно узкие предчелюстные кости, там особое строение черепа, потому что косточки посередине сошника. Вот. Ну и ряд других признаков, которые позволяют

0: проследить их как бы среднее состояние между земноводными и уже рептилиями и синапсидами. Но это уже другая история, откровенно говоря. А по большому счету, это все, что я вам сегодня хотел рассказать. И я думаю, на этом мы можем уже и остановиться сегодня. Спасибо большое. Можно теперь перейти к вопросам.
1: Ярослав, большое спасибо. Единственное небольшое замечание. Идет какой-то шум, видимо, микрофон трется обо что-то.
0: Что ж такое за беда у нас сегодня? Ну, только он может об меня тереться.
1: Ну да, да, шашку. Вот шум от этого. Да, от этого шум, да.
0: Да. Не знаю, вот могу его на ухо повесить. Не знаю, куда этот микрофон задевать, чтобы он не шуршал. Все время что-то мешается.
1: Это
0: буду
1: да.
0: Вот так вот смотреть.
1: Да, спасибо нашим слушателям, что поддерживаете нас, присылаете донаты. Вот один донат такой от Вегазавра. Вегазавр присылает 1000 рублей и пишет: «Благодарю за популяризацию палеонтологии. Очень интересно вас слушать».
0: Спасибо большое. Очень рад это слышать от вас. Стараемся. Вот. Популяризируем в разных местах, в разных городах. Сейчас как раз на выезде в разных даже странах.
1: Передаем...
0: Но не в интернете.
1: Передаем привет от Юлии Фнафер. Она пишет... Спасибо за лекцию, дядя Ярослав.
0: Пожалуйста, хочется так и сказать, тетя. Но учитывая, что девушка молодая, просто спасибо. Молодая, но талантливая.
1: Юля вроде бы, да, она иллюстратор и переводчик, насколько я знаю.
0: По-моему, она озвучивает чего-то.
1: Озвучивает, да. Так, давайте перейдем к вопросам. Вот, Юля пишет, что вы самый лучший.
0: Спасибо.
1: Да. И такой первый вопрос. Тетраподы произошли от одной рыбы вида, выползшей на сушу, или от разных рыб видов? То есть анапсиды, синапсиды, диапсиды разошлись уже на суше или еще в море?
0: Нет, все-таки, судя по тому, что мы знаем, анапсиды, синапсиды и прочие псиды, они разошлись где-то порядка 320 миллионов лет назад, а выход на сушу произошел где-то около 265-270 миллионов лет назад. То есть уже 50 миллионов лет что-то на суше существовало, и потом оно стало делиться. Поэтому тут есть, правда, некоторые сомнения, был ли, например, какой-то первый амниот, который, грубо говоря, стал откладывать яйца или там стал живородящим. Есть такой тоже вариант. И потом от него произошли в одну сторону рептилии и в другую сторону синапсиды. Вот. Или же все-таки именно еще на уровне рептилиоморфов, вот этих вот, ну, грубо говоря, полуземноводных, полу-более прогрессивных ребят, вот уже там произошло разделение на две основные группы, синапсид и завропсид. Это сомнение есть. Но сомнений в том, что все современные наземные позвоночные являются потомки одной единственной какой-то группы организмов. В этом нет ни у кого никаких сомнений. Другой разговор, то, что выходов на сушу могло быть несколько. Вот очень смущают следы, если не ошибаюсь, из Польши, которые имеют значительно большую датировку. То есть, возможно, даже по времени, в разное время некоторые попытки освоить сушу происходили. Но в дальнейшем... И только одна из этих групп выжила и дала начало всему разнообразию наземных животных, которые мы сейчас...
1: Кто был последним общим предком рептилий и млекопитающих, и в какой период он жил?
0: Последний общий предок рептилий и млекопитающих нам, к сожалению, неизвестен. Я как раз только что про это именно рассуждал. Мы даже не знаем, это было животное, которое уже, условно говоря, яйца откладывало, или же это были разные, совершенно еще земноводные. А в таком случае, ну, где-то последний общий предок даже, может быть, был не на уровне уже существа полностью наземного, а на уровне еще земноводных, на уровне, там, условно говоря, каких-нибудь там этих, каких-нибудь диплокаулей. Ну, диплокауль вряд ли наш предок, ну, вот кого-то вот такого плана. Мы, к сожалению, даже не знаем того, как он выглядел. У нас есть большой промежуток времени, где у нас мало находок. Вот как раз где-то от 360 до 310 миллионов лет назад. В целом находок мало. Есть там прям такой провал Ромера, где вообще почти находок нет. Но даже после этого провала Ромера находок все-таки минимум. И у нас до сих пор вот этот этап изучен довольно плохо. Так что, возможно, мы когда-нибудь найдем животное, которое будет прям идеально сочетать в себе признаки всех синапсид, завропсид, и мы поймем, что это их общий предок, но пока что такого не найдено. Есть, кстати, проблемка, что, возможно, мы его вообще никогда не найдем или найдем, но не признаем. Потому что теоретически он мог, собственно говоря, выглядеть как просто какое-нибудь там обычное земноводное, малопримечательное, не имеющее никаких еще признаков более прогрессивных, но при этом быть последним общим предком, собственно говоря, млекопитающих рептилий. А потом уже черты млекопитающих рептилий стали у его потомков проявляться, когда эти линии уже сильно разошлись. А его мы встретим, буквально на него будем смотреть, так и не признаем. Так вот это довольно частый возможный сценарий в эволюции, к сожалению.
1: Открывайте балкон.
0: Открывать балкон?
1: Да.
0: Да ладно уж.
1: Да открывайте.
0: Наверное, там отвечу. Шумновато.
1: Да? Хорошо.
0: Как? Дождемся. Я думаю, что там вопросов, наверное, не сотни, так что доживу.
1: Как змеи утратили конечности и как в воде и на суше, или, может быть, в болоте?
0: Вообще, если когда стали изучать генетику рептилий, узнали, что, оказывается, у них есть, грубо говоря, тренд на потерю конечностей. То есть конечности пытаются, вот эти гены, которые за конечности отвечают, они все время ломаются и все время пытаются их отключить. Но если что-то не так происходит, и конечности становятся меньше или исчезают, а при этом они были крайне нужны, то это животное просто не выживает. А если вдруг оказывается, что можно было и без конечностей жить, а вот оно вот... оно может жить без конечностей, но при этом мы знаем, что тренд есть на потерю конечностей, вот тогда этот тренд будет вполне себе реализовываться, причем реализовываться будет очень быстро. Другой разговор, что же это были за условия такие, в которых конечности оказались не очень нужны. Есть три версии. Версия первая, то, что это произошло на земле, но в лесной постилке. То есть они прятались где-то вот там вот из-под листьев, выскакивали на добычу. Вариант номер второй, что они прям закапывались, и это был роющий образ жизни, заставил их конечности потерять. И третий вариант, что они потеряли их для того, чтобы плавать. Долгое время велись споры, но сейчас было показано, что все-таки, скорее всего, правильная версия с лесной постилкой. То есть самые-самые-самые первые змеи именно в лесной постилке потеряли свои конечности. Причем, что довольно забавно, в дальнейшем потомок вот этой вот, ну, по крайней мере, тот потомок, который дожил до наших дней, и, собственно, дал начало всем современным змеям, он перешел к роющему образу жизни. То есть начинал он с лесной постилки, потом одна из таких еще недозмей стала рыть, и именно эта змея сохранилась и дала начало всем современным змеям. Ну, а потом уже потомки вот этой роющей змеи, кто стал, продолжил рыть, кто вылез на сушу, кто полез в воду. В общем, там уже пошло современное разделение по разным экологическим нишам.
1: Слушатель Serenity присылает нам донат 300 рублей и пишет вам свой вопрос. Считаете ли вы, что педоморфичность общим признаком одомашненных животных? Не что, а считаете ли одомашненных животных? Если да, то с чем это связано?
0: Я знаю, что педоморфичность доказана точно для собак. Ну, прям вот даже по генам это уже определили. Так-то визуально можно предположить что-то подобное для коров, хотя мне кажется, что здесь без всякого педоморфоза обошлись, просто, ну, как бы выбирали более мелких. Например, если мы возьмем лошадей или тех же кошек, там никаких признаков педоморфоза нету вообще. Вот, ну и, не знаю, кого еще, гусей вспомнить, кур, куча всего другого, где тоже никакого педоморфоза явно не было. Так что нет, это не является общим признаком ни в коем образом.
1: К лекции про первые биоты. Почему за 2 миллиарда лет слизевики не могли выйти из воды на сушу?
0: Вопрос очень любопытный. Мы вот как раз буквально с коллегой вчера вели бурную дискуссию относительно того, когда образовался озоновый слой. Вот, есть предположение, что уже как только, собственно, кислород стал уходить в атмосферу, сформировался озоновый слой, а это было около 2,5 миллиардов лет назад, и, соответственно, уже после этого на сушу можно было бы теоретически выйти. И там начала какая-то хотя бы бактериальная фауна формироваться, и, ну, как бы тогда действительно к лесистозевикам встает вопрос такой. Но есть и альтернативные версии, причем даже там есть два варианта. Есть еще вариант, что где-то около 700, там где-то, может быть, 650 миллионов лет назад сформировался озоновый слой. И последний вариант, что он вообще только в Кордовику. Это где-то 480 миллионов лет. И, соответственно, если это действительно так, тогда вопрос этот снимается, потому что, ну, просто-напросто, если у нас озонового слоя нет, то вся суша буквально дезинфицируется. То есть там жить никому нельзя. Но если озоновый слой был, тогда теоретически могли бы вылезти на сушу. Но вопрос зачем? В принципе, там же на суше делать-то было нечего. Пока там, опять же, всякая разная хотя бы бактериальная органика не закрепится, там и жрать просто нечего. Особо неинтересно туда лезть. Сейчас там столько всего вкусненького.
1: Следующий вопрос. У копытных есть пальцы вообще? Слоны, бегемоты, носороги туда относятся?
0: Слоны, бегемоты, так, еще разочек.
1: У копытных есть пальцы вообще, да. Слоны, бегемоты, носороги туда относятся?
0: Бегемоты – это у нас какие-то парнокопытные. Носороги – не парнокопытные. Слоны вообще ни разу к копытным не относятся никаким. Это все совершенно разные ветви. Это хоботные слоны. Что касается пальцев, конечно же, пальцы есть у всех. Абсолютно у всех. Другой разговор, какое их количество. У слонов так вообще нормальное совершенно количество пальцев. А у носорогов, соответственно, 3 пальца сохранилось, остальные пальцы исчезли. У современных лошадей, например, у них остался всего лишь один единственный палец с копытом, но это все равно именно палец. Ну и, собственно, копыто, оно на кончике пальца находится, как наш ноготь, как когти уже.
1: Несколько лет назад была шумиха с тем, что жабы вымирают. Что это было и чем кончилось?
0: Ну, собственно, это ничем не кончилось, потому что жабы продолжают вымирать. Вот. Но вопрос в том, кто конкретно. То есть, если мы говорим про земноводных вообще, то земноводные вымирали и, ну, собственно, продолжают вымирать. А что касается именно жаб, если брать именно жаб и именно, там, не знаю, наши полосы, ну, по-моему, с ними все-таки все более-менее в порядке, насколько я могу судить. Я не уверен, что вообще там шумиха была оправдана, если именно по жабам. Ну, например, в некоторых местах, взять ту же Австралию, там, наоборот, их так много, что их отстреливают. Так что, ну, вот по земноводным я слышал, про каких-то отдельных лягушек я точно слышал, и, собственно, некоторые вообще полностью уже вымерли. Конкретно про жаб наших ничего такого не слышал. Если вдруг такая была информация, то она скорее неправильная. С ними все хорошо.
1: Возможно ли появление нового класса живых существ, к примеру, от рыб, произошли земноводные? Кто может произойти от млекопитающих?
0: Ну а кто же существам запретит эволюционировать? Эволюция – процесс неостановимый, она идет, шла и будет идти всегда. И, конечно же, мы видим, что на протяжении истории периодически какие-то новые и рода появлялись, и семейства, и типы, и классы. И возможно, что даже сейчас уже на наших глазах появились какие-то представители будущего нового класса. И палеонтологи будущего это смогут зафиксировать. Но проблема в том, что, понятно, это будет только когда они уже сильно далеко проэволюционируют. То есть, скажем, если мы бы с вами посмотрели бы даже на того же, там, не знаю, Тикталика или Ихтиостегу, это были бы единственные существа на Земле, и больше бы таких не было, то, скорее всего, мы бы их не стали бы вот прям вот резко выделять кого-то другого, а просто посчитали бы их супер странными рыбами. Ну, уж Тикталик, то 100%. Вот. Потому что в тот момент они не так радикально отличались, как, там, не знаю, условно говоря, слон от селедки. И так как эти признаки набираются постепенно, в первый момент зафиксировать главный такой глобальный эволюционный тренд и понять, что это уже прямо начало нового класса, просто-напросто затруднительно. А конкретно от млекопитающих разовьется кто-то или нет, ну, тут, к сожалению, я не пророк, ничего сказать не могу. Теоретически может развиться кто-то более прогрессивный. Вот. Может, даже более кто-то регрессивный. В принципе, эволюция в разных направлениях идет. Но как будет, не знаю.
1: Кажется, у Станислава Владимировича была лекция про регресс в эволюции. Даже не раз он это читал. Поищите у Станислава Владимировича можно. Дробышевского. Станислав Владимирович, много чего. Да, про регресс в эволюции. Там есть предположения некоторые.
0: Очень плодотворный популяризатор науки. У него лекции, по-моему, уже сотни, если не тысячи.
1: Миллионы. Как там в «Звездных войнах». И на подходе еще там 200 миллионов. Тысяч. Как происходил переход от анамний к амниотам? Как икринка стала яйцом?
0: Ну, что касается того, как икринка стала яйцом, мы, конечно, не знаем никакого переходного звена, и, честно говоря, его даже представить себе сложно. Но единственное, что можем представить, что возникла водная оболочка вокруг икринки, но при этом как бы снаружи она все еще была мягкая. Ну, опять же, мы знаем, что сейчас есть кожистые яйца. По большому счету, вот они как бы снаружи имеют оболочку не очень твердую. А потом уже у некоторых групп постепенно оболочка становилась твердой. Но это вот единственный какой переход, который и прослеживается в какой-то степени по каменной летописи, но и выглядит более-менее логично. Как еще более постепенно мог происходить какое-то переходное звено, я даже прямо сейчас не представлю. И, кстати, не факт, что оно было. Иногда эволюция довольно-таки скачкообразна. Меняются какие-то преобразования, мутации происходят довольно быстро, вот как с пальцами я говорил. То есть, в общем-то, не то чтобы обязательно количество пальцев должно было постепенно и плавно сокращаться. Могло бы там буквально какой-то ген там выключиться или новый появиться, и сразу хлобысь, и пальцев стало гораздо меньше. А это что касается того, что как выглядел переход от икринки к яйцу. Что же касается того, в целом, как это происходило у каких групп, мы тоже этого достоверно не знаем. У нас есть такая неприятность, что мы можем зафиксировать появление амниота просто потому, что мы знаем, что, например, у амниотических животных у них по-другому устроен череп. У них на черепе он не состоит из таких отдельных табличек, как у земноводных. У них такой табличный череп, по крайней мере, у древних. Он имеет дополнительные отверстия. У рептилий их вообще два отверстия за глазницей. У, соответственно, синапсид одно отверстие за глазницей. То есть мы можем увидеть, что, о, это череп точно совершенно там, предка ящерица, условно говоря, это череп предка, там, не знаю, человека или какого-нибудь там древнего родственника. И явно это уже, видимо, животное, которое мы должны относить к амниотам. Но, опять же, как там у него менялись мягкие ткани, мы в основном понятия не имеем. И уж тем более, как оно размножалось, мы тоже не знаем. У нас нету, попросту говоря, этих... у нас нету... древних остатков яиц, у нас нету древних остатков икры, особенно вот с этого переходного этапа. У нас нету каких-то беременных животных, которые бы позволили бы, допустим, предположить, что происходило внутреннее развитие детенышей. И, кстати говоря, последнее тоже довольно любопытно, потому что возможно, что идея, вот эта общая, глобальная, о том, что развитие шло от икринки к яйцу, она в целом неправильная. Потому что мы знаем, что некоторые земноводные, в том числе, например, хвостатые земноводные, они размножаются яйца живорождением. И мы знаем, например, что та же кистеперая рыба латимерия развивается сейчас яйца живорождения. И нам никто не позволяет как бы, запретить думать, что возможно, что яйца живорождения это было то самое состояние, которое было характерно для живых существ в момент выхода из воды на сушу и, собственно говоря, закрепления на суше. А потом уже в какой-то момент от яйца живорождения они перешли именно к откладыванию яиц, и это уже были такие довольно-таки четко оформленные яйца. Может быть, было и так. Но еще разочек, к сожалению, ни одну из этих гипотез пока не удается проверить.
1: Насколько развиты вкусовые рецепторы у земноводных? Теплокровные для них более вкусные, на людей нападают вроде бы ни к чему.
0: Я вот очень смутно представляю себе, как группа тритонов, или же, не знаю, даже каких-нибудь лягушек-быков нападает на человека. Ну, просто-напросто мы явно не входим в размерную категорию, съедобную для современных земноводных. Поэтому, да, на людей они точно не нападают, им это не надо. А что касается того, в принципе, как они, скажем так, земноводные, земноводные. Так, все, вот уже, теперь уже начинаю подвисать потихонечку. Какой был вопрос?
1: Так, вопрос. Вопрос был следующий. Насколько развиты вкусовые рецепторы у земноводных?
0: А, вкусовые рецепторы. Вкусовые. Да, насчет вкусовых рецепторов. Но, насколько я знаю, в принципе, они вполне себе развиты. Хотя, конечно, если мы знаем, что, например, у некоторых современных млекопитающих не все вкусовые рецепторы развиты так же, как у нас. Многие животные не ощущают вкус сладкого. То у земноводных, скорее всего, тоже часть вкусов отсутствовала. Но я просто, к сожалению, не знаю, какие именно, поэтому я не готов сейчас дискутировать на эту тему. Вот. Могу что-нибудь придумать, но лучше не буду. Хуже, чем у нас, но развиты. Это я могу сказать с уверенностью. Детальнее, увы, не подскажу.
1: Да, и последний вопрос. Будет ли продолжение лекции по теме формации а-ля Моррисон, например, Ичильгуасто Формейшн, Альти, ну тут по-английски написано, Альтмухтал и Мессель. Могу прислать, как это написано. Да.
0: Ну, Мессель из Чугаласта я уловил, а вот последнюю, к сожалению, не очень понял. То ли я ее не знаю, да. То ли, может быть, просто ее не совсем правильно сейчас произнести.
1: Секундочку. Да, извините за мое произношение.
0: А. Отнюхтахль. Так вот. Ну, я тоже не знаю, честно говоря, точное произношение. Вот. Но я все равно не очень уверен. Надо будет проверить. Название знакомое, но сейчас вот не соображу четко, что какой-то возраст. Вот, но с чеговастом, если понятно. Одним словом, я лично не против такого продолжения исследования формаций. Вот, так что подумаю. В общем-то, если учесть, что эфиры у нас, как правило, идут раз в неделю, эфиров много, я думаю, что когда-нибудь до новых формаций тоже доберемся. Спасибо за предложение.
1: Вот наши слушатели пишут, отпустите Ярослава. И мы выполняем это пожелание, мы вас отпускаем. Наконец-то можно будет открыть балкон и вдохнуть полной грудью. Ярослав, большое спасибо вам за сегодняшнюю лекцию, за эфир. Наших слушателей мы также благодарим за ваше внимание, лайки, подписки, донаты. Это очень важно. Приходите. Следующая лекция через неделю. Как обычно, или...
0: Да, я думаю, что следующий лекция уже будет нормально через неделю. Вот, я там уже планирую быть в Москве, и так что, по идее, все должно быть прям стабильно, хорошо, нормально.
1: Ну, хорошо.
0: Без каких-то экстремальных условий.
1: Увидимся через неделю.
0: Да, да, до свидания. Всем хорошего настроения. Всем крепкого здоровья. Не перегревайтесь. Пока.
1: До свидания.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем говорить о русской истории 18 века и по вашим многочисленным просьбам и в комментариях, и в письмах. Кстати, спасибо вам за это огромное. Я стараюсь все читать. Спасибо вам большое за внимание к нашему курсу. По вашим просьбам мы поговорим о великих русских полководцах 18 века. Начнем с Петра Александровича Румянцева. Вся его судьба – символ 18 века. Золотого, блестящего, великолепного века. Он прожил долгую, в общем, счастливую жизнь. Она не была легкой, но есть что вспомнить. Вот Петру Александровичу на закате дней было что вспомнить. Если бы снимали о нем сериал, а жалко, что о таких людях у нас нет пока сериалов, хотя «Виват Гардемарины», посмотрите. Вот если бы снимали сериал, я бы этот сериал назвал «Мажор». Потому что Румянцев, Петр Александрович, это стопроцентный мажор, золотая молодежь. Прошел все ступени. От беспечного, безалаберного юнца из богатой и все имеющей семьи до замечательного, талантливейшего, умного и глубокого полководца. Ну, давайте обо всем по порядку. Петр Александрович родился в семье сподвижника Петра I, генерал-аншефа Румянцева. Его отец участвовал и в битве под Нарвой, и в Полтавской баталии, и в Прутском походе, и в Персидском походе. В общем, не было при Петре серьезной военной кампании, где бы отец Румянцева не повоевал. Более того, он состоял какое-то время адъютантом Петра I, выполняя его самые неформальные поручения. Кстати сказать, там была и одна деликатная миссия. Речь идет о сбежавшем в Европу царевиче Алексее. Румянцев-старший участвовал в спецоперации, как впоследствии княжну Тараканову увозил Алексей Орлов, так Румянцев увозил царевича Алексея. Сделал это он успешно, в команде работал. И, не знаю, по этим причинам, либо не по этим, на графском гербе был латинский девиз «не только оружием, non solum armis». То есть, разными способами служили Румянцевы государем. В 1720 году Петр женит своего любимца, адъютанта Румянцева, на Марии Матвеевой. К этому моменту Румянцеву 40 лет, мы уже говорили, нормальный средний возраст для женитьбы русского офицера того времени. Это внучка того самого знаменитого боярина, дипломата, государственного деятеля времен еще Алексея Михайловича, Артамона Матвеева, которого убили во время Стрелецкого бунта в 1682 году на глазах у юного Петруши Романова. Девушка Мария была исключительно красивая, энергичная, из хорошей семьи, из семьи дипломатов. Провела первые годы в Европе, говорила на иностранных языках. В общем, девушка из высшего общества. Почему-то традиционно считается, что она была возлюбленной императора Петра I. И вот в этой связи ходили слухи о том, что на самом деле Петр Румянцев – это незаконнорожденный сын государя Петра Великого. Рассуждение строится на следующем. Поскольку отец Румянцева, боевой офицер и адъютант, но еще и дипломат, муж Марии, какое-то время был послом в Константинополе, потом после Константинополя там, где-то служил на границе с Персией и вернулся в Россию через несколько лет после рождения сына. Второй аргумент, что Румянцев и Петр Алексеевич Романов крестили Румянцева в честь императора, почему бы императору не быть его отцом? Странный аргумент. Ну и третий, наконец, что крестной матерью стала императрица Екатерина I. Слушайте, у кого только крестной матерью Екатерина I не была. Все эти три аргумента как бы в совокупности доказывают отцовство Петра. Сразу скажу, все это занимательная конспирология. Я не поленился, покопался в биографии отца Румянцева, значит, обнаружила следующее. Да, действительно, он впервые увидел своего ребенка, когда ему уже было пара лет. Но послом в Константинополь, он уехал в конце октября 1724 года. В это время жена его уже была в положении, по-моему, на 7-м или 8-м месяце. То есть до рождения сына оставалось всего ничего. Причем здесь Петр? Более того, почему Екатерина крестная мать Румянцева? Потому что ей нужны были сподвижники, сторонники. А Александр Румянцев, адъютант, доверенный человек, боевой офицер, он вообще даже командовал войсками на ее коронации в мае 1724 года. И это близкий, надежный и очень нужный человек. Поэтому то, что она крестила его сыном, это в порядке вещей. Но и самое главное, я напомню вам, что Петр умирает в начале 1725 года, вскоре после рождения Румянцева. Весь 1724 год у Петра страшное обострение почечной болезни. У него
камни идут из почек, у него обострение простатита. Сейчас страшно болеет все это время. И я скажу вам честно, что версия о том, что у Петра какие-то были любовницы в это время, любым человеком с медицинским образованием будет просто высмеяна. Не до любовниц было государю-императору в 1724 году. Другое дело, что потом, впоследствии, матери Румянцева, Марии, уже на старости лет, было выгодно распускать слухи о том, что, может быть, да, все бывает. Может быть, Румянцев и сын Петра, так как умерла она в очень преклонном возрасте, лет в 90, то что только эта бабушка окружающим не наговорила. Кстати сказать, в свое время Екатерина II точно так же из политических соображений распускала слухи о том, что настоящим отцом Павла является ее фаворит Сергей Салтыков. Что, конечно же, совершенно невероятно, для этого достаточно посмотреть просто на портреты Петра III и императора Павла Петровича. Ну, одно лицо, просто одно лицо. Так вот, родители богатые, известные при дворе. Отпрыск таких родителей был просто обречен на высокое положение. Понятно, что в отрочестве в 10 лет его записывают в родной для отца Преображенский полк. Ну, однако, все-таки семья дипломатов. И решили его отправить не на военную, а на дипломатическую службу. 15 лет, по тем временам это уже вполне состоятельный молодой человек, 15 лет Петр Румянцев отправляется в посольство в Берлин. Ну, юноша в восторге, чем он занимался в Берлине. В детали вдаваться не буду, скажу кратко. Кутил. Он встречался там с девушками пониженной социальной ответственности активно. Умудрился в 16 лет поучаствовать в двух дуэлях, причем на одной чуть его не убили. Наделал кучу карточных долгов, драки постоянные. В общем, когда вся эта информация дошла до отца, а отцу к этому моменту уже где-то лет под 60, Румянцев поздний ребенок, резонно пришел в ярость, отодрал своего сына за уши, и на этом его дипломатическая карьера за рубежом закончилась. Вернув сына домой, папа отправляет его по строгости в военное училище. Военное училище тогда было одно, но хорошее, сухопутный кадетский шляхетский корпус, лучшее на тот момент военно-гражданское учебное заведение, такое, знаете, МГИМО, МГУ, и училище Верховного Совета в одном флаконе. Выходили из него как офицеры, так и гражданские служащие. Определяет он своего непутевого балбеса сына в это военное училище и сам уезжает послом опять же в Константинополь, снова на дипломатическую службу. Кстати сказать, послом он был очень успешным, заключил выгодный для России мир, за что получил орден Андрея Первозванного от императрицы Елизаветы. Возвращается из посольства, и Елизавета отправляет его на войну в Финляндию. Там как раз очередная война со Швецией была. Я все время об этом вам говорю и напоминаю, что весь 18 век после Северной войны – это постоянные попытки шведского королевства взять реванш за поражение. И каждая эта попытка, их было несколько, вплоть до начала 19 века, каждая эта попытка завершалась всегда одним и тем же. Швеция нападала на Россию, проигрывала войну и лишалась части своей территории. Больше либо меньше. Закончилось это все при Александре окончательным разгромом Швеции и лишением ее всей Финляндии. Ну, такой был северный нордический мазохизм у шведов того времени. Вот очередная война со Швецией. Получилось так, что молодой Румянцев учился недолго, всего несколько месяцев, и вряд ли за такой короткий срок доказал свою состоятельность или несостоятельность в учебе. Пользуясь началом войны, видимо, руководство кадетского корпуса решило от него избавиться. И отправляет его вместе с папой на практику в действующую армию. Румянцеву под 17 в этот момент. Да, кстати, об этой войне со Швецией. Шведам каждый раз было довольно тяжело найти повод нарушить нештатский мир, потому что там было все четко прописано. Мир на вечные времена, территориальные приобретения России окончательные. Помимо военной виктории, мы купили за деньги, собственно, все эти земли. Часть Прибалтики большую и часть Ленинградской области за большие деньги. 2 миллиона ефимок мы заплатили шведской короне. Это годовой бюджет Швеции, для понимания, годовой. Огромные средства. Повода для войны найти было невозможно. Как сейчас пытаться кому-то найти повод для войны с Россией. С юридической точки зрения совершенно бессмысленно и тяжело. Так вот, в том году поводом для войны стало убийство в Силезии некого шведского дипкурьера. Даже не дипломата, а курьера с дипломатической почты. История скрывает во мраке, что там с ним случилось. Было приписано каким-то двум русским шпионам.
мифическим. Шпионов не поймали. Я предполагаю, что звали их Петров и Баширов. Отталкиваясь от этого highly likely убийства русскими шпионами двумя курьера, Швеция объявила войну России. Ну, закончилось это все очередным отрицательным пшиком. Война примерно стоила Швеции 200 километров квадратных территорий. Но, тем не менее, война есть война. И это был период уже краткого царствования Анны Леопольдовны. Приказом фельдмаршала Миниха Румянцева направляют в действующую армию младшего Румянцева в чине подпоручика. Там он принимает свое боевое крещение в боях при взятии некой шведской крепости Лаппенранд. Это был первый бой молодого 17-летнего Румянцева. Там, кстати, находится любопытный памятник бревну. Там стоит такой обломок бревна. Справа от слева от него две пушки. Вот по легенде, штурм крепости был настолько кровопролитным, что этот обломок бревна донесли до места памятника потоки крови. Небольшое, я думаю, нордическое преувеличение, но если говорить серьезно, то шведы оказывали упорное сопротивление, даже убили барабанщика, который был послан к ним парламентером, нарушая все правила боевых действий. В итоге наши обозлились, крепость была полностью разрушена. Остаток гарнизона, правда, не уничтожен, всех благородно взяли в плен, включая коменданта крепости, некого шведского генерала Врангеля. Не знаю, посмотреть, был ли он предком потом нашего прославленного Врангеля, это любопытно. Но интересно то, что этот Врангель уже второй раз попал в русский плен. Первый раз он много лет назад под Полтавой. Был выпущен, вернулся в Швецию. Обычно выпускали под честное слово не воевать. Генерал-рецидивист. Война продолжилась. Потом было еще взятие Гельсингфорса, подписание победного мира, которое Петр Румянцев по молодости отметил с размахом. И как потом писали, найден был на следующее утро где-то в кабаке, мертвецки пьяным, в нижнем белье. Вот такой был юноша. В итоге, когда подписали мир, отец отсылает сына обратно в Петербург, но уже в качестве гонца. По традиции того времени гонец, принесший добрую весть, получал какое-то награждение. Отец прекрасно эту традицию, весьма дурацкую, на мой взгляд, и несправедливую, знал. И, ну, как не воспользоваться моментом, продвинуть родного человечка. И вот отправляет своего оболтуса сына, 18-летнего к этому моменту, к императрице Елизавете. Елизавета на больших радостях, все-таки разбили шведов, производит капитана Румянцева, он уже умудрился стать капитаном к 18 годам, начинает производить сразу в полковнике, через три чина наперед. Это вам не отец Петруши Гринева и не капитан Миронов, это вам полковник в 18 лет. И назначает она Румянцева командиром Воронежского пехотного полка. В последующем Петр Румянцев этот нехитрый придворный прием повторит. И спустя много-много лет, в 1774 году, когда будет идти победоносная война с турками, вошедшая в историю как война Румянцевская, он тоже своего старшего сына Мишу отправит к Екатерине II с победным донесением о подписании Кучук-Канаджирского мира и о завершении войны. Екатерина, женщина была мудрая, но тоже действовала в рамках тех условностей. И она молодого офицера Михаила Румянцева произведет сразу на радостях генерал-майора. Не знаю, с какого звания, правда, сколько он перепрыгнул, кому интересно, залезьте вглубь исторического интернета и посмотрите, может, узнаете. В следующем году, после шведского мира, произойдет обручение будущей императрицы Екатерины с будущим императором Петром III. И вот в честь этого обручения тоже было принято ближних людей награждать. И Румянцеву-старшему было пожаловано графское достоинство, как это писали, со всем его потомством нисходящим. Таким образом, в 20 лет Румянцев Петр становится полковником и потомственным графом. Что остается в этой жизни? Что еще пожелать? Гулять, докутить. Чем Петр Александрович и активно занялся. Хоть как-то желая остановить своего сына от этой мажорной жизни, отец уже прибег к последнему средству, традиционному. Вызвав его к себе домой, достал розги. Ну, говорит, ладно, давай, ложись. Как вспоминают источники того времени, Петр Александрович Румянцев возмутился. Сказал: папа, как же так, батюшка, как сечь меня, я полковник, вот видишь, в полковничьем мундире к тебе пришел. На что Румянцев-старший вздохнул и говорит: да, мундир позорить не могу, поэтому мундир сымай. Сечь я тебя буду не как полковника, а как сына. Причем строгий был отец. Вот в конце концов, желая сына урезонить окончательно, он его еще и женил на следующий год на дочери самого фельдмаршала Голицына и еще более заслуженной семьи, на Кате Голицыной, девушке робкой, умной, приятной, ну, не красавице.
Женил насильно. Естественно, невеста в такого Дон Жуана влюбилась без памяти. Но, по-моему, любовь-то была такая весьма односторонняя. Напоминала это, знаете, «Война и мир», Мария Болконская и Анатоль. Вот что-то такое похожее. Ну, тем не менее, в браке родилось трое сыновей. Но скажу честно, что Петр Александрович Румянцев... Муж был так себе. Какое-то время они прожили вместе, потом под благовидным предлогом расстались. И начиная с 1762 и до самой смерти супруги, 17 лет, только переписывались. Переписывались вежливо, почтенно. Румянцев гулять продолжал, с женой не встречался. Ни разу она больше своего мужа не увидела. Он все время был где-то в походах военных. Она хотела к нему приехать в армию. Он приезжать не разрешал. Сам ее не навещал. И даже приезжая в Москву, где жила его семья, останавливался либо у своей сестры, которая была ближайшей подругой Екатерины, к слову сказать, у нее в доме. Либо где-то в гостиницах на постоянных дворах. То есть вот такие были высокие отношения 18 века. В 1749 году умирает его отец, и вот только после этого Петр Румянцев постепенно остепенился. Кстати сказать, блестящая карьера Румянцева сразу застопорилась. Без папиного покровительства, так в полковниках он 10 лет и проходил ни шагу вперед. Славу ему принесла только настоящая война, 7-летняя. И вот там на поле брани неожиданно этот молодой мажор и повеса проявил себя не просто храбрым офицером, а очень хорошо организованным, современным и талантливым военачальником. Ну, пару слов сначала о самой Семилетней войне и о главном сопернике России Фридрихе Великом. Фридрих Великий, Фридрих Прусский, войну этот, собственно, затеявший против нас. Война была с очень большим числом участников. Я отсылаю вас в свои предыдущие лекции, подробно об этом рассказывающие. Фридрих своих соперников русских недооценивал, ни во что не ставил. Он верил в свою звезду, считал себя абсолютным военным гением. Действительно, он был человек одаренный, как военачальник, тактик. Смело, бывало, и своих солдат сам в атаку водил, и решения быстро принимал. И тактика у него была такая однообразная, довольно примитивная, на мой взгляд, но эффективная. Против австрийцев, поляков, саксонцев. Все это работало. Работало неплохо. Слава военного гения пришла к нему после нескольких побед в Европе, присоединения Силезии и потом еще разгрома Саксонии. Он всех их в свою армию включил, потом ввязался в битву с австрийцами, внутригерманские разборки. Австрийцев тоже он отбросил куда-то там на юг географической карты. И в этот момент в войну вступает Россия. И уже в первом крупном сражении при Гросс-Егерсдорфе Румянцев фактически спасает нашу армию. Но начну я вот с чего. Прибыв в войска, молодой генерал, он уже получил к этому моменту генерала за выслугу лет, проявил себя очень придирчивым, внимательным и хорошо организованным командиром. Он постоянно проводит учения, вникает во все мелочи, заботится о солдатской амуниции, о снабжении. Вот что пишет Румянцев. «На отпущенные рядовым деньги, на каждого по 1 рублю, полушубки непременно сделать». Солдатам. То же самое, осмотрев, у кого нет теплых шапок и теплых рукавиц, тем купить. Румянцев прекрасно понимает, что холодно. Заботится о солдатах. А если что денег останется, раздать солдатам по рукам. При строении же обуви крайне наблюдать, чтобы сапоги и башмаки были деланы к воздеванию на толстые чулки и довольно пространны были. С учетом качества обуви и солдатских сапог того времени, такое внимание к обмундированию в холодное время года делает молодому генералу большую честь. И вот, собственно, с Гросс-Егерсдорфа, с румянцевского там участия, и начинается, на мой взгляд, золотой век русского военного искусства. Век, который продлится 100 лет, когда русская армия вплоть до Крымской войны не будет знать поражений, по сути, нигде и никогда. Не цепляйтесь к фразе «будут неудачные сражения с Наполеоном», но в целом это действительно 100 лет русских побед. Вообще, Гросс-Егерсдорф – забытое поле нашей ратной славы. Как найти его? Если в наши дни ехать из Калининграда, то необходимо свернуть где-то в Черняховском районе с трассы, там есть информационный стенд Российского военно-исторического общества, которое показывает направление на Гросс-Егерсдорф, и нам проехать буквально еще 3-4 километра, вы увидите это поле, где произошло 19 августа столкновение, ставшее совершенно неожиданным для русских. Командующий Апраксин разведку не организовал и вражескую атаку проспал. Ранним утром он начал выводить армию из лагеря, не зная, что ночью пруссаки уже начали движение и вышли на поле боя. Соответственно, никакой диспозиции у русской армии не было.
Это вот совсем не Бородино. Любители военной истории иногда любят порассуждать на тему ошибочности Кутузова при выборе бородинской диспозиции. Но я не буду сейчас об этом говорить, это долгая отдельная тема. Но если погрузиться в нюансы, мы увидим с вами, как внимательно Кутузов и его штаб рассматривали бородинскую диспозицию. Как они с необычайной придирчивостью и пунктуальностью старались учитывать каждый ручей, каждую рощу, каждый лесок, каждую воздвиженность, каждую неровность поверхности, чтобы правильно расположить свои войска с учетом необходимости держать оборону против наступающей армии Бонапарта. Вот в случае с Гросс-Егерсдорфом, ну, вообще поле боя для русских было неизвестно. Румянцев командовал там резервом из нескольких пехотных полков. По ходу битвы ему дважды запрещали вступать в бой. В конце концов, увидев, что пруссаки вот-вот опрокинут фланг нашей армии, ему это все надоело, и он без приказа бросил свой резерв в бой. Причем бросил его так хитро, они прошли там незаметно через лес и совершенно неожиданно ударили во фланг прусской армии. Этот его контрудар изменил весь ход битвы, которая закончилась тотальным поражением Пруссии. К сожалению, старик Апраксин, ну хотя как старик, ему к этому моменту было где-то 56 лет. По тем меркам уже не молодой генерал. Вот Апраксин, к сожалению, не стал развивать успех и после победы отступил. Более того, следующие две недели он и далее последовательно отступал, так словно сражение было проиграно. Ну, какие причины были этого отступления? Одна причина изложена у нас в кино, в сериалах. Это причины такие политические. В этот момент императрица Елизавета уже сильно болела. Наследник престола Петр боготворил Фридриха, и Апраксин якобы боялся, что решительная победа над Фридрихом, над кумиром будущего императора, может обернуться для него чем-то нехорошим. Якобы поэтому он отступал. Ну, на мой взгляд, была там другая причина, совершенно более банальная и прозаическая. Дело в том, что русская армия, несмотря на победу, воевала на чужой территории. Снабжалась она на чужой территории из рук вон плохо. И существовал серьезный риск просто банально голода. Не удавалось наладить ни подвоз провианта, ни снабжения, ни боеприпасов, ни фуража. Росло число заболевших, повальная была дизентерия, другие какие-то инфекционные заболевания, лазареты были переполнены. Союзники, австрийцы и французы, интенсивно требовали продолжения боевых действий. Совершенно наплевать им было на состояние русской армии. Идите, наступайте, воюйте. Нашим союзникам всегда хотелось побед чужими руками. Тут можно бесконечно проводить параллели, что с этой нулевой мировой войны, что потом с Первой мировой, что со Второй, всегда все примерно одинаково. Ну, Апраксин, человек осторожный, понимая состояние армии, собрал штаб, буквально как Кутузов, собрал совет в филях и заручился единогласной поддержкой всех своих генералов, кстати, включая и самого Румянцева, молодого и горячего, которые единогласно проголосовали за то, что нельзя наступать, когда армия в таком состоянии, надо отойти на зимовку, перегруппироваться, собрать силы, а уже следующей весной дальше атаковать Восточную Пруссию и решать наступательные задачи. Это было письменно оформлено как решение военного совета. Вот что пишет по этому поводу известный военный историк Рамбо. В ночь на 17 октября, канун зимы, собрался военный совет, где было решено, что снова занять Восточную Пруссию, угрожать Кёнигсбергу, нет никакой возможности. Присутствовавшие при этом генералы даже в некотором смысле проявили смелость, противясь приказу, подписанному Елизаветой. Елизавета согласовала пожелания союзников о продолжении наступления. Совет посчитал единогласно невозможным выполнить такой приказ, продолжить наступление, как было сказано, без подтверждения к истреблению всех людей и лошадей голодом. Поскольку как-то надо было удовлетворить иностранных посланников, для этого требовалась искупительная жертва или козел отпущения. Вот этой-то жертвой и оказался Апраксин. Несмотря на коллективное решение военного совета, Апраксина с должности сняли, арестовали, чуть ли не как изменника, подвергли жестокому допросу, почему он ослушался, нет ли измены. Апраксин ни в чем не сознавался, но в чем был сознаваться. Следствие возглавил лично двоюродный брат фаворита императрицы Ивана Шувалова Александр. Ничего он не добился от Апраксина. И в конце очередного допроса сказал: «Ну что ж, генерал, остается тогда последнее средство». Видимо, сказано это было с такой угрозой, что действительно уже не молодой, усталый и больной Апраксин не выдержал. У него случился сердечный удар, и он умер. На самом же деле последнее средство в соответствии с инструкциями Елизаветы означало снятие всех обвинений по принципу «на нет и суда нет». Все это было бы весьма весело и анекдотично, если бы не было грустно, и закончилось человеческой смертью, может быть, избыточно осторожного, но точно совершенно никакого не вредителя
генерала Апраксина. Но так либо иначе, для Румянцева эта война стала периодом становления. По ходу кампании он придумал новый принципиально тактический маневр, который станет потом визитной карточкой и его, и Суворова, и будет называться «Колонна-рассыпной строй». Звание это Румянцев прибывал очень высоким. Он потом станет еще генерал-поручиком и командиром дивизии. А вот орденов у него не было. Ордена по тем временам боевым офицерам было получить непросто. Первый свой орден Александра Невского он получит только после Кунерсдорфа в августе следующего 1759 года. В общем, просто так в Российской империи ордена тогда не давали. Кампания продолжалась, и вот в 1761 первая самостоятельная победа Румянцева. Это крепость Кольберг. Нынче это территория Польши, тогда Германии, Пруссии. Та часть Пруссии, которую после войны Советский Союз подарил Польше. Большая часть Пруссии. Это современный польский город Колобжек на берегу Балтийского моря. Румянцеву поручили взять эту крепость. Тема эта была непростая. Дважды уже до этого пытались крепость брать. Ни разу не получилось. Причем второй раз с позором. Десантным корпусом нашим и осадным командовал некий генерал Демидов. Пруссаки пробили его кордоны, вошли в крепость, оттеснили осаждающую армию Демидова. И тогда дворянина, генерала с позором разжаловали в рядовые. Крепость, можно сказать, была практически неприступная. И вот к ней подходят войска Румянцева. Какие были соотношения сил? Примерно 15 тысяч гарнизон крепости и корпус поддержки, который находился рядом с... И примерно столько же 15 тысяч Румянцева. Один к одному. Пруссаки успели построить перед крепостью так называемый ретрашемент. Это очень важная история. Это такое сильное полевое укрепление, которое представляет собой фактически еще одну крепость, только земляную. То есть крепость вокруг крепости. Румянцев осмотрел это все и понял, что штурмовать Кольберг в лоб означает еще одно поражение. Сделал ставку на осаду. Были перерезаны пути снабжения, и гарнизону начал угрожать голод. Пруссаки пошли по такому же принципу, они опять решили пробиться к крепости с обозами, но Румянцев был человеком предусмотрительным. Он свой корпус разделил сразу на две части, часть блокировала крепость, а часть встречала пруссаков, идущих

российские особые войска, которые блестяще потом будут проявлять себя на протяжении десятилетий на разных самых войнах, родился именно там. И у истоков стоял Петр Румянцев. Я, конечно, имею в виду егерей. Егеря – это специальные подразделения, от немецкого слова «охотник» происходит, существовали уже в армии Фридриха. Румянцев это дело подсмотрел, упорядочил и развил. Задача их была особая. Они не воевали колоннами и сомкнутым строем, как регулярная пехота. Они должны были сражаться в расцепном строю, вести прицельный огонь по неприятелю. Егеря разбивались на такие отдельные команды, то есть не выстраивались в батальонные и дивизионные каре, а дробились буквально, как спецназ груз, знаете, на мелкие рабочие команды, перед каждой из которых ставились какие-то локальные точные задачи. Боевое крещение егеря приняли как раз под Кольбергом, блокада которого была поручена Румянцеву. И дата их рождения, мне кажется, надо бы признать 18 августа 1761 года, когда Румянцев подписал ордер с инструкцией об организации вооружений, снаряжении и тактике двух батальонов, которые и стали первыми русскими егерями, то есть первыми батальонами русского спецназа в истории. Всего таким образом два батальона, было собрано 1000 егерей. Это были специально подготовленные солдаты, умеющие метко стрелять, такие бодрые и сообразительные. Их обмундирование было специально облегчено. Им даже шпаги и сабли заменили на штыки, чтобы не мешали при быстром передвижении. Еще таких специальных темно-зеленых мундиров, удобных, маскировочных, тогда еще не было. Они появятся позже. Позже появятся и штуцера. Это специальные ружья с большей дальностью и в случае точностью стрельбы. Но принципы были заложены Румянцевым. В том же документе, в ордере Румянцева, мы находим указание на очень необычные для своего времени функции войск. Я цитирую. «В амбусадах, то есть в засадах, лежать егерям тихо, молчание хранить. В лесах же иногда появляющихся неприятелей, несмотря на их силу и количество, атаковать». То есть совершенно другая тактика боя. Фактически стрельба из засады. Эти егеря потом не раз помогут нашим войскам во многих кампаниях, но не будь Румянцева, может быть, они появились бы сильно позже. А так, Петр Румянцев – отец русского спецназа. К сожалению, планы спутала смерть Елизаветы, потому что Петр III взошел на престол, вернул Восточную Пруссию Фридриху, вернул, к несчастью, крепость Кольберг, которая такими усилиями была нами взята. Румянцева все равно за успешный штурм наградил орденами, присвоил ему следующее воинское звание генерал-аншефа. И надо сказать, что Румянцев в то время сохранил верность Петру. Был один из немногих, который в открытую, спустя полгода, когда Екатерина пришла к власти, назвал действия Екатерины прилюдно переворотом, подал в отставку и поселился где-то как частное лицо в Пруссии, не собираясь возвращаться на родину. Дело это было рискованное, за это можно было прямиком из Пруссии угодить куда-то в Сибирь. Но Екатерина проявила мудрость, она не обозлилась на молодого генерала и очень вежливо попросила его прибыть к ней и вернуться обратно на службу. Дает Румянцеву повышение. Она назначает его генерал-губернатором всей Малороссии. Назначение с далеко идущими планами. Речь шла не о талантах потенциальных Румянцева как администратора, а речь шла о том, что на носу возможная война с Турцией. И тогда там, на территории Малороссии, понадобится хороший военный руководитель, который будет потом командовать какой-то частью наших вооруженных сил. Задача Румянцева была подготовить местные воинские части, подготовить армию, укрепить оборону тамошних крепостей. К слову сказать, Екатерина вернулась к петровской системе управления Малороссией, то есть упразднила должность гетмана Запорожского войска, восстановила Малороссийскую коллегию, и вот Румянцев, собственно, стал генерал-губернатором-министром по делам Малороссии, и в этой должности он пребывал до самой смерти. Хочу сразу сказать, что он проявлял себя толковым администратором там. Он, например, провел так называемую полную румянцевскую перепись или румянцевскую опись. Россия владела этими огромными густонаселенными малороссийскими землями, даже не представляя толком ни количество населения, ни состояние дел. Румянцев тщательно переписал все население, движимое, недвижимое имущество. И хотя эта опись не была до конца закончена в связи с началом Первой русско-турецкой войны, и сохранилась от этой описи в лучшем случае половина от незаконченной,

вот эта половина, это 1000 томов объемом до 1000 страниц каждый том, подробно описывающие 3500 населенных пунктов Малороссии. Подходил Петр Александрович фундаментально к своему делу. Румянцевская война с Турцией. Турция напала на Россию. Сначала рейд крымско-татарской конницы, которая опустошила наши южные губернии. И потом огромное войско, собранное великим визирем Халил-Пашой, более 150 тысяч человек, планируют атаковать русскую армию вплоть до ее полного разгрома. Вообще, в воображении турецких военачальников, они уже двигались на север, на Санкт-Петербург. Тем временем, в качестве второй армии, и регулярная крымско-татарская конница, тоже очень многочисленная, до 100 тысяч всадников, планировала почистить русские тылы. Ситуация была критическая. В этих условиях 45-летний генерал Петр Румянцев 7 июля 1770 года выходит к реке Ларга. Это нынешняя Молдавия, где-то близ границы с Румынией. Я не хочу погружаться в военно-технические детали сражений. Мы все-таки больше говорим о полководцах как о людях, о семейных обстоятельствах, о их жизни, о личностях. Но вспомним ключевые моменты. Вот Ларга. К сожалению, забытое сражение. Это не Бородино, не Измаил, а дата славная. Именно там войска Румянцева, это примерно 38 тысяч солдат, разбили османское войско, дважды превосходящее османов более 80 тысяч. Что тут важно? Все европейские армии той поры придерживаются так называемой кордонной стратегии. Это означает вытянутый длинный фронт, укрепленные крепости, опорные пункты, равномерное распределение войск и в русском варианте это в основном оборона. Почему оборона? Потому что русский солдат изначально исключительно стоек в защите. Это показала и Полтавская баталия еще Петра I. Ну и вообще вся история Руси, вообще русская армия, это, как правило, история обороны. Вот в обороне русский солдат стоек. На тот момент тактика наступления, движения, она плохо нами отработана, не очень получается. И, конечно, русская армия, это показала, кстати, и Семилетняя война, она традиционно придерживалась оборонной стратегии. Укрепиться, оборудовать опорные позиции, сдерживать атаки, а там, как получится, если получится, может быть, постепенно перейти в наступление. С турками в чем еще проблема? У турок всегда численное преимущество, особенно в кавалерии. Вообще русская кавалерия, она слаба на этот момент очень. Артиллерия наша еще не развита. И тоже используется в основном для отпугивания войск. Румянцев эту тактику кардинально поменяет. Я не буду говорить о том, что кордонная стратегия – это наше изобретение. Нет, это общеевропейская методика ведения войны. Кстати сказать, очень продвинутая, численно огромная австрийская армия. В той войне австрийцы собирали армию в 200-250 тысяч человек. Австрия – крупнейшая территориальная империя Европы той эпохи. Так вот, австрийская армия придерживалась точно такой же кордонной стратегии. Двигалась медленно, постепенно, оборудуя опорные пункты. Румянцев решительно ломает эту тактику, и он, собственно, первый наш военачальник, который воюет методом наступления всегда, когда есть такая возможность. Войска двигаются колоннами, непосредственно в бою могут перейти частично в рассыпной строй, что препятствует точному в них попаданию. Против массовой конницы Румянцев использует активно артиллерию и картечь. Пехота при Румянцеве строится в несколько каре, каждая от 2 до 4 тысяч человек, но самое главное – он вообще отменяет рогатки. Вот рогатки – это как ежи такие особые. Раньше как было? Выстроились солдаты, спрятались за рогатками, отстреливаются. Ну, намного отстреляться не получается. Залп, два, сколько успеешь. Но мы все время защищаемся. Румянцев говорит следующее. Ваша защита – это огонь и меч, а не рогатки. Он ставит кавалерию между подвижных каре, либо позади их линии, и делает так, что всадники практически не используют. У кавалеристов всегда есть пистолеты, но они действуют не пальбой, как водилось прежде, а именно решительным натиском и холодным оружием. И вот при Ларге Румянцев уже потеснил и разбил турок, а вот следующая битва буквально через 2 недели у реки Кагул. Это, конечно, вершина румянцевской славы. Положение русской армии перед битвой очень сложное. Перед фронтом стоит, сложно это представить, но 150 тысяч турок. Это, конечно, не 150 тысяч янычар, это много всякого сброда.
Но это, тем не менее, огромная армия, которая просто может задавить любую другую армию массой. 150 тысяч. Это больше, чем у Наполеона при Бородино. Дальше. Маневрировать невозможно. Справа и слева мешают реки и озера. Продовольствие у русской армии на 2-3 дня. То есть, держать оборону она не может. Более того, где-то в тылах и еще 100 тысяч крымчаков, которые в любой момент могут ударить сзади. В таком случае у армии практически нет шансов. Если она будет пытаться держать оборону, она заперта с двух сторон с угрозой атаки с тыла. Что надо делать? Естественно, отступать. Других вариантов здесь просто нету. Что делает Румянцев? Румянцев говорит: я останусь верным своему правилу. Не сносить присутствие неприятеля, его не атаковав. Румянцев вообще, как и Суворов, сторонник наступления. Все было бы это очень весело, если бы не было так грустно. Потому что под ружьем у Румянцева 17 тысяч солдат. Против 150 тысяч спереди и около сотни где-то маячащих в тылах. То есть почти в 10 раз меньше. Однако, к этому времени Румянцев уже выработал правила построения войск. Каждая дивизия строится у него в несколько каре. При этом каре такие, как прямоугольнички. То есть боковые фасы половину грунтового фаса имеют. Углы каре, самые твердые и опасные места, занимают лучшие солдаты, гренадеры. Несколько каре образуют боевую линию. На флангах выстраиваются особые егерские каре. Причем эти егеря сначала могут обстрелять, потом быстро перестроиться и занять оборонительную позицию, сгруппировавшись в каре. Более того, Румянцев не просто атакует этими каре. Он атакует быстрым шагом под музыку, поспешно. Турки, увидев эту небольшую армию перед собой, от осознания собственного величия, видимо, решили, что они собираются сдаться. Поэтому в наглую, в 7 верстах от построившейся армии Румянцева, разбивают лагерь и устраиваются на ночевку. Что делает Румянцев? Вопреки всем правилам, когда атаковать надо на рассвете, он атакует турецкий лагерь в час ночи, в темноте, не по правилам войны совершенно, в тотальном меньшинстве. Турки, не поняв, что к чему, панически отступают и занимают второй лагерь. Наши, как говорится, не выспавшись, на рассвете предпринимают дальше мощную вторую атаку на турецкий лагерь. В общем, я не буду вдаваться в детали воинского сражения, как вам и обещал. Но скажу, проигнорировав правила воинского искусства того времени, выдвинув силы ударными колоннами, сформировав мощнейшие кинетически ударные силы на основных направлениях, Румянцев буквально оборачивает в тотальное бегство гигантскую турецкую армию. И вот вся ее численность работает против нее. В турецком лагере паника. Великий визирь – это первый человек в империи после самого монарха. Великий визирь с обнаженной саблей скачет на лошади справа налево, призывая к Аллаху и к совести мусульман остановиться. Никто его не слушает, армия бежит. Вообще, дореволюционные историки описывали победу при Кагуле как вещь более баснословную, чем историческую. Невозможно поверить, что 17 тысяч русских, в основном пехоты, атаковали дважды десятикратно превосходящие силы турок и обратили их в паническое бегство. При этом прямо на поле боя турки теряют 20 тысяч человек убитыми и затоптанными собственными солдатами. Потери русской армии в наступлении менее 1000 человек. Это фантастика. С той поры, после Кагула, которая по соотношению численности войск и результативности потерь с противником, наверное, является самой громкой русской победой 18 века, всегда русская армия будет бить турок во всех войнах, без исключения. Запомните, Кагул. Что касается крымских татар, которые всей своей 100-тысячной ордой где-то там маячили в тылах, как только они узнали про бегство турецкой армии и про панику, брошенные обозы, брошенную артиллерию всю, пушки стоят больших денег, это очень важно, беспомощность самого великого визиря, что сделали крымская конница? Ну, несложно догадаться. Она ускакала, скрылась где-то в степях. Помните, мы с вами говорили о молодом балбесе Румянцеве, безалаберном в юности, в том числе и к учению. В этой связи я не откажу себе в удовольствии процитировать его донесение Екатерине II по поводу победы при Кагуле. Кавычки открываются. «Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее действие употребить делам древних римлян, в том числе, в чем ваше императорское величество мне их примеру подражать велели. Не так ли и армия вашего величества поступает?» В смысле, как древние римляне. «Что не спрашивает, как велик неприятель, но только ищет, где он». Ну вот так вот. Не спрашивать, где неприятель, а только узнать, где он. Бить и атаковать.
уподобляясь делам древних римлян. Это к вопросу об образовании. Вполне в древнеримском стиле, в ответном письме, Екатерина предложила ему императорский триумф и въехать в Москву на триумфальной колеснице сквозь специально возведенные торжественные триумфальные врата. Румянцев деликатно отказался, но все-таки дипломат. Понимал, это перебор. Румянцев после этой битвы станет первым в истории России кавалером ордена Святого Георгия высшей воинской награды первой степени. Кстати сказать, в Российской империи ордена Святого Георгия абы за что, абы кому не раздавали. И, наверное, сложно в это поверить, но за все 300 лет кавалеров Георгия первой степени за всю историю в России было 25 человек. Я только назову некоторые фамилии. Алексей Орлов, Чесменский. Василий Долгоруков, Крымский. Григорий Потемкин, Таврический. Александр Суворов, Рымникский. Михаил Голенищев, Кутузов. Михаил Барклай, Детоли. Иван Паскевич, Ереванский. В эти 25 входит даже несколько иностранцев. Ну, из вежливости, либо из союзнических обязательств. Например, немецкий генерал Блюхер или герцог Веллингтон. И среди них первый Петр Румянцев. Всего 25 человек. Хорошая компания. Румянцев не просто граф, он же граф Румянцев-Задунайский. За что он Задунайский? За то, что, развивая наступление, Румянцев перенес боевые действия за Дунай далеко на вражескую территорию. Он займет Измаил. Мы много раз будем занимать Измаил, самый известный из которых Суворовский штурм. О нем поговорим отдельно. Почему отдельно? Потому что, когда Суворов брал Измаил, это имело колоссальное международное значение, и крепость тогда была очень сильно перестроена. Это был более страшный и более сильный Измаил, чем когда бы то ни было. Румянцев возьмет Измаил первый раз, а потом будет брать еще большое количество городов и предпримет поход по Болгарии, и по современной Молдавии, и Румынии. И все эти победы принесут Румянцеву фельдмаршальский жезл и титул Задунайского. Так сказать, для прославления, как писали, опасного перехода его через Дунай. В Задунайских, в нашей истории, мы знаем два. Настоящего и ненастоящего. Вот настоящий Задунайский – это Петр Румянцев. А ненастоящий, внимание, поставьте на паузу. Кто вспомнит? Вспомнили? Это Бендер Задунайский. Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Настоящий Задунайский – это, конечно, Румянцев. Итог войны. Прямо в ставке Румянцева, какой-то деревушке Кучук-Кайнарджи, турки вынужденно подпишут крайне выгодный для России мир, который так и будет называться Кучук-Кайнаджирский, то есть Румянцев их вызовет подписать мир к себе, без обиняков, по которому среди многих других пунктов передача России части территории, выплаты большой контрибуции, если мне память не изменяет, по-моему, 4,5 миллиона рублей золотом. Турки, кстати, не заплатят. И чтобы не платить, начнут вторую войну, которую опять проиграют. Но среди всего прочего был один очень важный пункт. Самое главное, Турция признала независимость Крыма и разрешила русским войскам занять часть опорных точек в Крыму. Собственно, начиная с этих побед Румянцева, Крым и станет спустя несколько лет нашим. От независимости к протекторату, от протектората до включения Потемкиным в Российскую империю. И напомню вам, что Крым – это не Крымский полуостров. Крым – это Крымский полуостров. Плюс Кубань-Краснодарский край, Крымское ханство, плюс вся современная Южная Украина, то, что называется Новороссией. Вот такой был потенциальный плод славных румянцевских побед. Румянцев, воюя, продолжал оставаться губернатором Малороссии. И надо сказать, что сильно там преуспел. Вообще он был во многих случаях талантливым человеком. Оставаясь губернатором, он постепенно вводил там общерусские порядки, так сказать, все больше и больше русифицировал Малороссию, ну а также достиг там легальным путем невероятного богатства. Часть имений в Малороссии ему пожаловали за победы, часть он приобрел, жил там богато, в роскоши. Ну, беда этой роскоши была лишь в том, что с возрастом Румянцев, в отличие
от Александра Суворова, своего дальнего родственника, превратился в вельможу. Когда он был не на войне, он, конечно, вел нездоровый образ жизни, много ел, растолстел, стал таким барином, мало передвигался. Вообще, говорят, уже на старости лет мало выходил из комнаты. У него был любимый кабинет в усадьбе, где он хранил свой фельдмаршальский жезл, пагу с алмазами за храбрость, ордена, лавровые венки, украшенные также алмазами за победу. Ну, конечно, звезду ордена Андрея Первозванного, Георгия первой степени. Это была такая любимая музейная комната. Видимо, там, оглядывая все эти награды, вспоминал молодость. Куда-то уезжать особо не любил. Однако, вскоре начинается новая, вторая русско-турецкая война. И Румянцев опять призывается на фронт. Он командует уже частью войск, он командует второй армией в подчинении у Потемкина. Но Румянцев уже не тот. Все-таки в этой второй войне тон будет задавать Потемкину Суворов, и спустя пару лет он просит отставки. Ну и поскольку наши рассказы из русской истории не только о делах, но и о людях, в отношениях, я не могу здесь не рассказать об отношениях между основными акторами того времени, как говорят, между великими Потемкиным, Румянцевым и Суворовым. Они рядом служили, они рядом воевали, и, конечно, вокруг их отношений много разных легенд. Так вот, что надо понимать? Потемкин еще до того, как стал фаворитом Екатерины, добровольцем поехал на турецкую войну. И добровольцем был офицером в подчинении у Румянцева. Надо сказать, что Румянцев его знал, ценил, уважал за проявленное мужество и вообще завел с ним такие покровительственно-товарищеские отношения. Он при этом не только считал Потемкина своим подчиненным и боевым товарищем, но он его отчасти считал и своим человеком. Не раз посылал Потемкина с донесениями в Петербург. И он прекрасно понимал, что таким образом он способствует продвижению Потемкина по службе. Когда Потемкин станет фаворитом и всесильным полудержавным властелином, конечно, Румянцев рассчитывал на его поддержку, благодарность, помощь Потемкина при дворе. Ну и, в общем-то, он имел на это право. Ведь в категориях того времени Румянцев намного старше Потемкина. Почти на 15 лет. Это много. Вообще, в патриархальной системе того времени отношения были очень простые. Румянцев – отец, Потемкин – сын. Но Потемкин ведь был не дежурным фаворитом, не мальчиком на побегушках. Он раскрылся как крупный государственный деятель. И, несмотря на это, начальник из себя Потемкин не строил. Между ними переписка велась по-прежнему на равных. Правда, конечно, все понимали. Румянцев все-таки был дипломатом, и он понимал, что письма Потемкина к нему – это поручение. А письма Румянцева к Потемкину, своему бывшему подчиненному – это уже больше просьбы. Если он чувствовал неловкость такой перемены мест слагаемых, то как дипломат проявлял здесь тактичность и свое недовольство, раздражение, наверное, очень умело скрывал. Показательная история, которая произошла в самом начале Второй русско-турецкой войны, которую назвали Потемкинской, когда подписан Румянцевым Кучук-Кайнаджирский мир, турки вероломно нарушили, затребовали у России ни с того ни с сего обратно Крым, все территории. Они к этому моменту сильно модернизировали свою армию, не без основания рассчитывали на реванш. Началась эта война не очень удачно, с того, что весь Черноморский флот, гордость Потемкина, во время боевого перехода неожиданно попал в сильнейший шторм и понес тяжелые потери. Потемкин, конечно, гнался за количеством, по понятным причинам, мы его понимаем. Но, как всегда, количество шло у нас в ущерб качеству, и команды еще недостаточно были обучены. В общем, Потемкин, видя, что без всякого боя он потерял часть флота, впал в страшнейшую депрессию. Он вообще был человеком импульсивным, мнительным и суеверным. Такое бывает с самыми яркими, талантливыми людьми. Дурной знак, все пропало. Так он расстроился, что написал Екатерине несколько писем с просьбой снять с него все награды, снять с него должности, ни на что я не способен. Я одно из этих писем зацитирую. Видно было, что он просто готов сквозь землю провалиться от этой неудачи. «Я просила поручения начальству другому», имеется в виду начальство над всей армией. «Я почти мертв. Все милости и имения, которые получил от щедрот ваших», обращается он к императрице, «я повергаю обратно стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности закончить свою жизнь, которая, думаю, и не продлится. Вот теперь пишу графу Петру Александровичу Румянцеву, чтобы он вступил в начальство.
но он, не имея от вас повеления, не чаю, чтобы принял. А я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком. В общем, буду краток. Все бросаю, все ухожу, ничего у меня не получается. А дальше пусть руководит Румянцев, только дайте ему соответствующий приказ. Параллельно такое же письмо он отправляет Румянцеву. «Сим чувствование во мне соразмерно моему почтению ваших достоинств, моей привязанности к вам и истинно сыновнему чувству. Уведомляю вас теперь о горести моей, граф Петр Александрович, прошу вас как отца. Скажите мне свою на сие мысль. И что бы ни говорил свет, в том мне мало нужды, но мне важно ваше мнение». Так как бы изысканно он просит его принять у него начальство над всеми южными армиями и Крымом. И внимание! Вот якобы обиженный на Потемкина Румянцев, якобы мечтающий сам возглавить новый турецкий поход, отвечает светлейшему, тонко и дипломатично, что в этой ситуации его волнует только одно – это здоровье светлейшего князя. «Ваша болезнь, – пишет Румянцев, – одна только меня тревожит. А потому в любви к Отечеству я от всего сердца желаю, чтобы здоровье ваше восстановилось, а чтобы флот наш возымел удачу и возвратился с победой». Ну, Румянцеву уже 62 года. Да и не хочет он брать на себя, наверное, лишнюю ответственность. Он нездоров и тяжело ему физически сидеть в седле. Да, в общем, Екатерина отвечает Потемкину. «Дай Боже, чтобы раздумал ты сдавать команду фельдмаршала Румянцева». Ну, конечно, Потемкин вышел из депрессии и раздумал. Что касается отношений Румянцева с Суворовым. Во-первых, что они были дальними родственниками. Родственниками через жен. И у одного и у другого отношения с женами в какой-то момент не сложились. А жены их из семейства Голицыных, естественно, друг с другом общались. Еще супругов своих, вероятно, ругали. В семье Голицыных сочувствовали женам. Ну, неудивительно, что поддерживали слухи и сплетни, порочащие обоих. Вот, например, сохранилось письмо жены Румянцева, которое он к этому моменту уже давно оставил, одному из своих родственников, в котором она пишет про Суворова, что Суворов тоже совсем спился. Пьян каждый день. Это, кстати, в разгар русско-турецкой войны Суворовской, где Суворов одерживал одну победу за другой. Во-вторых, Румянцев старше Суворова всего на 5 лет. То есть, они почти ровесники. Но на протяжении почти всей жизни Румянцев всегда намного превосходил Суворова в чинах. И был прямо либо косвенно его начальником. Поэтому Суворов долгие годы для Румянцева подчиненный. Румянцев относился к Суворову покровительственно. Он его как равного себе, конечно, не воспринимал. Принимал, что Суворов удачлив в боях, что есть у него некое полководческое счастье, как говорил Румянцев. Но Суворов в ответ также относился к Румянцеву как к старшему, с уважением, его заслуги признавал. Хотя, я думаю, что обиды тоже затаивал, потому что, конечно, Румянцев никаких своему дальнему родственнику скидок не делал. Обстоятельства, начальник был строгим. Ну, в общем, все это было весьма дипломатично. Никаких конфликтов в действительности между Суворовым и Румянцевым никогда не было. Выводы. И Потемкин, и Румянцев, и Суворов – это все большие люди. Большие люди всегда непростые, но они люди порядочные. И отношения между ними тоже были очень порядочными. Я думаю, что авторы знаменитого памятника Екатерине II в Петербурге, напротив главной улицы Империи, Невского проспекта, на площади Островского, они символически точно отразили этот треугольник полководцев. У ног Екатерины в центре Потемкин, по правую руку по старшинству Румянцев, по левую руку Суворов. Кстати сказать, когда в 1794 году Румянцева назначили еще и по совместительству опять главнокомандующим армией в Польше. Он это назначение примет, но из своего имения даже не уедет. Он уже совсем был не в боевом настроении. И кого назначит исполняющим обязанности вместо себя? Ну, конечно, Суворова. Суворов, собственно, с Польшей на коротке и разобрался. А так Румянцев в своем малороссийском имении читает книги, пишет наставления по воинскому искусству, удит рыбу, принимает гостей, управляет Малороссией. Он умрет в том же году, что Екатерина, в 1796-м, пережив императрицу всего лишь на месяц. 4 декабря по полуночи в 7 часов он пил кофе с сухарями, отправлял свои письменные дела и был очень бодр и весел. А в 9 часов
Параличный удар неожиданно отнял у него всю правую сторону тела. 8 декабря 1796 года он умрет самым тихим образом, как было сказано в заключении о болезни. Павел I, к тому моменту император, прикажет носить траур по Румянцеву 3 дня. На постаменте его надгробия в Киево-Печерской лавре будет красоваться надпись: «Внимание, Рос, пред тобой гроб Задунайского». К сожалению, Успенский собор, где стояло надгробие, в 41-м взорвут немцы, и поэтому восстановленная после войны надпись изменена. Там теперь просто «Румянцев Петр Александрович» и «Даты жизни». Несколько слов о детях Румянцева. Он был несчастлив, как мы знаем с вами, в браке. Да, собственно, такой гуляка и мажор. Трудно ожидать от него было серьезных брачных отношений супружеских. Но, тем не менее, все 3 сына Румянцева выросли очень достойными и незаурядными людьми. Я буквально в 2 словах о каждом из них расскажу. Старший Михаил Румянцев. В русско-турецкой войне рядом с отцом. Награжден за храбрость орденом Святого Георгия. Вот его, собственно, папа и послал в Петербург с донесением о победе и о заключении Кучука и Наджирского мира, за что он на радостях был пожалован генеральским чином Екатерине. Служил долго и при Павле, и при Александре. Генерал, сенатор, действительно тайный советник, достойный, заслуженный человек. Средний брат Николай, ну это вообще канцлер, министр иностранных дел, первый в истории империи председатель Государственного совета и председатель Комитета министров. Сторонник союза с наполеоновской Францией. Один из немногих, который после разгрома Наполеона в 812 году выступал против заграничного похода. Считал, что это не соответствует русским интересам. В его честь потом назовут форпост русских в Калифорнии, Форт Росс. Он будет называться сначала Форт Румянцев. Потом его переименуют Форт Росс, ну, а потом, к сожалению, за бесценок отдадут. Жалко. А может быть, если бы он назывался Фортом Румянцев, то двинулись бы дальше в Калифорнию. Но все-таки магия имени. Жалко. И младший сын, наконец, Сергей, пошел по дипломатической линии. При Екатерине был дипломатом, посланником Баварии, Пруссии, Стокгольме, потом сенатором. Дослужился до министерского поста министр уделов. Именно он инициатор знаменитого указа Александра I о вольных хлебопашцах. Первый шаг к переводу крестьян в свободный статус. Кстати сказать, Сергей Румянцев, будучи инициатором этого указа, сам всех своих крестьян отпустил на волю вместе с землей, что было очень редким прецедентом для русской элиты того времени. Вот декабристы много говорили об освобождении крестьян. Но никто из них своих крестьян на свободу не отпустил. А Сергей Румянцев отпустил. Говоря о сыновьях Румянцева, я не могу сказать еще об одном значимом и замечательном деле, о котором мы почти все забыли, а это несправедливо. Вот средний и младший сын Николая Сергея Румянцева, основатели знаменитого Румянцевского музея в Петербурге. Николай мечтал о музее всегда. Он хотел создать музей, который рассказывает о русской истории, о самобытности России. Всю свою жизнь он собирал исторические книги, рукописи, издавал за свой счет памятники древнерусской письменности. И вот после его смерти брат Сергей взял всю эту огромную коллекцию, огромную семейную библиотеку очень редких книг, почти 30 тысяч томов, и подарил государству. Коллекции братьев Румянцевых и легли в основу собрания так называемого Румянцевского музея, учрежденного именным указом императора Николая I. Мы все знаем этот музей. Многие из нас там бывали, даже не зная, что это Румянцевский музей. Потому что во второй половине 19 века собрание Румянцевского музея из Петербурга, в основе которой уникальная и грандиозная книжная коллекция, был перевезен в Москву. И для размещения его был выделен знаменитый дом Пашкова напротив Кремля. Так что Румянцевский музей – это в основе своей та самая ленинская библиотека, российская государственная библиотека, главная библиотека нашей страны. Мне, честно говоря, очень жаль, что мы все знаем братьев Третьяковых, которые создали один из лучших музеев в мире, Государственную Третьяковскую галерею, передав свою коллекцию городу Москве. Мы совсем забыли 2 замечательных братьев Румянцевых, которые создали одну из лучших библиотек в мире, заложили ее основу, Ленинскую библиотеку, также передав всю свою уникальную коллекцию нашей стране. Вспомним
Ленинская библиотека. Это братья Румянцевы. Ну и, наконец, несколько слов о вкладе Румянцева в военное дело. Собственно, в чем его новаторство? Вообще, Румянцев много писал о военном искусстве. Свои сочинения он дорабатывал, перерабатывал вплоть до самого конца своей жизни. И они были актуальны многие десятилетия, практически до середины 19 века. Я уже сказал, что в европейских странах того времени господствовала вот эта кордонная стратегия при, собственно, линейной тактике войск. Войска маневрировали, сходили с линиями, дальше стреляли, пунктами обороны были крепости. На поле боя армии строились в две линии, как правило. Каждая из этих линий имела три шеренги. В центре всегда по уставам пехота, конница строго по бокам. Где-то там между пехотой и конницей артиллерия, которая играла сугубо вспомогательную роль. Резервов не оставляли. Считали, что вот в бой резервов только может все запутать и сломает собственное построение. Неотъемлемой частью этой стратегии, да и всей военной европейской школы того времени, была строжайшая дисциплина. Войска в буквальном смысле дрессировали, добиваясь механической слаженности при построениях, перестроениях, особенно по стрельбе. Почему? Дело в том, что расстояние в строю между солдатами фиксированное – один шаг. Любая одновременная стрельба, а стреляли только залпами, при этом мы должны понимать, что каждый залп – это страшное количество дыма, то есть после первого, второго, третьего залпа ничего не видно на поле боя. Вот эта стрельба залпами возможна только при одновременном синхронном перестроении, когда разные номера сдвигаются вправо, влево, опускаются на колено, дают возможность стрелять задним рядам одновременно и четко. Процесс заряжания и стрельбы состоял из 17 последовательных действий, каждое из которых должно быть выполняться синхронно, потому что стрелять надо только одновременно. Выстрелишь раньше, позже попадешь в своего. Стрелять в разнобой бессмысленно. Кучность очень низкая стрельбы, точности никакой. Стреляют не во врага, стреляют в направлении врага. Поэтому урон может нанести только залповый огонь. Вообще дальность стрельбы тогдашнего ружья, ну, там максимум 150 метров, прицельная дальность смехотворна. Надо куда-то выстрелить в сторону вражеского строя залпом в надежде, что пули кучей долетят. Только такой залповый огонь мог нанести противнику сколько-нибудь серьезный ущерб. Поэтому солдат готовили, дрессировали очень долго. И в этих условиях как раз рекрутская система была плюсом. Рекрутская система позволяет много лет солдат тренировать к подобного рода тактике. Если надо атаковать, тогда возникает проблема местности. Невозможно передвигаться такими длинными линиями, стреляя и соблюдая строй. Любой овраг, любая неровность строй нарушит. Если ты нарушишь строй, ты погиб при любой вражеской контратаке, либо, не дай бог, при атаке вражеской кавалерии. Она элементарно эту узкую линию в три слоя пробьет. Более того, если кавалерия надвигается, единственное спасение – это постараться, пока она атакует, перестроиться в каре. Это тоже очень сложно, из линии перестроиться в каре. Все это обусловлено, понятно было, качеством оружия того времени. В этих условиях частная инициатива офицеров, там не говоря уже о солдатах, она не приветствовалась. Главное – орден, дисциплина, вот порядок. Солдат должен бояться палки капрала больше, чем противника. Это главный воинский принцип – лучшего полководца той эпохи в Европе Фридриха Великого. Надо сказать, что наши победы в Семилетней войне вызвали постепенно скептическое отношение к наших военных, к прусской военной школе. И Румянцев начал первым собирать войска в ударную группу на решающем фронте, выстраивать войска в колонны, то есть делать то же самое, что потом делал Суворов и Наполеон. В полевом управлении Румянцев поощряет разумную децентрализацию, он доверяет командирам самостоятельно принимать решения на поле боя. Это, кстати, говорит о румянцевской школе, потому что также потом поступал и, опять же, Суворов, Кутузов и другие русские офицеры. Инициатива офицеров приветствуется. Солдат в русской армии, безусловно, гораздо более свободен, чем в любой европейской, потому что у нас солдату позволяется жаловаться на офицера вплоть до полкового командира. Во многих армиях мира этого нету в принципе. Особенность вообще русской армии – это петровских времен приветствуется
рассуждение офицера. Рассуждение, то есть самостоятельность и инициатива. Последующее, доведенное Суворовым до абсолютного идеала, это специальная тренировка пехоты, переход к наступательному бою, в ходе которого пехота используется и в колоннах, и в рассыпном строю, и оперативно перестраивается с марша в атакующую колонну, либо в атакующем каре. Еще раз говорю, каре наступают, рогатками не прикрываются, стремятся сблизиться для ударов штыки. Плюс Румянцев активнее всех и успешно, новаторски задействует артиллерию в условиях наступления. Румянцев в части военного искусства – это предтеча Суворова. Это развитие тех лучших принципов русского наступательного воинского искусства, которые Суворов доведет впоследствии до совершенства. Есть немало историй, которые говорят о Румянцеве не просто как об эффективном военачальнике, но и как о весьма симпатичном человеке, чисто по человеческим качествам. В свое время издавалось много даже книг, историй, анекдотов, как тогда говорили, о Румянцеве как военачальнике. Я пару из них буквально расскажу. Есть замечательная история, как Румянцев во время войны с турками, как-то раз, гуляя по лагерю, перед Кагульским это было сражением, Румянцев старался поддержать в лагере подлинную воинскую дисциплину. Ничего лишнего. Понятно, никаких женщин, никаких предметов роскоши, никакой гражданской одежды. В общем, готовиться к бою, не размениваясь на всякие бытовые излишние удобства. И вот как-то ранним утром, незадолго до Кагульского сражения, выйдя из своей палатки, дело было в июле, он заметил офицера, который где-то там пробирается между палатками, в чем бы вы думали, не в мундире воинском, да и даже не в нижнем белье, а в таком роскошном, богатом халате. Человек с халатами Румянцев боролся. Считал, что это сибаритство. Румянцев, видя офицера, подзывает его к себе. Офицер, понятное дело, что совершенно растерялся. Ничего-ничего, Румянцев его ласковыми словами одобрил. «Подходи, друг мой». Вступил с ним в разговор. Ободренный офицер говорит: «Ну, ваше высокопревосходительство, позвольте, я сейчас там переоденусь». «Нет-нет, друг мой милый, куда же вы, спешите? Еще рано, раннее утро, давайте пойдемте ко мне. Хочется с вами мне побеседовать». Приглашает его к себе в палатку главнокомандующего. Говорит: «Присаживайтесь, пожалуйста, давайте кофе попьем». У офицеру надобно повиноваться. Смущение его усиливается, он путается в речах, краснеет. И халат на плечах его тяготит, он понимает, как главнокомандующий относится к одетым не по форме. Однако Румянцев, как ни в чем не бывало, продолжает с ним разговор. Удерживает его. Вы, говорит, посидите, господин офицер. Вот видите, я тут один, мне скучно. А ваше общество доставляет мне удовольствие. Еще, может быть, кофе. Идет время, уже утро. В палатку с докладами приходят разные офицеры. Все по полной форме, одеты как положено. Как и сам главнокомандующий одет по полной форме. Однако гость по-прежнему в халате. Никуда не может деться. А тут уже практически идет совещание штаба. Все смотрят на этого офицера, естественно, как на ненормального. Ну, в конце концов, еле-еле ему где-то там уже, спустя несколько часов, удалось от гостеприимного главнокомандующего вырваться. С тех пор, согласно преданию, никогда никто в армии Румянцева в халатах не появлялся. Вот так ласковая манера главнокомандующего подействовала на самых отъявленных неженок и сибаритов. Эта известная история приобретает особо пикантный оттенок, если принять за правду версию некоторых авторов о том, что молодым офицером был никто иной, как тогда еще совсем не фаворит, но уже заслуженный человек Григорий Потемкин, что вполне соотносится, в общем-то, с характером и манерами Потемкина. Вообще, в лагере Румянцев любил проявлять уважение к младшим офицерам, он часто приглашал их на совещание в штаб и оказывал им особое внимание. Бывает, когда речь зайдет о каком-нибудь планировании операции, случится разночтение между генералами, полковниками, тут неожиданно Румянцев обратится к кому-нибудь из приглашенных молодых офицеров, но уже побывавших в боях, и скажет ему: «А вот что по этому поводу думает капитан или майор Имерек? Вы ведь бывали в подобных переделках? Интересно, скажите нам из вашего практического опыта на земле, как будут турки себя вести?» Ну, естественно, как вы понимаете, до конца своей жизни эти молодые офицеры с благоговением вспоминали главнокомандующего, который пригласил их на заседание штаба и спросил их личное мнение по тем либо иным вопросам. А после смерти Румянцева мы узнали о том, что на свои собственные деньги граф Петр Александрович часто выкупал пленных солдат, никогда никому об этом не говорил.
Вот, но спасал таким образом наших русских людей. Фигура Румянцева достойно запечатлена в нашей исторической памяти. Она есть на памятнике Екатерине в Петербурге, она есть на памятнике тысячелетию России в Новгороде, она есть даже на деньгах непризнанной Приднестровской республики, на 200-й. Все-таки Румянцев – освободитель всего того края, и Приднестровья, и Молдавии, и части Болгарии. В годы Великой Отечественной именем Румянцева назовут несколько успешных наступательных операций. Ну а портрет фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского он украшает сейчас стену зала заседаний Совета Безопасности в Кремле. В Калининграде, не могу этим не похвастаться, имею к этому некоторое отношение, по нашей инициативе военно-историческое общество именем Румянцева была названа одна из улиц в центре города, и там же в сквере рядышком мы поставили годовщине одного из сражений Семилетней войны, выигранных в том числе силами молодого Румянцева, мы поставили бюст нашему замечательному соотечественнику. С него началась слава русского оружия, с него начался золотой век нашего воинского искусства. Биография Румянцева, она совершенно нетипична для нашего времени, а в то же время она типична для русского человека. Неважно, как ты вел себя в молодости, но если есть в тебе ум, доблесть и храбрость, ты всего добьешься. И из любого мажора может получиться великий человек. Учите русскую историю, хорошо учитесь, будьте достойны наших предков. До встречи через неделю, где мы поговорим о других великих полководцах 18 века. Всего доброго. Еще раз спасибо за ваше внимание к нашему курсу, за ваши отклики и комментарии. До встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра, и мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про... Перед тем, чтобы сказать, о чем мы будем говорить, сегодня мы попробуем одним глазком заглянуть... Ну, хочется сказать, на совсем другую планету, хотя на самом деле действие будет происходить на планете Земля. Но мы действительно попробуем, я бы сказал даже так аккуратно, попробуем одним глазком заглянуть в совсем другой мир. Для того, чтобы нам это сделать, давайте я некоторые вводные сначала расскажу. Значит, первое. Нам сегодня понадобится с вами помнить, что существует единица геологического времени, выделяемого на нашей планете. В истории нашей планеты самое крупное – это эон. Эоны делятся на эры. Эры, в свою очередь, делятся на периоды. Сейчас мы собрали достаточно полную геохронологическую шкалу, которая содержит в себе четыре эона – катархей, архей, протерозой и фанерозой. Мы с вами живем в фанерозойском эоне. И, соответственно, ну, чем ближе к фанерозою, тем более детально эоны разделены на эры и периоды. Граница между эонами проходит следующим образом. Ну, я думаю, возможно, вы помните, что возраст нашей планеты составляет примерно 4 миллиарда 600 миллионов лет. Вот первые 600 миллионов лет – это катархей, катархейский эон. С 4 миллиардов до 2,5 миллиардов лет – это архейский эон или архей. С 2,5 миллиардов лет до примерно 541 миллиона лет назад – там есть некоторые нюансы, как именно проводить эту границу – для нас с вами это не настолько принципиально. Примерно 540 миллионов лет идет протерозой. До возраста, прошу прощения, чуть не оговорился. Протерозой, конечно, не 540 миллионов. Протерозой почти 2 миллиарда лет идет. Шел. С 2,5 миллиардов лет назад до возраста примерно 540 миллионов лет назад шел протерозой или протерозойский эон. Ну и со времени примерно 540 миллионов лет назад начинается фанерозойский эон. К чему я это все? Дело в том, что долгое время, до практически середины 20 века, у исследователей древних организмов, исследователей развития жизни на нашей планете, была устойчивая уверенность, что сложные организмы появились где-то в начале кембрийского периода. Потому что если мы посмотрим на осадочные породы, напомню, именно в осадочных породах формируются окаменелости, осадочные породы – это породы, которые чаще всего, и тут ключевое слово, чаще всего образуются на дне водоема. Ну, когда, понятно, вот у нас есть дно, допустим, океана или озера, туда впадают реки, они приносят частицы ила, песка, ветра приносят ил, все это оседает, и потихоньку вот эти вот слои осадка под собственным весом спрессовываются и превращаются в осадочные породы. Именно в таких осадочных породах мы и находим окаменелости, остатки древних организмов. Так вот, уже... Ну, во второй половине XIX века и развитие биологии, и развитие геологии позволило понять людям, что да, Земле сотни миллионов и, собственно, миллиарды лет, но был очень интересный момент, на который обращали внимание многие геологи, палеонтологи и биологи второй половины XIX, первой половины XX века, что не получалось найти окаменевших организмов в осадочных породах старше кембрийского возраста. Кембрийский период – это первый период фанерозойского эона, который вот примерно 541 миллион лет начался. То есть, грубо говоря, ситуация была действительно очень странный. Как будто все появилось из ниоткуда. Если вы изучаете осадочные породы возрастом, ну, допустим, 510 миллионов лет назад, вы обнаруживаете там разнообразие организмов, ну, если говорить про животных, то вы находите представителей практически всех современных типов животных. Более того, количество типов именно животных, тип, напомню, это таксон, на который таксономический ранг, на который делится таксон ранга царств, типов было даже больше, судя по всему, чем сейчас. А если бы мы с вами на машине времени переместились на там во время 500 миллионов лет назад, 510 миллионов лет назад, 520 миллионов лет назад, да даже 535 миллионов лет назад, и нырнули бы с аквалангом в море, мы бы увидели, конечно, много странных организмов, но в целом в них бы узнавались черты, ну, по крайней мере, основных групп современных организмов. Были бы, конечно, совсем немножко инопланетного вида, но все-таки что-то земное в них бы угадывалось. А вот если мы посмотрим на осадочные породы старше кембрийского возраста, допустим, там 560 миллионов лет назад, там пустота. Вернее, так думали до почти середины 20 века. Честно говоря, вот такая ситуация, она по-настоящему ставила в тупик, потому что, ну, будем честны, на что это больше всего похоже? На акт творения, как будто, в общем, некая творческая сила хлопнула в ладоши и сказала: «А ну-ка, все появись», и все появилось. По счастью, сейчас мы знаем чуть больше. Давайте попробуем разобраться в этой удивительной ситуации. Пробежимся очень быстро такими широчайшими мазками просто по развитию нашей планеты. Как я уже сказал, первый эон. Эон – это самая большая единица геологического времени нашей планеты. Называется Катархей или Катархейский эон. Он длился с 4,6 миллиардов лет назад до 4 миллиардов лет назад. Что здесь важно? Важно, что про Катархейский эон мы знаем меньше всего. Почему? Да потому что как раз осадочных, да и, впрочем, никаких других типов пород, относящихся к этому возрасту, мы не находим. Объясняется это тем, что вот эти 600 миллионов лет мы, ну, фактически добавляем теоретически, исходя из наших представлений о том, как формировалась Солнечная система, и из наших представлений о том, как формировалась планета Земля. Вообще, процесс формирования Земли... Есть два основных, я бы сказал, даже подхода, наверное, к тому... Сейчас я прошу прощения. Два основных...

говоря, до сих пор и продолжаем ходить. Ну, а большая часть нашей планеты, собственно, так и остается расплавленной. Тогда же, где-то в Катархее, Земля обзавелась Луной. И вот это важный момент. К нему мы еще вернемся. Мы, ну, исходя из того, как мы реконструируем развитие Земли, понимаем, что Луна была с Землей не всегда, но вот как раз, видимо, где-то ближе к концу Катархеи появилась. Как именно появилась? Ну, с большой вероятностью планета Земля столкнулась с каким-то очень крупным, сопоставимым с ней, ну, видимо, чуть поменьше космическим телом, которое выбило часть материала из нее, и, собственно, из него сформировалась Луна. Но, опять же, для нас важен сам факт того, что Луна появилась. Причем очень важный момент. Луна... интересно взаимодействовать с Землей. Как, я думаю, многие из вас знают, в океанах заметны приливы и отливы. Получается, это как раз из-за взаимодействия Земли и Луны. Наверное, про механизм возникновения приливов мы сейчас подробно говорить не будем. Важно просто знать, что относительно планеты, вокруг которой вращается, Луна является самым крупным спутником в Солнечной системе, не в абсолютных величинах, а относительно планеты, вокруг вращается. Да, ну, я думаю, все в курсе, что уже достаточно давно Плутон к разряду планет не относится. Так-то, конечно, понятно, что пока Плутон относился к планетам, то его спутник, один из его спутников, как мы теперь знаем, Харон, относительно него был, в общем, самым крупным спутником Солнечной системы, относительно планеты, вокруг которой вращается. Но Плутон сейчас не планета, и Луна является относительно той планеты, вокруг которой вращается, самым крупным спутником Солнечной системы. Это приводит к тому, что центр масс системы Земля-Луна, ну, наверное, здесь вот чуть-чуть совсем стоит сказать, потому что нам понадобится эта информация. Понятно, что если два космических тела одинаковой массы начнут как-то вращаться друг относительно друга, они будут вращаться вокруг общего центра масс, воображаемой точки, находящейся посередине между ними. Если мы увеличиваем одно тело и уменьшаем другое, центр масс смещается в сторону большего тела и в какой-то момент оказывается внутри. Как только центр масс оказывается внутри большего тела, для наблюдателя, который стоит на этом большем теле, кажется, что меньшее тело просто вращается вокруг большего. Но, да, конечно же, вращается. Но на самом деле Луна настолько крупный спутник относительно планеты, вокруг вращается, который вращается относительно Земли, что общий центр масс системы Земля-Луна находится не в центре, далеко не в центре нашей планеты. Собственно говоря, поэтому Луна вращается вокруг Земли, при этом вращается вокруг своей оси. Просто период ее обращения вокруг своей оси синхронизирован с периодом ее обращения вокруг Земли, поэтому мы видим только одну сторону Луны. Все время Земля вращается вокруг своей оси, и вся эта система Земля-Луна вращается вокруг общего центра масс, как такой гигантский волчок. За счет этого в сутках два прилива. Ну, если представить себе, что Земля была бы идеально ровной и просто покрыта равномерным слоем воды, то получалось бы, что один такой горб воды притягивается Луной, а другой горб воды, он как бы выталкивается за счет того, что вся эта система, как гигантский волчок, еще вращается. Ну, представляете, если вы набираете пол ведра и начинаете его вот так вот крутить, вода не выливается. Здесь примерно та же самая ситуация. То есть очень важно понимать, что взаимодействие с Луной обеспечивает нам два прилива в сутки. И есть особая зона на берегу континентов, которая называется литораль, которая дважды в сутки то затапливается водой, то освобождается от воды. Это важный момент. Итак, ну, собственно говоря, с Катархеей мы закончили на том, что появилась земная кора и появилась Луна у Земли.
Дальше идет архей или архейский ион. Длился он с 4 миллиардов лет назад до 2.

2,5 миллиардов лет назад, то есть 1,5 миллиарда лет. Где-то, видимо, в начале архейского эона появляется океан. То, как именно возник океан, тут тоже есть некоторые вопросы. Скорее всего, он сформировался в процессе как раз формирования земной коры за счет так называемых процессов дегазации мантии, выхода газов из расплавленного содержимого нашей планеты. И, скорее всего, океан сразу был соленым. Химический состав его, правда, несколько отличался, мягко говоря, от нынешнего в архейском ионе. Но, тем не менее, соленым он, судя по всему, был сразу. Тогда же, где-то в Археи, причем чем дальше мы разбираемся, тем ближе к началу Археи эта дата подвигается, возникли живые существа. Как мы сейчас предполагаем, скорее всего, жизнь возникла, как ни странно, не в океане, а вот в горячих и теплых источниках, где-то, скорее всего, недалеко от океанского побережья. То есть, конечно, не в океане, но все равно в воде. И затем быстро переселилась в океан. Здесь нам нужно упомянуть два термина. Это автотрофы и гетеротрофы. Думаю, они всем довольно хорошо знакомы, но позволю на всякий случай себе их немножко уточнить. Автотрофы, ну, сам трофос, питаюсь, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических, используя энергию света, тогда это называется фотосинтез, или энергию химических реакций, тогда это называется хемосинтез. Ну, собственно говоря, как растения, используя воду и углекислый газ, могут, используя энергию света, создавать глюкозу. Собственно говоря, да, фактически автотрофы могут соединять вместе атомы углерода из неорганических веществ и, собственно, создавать живую материю. А гетеротрофы, ну, от греческих гетерос, разный, трофос, питаюсь. Имеется в виду, что питаются они по-разному, но не как автотрофы. Это организмы, не способные создавать органические вещества из неорганических. Они могут только использовать уже готовые органические вещества. Питаются они, ну, либо автотрофами, либо другими гетеротрофами. Мы, понятное дело, гетеротрофы. Здесь, я думаю, тоже все предельно ясно. Тогда же в Археи появилась такая группа организмов, как археи. Вот есть такой таксон, как царство, а есть более крупный таксон, это домен. Вот археи – это отдельный домен живой природы. Долгое время их относили к другому домену, к бактериям. Собственно, бактерии тоже отдельный домен. Но потом поняли, что у них очень много различного в строении. Как ни странно, например, археи к нам ближе, чем бактерии. Ну да ладно, мы сейчас не про раннюю эволюцию жизни на нашей планете. Что на этой фотографии изображено? Вот слева это как раз клетки архей. Справа это места, где их сейчас можно довольно несложно найти. Археи являются так называемыми, среди них, вернее, много экстремофилов, существ, которые любят какие-нибудь очень соленые водоемы, очень горячие водоемы, вот что-нибудь такое. Ну, отсюда предполагают, что, возможно, они как раз вот в условиях древней Земли, как раз в таких местах и жили. Возможно, мы сейчас не об этом. Важно, что бактерии и археи где-то в архейском ионе появились. И среди бактерий появилась такая группа, как цианобактерии. Существа, которых раньше называли сине-зеленые водоросли. Ну, до 30-х годов 20 века вообще всех бактерий относили к растениям, к царству растения. Потом все-таки поняли, что что-то это никакие не растения совсем. И, в общем, выделили их отдельно. И, ну, еще в школьной программе часто цианобактерии по старинке называются сине-зеленые водоросли. Ну, корректнее их сейчас называть цианобактерии, чтобы не путаться. Что важно?
Цианобактерии – это фотосинтезирующие бактерии, причем бактерии, которые используют так называемый оксигенный фотосинтез, фотосинтез, побочным продуктом которого является кислород. На самом деле есть варианты фотосинтеза, при котором кислород не выделяется. Но довольно экстравагантные и очень примитивные варианты фотосинтеза. Нас интересует тот фотосинтез, это самый распространенный вариант фотосинтеза, который можно встретить сейчас, при котором побочным продуктом при создании органических веществ из неорганических, более сложных, из более простых, с использованием энергии света, является кислород. Углекислый газ при этом, наоборот, поглощается. Почему это важно? Ну, потому что именно появление оксигенного фотосинтеза, фотосинтеза, побочным продуктом которого является кислород, привело к так называемой кислородной катастрофе. Я неспроста беру это понятие в кавычки. Да, где-то до конца архея биосфера нашей планеты, совокупность живых организмов нашей планеты, была представлена преимущественно анаэробными организмами. Аэробные организмы, от греческого aeros – ветер, воздух, ну, английское air – однокоренное, собственно говоря. Аэробные организмы, напомню, это организмы, которые используют кислород для своего обмена веществ. Мы с вами, например. Анаэробные организмы. Приставка «ан» означает отрицание. Анаэробные организмы – организмы, которые не используют кислород для своего обмена веществ. Более того, для многих из них кислород ядовит. Собственно говоря, на протяжении первого миллиарда с лишним лет существования жизни на нашей планете, на протяжении той части архея, когда жизнь уже была, кислорода в атмосфере почти не было, а жизнь была представлена анаэробными формами, ну, собственно говоря, анаэробными археями и бактериями. А затем, где-то, когда вот в археи появился оксигенный фотосинтез, фотосинтез с побочным продуктом, который является кислород. Кислород стал накапливаться в атмосфере нашей планеты. Сначала он расходовался на окисление различных доступных горных пород, минералов, а затем, когда окислил все, что было возможно, стал накапливаться в атмосфере. И кислород просто очень легко вступает в реакцию с другими веществами. И вот сначала он не накапливался в атмосфере, а вступал в реакцию совсем с чем ни попадя, с чем легко можно было вступить в реакцию. Когда те горные породы, с которыми легко можно было вступить в реакцию, закончились, кислород начал накапливаться в атмосфере, и где-то в конце архея произошла так называемая кислородная катастрофа. Это событие, при котором концентрация кислорода в атмосфере стала такой, все равно значительно-значительно ниже, чем сейчас. Но она стала такой, что быть аэробом, то есть организмом, использующим кислород для своего обмена веществ, стало значительно выгоднее, чем анаэробом. Ну и как раз с того момента биосфера нашей планеты стала преимущественно аэробной. Ну, анаэробные бактерии и археи, они остались. Но теперь они вынуждены ютиться в тех местах, где нет кислорода обычно. Почему я взял в кавычки? Потому что сейчас мы понимаем, когда мы слышим слово «катастрофа», кажется, что это такой прям какой-то резкий скачок. Вот вчера еще не было достаточно кислорода в атмосфере планеты, а сегодня уже достаточно. Вчера биосфера была анаэробная, сегодня аэробная. Нет, конечно же, это очень постепенный процесс. И мне вот, честно говоря, этот термин очень не нравится, не только мне. Поэтому от него сейчас потихоньку отходят. Мне больше нравится термин, как по-английски это звучит, oxygen event, кислородное событие. По-русски кислородное событие как-то коряво, честно говоря, звучит немножко. Но да, где-то тогда биосфера нашей планеты из анаэробной стала аэробной, а кислорода начало становиться все больше. Тогда же
мы встречаем, начинаем встречать очень интересные образования. Так называемые строматолиты. Что такое строматолиты? Они, кстати, до сих пор даже существуют. Ну, честно говоря, судя по фотографии, камни какие-то. Не совсем. Строматолиты – это постройки. Постройки, авторами которых являются в основном цианобактерии. Здесь нам нужно ввести такой термин, как цианобактериальный мат. Дело в том, что в благоприятных условиях цианобактерии могут образовывать сплошные пленки такие, зеленоватые, немножко синеватым отливом, собственно, почему их и называли раньше сине-зеленые водоросли, и покрывать какие-нибудь твердые объекты. Это цианобактериальный мат. Цианобактериальный мат – это не организм ни в коем случае. Это целое сообщество цианобактерий. При этом там есть не только цианобактерии, там есть и нефотосинтезирующие бактерии. Сверху там при этом могут жить бактерии аэробные. В нижних слоях могут копошиться анаэробные бактерии. То есть цианобактериальный мат – это такое бактериальное сообщество. Иногда, знаете, в аквариумах случаются такие экологические катастрофы, когда, особенно в начале, когда только вот аквариум запустили, залили водой, грунт положили, растения посадили, разные рыбок запустили, и у него еще процессы в его экосистеме не сбалансировались, круговороты веществ, и может сложиться ситуация, когда аномально размножаются цианобактерии и покрывают просто все вот таким вот налетом. Ну, вот, собственно, как здесь на этой фотографии. Это типичный пример цианобактериального мата, но, правда, надо понимать, что в условиях нынешней Земли там не только цианобактерии участвуют, там, в общем, и зеленые водоросли могут участвовать, но идейно, я думаю, понятно. Так вот, строматолиты – это фактически цианобактериальные маты, которые оказываются в сложных жизненных условиях. Ну, вот тут как раз строматолиты. Если мы распилим строматолит, то мы увидим, что это такой пенек, слоистый. Как они формируются? Они формируются за счет того, что вот есть цианобактериальный мат, ему для существования нужен фотосинтез. Но ведь мы помним, что на дне водоема они, чтобы нормально жить, должны быть погружены в воду. Ну, хотя бы большую часть времени. На дно водоема все время осаждаются осадки. Песчинки, частички ила, глины. Они заиливают этот вот цианобактериальный мат. Единственная возможность, что сделать у такого цианобактериального мата? Обрасти эти частички. И как бы сам мат поднимается немножко наверх, оставляя под собой спрессованный слой вот этих осевших частичек. И так он поднимается, поднимается, а под ним растет вот этот пенек из осадков. Ну, собственно говоря, в те геологические эпохи, когда на планете не было животных, строматолиты были очень распространены, сейчас они редко, но встречаются, на самом деле. Но все-таки значимой роли в жизни нашей планеты больше не играют. Однако мы с вами обсудили, что строматолиты были. Ну, появляются они вот как раз в конце археи, а часто встречаются в протерозое. И вот мы подошли к третьему иону, протерозойскому иону, он же протерозой, начался 2,5 миллиарда лет назад, закончился примерно 540 миллионов лет назад. Давайте позволим себе небольшую вольность, чтобы проще было запомнить. Примерно 540 миллионов лет назад. Как я уже сказал, до почти середины 20 века
предполагалось, что ничего особенного в протерозое не происходило. Собственно, протерозой назван протерос первейший, зои жизнь, потому что, ну, когда ученые поняли, что вот у нас мы в начале фанерозойского эона, следующего за протерозойским, в начале его кембрийского периода, находим окаменелости сразу практически всех типов животных современных. Ну, они же все-таки должны были эволюционировать из чего-то более простого. Если мы не считаем, что это некий высший разум хлопнул в ладоши, и все вдруг появилось из ниоткуда. Ну, или из глины. Поэтому протерозой исходно как бы называли протерозоем, просто предполагая, что ну где-то здесь все и возникло. Мы знаем сейчас, что жизнь возникла еще в археи, причем, видимо, где-то ближе к началу археи, как ни странно. А в протерозое жизнь вполне себе процветала. Но что это за странные какие-то геометрические объекты перед нами? Согласитесь, немножко инопланетно выглядит. Давайте попробуем разобраться. Ну, для начала пробежимся по тому, а что в протерозое еще случилось. Наверное, важнейшими событиями протерозоя было появление так называемой эукариотической клетки, клетки, генетический материал которой упакован в специальную структуру ядро. Почему это важно? Ну, потому что вот сейчас все организмы делятся на эукариотов и прокариотов. Прокариотические организмы – это, собственно, бактерии и археи, которых мы упомянули. У них их генетическая информация представлена в виде кольцевой молекулы ДНК в клетке, не упакованной ни в какое ядро. У эукариотических организмов молекулы ДНК, их обычно там довольно много, упакованы в специальную структуру ядро. Не будем углубляться в детали строения клеток, но скажем просто, что эукариотические клетки устроены значительно сложнее, чем прокариотические, и им доступно значительно больший набор действий. Они могут достигать больших размеров обычно. Они могут поглощать какие-то крупные объекты, фагоцитировать, вворачивая мембрану клетки, структуру, отделяющую внутренность клетки от наружной среды, и таким образом поглощая какие-то крупные объекты. Что важно сказать про эукариотическую клетку, что, видимо, собственно, процесс возникновения эукариотической клетки происходил что-то около 1,5 миллиарда лет назад, и тогда же одновременно с этим произошло очень интересное. В эукариотических клетках появились митохондрии. Митохондрии – это специальные органоиды клеток, структуры внутри клеток, которые обеспечивают их энергией. Как мы сейчас знаем, митохондрии появились в процессе эндосимбиоза, который описывается эндовнутренний симбиоз, соответственно, сожительства, который описывается теорией симбиогенеза. Теория симбиогенеза подразумевает сим вместе, биожизнь, генезис происхождения, теория сожительственного происхождения. Теория симбиогенеза подразумевает, что где-то 1,5 миллиарда лет назад вот эти древние эукариотические клетки, уже, видимо, с ядром, поглотили бактерий, которые сначала стали жить у них внутри, а затем стали теми самыми митохондриями, утратив самостоятельность. В наших клетках они, безусловно, тоже есть. В клетках всех эукариот есть митохондрии, кроме тех, кто их утратил в процессе эволюции. Такие тоже есть. Но они не являются самостоятельными организмами. Они, понятное дело, сейчас являются частями наших клеток. Очень интересный, кстати, момент. Он наглядно демонстрирует, что для эволюции фундаментальной ценностью является не жизнь, а успех генетической информации. Дело в том, что ни одна часть клетки не жива, соответственно, митохондрии не живы, хотя являются потомками живых существ. Но внутри каждой митохондрии есть кольцевая молекула ДНК,
Собственно, они прекрасно успешны. И так же, как и митохондрии, но позже них появились хлоропласты. Это фотосинтезирующие органоиды клеток, фотосинтезирующих эукариот. Появились в результате эндосимбиоза, внутреннего симбиоза с цианобактериями. Это случилось несколько позже, но тоже тогда в протерозое. Ну что ж, вроде бы широчайшими мазками мы пробежались по истории жизни на нашей планете. И вы, конечно, можете спросить, а мы же вроде собрались здесь говорить про удивительных существ, которые жили в конце протерозойского эона, не похожих ни на что, а пока как-то все до них не дойдем и не дойдем, мы уже почти пришли. Просто чтобы полноценно про них говорить и попробовать, сказал, разгадать некоторые связанные с ними загадки, нам как раз нужно было примерно понимать, что происходило до этого. И вот мы подошли к предпоследнему уже периоду. То есть, я напомню, эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. Нас интересуют два последних периода протерозойского эона. Это криогеновый период, он же криогений. Сейчас я прошу прощения. Он длился с 720 до 635 миллионов лет назад. Что нас интересует в этом периоде? Нас интересует, что в криогеновый период наблюдались одни из самых значительных событий оледенения нашей планеты. Возможно, кто-то из вас слышал про гипотезу Земли-снежка. Про то, что, ну, как минимум в криогеновый период, а, возможно, в еще более ранний что-то подобное происходило, что если температура на планете падает, в полярных областях начинают расти ледяные шапки, и они расползаются все южнее, южнее, южнее. Но чем больше площадь поверхности планеты оказывается покрыта ледяной шапкой, тем больше ее альбедо, отражающая способность. Тем больше солнечных лучей отражаются обратно, тем слабее она нагревается, тем ниже опускается температура на ее поверхности, и тем больше разрастаются ледяные шапки. Гипотеза Земли-снежка подразумевает, что при определенной площади ледников на планете оледенение планеты должно стать самоподдерживающимся процессом, самоусиливающимся, прошу прощения, процессом, и в какой-то момент Земля должна оледенеть полностью. Вот есть некоторые основания предполагать, что в криогеновом периоде, который длился с 720 до 635 миллионов лет назад, произошло что-то подобное. Ну, отдельный вопрос тут, конечно, а как тогда Земля растаяла? Хочется сказать, ну, может, вулканы изверглись, но это какой вулканизм должен быть, честно говоря? Или какого размера астероид, чтобы в это все попал, чтобы запустился процесс оттаивания? Вот с замерзанием Земли еще более-менее понятно, с оттаиванием из такого состояния есть некоторые вопросы, хотя есть ряд довольно правдоподобных предположений, как это могло быть. Впрочем, мы сейчас не про палеоклиматологию, хотя это очень интересно. К концу криогенового периода, он же коротко называется криогений, Земля, видимо, оттаяла. Вообще, понятно, что когда мы говорим про эволюцию одноклеточных форм жизни, есть очень большая проблема. Когда ты одноклеточный, довольно тяжело окаменеть. Если у тебя нет какого-то внешнего или внутреннего скелета, у одноклеточных организмов даже внутренние твердые скелеты бывают, такие хорошо окаменевают.
Но, правда, про строение клетки сложно какие-то подробности узнать. Современные методы исследования осадочных пород позволяют находить окаменелости одноклеточных организмов. Ну, собственно говоря, теперь понятно, почему там, во второй половине 20 века все были уверены, 19 века, прошу прощения, все были уверены, что раньше кембрийского периода, там, начавшегося примерно 540 миллионов лет назад, вообще ничего не было. Ну, на протяжении археи и протерозоя в основном-то существовали одноклеточные, сначала только прокариотические организмы, археи и бактерии. Затем 1,5 миллиарда лет назад появляются эукариотические, но тоже сначала одноклеточные. Вообще вопрос возникновения многоклеточности, он чрезвычайно интересен, но на нем мы останавливаться точно сейчас не будем, а то не успеем. Так или иначе, вот со времени 1,5 миллиарда лет назад до времени примерно 635 миллионов лет назад неверным будет сказать, что ничего особенного не происходило. Происходило. Но мы про это достаточно мало знаем. Там есть ряд интересных вещей. Возможно, просто о них стоит отдельно нам как-нибудь собраться и поговорить. Так или иначе, когда заканчивается криогеновый период и начинается идиокарский, он же венский период, а длился он с 635 до примерно 540 миллионов лет назад, происходит интересное. Именно в это время начинается активное, еще большее накопление кислорода в атмосфере, потому что на самом деле на протяжении, вот как бы в конце археи, начале протерозоя, кислород довольно активно накапливался в атмосфере. Затем на протяжении протерозоя он держался на одном уровне, иногда даже на самом деле чуть-чуть снижался. А отдельная история. Не будем сейчас углубляться. А вот как раз на рубеже криогения и идиокарского периода он начал, концентрация кислорода стала резко повышаться. И понятно, что стала повышаться концентрация кислорода в атмосфере, стала она повышаться и в воде. А что значит повышенная концентрация кислорода? Это значит, что организмы могут становиться больше. Потому что если ты аэроб, то есть тебе нужен кислород для обмена веществ, когда ты одноклеточный, ты можешь довольствоваться небольшой концентрацией кислорода в целом. Но чтобы стать большим и многоклеточным, кислорода должно быть больше. Иначе просто ты не сможешь обеспечить все свои ткани кислородом. Ничего не получится. А большим быть удобно. Ведь большой размер – это самый простой способ уйти из-под воздействия хищников. Собственно говоря, видимо, это и случилось, когда в конце криогения, начале идиокарского периода, в начале идиокарского периода стал в атмосфере и в океане накапливаться кислород, видимо, это было связано с тем, что Земля оттаяла. Да, активнее пошел фотосинтез, так взрывно, я бы сказал. Концентрация кислорода увеличилась, и какой-то группе организмов удалось достичь крупных размеров. Сразу хочу сказать, сейчас мы знаем, что в это время на планете уже были красные водоросли. Это одна из групп царства растения. Уже были зеленые водоросли, судя по всему, тоже одна из групп царства растения. А с животными все очень интересно. Итак, давайте нырнем в моря идиокарского, он же венского периода. Да, почему написано идиокарский, в скобках венский период? Вообще, честно говоря, долгое время
вот это время до фанерозойского эона, в которой мы живем, первый период фанерозоя, напомню, это кембрийский период, вот это докембрийское время, оно биологов не особо интересовало, и геологам с палеонтологами тоже было не настолько принципиально, как там эти периоды делить, называть. Вопрос стоял не остро. Но на самом деле уже во второй половине 19 века аверны их смогли идентифицировать только к середине 20 века. В породах идиокарского возраста периодически находили странные какие-то структуры. Настолько странные, что такие, например, даже никому поначалу не приходило в голову, что это животные. Нет, некоторые исследователи высказывали предположение, что, слушайте, а что-то в докембрийских осадочных породах вроде как животные какие-то, на что им говорили. Есть животные, все знают, что животные, что животные. И вообще, жизнь появилась в кембрийском периоде. Именно из-за этого убеждения их игнорировали, но еще из-за того, что, согласитесь, штука перед нами странная, мягко говоря. Когда повезло и стали находить представителей так называемых вендобионтов, организмов, живших в идиокарском периоде, в лучшей сохранности, с деталями, с вот такими, и в достаточно больших количествах в разных уголках нашей планеты. Одно, кстати, из замечательных месторождений, местонахождений, прошу прощения, оговорился, местонахождений окаменелостей идиокарского периода у нас как раз на берегах Белого моря есть. Так вот, стало понятно, что, похоже, это живые существа. И вот тут, сначала все обрадовались, ура, наконец-то нашли в докембрийских осадочных породах живых существ. Параллельно с этим, правда, еще как в 30-е годы 20 века появилась электронная микроскопия, позволившая рассматривать супермаленькие объекты. И, в общем, удалось обнаружить и окаменелости бактерий и археи, и раннепротерозойского, и архейского возраста. То есть с середины 20 века довольно быстро вот это спала завеса, черная завеса с археей и протерозоя. Стало понятно, что все нормально, жизнь докембрийская была, постепенно развивалась. Но один существенный вопрос никуда не делся при этом. Я уже упомянул, что все современные типы животных, абсолютное большинство современных типов животных, с самого начала кембрийского периода уже представлены. С середины кембрийского периода уже представлены. Откуда они взялись? То, что были обнаружены крупные, судя по всему, многоклеточные организмы, ключевое слово здесь, судя по всему, в докембрийском и диакарском периоде, это действительно была сенсация. Потому что, как-то не так внезапно начиналась история крупных многоклеточных организмов. И вот тогда-то сразу палеонтологи забеспокоились. Дело в том, что в англоязычной литературе он там, в середине 20 века назывался идиокарский период, а в русскоязычной – венский. Понятно, что на протяжении значительной части 20 века коммуникация между русскоязычными учеными и англоязычными была несколько затруднена, и поэтому долгое время так и шло параллельно, что во всем мире этот период называли венский, а у нас... Ой, прошу прощения, во всем мире этот период называли идиокарский, а у нас венский. То есть получалось, что когда 600 миллионов лет назад на территории всей планеты шел идиокарский период, на территории будущего Советского Союза шел венский. Потом, в 90-е годы договорились, что окей, давайте просто,
этот период в англоязычной литературе, так и будем называть идиокарский, в русскоязычный венский. Сейчас все-таки все согласились его называть идиокарский период, но за существами, которые населяли его, сохранили название вендобионты, существа, обитатели Венда. Ну, есть, правда, там у геологов и палеонтологов некоторые идеи, как термин «вент» чуть по-другому использовать, но для нас это не принципиально. Так вот, что же это? А это Диккенсония. Диккенсония, сейчас я прошу прощения, Диккенсония – это один из широко распространенных вендобионтов. Но я не ответил на вопрос, что это. Это реконструкция Диккенсонии. Это отпечаток Диккенсонии. Что это? На самом деле, на это до сих пор никто не ответит точно. Ну, видно, что это что-то было плоское. Или оно стало плоским, когда его, не знаю, завалило подводным оползнем и расплющило. Непонятно. То есть, насколько вот эта окаменелость отображает реальную форму существа? Может быть, она сильно изменилась в процессе захоранивания. А, видимо, для того, чтобы вендобионты окаменевали, должны были наступать довольно необычные условия, потому что это явно были мягкотелые организмы. Но при этом с какой-то структурой снаружи и внутри. Двигались ли диккенсонии? Вопрос. Или вот это? Вообще, честно говоря, похоже на какое-то растение, да? Похоже. Это чарния. Ее реконструируют вот так вот, что это, видимо, были какие-то прикрепленные к субстрату, наверное, фильтраторы. Причем эти существа были довольно крупные, то есть это там несколько сантиметров и десятки сантиметров. Ну что это? Про вендобионтов, честно могу сказать, до сих пор непонятно, корректно ли их относить к животным. На самом деле, кем их только не считали за прошедшие 70 лет, и животными, и предлагали выделить в отдельное царство вообще. Были даже в начале 21 века от очень именитых, надо заметить, ученых, предположение, что, возможно, кто-то из них был вообще лишайниками или подобными, похожими на них существами, в общем, грибами. Лишайник, напомню, лишайники – это симбиотическая структура, где есть гриб и либо зеленые водоросли одноклеточные, либо какие-то цианобактерии. Были предположения, что это просто были такие странные, сложно организованные цианобактериальные маты. Что интересно, для тех же диккенсоний обычно не показано наложение одних объектов на другие, одних диккенсоний на другие. Более того, вокруг каждой диккенсонии есть такая своеобразная полоса отчуждения. И некоторые из диккенсоний даже искажали формы тела, явно чтобы не попасть в эту полосу отчуждения. Это что значит, что оно все-таки прикрепленно росло? До сих пор, я когда сказал, что некоторые исследователи предполагали, что, возможно, это какие-то чуть ли не лишайники, знаете, о чем это говорит? О том, что до сих пор непонятно, где происходила жизнь этих организмов, на суше или в воде. Для большинства сейчас вроде доказали, что более-менее все-таки в воде. Для некоторых непонятно. А если на суше, то возникает сразу столько вопросов. В случае с чарнией, которую реконструируют вот так, хочется
привести очень простой пример. Вот смотрите, вы представляете себе дерево клен, я думаю. Без труда его можете представить. На нем есть листья. Вот кленовый лист падает на дно озера, и остается его отпечаток. Спустя, ну, допустим, не знаю, 1,5 миллиарда лет на нашей планете высаживается экспедиция с другой планеты. И исследователи с другой планеты первое, что обнаруживают, а на самом деле спустя 1,5 миллиарда лет на поверхности, по крайней мере, планеты из-за увеличивающейся светимости Солнца никакой сложной жизни точно уже не останется. И из-за остановления остановки мантийной конвекции, движение расплавленного вещества нашей планеты тоже, в общем, через 1,5 миллиарда лет наша планета будет выглядеть совсем, будет совершенно не таким райским местом для жизни. Это нам сейчас иногда кажется, что что-то не так как-то. Нет, это райское место для той жизни, которую мы знаем, безусловно. Через 1,5 миллиарда лет будет не так. Так вот, высадятся экспедиции инопланетных ученых, и, допустим, первое, что они найдут, это отпечаток кленового листа. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, не зная про то, что вообще бывали деревья на этой планете, царство растений было, как они устроены, они сразу поймут, что это было? Кто-то из них скажет, наверное, это куда-то ползло. Кто-то скажет, да что вы, оно плыло. Третий скажет, нет, оно парило в воздухе. Ну и, наверное, закончится тем, что, подумав, решат, что оно росло просто. Догадаться, что это часть большого дерева, мягко говоря, сложно, пока ты не нашел дерево. Отсюда, кстати, есть мысль, что, возможно, тела вендобионтов выглядели совершенно иначе, а мы находим только те их части, которые просто хорошо окаменевают. Поэтому, да, чарнию мы реконструируем так. Да, скорее всего, это относилось к царству животных, но подробнее. Или вот, например, Сприггина. Хочется в ней увидеть... Хочется в ней увидеть что-то похожее на современных, но на самом деле тоже совершенно непонятно. Или вот, например, Инария. Ну, такой немножко похожий на головку чеснока, похожее что-то с трубочкой вот такой. Видимо, сидела на дне, видимо, фильтровала. Или вот это вот существо. Это довольно распространенный вендобионт, кимберелла. Посмотрите, какие, начиная с 70-х годов, были разные реконструкции кимбереллы. Очень разные. Сейчас мы предполагаем, что это что-то вот максимально близкое к реконструкции вот здесь 2007-2009 годов. Но опять же, что это? Для вендобионтов... Для некоторых из них мы почти уверены, что они двигались. Но для большинства, честно говоря, мы не можем уверенно сказать, двигались они или не двигались. Понятно, что когда мы говорим про окаменевание мягкотелых организмов, реконструировать их очень тяжело. Или вот, например, трибрахидиум. Трибрахидиум – это существо, потрясающее тем, что у него трехлучевая симметрия. Трехлучевая симметрия, честно говоря, изредка и сейчас встречается у животных. Ну, например, у значительной части представителей типа круглые черви, нематода, у них на головном конце расположены три губы. Есть еще некоторые существа, у которых встречается трехлучевая симметрия, но это чрезвычайно экзотика в царстве животных. А у вендобионтов трехлучевая симметрия достаточно регулярно встречалась. Как это жило, мы не знаем.
почему-то слово «обитавший» из-за главной буквы, прошу прощения. Таким образом, вот рассмотрев этих странных существ, а это, повторюсь, позволю себе повториться, довольно крупные организмы, среди них, ну, они есть те, кто достигал нескольких сантиметров и нескольких десятков сантиметров. У вендобионтов можно выделить, ну, наверное, три основных отличительных признака, которые для них характерны. Первое – нет рта. Ни у кого из вендобионтов не нашли ни рта, ни следов укусов. Именно поэтому иногда, знаете, еще поэтично называют сад эдиакарского периода, ну, по аналогии с Эдемским садом, с райским садом, где никто никого не ел. Да, на самом деле отсутствие у них рта – это большая проблема, потому что именно это дает основание, в общем, предполагать, что, может, все-таки это были не животные, может, это было что-то принципиально иное. Может, это были какие-то очень примитивные организмы, которые лежали на дне и, например, фотосинтезировали, и животными не были, относились к отдельному царству или как-то неожиданно относились к какому-то из ныне существующих, но других, ну, вот как если говорить про лишайники, которые являются симбиозом грибов и фотосинтезирующих одноклеточных организмов. Отсутствие рта и отсутствие следов укусов – это большая проблема. Но зато возможный ответ на то, а куда они делись. Равномерный рост – вторая отличительная черта. Что здесь имеется в виду? Когда рождается ребенок человеческий, пропорции тела у него, мягко говоря, не такие же, как у взрослой особи. Мы растем неравномерно. И абсолютно, для абсолютного большинства животных характерен неравномерный рост. То есть детеныш, даже если развитие прямое, то есть без личинки, которая не похожа на взрослый организм, детеныш имеет другие пропорции тела, чем взрослый. Для вендобионтов характерен равномерный рост. То есть маленький трибрахидиум имеет те же пропорции тела, что и большой трибрахидиум. Также у них встречается трехлучевая симметрия и симметрия скользящего отражения. Что такое симметрия скользящего отражения? Ну вот на этой реконструкции Чарни она хорошо видна. Посмотрите, у нее отдельные вот эти дольки, они как будто смещены. Все равно, как если бы у меня одно плечо было здесь, а другое было на 20 сантиметров ниже. Я напомню, что сейчас, если мы говорим про симметрию организмов, то мы можем выделить два основных типа симметрии. Это радиальная или лучевая симметрия, когда через организм можно несколько плоскостей симметрии провести, и билатеральная, двусторонняя, B2, латеросторона, как у нас с вами и у абсолютного большинства животных, когда можно провести одну плоскость симметрии, делящую на левую и правую половину. Среди вендобионтов было много организмов с симметрией, максимально похожей на билатеральную, но это не билатеральная симметрия, это то, что называется симметрия скользящего отражения, как будто у билатерально-симметричного организма одну половину немножко сдвинули относительно другой. А вот этот набор свойств, он не позволяет до сих пор однозначно ответить на вопрос, а что это было. Я сейчас, честно говоря, затронул... Мы еще не заканчиваем, если что. Я прошу прощения, что сегодня так занимаю долго ваше время, но все-таки хотелось бы, чтобы у вас сформировалось некое цельное представление, насколько это возможно, о вендобионтах, а вот здесь без подводки рассказа о вендобионтах и дальнейшего некоторого анализа никак не обойтись. Но я надеюсь, я вас не слишком еще утомил. Так вот, все это до сих пор не позволяет однозначно нам разобраться с тем, а кем же были вендобионты. Я действительно рассказал про их небольшую часть. Если вам интересно, вы можете
посмотреть сейчас очень много, это довольно популярная тема реконструкции вендобионтов, и попоражаться вообще, какими они бывали, возможно, бывали, потому что, я уже сказал, мы говорим о реконструкции мягкотелых организмов, на самом деле даже о том, имеем мы дело с целым телом или нет, мы четко ответить не можем. Но не только такие организмы, которых нельзя никуда отнести, жили в Эдиакарском периоде. В Эдиакарском же периоде жили представители тех типов, которые мы сейчас можем идентифицировать. И это очень интересно, потому что это работа последних там, пары-тройки десятилетий, когда становится понятно, что помимо вот, собственно, таких загадочных вендобионтов, были вендобионты, которых можно, по крайней мере, с большой долей вероятности отнести к каким-то современным типом. Например, представители типа членистоногие. Ну, казалось бы, где вендобионты и где членистоногие? Тем не менее. Ну, про то, кто относится к типу членистоногие, я думаю, вы представляете. Это там ракообразные, паукообразные, насекомые, организмы, тело которых обычно разделено на какие-то сегменты, ну, от значительной части этих сегментов отходят парные конечности. Неужели в венском периоде, в эдиакарском периоде мы находим прямо членистоногих? Ну, честно могу сказать, прямо представителей типа членистоногие мы там не находим. Но мы находим их родственников. Есть такой замечательный тип – анихофоры. Их сейчас всего около 100 видов. Это исключительно наземные организмы. Это единственный вообще тип животных, представленный исключительно наземными организмами. Они являются родственниками членистоногих, причем достаточно близкими. То есть понятно, что предки членистоногих, видимо, выглядели как-то похожим образом. Вообще, анихофоры долгое время для зоологов беспозвоночных были загадкой, потому что, ну, вроде да, похожи они на членистоногих, только сами анихофоры, вернее так, членистоногие на анихофор похожи, но анихофоры сами это больше даже ни на кого особенно не похоже. То есть от членистоногих к анихофорам понятно, как более-менее провести, рассмотреть их эволюционное родство. Анихофоры-то от кого? Да и потом так странно, малочисленный, исключительно наземный тип. Анихофоры вообще замечательные организмы. Они по-английски называются трогательно velvet worms, плюшевые черви. Действительно такие плюшевые. Охотятся только совсем не плюшево. Они на своих плюшевых ножках идут не спеша, очень потешно. Видят какую-нибудь жертву, из специальных желез плюют на нее слюной, прилепляют ее к земле, на плюшевых ножках подходят, достают совершенно не плюшевые челюсти и начинают эту жертву поедать. На самом деле, относительно недавно удалось разобраться, что, например, в кембрийском периоде, первом периоде фанерозойского иона, я напоминаю, эдиакарский, он же венский период, это последний период протерозойского иона, предыдущего перед фанерозойским. Так вот, ну, давно знали, что в кембрийском периоде, в начале фанерозойского иона, жили такие существа галлюциногии. Вот их отпечатки, долго не могли разобраться, где у них верх, низ, где перед, зад. Вот сейчас реконструкции галлюциногии выглядят так. Действительно странные морские существа. Как мы понимаем сейчас, они относятся к типу анихофоры. Это, да, родственники, правда, давно вымершие современных вот этих вот милых анихофор.
этих древних морских анихофор выделяют в класс ксенузии. Ну, класс ксенузии внутри типа анихофора. И, собственно говоря, долгое время считали, что ксенузии это существа, которые появились в где-то в начале кембрийского периода. Но не так давно удалось уточнить, что одно из них, собственно, существо, относящееся к роду ксенузион, жило, видимо, в конце Идиакарского периода. Вот его отпечаток, ну, видно, что что-то просто такое с повторяющимися элементами. Вот как его реконструируют. Это уже, очевидно, животное. Подвижное животное. С парными конечностями животное. Более того, животное, которое относится, ну, по крайней мере, по нашим нынешним представлениям,

Как я уже сказал, раз мы о них афор находим, то это прямой путь к тому, что мы понимаем, что пусть членистоногие, видимо, все-таки не появлялись в Адиакарском периоде, но эволюция их началась явно там. Эволюция их предков. Или, например, тип хордовый, к которому относимся мы. Ну, тут совсем странно. Вообще, знаете, как-то вспоминая школьную программу, кажется, что, ну, хордовые-то они где-то потом появились. Позволю себе напомнить, что сейчас тип хордовый представлен тремя подтипами. Бесчерепные, оболочники, они же личиночно-хордовые, и позвоночные. Позвоночных мы не найдем в Адиакарском периоде. Бесчерепных тоже не найдем, но вот интересно. Собственно, представители подтипа бесчерепные, они сейчас представлены единственным классом ланцетники. Очень примитивно устроенные, хордовые. Как мы сейчас понимаем, это, собственно, самые примитивные из ныне живущих групп хордовых. У них есть интересная особенность. Их миомеры, ну, мышцы, вдоль тела организованы по принципу симметрии скользящего отражения. Да, у самых примитивных представителей нашего типа есть элементы в теле, которые расположены сообразно симметрии скользящего отражения. Поэтому возможно, что кто-то из вот этих вот совершенно фантастических вендобионтов – это вообще наши предки. Потому что именно в нашем типе сейчас встречается симметрия скользящего отражения. Но прям ланцетников там никто пока не обнаружил, но относящихся к подтипу бесчерепные. А вот с другим подтипом – оболочники, они же личиночно-хордовые, все интересно. Есть несколько классов внутри оболочников, собственно, асцидии, аппендикулярии и сальпы. Асцидии, напомню, очень странно устроенные организмы, похожи на бочонок с вводным и выводным отверстием. Через вводное засасывается в глотку жидкость, через выводное выталкивается. Причем вот здесь я попрошу обратить внимание. Смотрите, у них очень интересно. У них в глотке много отверстий, которые являются жаберными щелями. Через них отжимается вода, на стенках глотки залипают питательные частички, и затем они попадают, ну, частицы, которые можно переварить, они попадают в пищеварительную систему. Если бы я был асцидией, у меня бы вот тут было множество жаберных щелей в глотке, по бокам от горла были бы две кожные складки, которые вот так бы срастались, оставляя эту пустоту, и одно открытое отверстие. И сюда же, в эту пустоту, выходило бы в это пространство анальное отверстие. И, соответственно, когда я отжимал бы воду через многочисленные жаберные щели, у меня выталкивалась бы вот эта отфильтрованная вода, и то, что выходит из анального отверстия, тоже через выводное отверстие. Вот как устроены асцидии. Интересно, что личинки асцидии, ну, я про них подробнее рассказывал, когда говорил про беспозвоночных хордовых-то, напомню, пожалуйста. Главное не путать понятия хордовые и позвоночные. Позвоночные животные – представители подтипа позвоночные. Беспозвоночные – это все остальные. Собственно, два из трех подтипов, типа, к которому относимся мы, представлены беспозвоночными животными. Это бесчерепные личиночно-хордовые. Так вот, у личинок асцидий есть та самая хорда, нервная система сложнее организована, нервная трубка у них есть. Они плавают, затем прикрепляются и превращаются вот в это. Такой фильтрующий бочонок. Долгое время был дискуссионным вопрос, кто более исходен из них для, ну, по плану строения для хордовых, ланцетники или асцидии. Ну, предполагалось, что, возможно, ланцетники – это неотенические, потомки неотенических личинок асцидии. Я напоминаю, неотения – это процесс, это ситуация, когда организм начинает размножаться на личиночной стадии. И некоторые эволюционные переходы явно с этим были связаны. Но сейчас мы понимаем, что нет, это исходный вариант строения хордовых, он ближе к ланцетникам, а асцидии – это просто те древние хордовые, которые стали вот такими прикрепленными фильтраторами и, соответственно, упростились, ну, потому что понятно, когда ты прикрепленный фильтратор, просто пропускаешь через себя воду, тебе несложная нервная

0: Мне система не нужна, ни органы чувств, что знай себе, фильтруй. Повезло, не повезло. Отфильтровал достаточно или нет. И все. Нервная система упрощается. Все. Это важно, что асцидии – это, согласно нашим представлениям, довольно сильно упростившиеся хордовые. Ну, это вот метаморфоз преобразования личинки асцидии, как она прикрепляется и становится взрослой. Напомню, что они удивительны тем, что в их крови есть вещество гемованадин. У нас гемоглобин с железом, у них гемованадин с ванадием, с очень не до конца понятными функциями. Но про них я отдельно мы уже говорили. Бывают довольно разные по цветам, размерам, но основное у них, основные черты все более-менее одинаковые. Такой бочонок с двумя отверстиями, одно вверх, другое вбок чаще всего. И внутри спрятана глотка с жаберными щелями. Одним из вендобионтов, давно причем известен, то есть если с вот, ксенузионом, который к ксенузиям и, соответственно, к типу анихофора относится, долгое время просто считали, что это кембрийский организм, а потом, когда уточнили датировку, оказалось, что идиокарский, то с аузией никто не сомневался. Вот слева ее окаменелость. А дальше весь вопрос, как реконструировать. Если реконструировать ее как посередине, то получается действительно что-то странное. Губка, не губка, непонятно. А если предположить, что реконструировать ее надо вот так вот, как правая реконструкция, что это стенки глотки с жаберными щелями, а вокруг было еще что-то мясистое. Получается очень похожее на асцидию. И на самом деле, чем дальше, тем больше находят среди вендобионтов, опять же повторюсь, среди как бы классических вендобионтов, потому что ксенузион, про который мы поговорили из анихофор, это все-таки существо, которое появилось явно в конце идиокарского периода. Аузия и похожие на нее существа жили на протяжении значительной части идиокарского периода. Но если это асцидии, а асцидии сами по себе – это упростившиеся хордовые, перешедшие к прикрепленному и фильтрующему образу жизни. Получается интересная ситуация, что хордовые должны были возникнуть еще раньше, просто не попадают в геологическую летопись. А также среди вендобионтов находят... Есть некоторое количество организмов, которые относят к типу стрекающие, ну, конкретно к классу сцифоидные медузы, как предполагают. Но здесь все довольно сложно. Вы представляете себе окаменевшую медузу? Вот, и все с трудом представляют. Есть среди вендобионтов организмы вроде бы с лучевой симметрией, похожие на каких-то окаменевших медуз, но там есть вопросы. Хотя, исходя из того, что мы знаем про эволюцию царства животные, представители типа стрекающие тогда уже должны были бы быть. Просто потому что сейчас мы можем, ну, используя современные методы, реконструировать, сколько миллионов лет назад, там, примерно, понятно, разошлись те или иные эволюционные ветви в царстве животных, да, медузы тогда должны были быть, поэтому логично, что некоторые такие, скорее, округлые формы окаменелости идиокарского периода идентифицируются, как, например, представители класса сцифоидные. Но... есть одна большая загадка. Сейчас мы практически не сомневаемся, что из ныне живущих животных самым примитивным типом являются губки. Мы про них неоднократно уже говорили, да, что они принципиально отличаются от всех животных тем, что остальных животных тем, что у них, прошу прощения, тавтология, принципиально более просто устроена многоклеточность, нет настоящих тканей. И что базальные, то есть где-то находящиеся в самом основании эволюционного ствола животных, вот предки всех животных, должны были бы, похоже, быть на губок. А вот губок мы не находим в идиокарском периоде, в явном виде. мы находим существ, которых вроде как можно идентифицировать как губки. Более того, есть основания предполагать, что уже почти 900 миллионов лет назад губки были, потому что некоторые окаменелости значительно доидиакарского возраста, вроде как можно идентифицировать как губки, но непонятно. То есть они должны были быть, но, видимо, выглядели как-то по-другому. Потому что тех существ, которых бы вот безошибочно можно было отнести к губкам, ну, в самом конце эдиакарского периода такие начинают появляться, а на протяжении большей части времени существования тех самых вендобионтов нет. Получается интересная ситуация, что среди организмов, которые жили в эдиакарском периоде, можно найти тех, кто похож на каких-то современных. Причем, вот мы говорили про ксенузи, относящиеся к типу анихофоры. У них нормальная для животных билатеральная симметрия, да, но они появляются в самом-самом-самом конце эдиакарского периода. Поэтому их все-таки, видимо, вот к настоящим таким вендобионтам относить не совсем корректно. Получается, что вендобионты – это какая-то загадочная группа организмов, у которых действительно не было рта, была очень странная симметрия тела, очень странный рост. Кем они были? Похоже, что некоторые из них действительно были нашими предками. Сейчас у нас есть все основания так думать, что они были либо относились к типу хордовые, либо были их предками. Но большая часть из них все равно была непонятна чем. И на самом деле сильнее всего настораживает отсутствие рта. Где вендобионты жили? Жили они, скорее всего, на небольшой глубине по одной простой причине. В эдиакарском периоде концентрация кислорода в атмосфере была все еще ощутимо ниже, чем сейчас, и океан кислородом был насыщен на небольшую глубину. На большой глубине не было достаточного кислорода, чтобы поддерживать существование достаточного количества кислорода, чтобы поддерживать существование таких крупных организмов. Они жили на небольшой глубине. Правда, небольшие глубины в океане тогда были более распространены. Помните, мы упомянули появление Луны у планеты Земля. Есть важный нюанс. Когда Луна только появилась у Земли, она была значительно ближе к Земле, чем сейчас. Она затем все отдалялась, даже сейчас чуть-чуть продолжает отдаляться, хотя сама, конечно, никогда никуда от нас не улетит, по счастью. Так вот, поскольку Луна была ближе, и в эдиакарском периоде она еще была ближе, приливы и отливы были сильнее. А на суше не было растений, которые бы закрепляли своими корнями породы. Почвы никакой не было современного типа. Соответственно, континенты очень быстро размывались. Все это стекало в океан, и вокруг континентов формировались обширные мелководья. Вот, видимо, на этих мелководьях и жили те самые вендобионты. Жили, а потом исчезли. В конце эдиакарского периода они все разом исчезают. Некоторые окаменелости, похожие на вендобионтов, встречаются в начале кембрийского периода, но как бы довольно быстро все равно исчезают. Это явно были какие-то остатки былого разнообразия. И с начала фанерозойского эона, который начался примерно 540 миллионов лет назад, разнообразие животных на уровне типов примерно такое, как сейчас. Собственно говоря, фанерозойский эон делится на три эры: палеозойская, мезозойская и кайнозойская. Вот первый период палеозойской эры, кембрийский период, который длился примерно с 540 до 485 миллионов лет назад, мы уже упомянули, что, нырнув с аквалангом в кембрийский океан, мы бы узнали планету. А, видимо, нырнув в эдиакарский, нет. Что же случилось? Ну, здесь важно понимать, что мы сейчас говорим о двух связанных, но разных вопросах. Первое. почему вдруг появились современные типы животных. Как мы уже заметили, они, скорее всего, были до этого. Просто выглядели немножко по-другому и... Почему-то вдруг вот так пышным цветом расцвели в начале кембрийского периода именно в таком виде, в котором мы их более-менее знаем. Это один вопрос, он очень интересный, про него можно как-нибудь отдельно поговорить, но нас интересует вопрос, а куда делись вендобионты? Вот эти классические вендобионты без рта, со странными типами симметрии, с равномерным ростом. Ну, ответ, скорее всего, будет следующий. Видимо, их съели. Съели, собственно говоря, испытавшие активную эволюционную радиацию животные, относящиеся к современным типам. Эволюционная радиация, ну, радиус лучше, ситуация, когда от предковой группы расходятся в разные стороны много-много разных групп, потому что условия благоприятствуют этому. Вообще, собственно говоря, скорее всего, что произошло на границе Идиакарского и Кембрийского периодов. Видимо, химический состав океана стал таким, какой он есть сейчас. И почему это... Отдельный вопрос, тоже про гидрохимию океана можно как-нибудь поговорить. И, видимо, стало энергетически выгодно иметь скелеты. Вообще, потому что содержать в себе внутренний или наружный скелет – это очень удобно. Ну, представьте, наше тело без скелета было бы не таким удобным для использования. Но делать скелет энергетически очень затратно. Вот, видимо, в начале кембрийского периода делать скелет стало легче, чем было до этого. Поэтому все подряд животные обзаводятся скелетами. И, собственно, губки-то, видимо, появляются отчетливо в геологической летописи тогда, потому что у них появляются скелетные элементы, которые называются спикулы. И все остальные тоже. И наружные, и внутренние скелеты появляются у многоклеток, у животных. И, видимо, вот такие вот организмы как раз просто съели вендобионтов. Помните, я упомянул, что зачем становиться вообще в процессе эволюции большим многоклеточному организму? Потому что это самый простой способ уйти от хищника. Нельзя исключать, что вендобионты – это какая-то эволюционная ветвь, либо родственная к животным, может быть, нет, либо каких-то очень примитивных животных, которые освоили способность переходить в крупный размерный класс, а для этого нужен определенный уровень обмена веществ, достаточно высокий, чтобы обеспечивать такое тело. И счастливы его заняли. А никаких хищников, которые могли бы ими питаться, еще не было. Возможно, как только они появились, вендобионты были вытеснены. Возможно, есть еще предположение, что вендобионты были либо почти неподвижными, либо очень малоподвижными существами, которые питались теми самыми цианобактериальными матами. Я говорил, есть вообще предположение, что они сами были чем-то похожим на цианобактериальные маты. Но все-таки, скорее всего, по крайней мере, большинство из них нет. А с появлением животных с твердыми скелетными элементами эти животные стали активно вскапывать грунт и разрушать целостность этих цианобактериальных матов, которыми питались вендобионты. Такое тоже возможно. Так или иначе, видимо, в начале кембрийского, ну, в конце идиакарского, в начале кембрийского периода животные современных типов, вот тех самых классических вендобионтов, вытесняют. Хотя мы уже поняли, что некоторые современные типы точно заходят в идиакарский период. Ну что ж, я надеюсь, я в общих чертах осветил эту тему. Тема, конечно, практически бесконечная. Даже если бы просто мы сейчас говорили просто о разнообразии вендобионтов, ничего не уточняя про них, нужно было бы в несколько раз дольше говорить. Но с разнообразием вендобионтов, если хотите, в общем, сейчас их реконструкции очень много, можно познакомиться. А с тем, кем они были, как существовали и куда делись, ну, мы, по крайней мере, попытались разобраться. Я готов ответить на вопросы. У нас есть вопросы?
1: Да, слышно меня?
0: Да, да, слышу.
1: Есть вопросы. Нас сегодня смотрят больше, чем обычно. Первый вопрос. А породы из катархеи и археи есть?
0: Ну, я упомянул в начале, из для архейского эона с самого начала нам известны, собственно, мы. Для нас начинается архейский эон, когда, собственно, появляются породы, которые мы можем к нему отнести. Для катархейского эона никаких пород, которые можно было бы отнести к этому возрасту, ни осадочных, ни там, магматических, ни метаморфических, нету. По одной простой причине. Ну, я упомянул вкратце, что есть две основные точки зрения на то, как формировалась наша планета. Гипотеза изначально холодной Земли, что когда наша планета формировалась из сталкивающихся так называемых планетеземалей, ну, объектов, примерно соответствующих нынешним астероидам, ну, астероидами их некорректно называть, похожих на них, которые сталкивались друг с другом, и понятно, чем больше этот ком рос, тем больше на него падало вот этих планетеземалей. Гипотеза изначально холодной Земли предполагает, что в итоге получился такой просто холодный равномерный каменный шар. А гипотеза изначально горячей Земли предполагает, что энергии, выделявшейся при столкновении планеты Земли, хватало для того, чтобы поддерживать этот шар расплавленным. С точки зрения сторонников гипотезы изначально горячей Земли, в конце катархейского эона просто Земля снаружи застыла и появилась земная кора. Отсюда понятно, почему мы не находим никаких пород катархейского возраста. Земной коры. Не было она. С ее появлением закончился катархей, начался архей. С точки зрения сторонников гипотезы изначально холодной Земли, вот был этот равномерный каменный шарик, затем он столкнулся с каким-то еще каменным шариком, который вышиб из него много материала, из которого появилась Луна. Луна изначально, как я сказал, была значительно ближе к нашей планете, и на самом деле приливные взаимодействия испытывает не только наша гидросфера, океан, но и литосфера, твердая оболочка. Мы чуть-чуть вверх и вниз каждый раз вслед за Луной тоже ходим, но просто поскольку вся поверхность планеты на огромной территории это делает, то это не заметно совершенно. И вот сторонники гипотезы изначально холодной Земли предполагают, что когда появилась Луна, она за счет вот гравитационных приливных взаимодействий раскачала недра нашей планеты, из-за чего они начали плавиться, и запустилась, собственно, мантийная конвекция, движение расплавленного вещества нашей планеты, которое продолжается до сих пор. И как только оно запустилось, то, в общем, дальше все начало, Земля расплавляться все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. И в конечном итоге, если с точки зрения сторонников теории изначально горячей Земли, в конце катархея застыла, просто поверхность нашей планеты появилась земная кора, то с точки зрения сторонников теории изначально холодной Земли, в конце катархеи Земля полностью расплавилась из-за гравитационных взаимоотношений с Луной, и только после этого начала остывать с поверхности, и, собственно говоря, появилась кора. Но я не зря сказал, что для нас это не очень принципиально сегодня. Так-то это интересный, безусловно, вопрос и важный, но для нашей сегодняшней темы не очень принципиально, потому что так или иначе катархей закончился с момента, когда на поверхности расплавленной планеты образовалась кора твердая. Отсюда понятно, что, в общем, никаких катархейских пород мы не находим. Да, следующий вопрос.
1: Возможно ли в ближайшем будущем кислородное изменение состава воздуха?
0: Что значит в ближайшем будущем? Если в ближайшем будущем в смысле в масштабах человеческой жизни, то я бы ответил так. Если не произойдет каких-то катастрофических событий планетарного масштаба, то нет. Понятно, что если Земля столкнется с каким-нибудь очень большим космическим телом, то поменяется все. Вот. А если Земля будет существовать в том виде, в котором она существует, то в масштабах человеческой жизни концентрация кислорода никак значимо меняться не будет. Безусловно, концентрация кислорода в целом меняется, и в больших масштабах времени она будет еще меняться. Были периоды в истории нашей планеты, когда концентрация кислорода была значительно меньше или его вообще практически не было. Были периоды, когда даже больше была концентрация, чем сейчас, почти в полтора раза. Но это все геологические масштабы времени, не короткие какие-то. И да, если что, на всякий случай, человек на такие параметры тоже... Люди, знаете, иногда себя переоценивают, как... Иногда недооценивают, а иногда переоценивают. И вот тут сразу могу сказать, что если человечество даже задастся целью использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы изменить концентрацию кислорода в атмосфере, у него это, скорее всего, не получится. Да, следующий вопрос.
1: Кто появился раньше, растение или животное? И имеем ли мы какое-то родство?
0: Да, конечно же, имеем. С точки зрения нашего нынешнего представления о том, как развивалась жизнь на планете, все живые организмы являются родственниками, так или иначе. То есть мы сейчас практически уверены в эволюционном единстве всех живых организмов на нашей планете. Вопрос, в каких масштабах времени. Последний общий предок животного и растения был одноклеточным организмом, который жил, ну, судя по всему, как раз что-то где-то в районе 1,5 миллиардов лет назад. То есть, видимо, довольно быстро после того, как... Помните, я говорил, что примерно 1,5 миллиарда лет назад появились эукариотические клетки, клетки, генетический материал которых упакован в ядро, значительно более сложно устроенные клетки, чем прокариотические клетки бактерий и архей. Тогда же у этих примитивных эукариотических клеток появились митохондрии в результате симбиогенеза с бактериями. Чуть позже, я сказал, появились хлоропласты, фотосинтезирующие органоиды. Животные и растения относятся к двум принципиально отличающимся и рано разошедшимся ветвям эукариот. Вообще, сейчас выделяют в разнообразии живых организмов нашей планеты три основные большие эволюционные ветви, те самые домены. Помните, я сказал, что есть царство, а вот царства объединяются в домены. Домен бактерии, домен археи и домен эукариоты. Эукариоты, в свою очередь, делятся на две колоссальные эволюционные ветви, одножгутиковые и двужгутиковые. Ну, предки одножгутиковых, как можно догадаться, были одноклеточными организмами с одним жгутиком, подвижным выростом клетки, клетки двужгутиковых с двумя жгутиками. Потом, правда, с этими жгутиками что только не происходило. Вот животные относятся к одножгутиковым, растения относятся к двужгутиковым. Одножгутиковые и двужгутиковые разошлись, ну вот... Где-то, видимо, в промежутке между миллиардом и 1,5 миллиардами лет, скорее ближе к 1,5 миллиардам лет. Поэтому в таких масштабах, да, родственники, но очень давно разошедшиеся. Следующий вопрос.
1: Замечание. Некорректная картинка с реконструкцией идиакарской биоты. Там не было медуз.
0: В смысле, на картинках не было медуз или А?
1: Там, сейчас, я так понимаю, там не должно быть медуз.
0: Давайте посмотрим.
1: Я, правда, уже отключил демонстрацию.
0: Да? Ладно, это была картинка с, во-первых, ксенузионом, где были медузы. И медузы были у нас на... Да, на самой первой картинке, где было идиакарский, в скобках, венский период. Помните, я упомянул что вообще реконструкции идиокарских организмов – это один сплошной вопрос. Также я упомянул, что исходя из того, что мы знаем о времени появления определенных типов внутри царства животных, которые мы можем установить по, ну, анализируя их генетический материал, геном, генетическую информацию, предположив, как давно какие группы разошлись. Что сейчас отключена, да, демонстрация?
1: Отключена, да.
0: Бог с ним, да. Я сказал, и обратите внимание, я как раз здесь никакой картинки не привел. Просто сказал, что были. В конце я предпоследний тип, который упоминал, это тип стрекающий. Те, как раз кого в школьных учебниках называют кишечно-полостные. Ну, потом кишечно-полостных разделили на стрекающих и грибневиков. Грибневики вообще в сторону. Грибневики, кстати, тоже должны были бы быть, или, по крайней мере, их предки в идиокарском периоде. Так вот, я упомянул, что, исходя из наших представлений о временных рамках эволюции различных типов животных, в идиокарском периоде представители типа стрекающие, куда относятся полипы и медузы, уже должны были бы быть. Но медузы – это мягкотелые существа, и я обратил внимание на то, что как бы не просто себе представить, как должна выглядеть окаменевшая медуза. И я сказал, что некоторых идиокарских организмов, которые имеют более-менее округлую форму тела и симметрию, близкую к лучевой, их относят к стрекающим, более того, их относят даже к классу сцифоидные, с большими оговорками, к одному из классов стрекающих, но тем не менее. Поэтому в идиокарском периоде медузы, ну, вернее так, представители типа, куда относятся существа, которых мы называем медузами, точно были. Выглядели ли они так, как современные сцифоидные медузы, вот этого мы не знаем. На реконструкциях, да, часто как бы тех вендобионтов, которых сейчас более-менее конвенционально, ну, то есть с чем все более-менее исследователи соглашаются, относят к стрекающим, к представителям класса сцифоидные, да, их реконструируют более-менее как сцифоидных медуз. Правильно это или нет, непонятно. Именно поэтому я даже никаких конкретных примеров не говорил, я просто сказал, что вот должны были бы быть, и некоторых так реконструируют. Поэтому, ну, отвечая на ваше замечание, да, мы, безусловно, не уверены. То есть можно с равной вероятностью изображать их в этом идиокарском странном мире или не изображать. Могли быть, могли не быть, но поскольку тот тип, к которому относятся современные медузы, точно был тогда, и некоторые организмы похожи на представителей, на то, как должны были бы гипотетически окаменевать представители класса сцифоидные, ну, вполне возможно. А так, конечно же, не точно. Как и со всеми остальными реконструкциями. Я не зря эволюцию реконструкции Кимбереллы привел, что как, в общем, только не реконструировали, и как что-то плавающее, планктонное, и как сидячие, ползающие и так далее. Следующий вопрос.
1: Комментарий нашего слушателя. Первые же одноклеточные типа Лука, что появились возле гейзеров, когда заканчивался белок, фосфор, чем они и питались. А когда заканчивался провиант, начинали есть друг друга. Так как хищники и появились таким образом.
0: Нет. Ответ нет. Причем уверенный нет. И все буквы в слове нет здесь большие. Я поясню. Это на самом деле чрезвычайно интересный момент. Он немножко контринтуитивный. Дело в том, что прокариотические организмы, бактерии и археи, а тот самый Лука, я почему сказал «нет» всеми большими буквами, потому что аббревиатура Лука пишется большими буквами L-U-C-A, Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок. А, безусловно, был прокариотическим организмом, конечно же. Так вот, прокариотические организмы не могут есть друг друга в принципе. Вообще. Их клетки не способны к фагоцитозу. Фагоцитоз – это способность поглощать клеткой что-то крупное, а не просто всасывать. Фагоцитоз – это прерогатива эукариот. Безусловно, среди прокариотических организмов есть внутриклеточные паразиты. Поэтому, скорее всего, в то время, когда существовала на нашей планете только прокариотическая биота, бактерии и археи, внутриклеточные паразиты-то были. Но это именно что паразиты, не хищники. Хищник должен есть снаружи, а не залезать внутрь. Если ты залезаешь внутрь другого существа, ты не хищник, ты паразит. А что касается появления хищничества, хищники появились, видимо, как только появились эукариотические организмы. Среди одноклеточных эукариотических организмов много хищников. Ну, самые яркие примеры, например, инфузории, мы про них говорили довольно подробно, амебы многие являются хищными. Когда ты одноклеточный, но твоя клетка у тебя эукариотическая, значительно более сложно устроенная, чем прокариотическая клетка бактерий архей, ты можешь быть хищником, но дальше возникает проблема. Когда ты одноклеточный хищник, питающийся с помощью фагоцитоза, как бы вворачивая свою мембрану и таким образом поглощая кого-то, ты не можешь съесть того, кто больше тебя размером. Ну, вернее, некоторые инфузории, правда, решили в процессе эволюции этот вопрос, могут они высасывать других одноклеточных, но инфузории вообще большие оригиналы. Так вот, но в самом простом варианте ты не можешь съесть того, кто больше тебя. Именно поэтому я и сказал, что самым простым и понятным, как бы эволюционным способом уйти от прессы хищников, стать больше. Скорее всего, многоклеточность у животных-то и появилась, собственно говоря, ну и, собственно, к животным сейчас относятся только многоклеточные организмы, поэтому животные как таковые появились. Ну, понятно, что не все многоклеточные при этом относятся к животным, есть еще грибы, бурые водоросли, растения и так далее. А еще некоторые группы многоклеточных. Так вот, ну, правда, совсем плохо развитой многоклеточностью. Ладно, чуть не ушел в сторону, прошу прощения. Так вот, видимо, собственно, многоклеточные организмы и появились для того, чтобы уйти из-под пресса одноклеточных хищников, потому что, когда ты многоклеточный, тело содержать сложнее, надо больше ресурсов тратить, зато ты можешь практически неограниченно, ну, в разумных пределах, его увеличивать. Правда, это ограничено количеством кислорода, но тут мы как раз подходим к тому, о чем мы уже говорили. И я упомянул, что просто с некоторой вероятностью вендобионты – это была как раз та группа животных или похожих на животных, или даже не похожих на животных организмов, которые освоили многоклеточность, скорее всего, все-таки абсолютное большинство вендобионтов были животными, как мы сейчас предполагаем. Если так, то получается, что это, видимо, ну, собственно, какая-то ранняя ветвь эволюции животных, организмы, которые освоили многоклеточность, ушли из-под пресса хищников и прекрасно себе существовали до тех пор, пока не появились хищники с различными твердыми структурами во рту, которыми можно было есть, а также просто существа с твердыми структурами на теле, которыми можно было успешно копать и взрывать вот эту поверхность почвы, на которой с большой вероятностью находились до этого сплошные такие цианобактериальные маты, которыми питались вендобионты. Но так или иначе, видимо, просто кембрийские животные, животные современных типов, ровно поэтому и вытеснили, в том числе с большой вероятностью, потому что появились животные хищники. Надеюсь, я ответил на ваш комментарий. Следующий вопрос.
1: Как раз это был, да, комментарий. Как раз вопрос про вендобионтов. Почему тех вендобионтов, которые похожи на листики, считают или животными, или лишайниками, но не растениями? А они слишком сложные для растений того времени? Или тогда не было растений?
0: Растения тогда были. Собственно говоря, тогда были уже красные водоросли. Красные водоросли – это вообще с большой вероятностью организмы, которые первыми освоили многоклеточность. Многоклеточность в истории развития нашей планеты была освоена разными группами организмов несколько раз. Ну, у одних только растений красные водоросли и зеленые растения независимо освоили многоклеточность, также у животных независимую многоклеточность, у грибов независимую многоклеточность, у бурых водорослей независимо, позже всего, кстати, появилась многоклеточность, но бурые водоросли, согласно современной биологической систематике, к растениям вообще не относятся. Бог с ним. С растениями все значительно понятнее. Представители царства растения удобно идентифицировать в окаменевшем состоянии, потому что их клетки имеют клеточные стенки. Ну, обычно из целлюлозы. Собственно, почему мы из растений можем так много делать после их смерти? Попробуйте кусок мяса коровы, как-то просто что-то из него вырезать, не знаю, вазу. Не получится. А из деревяшки получится. Почему? Потому что клетки растений обладают, выделяют снаружи клеточные стенки. Клеточные стенки растений хорошо окаменевают. Ну, не для всех древних растений это справедливо, но если бы они относились к растениям, мы бы смогли с этим разобраться, просто по особенностям их клеточного строения. А про вендобионтов там скорее вопрос следующий. Судя по размерам, они должны были бы быть многоклеточными. Но именно границ клеток мы там не видим. Это может быть либо, если у них была многоклеточность такая, как у животных, когда нет клеточных стенок, либо... Ну и, кстати, это также делает все-таки маловероятным, что они непосредственно к царству грибы, например, относились, потому что у грибов есть клеточные стенки, хуже окаменевающие, правда, значительно, чем у растений. Либо есть вообще предположение, что многие вендобионты могли быть гигантскими одноклеточными организмами. Есть некоторые, как бы интуитивно кажется, что одноклеточные организмы должны быть маленькими. Нет, даже современные есть одноклеточные организмы, некоторые фораминиферы, очень интересная группа. Надо, конечно, сделать как-нибудь будет отдельную нашу беседу по поводу разнообразия одноклеточных организмов. А то мы как-то его касались только давно и на совсем простом уровне. Надо будет поговорить про это. В общем, даже сейчас в океане живут одноклеточные организмы размером в несколько сантиметров. Есть такие. И некоторые из них, кстати, при передвижении оставляют следы, похожие на те следы, которые мы находим в осадочных породах эдиакарского периода и считаем следами вендобионтов, что они куда-то ползли. Поэтому тут скорее вопрос, были они все-таки многоклеточными или это могли быть какие-то гигантские странные одноклеточные существа. Не растения точно. Следующий вопрос.
1: Губки, наверное, лучше сохраняются в отложениях. У них же есть всякие стеклянные включения внутри. Действительно странно, что их нет в эдиакарском периоде.
0: Да, ну, стеклянные губки – это только одна из групп губок. На самом деле, у современных губок, практически у всех, да, даже у всех, есть структурные элементы, которые называются спикулы. Это такие иглы различной формы, которые создают, собственно, скелет тела губки. Вот классических спикул, характерных для губок, они хорошо окаменевают все в эдиакарском периоде, но вот только в самом-самом конце, а на большей части нет. Но при этом губки точно были, по крайней мере, их предки были, и, скорее всего, они были и раньше эдиакарского периода. Просто, видимо, не обзавелись скелетом, а в начале кембрийского периода, как и все, обзавелись. Именно поэтому, собственно, то, что происходило в начале кембрийского периода, часто еще называют скелетная революция. Революция тоже, конечно, не очень мне нравится слово, потому что подразумевает, как будто вчера не было, сегодня есть, но тем не менее. Следующий вопрос.
1: А строматолиты тогда уже были?
0: В эдиакарском периоде? Да, конечно же, я же про это сегодня говорил.
1: Ну, да, это, видимо, вопрос.
0: Да, что как раз строматолиты-то встречались давно, это как раз когда мы говорили про цианобактериальные маты, я их упоминал.
1: Если бы изначально условия планеты изменились, эволюция пошла бы по другому пути, или только при текущем стечении обстоятельств возможно развитие разумной жизни или жизни на уровне животных?
0: вы знаете, затронули сразу несколько очень масштабных эволюционных и философских...
1: Антропный принцип, да.
0: Вопросов, да, и вопросов, касающихся, в принципе, особенностей научной методологии. Если коротко, то ответ следующий. У эволюции, единственное направление у эволюции, которое есть, исходя из наших нынешних знаний об эволюции, это движение от менее приспособленных организмов к более приспособленным. Даже то, что мы видим некую закономерность, что на нашей планете по мере существования на ней жизни появляются все более сложные организмы, важно понимать, что это не закон, что обязательно эволюция идет от простого к сложному, а закономерность, которая является следствием того, что просто появляются более приспособленные организмы. Заранее предсказать, как будет двигаться эволюция, знаете, зная точно, как будут изменяться условия там, в течение нескольких миллионов лет, можно предположить, как будут изменяться те или иные организмы, но именно что предположить, потому что на самом деле исходным материалом для эволюции являются же спонтанно возникающие мутации, какие-то новые признаки. А какие из них возникнут, заранее предсказать не получится. Поэтому, да, мы предполагаем, что если бы условия были иными, развивались иначе, то и жизнь бы эволюционировала иначе. Другое дело, что нельзя исключать, что, например, когда человечество, я надеюсь очень, что это случится, ступит на другую планету, на которой будет столь же развитая жизнь, как на Земле, мы увидим там в океане существ, похожих на губок, существ, похожих на медуз. Это могут быть принципиально другие существа. Но в экологии есть такое понятие «жизненная форма». То, как организм выглядит, и это понятие еще оно сопряжено с термином «экологическая ниша», то, какой образ жизни организм ведет, как получает еду. Вот, например, смотрите, акула, дельфин и ихтиозавр. Это разные существа. Но все они выглядят как рыбы. Почему? Да потому что, когда ты живешь в воде, удобно иметь форму рыбы. Я вам больше того скажу. Есть моллюски, брюхоногие, которые в процессе эволюции утратили раковину. Ну, наземные такие слизни есть в океане, например, голожаберные моллюски, еще некоторые группы моллюсков, утратившие раковину. Некоторые из них, в отличие от большинства моллюсков, не ползают, а плавают в толще воды, и некоторые из них тоже приобрели форму тела, похожую на рыбу. Кажется, какая-то прозрачная рыбка плывет, а это моллюск. Поэтому эволюция пошла бы по-другому. Но жизненные формы, скорее всего, могли бы возникнуть те же самые. Это если кратко отвечать на этот вопрос. Ну а про разумную жизнь тут, знаете, поскольку мы не знаем пока других примеров разумной жизни, кроме нас и некоторого количества близкородственных нам видов, которые исчезли, собственно говоря, на это очень тяжело что-то говорить, когда ты имеешь дело с единичным событием, фактически. Следующий вопрос.
1: Последний вопрос по лекции и еще один вопрос не по лекции, а по всем лекциям. А могли ли хордовые произойти от червей, допустим, или от других первично ротах?
0: Нет, хордовые от первично ротых не происходили. Собственно говоря, первично роты и вторично роты, вот они разделились на первично ротах, у них есть общие предки, были вернее, но они не относились ни к первично ротам, ни к вторично ротам. Первично роты и вторично роты – это две большие эволюционные ветви, пошедшие в разном направлении совершенно, и эволюционного древа животных. Поэтому нет, хордовые относятся к вторично ротным. Наши родственники – это представители. Вообще к вторично ротам относятся всего три сейчас типа. Это хордовые, такой довольно странный тип полухордовые. Не путайте только полухордовых с личиночно-хордовыми. Личиночно-хордовые, они же оболочники, это подтип типа хордовые. Полухордовые, кстати, многие из них червеобразной формы. Надо тоже, кстати, про них обязательно поговорить. Я все обещаю и забываю. И иглокожие, морские звезды, морские ежи, морские лилии, галатурии, афиуры. Вот это наши близкие родственники. А от остальных нет, нет. Ну и важно понимать, что то, что там представители типа иглокожие являются нашими относительно в масштабах общего эволюционного древа животных близкими родственниками, не говорит о том, что мы произошли от них. У нас общие предки просто были.
1: Мы уже почти два часа, нет, часа в эфире, поэтому вопрос, он одновременно и к центру Архе, и к лектору. Мы постараемся в будущем как-то вас информировать. Я зачитаю вопрос слушателя. Сложновато детям, не находите? Может, стоит в названии проставлять рекомендуемый возраст, класс? Мои очень хотели посмотреть, но в очередной раз не потянули.
0: Ну, я бы сказал, что я уже отвечал на этот вопрос. Ну, я здесь ориентируюсь на себя. В том смысле, что я понимаю, что мне там в мои какие-нибудь, там, не знаю, 10-12 лет некоторой информации очень не хватало. И вот я рассказываю, как я бы рассказывал себе того возраста. Но мне, безусловно, это было тогда уже интересно. Поэтому понятно, что ну, тут вопрос кому-то подходит, кому-то не подходит. Мы здесь не ставим задачей попадать четко в какую-то возрастную группу. Понятно, что там десятикласснику, например, это будет в среднем понятнее, чем семикласснику. Но если семикласник любит зоологию беспозвоночных и интересуется ей, он найдет здесь для себя что-то интересное. Как и пятиклассник, если он любит зоологию беспозвоночных и интересуется ей, она тоже он может найти что-то интересное. Поэтому, ну и равно, как, не знаю, 80-летний человек, который тоже решил вдруг что-то узнать про зоологию беспозвоночных, тоже найдет что-то интересное. Поэтому здесь нет какой-то прям основной целевой аудитории. Понятно, что ну, в целом мы ориентируемся, я бы сказал, наверное, на средние и старше школьников, но дальше уже понятно, что если не нравится, терзать себя не надо совершенно. Сейчас, в общем, есть довольно много разных источников информации, поэтому надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
1: Записи лекций доступны на канале, их можно посмотреть и через год, и через два, и через три. Всегда можно пересмотреть, когда ребенок подрастет. Вот.
0: Ну, то есть, да, если ситуация, что интересно, но непонятно, ну,
1: немножко подождать и посмотреть позже, да. Никуда же не денутся записи. Спасибо вам большое, мы увидимся через две недели.
0: Спасибо, до свидания.

Доброе утро. Я не знаю, кто из вас где сегодня проснулся и насколько уютно место вашего сна, но по сравнению с теми организмами, о которых сегодня пойдет речь, уверяю вас, ваше утро было действительно добрым. Мы сегодня поговорим об экстремофилах, об организмах, которые живут в совершенно невыносимых условиях, буквально адских. Эти организмы очень сейчас интересуют ученых, и в последние годы появляется огромное количество статей на эту тему. И вот в журнале Nature вышла статья совсем недавно, 2 ноября, которая рассказывает о тех трудностях, которые возникают у исследователей микроорганизмов экстремофилов. Жизнь очень разнообразна, она проникла практически везде, и в некоторых случаях даже трудно себе представить, что организмы могут жить в таком удивительном совершенно месте, где, который человеку кажется адом. Ну, например, в Туркменистане есть такой горящий газовый кратер, его называют еще «двери ада». И, как ни удивительно, несмотря на то, что там с 1971 года продолжается непрерывное горение, там есть микроорганизмы, которые себя вполне неплохо чувствуют, термофильные микроорганизмы, которые выдерживают высокие температуры. Мало того, эти высокие температуры для них нормальны. А вот наши, например, температуры им абсолютно не подходят, и в такой среде они жить не могут. Есть, например, под Мексиканским заливом соленые озера под глубинами океана, в которых очень высокая соленость. Они представляют собой такие как бы линзы. У них есть четко очерченная береговая линия. И соленость в них примерно в 4-5 раз больше, чем соленость окружающей воды. И в этих соляных озерах существует очень своеобразная жизнь. В том же числе живут и удивительные микроорганизмы, галофилы, которые способны выживать в таких суровых условиях. И на самом деле для исследователей зачастую стоит даже сложная задача просто взять пробу тех или иных микроорганизмов. Ну, представьте, то есть надо опуститься на дно океана или, например, в кратер с горящим газом. Согласитесь, что задача, в общем, нетривиальная. И при изучении этих организмов возникает множество всяческих проблем. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как, собственно говоря, ученые пытаются эти проблемы решить. Во-первых, хочется сказать, что есть такое интересный сайт, на который вы можете посмотреть информацию. Называется он «Проект экстремального микробиома». Ссылку на него мы дадим в описании к этому видео. И там вы можете познакомиться с проектами, сейчас действующими, и там рассказывается подробно о тех местах, которые сейчас особенно интересны для ученых, изучающих микроорганизмы экстремофилы. Чаще всего такими организмами являются или бактерии, или археи. Очень древние организмы, имеющие очень много своеобразных черт и выживающие в совершенно невыносимых условиях. И возникает множество проблем. Ну, во-первых, ученым хочется исследовать ДНК этих бактерий и архей, которые они обнаруживают в таких экзотических местах. А сделать это порой очень непросто. Ну, например, многие из этих микроорганизмов обладают очень твердыми, очень устойчивыми к воздействию клеточными стенками. И эти клеточные стенки надо разрушить, при этом не повредив ДНК.

живут при высоких температурах, в некоторых случаях до 95 градусов Цельсия, они, например, еще могут быть анаэробными. И для того, чтобы использовать деление этих организмов, необходимо им создать условия, при которых бы они сохранялись живыми. И вот в одной из лабораторий создали такой специальный агрегат из алюминия авиационного и обратились специально в НАСА, чтобы им предоставили специальные термостойкие емкости для культур, вот, для того, чтобы исследовать эти бактерии под микроскопом в специальном таком вот коробе, в котором поддерживается постоянно высокая температура. Потому что при температуре ниже 65 градусов Цельсия эти организмы не выживают. И сами вот группы исследователей, которые этим занималась, они называли вот этот агрегат печью для пиццы, шутливо. Потому что действительно там была все время высокая температура, порядка там 90-95 градусов Цельсия. Да, 95 градусов там поддерживалась температура. Даже не знаю, можно ли назвать это, наверное, такой инкубатор для архей, вот, в котором они могли спокойно делиться, и, соответственно, ученые изучали их деление. Но есть еще одна проблема. Обычно для микроорганизмов простых, не термофильных, используется среда агар-агар. Это вещество, которое получают из красных водорослей. Ну, обычный агар-агар, питательная среда, которая используется для изучения других микроорганизмов, в данном случае не подходит, потому что он плавится при довольно низкой температуре, и поэтому для исследования термофильных бактерий используется гелановая камедь, особое вещество, тоже гелеобразующее, которое плавится при высокой температуре. Соответственно, можно сохранить культуру живой при высокой температуре, и при этом среда тоже не разрушится. Есть еще одна проблема. Если у некоторых экстремофилов очень прочные оболочки, то, например, для галофилов, то есть организмов, которые живут в среде с очень высокой соленостью, наоборот, отсутствуют жесткие оболочки, и форма бактерии поддерживается за счет осмотического давления. Соответственно, при изучении этих организмов возникает проблема. Если их пытаются положить под микроскоп на предметное стекло и накрыть сверху покровным стеклом, то они приобретают форму такой аморфной кляксы, изучать их особенности, как устроены их клетки, в общем, практически невозможно. Соответственно, с этим тоже приходится что-то делать, приходится искать какой-то выход из этого положения. И удалось ученым создать специальные такие камеры из агарозы, это производная агара, которую помогает создавать 3D-структуру и удерживать клетки в их нормальном состоянии, чтобы они не теряли форму даже при исследовании под микроскопом. Еще одна проблема. Некоторые микроорганизмы, экстремофилы, обладают способностью к флуоресценции. И с одной стороны, это, наверное, здорово, с другой стороны, создает проблемы при изучении их белков. Дело в том, что ученые, когда изучают белки, они их метят специальными флуоресцентными маркерами. Но в случае, если организм сам флуоресцирует, как вы понимаете, в этих маркерах нет никакого смысла. Поэтому сначала приходится извлекать ген, который отвечает за флуоресценцию организма, обесцвечивать этот организм. И только после этого, пользуясь флуоресцентными маркерами, можно изучать белки, молекулы белков, содержащихся в организме, а также цитоскелет. И, в общем, на самом деле, конечно, надеюсь, вы поняли, что задача изучения экстремофилов очень непроста, вот. Но тем не менее ученые справляются и придумывают все новые и новые ухищрения для того, чтобы познакомиться с жизнью этих необычных организмов. Вы можете задавать мне вопросы, но правда надо сказать, что обычно все-таки я отвечаю на вопросы про более крупные объекты. И если у вас есть дети, то посоветуйте им посмотреть наш детский канал. Там я отвечаю на самые разные вопросы о животных. Если у ваших детей возникают какие-то забавные, смешные, нелепые вопросы об окружающей нас природе, пожалуйста, присылайте, пишите в комментариях. Мы будем рады найти интересный ответ на ваш вопрос.
Ну, например, на нашем детском канале я отвечаю на вопрос, зачем зебрам

полоски. Я представляю там 4 разных версии, и если вы готовы, если вы знаете все эти версии и можете их перечислить, то пишите в своих комментариях или просто посмотрите наш детский канал. Еще раз доброе утро и всем хорошего дня, а сегодня вас разбудил свист суслика. Я просто попыталась прочитать. Особенно у Архии прекрасное название вообще. Я балдею. Сейчас я. В термальных источниках Йеллоустонского национального парка была обнаружена архея со сложным названием. Сейчас я его зачитаю. Сульфолобус ацида кальдариус. Это термоацидофильный организм, который живет при температуре 90 градусов. И чем он интересен? Он используется учеными для получения такого фермента, который называется фермент рестрикции. Это очень важное вещество для молекулярных биологов. При помощи него, его используют при модификации ДНК, а также это вещество очень важно, важным инструментом является при молекулярном клонировании.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Да, мы изменили имя, но для более чем миллиона клиентов Т-Банк Бизнеса самое важное осталось неизменным. Надежная работа наших сервисов. Т-Банк Бизнес. И дело делается.
2: На днях опубликована невероятная новость. Японцы хотят построить космический лифт. Появилось даже видео, как он может выглядеть. Сейчас мы посмотрим это видео и обсудим. Неужели это возможно? Лифт, который доставляет людей прямо в космос. С одной стороны, звучит это как фантастика из далекого будущего. С другой стороны, солидная японская фирма, которая успешно завершила немало сложных строительных проектов, занялась разработкой космического лифта всерьез. Итак, давайте взглянем, как японцы представляют себе воплощение этой футуристической идеи, что люди смогут подниматься в космос на лифте.

0: Вы видите, что старт этого путешествия будет с плавающей морской платформы на экваторе Земли. Это совершенно правильно. Обратите внимание, что кабина движется не просто по тросу, он заключен внутрь трубы, которая оберегает кабину с астронавтами, космонавтами и полезными грузами от разных неприятностей, ведь кабина проходит через большое количество орбит спутников, которые могут случайно врезаться в нее. Она проходит через часть земной атмосферы, по которой летают самолеты. Ну хорошо, самолеты и спутники можно как-то перенаправить. А метеориты, они тоже могут повредить кабину. Вот все это вынуждает строителей сделать безопасное путешествие внутри трубы. Конец путешествия на массивной космической платформе, которая движется по околоземной геостационарной орбите. Но еще выше над платформой находится противовес, груз, который стабилизирует движение всей этой системы. А теперь подробнее об идее самого космического лифта, когда и как она родилась, собственно, зачем все это нужно. А нужно это, чтобы сэкономить деньги. Мы знаем, что в космос летать мы умеем, но это очень дорого, потому что ракета забирает с собой все необходимое, всю энергию, которая нужна, чтобы покинуть земной шар. Эта энергия заключена в ракетном топливе, которое составляет большую часть веса самой ракеты. А ведь так хотелось бы немножко получить энергию от кого-то со стороны. Вспомните, когда мы едем на автомобиле, лишь часть энергии заключена в бензине, который заполняет наш бензобак, а вторая часть – из воздуха. Мы пользуемся кислородом, чтобы сжечь этот бензин в двигателе автомобиля, и таким образом часть энергии получаем со стороны. Инженеры космической отрасли всегда мечтали получить энергию со стороны. А какие источники энергии у нас есть? Солнечный свет и планета у нас под ногами. Солнечный свет уже используется. Многие космические зонды, которые летают к другим планетам, пользуются солнечным светом, перерабатывая его панелями батарей в электричество и таким образом питают электрические ракетные двигатели. Второй источник энергии – наша Земля. Но вот она перед вами. Вы думали, это урок географии? Нет. Это урок нового космического транспорта. Наша Земля, может ли она помочь преодолеть нам ее собственное притяжение и отправиться в космос? Да она уже это делает. Да мы уже этим пользуемся. Давайте вспомним. На Земле есть несколько космодромов. Северные космодромы, ну, например, у нас в Плесецке. Космодромы в средних широтах, ну, например, Байконур. И космодромы вблизи экватора Земли. Так вот, выясняется, что экваториальные космодромы самые выгодные. Почему? Да потому что Земля вращается. Она вращается. Если вы находитесь вблизи полюса, вы почти неподвижны. А если на экваторе, вы несетесь с большой скоростью в направлении с запада на восток. Именно поэтому космодромы, построенные вблизи экватора, так выгодны. Они помогают ракете начать полет уже самим вращением Земли. Ведь точки экватора движутся со сверхзвуковой скоростью, почти 0,5 км/с. И ракета уже имеет начальную скорость 0,5 км/с, когда стартует с экваториального космодрома. Но 0,5 км/с, все-таки это не очень много, ведь ракете нужно начать полет со скоростью 9, 10, 11 километров в секунду. Где их взять? Вот вам ингредиент незабываемого летнего отпуска. Запланируйте поездку в августе, когда ночи длинные, в природный парк Большой Тхач на границе Адыгеи и Краснодарского края. Там, в безлунную ночь, тоже подгадайте, открывается невероятный вид на Млечный Путь. Даже ваши близкие, которые не разделяют любви к астрономии, будут в восторге. Особенно, если отпуск вы проведете в хорошем отеле. Куда бы вы ни отправились в этот сезон отпусков, вы можете найти отель или целый тур по хорошей цене на travelata.ru. Этот сервис более 13 лет на рынке, и за это время им воспользовалось уже более 1 000 000 клиентов. А все потому, что там огромный выбор туров и отелей. Есть поддержка клиентов на отдыхе, удобные приложения и сайт с множеством фильтров для подбора идеального отпуска. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и скачивайте мобильное приложение travelata.ru. Ракете нужно начать полет со скоростью 9, 10, 11 километров в секунду. Где их взять? Вы не поверите, но эта идея впервые пришла в голову нашему знаменитому Циолковскому. Константин Эдуардович узнал, что в Париже построили Эйфелеву башню. И понял, что вращение Земли, которое перемещает высокую башню, сообщает ее вершине большую скорость, чем основание. И чем выше башня, тем с большей скоростью движется ее вершина. Циолковский предложил замечательную идею. А давайте построим такую башню, которая высунется в космос. И мы будем по ней гонять электрический лифт, и когда он достигнет вершины, он уже будет двигаться настолько быстро, что оттуда легко можно будет улететь в космос. Циолковский, конечно, хорошо знал, что такое геостационарная орбита. И он предложил построить башню высотой 36 тысяч километров, и тогда ее вершина будет лететь со скоростью, с такой же скоростью, как спутник летает вокруг Земли. Но и тогда, и сейчас всем понятно, что такую башню не построить. Ни один строительный материал, даже сверхпрочная сталь, не выдержит высоты в несколько десятков тысяч километров. Она просто своего веса не выдержит. Эта идея долго оставалась в области фантастики. Кстати говоря, фантасты-то ее использовали. Артур Кларк, например, в своих произведениях. Пока в 1960 году ленинградский инженер Юрий Николаевич Арцутанов не опубликовал в журнале «Техника молодежи» проект космического лифта, который не предполагал строительство высокой башни, но предполагал опустить из космоса на Землю трос, по которому будет бегать электрический лифт. Ну, вы скажете, как же так? Если закрепить трос на поверхности Земли, Земля накрутит его на себя? Нет, не накрутит, если второй конец этого троса будет двигаться с такой же угловой скоростью, как земная поверхность. Ну, представьте себе, Земля делает один оборот за 24 часа. Я знаю. Сейчас любители астрономии меня поправят. Не за 24 часа, а за 23 часа 56 минут 4 секунды. Правильно. Именно за такое время Земля делает оборот вокруг своей оси. Так вот, если один конец троса мы крепим на поверхности Земли в районе экватора, а второй на спутнике, который летает в плоскости экватора и делает один оборот по орбите за те же самые 23 часа 56 минут 4 секунды, как и земной шар, то тогда трос будет в постоянно натянутом положении, и спутник всегда будет висеть над той точкой, где закреплен трос, поэтому орбита высотой 36 тысяч километров так и называется – геостационарная орбита. Надо сказать, в наше время таких спутников много. Их там сотни на геостационарной орбите в разных точках над экватором, и мы ими пользуемся почти каждый день. Особенно те, у кого есть система спутникового телевидения, ваша тарелка на балконе или на крыше вашей дачи постоянно направлена на одну точку в районе экватора, потому что над этой точкой, над вашим домом, висит, а точнее говоря, движется синхронно с Землей спутник, и ваша антенна, не поворачиваясь, всегда видит его и получает оттуда телевизионный сигнал. Вот эта идея и была представлена молодым тогда инженером, он, по-моему, в аспирантуре тогда учился, Арцухановым, опубликована, и даже позже на нее был получен патент. Однако, из чего сделать трос? 36 тысяч километров, не так мало. Выдержит ли Трос – собственный вес. Да, конечно, с удалением от Земли гравитация ослабевает, но все-таки она остается гравитацией. И пока еще не найдено материала, из которого можно было бы изготовить трос для космического лифта, но такой материал уже на подходе. Он уже в лаборатории практически создан, пока еще в миниатюрном виде. Это маленькие наноуглеродные трубки, очень прочные. Но из них пока не научились, но учатся делать более крупное волокно, плести канаты и использовать их, например, для космического лифта. Друзья, в последнее время циркулируют разные предположения о судьбе YouTube, на котором выходит наш подкаст. Поэтому на всякий случай мы стали параллельно выкладывать наши выпуски ВКонтакте и на нашей страничке в Телеграме. Следите за ними, чтобы не потерять интересную информацию. Японская корпорация Обаяши Corporation, очень известная, ей более 100 лет, она давно работает на строительном бизнесе, и заслужила большой авторитет, она взялась за строительство космического лифта. Они уверены, что в ближайшие годы эта самая наноуглеродная трубка превратится в мощный, прочный, толстый канат с невероятной прочностью, из которого можно будет построить автостраду для космического лифта. А энергию? Да откуда хотите. Можно брать электричество из сетей на Земле, но, правда, оно стоит довольно дорого, 5 рублей за киловатт-час, но даже при этом, космический запуск в сотни раз дешевле окажется с помощью лифта, чем с помощью современной ракеты на химическом топливе. Но можно вообще не трогать нашу земную энергетику, ведь лифт, пройдя первые несколько десятков километров, уже окажется в чистом космическом пространстве. Там нет ни облаков, ни атмосферы, дальше он будет двигаться просто в вакууме. И там солнечный свет постоянно работает. Небольшие панели солнечных батарей обеспечат электродвигатели этого лифта нормальной энергией, и он за недолгое время, ну, это зависит от скорости, ну, примерно там за 2-3 суток, доберется до верхней платформы. Тут есть одна проблема. Пока спутник летает на геостационарной орбите, ему никто не мешает, но когда будет протянут канат к Земле, этот канат потянет спутник, немножко сместит его с орбиты поближе к Земле. И что произойдет тогда? Если орбита чуть-чуть понизится, орбитальный период сократится, и спутник начнет обгонять Землю и наматывать канат на земной шар, ну и рухнет на Землю, это понятно. Значит, надо что-то придумать. И Арсуханов, конечно, об этом подумал. Если спутник движется на околоземной орбите, то выше него, повыше еще на расстоянии нескольких тысяч километров, должен быть противовес, который отставал бы от спутника, но спутник будет тащить его вперед, а противовес центробежной силой будет стабилизировать движение спутника на геостационарной орбите. Это довольно простая задача. Я помню, что для школьников, которые участвуют в астрономических олимпиадах, я такую предложил, и ребята без труда справились с этой задачей и сами без подсказки решили, как должен выглядеть космический лифт. Платформа, а еще дальше противовес, небольшой, несколько там тысяч тонн, который будет удерживать эту массивную платформу, целую космическую станцию на стационарной, геостационарной орбите. Идея космического лифта, конечно, замечательная. Бесплатного ничего не бывает. А откуда мы берем энергию? Из вращения Земли. Но расчеты показывают, что если мы будем каждый день по нескольку тысяч тонн поднимать на орбиту с помощью космического лифта, то вращение Земли за миллиард лет замедлится на 1 секунду. Я думаю, это не так уж страшно для нашей планеты.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Если японская фирма Обаяши Corporation справится со своей идеей, то к 2050 году мы получим первый космический лифт. Какие же преимущества даст нам использование космического лифта? Ведь даже достигнув станции на геостационарной орбите, вы все равно останетесь на орбите вокруг Земли. И чтобы оторваться от земной гравитации, вам надо набрать еще дополнительную скорость. Сама станция движется с первой космической скоростью, а вам надо набрать вторую космическую скорость, которая в полтора раза примерно больше, чем первая. Значит, надо туда ракету поднимать, значит, надо топливо для нее завозить. Оказалось, нет, не надо. Идея космического лифта развивается, и получается следующий шаг. А тот противовес, который будет удерживать геостационарный спутник на орбите, он на каком расстоянии должен находиться? Ну, вообще говоря, почти на любом. Нет, не на любом, показывает расчет. Если он будет находиться на расстоянии 47 тысяч километров от Земли, ну, то есть на 10 тысяч дальше, чем основная станция, то там, двигаясь с периодом в 24 часа, он уже будет двигаться со второй космической скоростью. И самое-то интересное, что даже не нужен будет никакой лифт, чтобы его, этого противовеса, достигнуть. Начиная от геостационарной орбиты, вы уже будете двигаться туда под действием центробежной силы. То есть будет такое впечатление, что вы туда, наверх, падаете. И вам не надо будет включать электродвигатели, вам надо будет тормоза использовать, чтобы не падать слишком быстро. Не падать от Земли. Ну, понять это довольно просто, ребят. Ну, каждый знает, привяжи грузик на веревочку и начни ее раскручивать. И она натягивает эту веревку. Она натягивает. Она тянет от центра. Таким образом, далеко находящийся от поверхности Земли противовес, грубо говоря, вторая космическая база, она будет тянуть к себе, и на тормозах можно подъехать к ней, и, попав на нее, вы уже там будете двигаться со второй космической скоростью для этого расстояния от Земли. А значит, полет в далекий космос будет представлять из себя следующее. Вы садитесь там в капсулу, в космический корабль, и отстыковываетесь от этой станции. И летите, покидая Землю, со второй космической скоростью в том направлении, куда начался ваш полет. К Луне, к Марсу, к Венере, куда надо, туда и летите. Это замечательное изобретение, которое должно быть реализовано. Да, это сложно, но в конце концов 150 лет назад сложным казался самолет. Тогда только дирижабли летали. 100 лет назад казалась сложной ракета для полета на Луну, но она летает. Они летают уже много лет. Сегодня идея космического лифта кажется невыполнимой, слишком много технических проблем. Но мы уже знаем, как их решать, мы знаем, к чему стремиться, и нужные материалы для сооружения этого замечательного космического транспорта постепенно создаются. Хочется напомнить, что углеродные нанотрубки – это изобретение наших российских физиков, которые получили за это Нобелевскую премию. И уж, наверное, тогда они не предполагали, какое применение для этого вещества предложат современные инженеры. Космический лифт. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. Трудно оценить, во что обойдется этот проект. Но японская компания Обаяши Корпорейшн приблизительно оценивает стоимость строительства космического лифта в 100 миллиардов долларов. Не фантастическая сумма для многолетнего космического проекта. Может быть, он станет дороже. Наверняка станет дороже. Но ясно уже, как и откуда брать деньги, потому что этот проект сделает космонавтику намного более доступной, намного более дешевой, чем современная химическая ракетная космонавтика. Кстати говоря, детали этого проекта постепенно вырисовываются. Ну, например, в районе экватора Земли, в океане, будет плавать довольно крупная 400-метрового размера платформа, на которую будут попадать по подводному туннелю. Таких тоже немало сделано и в Японии, и между Францией и Англией, так что это нормальный путь для того, чтобы доставлять там грузы и людей. платформа в космосе будет, наверное, тоже очень тяжелая. Ну, для стационарного движения нужна массивная верхняя точка. Все это продумано неплохо и только требует новых материалов, новых инженерных решений и желания это сделать. Так же точно, как еще недавно нам казалось фантастикой ракеты многоразового использования, а Илон Маск взялся за это и сделал. И сегодня многие космические державы перестраивают свою космонавтику на многоразовый космический транспорт. Эта идея оказалась правильной, и она завоевывает сегодня интересы всех инженеров. Также точно первый космический лифт, конечно, станет не последним. Космических лифтов можно сделать много. На околоземной геостационарной орбите есть место для станции, а в океане Земли, в районе экватора, сами видите, как много возможностей для размещения нижней платформы. И осталось только соорудить какие-то детали, додумать для этого сооружения. В ближайшую четверть века молодым инженерам представляется возможность включиться в эту интереснейшую работу, дать новые идеи, придумать новые решения, которые облегчат сооружение космического лифта, сделают его более доступным, более надежным и, может быть, в конце концов, единственным транспортом, который доставит человека и грузы на околоземную орбиту. Кстати, я недавно сделал такой расчет. Если мы будем пользоваться космическим лифтом, даже не используя солнечный свет в качестве источника энергии, ну и то сказать, солнце то светит, то не светит, на теневой стороне Земли солнце на некоторое время выключается, но представим себе самый примитивный вариант. Мы из нашей электросети городской берем электричество для этой кабины лифта, и она будет подниматься на нужную высоту. Как вы думаете, во что обойдется полет человека? Расчет показывает, что даже по цене 5 рублей за киловатт-час, как мы сегодня платим по домашнему счетчику, этот полет, то есть попадание в космос, будет не дороже, чем сегодня билет из Москвы во Владивосток на самолете. Да, он не дешевый, но он вполне по карману человеку, если есть такое желание перелететь из одной точки Земли в другую. Так вот, не дороже окажется полет в космос. Хотя сегодня он стоит десятки миллионов долларов для каждого желающего попасть не очень высоко на борт МКС. А это 36 тысяч километров от Земли, практически в дальнем космосе. Вы окажетесь, потратив на это, ну, одну-две своих зарплаты. Оно того стоит.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Алексей, представляешь, как нам повезло. Мы в этом купе давно уже смотрим друг на друга зверями.
1: Ну, я на тебя уже не смотрю.
0: Я уже не смотрю.
1: Я уже в сторону смотрю.
0: Я не могу тебя видеть. Наконец-то.
1: Спасибо, что сказал. Я подозревал, вот. Да.
0: Да, я так и думал. Да. Наконец-то у нас попутчик, который может помочь нам решить наши психологические
1: проблемы.
0: Потому
1: что мы в замкнутом пространстве.
0: Конечно. А в замкнутом пространстве ведь не только в купе поезда, еще и космонавты бывают.
1: Ну, там похуже, чем у нас.
0: Я думаю, не лучше. Позвольте я представить. Иван Андреевич Розанов, кандидат медицинских наук, специалист по космической медицине и психологии.
2: Добрый вечер.
0: Поможете нам?
2: Да. Вот если мы были бы космическим экипажем, который отправляется на Марс, и если бы возник серьезный конфликт, то, как рекомендуют отечественные специалисты, командиром
0: друг друга.
2: Нет, командиром экипажа должен быть военный человек, который готов принимать непопулярные решения, в том числе отшлюзовать, избавиться от паникёра или от человека, который выводит конфликт на новый уровень.
1: Вопрос. Можно вопрос, который раз такое случилось? Слушай, извини, не смогу не задать. Просто все равно буду думать все время. Значит, в одном из сериалов там дурацкая история, там какая-то вымышленная история, как люди стали соревнуясь, там Советский Союз, Соединенные Штаты, стали заселять Луну, базы делать и так далее. И там двум несчастным пришлось выскочить на Луне.
0: Без скафандров?
1: Без скафандров. Они оделись как могли, масочки надели, им нужно было на 15 секунд куда-то подбежать, а выключатели, какие-то тумблеры, то ли врубить, то ли вырубить, и вернуться обратно. Оба они не вернулись, там со словами «я люблю тебя», они погибают. Я слышу самые разноречивые мнения относительно того, что будет с человеком в безвоздушном пространстве. Холода как такового нету, потому что нет молекул, которым я отдам свое тепло. Что будет?
2: Будет очень много неприятных проблем для здоровья. Человек, конечно, не переживет подобную ситуацию.
0: Долго ли?
2: Но моментальная смерть тоже не наступит, человек протянет какое-то время, порядка одной минуты. Значит, во-первых, холод все-таки вызовет повреждение слизистых, человек потеряет свои сенсорные системы, да, погибнут глаза у человека прежде всего, потом неизбежно произойдет баротравма, у человека лопнут барабанные перепонки, начнут разрываться легкие. Вот когда вот британский лайнер был The Havilland Comet, у них проблемы были с иллюминаторами, они были квадратной формы, и часто они лопались в полете. И там происходила взрывная баротравма. И с тех пор пошла городская легенда, что при взрывной баротравме от разряженного воздуха человек разрывает на части. Это на самом деле не так. Разрываются легкие, вздуваются внутренние органы, и разрываются глаза, вытекают из орбит. Вот примерно то же самое и произойдет.
1: Вытекают глаза.
2: Примерно то же самое произойдет.
1: Чтобы закончить с этой приятной темой, чтобы все приятные подробности проговорить, значит, это сколько времени занимает?
2: Минуту.
1: А до этого просто очень больно или что?
2: До этого, да, действительно очень больно, состояние острого шока, моментально спутанное сознание. Давайте вспомним экипаж Добровольского, Волкова и Пацаева.
1: Да.
2: Погибли они в течение минуты, но в течение этой минуты они пытались бороться с ситуацией, то есть у них были расстегнуты плечевые ремни, они пытались найти источник.
0: Это история, когда на посадке у них
2: разгерметизация. Они пытались найти источник.
1: Парашют раскрылся, и под сиденьем одного из них, да, был какой-то клапан, который плохо сработал.
2: Он был на стене, его, в принципе, можно было пальцем заткнуть. В принципе, они уже расстегнули плечевые ремни, начали, несмотря на то, что там сгустившийся туман, искать причину утечки, но не успели. Дальше уже психофизиологический вопрос, потому что из-за перепада давления, из-за баротравмы, из-за повреждения глаз и ушей наступает состояние острого шока, и человек не может выполнять профессиональные свои задачи.
0: Вот какой вопрос. Если такие происшествия возможны были бы, если надо было ожидать их когда-либо, были ли предварительные опыты по резкому уменьшению давления?
2: Такие опыты проводились, но в контексте авиационной медицины и на животных, и на людях.
0: И
2: все 30-е, 50-е годы, и 40-е это активное направление развивалось. К моменту начинания пилотируемых полетов в космос все вопросы, связанные с высотной болезнью, с декомпрессией, с кессонной болезнью, были уже 100% решены в русле авиационной медицины.
0: Экспериментаторы не погибали же при этом?
2: Потому что было время на обратную декомпрессию, и она не была такая существенная, как была бы при выходе в открытый космос. Даже если человек выйдет в открытый космос, он не успеет потом пройти обратную декомпрессию для восстановления.
1: Да, что если вдруг меня через 30 секунд втянут обратно, то все равно погибнут?
2: Конечно.
1: Все равно погибнут?
2: Конечно.
1: А, это вы этого не сказали,
2: что все равно погибнут. Конечно же, нужно медленно восстанавливать давление, и на это просто не хватит времени, человек погибнет за это время.
0: А причина главная все-таки эмболия, кровь закипает.
2: Эмболия, да. Да, и то, что закипает кровь, это и у кесончиков, и у водолазов, да? Случается. Ага. Да. Достаточно интересные эксперименты проводил институт под Москвой Натамилина, точнее, там была лаборатория Института авиационно-космической медицины на территории завода «Звезда», знаменитый своими скафандрами, системами спасения летчиков. У них есть одна барокамера совершенно удивительная, она одноместная, объемом всего кубометр, чуть больше. Она представляет собой капсулу.
1: Да.
2: Маленькую изолированную капсулу.
1: Хочется сказать гробик, но такого.
2: Нет, это не гробик, это кабина истребителя, скажем так. Там как раз изучались вопросы взрывной декомпрессии на больших высотах. Это позволило спасти жизни целого ряда летчиков, разработать для них высотные костюмы. Но когда была подготовка к советской лунной программе, там проводился достаточно жестокий эксперимент. В чем особенность полета по лунной траектории корабля-зонд, который планировался в советские времена для полета в облет Луны?
1: Но он же летал.
2: Досрочно летал. С людьми не летал. Да, летал с черепашками, да. Первые живые существа, которые облетели Луну, это были не американские астронавты, а черепашки из Ашхабада. Так вот, нет возможности досрочно прервать миссию в ходе подобного полета в облет Луны.
1: Ну да.
2: А что будет в случае декомпрессии? Что будет в случае разгерметизации космического корабля? Конечно, их могут спасти скафандры. Но как человек будет чувствовать себя в скафандре на протяжении всего полета? Поэтому там проводились изоляционные эксперименты в этой маленькой гермокамере объемом чуть больше кубометра. Человек сидел в скафандре две недели.
1: Ну, знаешь, похожая история была, правда, не в скафандре, но на Gemini 7 Lowell и Борман. Это, знаешь, Gemini, это два сиденья, как передние
2: сиденья Volkswagen. Американские шутят, что в этот космический корабль нельзя войти, его нужно надеть на себя.
1: Вот-вот. И вот они там вдвоем проторчали две недели, рядом друг с другом, вот так вот локтем две недели.
2: В космосе. Почти две недели в космосе, да.
1: И как они потом? Знаешь, вышли и ходили, по палубе авианосца они шли, но это были крепкие ребята. Борман, кстати, оба из них потом участвовали в первом облете Луны в Аполлоне 8.
2: Да.
1: Да. Значит, все-таки возвращаясь на секунду к этому, все-таки хочу.
2: Они действительно бодрые были, часто об этом спрашивают, почему они такие бодрые после полета без физических нагрузок. Да. У них фармакологическая подготовка им дают на этап посадки по их американским стандартам авиационным стимуляторам. Поэтому они, конечно, бодрые, их встречают, а потом они лежат свиньи и долгое время восстанавливаются. Ага.
0: Мы с Алексеем совсем недавно выпустили по книге, и оба тогда столкнулись с потребностью в удобном текстовом редакторе.
3: Не знаю, остались ли люди, которые пишут от руки, а потом за них кто-то перепечатывает. Мне лично удобно сразу работать в компьютере, и текст набирать, и данные в таблицах изучать, и презентации для выступления делать. Все в одном пакете.
0: Соглашусь, мне тоже нужно делать слайды для лекций, прописывать тезисы для подкастов, ну и готовить другие тексты. Блокнота для этого дела совсем не хватает.
3: Со всеми этими задачами отлично справляется российская программа «Мой офис для дома». Это удобные редакторы для работы с текстами, таблицами и презентациями. Подойдет и для домашних, и для рабочих нужд. Что важно, там привычный интерфейс и поддержка популярных форматов файлов, так что вам будет легко начать работать.
0: Кстати, в лицензию входят не только программы для компьютера, но и мобильное приложение «Мой офис. Документы», в котором есть дополнительные фишки. Ну, например, аудиокомментарии и редактор PDF-файлов. «Мой офис» предлагает два тарифа. Персональный, к которому могут подключиться до 3 устройств, и совместный, до 9. То есть, вашей подпиской могут пользоваться либо члены семьи, либо коллеги.
3: Протестировать редакторы вы можете бесплатно. Пробный доступ длится 21 день. А зрители нашего канала получают скидку 25% на любой тариф. Ссылка в описании.
1: Даже на 5 минут нельзя? Смерть?
2: Даже на 5 минут нельзя.
1: Смерть. А насколько... В любом случае, нет, скажите смерть. Хоть что-нибудь, насколько можно? Только не смерть.
2: В любом случае смерть и инвалидизация. Инвалидизация.
1: Нет, погодите, предположим, значит, я чувствую себя режиссером самого глупого космического фильма какого-нибудь, какая-нибудь катастрофа в космосе. И вот нужно, значит, вот открыть, не знаю, там окно, ну, вот совсем, люк, и из него, значит, выпрыгнуть, ну, и поскольку я главный герой, я попадаю, а там главная героиня берет меня за руку, втягивает, и все хорошо. Вот, получится? Ну, нет. Буквально. Нет?
2: Нет.
1: Я надеваю маску, задерживаю дыхание, обматываюсь тряпками, полотенцами, шапками, ушанками, всем, что у меня есть.
2: Все равно потом будет септический шок от обморожения.
0: Какое обморожение?
2: Потом все равно будут последствия.
0: Что обмораживается?
1: Нет.
0: Рот закрыт, глаза закрыты. Ну, перепонки лопнут, ладно.
2: Ну хорошо. Через поры, конечно, все равно будет септический шок, и выходить очень трудно будет такого.
1: Септический?
2: Человека. Да.
1: Септический. Что? Септический это септик. Септический, значит,
2: заболевание. Ну, там уже в конечном итоге человек будет не справляться со своей естественной микрофлорой, конечно.
1: А, да?
2: Да.
1: Она почувствует.
2: Плюс эмболия, да.
1: Она почувствует слабость с моей стороны и сожрет меня живьем. И сожрет меня живьем изнутри.
2: Да.
0: Печально.
1: Ну, хорошо, по крайней мере.
0: Нельзя прыгать
1: в космос. Значит так, не выходим наружу.
2: Только в скорбах. И терпим друг друга дальше.
0: Слушайте, да. А вот такая идея у меня. На Луну летали в тяжелых скафандрах, да? На Земле он весит там 100 килограммов, на Луне делим на 6, 16 килограммов, можно работать. Но ведь такие же скафандры предполагаются для работы на Марсе. А на Марсе он будет весить уже 40 килограммов. И вот люди говорят, а зачем нам такой тяжелый скафандр? А давайте затянем человека в что-то подобное гидрокостюму, который будет сжимать его вместо давления, которое внутри скафандра создает воздух, просто механически сжимать его и не даст там эмболии возникать, расширять. Можно такой скафандр сделать?
2: Нет, потому что скафандр должен защищать от пыли, он должен защищать от внешних повреждений самого скафандра, то есть быть достаточно
0: устойчивым. Ну, резина плотная, гидрокостюм. Все
2: равно можно поцарапать, как-то повредить. Он должен защищать от радиации, он должен поддерживать определенные внутри...
0: От радиации?
1: Ты не слышал про такое слово?
0: Вот тут
1: физика. Ты не слышал слово радиация?
0: Знаю я, что такое радиация, знаю я, что ни один скафандр невозможно...
1: Неважно какой, неважно какой.
0: Абсолютно, абсолютно не защищает. Ладно, оставим это. У нас доктор, а не физик.
2: И скафандр должен поддерживать внутри определенный температурный режим.
1: Вот.
2: А там серьезные перепады температуры наблюдаются.
1: Нет, я понимаю, что главная проблема на Луне, во всяком случае, главная проблема, конечно, охладиться.
0: Снять,
1: как и во время на МКС выйти в космос, нужно охлаждаться.
0: Я придумал. Надо в гидрокостюм внутри подшить термоэлементы, которые обратным пельтье-эффектом будут просто охлаждать тебя и выбрасывать...
1: А выбрасывать будет что? Смотри, и просто давай поясним, потому что иногда спрашивают, ну как-то так в космосе жарко, да, там минус там 200, там 65, жарко-то, холодно там холодно, но нет среды, которая заберет тепло. В результате, если ты хочешь охлаждаться, ты должен что-то из себя выбрасывать.
0: Ты холодильники видел? Как они охлаждают то, что внутри? Как? Они выбрасывают путем циркуляции там фреона тепло наружу.
1: Но эта фиговина снаружи греется и отдает воздуху. А если воздуха нету, то все.
0: Пожалуйста, испаряем маленький бачок.
1: Испаряем.
0: Испаряем. Обычный испаритель, конечно.
2: Вот человек в этом скафандре оказывается в условиях не повышенной температуры, а пониженной. Что делать?
0: Ну и хорошо.
1: Нет, если он вдруг замерз, да?
2: Да.
0: Выключи.
2: Там же перепад температуры.
0: Выключи холодильник. Тут же
2: греешься. Скромный скафандр толщиной с гидрокостюм будет защищать от холода, который может там достигнуть минус 100 градусов.
0: Какого холода? Где?
2: На поверхности Марса, может быть, в полярной.
0: Там разреженный воздух, минус 1/160 земного давления. Там вообще нет атмосферы.
1: Ну так.
0: Да что это за атмосфера такая? Хоть минус 90 будет у такого воздуха, он тебя не тронет своим разреженным холодом.
1: Ну, пыль. Пылевая буря.
0: Нет, ну пыль, маска.
1: Не-не-не-не, ну то есть твоего скафандра касается что-то.
0: Все, ребята, надо копирайт, надо брать. Мы уже придумали.
1: Скажи точно, чтобы я знал, что
0: мы изобрели марсианский скафандр, легкий,
1: да.
0: Прочный, обтягивающий.
1: Спортивный, можно сказать.
0: Спортивный скафандр, да. Без всей этой вот многослойности, да. Без давления. Ведь в чем, насколько я понимаю, еще проблема работы в скафандре? Внутри давление воздуха есть, снаружи нет. Попробуй сжать пробовал когда-нибудь сжать перчатку космического
2: скафандра? Достаточно большая проблема, приводит к травмам у космонавтов, которые выходят в открытый космос, ногтевых пластин.
1: Ну, сбиваются до крови, тренированных людей.
0: Мы это читали, да, у американских астронавтов это была большая проблема. Да. Так не надо создавать внутри давление воздуха. Достаточно резиновую перчатку надеть на руку, она защищает от
2: вакуума. Человек дышит все-таки не только через рот, но еще и тканевой обмен важен.
0: Ну,
2: как эти вопросы будут работать?
0: Потерпеть можно, конечно.
1: Я понимаю.
2: В любом случае требуется экспериментальная отработка в условиях приближенных к Марсу.
1: Я слышу вас так, то скафандр, как он сейчас, по-видимому, всеми понимается, кроме нас с Сурдиным, это маленький космический корабль индивидуального пользования.
2: Именно так.
1: Ну, прям вот буквально так.
2: Да.
1: Ну, со всеми вытекающими последствиями. Он не очень легкий, и не очень маленький, немножко громоздкий, хотя, тем не менее, конечно, это, в общем, то, что в него можно самому забраться, и в нем одному человеку может функционировать, это очень круто.
0: А у летчиков высотной авиации, у них ведь просто компенсирующий костюм.
2: Там другая история, там перегрузки и там перепад давления.
0: Он создает давление, но он легкий, потому что он просто стягивает тебя.
2: У них подогревается кабина, потому что нужна система кондиционирования.
0: Так называется. Пусть подогревается костюм.
2: У них поддерживается определенный режим температурный.
0: Нет, точно, надо облегчить скафандр. Надо маску об этом сказать.
1: Я думаю, что у маски будут и другие проблемы. На Луне что выяснилось? Ну, в первой посадке в Аполлоне 11 это было не так, а уже в 12-м началось, и в 14-м, 15-м...
2: Сейчас будет вопрос про лунную пыль.
1: Пыль реально людей доставала.
2: Это очень большая проблема, она вызывает непредсказуемые совершенно последствия. Во-первых, это повреждение слизистых, особенно это опасно.
0: Потому что любой шахтер работает с пылью.
2: Нет. Дело в том, что это пыль более мелкий диспенсер, чем та пыль, с которой работает шахтер. Но и у шахтеров развивается и силикоз, и повреждение легких. То же самое может возникнуть и в условиях космического полета. Но в условиях космического полета врача-то нет.
0: А почему нет врача?
1: Проблема. Нет, в условиях космического полета. Знаешь, что я думаю, что еще хуже? Что в условиях космического полета, как только ты стартовал, скажем, с Луны, Аполлон 12, соединился с командным модулем, когда Дик Гордон, оставался в командном модуле, посмотрел на этих ребят, он сказал: ребят, раздевайтесь догола, я вас таких сюда не возьму. Но все равно выяснилось, что когда они разделись, поскольку пыль не осаждается, она электризуется, она высаживается на тело, и они такими же, то есть можно было не раздеваться, они такими же пыльными, значит, забрались в командный модуль, где все это, конечно, летало.
2: Врача и космическая медицина хлебом не корми, дай опыта на людях провести. Да. И вот здесь возникает один такой вопрос. Дело в том, что не хватает реголита для проведения подобных экспериментов в земных условиях, и достаточно трудно ее смоделировать.
0: 400 килограмм привезли, вам не хватает.
1: Нет, привезли камней, отбивали же камни. А не только пыль.
0: Растолочь?
2: Да, но все равно никто не выделит столько на опыт, чтобы провести ряд экспериментов о том, как пыль будет влиять лунная на организм человека, и она не моделируется в земных условиях. Поэтому здесь вопрос пока трудный. Если это короткие высадки на поверхность Луны, ладно, окей. А если это колонизация и постоянная работа за пределами лунной базы, с контактом с лунной пылью, последующей при переливании скафандра, если это часть уже работы, если это становится профессиональным риском, фактором риска труда, фактором риска профессии, тогда возникает ряд непреодолимых пока вопросов.
1: Последний человек на Луне на данный момент, Джин Сернен, сказал, что пыль будет самым большим препятствием для работы на Луне, и он думал даже, что если бы у них был запланирован четвертый выход, они 3 дня на Луне прожили. Если был бы запланирован четвертый выход, не очевидно, что скафандр, она же острая, она очень острая. Да. Она, может быть, вы лучше меня сможете объяснить.
2: Более того, скажу, она не краем глаза видел, что она очень мелкая острая. И острая, она не только повреждает кожные покровы, она может через поры кожи проникать напрямую в кровоток через мелкие
1: сосуды. Ничего себе, Мар. Ничего себе, да?
2: А тут опять же может дальше потом тромбоэмболии возникнуть, инсульты, тромбозы, самые непредсказуемые
0: развития. Я давно говорил, человеку в космосе делать нечего.
1: Так, но вот Иван знает, как этого человека нужно подготовить, чтобы ему было чего делать.
4: Похоже, метеорит упал на поезд.
0: Нет, это просто нам доставили долгожданную посылку.
3: Какую еще посылку?
0: А дело в том, что бренд украшений из настоящих метеоритов Stardust Meteorite Jewelry помогает нам с новым конкурсом в телеграм-канале «Вселенная Плюс».
3: Да-да, эти ребята ищут метеориты в экспедициях по всему миру и дают возможность каждому дотронуться до небесных объектов, которые обычно видишь только в музеях и планетариях. А какие будут призы?
0: Мы разыгрываем 2 кулона из метеорита Муана-Аналуста с цепочкой из серебра 925-й пробы, 2 настоящих кусочка метеорита, 1 из метеорита Сирича, а другой из того же Муана-Аналуста. Кстати, все это с документами, подтверждающими подлинность. И, наконец, 4 сертификата на покупку украшений из метеоритов на сайте Stardust. Ну, что, Алексей, сильно?
3: Да, очень сильно, круто. О том, как участвовать в розыгрыше, читайте в нашем телеграм-канале «Вселенная Плюс». Все подробности по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Участвуйте в конкурсе, и метеорит может прилететь и к вам домой. Очень красивый метеорит.
0: Давайте повернем наш разговор в сторону психологии. У меня вот какой вопрос. На Луне мы уже бывали. Мы, в смысле, мужчины.
3: Да.
0: Мы.
3: Да.
0: Женщины еще туда не летали. Нет. Ну, без женщин недельку обойтись можно было. А вот полеты на Марс – это же месяцы туда, месяцы обратно, может быть, и годы даже там. Как будет формироваться экипаж для полетов на Марс?
2: Там люди полетят преданные своему делу, профессионалы, каждого экипажа будет занимать свою роль, и там будет не до романтических сантиментов.
0: Опять одни мужчины?
2: Да, кросс-культуральный экипаж и кросс-гендерный, который разнородный, он лучше справляется с поставленными задачами.
3: О, правда?
2: Да, об этом говорит опыт космических наземных изоляционных экспериментов.
0: А в каком Сфинкс соотношении? Мужчины поровну или как предпочтение мужчин?
2: Ну, дождемся, как закончим серию экспериментов «Сириус» у знаменитых в Москве, тогда можно будет делать уже какие-то выводы.
0: А скажите.
2: Отрабатываем разные комбинации по количеству женщин. Сейчас, почему, например, идет годичный эксперимент.
0: Подожди, уже на «Сириус»? Марс 500 на Марс.
2: Это торговая марка, которым назван эксперимент, с английского переводится как эксперимент в наземной уникальной научной установке.
0: А это аббревиатура?
2: Это аббревиатура, да.
0: То есть это не наш, не отечественный эксперимент?
2: Он был совместный с НАСА, сейчас он международный российско-белорусский эксперимент.
0: А заменили?
2: Сейчас годичный
0: НАСА
2: эксперимент.
0: НАСА на Беларусь.
2: Мы постепенно количество женщин в экипаже увеличивали, сейчас у нас 4 женщины в экипаже, только 2 мужчин.
3: Я могу рассказать. Ну, расскажите, расскажи. Да,
0: смотри, давай.
3: Ты на самом интересном месте.
0: Так я расскажу предварительно.
3: Давай.
0: Так я расскажу предварительно.
3: Давай.
0: Давным-давно, очень давно.

0: все мужчины должны быть. Нет, сказал специалист, и все мужчины тоже не годятся. Они очень быстро опустятся, перестанут бриться, ухаживать за собой. А как же тогда? А так, 5 мужчин и 1 женщина. Разве так возможно? Да, говорит. Никто из них не будет претендовать на эту женщину, их много, она одна, но ее присутствие там будет держать всех остальных в тонусе. Они будут следить за собой, будут активны. Это правильная точка зрения.
1: Есть видеозапись переговоров, значит, полет Савицкой на станцию «Салют», да. И Васютин просит ее, космонавт, пожалуйста, разбавь мне пюре кипятком. Она спрашивает у него это, потому что женщина, Васютин отвечает, нет, из твоих рук просто вкуснее.
0: Ну, это отличная иллюстрация к тому, что я только что сказал. Присутствие женщины, да, подогревает мужчин, делает их активными, более лояльными, да? И в то же время никаких там амурных поползновений не будет.
2: Ну, амурные поползновения в космосе
1: физически невозможно. Конечно. Не физически невозможно.
2: Ну-ка, давайте как
1: сейчас поподробнее. Ни зачатие, ни рождение в космосе невозможно, конечно.
2: Что, овуляции не происходит?
1: Нет, это просто приводит к нарушениям развития плода, поэтому говорить о колонизации других планет пока рано.
3: Вот это поворот!
0: А были эксперименты?
1: Эксперимент по выращиванию целого ряда животных, были эксперименты по оплодотворению яйцеклеток животных в космосе, и все случаи были неудачны. Видимо, это связано с механизмами клеточной гравиочувствительности, то есть даже клетки организма, они чувствуют гравитацию, и восприятие гравитации необходимо на этапе формирования
2: плода. Послушай, на Земле единственный показатель, который не менялся на Земле за последние 4 миллиарда лет, это гравитационное поле.
0: Же.
2: Все. Больше все остальное менялось. Континенты, климат, температура,
0: магнитные,
2: что угодно. Все менялось. И это не менялось.
1: Все животные в космосе выращиваются с патологией.
2: Да?
1: Да. Еще никто не отменял ионизирующее излучение, если говорить о Марсе. Так что вопрос о продлении рода в космосе и на других планетах пока сильно преждевременный.
2: То есть невесомости уже достаточно, чтобы плод не мог развиваться.
1: Это даже на и птицах, и рыбах, и млекопитающих достоверно изучено биологами космическими.
2: Это круто. Маску. Вот, слушай, вот это давай сейчас напишем письмо Маску прямо сразу, чтобы он знал.
0: Иван, чтобы он не собирался на Марс.
2: Ну, чтобы он меры принял заранее. Иван, скажите, пожалуйста, все-таки, экстраполируя это на Марс, или наоборот, там, интерполируя между Землей, ну, может быть, на Марсе ничего, или вы уже видите риск патологии, конечно, будет очень высокий.
1: И да, как в развитии. Все медики, если видят риск патологии, они вводят ограничительные мероприятия. Поэтому пока рано говорить о подобных событиях.
0: Я решил эту проблему, ребята.
2: А ты опять решил?
0: Элементарно она решается. Искусственная гравитация.
1: Не работает.
0: Ну почему? У тебя корабль из двух частей, канатом связанных, закрученный.
1: Это не будет работать, и здесь опять вмешивается медицинский аспект. У нас проводились подробные эксперименты в 60-е годы с вращающейся комнатой. Брали центрифугу, ставили на плечо центрифуги вместо маленькой капсулы с космонавтом целую комнату, примерно как наш купе размером, экипаж. Экипаж постоянно раскручивался в течение там нескольких суток, потом нескольких недель.
2: Вот
1: проводился
2: исследование
1: здоровья космонавта в этих условиях.
0: Зачем?
1: Для того, чтобы потом создать вращающиеся орбитальные станции с созданием искусственной гравитации.
2: Прошу прощения, у них пол был направлен так под углом к горизонту, из-за того, что естественное же складывалось, так выражаясь по-простому, с центробежной силой.
1: Да. И оказывается, что в данных условиях кориолисовые силы, они негативно влияют на мелкое сосудистое русло головного мозга.
0: Да поэтому... не надо дрыгаться, не будет кориолисовых сил. Надо спокойно...
1: Поэтому там еще целый ряд других побочных эффектов, в том числе со стороны вестибулярного аппарата. Поэтому это направление было признано тупиковым в космической медицине, и искусственную гравитацию путем раскручивания никто, конечно, создавать не будет.
2: Не будет?
1: Нет.
2: Не будет?
1: Никогда.
2: Подождите. Кориолисовая сила – это следующая история. Если я стою на карусели, и я двигаюсь... Ну, например, от обода к центру, то меня сносит в сторону, да? Как будто сносит в сторону.
1: У нас же кровь движется в сосудах.
2: Я просто... Неужели чувствую?
1: Они приводят к микроизлияниям в мелких сосудах.
2: Вот это да!
0: А я знаю, почему. Потому что любая карусель добавляет к нашему стационарному же еще дополнительное просто вот
1: перегруз. Если мы будем говорить о здоровье,

0: нафтов, то все-таки центрифуга здесь поможет. Какие сейчас отечественные ученые проводят исследования? Не все время раскручивать станцию созданием гравитации, а сделать маленькую центрифугу на борту станции и на время, на несколько часов помещать туда космонавта, чтобы он раскрутился и восстановил здоровье. Не спать, а крутить ногами велоэргометр, чтобы заодно еще и кровоток мышц восстановить и восстановить
1: мышцы. То есть, пока ты занимаешься необходимой, как мы хорошо знаем, в космосе,
0: физической нагрузкой,
1: в идеале еще если бы для тебя была бы
0: центрифуга. Можно раскрутить. Более того, эксперимент проводится подобный только в России, в Институте медико-психологических проблем. И подобный медицинский модуль с маленькой центрифугой, она действительно очень маленькая. Дома у себя на кухне можно поставить. Это я утрирую, конечно. Запланирована эта маленькая центрифуга для того, чтобы ее установить на борту российской орбитальной станции новой.
1: Это круто. Это новое, это новое дело. Это новый шаг большой. Очень круто. Очень круто. И необходимость ее как бы уже, ну, прям вот подтверждена, полезность ее продемонстрирована.
0: Да, да, эксперимент подтверждает ее эффективность.
1: То есть, если выносить ребенка.
0: Нет.
1: Нет.
0: Это постоянно там женщина.
2: 9 месяцев в центрифуге.
0: В центрифуге держать. Да. У нее, конечно, вестибулярный аппарат нарушится, и кровоизлияние сосудов, в том числе сосудах, питающих мозг.
2: Кстати, про вестибулярный аппарат. Да. А вот прав я или нет? Когда мы смотрим кадры американских астронавтов на Луне, мы видим, что они нередко падают там. Это дело в том, что вестибулярный аппарат при пониженной силе тяжести плохо работает,
0: да? Это дискоординированность движения для человека в новой среде. Я работал на установке, которая на Земле имитирует гравитацию 6G, 1/6 G, как на Луне, и человек при этом находится подвес.
1: Ну, подвес. Ну, американец такой же был на Земле.
0: Подвес с разнообразной дорожкой.
2: Не-не-не, стоп. Как ты можешь уменьшить силу тяжести там в среднем?
1: Не можешь.
2: Нет, конечно.
1: Не можешь. Это только в отношении твоего тела.
0: Тебя
1: у тебя пояс. У тебя вот здесь вот
2: говорится. Это разгрузка тела, она никакого отношения не имеет к вестибулярному аппарату.
0: И эта разгрузка тела приводит, тем не менее, к тому, что люди там спотыкаются, падают.
2: Понятно, непривычно.
0: А дело в том, что вестибулярный аппарат получает информацию не только от среднего уха, а еще от органов. От чувствительности мышц в сухожилиях и от поверхности стоп.
1: Иван, и Пит Конрад, и Чарли Дьюк, и Джон Ян говорили, на Луне находиться очень приятно, потому что чувствуешь себя силачом. Но они, потому что вещи на Земле, которые ты знаешь, что делать, ты можешь понять. Но они же говорили, что когда ты подпрыгиваешь, чувствуешь себя очень глупо. Ты долго висишь, и в это время у тебя, значит, ранец начинает, ты не скоординировал, насколько ранец тебя завалит назад, и были неприятные случаи, когда они там это даже
0: сняли, переворачивались.
1: Неприятно падали на спину. Где ранец, где система жизнеобеспечения и так далее. Это вот та самая...
0: Человек просто не готов к подобным условиям, у него не было достаточной тренировки. Ну, теоретически можно создать тренажер с виртуальной реальностью и обезвешиванием, постепенно человек подготовит.
1: Как это тренажер с обезвешиванием? Можно сделать...
0: Подвес, разноправленная беговая дорожка, чтобы человек мог перемещаться во все направления. А в шлеме виртуальной реальности транслируем ему лунные пейзажи.
1: На самом деле, если у меня база на Луне, то внутри этой базы все то же самое, разумеется. Гравитация точно так же,
0: как я говорю о подготовке на Земле.
1: Да-да-да.
0: Подготовке на Земле можно подготовить.
2: Я вам напомню подобным
0: условиям, и движение будет более скоординированное.
2: Братцы, когда Skylab летал, 73-й год, американцы, у них такой диаметр был этой жилой части, что там была беговая дорожка, и они по утрам бегали. Да-да, они бегали и реально прижимали себя центробежной, как ты говоришь, силой. И какая-то имитация силы тяжести там была. Есть кадры, они просто бегают по утрам вот так вот по внутренней поверхности этого цилиндра, там метров 5, по-моему, в диаметре.
0: Больше 5, да.
2: Больше
0: 5. Станция была просторная, но совершенно непродуманная с психологической точки зрения. Они не догадались до идеи зонирования. У них все как у нас в купе. У них место приема пищи, место отдыха, место сна, место работы в едином объеме. Объем совершенно
1: не
0: разделен на зоны.
2: Не разделен. Там 3 этажа было. 3 этажа.
0: Они были разделены сеткой, и тем не менее, в каждом отсеке.
2: Атмосфера была общая.
0: Не было разделения на рабочую зону.
1: А как правильно делать?
0: разделять рабочую зону и зону отдыха.
1: Это прямо... То есть, иначе полгода не проживешь, да?
0: Конечно. Особенно сейчас Скайлэба характерная. У них раздельные были лотки для приема пищи. То есть, не было стола, за которым можно экипажу по-человечески собраться. У них отдельные были столики, которые они пристыковывали к баку для сбора мусора и питались у бака для сбора мусора.
1: Кошмар. Да, утилитарный такой подход.
0: Наш корабль «Союз» на что маленький, и то там две отдельные комнатки, где космонавты, если что, могут уединиться, там туалет хотя бы шторка отделяется. На американцев, да, утилитарный подход был и на шаттле вообще не разграничены зоны на нижней палубе совершенно никак, спят в повалку в мешках. Шторка, ну, туалет
2: отдельный.
0: Шторка не полностью закрывает человека, находящегося в этой кабинке туалетной, и сбоку от туалетной кабинки место для разогрева пищи. Прекрасные условия.
3: Вселенная шепчет.
1: Я правильно понимаю, что одно из качеств, которое абсолютно необходимо в космосе, с учетом всего, что вы сказали, это терпеть?
0: Да.
1: Ну, это, видимо, первое качество.
0: Уметь, конечно,
1: терпеть, уметь терпеть. И как можно научить людей не раздражаться, не вот там же накапливается, наверное, в длительном полете, вот это все одно и то же. Плюс физиология. Скажите, вот расскажите, пожалуйста, как физиология и психология путаются и усугубляют друг друга.
0: Человек должен быть готов к полету, он должен знать, он должен прекрасно знать, на что он подписался, и он должен быть профессионалом, который знает, я это сделаю, вернусь и буду героем. Он должен знать, что он выполнит миссию, которая будет полезна. И когда его деятельность осознанна, когда у него сформирован образ деятельности, как говорят отечественные психологи, тогда человек справляется с этими условиями. Ну и с другой стороны, интерьер и психологи, оставшиеся на Земле, должны оказывать психологическую поддержку, поддерживать космонавта.
2: Там не Земля, там космос, осторожно.
0: Да. Организовывать его режим труда и отдыха, обеспечивать мероприятия досуга для космонавтов, обеспечивать связь с родными и близкими и другие мероприятия.
2: А что такое досуг на МКС? Чем там заняться-то можно?
0: Сейчас у них даже есть IP-телефония, возможность выхода в интернет, а раньше на станциях предыдущего поколения или когда люди полетят на Марс, конечно, такого
1: разнообразия не будет. Не очень, да.
0: Досуг космонавта включает в себя наблюдение за поверхностью Земли, что, кстати, не будет в межпланетном полете. Напомните, вот, вернуться к этому вопросу.
2: На звёзды не надо будет наблюдать.
0: Почему бы и нет?
2: Кстати, а звезды видны там?
0: Да.
2: Иллюминатор, да?
0: Да.
2: Я вот как астроном знаю, что, живя на уровне моря, ну, мы тут все на уровне моря, я вижу, ну, не самые слабые звезды. Я поднимаюсь в горы, на обсерваторию, небо расцветает просто там невероятно. Я не узнаю созвездия. Я, опытный астроном, перестаю узнавать созвездия, потому что такая россыпь звезд. Значит, в космосе их еще больше. Как вообще? Что говорят космонавты?
0: Звездное небо потрясающе яркое, и наблюдение за звездным небом у космонавтов, оно даже приводит к сильной эйфории, к мягким измененным состояниям сознания. Правда? Они чувствуют себя частью Вселенной. Ну, так же, как и наблюдение за поверхностью Земли, оно определенным образом меняет личность. Наблюдение за поверхностью Земли и звездами у космонавтов вызывает, психологи так называют, явление салютогенеза. Повышение, мобилизация внутренних ресурсов, стрессоустойчивости за счет причастности к красоте мира.
1: Слушайте, Иван, раз вы про это сказали, был такой момент, что все те 24 человека, которые улетали от Земли к Луне, они дурели, ну, все в разной степени, потому что были летчики-испытатели, поэтому они, один был единственный, как вы знаете, все-таки геолог исходно, и он просто не закрывал рта. Это потрясающе, это все. В общем, производило впечатление на всех, даже на супертренированных людей, что Земля уменьшается. То все, что ты знаешь, всю историю человечества, всех хороших и плохих людей, всех, ты можешь закрыть одним большим пальцем. Это когда летишь всего лишь к Луне, когда ты летишь к Марсу.
0: На Марсе
1: она станет звездочкой.
0: Голубая точка.
1: Вот. А ожидается ли тут какой-нибудь...
0: Отличный вопрос, а тут начнется очень большая психологическая проблема, которую ученые уже вскрыли в наземных экспериментах. Проблема называется феномен отрыва. Вот когда не видно Землю в иллюминаторе, когда там бледная голубая вот точка...
2: Земля? Нет, другая Земля.
1: Вот видишь, ты уже путаешься.
2: Конечно.
0: Да, когда не видно Земли, возникает постепенное угасание настроения, состояние близкое к депрессии и нарушение идентики. То есть, людям в этих условиях, когда нет внешнего психологического якоря, который связывает с родной планетой, им трудно ответить на вопрос, кто я такой.
1: Иван, вы говорите как будто вы греческий миф рассказываете, там про землю, вот про это все. Это звучит для меня. У меня
0: причем
1: просто,
0: у меня волосы дыму встают. Это уже не миф. Это то, что встречается с людьми, которые переживают полярную зимовку, которые лишены внешнего психологически значимого якорного фона. Это встречается у подводников. И то же самое будет в еще более сильной степени выражено у людей, которые отправятся в межпланетный полет.
1: То есть Земля становится звездочкой, и экипаж впадает
0: в депрессию. Тяжелая депрессия.
2: Это шутка, конечно.
0: Это очень большая проблема.
1: Он серьезно говорит. Я это охотно верю, потому что если ты посмотришь, как люди реагировали на то, что Земля уменьшается, до этого многие из них летали по орбите. Земля все-таки там самое большое, что рядом с тобой есть. И вот она всегда, примерно полнеба занимает. А тут вот. И еще момент, единственный цветной объект в космосе.
0: Да. Это очень серьезная психологическая проблема. Это очень серьезная
2: психологическая проблема. По-моему, нормально. Проблема. Подальше от начальства, поближе к кухне, это вообще завет любого солдата, например.
1: Если нету, как вы выражаетесь?
0: Якорного психологического фона.
1: Вот. И осознание своей миссии.
0: Осознание миссии тоже будет теряться, и мотивация будет угасать, когда Землю не будет видно.
1: Это потрясающе. Наверное, производит максимальное впечатление от того, что мы больше, чем про секс в космосе.
2: Улетели, загрустили.
1: Нет, просто я не вижу Землю.
0: Межпланетный полет – это потеря мотивации, потеря смысла миссии. Это скука, депрессия и тоска. Вот что будет с человеком в
1: межпланетном полете. Потеря мотивации, потеря смысла миссии.
0: По мере
1: приближения к другой планете. Подождите, я на пути к Марсу. Ребята, я на пути к Марсу. У меня уже через 3 месяца будет Марс. Это же так круто, я жду. Я что, могу перегореть и не дождаться?
0: Даже в наземных экспериментах это наблюдается. Они знают, что их ждет красочная, хоть и симуляция, но хоть какое-то для них разнообразие, симуляция высадки на Луну в изоляционном эксперименте. Но они все равно начинают угасать, там все уже квелые сидят. Трудом выходит на эту симуляцию, и тут у них глаза открываются. Все, миссия обрела смысл, сформировался образ полета, им хорошо. Так что межпланетный полет это постепенное угасание.
2: А Сириус-23 надолго рассчитан?
0: Год. Год. Уже просидели большую часть времени. То есть
2: это на Марс в одну сторону, да?
0: Да, и вот в ноябре выйдут.
2: А какой экипаж там?
0: Экипаж у нас два мальчика и 4 не мальчика. Российско-белорусский экипаж международный.
2: Они мальчики, это девочки, в смысле?
0: 4 девочки и
2: два мальчика.
0: Двое мальчиков. Достаточно молодой экипаж в этот раз.
2: Я завидую
0: этим мальчикам. Здесь ситуация близка, в отличие от предыдущего к Сириуса, к настоящему межпланетному полету, потому что отрабатывается фактор скуки.
1: Эксперимент
0: длинный, расписание дня получается из-за того, что эксперимент длинный по количеству экспериментов, которые они выполняют, не так много, поэтому у них очень много свободного времени. У них появился, по их собственному желанию, дневной сон.
1: Объем.
0: Да.
1: Постепенно, да.
0: Люди по дороге на Марс будут спать большую часть дороги и скучать.
1: Какое счастье. Пошли, подожди, я же без умки. А вы за ними наблюдаете прямо и делаете вы вот сейчас. Вы, ваши коллеги наблюдают, делают выводы, делают им какие-то ловушки, еще подсаживают что-нибудь такое.
0: Ловушки, там все это прописано заранее.
2: Задержка связи.
0: Мы моделируем задержку связи.
2: А радиация?
0: Нет. Радиацию невесомость мы не моделируем. В советские времена были в изоляционных экспериментах созданы там ионизирующие установки по бокам модуля, и экипаж при ионизации прятался в отдельном модуле, который был убежищем. Вот этот сценарий межпланетного полета, он отрабатывался, видимо, решили тогда, что данный вопрос исчерпан, к нему больше не возвращались.
1: А ловушки это что? Я употребил слово ловушка, а вы сказали, ловушки там все заранее прописано.
0: Моделируем нештатные ситуации, там кислород перекрыть, температуру поднять.
2: Отлично, да.
0: Дискутируем, и у нас вот уже здесь, я чувствую, достаточно много углекислоты, кислорода меньше потихонечку, а выйти нельзя, там космос, да.
1: Хорошо, что мы сразу выяснили. Даже перепрыгивать.
2: Иван,
1: вот скажите, пожалуйста, и вот это вот сейчас, я не знаю, можно об этом говорить? Нет, дайте свежие впечатления. Гендерный состав вот это 4 женщины, 2 мужчин.
0: Они же профессионалы, все прекрасно у них происходит.
1: Это хорошо, да?
0: Конечно. Слаженный коллектив прекрасно справляется со своей скукой.
2: Скука-то ладно, а какие-то проблемы, засорился там мусоропровод.
0: Решает коллективные достаточно
2: успешно.
0: Да. Мы не вмешиваемся, мы наблюдаем. В предыдущем эксперименте Сириус была нештатная ситуация, тогда было, конечно, вмешательство извне, потому что один из членов экипажа занимаясь на силовом тренажере, сломала руку.
2: Угу.
0: И она была выведена из состава экипажа, и дальше они продолжили путешествие впятером. Как написала в своем дневнике врач экипажа, они все под номерами, и сломала там, допустим, 0,5 руку. Она написала: «Сегодня мы отшлюзовали за борт 0,5», написала в своем дневнике про травму врач экипажа.
2: Маяки так поступают. Если кто-то на корабле умер, в океан его
1: отшлюзовали. Умер. Тут еще не умер.
2: Ну, руку сломал, все, он не годится.
1: Подождите, да. Но когда мы летим на Марс, руку может сломать каждый, в том числе на Марсе. Там наверняка все это есть.
0: Там наверняка будут продуманы условия для оказания медицинской помощи, и экипажа обязательно.
1: Здесь не было этого.
0: Ну, решили провели консилиум, решили поступить так.
1: Окей.
0: В межпланетном полете, конечно, фактор автономности будут рассчитывать только на свои силы, поэтому в экипаже обязательно должен быть врач со всем необходимым инструментарием. В советские времена так глубоко думали по поводу межпланетных полетов, что, к сожалению, вот была закрыта программа кораблей «Восход», но планировалось в одной из миссий корабля «Восход» лететь должен был, он был там в тот момент в отряде космонавтов, Сенкевич, известный телеведущий.
2: Как врач,
0: да? Да, и планировалось
2: проведение… А Егоров же летал.
0: Да, тоже сотрудник МБП. Планировалось проведение хирургической операции на кролике в условиях невесомости.
2: Вау!
0: Но не была осуществлена такая миссия, но определенный инструментарий для проведения операции
1: вообще разработан. Слушайте, удивительно, после того, как вы это сказали, немножко странно, что никто этого с тех пор не пытался еще раз сделать.
0: Ну, потому что в отдаленную перспективу перешли предстоящие межпланетные полеты, медицинское обеспечение орбитальных станций осуществляется на должном уровне, если что, можно эвакуировать.
2: Нет, кроликов нет.
1: Орбитальные станции, Если что, ты в принципе, через час на Земле, через два часа, если очень надо. Обычно они делают дольше, но очень надо. А если ты даже летишь к Луне или вращаешься вокруг Луны, все.
0: Помощь из нее не придет.
1: Простите, пожалуйста, вот какой вопрос тогда. Идея Маска. Не то, что мы ее прямо сейчас всерьез рассматриваем, но чтобы понять ее психологический аспект. То к Марсу полетит, то ли 100, то ли 1000 кораблей сразу. И вот они летят, и им веселее, когда Земля-то звездочка, а тут 99 других кораблей. И ты спрашиваешь,
0: количество где он наберет столько квалифицированных штучных специалистов, чтобы обеспечить эту миссию? Это совершенно нереалистичный сценарий, по-моему, он
2: из фантастики начала века. Наберет, конечно. Это хорошие тренированные ребята, не более того. Летчики, обычные военные летчики, обычные.
0: Нет, там должны быть специалисты-врачи, там должны быть специалисты-психологи, специалисты-борт-инженеры, которые могут это починить. Тут подход интенсификации не будет
2: работать. Только
0: система психологической поддержки нужна, система медицинского сопровождения нужна. Это, конечно, только государственный уровень подготовки.
1: Да.
0: Отдельные институты должны быть созданы, чтобы готовить тех специалистов. Конечно, это занятие на несколько десятилетий. Мой подход тут скептический, пожалуй.
2: Не ожидал, что некому будет лететь. Будут ракеты,
1: что будут ракеты, их не так просто еще заэкипажить, населить их экипажами на
0: фоне. Конечно. Да? Подготовить специалистов. Подготовка космонавта занимает 5 лет минимум. А потом они сидят в очереди, ждут совершенства свои знания десятилетиями иногда.
1: Но это верно. Но сейчас частные космические полеты начинают слегка менять эту ситуацию. И был первый полностью частный экипаж.
0: Это груз.
1: Они собираются выйти из частным экипажем в открытый космос.
0: Космический турист – это экстремальщик, это груз, который, в случае чего, не будет чинить корабль, не будет оказывать своему коллеге медицинскую помощь. Это не квалифицированный специалист.
2: В общем, да. Да.
0: И вот в этом проблема.
1: Обалдеть.
2: Тут все, готовьтесь в космонавты, ребята.
0: Потом экипаж должен быть сплочен, он должен быть подготовлен, сформирован как психологическое
2: тело. Еще на Земле надо обкатать.
0: Еще на Земле, да, конечно, это должно быть обкатать. Конечно, у частной фирмы нет таких ресурсов. Ракету они могут построить, а создать систему подготовки, обучения, медицинского, психологического сопровождения – здесь, конечно, государственный уровень и десятилетия формирования этих экипажей.
1: Скажите, наука по формированию именно космических экипажей отличается? Там есть какая? Как учитывать то, что это там, не знаю, не станция на Антарктиде и не океанская какой-нибудь там шхуна на долгом.
0: Совершенно уникальная система подготовки.
1: Или почти то же самое.
0: уникальная совершенно система подготовки, отличная, которая постоянно варьирует в соответствии с текущими нуждами и задачами пилотируемой космонавтики.
1: А что добавляется, например, к тому, как людей поселяют, ну, помимо физиологии и вот подготовки всего этого, то, что когда людей поселяют на антарктическую станцию?
0: Ну, так они еще выясняют все вопросы баллистики орбитальной, огромное количество инженерно-технических вопросов, связанных с обеспечением надежности космической техникой, как устроена ракета, как устроен пилотируемый космический корабль, там от теории до практики, до каждого винтика, они все это должны
1: знать. Должны знать.
0: Выживание во всех экстремальных зонах, там, на случай посадки не туда. Работа в коллективе с психологической точки зрения, работа в коллективе с точки зрения команды построения, оказание медицинской и психологической помощи. Там огромный аспект.
2: Слушай, а недавно фильм же был «Марсианин». Вот когда профессионал смотрит на эту историю «Один на Марсе», какие там...
0: У меня парадоксальный вывод. Как профессионал, я бы этот фильм посоветовал людям, которые у нас в изоляции, в эксперименте сидят или в космос собираются полететь в качестве мотивации. Вот это агитка хорошая. Показать, что человек может справиться с психологической точки зрения. Я не берусь критиковать этот фильм, конечно, он не выдерживает критики.
1: Ну,
0: но он показывает сильного человека, который справляется с тяжелой ситуацией, и у персонажа есть чему поучиться.
2: Полезный
0: поэтому
2: фильм.
0: Поэтому этот фильм полезен как мотиватор.
1: Иван, вы знаете, я... ложку дёгтя добавлю, если можно.
0: Конечно.
1: Он психологически, сам парень, Мэтт Дэймон, он фактически не меняется. Там как бы очень мало его изменений. Он, в общем, такой же, как он был в начале.
0: Да.
1: Это, пожалуй, самое слабое место для меня.
0: Ну, не наработали немножечко.
1: Немножечко. А так, как в качестве
2: мотивации... А чего ты ожидал, что он опустится, он станет Робинзоном таким вот волосатым, небритым?
1: А ты пробовал? Ты пробовал на Марсе застрять?
2: Нет.
1: Ну, вот, у него такой же ясный взгляд. Вот на самом деле, по-видимому, я смутно подозревал то, о чем Иван говорит. Вот об этой потере концентрации,
0: потери психологического образа, конечно.
1: Как вы выражаете психологического образа?
0: Да, образ полета будет утрачиваться.
1: Что постепенно. Это? Что образ полета?
0: Образ полета, вот у человека есть цель, есть миссия, она делится на задачи, которые он должен выполнить в соответствии с своими профессиональными компетенциями.
2: Но он же не готовился к этой ситуации, он готовился к одной, а
0: к другой. Космонавт отрабатывает огромное количество нештатных ситуаций.
1: Да,
0: он должен быть готов к всему. И вот поэтому как раз человек должен быть на борту корабля, в чем он лучше машины, потому что человек способен на эвристику, он может придумать, как выйти из сложной ситуации, а машины еще нет.
1: Видел, слышал?
2: Нет.
1: Любитель машин.
2: Нет.
1: Ты же за машиной у нас.
2: Машиной управляет целый коллектив.
1: Ну, как управляет, когда ты у тебя там задержка сигнала, а нужно сейчас решить.
2: На земле сидят.
1: В реальном времени.
2: В идеальных условиях, с чашечкой кофе, без всякой гравитации, без проблем, и управляют этим роботом.
1: Ну, да, с отставанием сколько там?
0: 40 минут, да, если мы говорим о Марсе.
1: Да-да-да.
2: Ну, и 20 минут бывает. Нет, то есть 40 минут не было.
0: В обе стороны.
1: В обе стороны.
0: Нет. Если вопрос-ответ, 24 минуты до Марса.
2: Ответ, ну,
0: конечно.
2: Ладно. Ну, куда спешить, робот работает.
1: Нет, ну, ты известный оптимист, а ты робо-оптимист.
2: Я просто думаю о том, что человек весит 100 килограмм, ну, порядка 100 килограмм. Современная электроника в этом...
0: Ему еще нужно 6 тонн еды с собой.
2: Вот, вот. В такой массе можно столько интересных приборов куда-то отправить. Зачем человека гонять куда-то?
0: Но человека не остановить в его территориальной экспансии. Человеку интересно.
1: Это
0: тоже один из мотивов.
1: Вы, наверное, специалисты, наверное, знают, конечно, цифру. Так как оценить по порядку? Человеку нужно сколько, если вот он все берет с собой, примерно в космос? Какая там...
0: Если говорить о марсианском полете, ну, да, то, что закладывал Феоктистов и Тихомиров при своем проекте тяжелого межпланетного корабля, там очень минимально, очень жестко, экипаж из трех человек.
2: Дайте угадаю. Давай угадаем.
1: Давай. Давайте. Да ты знаешь, ответ на
2: это. Нет,
1: я не знаю.
2: Но я так оцениваю.
1: Сейчас условия. Год.
0: Жизнеобеспечение на год. Больше, чем год, миссия в облет Марс. Туда-обратно, без посадки на Марс.
1: Без посадки, ну да, без посадки на Марс.
0: Но
1: да. И гравитационная проща, да, она тебя выкидывает, она выкидывает обратно.
0: Да.
1: Она обратно.
0: Да,
2: полторы тонны на человека.
0: 6 тонн.
2: 6 тонн.
0: Ну, учитывая систему жизнеобеспечения, сколько они весят, учитывая их трикратное резервирование, воздух, воду,
2: расходных
0: материалов, растения, запасы питания, запасы одежды, запасы медикаментов.
2: Нет, без железа, вот только расходные материалы.
1: А что только расходные материалы?
2: Пища, вода,
0: воздух. 6 тонн на человека. Ну, нет, это меньше, конечно.
2: Меньше
0: человека, да.
2: Тонны полторы, не очень.
1: Но все равно солидно. Ну, плюс резервирование.
0: Конечно.
1: Конечно. Да? И это вещи, разделенные на... То есть, если одна емкость прохудилась...
0: Вот сейчас впервые в истории космонавтики столкнулись с ситуацией, когда экипаж со Старлайнера не может вовремя вернуться.
2: Да. Да, зависли.
0: И они же потребляют ресурсы,
1: объедают МКСников.
0: Ну, потребляют ресурсы.
1: Обдышивают их. Потребляют, да?
0: Да. Расходуют ресурс ассинационного устройства.
1: Тоже верно. Да. Тоже. А у него есть ресурс.
0: Конечно, определенно чинить периодически нужно, да. Да? МКС вообще старенькая, постоянно в ремонте требуется.
1: Это вообще, насколько я понимаю, определение старой станции, когда вы начинаете половину времени тратить на ремонт. Тогда
0: да, а еще помимо ремонта, еще один аспект, угадайте, какой?
1: Бактерии?
0: Нет, это решается.
2: Ну, в смысле, вот стены обрастают всякими грибками, да, вот
0: это решается. Решает.
1: Ну, все равно.
0: А вот одна проблема, с которой...
1: На старой станции.
0: Это проблема с...
1: Старые...
2: На стыке технологии... Книг не хватает.
0: Всю библиотеку сейчас интернет перечитали. Есть.
1: А, электронные книги. Да, конечно. Старые электронные устройства, нету сокетов, нету там. Или это тоже
0: Это нормально.
1: Купил в переходе переходник и
0: вопрос на стыке технологии и психологии.
1: Очень интересно.
0: Захламленность. Невозможно найти расходники, невозможно вот там постоянно сутки практически у них на парково-хозяйственные работы выделяют, чтобы все прибрать, найти. Это помимо ремонта.
1: Сейчас почему это происходит?
2: Беспорядок, что ли, там?
0: Да.
2: Ну, надо все на свои места класть, ну просто что-то.
0: Это не всегда получается в силу обстоятельств. За это время станция действительно оказалась захламлена.
1: Да?
0: Да.
1: Иван, это не зависит от старости станции или что?
2: А, они старые вещи не выбрасывают. Вот, им просто открыть окошко трудно.
0: Конечно.
2: И там накапливается,
0: конечно. В изоляционных экспериментах это у нас вот то же самое происходит.
1: Правда? Да, а что происходит?
0: Тоже они теряют какие-то расходники, хотя как можно что-то потерять в загнутом гермообъеме. Тем не менее, потерял и сломал, это как в том анекдоте, это две частые проблемы в замкнутом пространстве.
1: Вот это да. И она отчасти психологическая.
0: Конечно.
1: Да?
0: Поэтому вводим сервера с баркодированием, и у нас люди в изоляционных экспериментах, так же, как космонавты на МКС, сейчас как сотрудники пятерочки везде наносят штрих-коды, пробивают по базе данных, где у них что лежит, чтобы не потерять.
1: А вы мыслите ли промежуточный эксперимент? Делается маленькая орбитальная станция, ну или большой корабль, уж не знаю, где его взять, но предположим, что он берется. И вот то, что вы сейчас эмулируете на Земле, вы на околоземной орбите, прежде чем на Марс посылать. Или...
2: Окололунный луч.
1: Страшнее.
2: Страшнее, конечно.
1: Земли, да. Реально страшно. Именно по той причине, что если что случилось, ты не можешь тормозную систему включить и там через 2 часа быть, и даже через час быть на поверхности. Но упасть на Луну тебе не захочется, да. Тебе нужно сначала с орбиты снять. Это все так далеко, что пока не обсуждаются эти шаги.
0: Пока не решается данный вопрос. В целом, многие вопросы не решены на орбитальных станциях. То есть, пока можно что-то новое, научное открывать, там, в той же геодезии, картографии. Определенные задачи стоят перед орбитальными станциями еще пилотируемыми. Там не все решено.
1: Не все выяснено про людей.
2: Столько лет
1: или что?
0: Вот говорил про ту же самую центрифугу короткого радиуса. Ее можно отработать на орбитальных станциях, прежде чем отправить человека в межпланетный полет. Так что орбитальные станции еще будут существовать, как я предполагаю. Но большинство вопросов
2: по психологии и по медицине. Огромный тор сделать, который будет вращаться, такая орбитальная станция в виде большого тора. Такая искусственная гравитация, а там Криолис очень слабый был бы, когда тор большой.
1: Да, если тор большой.
0: Ну, это уже технологический вопрос. Будет решена технологическая задача данная. Прежде чем запустить в космос и посадить туда человека, медики как-то изловчатся, построить стенд и посадить туда испытателей, чтобы на Земле все это изучить.
1: Иван, как вы решаете такой вопрос? Вот вы делаете какой-то такой изоляционный эксперимент или еще какой-то, ну и там что-то происходит. И это свойство конкретного человека, вот такой попался, а попался бы другой, все было по-другому. У вас же нет статистики из 25 экспериментов. Или вы способны увидеть, что его какие-то качества, то, как он себя проявляет, развивается из-за среды и так далее?
0: Конечно, проводятся фоновые исследования, то есть мы изучаем и качества, и аспекты личности многопланового, мы изучаем до полета, и потом можем динамику что в симуляционном полете развивается человек, связывают с его исходными изначальными качествами, чтобы потом какие-то определенные вот рекомендации составлять.
1: И есть тенденция прямо, да? Да, вот, да,
0: ну, вот я это приведу банальный пример. Да. Вот разработали психологической поддержки космонавтов, отдых в виртуальной реальности, одевают космонавты шлем и оказываются в домике в горах, и у них там хорошо,
2: и запахи еще нет.
0: Без запаха пока. А запахами там
1: замкнутая среда,
0: все будут нюхать, не всем понравится. Вот такой уютный домик в горах, прекрасный отдых. И вот у нас в серии экспериментов установилось, представляете, отдохнуть в домике больше интровертам нравится. Кто мог подумать?
2: А потом снимаешь очки, ой, станция опять.
1: А нужны интроверты и экстраверты? Нужно...
0: Да, да, да.
1: А вы правда...
0: Для выполнения разных задач.
1: Правда? Правда, да.
0: Но мы не отбираем специально, чтобы там было 50% тех, 50% этих. Мы анализируем потом,
1: слушайте, кто как справляется. В связи с этим, вы про мультикультуральность, как вы это называете,
0: не сказали? Да, то есть у нас ряд экспериментов проводился с представителями разных национальностей. Какая история с изоляционными экспериментами? Они всегда на шаг опережают предстоящие настоящие космические полеты. Вот у нас орбитальная станция «Салют-6», планировались полеты межнациональных экипажей по программе «Интеркосмос». Стали возить гостей из стран ЦЭФ и так далее. Прежде чем отправить иностранца по программе «Интеркосмос» на «Салют-6», провели изоляционный эксперимент с иностранцами. Вот так всегда на шаг опережает. Планировали потом туда советскую отправить, провели экипаж, смешанный по...
1: На Земле изоляционный.
0: Да, изоляционный. Сначала на Земле изоляционный эксперимент, потом настоящий полет. Всегда только так
2: развивается.
0: Да?
2: Да. На МКС рабочий язык английский?
0: Английский.
2: И, наверное, это будет уже стандартом для дальних полетов, да?
0: Да,
2: для смешанных экипажей. Ну, если там китайцы, например, прилетят без смежных экипажей, то, наверное, китайский будет, конечно.
0: У меня был интересный вопрос после предыдущего Сириуса, кто американских членов экипажа русскому мату обучил. Ну, в принципе.
2: Самообучающиеся.
0: Там еще такой момент был, они начали коверкать слова, конец экипаж начал коверкать слова, конец миссии, придумывать в порядке детской игры какие-то свои языки. Но, видимо, им совсем скучно. Слушай, было уже.
1: Как интересно. Какой-то свой пиджин возникает,
0: да,
1: от изоляции, да?
0: Да.
1: И это заметно прямо как тенденция?
0: Да, я заметил.
1: Вот, да. Приезжаешь на Марс, а они там все разговаривают. Они там...
2: Австралийцы.
1: Нет, они там все разговаривают на своем каком-то пиджин языке, где они чего-то там соединили.
0: Диалект возникает, когда все-таки есть преемственность поколений, поэтому до такой степени не дойдет. Но какие-то свои словечки, свой арго, свой сленг, конечно, будет формироваться неизбежно при полете от года.
1: Скажите, пожалуйста, мы все, вот космос-космос, возвращение самое ужасное для космонавта.
0: Нет, почему?
1: Ну, потому
2: перегрузка,
1: что.
2: Перегрузка, как же.
1: Потому что после этого все болит.
2: Нет,
1: ни
2: нет,
1: до чего не встать, ни руку протянуть,
0: да,
1: ни
0: да,
1: голову не повернуть.
2: Ты что
1: ничего.
2: Имел в виду?
1: Возвращение, на Землю.
2: Сам процесс возвращения.
1: Ну, сам процесс возвращения, куда тебе деваться? Больно, и все, и больно, и колбасят, и все.
0: Ну,
1: да, и страшно у всех.
0: Потом реадаптация.
1: Пульс максимален при
0: атмосфере. Адаптация к невесомости. Первый вот период острой адаптации, порядка 8 суток к невесомости, субъективно более тягостно воспринимается, чем реадаптация, правда, к земному притяжению. Правда? Космонавтов готовят к возвращению на Землю, принимают там определенные профилактические меры, самые разнообразные. Поэтому реадаптация, то есть обратное привыкание к земному притяжению, проходит гладко. Космонавт под надзором, врачей, реабилитационные мероприятия, массаж, ЛФК, бассейн, они восстанавливаются.
1: Если, а только, вот... если только не на Марс прилетел.
0: А вот адаптация к невесомости, это самые первые 8 суток, это самые субъективно тягостное ощущение.
1: Тягостное потому, что раздражает очень много?
0: Потому что тошнит, укачивает постоянно, непонятно, где человек находится.
2: Гравитация. Слушайте, а почему, когда я ложусь в постель, меня не тошнит? Хотя гравитация изменила направление, у меня уже нет направления ноги, голова, должна кровь переливать к голове, а я сплю, мне хорошо, комфортно.
1: Потому что...
0: А вы стопами упираетесь?
2: Нет.
0: Значит, только за счет суставного чувства. Специальные рецепторы в суставах, в мышцах помогают вам это. Обуздать вестибулярный аппарат. Расскажу интересный факт. Люди по-разному адаптируются к условиям невесомости. Некоторые люди вот адаптируются сразу, некоторые не сразу, а медленное вхождение в условия невесомости. И есть еще скрытый тип, который сразу адаптируется к невесомости хорошо, но потом в ходе полета периодически у них по новой вот, волнами накатывают. Да. Значит, у американцев была по программе Space Shuttle программа «Сенатор в космосе». Угу. Они вот отправили Мика Гарна, малоподготовленного сенатора, в космос. И его очень сильно укачивало. Вестибулярно он совершенно не справился с коротким, казалось бы, маленьким полетом. Ну, полет и пришелся на период острой адаптации к условиям невесомости у него. И американские специалисты по космической медицине теперь в шутку ввели единицу укачивания в космосе. Один Гарн.
1: Про кого-то, кто быстро говорил, скорость речи называется имя этого человека, а степень молчания – один Дирак, что ли, или что-то такое. Вот. Ну, такое бывает, да, один Гарн – это степень укачивания. Да. А я правильно понимаю все-таки, что есть медикаментозные средства, которые…
0: Да, есть медикаментозные средства, но не всегда работают. Вопрос сугубо индивидуальный, вестибулярный аппарат сложно устроен. Вот у нас зрительный анализатор, он информацию только от глаз получает. А вестибулярный аппарат получает информацию, наш мозжечок, от четырех источников информации. Поэтому вещь очень сложная, да, и всегда индивидуальная.
2: Мышцы.
0: Мышцы, глаза и стопы. Еще, да, четыре источника информации.
1: Стопы.
0: Да?
2: Да. Ну да, ощущения.
0: У космонавтов есть специальный массажер для стоп, чтобы они там устанавливали эти рецепторы.
1: Так, про деторождение обсудили. Давайте про секс обсудим.
0: А не работает, тут обсуждать нечего.
1: Почему?
0: Физиологически не работает из-за особенностей нарушения кровотока в условиях невесомости.
1: Не работает?
0: Нет, ничего работать не будет, не получится.
1: Вот это интересно.
2: Кошмар.
1: В невесомости?
0: Это один из самых часто задаваемых вопросов.
1: А как это так?
0: То есть... Фантасты нас обманывали.
1: Обманывали.
0: Да.
1: Подождите, значит...
0: Только платоническая любовь будет в космосе.
1: Нет, настолько организму все по-другому, что, ну, такую, не будем лицемерить, сильно запрограммированную функцию... Ее не удается никак.
2: Может, это чисто психологический эффект? Ну, когда ты напряженно работаешь.
0: Нет, это вопрос физиологически связанный с кровотоком. Исключительно так.
1: Ну круто. Ну круто.
2: Ну непонятно.
1: Ну круто, ну круто. Круто. Ну не очень понятно. Ну, значит, так. А из-за этого, но зато не возникают лишних
2: эмоций.
1: Коллизий эмоций.
0: Лишних эмоций, лишних каких-то проблем, конфликтов, да, в экипаже смешанного полового признаку.
1: То есть тогда от гендерного смешивания только польза, а никаких напряженных моментов.
0: В Советском Союзе планировался, кстати, полет на станцию «Салют-7» полностью женского экипажа. По иронии судьбы, этот полет не состоялся из-за мужской болезни командира предыдущего экипажа. У командира предыдущего экипажа Васютина был простатит. Он это свое постыдное заболевание скрыл от медицинской комиссии. В космосе оно у него обострилось, миссию пришлось прерывать досрочно. И все. Поэтому следующей миссии, поскольку станцию там пока законсервировали, пришлось отменить. И в том числе вот из-за этой мужской болезни отменили первый в мире полностью женский экипаж. Он был сформирован, был основной экипаж, дублеры.
1: Класс.
0: Два экипажа женских был сформирован.
1: Они не полетели больше.
0: Они не полетели больше.
2: В советское время летали Грязодубова и прочие, помнишь, на бомбардировщике. Чисто женский экипаж, там огромный перелет на Дальний Восток. Все это повторяет старые истории.
0: Вспомним Райч, первую женщину через Атлантику. Сейчас НАСА борется за то, что зачем во второй раз на Луну возвращаться, чтобы женщина на Луне была.
2: А еще же чернокожие. Цветные кожи разные.
0: Да. Ну, политическая повестка.
2: Это политика.
0: С точки зрения космической медицины, как мне кажется, полет на Луну мало интересен для изучения влияния космического полета на физиологию.
1: Еще раз, можем подробнее?
0: Мало интересен. Полет на Луну? Потому что он короткий.
2: Три дня туда, три дня обратно.
1: Ну да, конечно. Ну хорошо, да. Даже если ты там крутишься, в общем, за две недели ты уже
0: орбитальные точно космические полеты, длительные полеты на орбитальных станциях позволяют намного больше узнать с медицинской и психологической точки зрения, и это будет потом полезно при настоящих межпланетных полетах.
2: А кто легче переносит адаптацию к невесомости, женщина или мужчина?
0: Нет разницы по половому признаку. Поскольку здесь выборка по женщинам существенно меньше, чем по мужчинам, да.
2: Я спрашиваю вот почему. В детстве, когда мы на качелях катались, Мальчики с трудом переносили, я вообще не переносил качели, а девочки могли часами кататься, у них вестибулярный аппарат железный. Вот поэтому я спросил, мне кажется, что женщины...
0: Пока не знаю, рано подводить статистику.
2: Статистики нет, да? Ну как же? Как же, уже человек 50 лет, а женщин не меньше.
0: Ну, по опыту авиационной медицины существенных гендерных различий нет, мужичок у всех одинаково устроен. Два полушария, один червь. И четыре ножки.
1: Ой, слушайте, жуткий вопрос хочу задать.
0: Да.
1: Жуткий.
0: Жуткий мы любим.
1: Да, спасибо. Детей-подростков в космос?
0: А зачем?
2: Зачем?
1: Чтобы что? Я сказал, что жуткий вопрос. Ну, не знаю зачем. Посмотрите, как организм реагирует. Я предупредил, что вопрос жуткий.
0: Практической ценности в этом нет.
1: Опасности много.
0: Опасности много, и ни один экипаж не одобрит, потому что ему ухаживать за подростками в условиях острой адаптации, ухаживать за капризными подростками, которых постоянно тошнит.
2: 15-летний капитан, да бросьте. Да они наоборот там будут вкалывать.
0: Но это современные подростки, они не такие, как Жюль Верн.
2: Это точно.
0: Не имеет подобный эксперимент практической цели. Хотя, вот что любопытно, ЕКА одно время Европейское космическое агентство пыталось из инвалидов набрать отряд космонавтов. Там люди с недостающимися конечностями, чтобы установить справедливость.
2: А, только для этого? А я думал, ну, каждый килограмм на орбите – это 25 тысяч долларов.
0: Но если на Марс не высаживаться, если лететь в облетную миссию, то на ногах можно было бы сэкономить,
2: честно.
0: Да. Но человеку же потом нужно вернуться на Землю, поэтому они все-таки нужны.
2: Но если у тебя их нет и уже не будет, то почему бы не полететь?
1: Иван, значит, на Марс мы по медицинским причинам не высадимся временно никогда или там на вашей...
0: Не скоро, я думаю.
1: Вообще. Не скоро.
0: Тут еще одна проблема, да, скоро, это да? Реадаптация. Во-первых, на Марсе тоже пыль, во-вторых, радиация. Третий вопрос – это реадаптация к...
1: Гравитации
0: снова.
1: Ну, вы же сказали, тут Марс. Бассейн, в санатории, врачи,
0: а там
1: не только бассейн и санаторий, там нужно вкалывать и в неприятных условиях.
0: Вот подобные эксперименты проводятся, космонавтов после посадки заставляют выполнять операторские задачи, а когда была подготовка по программе «Буран», что наши делали исследователи, космонавт только вернулся со станции «Салют-7» или станции «Мир», только приземлился в Казахстан, его вынимают из «Союза» и отправляют пилотировать самолетом. Снимать.
2: Да, был такой.
0: Были такие эксперименты.
1: Никто не разбился. Ну, второй пилот,
0: все хорошо, конечно, все хорошо прошло.
1: Было такое?
0: Было. И еще один вот аспект межпланетных полетов, о котором медики стали только недавно задумываться, это гипомагнитная среда. Там будет отсутствовать постоянное магнитное поле Земли, и мы не знаем, зависит наш организм от магнитного постоянного поля или нет. Только сейчас начали проводить эксперименты, когда людей на определенное количество времени, там на несколько суток, помещаем в клетку Фарадея и наблюдаем за
2: ее состоянием. Это очень старые эксперименты, которые до войны еще, до Второй мировой войны проводили.
0: А по ним нет однозначных результатов, поэтому сейчас все заново начали.
1: Я понимаю, что одна из идей, что капиллярное течение крови в капиллярах будет другим.
0: Возможно, некоторые ферменты чувствительны к... И как некоторые рецепторы чувствительны к магнитному
2: полю. Как слаб человек.
1: Нет, я вам по-другому сказал.
0: Как только он устроен.
1: В космосе люди не живут. Мы заточены, удиви, эволюционно заточены на жизнь вот тут, где мы заточены. Точка. Мы здесь вроде бы, смотри, вроде бы у нас здесь очень большая приспособляемость. Мы вид, который захватил всю планету от дико холодных до дико жарких.
2: И так хочется двинуться дальше.
1: А вот дальше туда. И выясняется, что... Все разнообразие, которое мы видим на Земле,
0: и это космический ничто. Корабль, по большому счету, это медицинская палата. Палата реанимации для поддержания жизнедеятельности хрупкого человека.
2: Вся романтика космоса. Черту.
1: Ну, какая романтика? Ты с профессионалом разговариваешь?
0: Романтики там мало. Там больше физиологии, как мне кажется.
2: Тем не менее, я уверен, что люди будут к 30-му году. 2030-му на Луне и к 2040-му на Марсе.
0: Поживем и увидим.
1: Поживем и увидим.
2: Пари?
1: Пари.
2: Ну, я за.
1: А я... Против? Я бы как бы тоже за. Я бы хотел бы быть за.
0: В чём-то...
1: Но я вынужден, но я думаю, что этого не произойдет. Ну, хотя, хорошо. Конечно, хотел бы быть с тобой...
2: Главное, дожить до 40-го года.
1: Будем стараться.
2: Будем стараться.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо большое за удивительное путешествие. В общем, в условиях немножко приближенных к
0: Минскам.
1: За окном, неизвестно что.
0: Но у нас уже развивается феномен отрыва.
1: Отрыва, насколько серьезно нужно относиться к нашему здесь одиночеству и вот этому эффекту отрыва.
0: Да.
2: Вот и отлично. А мы в своем космическом корабле будем продолжать полет.
1: Дорогие друзья, мы будем продолжать полет. Нам очень здорово подпитываться вашими лайками. Пожалуйста, не забывайте прямо сейчас дотянуться и нажать. Спасибо, мы взлетаем.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. Суббота и среда – это те дни, когда мы, собственно говоря, в стрим вместе с вами приходим, ну и общаемся на самые интересные, разнообразные темы. Это достаточно много интересных форматов у нас. Ну и, наверное, один из самых моих, мной любимых – это формат по скриптуму. Он будет сегодня. Естественно, как всегда, у нас есть второй ведущий. Я не один в кадре. И сегодня с нами Александр Соколов. Саша, привет!
2: Да, привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Поскольку у нас сегодня подскриптум, это подразумевает, что у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов», который отвечает на вопросы, которые просто из-за ограниченности времени не были заданы непосредственно после выступления. И сегодня у нас будет отвечать на вопросы Вероника Мурашова, кандидат исторических наук, заведующий сектором средневековой археологии отдела археологических памятников исторического музея, начальник Смоленской археологической экспедиции Государственного исторического музея, автор более 100 научных статей и монографий. Вероника, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Напомню для наших зрителей, что уважаемая Вероника выступала на форуме «Ученые против мифов 14» с докладом, посвященным мифам о викингах на Руси. Тема интересная, многих волнующая, потому что она связана, в общем, с происхождением нашего государства и так далее. Поэтому было много вопросов. Много вопросов понаписали, там их больше 1000, наверное. Гораздо больше 1000 понаписали в комментариях к видео. Мы выбрали несколько из этих множества вопросов. Ну и, конечно, вы, дорогие друзья, можете писать ваши вопросы в чат. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к вопросам, я бы хотел, чтобы Виталий сделал несколько объявлений, а я продолжу.
1: С большим удовольствием, конечно. Я скажу спасибо всем, кто к нам сейчас присоединился. Довольно быстро набирается количество участников данного стрима. Друзья, если вы поставили колокольчик, подписавшись на канал, то, соответственно, вы сейчас получили уведомление и к нам присоединяетесь. Если вы смотрите это видео в записи, по какой-то причине пропустили, наверное, потому что вы не являетесь нашим подписчиком, ну или, соответственно, вы не нажали колокольчик, не выбрали пункт меню «Все», и уведомления по вот в таком случае к вам просто не приходят. Сделайте это, чтобы ничего не пропустить. Ну и спасибо тем, кто нажимает лайк под нашими видео. Ну и если вы после окончания уже трансляции пишете какой-то комментарий для продвижения видео, это вам за это огромное спасибо и также благодарность. Собственно, данный стрим также можно поддержать. Имеется суперчат, имеется ссылка, которая есть в закрепе данного чата. Вопрос, который вы таким образом задаете, мы в самую первую очередь и озвучиваем в прямом эфире. Гость наш на них отвечает. Также благодарим всех, кто нас поддерживает в качестве спонсоров и патронов. В общем-то, ради вас и благодаря, вернее, вам подобный стрим, в общем-то, и происходит. Ну и скажу дополнительно о том, что наши патроны, наши спонсоры заранее смотрят видео, которое появляется на наших каналах. Ну вот, к примеру, одно видео, о котором позже Александр обязательно скажет, уже вот сегодня смогут посмотреть наши спонсоры, так же, как и очередное видео от Станислава Дебышевского, которое будет в следующий вторник, тоже совсем скоро можно будет посмотреть на канале «Ночных видео», но об этом, обо всем расскажет Александр.
2: Да, а сейчас я только хочу сказать, что у нас традиционно в конце каждой трансляции мы просим нашего гостя выбрать авторов двух лучших вопросов. Эти авторы получают футболки форума «Ученые против мифов» в качестве подарков за свои творческие, так сказать, вопросы. И в частности, на предыдущей трансляции историк Федор Кубасов выбрал авторов лучших вопросов. Ими оказались Павел К., который спрашивал, делились ли ниндзя по амплуа, как, например, джедаи из вселенной «Звездных войн», консул, страж, хранитель или что-то подобное. Ольга из Новосибирска спрашивала, а вот любопытно, к слову, про Скорпиона, Саб-Зиро и прочую братью, настоящие ниндзя в реальной жизни ходили все в черном или в лучших традициях Mortal Kombat ярко-богато? Павел К. и Ольга из Новосибирска, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате. Узнайте, как вам получить ваши заслуженные призы. Все остальные готовьте ваши вопросы. И я хочу напомнить еще раз, что у нас, к сожалению, далеко не все, кто, значит, заслуживает эти призы, те, кто выбранные авторами лучших вопросов, обращаются к нам за своими призами. Поэтому, возможно, вы уже выиграли приз, но вы этого не знаете, потому что пропустили эту информацию. Вот у нас в описании к видео есть ссылка на файл, где собраны все авторы всех лучших вопросов, всех наших эфиров. Ищите себя там. Вдруг вы там есть. Вот. А мы, собственно, переходим к нашим вопросам сегодняшним.
1: Кстати, хочу сказать, что вот Павел К, который, собственно, получает футболку за предыдущий стрим, находится у нас сейчас в чатике. Так что, Павел, ваша футболка скоро к вам приедет. Главное, напишите Георгию.
2: Да. Итак, вопрос от Татьяны Александровой. Я так понимаю, что вопрос, он, в принципе, перекликается с комментариями многих других зрителей. Звучит так. Вообще-то, кроме нормандской теории, есть еще масса других взглядов, причем у вполне уважаемых историков, делать вид, что она доказана некрасиво. И с какой радости слово «Русь» происходит вообще от финских «руоти»?
3: Да, это ожидаемый вопрос. Конечно, во время доклада невозможно было осветить все существующие концепции. Вообще-то тема одна из самых спорных и болезненных в истории, вообще в истории России. Дело в том, что... Извините.
2: Песик тоже интересуется, видимо, историей.
1: Это очень мило, мы всегда любим домашних животных, не переживайте. Все любят в нашем чатике.
3: Животное носит скандинавское имя. Уна. Что, естественно, для такого норманиста, как я. Так вот, прежде чем обращаться к этому вопросу, я должна сказать несколько слов о том, что такое вообще исторические исследования. Дело в том, что история – это такая странная, с позволения сказать, наука, которая занимается тем, чего нет, тем, что ушло. И все, что нам осталось, мы называем историческими источниками, археологическими источниками, и ученые-историки, они занимаются всегда реконструкцией прошлого. И чем дальше от нас это прошлое, тем сложнее выстроить одну какую-то однозначную картину и дать четкие ответы на все вопросы. Это же связано с начальным периодом русской истории. Мы все, конечно, знаем, что в 862 году, этот год считается основанием российской государственности, были призваны из-за моря три брата, три варяга, Рюрик, Синеус и Трувор. К ним было направлено послание, в котором содержались такие жизнеутверждающие слова о том, что земля

0: когда немецкие ученые при русском дворе Байер, Миллер и Шлёцер, Шлёцер чуть позже, в начале 19 века, сформулировали то, что мы сейчас называем нормандской теорией. В чем она состоит? Собственно, опираясь на эту фразу летописта, которую я только что в вольном пересказе вам предоставила, ученые, прежде всего сначала Байер, а потом Миллер, утверждали, что, собственно, вот эта вот самая Русь и название Россия, оно происходит от вот этих варягов, призванных из-за моря. Что, надо сказать, сразу вызвало очень резкую реакцию основателя российской науки во всех ее направлениях Михаила Васильевича Ломоносова. И, собственно, он и положил начало спорам по нормандскому вопросу. Дело в том, что эти споры велись вокруг диссертации Миллера, который рассмотрел вопрос об участии...
1: Я прошу прощения, Вероника, мы очень активно в наши вопросы вмешивается ваш прекрасный пёсель. Просто интересно, на что он реагирует, и если можно это что-то как-то нивелировать, то лучше сделать так, иначе будет просто плохо слышно.
0: Я вот с ужасом слушаю этот кошмар, но даже запереть собаку в соседней комнате, это превратится в полный ужас. Вы, извините меня, давайте я попробую дать ей кость.
2: Давайте.
0: Аудиторию.
2: Мы пока пообъявляем.
1: Да, про предыдущий давай расскажем. Следующий наш стрим.
2: Да, друзья, пока, значит, активного, так сказать, исторического нормандского пса увещевают с помощью косточки, я расскажу про то, что нас ждет в ближайшую неделю. Воспользуюсь этой паузой, значит, в четверг, то есть завтра, 9 сентября, на канале «Антропогенез» будет выложен очередной доклад форума «Ученые против мифов 15». И доклад этот «Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры?» А выступал никто иной, как Дмитрий Соболев, которого многие здесь знают как упоротый палеонтолог. Значит, канал, который он ведет, а оппонировал ему палеонтолог Дмитрий Пащенко. Это будет завтра в 19:00. В субботу, 11 сентября, нас ждет онлайн-лекция «Фортификация бронзового века на варварской периферии». Выступать будет Иван Семьян, наш большой друг, археолог, реконструктор, руководитель центра «Археос», экспериментальной археологии и так далее. Вот. Эфир будет, что важно, на канале «Научная станция», на нашем новом канале. Мы постепенно переносим все наши прямые эфиры, кроме постскриптумов, на наш новый канал. Имейте это в виду, друзья, и подпишитесь на него, если вы это еще не сделали. Во вторник следующий. Как уже сказал Виталий, у него на канале появится новая лекция Дробышевского «Homo sapiens. Охотники и творцы». Продолжение цикла выступлений, которые он делал в экспедиции летом. Вот, очень интересно, я в этом нисколько не сомневаюсь. А в среду, 15 сентября, через неделю, нас ждет пропущенная часть форума «Ученые против мифов 15». То есть та лекция, которая должна была состояться, но была перенесена, потому что Алексей Водовозов тогда скоропостижно попал в больницу. Так вот, сейчас он жив, здоров и готов выступить на тему «Слезть с сигарет и дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?» Итак, Алексей Водовозов будет читать нам эту лекцию в среду через неделю на канале «Антропогенез». Друзья, пожалуйста, не пропустите. У меня все из объявлений. Я думаю, что мы вернемся к ответу на вопрос. Собака теперь, наверное, внимательно слушает. Продолжайте, собака, пожалуйста.
0: Собака-антинорманистка, вероятно, протестовала против утверждений немецких ученых по поводу начала Руси. Так вот, собственно, спор о варягах зародился в середине 18 века. И уже с самого начала это было невероятно насыщенно эмоциями.

0: собственно, научный спор был невероятно эмоционален, потому что обсуждение диссертации Миллера заняло около 30 заседаний, во время которых Ломоносов невероятно возмущался, серчал, стучал кулаком по кафедре, и, в общем, спор вышел, можно сказать, горячий. Что же не устраивало Ломоносова в концепции варяжского происхождения Руси? Прежде всего, патриотические соображения, скорее не научные, а патриотические соображения, поскольку, собственно, дело происходило в эпоху царствования Елизаветы Петровны, сразу после тяжелого периода царствования Анны Иоанны, в эпоху засилия немцев при русском престоле, поэтому все, что было связано с германскими племенами, а скандинавы – это тоже часть германского мира, вызывало резкую неприязнь, резкое неприятие у, собственно, патриотически настроенных сограждан, и прежде всего вот у Михаила Васильевича Ломоносова. И вот оттуда, из XVIII века, тянется бесконечный спор о том, что такое, собственно, что такое Русь. Как мне казалось, что в XXI веке этот вопрос должен быть уже как-то окончательно решен. Но на самом деле это не совсем так. И основу для этих споров заложил сам летописец Нестор, который пишет нам о том, кто такая Русь и кто такие варяги. И я позволю себе эту замечательную фразу прочитать вам в прямом эфире. «И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманы и англы, а еще иные готландцы, так вот и эти». Здесь из этого пассажа Нестора летописца в «Повести временных лет» мы, очевидно, видим, что Русь он относит к части скандинавского мира. Однако позже сам автор «Повести временных лет» пишет о том, что язык Руси есть славянский язык. Он же пишет о том, что новгородцы, они тоже варяги, а раньше были славяне. К тому же он нигде не упоминает, в какое именно заморье были отправлены послы за первыми русскими князьями. И мы можем фантазировать на эту тему, можем предложить несколько гипотез. Собственно, так ученые и поступили. И если уже смотреть с точки зрения 21 века, все концепции, связанные с интерпретацией слова «Русь», их можно свести к трем направлениям. Первое направление, его можно назвать автохтонным, его придерживался и Ломоносов, и его последователи многочисленные. Из ученых 20 века это большие, замечательные ученые, такие как Михаил Николаевич Тихомиров, Петр Петрович Солочка. Эта группа ученых считала, что, собственно, Русь – это понятие возникло в Среднем Поднепровье, в районе Киева. Эта же точка зрения, кстати, была поддержана и академиком Рыбаковым, то есть вся официальная советская историография, в общем, этой точки зрения придерживалась. Что слово «Русь» возникло в Среднем Поднепровье в районе расположения племени Поляне, где и подтверждением этому служило название одного из притоков Днепра, речки Русь, которая, собственно, по мнению этих исследователей и породила название Русь. И таким образом, собственно, никакие скандинавы к проблеме образования слова «Русь» никакого отношения иметь не могли. Это исконно среднеднепровские территории, которые так назывались. И потом от этого слова стала называться и территория, собственно, Древней Руси и, собственно, само государство. Так что это самая распространенная точка зрения в эпоху существования советской исторической науки. Вторая точка зрения, она себя тоже, все это порождено, по сути дела, одним и тем же источником — «Повести временных лет». Как я уже говорила, Нестор, автор «Повести временных лет», нигде не упоминает, куда именно за море были отправлены послы. Поэтому мы же можем сказать, что они были вовсе даже отправлены не на северный берег Балтийского моря, а на южный, там, где, например, жили западные славяне. И такой точки зрения придерживается тоже целый круг, целый ряд специалистов. Например, Андрей Николаевич Сахаров или Аполлон Григорьевич Кузьмин и его ученики многочисленные. То есть Русь — это никакие, не дай бог, не скандинавы, относящиеся к германским племенам, а наши братья-славяне, но только западные. И эта группа ученых ищет какие-то параллели слову «Русь», чисто лингвистические, и находит их, например, в славянах острова Рюген, Ругах, или даже в балтском племени прусы. Если убрать букву «П», то получится просто настоящие русы. И это второе направление концепции относительно происхождения слова «Русь». Итак, автохтонная точка зрения, которая считает, что Русь зародилась в Среднем Поднепровье, и доказательством этому является и наличие реки Рось в этом регионе, и тот факт, что, собственно, ядро русского государства – это Среднее Поднепровье с киевской столицей. Вторая точка зрения – это то, что за море отправлены были послы вовсе даже не на территорию северных берегов Балтийского моря, а на южные берега Балтийского моря, где жили западные славяне. Но, то есть Русь не восточные славяне, но тоже свои нормальные братья-славяне. И тот факт, что Русь пришла с территории западных славян, и объясняет быструю ассимиляцию Руси, и то, что Русь, естественно, стала частью восточнославянского общества и благополучно там и правила. Ну и третья точка зрения, которой, собственно, на лекции я уделила максимальное внимание, это, собственно, последователи нормандской теории, к которым я тоже отношусь. Именно поэтому я, собственно, эту точку зрения излагала как ту точку зрения, которая кажется мне наиболее разумной. И я позволю себе, если мне не возразят ведущие, еще немного на ней остановиться. Дело в том, что, как я уже сказала в начале, историки реконструируют прошлое, исходя из совокупности исторических источников и данных разных видов источников. И, собственно, ну, мне бы не хотелось называть эту точку зрения нормандской, но условно, скажем, нормандской. Эта точка зрения, эта концепция, она находит подтверждение в самых разных видах источников. Во-первых, кроме той цитаты из летописи, которую я привела в начале, что Русь и Савионы, и Урмане, норманны – это часть скандинавского мира, кроме этого существует еще большое количество источников, которые говорят нам о том, что Русь – это слово «Русь» связано с выходцами с территории Скандинавии. Прежде всего, это знаменитые Бертинские аналы, которые я тоже во время лекции упоминала, но с удовольствием еще раз напомню, о чем там речь. Речь идет о событиях 839 года, когда ко двору Людовика Благочестивого в Ингельгейм прибыла делегация от византийского императора Феофила, в составе которой были некие послы от Кагана Росов. Феофил отправил их через Западную Европу возвращаться на родину, потому что их путь назад преграждали, в общем, их ожидали страшные опасности, и они попросили пропустить их через Западную Европу. Так вот, Людовик Благочестивый, будучи человеком подозрительным, стал разбираться с тем, кто же такие посланцы Хакана Росов. И после того, как произошло выяснение, оказалось, что, собственно, это свеоны, то есть шведы. Таким образом, их, к сожалению, дальнейшая судьба их неизвестна, поскольку шведов в эпоху Людовика Благочестивого, то есть викингов, не жаловали, как мы знаем, они наводили страх на всю Западную Европу. Что стало с их судьба, нам неизвестна. Может быть, благочестивый Людовик их отпустил на родину, а может быть, их и ожидало что-то более, что-то менее, гораздо менее приятное. Но, тем не менее, свидетельство о том, что народ Рос, посланцы от Кагана Росов, шведы, это еще один камешек в копилку, ну, скажем, условного норманизма. Следующий камешек – это свидетельство византийского императора Константина Багряна Родного, который описывает территорию Восточной Европы, и, в частности, кроме всего прочего, он описывает днепровские пороги, через которые русы двигались в сторону Константинополя, поскольку мы знаем, что Константинополь был одним из центров притяжения этого времени, символом богатства, и преуспеяния и всего прекрасного, что есть на земле. Так вот, Константин Багрян Родный приводит два вида названий днепровских порогов. Один – это русские названия, второй – славянские. И названия русские, все имеют корни скандинавские. Например, четвертый порог называется по-русски Айфор, а по-славянски Неясыть, например. То есть я не лингвист, но могу доверять лингвистам, которые говорят о том, что вот эта вот параллельность названия этих порогов, она нам показывает разницу в языке русском и славянском. То есть, опять же, исследования лингвистов говорят, что эти русские названия, эти названия суть скандинавские. Ну и это, конечно, не все. Есть еще огромный массив арабских источников, которые тоже четко отделяют, которые вообще арабские авторы, они очень были внимательны к этнографическим подробностям. Они очень подробно описывали племена и народы, это их страшно интересовало. И они четко отделяют славян от русов. Ну, например, все, кто бывали в историческом музее, все, наверное, помнят замечательную, огромную картину Семирадского, художника Семирадского, которая называется «Похороны руса». Кто такой рус, спросим мы себя. Дело в том, что эта картина написана точно по описанию замечательного арабского путешественника Ибн Фадлана, который в 922 году вместе с посольством из Багдада двинулся на территорию Среднего Поволжья с целью распространения ислама на территории Волжской Болгарии. И он страшно любопытствовал всеми народами, которые ему встречались на дороге. А дорога была длинная. И вот когда он прибыл на Среднюю Волгу, он услышал, что есть такой народ, русы, у которых особенно чудовищные нравы и особенно чудовищные погребальные обряды. И он мечтал познакомиться с этим обрядом. Ему, вот знаете ли, страшно повезло. Как раз когда он там был, умер знатный рус, и при нем происходили похороны. И он описывает очень подробно похороны знатного руса, который точно повторяет, точно, они являются точным описанием погребения, скандинавского погребения в ладье. Он описывает, как ладью, как совершали погребальный такой помост, как на помост втаскивали ладью. И дальше он очень точно описывает весь хорошо известный в археологии скандинавский погребальный обряд. Он описывает женщин русов, которые носили специальные украшения, такие коробочки, в которых легко узнать скандинавские фибулы, они ни на что не похожи, действительно похожи на коробочки. Он описывает и маниста из монет, арабских монет дирхимов. То есть он такой точный этнограф, который точно нам описывает руса. И в этом русе мы узнаем, конечно, скандинава. Ну и последний камешек вот в нашу нормандскую корзинку – это, конечно же, данные археологии, которые во второй половине XX века принесла огромное количество новых источников археологических. Но как мы шутим, что, что письменные источники, они всегда тенденциозны. То есть их всегда написал какой-то человек, у которого было свое мнение, оно могло быть конъюнктурным, скажем. А вот археологические источники, они никогда не врут. Ну, вот очень сложно заставить их говорить. Но тем не менее, статистические закономерности и большое количество археологических источников конца даже 8, 9 и 10 века говорят нам о том, что на территории Древней Руси, на территории Восточной Европы прибывали в большом количестве жители Скандинавии, которые здесь играли самую разную роль. И в том числе многие из них становились жителями первых русских городов. И мы находим огромное количество скандинавских древностей, которые требуют объяснения, кто такие скандинавы, где их место в русском летописании, почему эти древности так обильны. И в то же время совершенно, несмотря на то, что в составе археологических находок этого периода, который мы называем эпохой образования древнерусского государства, есть, безусловно, и определенный процент древностей, связанных с западными славянами, но это крохи, это капли по сравнению с тем морем скандинавских древностей, которые мы обнаруживаем при раскопках ранних русских городов, таких как Рюриково городище, предшественник Новгорода, таких как Киев, Чернигов. Ну и, конечно, самый лучше всего сохранившийся памятник этой эпохи – это Древний Смоленск, который называется Гнётово, и где сохранился прекрасно сохранилось и поселение, и огромный некрополь. Исследование этого некрополя показывает, что не менее четверти населения этого удивительного памятника составляли выходцы с территории Скандинавии. Таким образом, мы с вами посмотрели различные варианты интерпретации слова «Русь». Вернее, не самого слова «Русь», а как бы понятие этносоциального понятия «Русь», и большинство фактов все-таки перетягивают весы в сторону, условно говоря, норманизма. Ну, наверное, я и так много говорила, отвечая на этот вопрос, но он важный.
1: В любом случае, очень много вопросов ровно про это. И да, в чате, и до этого было, да, так что ничего страшного в том, что потребовалось столько времени. Так что мы сразу ответили
2: на много
1: вопросов.
2: Ура!
1: Ну и...
2: Идем дальше.
1: Да.
2: И вопрос нашего постоянного зрителя Power of Idiocy. Насколько произведение «Рыжий Орм» правдоподобно?
0: Произведение «Рыжий Орм»? Боже мой, я такого не знаю. Вы уж меня извините.
2: Я тоже не знаю. Так что, коллега,
0: извините.
2: Или уточните ваш вопрос, или, не знаю, переформулируйте.
0: Я просто не знаю такого произведения «Рыжий Орм», поэтому если вы спросите про «Властелина колец»...
1: Хорошо, тогда я задам следующий вопрос. Павел К. спрашивает. Я, когда учился, мне по-нормандски вопрос реферат достался. Честно говоря, ясности не прибавилось. Может, Вероник прокомментирует, кто на кого повлиял больше, наши на викингов или наоборот?
0: О, это прекрасный вопрос. Вот это прекрасный вопрос. Ну, конечно, это влияние было абсолютно обоюдным. Ну, во-первых, мы начнем с того, что на территории Восточной Европы, выходцы с территории Скандинавии, как бы викинги, хотя у нас они назывались викингами, не назывались, назывались варягами, сыграли, в общем, скорее положительную роль, в отличие от Западной Европы, где они наводили ужас в течение 2,5 веков. А здесь они, основная их историческая, можно сказать, роль – это прокладка трансевропейских речных путей через всю территорию Восточной Европы. Эти трансевропейские речные пути вели в два направления. Первое направление – это Исламский Восток, это Донской-Волжские пути, и, собственно, это путь за серебром. А второй путь – это путь из варягов в греки, путь в столицу мира, в Константинополь, куда, конечно, тянуло всех северных варваров, хотя бы просто посмотреть. Вот во время прокладки, то есть, собственно, они не занимались прокладкой дорог, не строили Транссиб или Байкало-Амурскую магистраль, они просто шли по своим делам. Они просто шли за богатством и славой, и за удачей, с тем, чтобы эти богатства обрести, отобрать или уж как получится. Но по ходу этих своих собственных вожделений они осваивали вот эти вот речные пути в разные стороны. Во время этих путешествий за богатствами, удачей и славой, естественно, они вступали постоянно во взаимодействие с местными славянскими, неславянскими, финскими, балтскими племенами. И таким образом они как бы тоже выводили их за пределы узкого внутриплеменного мира, втягивая их в эти международные экспедиции, что, собственно, прежде всего способствовало и тоже обогащению и местной знати, что в конце концов и привело к созданию государства. Кроме того, что да, и во время, собственно, вот этих вот походов, этих мероприятий росли и расцветали, расцветали первые ранние города Древней Руси, все, которые я уже перечисляла, это и Смоленск, Гнездово, это Полоцк и Чернигов, которые все, и мы можем вспомнить концепцию, торговую концепцию Ключевского, одного из самых замечательных историков XIX века, который говорил, что происхождение городов связано именно с торговыми путями, с торговлей этого периода. Таким образом, первое. Выходцы с территории Скандинавии помогли выйти местным племенам на международную арену. Они принесли и увлекли с собой представителей местных племен, которые тоже приобщились к международной торговле, дальней торговле, к богатству и прочим радостям. Кроме того, вместе со скандинавами пришли на территорию Восточной Европы множество новых технологий и новых знаний, потому что скандинавы, викинги были не только бандитами и пиратами. Они были прекрасными мастерами, прекрасными ювелирами. И надо сказать, что многие знания им достались еще как ниточка из позднеримских времен в уже раннее средневековье. То есть некоторые знания, они достались еще от римлян. Ну, например, вот любопытная вещь – замок. Обычный для нас предмет, которым мы запираем дом, ну, навесной замок, прежде всего, навесной замок, который тоже, наверное, многим знаком на дачах и в каких-то других местах. Так вот, пружинный навесной замок, такой кубический замок, он пришел на территорию Древней Руси вместе со скандинавами. И здесь прижился и прекрасно использовался. И эта система, это довольно сложный механизм с внутренней пружинкой, которая открывалась, каждый замок открывался индивидуальным ключом. И этот предмет пришел на территорию Восточной Европы вместе с выходцами с территории Скандинавии. Вместе со скандинавами на территорию Древней Руси пришли мечи. Их не было у славян. И все мечи, их более сотни, которые найдены на территории Восточной Европы и относятся к эпохе образования древнерусского государства, это суть мечи викингов. Они называются еще каролингскими мечами. Это связано с тем, что, вероятно, значительная часть клинков изготавливалась на территории современной Германии, на территории Каролингской империи. И хотя возможно, что украшения, уже дополнительные украшения мечей, они делались на территории Скандинавии. Кроме этого, например, такие предметы, как костяные гребни, которыми чесали волосы и бороды, тоже пришли, как ни странно, вместе с представителями скандинавских народов, которые сюда устремились в эту эпоху. Но влияние это было абсолютно обоюдным. Недаром здесь скандинавы назывались совсем другим именем, именем русы. Здесь сформировалась совершенно особый микромир, в котором варились приправы и восточные, и северные, и местные славянские. И здесь именно на территории Восточной Европы в арсенал скандинавов, устремившихся на восток, попали многие новые виды вооружения. Ну, например, знаменитый вопрос о шлемах. Господи, боже мой, о рогатых шлемах, которых таки у викингов не было. И те шлемы, которые мы находим в погребениях, очевидно, скандинавского характера, совершенно восточные. То есть это такие формы шлемов, из которых потом выросли буденовки, которые в Первую мировую войну назывались богатырками, а потом буденовками, которые там потом еще дети носили в советские времена. Это такой шишак, удивительной формы шлем, который позволял скользить удару меча мимо плеча, потому что такая сфероконическая форма, она позволяла уберечь с помощью шлема не только голову, но еще и даже плечи. И это вошло в арсенал скандинавских дружин. Кроме того, известно, что скандинавы, да и славяне тоже были пешими воинами. Все, что мы знаем о них, они совершенно были лишены конницы. И именно здесь, на территории Восточной Европы, они вплотную начинают сталкиваться с конным войском, потому что вся кочевая степь – это конное войско. И неизбежно приходилось, собственно, садиться на коня, иначе невозможно было взаимодействовать в немирном, взаимодействие немирного характера было невозможно. Кроме того, даже появляется в арсенале русов появляется иногда сабля. Это редкая находка, но тем не менее она тоже встречается. А уж сабля – это вообще восточный элемент, потому что сабля – это элемент конного боя, это однолезвийное оружие, которое нужно именно для того, чтобы рубить с коня. Так что появляются новые элементы в вооружении, появляются новые формы еще топоров, появляются элементы восточной моды. А мода – это всегда страшно важная вещь, и в эпоху викингов тоже важная вещь. На одежду обращали большое внимание, и, как известно, конунги викингские должны были обеспечивать своих дружинников, своих викингов прекрасными одеждами. И это был немаловажный момент. И здесь, на территории Восточной Европы, в арсенал северных воинов входит новый вид наряда. Это кафтан. Кафтан – это короткая куртка на пуговках, которая позволяла ездить верхом, и это такая очень удобная одежда для верховой езды. И такая мода проникает через Восточную Европу, проникает на север, и там прекраснейшим образом начинает расцветать. Так что с точки зрения материальной культуры, влияние Восточной Европы, взаимное влияние Северной и Восточной Европы было, безусловно, взаимным. С точки зрения политических процессов, конечно, можно сказать, что вот эти вот выходцы с территории Скандинавии были такой щепоткой соли, которая в котел Восточной Европы вовремя попала и очень активизировала все социальные процессы, которые привели в конечном итоге вот к складыванию древнерусского государства, в котором эти скандинавы, в общем-то, растворились совершенно почти без следа. Ох, тоже долго.
1: Спасибо.
0: Но тоже важно.
2: Содержательно, интересно.
1: У нас еще огромное количество вопросов, поэтому...
2: С вопросами.
1: Я просто хочу сказать о том, что у нас их огромное количество еще, и если есть возможность, чуть-чуть, короче, отвечать в дальнейшем.
2: Думаю, что сейчас это была такая...
0: Это были глобальные вопросы.
2: Да, это была эпоха глобальных вопросов, а сейчас будут такие более частные и лаконичные.
1: Эпоха блица.
2: Да. Угу. А пока что Сергей Мазурик, он даже ничего не спрашивает, он просто пишет: спасибо за вашу работу, завтра посмотрю, 23:00, спать пора. Ну, просто нас смотрят... Так сказать, разные часовые пояса, и где-то уже вот, уже ночь наступает.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо, тогда доброе Сергей, утро и приятного просмотра.
2: Да-да-да. Вот, и Иван Д. пишет: насколько можно доверять так называемым татищевским известиям, Иоакимовской летописи и другим? Они нигде больше не сохранились, а сведения в них весьма противоречивы.
0: Да, это интересный тоже вопрос. Дело в том, что 18 век – это тоже это удивительное время, время, в том числе и время подделок. Иоакимовская летопись, которой пользовался Татищев, действительно вещь полумифическая. Она считается, что она сгорела в пожаре. Господи, найдена она была где-то, я забыла, да, не буду врать. Факт тот, что Иоакимовская летопись, которой пользовался Татищев, откуда все былинные имена типа Гостомысла, она не сохранилась. И ну, в академической среде, давайте так скажем, считается, что сведения Татищева нельзя считать достоверными. Именно в силу того, что доказательства совершенно отсутствуют, во-первых, и во-вторых, потому что 18 век – это действительно такое особое время. Время, знаете, в это время были страшно модные картины иллюзии, когда на картинах изображались предметы, ну, натюрморт, а на нем муха. Вот почти настоящая. Это время, время подделок, время прекрасных подделок и время фантазий. Поэтому, в общем, пожалуй, нет.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос от человека, который подписался Ихний. И спасибо вам за поддержку. Говорят, что ваны, старые боги, это традиционные божества жителей Скандинавии, когда как асы, новые боги были завезены индоевропейцами. Так ли это?
0: Ну, действительно, ну, во-первых, скандинавы тоже относятся к категории индоевропейцев. И действительно считается, что в скандинавской мифологии два пласта, более древний и относительно более новый, и более древние боги – это ваны. В соответствии с младшей Эдой, с Нори Стурлсона, который главный энциклопедист и самый знаменитый из всех исландцев, который, собственно, сохранил нам всю мифологию древних, прекрасную, совершенно дивную историю о богах и героях, он пишет о том, что асы вообще-то пришли с Востока. Потому что Восток – это такое место, где вообще все прекрасно, кисельные реки, молочные берега. И вот он представляет Одина и асов как выходцев оттуда, из этих восточных земель, которые пришли и как-то стали налаживать отношения со старыми богами, ванами. Но им вполне это удалось, и в состав пантеона входят части богов из рода ванов. Это прежде всего Фрейр и Фрейя, одни из самых популярных богов. И в конце концов произошел симбиоз, и все они были, все боги прекрасно уживались вместе в Асгарде, и более древние, и более как бы молодые, и все это составило единый пантеон. Но это все на самом деле в голове древних скандинавов все было едино и не составляло какой-то существенной разницы. Это все уже исследования лингвистов и историков уже 20-21 века. Так что блиц ответ.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И Юльке скажем спасибо. Она, как всегда, с нами в стриме и задает следующий вопрос. В институте нам рассказывали, что Синеус и Трувор на самом деле неверно переведены «дом» и «дружина». Позже читала, что эта гипотеза неверна. Как она появилась? И как она была опровергнута? Спасибо.
0: Если я правильно помню, первый, кому нравилась эта гипотеза, не уверен, что первый, это академик Борис Александрович Рыбаков, ярый антинорманист, кстати. И он считал, что да, что Синеус – это как бы Синехус со своим домом, и Трувор с дружиной. И что это неправильно понятые летописцем предания, которым и из этих слов со своим домом, со своей дружиной он сотворил двух братьев реального Рюрика, Синеуса и Трувора. Однако современные исследования лингвистов, и я могу отослать интересующихся прежде всего к работам Елены Александровны Мельниковой, нашему замечательному скандинависту, которая приводит эти имена, Синеус и Трувор, и показывает, что эти имена, сейчас я скажу, как они правильно читаются, Синеус – это искаженное Синьотр, и это переводится с древнескандинавского как «победу использующий», а «трувор» – это «торвар», то есть это «страж Тора». И эти имена встречаются в скандинавской литературе прежде всего на рунических камнях, поэтому нет никаких оснований полагать, что это искажение и неправильное понимание летописцем слов «со своим домом, со своей дружиной». Таково современное положение, собственно, современные научные знания на эту тему.
1: Спасибо. Серж Любомиров. Ну хорошо, давай я уже начал. И Сергей Серхио, спасибо за поддержку, как всегда. Как вы думаете, почему антинорманисты до сих пор существуют даже среди академических ученых? Это не более чем идеологическая установка или зашоренность? Или эти ученые не очень ученые? Спасибо.
0: Вы знаете, я, пожалуй, даже не могу. Мне сложно ответить на этот вопрос. Мне непонятно, как, почему до сих пор существует такое направление, хотя мне кажется, что все совершенно очевидно, но оно реально существует. Я вам могу даже показать книгу, которая издана в начале 21 века. Она называется «Антинорманизм», где собраны труды исследователей, которые придерживаются, которые не хотят верить, что слово «Русь» скандинавского происхождения, и что варяги – это суть скандинавы. Я не могу, пожалуй, это объяснить. И среди ученых-антинорманистов действительно есть серьезные исследователи, которые вот упорно доказывают, что Русь – это западные славяне, или что… Ну, в основном сейчас, пожалуй, большинство современных антинорманистов склоняется к тому, что Русь – это западные славяне. Объяснить это я, пожалуй, не могу. Мне кажется, что это против очевидности.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Продолжаем. И вопрос от нашего постоянного зрителя Ксении Димитри Целест. Здравствуйте. Где-то читала, что норманов направление призывали не только на Русь. Насколько уникальным в истории Европы было такое явление?
0: Такое, пожалуй, призвание, наверное, призвание норманов, пожалуй, я не скажу еще такие примеры. Хотя, конечно, мы прекрасно знаем истории средневековых государств, где на правящей династии оказывалась этнически другой этнос. Ну, самый яркий пример – это, конечно, Болгария, где мы не можем говорить ни о каком призвании, речь идет о завоевании. И мы знаем, что само название государства Болгария, оно произошло от тюркского племени болгар, орда которых, собственно, сформировалась на территории Северного Причерноморья, потом она распалась, и часть орды под водительством хана Аспаруха двинулась на Балканы и дала название и, собственно, народу, и государству, и успешно правила на протяжении там нескольких веков, по-прежнему называясь сначала ханами, потом уже в христианскую эпоху уже они получили другие имена. Так что и наземная династия – это совершенно не редкость. Но уж я не говорю про Англию, которую в 1066 году завоевал Вильгельм, как положено, завоеватель, который тоже, собственно, родом. Ну вот, пожалуй, да, родом он тоже из потомков викингов нормандских, которые осели в Нормандии, образовали там свое государство. И потом Вильгельм, Гийом по-французски, двинулся в Англию и совершил там, собственно, переворот, захватив трон и совершенно переустроив государственное устройство этой стороны. Так что иностранные династии – это далеко не редкость, а, в общем, вполне нормальное явление для Средневековья. Примерно так.
2: Спасибо. Вопрос от Сергея. Замечательный вопрос. Про Рюрика что-то не понял. А доказали, что он скандинав? Можно ссылку? Этот вопрос, видимо, из комментариев к видео, скорее всего.
0: Да. Ну... Понимаете, если бы мы нашли останки Рюрика, Рюрикову могилу и произвели антропологические изыскания, возможно, можно было бы представить точные доказательства. Но останков Рюрика у нас нет. А есть у нас что? Есть, во-первых, имя, которое абсолютно скандинавское, которое переводится как «могучий славы Хрёрик». И есть гипотеза о том, что она, правда, не так чтобы поддержана всеми исследователями, но, тем не менее, такая гипотеза есть, она была выдвинута еще в XIX веке, о том, что Рюрик наш отечественный Рюрик и Рорик датский – это одно и то же лицо. Был такой персонаж, Рорик датский, тоже в IX веке, который правил, был одним из датских небольших конунгов, не самых великих конунгов. Был он и на службе у каролингских императоров, и правил он, владел территорией Фрисландии, такое замечательное государство, которое сейчас находится, не государство, территория которого находится на территории современных Нидерландов. И это исторический персонаж, который известен по многочисленным письменным источникам, и как раз по времени его жизни он совпадает со временем, собственно, нашего Рюрика. Однако в западных источниках нет никакой информации о том, чтобы он был призван куда-то на восток, хотя по времени вполне его годы жизни совпадают со временем нашего Рюрика, и в его биографии есть некие лакуны, которые позволяют предполагать, что он отлучился на какой-то момент в неизвестном направлении, возможно, это был Новгород или Старая Ладога. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, не доказано. Вот все, что можно сказать. Это прежде всего имя, это принадлежность, собственно, той самой Руси, о которой мы столько сегодня говорим, ну и возможные параллели с датским конунгом Рориком. Об этом есть многочисленная литература, ее можно почитать.
1: Спасибо. Так, Павел К. задает вопрос. Павел, который уже, насколько я понимаю, владелец трех футболок на данный момент. О положении женщин среди викингов расскажите, как они жили, пока их мужья топорами размахивали, насколько они были равноправны по отношению к мужчинам?
0: Да, это прекрасный тоже вопрос. Ну, женщины в эпоху викингов были на радость современным феминисткам вполне полноправными членами общества, но речь идет о полноправных хозяйках, потому что существовали еще в средневековом обществе не только на территории Северной Европы, но и на территории Восточной Европы рабы-рабыни, положение которых было, конечно, гораздо менее завидным. Надо сказать, что некоторые женщины были даже, пожалуй, покруче нравом, чем мужчины. Я вот наизусть, пожалуй, не смогу процитировать, но, например, есть такая замечательная сага об Эгиле, который был одним из известных скальдов. Так вот, мальчик был с детства крутого нрава, и однажды во время игры в мяч его обидел какой-то мальчик, ему было лет 7 или 10, что-то я примерно в этом диапазоне, обидел его игрок из соседнего хутора, так он, собственно, взял топор и его зарубил. Честно говоря, не стал долго разбираться, потому что обиду снести было невозможно. И он стал рассказывать родителям про этот случай, отец как-то его не одобрил, а мать сказала: хороший мальчик, будет викингом, корабль ему построен, будет знаменитым. Так что женщины тоже были достаточно крутого нрава, и известны в истории, во многих сагах сохранились известия о женщинах-матерях конунгов, которые, собственно, направляли их действия, и часто достаточно агрессивно и достаточно жестоко. Что касается домашней жизни. Да, во-первых, известно, что после смерти своего, после смерти хозяина, женщина могла наследовать его имущество. Например, Ибн Фадлан пишет о том, что после смерти знатного руса его имущество делили на три части. Одна уходила наследнице жене, одна часть шла... забыла куда, и третья часть шла на организацию похорон. То есть похороны были очень пышные. Но в любом случае женщина была полноправной хозяйкой, полноправной владелицей. Что касается ее, например, семейного положения. Женщина могла быть инициатором развода совершенно легко. Об этом есть многочисленные свидетельства в сагах. И для того, чтобы развестись, ей просто надо было три раза об этом объявить. Один раз нужно было сообщить об этом у кровати, второй раз на пороге дома и третий раз где-нибудь на центральной площади поселения, где собирался народ и где могли услышать о ее решении. И этого было совершенно достаточно для того, чтобы получить развод и уже считаться совершенно свободной. Уже считаться свободной женщиной. Так что женщины в эпоху викингов, несмотря на то, что они не воевали, у нас нет никакой информации о женщинах-воинах, это были тоже достаточно, во-первых, полноправными членами общества, во-вторых, нравы были достаточно круты.
1: Спасибо большое. Как раз подошел Песель для того, чтобы сказать, что забыли мы про объявление. Уже больше часа работаем в эфире. Надо дать немножечко нашей гости отдохнуть. Ну, а мы пока скажем о том, каким образом можно поддержать наши проекты. И сразу благодарим всех, кто успел поставить лайк. И говорим спасибо тем, кто лайк еще поставит. Ну и, конечно, если вы подписываетесь на наш канал, это очень помогает в развитии проектов. Если вы нажимаете на колокольчик, вы еще и первыми смотрите на все, что происходит на наших каналах. И канале антропогенез.ру, и канале Лаборатории научных видео, и, конечно же, канале Научная станция, на который, надеюсь, вы уже подписались, чтобы дальнейшие стримы смотреть. Об этом Александр чуть-чуть попозже скажет. Ну и, конечно же, огромное спасибо тем, кто поддерживает нас при помощи суперчата и задает вопросы также по ссылке, которая есть в закрепе чата данной трансляции. Мы задаем такие вопросы в самую первую очередь, ну и ваша поддержка также находит нашу благодарность, скажем так. Ну и, конечно, тем, кто на Патреоне нас поддерживает и является спонсором каналов. Собственно, благодаря вам подобные стримы могут проходить. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
2: Да, спасибо, друзья. А я еще раз расскажу про то, что нас ждет в ближайшие дни на наших каналах. Завтра Дмитрий Соболев, известный также как упоротый палеонтолог, будет выступать, то есть, точнее, он выступал, но мы опубликуем видео его выступления на форуме «Ученые против мифов 15». Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры? Это будет завтра на канале «Антропогенез» в 19:00. В субботу, 11 сентября, Иван Семьян, наш большой друг, археолог и реконструктор, выступит с онлайн-лекцией «Фортификация бронзового века на варварской периферии» на нашем новом канале «Научная станция», где теперь будут проходить большая часть наших трансляций. Подписывайтесь. Во вторник на канале «Лаборатория научных видео» появится новая лекция Станислава Дробышевского «Homo sapiens. Охотники и творцы. Продолжение цикла лекций». В среду, 15 сентября, на канале «Антропогенез» у нас появится Алексей Водовозов, врач, научный журналист и так далее, в представлении не нуждается, который, значит, представит долгожданный доклад «Мифы о курении. Слезть с сигареты, дожить до 100 лет». Доклад должен был прозвучать на форуме «Ученые против мифов 15». Увы, форс-мажор, Алексей там резко заболел. Поэтому доклад будет в эту среду, и доклад, мягко говоря, долгожданный. Пропустить нельзя на канале «Антропогенез». Так, вот у меня, собственно, все. Виталий.
1: Да, у меня, собственно, тоже.
2: Тогда мы продолжаем.
1: Можем продолжить с вопросами, да.
2: Да, и опа, и песик решил продолжить тоже.
1: Ну, свои вопросы.
2: Да. А у
1: где,
2: нас вопрос...
1: Е, от... Да, где Кость спрашивает как бы.
0: Да, все кончено с Костью.
2: А у нас вопрос от Евы Корнеевой, которая пишет. Читала, викингом мог стать не только человек с скандинавского происхождения. Если так, могли ли русы вступать в их ряды? Как сами викинги таких русов называли?
1: Аф-аф. Так и называли. Аф-аф.

0: тогда скажу о том, что, как всегда, в конце трансляции мы даем ссылку на наш уютный телеграм-чат. Обычно мы об этом в середине стрима примерно не говорим. И тем не менее, те, кто, собственно говоря, доживает до конца стрима и с удовольствием его смотрит, это важно, вот, получает ссылочку и сможет впоследствии общаться с нами в чате. С нами это, собственно, со мной, и Александр периодически туда приходит и тоже отвечает на ваши вопросы, ну и там большой интересный чат.
1: Да, я могу добавить, что мы сейчас уже начали готовить программу форума «Ученые против мифов 16», так что ждите, не за горами анонс форума. Вот, а я так понимаю...
0: Да, я видел, что вы по этому поводу задавали тоже вопросы, так что... Скоро, друзья, скоро будет анонс.
1: Да, а мы возвращаемся к нашим викингам и вопрос.
0: Ева,
1: могу повторить
0: нужно.
1: Вопрос?
0: Да, давай.
1: Еще раз. Читала, что викингом мог стать не только человек скандинавского происхождения. Если так, то могли ли русы вступать в их ряды, как сами викинги таких русов называли?
2: Единственное, что я могу сказать в ответ на этот вопрос, в одной из саг, саги об Олафе Трюгвасоне, мне просто недавно попалась такая цитата, что во время путешествия, каких-то там злоключений ужасных, на корабль, в котором был маленький Олаф Трюгвасон, напали эстонские викинги. Что говорит о том, что, в принципе, возможно, даже сами скандинавы называли других бандитов тоже викингами. Ну, это, честно вам скажу, это мне вот попалась единственный раз такая цитата. Хотя, в принципе, понимаете, это достаточно, все-таки уйти в викинг – это достаточно узкое понятие, и оно относится, конечно, к жителям Скандинавии, и это понятие, то есть, собственно, сам по себе термин «уйти в викинг» – это, конечно, чисто скандинавское. Принять в викинге было невозможно, это не то, что… не знаю, какая-то организация, в которую можно было вступить. И что касается русов, ну, это все, в общем, достаточные условности, потому что, конечно, те выходцы с территории Скандинавии, которые жили на территории Восточной Европы, тоже мало отличались нравами от всех других, и тоже были достаточно жестоки, и дружины, одни скандинавские дружины могли уничтожить другую скандинавскую дружину прямо здесь, на территории Восточной Европы, могли враждовать. Но, понимаете, ну, пожалуй, если кратко сформулировать, викинги – это не организация, в которую можно было как-то вступить самым разным членам, произвольным. Нет, скорее это скандинавы.
0: Спасибо. И также спасибо еще раз говорим человеку, который подписывается ихний. Благодарю вас за ваш ник. Слышал, что в Древней Скандинавии не было жрецов как таковых, например, как друиды у кельтов, и их функции выполнялись людьми с другим родом деятельности – воинами, скальдами и прочими.
2: Ну, знаете, не так много мы знаем об исполнении культа, на самом деле, в Древней Скандинавии. Есть различные известия, достаточно жестоких и жестких ритуалах, которые кто-то же должен был исполнять, по всей видимости. Но такой должности жрецов, пожалуй, что нет. Кто временно исполнял должность приносителя в жертвы, пожалуй, не скажу. Но что могу сказать точно, что археологические данные говорят о том,

0: том, что существовала целая, я не знаю, каста, это, наверное, неприменимое слово, но существовала такая категория женщин, которые считались ведьмами. У этой категории женщин археологически есть определенные признаки. Они в их погребения укладывали такие специфические предметы, которые называются жезлы. Это такой стержень с бусинами напускными. И считается, что такие жезлы – это принадлежности вот такой женской ипостаси, как ведьма. Так что, конечно, общество было разнообразно, но что касается касты жрецов, пожалуй, не скажу, не скажу.
1: Спасибо. Дальше.
2: Спасибо. Вопрос. Ну сначала просто от Фарита Ханеева такое пожелание. Доживет наука.
1: Спасибо,
2: Спасибо,
1: Фарид,
2: Фарит.
1: за поддержку.
2: Да.
0: Спасибо.
2: И вопрос от Антона Белоусова. А как славяне относились к религии скандинавов? Юлий Цезарь в своих трудах германских и других богов вообще не отличает, называя Одина Меркурием. Чем славяне хуже? Фоменко опять не прав внезапно.
0: Как славяне относились к скандинавским богам? Ну, трудно сказать. Дело в том, что о славянской мифологии мы вообще знаем достаточно мало. Если о скандинавской знаем много, благодаря Снорри Стурлсону и младшей Эдде прежде всего, то о славянской мифологии мы почти ничего не знаем. Скорее всего, ну, понимаете, если мы вспомним Дюмезиля и всю мифологию индоевропейцев, то он утверждает, что существовали единые как бы стереотипы в сознании индоевропейского человека, и и боги различных языческих направлений, они суть как бы одно божество. Ну, наверное, в этом есть тоже правда. И действительно, у многих языческих богов очень сходные функции в различных культурах. Но как относились славяне к скандинавским богам, нам совершенно, честно говоря, неизвестно. Правда, нет никакой информации.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя, от Фарита Ханеева, который уже, значит, напутствовал. Доживет наука, сказал, а теперь, собственно, вопрос. Не хочу искать. Какой источник ставит точку в спорах происхождения Рюрика? Опять вопрос про источники, про Рюрика. Где, так сказать, паспорт Рюрика лежит?
0: Нет такого паспорта. Нет такого паспорта. Я могу только повториться, что у нас есть скандинавская расшифровка имени и принадлежность его к той Руси, которая была призвана из-за моря. И это все. Все остальное наша реконструкция.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос. Также, ну
2: Там
1: как? Да,
2: сначала
1: сначала
2: Фарид
1: просто
2: Ханеев просто
1: спасибо.
2: говорит спасибо еще
1: Фарид, еще
2: раз.
1: раз огромное спасибо вам за поддержку, за то, что вы постоянно с нами. И Кирилл Ворошилов, спасибо. На Косте песику говорит Кирилл. Песик уже две сгрыз и продолжает, мне кажется, там
0: Уже сгрыз все, что мог.
1: пировать. Вот. Главное, чтобы он не добрался до кабеля с интернетом. Так,
0: Да.
1: сова с шишками, спасибо за просветительскую деятельность, пишет. И огромное вам спасибо за поддержку также. Вячеслав, собственно говоря, задает вопрос. Я мог пропустить этот момент. Почему в лекции Рюрик 100% исторический персонаж? Данилевский часто упоминает, что история Нидерландов тоже начинается с призвания Рерика в 862 году. А сожжение Искоростени, да? Встречается в других
0: Искоростень.
1: легендах. Ага. Встречается в других легендах.
0: Ох. Ну, о том, что о Рюрике Фрисландском мы уже сегодня разговаривали, о том, что Некоторые ученые считают, что Рюрик наш новгородский и Рорик фрисландский, он же вот датский конунг, это одно и то же лицо. И что я, извините, еще конец вопроса.
1: Да, можно сейчас повторить? Покажу. Да, конечно. Данилевский часто упоминает, что история Нидерландов тоже начинается с призвания Рерика в 862 году, а сожжение Искоростени встречается в других легендах.
0: Сожжение Искоростени, да, но это совсем другая история. Это вообще другое время. Сожжение Искоростня – это эпоха князя Игоря и княгини Ольги. Это 945 год, Рюрик у нас это 862 год, и там он до 70-х годов дожил по летописи. Что касается сожжения Искоростня, это история страшной мести княгини Ольги, которая тоже, видимо, скандинавского происхождения, за гибель мужа, который, как известно, князь Игорь пошел дважды собирать дань с древлян, и это им страшно не понравилось, они его привязали к двум березам и разорвали жутким образом. Но княгиня Ольга за это страшно отомстила, принимала трижды послов от древлян, и последнее ее было три мести, и последняя месть – это сожжение с помощью птиц города Искоростня. Она к птицам привязала горящие ниточки, и они все, голуби, прилетели назад в Искоростень. И, собственно, сожгли город. Эти две истории совершенно никак не связаны между собой. Рюрик и сожжение Искоростни, честно говоря, это просто из разного времени и разного характера истории.
2: Я вспоминаю шутку в связи с этим, что она играла в Angry Birds до того, как это стало мейнстримом.
0: Да, прекрасно, точно. Так и есть.
1: Продолжим.
2: Мы продолжим, да. Итак, вопрос от Алекса Пуша. А что-то вот нет у скандинавов саг о том, как их славные викинги на восток ходили. Почему?
0: Ну, это не совсем так. Во-первых, они есть. Такие саги есть, которые упоминают поход на восток. Ну, во-первых, даже в круге земном у Снорри Стурлсона, который в сагах, посвященных норвежским королям, тоже часто упоминаются истории про Гардарики, про Аустервек. Ну, это, во-первых, связано с четырьмя норвежскими конунгами на территории Древней Руси. Прекрасная история про Олафа Трюгвассона, который сначала как-то жутко бедствовал, у него прям жуткая история. Сначала он попал, родился после смерти отца, потом попал в плен, сначала долго с матерью скитался, потом попал в плен, там убили его дядю-воспитателя, потом его купили на территории проживания эстов, то есть это Восточная Европа, Прибалтика, вернее, где его нашел дядя, который служил у Владимира, князя Владимира, и выкупил его. И, соответственно, молодой Олаф Трюгвасон, будущий правитель Норвегии, прекрасно жил при дворе Владимира, который там прекрасно тоже в этой саге описан, об Олафе Трюгвасоне, и совершал там викингские походы. Собственно, его отправляли в викинг, и он приносил тоже богатство к двору князя. Это же касается и других норвежских конунгов, и Олафа Святого, и Магнуса, и Харальда, сурового правителя. Но кроме этих саг, есть еще многочисленные упоминания о походах в восточном Гардарике, в различных и королевских сагах. Например, есть сага о Беймунде, которая находится в составе саги об Олафе Святом, где рассказывается о приключениях вот этого самого Эймунда, мелкого правителя, который отправился в Гардарики и там служил при дворе Ярослава Ярецлеева, Ярослава Мудрого, И там в этой саге описывается вообще вся там геополитическая ситуация на территории Древней Руси, и подвиги этого Эймунда тоже прекрасно описаны. Ну, есть целый ряд саг, которые описывают северную часть Европы, северную часть Восточной Европы. По мнению исследователей, это территория, ну, заселенная скорее финно-угорскими племенами, территория Северной Двины, которая называлась, вот это Подвинье, Северное Подвинье, называлась Бьярнландия, и туда очень часто путешествовали викинги. Это считалось невероятно сложным путешествием, и когда оттуда возвращались живыми, обычно всегда говорили: «О, ты правда был вот в Бьярнланде?» И это считалось таким большим подвигом. Так что это не совсем так, и путешествия в сторону Восточной Европы, в Гордарике, они тоже отражены прекрасно в скандинавских сагах. Ну, конечно, в сагах об исландцах там никаких нет упоминаний о Восточной Европе, потому что это такие родовые саги, которые описывают события частной жизни исландских хуторов.
1: Спасибо. Так, давайте тогда следующий вопрос. Илья Владимирович его задает. Какая самая восточная граница распространения викингов на Руси? И что вы скажете о западноевропейском мече, найденном в Сибири?
0: Самая восточная граница? Ну, вы знаете, на территории... В Западной Сибири я не знаю про находку меча, извините. Отдельные находки скандинавских древностей в Пермском крае. Есть памятники на территории Поволжья, Среднего Поволжья, на территории Волжской Болгарии. Целый такой комплекс Балымеры называется. Там найдены вещи скандинавского происхождения. Ну, наверное, это вот самое восточное. То есть это Поволжье и Прикамье. Да, наверное, восточнее, я не знаю. А западно-сибирском мече я, простите, просто не знаю.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Дмитрия Целест. Если бы Рюрик отказался княжить на Руси, кто бы правил и как называлось бы тогда государство, ваше мнение? Нативную историю сейчас придумаем.
0: Да, сейчас придумаем. И это надо сходу придумать что-нибудь. Если бы Рюрик отказался, господи. Ну что же, была бы тогда... Если бы вообще никаких... Варягов не было, да, была бы чисто славянская держава, называлась она бы Добрынинство, наверняка. Добрыня какой-нибудь во главе был. И воспитанник его, как мы известны, мы знаем Добрыню, некоего Добрыню, воспитанник у него был Владимир, который позже стал святым. Может быть, оно бы называлось... Добрынинство или Владимирство. Вот как-то так, если бы Рюрик отказался. И династия была бы совсем другой.
1: Спасибо.
0: Потомки Добрынина. Ну, а уж государство как называлось? Давайте, может, можно конкурс объявить на альтернативное название.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Клад Гейм. Ну, тут, видимо, указан тайминг, время в видео. Легко развенчали миф по одному найденному шлему. А что ж, всех студентов мучают мат-статистикой. Когда уже по одной находке такие глубокие выводы можно сделать об отсутствии чего-либо? Про рога на шлемах. Вот так вот.
0: Да, это прекрасный вопрос про рога на шлемах и мат-статистику. Дело в том, что если бы у нас была... генеральная совокупность шлемов с рогами, и в этой генеральной совокупности был один шлем без рогов, то тогда бы говорить о том, что шлемов с рогами не было, было бы нелепо. Но если у нас вообще в генеральной совокупности нет шлемов с рогами, тогда, вероятно, у нас есть основания говорить о том, что их не было. А единственный шлем, полностью сохранившийся, совершенно не несет никаких вообще даже зачатков маленьких рожек, то мне кажется, что это основание для того, чтобы утверждать, чтобы это утверждение считать все-таки не фактом, но хотя бы достоверной гипотезой, вот так.
1: Спасибо. Так, NoName задает следующий вопрос. Я так понимаю, что он также пришел к нам из комментариев под видео на канале anthropogenes.ru. Правда, что викинги устраивали поэтические поединки, что любой уважающий себя воин умел сложить вису при случае? Или саги приукрашивают?
2: Рэп-баттлы такие.
0: Да, действительно. Ну, во всяком случае, в сагах сохранились многочисленные упоминания о том, что существовали соревнования скальдов. И, ну, собственно, какой смысл совершать подвиг, если он не воспет скальдом? Это просто было бессмысленно. Поэтому при дворе конунгов всегда были скальды, и они, конечно, это абсолютно точно, ну, это зафиксировано, во всяком случае, сагами. У нас нет оснований им не доверять. И скальды соревновались в попытках максимально прекрасно восславить конунга и его подвиги. Это так, да. И вообще поэзия была в это время в большом почете. И, как известно, Один был покровителем поэзии и сам принес мед поэзии в себе, превратясь в сокола.
1: Спасибо. Еще раз спасибо товарищу Ихнему за поддержку и за вопрос. А что известно о происхождении мифа о дикой охоте? Очень много различных версий мифа. В одних источниках говорится, что дикой охотой руководит Один, а в некоторых других – Фрик.
0: Вы знаете, дикая охота – это, собственно, популярный сюжет в скандинавской живописи, в скандинавской живописи эпохи романтизма. И, знаете, наверное, я не скажу истоки его происхождения, могу только сказать о том, что особенную популярность он получил в XVIII и XIX веке. И существуют многочисленные картины художников-романтиков. Но, как правило, все-таки, если я правильно помню, во главе воинства небесного всегда все-таки Один, а не Фрик, его жена. По-моему, все-таки Один. Извините, наверное, более подробно не отвечу.
1: Спасибо. Саша, тебе достается длинный вопрос.
2: Ой-ой-ой. Виталий Пашков. Значит, вопрос, видимо, тоже из комментариев. Там указано время. Этнос определяется по одежде, и чужую одежду люди не носили. Амулеты не могли носить люди другой религиозной принадлежности. Сильные утверждения, неплохо было бы обосновать. В чем проблема для путешественника, оторванного от своей легкой промышленности, воспользоваться одеждой чужой культуры, взамен изветшавшей собственной? И в чем проблема для язычника, воспользоваться атрибутикой местных богов? Это я не к тому, что викингов на Руси не было. Просто уж слишком вольная трактовка статистического метода анализа распространения материальной культуры многих может ввести в заблуждение.
0: Да, прекрасный тоже вопрос, конечно. Ну, мы, собственно, начали нашу беседу с того, что мы никогда не выходим за пределы поля гипотез и реконструкций. Собственно, материалы этнологии говорят нам о том, что все-таки в средние века костюм был этноопределяющим признаком. И поскольку паспортов не было, и это было такой декларацией собственной принадлежности. Поэтому менять собственную принадлежность, ну, наверное, были случаи. Мы же тоже не можем утверждать, что все стопроцентно верно. Но, тем не менее, известно точно, что, во-первых, была разная мода, хотя и были, безусловно, взаимные влияния, но была принципиально разная женская мода на территории Восточной Европы и Северной Европы. На территории Восточной Европы славянские женщины носили юбку и рубашку. А скандинавские женщины носили рубашку и такой специфический сарафан. Поэтому некоторые детали, некоторые аксессуары, я бы сказала, они характерны исключительно для скандинавского наряда. Например, такие вот большие овальные фибулы, которые скрепляли бретели сарафан. Они не нужны были, эти вещи не нужны были славянской женщине. И, соответственно, наоборот, тоже наряды чуждого племени, ну, понимаете, опять же, на 100% мы же не можем утверждать. Может быть, кто-то там маскировался, и, возможно, были какие-то повороты в сознании. Тоже этого нельзя исключать. Но, тем не менее, как закономерность, все-таки, особенно женская мода, женский наряд, он был этноопределяющим. Что касается амулетов. Ну, маловероятно, чтобы кто-то носил крест, христианский символ веры, просто из соображений эстетического восторга. Даже в современном мире, который, в общем, не в большинстве своем все-таки не основан на религиозном мировоззрении, это маловероятно. Что касается средних веков, то носить атрибуты чужого бога, ну, во всяком случае, это все-таки кажется маловероятным. Что же касается территории Древней Руси, то на территории Древней Руси найдено огромное количество скандинавских магических предметов, амулетов, которые тоже все-таки считаются маркером присутствия скандинавов. Более того, на территории Древней Руси есть следы производства этих языческих амулетов, которые все-таки, наверное, носили поклонники Тора и Фрейра, а вовсе не поклонники Велеса и Мокоши, я так думаю. Хотя, как я еще раз говорила, сказала в самом начале нашего разговора, стопроцентных утверждений, как правило, в исторических реконструкциях не бывает. Всегда бывают исключения. Может быть, кто-то и носил молот Тора, потому что он красивый, из славян, например.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос Александра Преснякова. Добрый вечер. Викинги, скандинавы оказали значительное влияние на культуру других народов, в том числе и на славян. А вот насколько сами славяне оказали влияние на культуру скандинавов? Уже, по-моему, уже тоже ответили. Были похожие.
0: Да, мы это уже примерно обсуждали. Такое же, да, да. Мы это обсуждали, наверное, никто.
2: Да, не будем углубляться. Тогда вопрос от Тимми Томас. А точно Олафа Трюгвассона привезли ко двору Владимира, а не его папы? Это по саге об Олафе, он приехал ко двору Владимира, а в реальной истории, если не путаю, ко двору Святослава, после чего он рос вместе с Владимиром, и там дальше по тексту.
0: Ой, вы знаете, ну, основной источник об судьбе Олафа Трюгвассона – это все-таки сага об Олафе Трюгвассоне, где абсолютно четко переданы вехи его жизни. И там очень подробно описано, как именно он прибывает ко двору Владимира в Хольмгард, и, в общем, нет никаких оснований думать, что что-то там описано не так, тем более, что кроме саги об Олафе Трюгвассоне, еще в скандинавских источниках есть и упоминания об этих мытарствах бедного мальчика, которого там то меняли на особенно хорошего козла, то на прекрасные одежды, пока он не оказался все-таки при дворе Вальдемара, а про Святослава нет, я такого не слышала, хотя нет, такой информации, во всяком случае, мне неизвестно.
2: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Есть вопрос про Синеуса. Про Синеуса и Трувора, прибывшими с Рюриком. Это реальные люди были или некое обозначение понятий на варяжском языке? Двор, дружина и т.д.
0: Ну, честно говоря, на этот вопрос, ну, уже как-то мы этот обсудили вопрос, что это была такая концепция, что Синеус это со своим домом, а Трувор со своей дружиной, то есть неправильно понятые слова. Но современные исследования филологов показывают, что это все-таки типично скандинавские имена, которые существовали и известны по руническим камням и прочим. Так что, скорее всего, это были, если мы вообще верим легенде о призвании варягов, про Трувора, Синеуса и Рюрика, то у нас нет никаких оснований думать, что это не люди. Не люди.
1: Спасибо. Как-то так. Вопрос задает доктор Шаген 21 Шагенов. Хороший рассказ, но к чему оценка поведения викингов с позиции морали человека 20 века? Чудовищная жестокость и вероломство, с нашей точки зрения, в те времена было совершенно обыденным и нормальным поведением.
0: Конечно, конечно, современная мораль очень резко отличается от морали средневекового человека. И, конечно, жестокость, особенно, да, даже, пожалуй, нельзя сказать, что в дохристианской Европе жестокость была обыденным делом, и далеко не только у скандинавов. Да и уже и в христианскую, собственно, эпоху мы знаем и ужасы с инквизиции, и жестокости войн, и чудовищные пытки средневековые, которые уже и в христианскую эпоху были, прекрасно существовали. Однако все-таки, и безусловно, ценностные категории современного человека абсолютно отличаются от ценностных категорий эпохи викингов. Но тем не менее, мы же не можем обойти эти слова. И жестокость, она хоть и была приемлема, но жестокостью оставалась. И никак по-другому мы ее назвать не можем. И это не оценочное суждение, это просто констатация факта, что эпоха была иной, и гуманистические ценности, появившиеся в эпоху Возрождения, в европейской культуре были совершенно ей не свойственны. Это абсолютно точно, это правда.
1: Спасибо. И Илья Владимирович, наш постоянный зритель, задает следующий вопрос. И на каком языке говорили русские варяги, русские в кавычках, к чему он был ближе, к норвежскому, шведскому или датскому?
0: Ну, на этот вопрос, конечно, совершенно невозможно ответить. Ну, вообще говоря, филологи считают, что в эпоху викингов можно говорить в целом о древнескандинавском языке и еще его расстроение на шведский, датский и норвежский еще было не столь очевидно. Возможно, были какие-то диалекты, но тем не менее был общий древнескандинавский язык. На каком же языке говорили здесь русы? Думаю, что они очень быстро стали говорить на славянском языке, потому что надо было общаться и плодотворно передвигаться по территории Восточной Европы. Но имена, и вот я цитировала в начале нашей беседы Константина Багряна Родного, который приводит название порогов днепровских на древнескандинавском, говорят о том, что, конечно, этот самый древнескандинавский язык был употребим среди русов, но, вероятно, ну, мы можем так предположить, что они были, конечно, двуязычны, наверное, здесь, на нашей территории.
1: Спасибо. Саша? Как-то тебя не очень хорошо слышно.
2: Ой, простите, я не включил микрофон, я так потерялся, где у нас следующий вопрос.
1: Это
2: у нас Антикудзойнен. Господи. Антикудзойнен спрашивает. Насколько я знаю, у скандинавских династий в захваченных землях через многие поколения сохраняются скандинавские имена. А на Руси уже с внука основателя династия имела славянские, за редким исключением, в основном связанное с происхождением матерей князей Рюриковичей. Что-то пошло не так?
0: Ну что можно сказать? Действительно, довольно быстро скандинавские имена сменились славянскими. Хотя, знаете, это тоже не такая уж простая история, потому что, например, слово «Владимир», которое кажется нам абсолютно русским, по мнению некоторых филологов, состоит из двух частей, то есть это двухсложное слово, и «влади» – мир, который мы воспринимаем как владение миром. Вторая часть этого слова, она сейчас нами воспринимается как мир, а вообще была как «владимир». И вот этот корень «мер», он скандинавского происхождения, поэтому даже, собственно, и это происхождение этого имени достаточно спорно, оно может быть такой гибрид, такой вот славяно-скандинавский гибрид. Ну, почему они так быстро обрусели, эти русы, трудно сказать, но можно только констатировать факт, что действительно, вот я как раз вспоминала болгарскую династию хана Аспаруха, там действительно тюркские имена довольно долго сохранялись до, собственно, христианизации. Ну и у нас христианизация была не за горами. Как мы знаем, собственно, она пришла вместе с Владимиром, и уже тогда имена, собственно, сменились и не славянские, и уже были у всех князей и христианские имена, ну и какие-то традиционные славянские действительно были тоже.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Федорини Страпонуччи. Ужас. Могли бы рассказать про руновые камни Гардарики? Варангиан, Рунстоунс, Гардарик, Рунстоунс. Простите, как я прочитал, правильно не знаю.
0: Ну, дело в том, что на территории Восточной Европы есть один единственный рунический камень. То есть на территории Гардарики, Гардарика – это, собственно, Восточная Европа, Древняя Русь, и есть только один. И он на территории острова Березань был найден. И он говорит об упокоении здесь на территории Восточной Европы одного из выходцев с территории Скандинавии. А остров Березань – это, собственно, исток… Господи, боже мой, это исток Днепра, да. Недалеко от античного, сейчас я что-нибудь собру точно, да, это небольшой островок в Черном море, на пути, собственно, на продолжении пути из Варяг в Греки, и это единственный рунический камень на территории Гардарики. Есть упоминания Гардарики на территории Скандинавии на рунических камнях, это да, их не так много, но они есть. Упоминаются люди, которые живут в Гардах, и упоминаются люди, которые погибли в Гардах и по которым поставили рунические камни. Это, собственно, все, что можно сказать по этой теме.
2: Спасибо
1: большое. А еще спасибо скажем человеку, который подписался 12 и поддержал наш стрим. Спасибо огромное. Так, Максим Джимов спрашивает. Смутила фраза лектора про то, что ни одного целого дракара не было найдено. А как же тогда, что же тогда выставлено в музее кораблей викингов в Осло?
0: Ну что же, в музее кораблей викингов в Осло выставлено прекрасные корабли, два прекрасных корабля. Это корабль из погребения из кургана Усеберг и корабль из погребения Гокстад. Два знаменитых корабля, целых изумительных по красоте, но ни у одного из них нос не украшен драконом. У корабля из Усеберга он украшен таким дивным завитком, а у корабля из Гокстада просто ничем. Поэтому, собственно, речь идет о том, что ни одного целого дракара, как дракара с головой дракона, их действительно не найдено. Есть огромный музей в Роскиле на территории Дании, на территории побережья замечательный музей, где тоже выставлены корабли, найденные, поднятые со дна морского, те, которые потерпели кораблекрушение. Там есть корабли самых разных размеров, но ни один из них не украшен головой дракона. И тем не менее, у нас есть множество упоминаний о драконьих головах, например, тоже в той же саге об Олафе Трюгвассоне, там рассказывается долго, как строили корабль, лучший в мире корабль, который звали, по-моему, Большой Змей или Золотой Змей, Большой Змей, кажется, который был украшен головой дракона. И это не единственное упоминание, собственно, драконьих голов на кораблях викингов. Есть и изображения, например, на том же замечательном гобелене на ковре из Байо, там, когда Вильгельм Завоеватель отправлялся на кораблях завоевывать Англию, свою новую родину, все корабли были украшены головами дракона. И это не единственное изображение, которое сохранилось. А тем не менее, вот парадоксально, знаете, бывают такие парадоксы. Казалось бы, ну мы ищем. Вот я ищу гнезда. Думаю, будет драконья голова.
2: Ждем с нетерпением.
0: Да, и я жду.
2: Дракона из Гнездова. Да. Так. Значит, зритель с ником Илья Владимирович задает вопрос. А на какую страну из всех своих путей, включая Западную Европу, викинги оказали наибольшее влияние?
0: Ох, ну, не знаю. Но на Западную Европу они оказали скорее отрицательное влияние, потому что они ее, в общем-то, мучили и забирали богатство. Ну, наверное, можно сказать, что все-таки, наверное, территория Восточной Европы, потому что именно здесь они сыграли такую, в общем, можно сказать, положительную роль. Поэтому вот, наверное, так. Да, и что самое главное, что я не сказала за все это время. Сейчас в историческом музее есть выставка, называется «Викинги. Путь на восток». И если вы хотите узнать все о викингах на Востоке, немедленно приходите. Я не знаю, возможно ли реклама в рамках нашего стрима.
2: Если вы в Москве, надо еще
1: совершенно
2: добавить.
1: Не против.
0: Да, в Москве. Красная площадь, дом 1. Выставка «Викинги. Путь на восток». Все артефакты, амулеты, украшения и все доказательства пребывания викингов вы увидите сейчас на Красной площади.
2: Классно, интересно. А видео никакого нету? Видеоэкскурсии для тех, кто далеко и не сможет добраться до Москвы?
0: Это интересный вопрос. Он достоин
2: байки. Например, устроить видеоэкскурсию с вами, например.
1: Потому что мы-то готовы.
0: Я думаю, что это хорошая мысль.
2: Это,
0: и это прекрасный вопрос. Наверное, майка достанется вам.
1: Мне? Просто, Саш, переложи из одного кармана в другой, и все.
2: Спасибо, конечно. Так, вопрос от Сергея Андреева. Mm-hmm. Почему Владимир не поставил идолов славянских и скандинавских? Почему там были арийские идолы?
0: Ну как, почему? Нет, дело не в этом. Во-первых, нет, это не совсем так. В известной истории, которая произошла до крещения, когда Владимир пытался совершить языческую такую всеобъемлющую реформу и поставить на берегу Днепра в Киеве идолов, то по повести временных лет он, нам известно, что он поставил прежде всего идол Перуна, там был Перун, там была Мокаш, там был Семаргл. Из этих богов, по-моему, там был еще Велес, если я правильно помню, но Перун, Мокаш и Семаргл были точно. Из этих трех точно существовавших там богов, из них Перун считается славянским богом. Мокаш – трудно интерпретируемое божество, которое связывают иногда то ли богиня-мать, то ли что-то связано с финно-угорским миром. Ну и, наконец, Семаргл – это абсолютно точно известно. Это иранское действительно божество, крылатая собака, Сен-Мурф. которое тоже каким-то вот образом было включено в этот пантеон. Так что это был такой полиэтничный пантеон, который, собственно, был свергнут в 988 году, когда было принято христианство. И, как известно, Перуна сбросили быстро, старых богов как-то, да, стали сразу уничтожать, сбросили, Перун поплыл, и летописец восклицает чудесную фразу: «Чудны дела твои, Господи! Вчера еще прославляем, а нынче проклинаем». Так вот и как-то такая вот мораль.
1: Спасибо. Валерия Богданова спрашивает: если принять скандинавскую версию, то где генетические подтверждения?
0: Есть генетические подтверждения, хотя, знаете, даже в среде антропологов, исследования, генетические исследования на базе ДНК далеко не всеми антропологами поддерживаются как абсолютно достоверные. Но есть еще исследования по изотопу стронция. Это любопытное такое направление исследований, которое заключается в том, что человек рождается в определенном геологическом пространстве. И та вода, которую он пьет, это все, что он употребляет, это все откладывается в костной ткани и прежде всего в зубной эмали. И зубная эмаль несет вот эту вот с помощью изотопов стронция несет эту информацию о месте рождения человека. И есть данные, например, при исследовании Гнездовского археологического комплекса. На самом деле это направление исследования, оно такое достаточно новое, и еще база данных недостаточно. Однако можно сказать, что было сделано исследование двух образцов, костных образцов из Гнездова, Смоленская область, Верхнее Поднепровье. И один из образцов дал отсылку именно к территории Средней Швеции. Поэтому у нас есть и такие, есть и такая информация. Правда, ее пока немного, и это направление исследований только начато. Вот сейчас у нас отобрана очень большая база образцов из того же Гнездова среднего, на территории Среднего Поднепровья. И эти образцы сейчас находятся в работе. Посмотрим через некоторое время, что будет, какая информация получится у нас из этой работы.
1: Спасибо большое. Прежде чем следующий вопрос задавать, традиционные для нас объявления. И заранее благодарю всех, кто поставил лайк этому видео уже после того, как стрим закончился, и написал комментарий. Вы молодцы, вы очень крутые. И огромное спасибо нашим подписчикам, которые нажали на правильную кнопочку и к тому же нажали на колокольчик, выбрав пункт меню «Все». Таким образом, они не пропускают ни одно наше видео и ни один наш стрим. Друзья, присоединяйтесь, и вот такие стримы вы будете смотреть в прямом эфире. Ну, а если вы смотрите в записи, то тоже вам огромное за это спасибо, и за поддержку, и за лайки, и все такое. Конкретный данный стрим можно поддержать при помощи ссылки, которая есть в закрепе данного чата. Ну, и суперчат тоже никто не отменял. А также у нас есть Patreon и у проекта antropogenes.ru, проекта Лаборатория научных видео. Ну, и, конечно же, можно стать спонсором канала здесь, в YouTube. И мы благодарим всех, кто нас таким образом поддерживает, друзья.
2: А я, наверное, в третий раз повторю те анонсы, которые нас ждут в ближайшую неделю. Завтра у нас будет очередной доклад форума «Ученые против мифов 15. Дмитрий Соболев, упоротый палеонтолог, будет говорить о том, знаем ли мы, как выглядели динозавры. В субботу, 11 сентября, онлайн-лекция «Фортификация бронзового века на варварской периферии» в исполнении археолога и реконструктора Ивана Семьяна на канале
1: «Лаборатория станция».
2: На канале «Научная станция», да, это наш, так сказать, относительно новый канал, на который, друзья, призываю вас подписаться, если вы еще этого не сделали. Через неделю, во вторник еще у нас лекция Дробышевского про Homo sapiens. Следующая ее часть появится на канале «Лаборатория научных видео». В среду, 15 сентября, мы ждем Алексея Водовозова, который в прямом эфире прочитает свой доклад «Слезть с сигареты, дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?». Доклад планировался на форуме «Ученые против мифов 15, но будет только в среду 15 сентября на канале Антропогенеза не пропустите.
1: Ну и еще я по традиции скажу, что у нас есть чат в Телеграме. Если вы являетесь нашим подписчиком, если вам нравится общение в чате трансляции, ну, можете туда запрыгивать. Ссылка на нее сейчас появится в чате, собственно говоря, этой трансляции. Ну что, друзья, теперь следующий вопрос.
2: Да, следующий вопрос от Ильи Владимирович. А, нет, стоп.
1: Угу. Да.
2: От Ильи Владимировича, да. Пишу сценарий исторической постановки про времена князя Владимира. Что можете сказать про Олафа Тюргвассона, который жил на Руси в тот период?
0: Ну, этого замечательного конунга мы много раз сегодня уже вспоминали, да. Олафа Тюргвассона. Ну что, господи, героический персонаж, и как он связан с Владимиром, это тоже мы уже немножко этого касались в сегодняшнем нашем разговоре. Он ребенком попал в Новгород, Хольмгард, и там рос, как пишут сага об Олафе Трюгвасоне, он был очень красивым мальчиком, и самым красивым мальчиком. И однажды он ужасно себя повел, то есть он встретил обидчика, своего обидчика эпохи рабства. Об этом я уже просто не буду повторять, поскольку он попал в рабство и был выкуплен потом своим дядей. Так вот, он встретил на рынке своего обидчика и убил топором, ну, как было принято в те времена. А это было, в общем-то, большим... То есть принято-то было принято, но и наказание за это тоже должно было последовать. И, по идее, Владимир должен был, собственно, смерть за смерть, должен был отдать на растерзание Олафа, молодого мальчика. Однако он пользовался, был такой прекрасный, и пользовался покровительством и жены Владимира, и, собственно, самого Владимира. И Владимир пошел на нарушение, собственно, русской правды, русского права, и не отдал его на растерзание, а напротив, еще всячески возвысил. Ну и, как я уже тоже упоминала, он довольно долго прожил у Владимира, и приносил, отправлялся в викинг, приносил богатство княгине и князю. Но, однако, потом по навету разных, если я правильно помню, по навету каких-то недоброжелателей стали конунгу Владимиру рассказывать, что юный Олаф имеет необоснованные претензии, и, в общем, в результате все-таки Олаф отправился к себе в Освоясье, в Норвегию, где и прекрасно дальше правил. Так что с Владимиром они действительно связаны какой-то историей, что можно сказать, персонажи своей эпохи встретились в Новгороде. Это, в общем, достойное описание. Хотя саги так прекрасно все описывают, что никакого дополнительного сценария и не требуется.
1: Спасибо большое. Друзья, мы уже больше 2 часов находимся в прямом эфире. Напомню о том, что все вопросы, которые сегодня были заданы, насколько вы понимаете, мы заканчиваем стрим, будут переданы нашей гости. Обязательно Вероника выберет из них 2 самых интересных. Возможно, теперь уже 1, потому что Александр себе футболку уже никому не отдаст. Вот. И, соответственно, 2-й тоже кому-то достанется из всех призвучавших. Ну и если вам прям не терпится, хочет такую же футболку, во-первых, у нас есть магазин со своим мерчом, и ссылка на него тоже сейчас в чате появится. А еще там есть вот такие вот футболки, например, от лаборатории научных видео. Вот, если вам нравится, вы тоже можете подобную штуку приобрести. Спасибо вам за это. Еще раз благодарим Веронику. Саша, тебе тоже огромное спасибо. И всем, кто поддерживал наш стрим незримо. Гоша, Мариш, Ксюша, спасибо вам огромное.
2: Спасибо, Виталий.
1: Да, все, тогда прощаемся. Еще раз благодарю Виталику. Всего хорошего.
2: Большое спасибо.
1: До свидания.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие ребята, ну, здравствуйте, взрослые, коли уж вы тоже с нами. Как всегда, нам с вами предстоит путешествие с натуралистом, мы сегодня все будем натуралистами. Как всегда, этим путешествием, как это часто бывает в последнее время, вот руководят два Александра, вот Александр Трунтаев будет руководить нашим эфиром, и я, Александр Хабургаев, журналист, натуралист, здесь вот перед камерой своего компьютером. Ну, говорить мы сегодня будем о крысах, как и предполагалось. Значит, давайте-ка сразу и начнем с картинок, Александр, если вы не возражаете. Ну, если я произнесу слово «крыса», наверняка очень многие сразу скажут «Ай!» и будут внимательно смотреть под ноги, прислушиваясь к каждому шороху. Ну, вполне себе такой симпатичный зверек. Вот видите, идет крыска, крыска-мама несет во рту своего крысеныша. Розовенький такой, голенький еще, тоже вполне себе симпатичный. Но, тем не менее, крысы внушают людям совершенно мистический страх. И на это есть причины, об этом мы с вами поговорим чуть позже. Я не знаю другого такого животного, с кем бы было связано столько различных предубеждений, столько суеверий, да? Вот многие люди панически боятся крыс, причем этот страх, панический страх перед крысами, он прошит на генном уровне. Вот. Хотя, ну присмотритесь, ну что тут страшного, хороший, милый, симпатичный зверек. Но даже если крыса очень захочет вас там укусить, это помните, как у Шекспира, да? «Ромео, друг мой, я умираю, и хотя моя рана не так глубока, как колодец, и не так широка, как церковные двери, но и этого достаточно для бедного Горацио. Оказывается, и крыса может зацарапать человека до смерти». Так вот, друзья мои, крыса, конечно, до смерти человека не зацарапает. Какая-нибудь кошечка, которой вы совершенно не боитесь и проходите мимо, может вам гораздо больше неприятностей принести. Но крыс все боятся. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Лучше всех нам известна крыса, серая крыса, которую еще называют пасюк. Вот она, видите, шерстка такая мокренькая. Они, крысы, вот изначально, особенно вот эти крысы-пасюки, их родина тропическая Юго-Восточная Азия, они всегда очень любят селиться около воды. Они прекрасно плавают. Они могут несколько суток, трое суток совершенно спокойно проводят в воде. Представляете, трое суток в воде. То есть это можно переплыть очень широкую речку. Плавают превосходно. Не только плавают, они ныряют. Они умеют охотиться за рыбой под водой. Да? То есть они что-то там еще видят и ощущают своими вибрисами, видимо. Они могут выкапывать придонных моллюсков из ила, да? Они могут себе добывать пищу как угодно и где угодно. Это удивительно пластичный вид, удивительные совершенно существа, умные, сообразительные. Об их уме и интеллекте мы с вами тоже поговорим чуть позже. Значит, давайте-ка вот сразу разложим крысу по полочкам. Помните, мы с вами говорили, что такое систематика, что такое таксоны. Да? Таксоны – это каждая полочка называется таксон в этой листе.

крысы серые, ратус, ратус, крысы черные, еще ну, десятка-полтора, наверное, точно, если не два. Ну, есть и другие рода, представители которых мы тоже называем крысы. То есть, по сути дела, крысами мы очень часто называем крупных грызунов мышевидного типа. Знаете, как эти любят хозяйственники? Мышевидные грызуны. Борьба с мышевидными грызунами. А мышевидные грызуны – это у нас все. Это у нас уже и полевки, и мышки, и мышовки, и крысы, и все-все-все. Вот. Так, поехали дальше с крысами разбираться. А крысы бывают разные, бывают очень большие, гигантские. Вот, кстати, чаще всего почему-то представление о крысах именно такое. Это злобные существа, которые ненавидят людей. Их очень часто народы наделяют всякой такой мистической силой. Здесь еще сыграла роль, мы поговорим об этом отдельно, то, что у крысам всегда приписывают предчувствие, да. И даже во время войны мне рассказывали пожилые люди, которые пережили Великую Отечественную войну, что иногда смотрели, из какого дома не ушли крысы, прятались в этом доме во время бомбежек и считали, что в этот дом бомба никогда не попадет. Вот. Но на самом деле, конечно, это все очень сильно преувеличено. Я сомневаюсь, что у крыс есть дар предвидения. Я сомневаюсь, что они способны заглянуть в будущее, но они действительно на многое способны. Они способны, помимо того, что трое суток находиться в воде, они способны достаточно быстро бегать, развивают скорость где-то 10 км в час, это вполне прилично. Они могут за сутки преодолеть достаточно большие пространства, 10-15 км за сутки для такого малыша, это тоже достаточно прилично. Они неутомимы, они прыгают на высоту 1,5 метра, представляете, вот представьте себе, что крыса была бы с вас размером, это она бы прыгала бы там, я не знаю, на 5-й этаж в доме бы запрыгивала, разбежавшись хорошенько, да, вот, она действительно на очень многое способна. Вот очень часто приводят такие цифры. Крысы же ведь очень быстро размножаются. Где-то в возрасте 1-2 месяцев крыса уже готова к спариванию, достигает половой зрелости. Она приносит несколько выводков за год. В каждом выводке до 20 детенышей. При этом беременность у нее длится 2-3 недели, но там по-разному, у разных видов, да, и взрослые люди очень любят проводить такие расчеты, за сколько времени одна крыса, если крысят никто не будет уничтожать, покроет шевелящимся ковром всю сушу земного шара. Даже серьезные математики этим занимались, развлекались, делали математические расчеты, просчеты. Ну, действительно, ребят, возникает такая геометрическая прогрессия. Вот. Но эти взрослые не принимали во внимание сразу несколько факторов. Ну, во-первых, да, теоретически, да, крысы достигают половой зрелости где-то в месяц, в 1,5-2, там тоже по-разному в зависимости от вида. Но это не значит, что они сразу стремительно начинают заниматься размножением. У них есть другие интересы в этой жизни. И, как правило, размножаться начинает крыса молодая где-то уже ближе к году. Это первый момент. Кстати, живут они недолго, 2-3 года максимум, ну, в неволе, ну, где-то отмечены, по-моему, случаи около 4 лет. Ну, якобы в книге рекордов Гиннесса там какая-то крыса, которая то ли 5, то ли 6 лет прожила, я сейчас уже не помню. Но это, ну, во-первых, это не очень достоверные факты. Вот. А во-вторых, ну, вот любой крысятник, человек, ну, извините, что я так вот любителей заводчиков декоративных грызунов называю, вот любой заводчик декоративных грызунов вам скажет, что, как правило, они больше 3 лет не живут. Это если только очень повезет. Вот видите, это совершенно... Да, это помните, ребят, как называются животные, которые живут рядом с человеком, которые живут в наших городах, селах, в наших домах? Помните? Синантропные виды. Вот крысы – это типичный пример синантропных животных, которые привязаны к человеку, которые около человека кормятся и которым человек создает очень комфортные условия для их существования.
Значит, второй фактор это первый мы уже говорили, да, то, что крысы в один месяц от роду не размножаются, как правило, гораздо позже.

А второй фактор – это то, что молодая крыса, которая только приступила к размножению, она приносит мало крысят. 2, 3, 4, 5. А вот это уже 15-20, как правило, это уже взрослая крыса, второй год жизни, уже такая матерая взрослая крыса. Поэтому вот эти вот погрешности в подобные расчеты тоже надо заносить. Ну, а кроме того, конечно же, крысы, это большинство крыс, особенно вот те, о которых мы сегодня будем говорить, как серая крыса, пасюк, это фоновый вид, так называемый фоновый вид, и это пищевая основа для колоссального количества животных. Не только для кошек, да, для хищных птиц. Колоссальное количество животных существует и кормится благодаря мышевидным грызунам, о которых мы уже с вами говорили, и в том числе крысы. Это и рептилии, это и птицы, это и хищные млекопитающие, очень-очень-очень-очень многие. При этом крысы для нас, людей, очень опасны, потому что крысы распространяют различные заболевания, в том числе антропозоонозные. Дети мои, что такое антропозоонозные заболевания? Мы это с вами проходили. Вот он, крысиный народ за решеткой, видите? Свободу крысам! Но это декоративные крыски, о них мы отдельно поговорим. О декоративных крысах, очень милых, очень симпатичных, очень няшных. Антропозоонозные заболевания – это заболевания, которые в одинаковой мере опасны как для людей, так и для животных. Или которые разносят животные и которыми очень тяжело болеют люди. Да, вот, кстати, пример – это потрясший планету вирус, его же разносят животные, да, болеют люди. Болеют очень тяжело, как мы с вами знаем. Ну, среди них такие, как лептоспироз, да, что там еще, несколько видов лихорадок, тулеремия, псевдотуберкулез. Ну, в общем, с десяток наберется. И, конечно, самое главное, ребята, это что? Что разносили крысы? Что выкашивало население планеты? Помните? Это чума. О чуме мы с вами тоже будем говорить отдельно. И о роли крыс в этих пандемиях чумы. Что такое пандемия, вы уже знаете. Жизнь вам уже преподнесла первый урок, и чем эпидемия отличается от пандемии, уже, наверное, знает каждый ребенок. Да? Пандемия – это огромная эпидемия. Это такая, это эпидемище всем эпидемиям. Эпидемия. Вот она и называется пандемия. Да, потому что переносят, конечно, не только крысы, а переносят еще паразиты, которые живут на крысах. Это и блохи всевозможные, это и гамазовые клещи и так далее, и так далее. В общем, о чем мы будем говорить, коснемся этой темы отдельно. Теперь, ребята, следующая история. Значит, считается. Британские ученые доказали, да, как говорится. Считается, что в среднем на каждого жителя планеты приходится где-то две крысы. Но это в среднем на каждого жителя планеты. А в условиях города, в городских условиях, на каждого городского жителя приходится 10 крыс. Ребята, вы представляете, вот Москва, сколько там, 15 миллионов, да, в Москве? Значит, 15 миллионов умножаем на 10. Ну, прибавляем нолик, да? 150 миллионов крыс в Москве как минимум. А вот такая вот история. Специалисты в области сельского хозяйства уверяют, что крысы на нашей планете уничтожают порядка 20% всех наших урожаев. Причем это до сбора, до момента, когда мы его собрали. Мало того, они уничтожают урожаи, которые хранятся. А дальше как сивка-бурка, помните в сказке, что не съела, то копытами потоптала. Потому что крысы, они не только уничтожают, но они и портят продукты. Да? Если крыса отгрызла какой-то кусок, то, конечно же, этот продукт испорчен, он дальше уже никуда не пойдет, в переработку тем более. Мало того, крысиный помет, он тоже бывает заразный. И, в общем, считается, что ежегодно на нашей планете из-за крыс уничтожается от 30 до 35 миллионов тонн продуктов питания. Ребят, вдумайтесь в эту цифру. 30-35 миллионов тонн, не килограммов. Тонна – это же тысячи килограммов, да? То есть этой еды хватило бы для того, чтобы прокормить порядка 100 миллионов человек. Ну, насколько 140 миллионов в России живет, да? Вы представляете, это почти две трети России –
жителей России можно было прокормить теми продуктами, которые уничтожают крысы на всем земном шаре. То есть крыса – это действительно не только няшный симпатичный зверек, это опасный зверь, это далеко не полезный зверь, это зверь, который для нас представляет определенную угрозу и определенную опасность. И это мы со счетов не скидываем, да? Потому что при всей нашей любви к животным мы все-таки тоже должны выживать на этой планете. Кроме того, считается, ну я могу продолжить эту печальную статистику. Вот, например, все птицеводы в один голос говорят, что крысы съедают порядка 1/5 части кормов, которые засыпают птичкам, курам, там, уткам, индейкам и так далее, так далее. Что они, конечно, нещадно уничтожают яйца, о чем мы с вами тоже говорим, и режут цыплят маленьких, потому что крыса, хотя и относится к грызунам, но тем не менее 80% ее рациона, ребят, это пища животного происхождения. Но я опять же сейчас говорю в среднем вот о крысе серой, Ratus norvegicus, и о черной крысе. Вот 80% ее рациона это не зернышки, это мясо, это колбаса, это яйца, это чьи-то птенцы и так далее, так далее, так далее. Вплоть до каннибализма. А вот это вот черная крыса. Ну, верните назад, Александр, если можно, нам предыдущую. Покажите фотографию. Вот, это Ratus norvegicus. Крыса норвежская, так можно перевести. Почему норвегикус? Мы же с вами уже говорили о том, что родина этого животного – это Юго-Восточная Азия. Вот там, вот, где тепло, где тропики, где тропические джунгли. Вместе с кораблями эти крысы попали в Европу и расселились везде. Даже в Антарктиде они уже есть. Мне полярники говорили, что все, можно поставить галочку, в Антарктиде тоже живут крысы на наших полярных станциях. Наших, я имею в виду, не российских, а человеческих. Дело в том, что первую крысу, которую описывал Карл Линней, помните, кто такой Карл Линней, ребята? Это отец систематики. Мы с вами о нем не раз говорили. Это шведский ученый. Великий шведский ученый. Собственно говоря, до Карла Линнея уже такие попытки систематизировать животный и растительный мир уже были. Вот. Но заслуга Карла Линнея заключается в том, что он ввел систему в научный оборот. То есть он систему таксонов, он ее создал, он ее ввел. И самое главное, что ей стали пользоваться. И он начал описывать животных и растений, раздавая им имена. Да, имя и фамилию. Родовые, видовые, вот мы с вами все проходили. Так вот, Ratus norvegicus, потому что крыса, которую ему принесли, чтобы он ее описывал, мертвая, была с корабля. Карл Линней тогда еще не знал, кто такие крысы. Я его спросил, откуда корабль пришел. Ему сказали, из Норвегии. Ага. И тут Карл Линней со всей логикой ему присущей предположил, что раз корабль пришел из Норвегии, значит, в Норвегии эти крысы и водятся. И назвал ее Ratus norvegicus. Вот так оно и повелось. А вот вторая крыса, покажите нам следующую картиночку, это черная крыса. Ее так и назвали, корабельная крыса. Потому что черные крысы чаще попадали на корабли, особенно первое время, но серые тоже попадали и тоже расселялись. Черная крыса, она немножко поменьше, чем Ratus norvegicus. Ratus ее название. И, в общем-то, эти два вида, которые захлестнули, в общем-то, весь мир, которые покорили весь мир, они стали делить территорию следующим образом. То есть, если черная крыса, у нее горизонтальная ниша экологическая, она прекрасно лазает по деревьям, прямо как белка. Она очень быстрая, она стремительная. Вот Ratus, черная крыса, она взяла на себя вертикальную нишу. То есть это деревья, это чердаки, это отвесные стены. А серая крыса взяла на себя горизонтальную крысу, горизонтальную нишу. То есть это уже подвалы, это уже всякие коммуникации, подполы там и так далее, так далее. Первые этажи. Давайте посмотрим следующую картиночку. Ну и давайте тогда, раз уж такое дело, мы с вами пробежимся по всем остальным крысам. Ну, не по всем, конечно, их слишком много. Я вот подобрал для вас несколько разных крыс, видов. Для того просто, чтобы у вас было какое-то понятие. Потому что говорить мы сегодня, конечно, ребята, будем в основном о серой крысе, о пасюке и о черной крысе. Вот эта вот бульдоговая крыса, которую вы сейчас видите, это крыса, исчезнувшая с лица земли. Все, этой крысы уже больше не существует. Раньше она жила в Австралии,
Ratus nativiatus. Вот так ее название. Причем, вот обратите внимание, ребят, что в Австралии, какие у нас живут млекопитающие, хором все сумчатые. Правда? Правда. А почему в Австралии живут сумчатые? А потому что, когда была эра, вот это Ярослав Попов вам лучше расскажет, когда была эра сумчатых млекопитающих, в это время Австралия отъехала от общего материка в стороночку, там уже победили млекопитающие на других материках и частях света, а здесь Австралия превратилась в такой заповедник для сумчатых. И практически там не сумчатых млекопитающих очень-очень мало, единицы. И вот как раз среди этих единиц несколько видов крыс, причем ратус. Но их не путайте, здесь еще вот в чем дело, ребят. Дело в том, что очень многих, как я уже говорил, животных просто мышевидного типа крупных, их называют крысы. А на самом деле они не крысы. Ну, как вот водяная крыса, да, вот слышали, вот подходите к прудику, а там чуть-чуть-чуть поплыла, о, водяная крыса поплыла. Она действительно такая вот размером с крыску, но это не крыса, это водяная полевка. Вот. Есть даже негрызуны, которых тоже называют крысами. И вот в Австралии есть несколько сумчатых животных, таких крысоподобных, да, крысоморфных, которых тоже называют там всякими кенгуровыми крысами там, и так далее, хотя на самом деле они сумчатые. Так вот, помимо сумчатых, в Австралии есть несколько представителей вот как раз ратусов, настоящих крыс. В том числе вот это вот, я не знаю, почему она бульдоговая называется, видимо, у нее была бульдожья хватка, видимо, человек, который ее описывал, она ему вцепилась куда-нибудь и не отпускала свою бульдожью хватку. Это вымерший эндемик. Он жил на островах, на прилегающих к Австралии. И вот как-то так получилось, что в 1903 году в Австралии начали очень активно добывать фосфаты для удобрения, да, в том числе. Стали делать шахты. И вот эти вот горняки, которые добывали фосфаты, которые приезжали рабочие, они привезли с собой, завезли черных крыс, ратус-ратус. А черные крысы завезли с собой всевозможные заболевания, в том числе завезли трипаносому, возбудителей, да? И благодаря вот этим трипаносомам вспыхнули эпизоотии. Ребят, вот у людей называется эпидемия, как сейчас вот эпидемия COVID-19, да? А эпидемия у животных называется эпизоотия, зоо, да? Вот. И в результате этой эпизоотии все вот эти вот бульдоговые крысы-то и вымерли. Их больше не стало. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Следующая картиночка это у нас кто будет? Вот. Это еще одна австралийская крыса, и тоже ратус, кстати. Это крыса болотная, австралийская болотная крыса, она небольшая. Она где-то от 12 до 20 сантиметров с хвостиком, то есть она такая, да, больше как крупная мышка. Юг-юго-восток Австралии и Тасмания. Ну вот она в основном как раз, вот, она как раз в основном вегетарианец, но так иногда насекомцев всяких, если подвернутся какие-то насекомые, конечно, она их подгрызет. И в отличие от нашей крысы, которые всех пугают, особенно детей, она плодится не так стремительно, обычно один приплод в год у нее всего лишь бывает. Но, тем не менее, пока она еще жива, хотя не очень частое животное. Следующую давайте посмотрим. Вот. Это у нас тушканчиковая мышь, или ее называют тушканчиковая мышь Маклеара. Джон Маклеар, это был капитан флота, британского флота Ее Величества. Тоже вымерший вид. И тоже из Австралии. Вот такая вот прискорбная история. Вот именно этот вид, это эндемик острова Рождества, который около австралийского континента, он вел такой наземный и древесный образ жизни, то есть как черная крыса, вот именно этот вид прекрасно лазал по деревьям. Вот, кстати, ребят, обратите внимание на хвостик этой крыски, да, вот фенотип ее. Видите, середина хвоста и кончик белый, да? Обратите внимание, потому что это нам с вами потом будет попадаться и у других видов крыс. Вот это вот такая отличительная особенность.
Почему, это уже другой вопрос. Мы с вами размышляем на эту тему. Но вот пока я просто обратил на это ваше внимание. Так вот, дальше история абсолютно такая же, как с бульдоговой крысой. Опять на этом острове нашли фосфаты. Опять приплыл корабль. Вот, смотрите, в 1886 году эту крысу открыли. Назвали в честь капитана, который привел первое научно-исследовательское судно на остров Рождества. Это было в Рождество, поэтому его так и назвали, остров Рождества. Там нашли фосфаты. Вот, решили, что больше нам изучать пока нечего. Тут же привезли рабочих. С рабочими попали черные крысы. И та же самая печальная история. С черными крысами попали трепаносомы. Вспыхнула эпизоотия. И все тушканчиковые мыши имени Маклеара, Джона Маклеара, исчезли. К прискорби потомков капитана Джона, которые могли бы гордиться тем, что их фамилия увековечена в систематике. Но давайте следующее посмотрим крыску. Следующее, да, вот она. Это у нас белозубая крыса Бауэра. Это уже другой род. Это не ратус, это род Берлимис. Это у нас крыса, которая водится в Юго-Восточной Азии. То есть это Южный Китай, Индонезия, Индия, Лаос, Камбоджа и так далее, и так далее. Ну, к счастью, вид достаточно многочисленный, кое-где, да, то есть такая симпатичная крыса тоже держится около воды, во влажных тропических лесах, и пока ей вроде ничего не угрожает. Ну, вот следующую давайте посмотрим. Следующая, да, вот она. Это желтохвостая крыса. Желтохвостая крыса – это ратус. Опять же, это родственница нашей серой крысы, пасюка, и черной крысы. Сулавеси, Индонезия. И вот у этой крыски, посмотрите, видите, опять половина хвоста белая, и к тому же еще опушенная слегка. То есть у нее не голый такой крысиный хвост с чешуйками, а верхняя часть – голый крысиный хвост с чешуйками. А дальше, видите, вот опять полхвоста белая, как будто бы она в молоко окунула хвост. Есть такая байка, ребят. Мне в деревнях рассказывали прям, вот, сама бачила, сам видел. Якобы крысы пьют молоко, да, из бутылки. Ой, мне раз 10 в разных деревнях это все рассказывали, эту байку, что якобы она залезает куда-то наверх, на полочку, потом, значит, она опускает в бутылку свой хвост, обмакивает его в молоке, а потом его достает оттуда и облизывает. А молоко у нас в деревне такое жирное, ну, прям как сливки, как сметана. И поэтому много налипает на хвосте. Ну, на самом деле, не исключено, что где-то так и происходило на самом деле, но никто еще пока это дело не такую процедуру не увековечил и в Ютьюбе не выложил. Если кто-то найдет, пожалуйста, мне. Хотя, может быть, кто-то дрессировал крысу, какую-нибудь декоративную, и они прекрасно дрессируются. Об этом мы тоже с вами чуть позже поговорим. Вот, значит, давайте следующую посмотрим крыску после желтохвоста. Это у нас. Вот, это у нас мягкошерстная крыса, канданта, по-моему, она называется. Это вот, к сожалению, вымирающая крыса. Она водится на одном едином плато в Индии, около Пуны. Есть такой город, населенный пункт. Я не знаю, где это, ребят, в Индии там не был. Но я знаю, что в литературе она проходит как вымирающий вид, численность которого стремительно сокращается. Ну вот, следующее еще посмотрим. Вот следующее будет очень интересная крыса. Вот, видите, это шерстистая крыса Босави. А вот это вот род крысы как раз. Открыта она совсем недавно. Вот, братцы мои, ну, казалось бы, да, все мы уже открыли на нашей земле. Все мы на нашей планете излазили, изъездили, излетали, оплавали. В каждый уголочек заглянули, а вот ничего подобного. И каждый год мы открываем все новые, новые виды флоры и фауны. Причем у фауны мы открываем совсем не каких-то там микроскопических клещей, вот, а вполне себе крупных животных. Вот эта вот крыса Босави, она была открыта совсем недавно, в 2009 году, в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Съемочная бригада BBC снимала фильм о вулканах, я сейчас не помню, как он назывался, что-то там «Последний кратер там, потухшего вулкана» или что-то такое. И вот как раз в кратере этого потухшего вулкана они обнаружили
вот эту гигантскую крысу, она действительно гигантская, огромная, видите, какая она, почти метр от кончика хвоста до кончика носа. Обнаружил и описал ее зоолог Кристофер Хелджин, по-моему, его звали. Ну вот следующую картинку покажите. Это, по-моему, он. Вот он и есть. И что самое удивительное, 1,5 килограмма. Представляете, вот такая крысюшка. И как очень многие животные таких вот мест, где не ступала нога человека, эта крыса совершенно не боялась человека. Видите, вот она как ручная, не проявляла агрессии. Вот, то есть антропофобия, ребята, что такое антропофобия? Помните, вот боязнь человека. Антропофобия у этих животных не развивалась и не было такой нужды. Людей там просто-напросто не было. Ну и вот еще одна гигантская крыса, следующая. Это крысы Гамбии их называют. Вот, видите, ребята, ничего. Кстати, крыс очень много где едят. В Юго-Восточной Азии их едят за милую душу. Готовят, очень любят, говорят, нежнейшее мясо. А в лихолетие крыс, конечно же, ели, когда начинался голод. Безусловно, крыс ели. Едят их в Африке. Вот видишь, мальчик из деревни. Мама приготовит много доброй еды. Видите, в правой ручке у него крыски, а в левой там вот и куры какие-то, там вот еще чьи-то ножки какого-то зверька. В общем, напохотились, ребята. Ну, следующее покажите нам. Не будем на мертвых крыс смотреть. Нам живые интереснее. Вот она. Очень хорошо дрессируется. Это гамбийская хомяковая крыса. Знаменитая. Почему знаменитая? Ну, во-первых, у нее очень широкий ареал. Она водится к югу от Сахары. Ребят, ну, представляете себе, Африка. Да? Вот она, Африка. Да? Вот он, пустынный пояс Сахары. А под Сахарой идет пояс тропических лесов африканских. И вот в этом поясе она как раз от Сенегала до Анголы, вот эта большая огромная крыса живет. Очень тоже умная, очень смышленная, очень забавная, очень большая. До 1 метра тоже вот где-то. Ну, покажите нам следующую картинку, их тут будет много. Их называют крысы Гамби. Так сокращенно. И вот, ребят, то, о чем я говорил. Видите, тоже хвостик белый. Половина хвоста тоже белая. Вот по фенотипу они совпадают с многими другими видами крыс. О чем это говорит? То ли это говорит о том, что это конвергентное сходство. То ли это говорит о том, что у них какой-то общий предок. То ли это говорит о том, что это вот для чего-то нужно. Да? Вот как сигнальная окраска, может быть, махнуть кончиком хвоста. Или, может быть, обмануть хищником, махнуть его в эту сторону, а побежать в другую. Я не знаю, ребят, здесь надо уже разбираться. Если вам интересно, разберитесь. И я уверен, что, закопавшись в литературу, а не в интернет, ребята, надо серьезные книжки читать. В интернете много и хорошего, и плохого. Вот, вы эту загадку природы обязательно разгадаете. Значит, кстати, их сейчас очень любят держать дома, как домашних любимцев. У нас в Москве можно купить, я знаю, их и содержат, и разводят у нас в Москве. И они безумно популярны в Америке. Там их, кстати, очень-очень много продают в зоомагазинах. И во Флориде, ну, во Флориде, кто как говорит, да, был такой случай, когда они вырвались на свободу, сбежали. Ну, там фактически тропики уже, да, такие субтропики близко. Ну, в общем-то, Флорида – это уже тропики, можно сказать, да. Поэтому там им тепло, хорошо, жарко и хорошо, и прекрасно. И вот там они стали инвазионным видом. Ребята, что такое инвазионный вид, мы с вами помним, да. Гримаса интродукции, у нас с вами была беседа. Инвазионный вид – это вид, который опасен тем, что он в новых условиях, не контролируется его численность, он начинает быстро размножаться и начинает вытеснять местные аборигенные виды. Вот это произошло в Америке с крыской Гамби. Ну, а еще вот покажите следующую картиночку. Там, да? Вот, видите, это дяденька военный. Дело в том, что я вам как-то рассказывал, животные на войне. Помните, у нас с вами была такая беседа, и мы с вами говорили про крыс-саперов. Вот крысы-саперы – это как раз хомяковые гамбийские крысы. А почему именно их стали использовать? Ну,
Я недавно, кстати, читал статью на эту тему, и в этой статье говорилось, что крысу сапера подготовить гораздо легче и дешевле, потому что на подготовку каждой крысы сапера уходит около 2000 долларов, а вот на собаку 5-6. Ребята, я не знаю, можно, конечно, и за 2000 долларов подготовить крысу сапера, но мне почему-то кажется, что это можно сделать значительно дешевле. Ладно, не будем сейчас углубляться в эту тему. В армии очень любят, когда все выходит дороже. Крупные чины очень любят, когда можно списать на это очень много денег. Давайте следующую картиночку посмотрим. Но самое главное в другом. Дело в том, что мины, особенно противопехотные мины, вот видите, парень военный, который еще в специальном костюме защитном, если вдруг сработает мина и взорвется, вот это мины, которые крыса обезвредила, собака достаточно тяжелая. И взрыватель срабатывает, да, чуткий сторожочек. А вот крыска, она легкая. Она пробежится по минному полю, и ни одна мина не взорвется. У них прекрасный нюх. Нюх у них лучше, чем у собак. Они на пищевой мотивации дрессируются. Они обожают бананы. Молодец, нашла, на тебе кусочек банана. Давайте следующее посмотрим картиночку. И вот этих крыс, подготовленных к саперному мастерству, их называют «hero ratos». То есть крысы-герои, да, наверное, так можно перевести. Кстати, они ищут не только мины, и их еще и стали использовать широко в медицине. Они диагностируют туберкулез. Дело в том, что, ребята, очень многие болезни, они пахнут в прямом смысле слова. То есть вот у болезни есть свой определенный запах. Вот сейчас такое направление в медицине развивается. Собаки иногда диагностируют онкологию, рак. Да? А вот крыски Гамби, они почти безошибочно диагностируют туберкулез. Но вернемся к крысам-саперам. Вот это военная крыса, сапер. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, вот она, видите, с медалью на шее. Когда у нас с вами была беседа «Животные на войне», мы с вами говорили медали Марии Дикин, помните? Это женщина, англичанка, которая учредила эту медаль. Эту медаль награждали и лошади, и голубки, и собаки, кто только не получал. И вот крыска. Совсем недавно это было пару месяцев тому назад, в 2020 году, по-моему, в сентябре или в октябре, я сейчас не помню, по-моему, в сентябре. В сентябре 2020 года крыска по имени Магва получила медаль. Вот она у нее на шее. За свои саперные подвиги. Разминировала она 39 мин и, по-моему, 28 или 29 невзорвавшихся фугасов и других боеприпасов. Это было в Камбодже. Ребят, Камбоджа – это самая заминированная страна в мире. Мне приходилось бывать в этой стране неоднократно. И я вам хочу сказать, ребят, что в лесных деревушках очень часто можно встретить людей без ног, без одной ноги или без двух ног. Потому что там очень много мин, там до сих пор люди взрываются, и там как раз вот эта вот крыска, и, ну, это отдельная печальная история, откуда они там появились и так далее. Вот. Это, я думаю, архе-историки вам расскажут, если вам это интересно. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. Вот это вот крыска Гамби. Видите, очень хорошо, что здесь есть финёк. Финёк – это такая пустынная лисичка. Помните, у нас с вами была беседа «Великие пустыни», и там мы про финьков с вами говорили. И финёчек, почему у тебя такие большие ушки? Об этом мы тоже говорили. Не только для того, чтобы тебя хорошо слышать, а еще для того, чтобы система охлаждения работала в организме. Помните, вспомнили, да? Молодцы. Вот финёк, он меньше, чем крыска. Видите? Чем гамбийская хомяковая крыска. Ну, давайте дальше едем. Едем дальше. Дальше у нас что? Вот дальше как раз злые ужасные крысы, которых рисует вот такое вот воображение. Ну, теперь давайте вот поговорим о победоносном шествии крыс по земному шару. Итак, крысы появились в наших краях, конечно же, с кораблями. То есть сначала крысы, вот историческая их родина, скажем так, это Юго-Восточная Азия.
И потом из Юго-Восточной Азии серые и черные крысы стали распространяться особенно. Ребят, понимаете, какая штука? Ведь даже в древние-древние, предревние времена, когда люди только-только начинали ходить на плавсредствах, торговые пути были такие, что они покрывали вообще гигантские расстояния. Вот представьте, какая-нибудь там Месопотамия, да, где она? Тигр и Евфрат. Вот там рядышком уже Индия, а здесь рядышком, что у нас, уже там Африка. Но вот там получали олово, знаете откуда? Из Британских островов. Потому что олово нужно было для производства меди, да? То есть для производства бронзы, сплав меди и олова. Ну, конечно же, с Британских островов корабли не ходили, как эти Кати Сарк, да, на парусах. А торговали вот так вот. Этот народ с этим, этот потом этот же продукт передавал туда, этот туда и туда, и пошло, понимаете? Поэтому самые неожиданные артефакты у археологов попадаются. Вдруг какая-нибудь древняя китайская монета может всплыть, там, я не знаю, в античных раскопках Древней Греции, как? А вот так же, потихонечку, потихонечку, потихонечку, и, конечно, так же потихонечку перебегали крысы. С одного плавсредства на другой. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Они же великолепно лазают. Они абсолютно бесстрашны. Вот видите, черные крысы полезли, полезли, полезли осваивать новую. Вот уму непостижимо, откуда у них. Дело в том, что у них еще потрясающий исследовательский инстинкт. И вот эта вот тяга к размножению, тяга к перемене мест. Да? Муза дальних странствий их обуревает. То есть они все время ищут какие-то новые места для проживания. Это да, но далеко не всем животным. Не у всех животных такой инстинкт заложен, а у крыс он есть. Вот они такие заядлые путешественники оказались. Покажите следующую картиночку. И поэтому, если стоит... Мы позже поговорим с вами о численности, о росте численности, о саморегуляции численности. Вот она, видите, бежит по канату. И здесь ей очень здорово помогает хвост. Ребята, хвост у крыс... Особенно вот и у пасюка, и у черной крысы. Он такой же длины, как и туловище. И хвост ей нужен... Вот знаете, как канатоходец в цирке идет по канату, и у него в руках шест. Вот это балансир. Мало того, она хвостом может даже... Это пятая рука иногда для крысы. Она может его крючком согнуть и где-то за что-то зацепиться, придержаться, да, подстраховаться. Это очень важно. Если крысе отрубить хвост, то жить ей будет невозможно. Скорее всего, она погибнет. Вот. И поэтому они так бегают по канатам, прямо как вот по ровной земле. Следующее, покажите нам картиночку, Александр. Но моряки не лыком шиты. Моряки, конечно, тоже умные, не такие умные, как крысы, но кое-что придумать могут. И придумали моряки вот что. Покажите нам следующую картиночку. Вот придумали вот такие заграждения для крыс, чтобы крысы по канатам не забегали на корабли. Но следующую картиночку покажите, там такая карикатурная будет картиночка. Вот он, видите, как мышь раздосадованная. Но вот мой близкий друг, который служил на флоте, он рассказывал, что как-то на ночной вахте он наблюдал такую картину, как крысы смогли преодолеть это препятствие. То есть вот представьте себе, что вот этот вот круг, да, вот он, а это вот, а это конец каната. Так вот, одна крыса повисла здесь, по ней спустилась другая крыса, которая держалась за нее, потом третья крыса, четвертая. Получилась такая гирлянда из живых крыс. Потом эта гирлянда стала раскачиваться, хвостом зацепилась вот там, с той стороны этого кольца. И дальше, как по живому мостику, по этим крысам они обогнули это препятствие и забрались на корабль. Помните, как обезьянки в «Докторе Айболите» взяли за руки, за ноги и для «Доктора Айболита» сделали живой мост? Вот точно так же. Ну, я знаю Николая Александровича очень давно. Он сейчас занимает очень высокую должность и человек, не склонный к вранью. Я ему, в общем-то, доверяю. Скорее всего, дядя Коля не обманул. Давайте следующую картиночку посмотрим. А еще круг этот крутится, поэтому вот... Видите, это крысы с тонущего корабля прыгают. Вот это то, о чем мы с вами говорили. У моряков есть такое предубеждение, что крысы бегут с тонущего корабля, это все. Значит, корабль обречен. Кстати, ребят, крысы, вот Петр Первый, когда создавал российский флот, то он своим указом учредил так называемые крысиные отпуска.
То есть, если какой-то матрос принесет 100 хвостов крысиных в знак своей доблести, что он убил 100 крыс и принес эту связочку хвостов, то он получает отпуск домой на 10 суток. И я не знаю, как сейчас, но когда я служил в армии, это был 1978-1980 год, то вот в это время крысиные отпуска еще действовали в советском флоте. И я спрашивал флотских ребят, и говорю: ребят, а кто-нибудь, те смеялись, и говорю: ну ты попробуй, набей 100 крыс на корабле. Вот. Конечно, это нереально. Вот. Ну, если только, я не знаю, может быть, кому-то пришла идея, из дома прислали связочку 100 крысиных хвостов и подбросили. Вот не знаю, ребят. Но вот всех, кого я спрашивал, флотских, кто служил во флоте, никто ни разу не припомнил такого прецедента, чтобы советский моряк набил 100 хвостов и пошел в отпуск крысиных. Следующее, покажите нам картиночку. Следующую нам картиночку покажите. И дальше мы с вами... Вот. Но с кораблями, к сожалению, распространялись не только крысы, но и паразиты, которые на этих крысах жили. И в том числе распространялись еще и болезни. Да? Вот это вот мы сейчас видим Vidice de Peste. Это чумной доктор, помните? На крысу надели маску чумного доктора. Чумы было три пандемии чумы. Это первая пандемия чумы была самая мощная, самая известная. Это так называемая Юстиниановая чума. Это 6 век нашей эры. Юстиниан был византийский император. Она прокатилась по всей Европе и туда в Азию. Унесла миллионы жизней. Ну вот где-то по скромным подсчетам сейчас... Не буду врать, но, по-моему, больше половины населения было уничтожено этой чумой. Ну, дело в том, что в то время еще люди не знали, как можно защититься. Они не знали карантинных мер. Они не очень хорошо представляли себе природу этой болезни, да, кто ее переносчики. Потому что, вообще-то, чума еще в Ветхом Завете фигурирует, если вы помните, филистимляне, да? Которые разбили войско иудейское и забрали себе ковчег Завета, а Господь Бог на них обиделся и наслал на них чуму и мор. Так что еще в Ветхом Завете чума фигурирует. Значит, были эпидемии чумы, которые были известны людям в те времена, в те очень далекие времена. А Юстинианова чума – это уже наш век, это 6 век нашей эры, но тем не менее вот противокарантинные меры еще тогда не работали. Мало того, с гигиеной было отвратительно, да? Потому что чуму, что такое чума? Бывает бубонная чума и бывает легочная чума, их две формы чумы. И разносят чуму бактерии. Это бактериальная инфекция. А бактерии эти живут в клеще, живут в членистоногих, в блохах. То есть блохи живут на крысах, потом блохи переползают на людей, начинают кусать людей, переносят возбудители чумы, и начинается вот эта вот страшная эпидемия. Значит, ребят, здесь есть такая история. Дело в том, что на крыс, конечно, очень грешили, что касается чумы, но я знаю, что проводились исследования, и я знаю, что просчитывались такие математические модели. Там, значит, в общем, смысл этих исследований сводился к тому, что роль крыс в распространении чумы достаточно сильно преувеличена. Хотя, конечно, она есть, безусловно. Вот, потому что сама вот эта вот бактерия Yersinia pestis, да, которая является возбудителем, она, конечно, может передаваться без крысиного участия. Да? То есть те же самые блохи, они могут, например, попадать не только от крыс, а и от других грызунов, и от мышей, и даже от верблюдов. То есть такие случаи известны. И вот просчитывались следующие схемы, да. Как правило, родом чума приходила из степных регионов, где водились суслики, где водились сурки. И вот рассматривали несколько таких вариантов, их просчитывали.
значит, первоначальный резервуар, да, затем крысы, которым они передавались, крысы идут в город от крыс паразитам и от паразитов людям. Потом убирали крыс, просчитывали, и, в общем, получалось практически то же самое. То есть роль крыс, как выходило, достаточно сильно преувеличена. Вот. То есть первые люди, кровь, паразиты, люди, крысы, кровавые паразиты, вторая схема, просчитывая люди, кровавые паразиты, просто без крыс. И третье, значит, это люди, еще просчитывали они, вспомнил, это люди, которые воздушно-капельным путем передавали друг другу чуму. Вот, потому что когда чума вспыхивала, то люди, конечно, тоже ею заражались и тоже заражали других людей. Вот, и от человека к человеку чума, безусловно, тоже переходила. Вот, поэтому здесь, конечно, нельзя все это валить только на одних крыс, к тому же где-то около 55 видов блох, которые могут жить и на людях, и на крысах. Вот, и разносить эту чуму. Так что очень много разных факторов, и, конечно, все их надо учитывать. Следующая чума у нас была, это так называемая черная смерть, это 14 век, но тогда она не называлась черной смертью, это потом ее хроники уже называли черной смертью. Это вот как раз та самая чума, помните, Декамерон Боккаччо, которая оставила глубокий след и в искусстве, и в средневековой литературе. Это уже не средние века, это уже позже, да, немножечко. Вот. Черная чума выкосила 25% населения Европы. Четверть населения Европы. Это очень много, ребят. Это действительно очень много. Хотя в это время уже были вот эти чумные доктора. Что такое чумной доктор? У него был защитный костюм. И вот эта вот маска с таким вот клювом, для чего она нужна была? В этой маске там были мира, смирно, разные травы, бактерицидные свойства, которые обладали. Мало того, иногда там были вот эти сухие травы, которые поджигали, и они там тлели. И вот этот вот дым, он тоже для дезинфекции использовался, да? Ну и был защитный костюм, еще длинный такой балахон, который постоянно стирался, мылся. То есть в то время, уже вот во время вот этой второй великой пандемии, уже было понятно, что крысы чуму тоже переносят, что это источник заразы. Ну, саму-то бактерию уже потом только нашли, это уже конец 19 века был, да? Гораздо позже. Тогда об этом речи. Левенгук еще микроскоп не изобрел, это произойдет только в 17 веке. И вот эти вот чумные доктора, Видичи де Пести, они действительно научились каким-то образом, ну, не лечить, конечно, чуму, но какие-то санитарные меры приводить, они, им разрешалось скрывать больных, умерших, изучать. Нострадамус этим занимался, помните, ребят, великий прорицатель, предсказатель будущего, алхимик Мишель Нострадамус, он отважно работал таким чумным доктором во время эпидемии чумы. И, конечно, такие чумные доктора получали очень хорошие гонорары. Они получали во много раз больше, чем обычные врачи, там в 10-20 раз. И я читал такую хроники в Барселоне. Это было дело, вот как раз вспышка чумы была, и барселонцы пригласили двух чумных докторов для того, чтобы они помогли городу. Те запросили какие-то безумные деньги, им пообещали выплатить эти деньги, а этих двух докторов, которые шли пешком или на лошадях ехали, я не знаю, их по дороге захватили разбойники и стали требовать выкуп. И вот барселонцам пришлось скидываться, и очень большие деньги платили за выкуп этих докторов. Ну, в это же время, ребят, вот давайте дальше посмотрим, в это же время, кстати, становятся очень популярными кошки, потому что когда люди поняли, что чуму распространяют крысы. Вообще крысы – это нехорошо. Люди это сразу поняли. Это и урожай. А представляете, какой Европа средневековая? Это же голод. Да? Это же не хватало продуктов на всех. И, конечно, дорожили каждым зернышком своего урожая. И в это время стали очень популярны кошки. Сначала пытались цвет использовать как хищников против мышевидных грызунов. Вот это святая Гертруда Невельская. Ее изображают часто с крысками, а чаще еще ее изображают с кошками. Вот следующую покажите картиночку. Да? Святая Гертруда, она считается покровительницей кошек. Хотя, вот я не знаю, вот я смотрел всякие ее жития,
Про кошек там ничего нет, чтобы она их разводила. Она была, да, действительно настоятельницей монастыря. Может быть, в монастыре кошки и жили, кто ж его знает. Вот. Но вот как-то так повелось, что святая Гертруда с кошками, она как-то, вот ей молились, чтобы чума отошла, и, говорят, помогала. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. Это крыски, видите, они взялись за руки и водят хороводы. Вот тут интересная такая штука, ребят. Дело в том, что когда схлынула вот эта вторая пандемия, черная смерть, то стали происходить загадочные и непостижимые. Это все в хрониках есть, это как раз не байки. Люди стали сходить с ума, и люди стали подвергаться таким неудержимым пляскам. То есть они хватались за руки, водили их хороводы, приплясывали, и целые города выстраивались в эти хороводы и плясали до изнеможения, просто падали в изнеможение. То есть это был такой вид коллективного умопомешательства. Вот он как раз сразу после пандемии чумной возник, а потом в 15 веке он как-то сам по себе растворился и ушел. И есть масса гипотез по этому поводу, и одна из них, вот если вы слышали такое имя Чижевский, да, это замечательный наш российский ученый, и вот у Чижевского у него есть книжка, она называется «Земля в объятиях Солнца». Почитайте, книжка действительно очень интересная. Он собирал все эти факты коллективных помешательств, когда вдруг люди начинали там кричать петухом, неудержимые пляски начинались, охота на ведьм, кстати, с этим же тоже у него связано. Он считал, что это все связано с проявлением солнечной активности. То есть он высчитал такой вот график, когда это все совпадало, но это одна из гипотез. Если вам это интересно, найдите книжку. Чижевский – это настоящий ученый, это все-таки не шарлатан, это признанный ученый. Люстра Чижевского наверняка видели, да? Он занимался ионизацией воздуха, ионизацией воды. То есть это действительно был такой талантливый, интересный ученый. Дальше давайте посмотрим следующие картиночки. Вот, видите, здесь мы видим с вами что? Молодой человек, который играет на музыкальном инструменте, и его завороженно слушают крысы. Отсюда один шаг до следующей легенды, городская легенда это называется, да, которую вы, несомненно, знаете. И до сказки, которую вы тоже знаете. Сказку вспомнили. А я вспомнил, когда я был маленький, мне моя бабушка рассказывала. Бабушка у меня была очень старенькая. И она очень любила музыку. Она училась у Гнесиных, у сестер. И она была на концерте молодого еще тогда Прокофьева, Сергея Прокофьева, когда он был совсем молодой человек. Он давал концерт, играл на рояле. И в это время, пока он играл, бабушка рассказывает, у него рыжая копна волос была, он играл на рояле. И в это время по сцене бежала мышка. И она остановилась посередине, стала столбиком и заслушалась. Все начали сдержанно хихикать, Прокофьев очень смутился, он не знал, что происходит у него за спиной. Так вот, ребят, дело в том, что у крыс, конечно же, очень хороший слух, у них все не очень хорошо с глазками, зрение у них не очень хорошее, а слух у них прекрасный. И я не исключаю тот факт, что некоторые звуки определенной тональности им как-то особенно приятно или способны на них каким-то образом воздействовать. Да? Но мы же с вами знаем, что и звуки на человека воздействуют, и инфразвуки могут, и ультразвуки могут вызывать у человека тревогу. Есть даже звуковое оружие, да, которое в армиях используется. Поэтому вот следующую картиночку давайте посмотрим. Может быть, какие-то люди стали экспериментировать в этом направлении. Что мы сейчас с вами видим? Мы с вами видим флейтиста, который играет на своей флейте. И где это происходит? Ну, конечно, это происходит в древнем немецком городе Хамельн. В городе Гамельне. Кто там? Помните эту историю? Конечно. Там был знаменитый Гамельнский крысолов. Ну, легенду нет нужды вам повторять. Покажите следующую картиночку. Вы ее прекрасно знаете, что в Гамельне развелось очень много крыс. Магистрат очень встревожился по этому поводу. И в это время пришел в город человек с дудочкой. Он сказал, я крысолов, я могу избавить город от крыс. И попросил довольно много денег.
А ведь кто такой магистрат? Магистрат это торгаши, да, это лавочники, да, это ремесленники, торгаши в основном, городской магистрат. Те скажут, да, хорошо, по рукам, давай, помоги. Тот достал дудочку, заиграл, и тут же мыши, крысы отовсюду собрались, и он их увел. Он играл на дудочке, уходил, они пошли за ним, он вывел их из города. Вернулся, сказал, все, давайте мои деньги. А магистрат сказал, какие деньги? Я и денег их не знаю. Деньги были, деньги будут, но сейчас их нет. Подождите немножко. Ну, тогда Крысолов очень обиделся. Достал дудочку, заиграл на ней. И вот следующую картиночку покажите. Из всего города стали выходить дети, как зачарованные. Дети шли на зов этой музыки. Это вот как раз Гамель, это здание магистрата, где оказались очень жадные и коварные люди, которые так жестоко поплатились за свое коварство и жадность. А вот следующую картиночку нам покажите, Александр. Это вот как раз гамельнский Крысолов, который играет на дудочке, на флейте, и за ним уходят дети. Куда они ушли, непонятно. Есть много версий. По одной версии разверзлась гора, и он увел их куда-то туда, в подземелье. То есть он был, видимо, представитель каких-то темных сил. Какая-то инфернальная сущность. Вот такой он был таинственный, волшебный и загадочный. Да? Есть очень прозаические объяснения. Дело в том, что когда все это дело происходило, это у нас какой 12 век, если мне память не изменяет. Да, это 12 век. Гамель. Дело в том, что мы с вами знаем о крестовых походах. Помните, ребята, что такое крестовые походы? Правильно, это когда рыцари шли на святую землю, теперь это Израиль, Иерусалим, отвоевывать у неверных гроб Господний. Почему вообще крестовые походы начались? Потому что была такая штука, которая называлась примогенитура. Помните сказку про кота в сапогах? Было у мельника три сына, да? Мельник умер, старший сын получил мельницу, то есть это все имущество. Средний осла, ослика, а младший кота. То есть примогенитура – это когда все доставалось старшему сыну. Замок, родовое поместье и так далее. А ведь у этого барона, у этого маркграфа, у него могло быть несколько сыновей. А все сыновья дворянские в то время, они были рыцарями. А что такое рыцарь, ребят? Рыцаря готовили, как сейчас олимпийского чемпиона. То есть один рыцарь мог разогнать целую толпу разбойников. Это был воин, это был великий воин, это был воин подготовленный, который умел воевать. И когда в Европе появилось огромное количество вот этих рыцарей, их надо было куда-то девать. И вот тогда придумали, а, ребята, пойдемте освобождать гроб Господень, а по дороге будем грабить там. Вот, собственно говоря, исторические крестовые походы – это были грабежи, куда отправили вот эту всю пассионарную рыцарскую массу братьев, обделенных наследством. А среди прочих крестовых походов был так называемый крестовый поход детей. У Курта Вонегута даже роман есть, «Бойня номер 6», по-моему, или «Крестовый поход детей». Прочитайте, очень хороший роман. И ходили такие зазывалы, юноши, которые детей уводили тоже в крестовый поход, туда вот, к гробу Господню. И дети уходили из городов, они шли с песнями, с гимнами. Вот, скорее всего, это легенда о Крысолове, это вот отголосок крестового похода детей. Они практически все погибли по дороге. Конечно, из них единицы, может быть, и вернулись назад. Так что очень материалистическое объяснение, которое к мистике, к волшебству никакого отношения не имеет. Покажите нам следующую картиночку. Вот, еще одну следующую картиночку. Это у нас еще один будет Крысолов, по-моему, да? Ага, вот он, да. Ну, это вот эта картинка, она как мне даже больше нравится, потому что она больше как-то стилизована такая под средневековье, да? И следующее покажите картиночку. А вот дальше от этой дудочки мы с вами перейдем к другой дудочке. Помните пророчество, когда вот это Гамель современный и в городе стоит, конечно же, фигура Крысолова, которая играет на дудочке на той самой улице, по которой детишки ушли. Там чуть ли, ребят, там чуть ли даже не списки поименно в этом магистрате хранятся тех детей, которые за ним ушли. Но мы с вами понимаем, да, что прошло очень много лет, и мы с вами понимаем, что такое городская легенда. Следующее, покажите нам картинку, пожалуйста. Вот.
Помните, да, когда палочка и 7 дырочек, помните пророчество гнома, да, победит целое войско. Это Нильс. Сказка вам знакомая, помните путешествие Нильса с дикими гусями, когда он заиграл на дудочке, и крысы, зачарованные звуками вот этой дудочки, пошли. А помните, куда он их вел? Звуками вот этой дудочки пошли. А помните, куда он их вел? Ребят, следующее покажите нам картиночку.

их в Ростовской области есть незамерзающие протоки на речках. И вот там одна протока такая его любимая, там мостик. И с этого мостика очень часто люди приходят кормить уток. Там утки, лысухи собираются, бросают им хлебушек. И, говорит, вместе с утками плавают крысы, огромное количество крыс. И эти крысы, они тоже выходят в ледяной воде зимой, ребят. И они хватают этот хлебушек быстрее, так проворно, что ни одна утка не может с ними в проворности состязаться. Поэтому, конечно же, крысы прекрасно плавают даже в холодной воде. И, конечно же, бы таким образом нельзя бы от них не избавился. Но это же сказка, ребят, мы же понимаем. Мы же не маленькие. Мы-то уже все-таки большие с вами дети. А вот следующая картиночка. А это вот уже такие развлечения. В 19 веке в Англии было очень популярным развлечением. Вот делали такой пит, яму. Да, ну, обычно там 2,5 на 2,5 метра эта яма была. Туда запускали, ну, допустим, 100 крыс и собаку. Питбультерьера или другого какого-нибудь терьера. И дальше джентльмены, а видите, здесь не простолюдины, здесь джентльмены, делали ставки. Вот покажите следующую картину. За сколько времени он передушит, этот бойбик передушит всех крыс. Специально тренировали собак, крысоловов, да, чтобы они быстро, то есть учили этих собак быстро разделываться с крышей, с крысой, переключать агрессию быстрее на другую, да. Вот, мало того, ребят, было два способа. Первый способ – это сколько, за какое время делали ставки, да, за какое время эта собака уничтожит всех крыс в пите. Там, я считаю, что она справится за 15 минут, а я считаю, что за 20 делали ставки, а потом уже тотализатор играл, кто ближе был правде, тому больше доставалось денег. А второй способ был, ставили песочные часы, вот там, допустим, на 10 минут, и сколько крыс за это время за отведенное собака передушит. Мало того, был специальный судья, который потом каждую крыску клал и специальной палочкой стучал ей по хвостику. Если крыска дергалась, то она не засчитывалась. Видите, вот это мы с вами считаем только, что самые цивилизованные народы, самые гуманные, на самом деле ничуть не бывало. И самые цивилизованные народы бывают очень жестокими, вероломными, к сожалению. Да? То есть цивилизация и технический прогресс не всегда сопутствуют гуманизации общества. Вот это, ребята, к сожалению, есть. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. Следующее-то у нас тоже будет. Кстати, к этим боям мы с вами еще вернемся. А вот здесь, видите, здесь задача усложнилась. Он, дамы там сидят, видите? Даже прекрасные дамы наблюдают. И феи, даже им это не противно. Здесь, видите, крысы находятся под колпаками, и собаке надо угадать, под каким колпаком крыса, и, значит, соответственно, ее найти и придушить. Вот как она справится с задачей. Ну, вот затейники они такие, разные они условия всякие придумывали, и такие вот крысиные бои были очень-очень популярными. Терьеров тогда всяких было много, их притравливали на все живое, на все, что только можно, и на быков, и на лошадей, и на медведей, и на людей. В общем, ладно. Как-нибудь мы с вами поговорим о собаках, об историях породы, и вот тогда мы их еще не раз с вами вспомним. Давайте следующее покажем. Кстати, хорошая мысль. Я лет 10 поработал в журнале «Друг» для любителей собак. Главным редактором тогда был Иван Игоревич Затевахин, мой старый товарищ и друг. Мы вот с Иваном Игоревичем его, этот журнал, долгое время издавали вместе. Я был членом редколлегии. Так, следующий. Вот это еще один миф крысиный. Кто из вас не слышал про крысобоя? Кстати, насчет крысолова, ребят, я вам очень советую. Был такой замечательный русский писатель Александр Грин. Помните «Алые паруса», да, «Бегущая по волнам»? Так вот, у Александра Грина, запишите, потом найдете в интернете, был потрясающий рассказ, называется «Крысолов». Наверное, это один из лучших рассказов Грина. Такой мистический рассказ, но очень похож по стилю на Лавкрафта, ну, на Эдгара По немножко. Почитайте, стоит. Наверное, это один из лучших
такой романтический рассказ, но с очень таким густым мистическим флером. И как раз крысы там главные действующие.

0: пицца. Так вот, есть такая байка, кочующая легенда, что можно сделать крысу крысобоя. Для этого надо взять бочку, посадить туда 20 крыс и ждать, когда крысы очень склонны к каннибализму, как мы с вами знаем. И сначала сожрут самых слабых, потом те, которые посильнее, будут жрать тех, которые послабее. И кончится это тем, что останутся две самые сильные крысы, они будут долго-долго биться между собой. Потом самая мощная крыса, самая отважная крыса сожрет своего противника. И вот тогда получится настоящий крысобой. И вот этот вот суперкрыс, он, пристрастившись к мясу своих сородичей, он уже не будет смотреть на другую пищу. И вот такого крысобоя можно выпустить на корабль или запустить в подвал, и он сожрет и перекусает там всех остальных крыс. Значит, ребят, что я могу сказать по этому поводу? Вот в Википедии, кстати, очень хорошо по этому поводу сказано, что теоретически, да, теоретически, такое явление нельзя отрицать, да? Но подтверждений этому нет. Перевожу на русский язык. То, что в конце концов останется одна крыса, это однозначно. То есть, если эти крыс не кормить, а мы с вами уже знаем, что крыса может 3-4 дня без еды просидеть, а дальше она умрет. Ну, она не хочет умирать от голода, поэтому, конечно, они начнут есть друг друга. И, конечно же, скорее всего, останется одна крыса. Не факт, что это одна крыса, если выпустить ее на свободу, начнет жрать других. Она будет питаться тем, что Бог пошлет. Да? Что едят все, а крысы едят все абсолютно. У нас в армии я служил в истребительном бомбардировочном полку, механиком по самолету и двигателю. Так вот, у нас крысы жрали обмотку кабелей и командный пункт однажды обесточили. То есть прогрызли, провода перегрызли, представляете? Что там вкусного в этой пластиковой обмотке? А вот, однако же, сожрали. Давайте следующую. Вот с этой байкой мы с вами тоже разобрались. Ребята, если какие-то вопросы есть, вы их запомните. Вы можете прямо сейчас прямо набирать их, да? Вот. Прямо сейчас можете их написать уже, а то забудете же ведь. Вот. А я постараюсь в конце ответить на все ваши вопросы. Это «Щелкунчик», еще одна сказка. И помните вы, ребята, содержание этой сказки, да, Гофмана. «Крысиный король», «Семиголовый», по-моему, 7 у него голов было, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. Вот. И «Отважный Щелкунчик». Значит, ребят, здесь тоже некоторое преувеличение. Во-первых, целое полчище крыс за крысиным королем бы не устремились. Потому что крысы, как правило, живут достаточно небольшими сообществами. Ну, 15, ну, 20 хвостов, ну, 30, да, гораздо реже, да. Да, у них жесткая иерархия, об этом мы поговорим чуть позже. Да, у них есть альфа-самец, доминант, такой супердоминант. Об этом мы тоже чуть позже с вами поговорим. Но это не крысиный король и не крысиный президент, который командует армией полчищем крыс. Нет, ребят, это Гофман, конечно, придумал. Вот. И давайте следующую картиночку посмотрим с крысиным королем. Но если вы откроете некоторые, скажем так, околонаучные книжки, ну, например, Альфреда Брэма, помните «Жизнь животных», то там вы прочитаете о крысиных королях, которые, кстати, почему-то чаще всего описываются у черных крыс, ратус-ратус. Вот. Покажите нам следующую картиночку. По Брэму, и не только по Брэму, крысиный король – это, как Альфред Брэм предполагает, значит, он там описывает прямо вот в таком-то году там западные Вестфалии у Мельника там такого-то Ганса Припхерта, значит, при вскрытии пола старой мельницы был обнаружен клубок крыс, черных крыс, там из 8 или с 9, у которых хвосты срослись, сцепились друг с другом, а вот следующие, и вот такие вот клубки крыс, у которых срослись и сцепились друг к другу хвосты, они очень часто попадаются в кунсткамерах, да, вот это собрание диковинок таких, заспиртованные, там, в формалине, высушенные, как мумии. Покажите нам следующую, да, картиночку. И вот Альфред Брэм предположил в XIX веке, ну, ребят, я вам сразу хочу сказать, что Альфред Брэм, конечно же, очень здорово устарел в наши времена. Люди с пёсьими головами у него там по страницам, конечно, не ходят, но очень много информации, которая из области баек, из области предубеждений и очень как бы современная наука ушла далеко вперед со времен конца 19 века, когда Брэм писал свои книги. Нет, он, конечно, классик, и мы с удовольствием листаем его книжки, вот, но очень многое устарело. Брэм даже предположил, что, наверное, это была какая-то эпизоотия, эпидемия, да, в результате которой крысы болели, и у них какие-то клейкие выделения на хвостах появлялись, и они сцеплялись в такой вот общий клубок, и тогда остальные крысы, как считал Брэм, почему-то этих крыс подкармливали. Ну, им было их жалко, вот у них такой альтруизм, да, эти же крыски бедные, больные, они сцепились хвостами, они не могут добывать себе пищу, и их кормили. И отсюда вот пошли вот эти вот легенды о крысином короле, у которого много-много голов и так далее, и так далее. А вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста. Но наука современная, которая располагает такими средствами, как рентген и так далее, вот вы видите рентгеновский снимок этих хвостов, наука все-таки говорит о том, что это фейки, что это фальсификации, что эти хвосты связывали, сплетали, что в природе такого не происходит. И происходить не могло по одной простой причине. Потому что в крысином сообществе действительно очень жесткая, очень строгая иерархия, но никто бы никогда этих больных бы крыс подкармливать бы не стал. Ребят, вот значит теперь что касается иерархии, да? Здесь такая вот история. Значит, есть какие виды иерархии бывают вообще в сообществе животных? Вот есть, например, деспотия. Вот кто-то вздрогнул. Ой, деспот, да, это вот обозвать такой ведь обидится. На самом деле, ребят, слово деспот, это сейчас такая отрицательная коннотация, да, негативная. А вообще деспот, это ничего страшного. Деспот, это владыка. Деспот – это был высший придворный титул, который официально был введен в Византии в XII веке. Да? То есть деспот, титул деспота мог получить, там, я не знаю, брат, король, брат императора или его племянник. Да? То есть это был официальный титул, который даже женщинам давался. Слышу вопрос, да? Как женщина-деспот называлась? Деспотина или деспотиса? Вот. И что такое деспотия? Да? Деспотия в этологическом понимании, да, этология. Помните, дети мои, что такое этология? Правильно, это наука о поведении животных. Так вот, деспотия – это когда есть альфа-самец, такой супердоминант, и все остальные перед ним вот на цирлах, на задних лапках, и все беспрекословно его слушаются. Не дай бог, что-то там укушу, покусаю и все. Это деспотия. Вторая форма – это линейная иерархия, так называемая. То есть, вот альфа-самец, потом идет бета, там и так далее, и так далее. Это, ну, давайте так назовем. Животное А – доминант, потом идет субдоминант – Б. Он подчиняется только вот этому А. Потом идет С. С подчиняется только Б. Потом А, Б, С и так далее вниз. Да? То есть четкая-четкая такая вот линеечка. Да? Ну вот как представьте себе армию, где всех воинских званий только по одному. Один полковник, один подполковник, один майор, один капитан. Вот капитан подчиняется подполковнику и майору. А вот старший лейтенант подчиняется капитану, но не подчиняется там лейтенанту и младшему лейтенанту. Вот это линейная иерархия. Ну и есть, конечно, нелинейная иерархия, это как в случае крыс, когда она очень-очень сложная. Вот, там есть, конечно же, доминант, альфа-самец, там есть субдоминанты, есть самые низкоранговые крысы, вот, которых вообще никто в грош не ставит. Там есть каждая крыса, конечно, она делает, старается сделать себе карьеру. И здесь, ребят, еще один очень важный момент. Дело в том, что вот этот вот ген доминантности, как выяснили ученые, он передается по наследству. Об этом мы с вами поговорим чуть позже, когда дойдем до очень интересных экспериментов с крысами. Давайте следующее. Вот, сейчас, перед яйцом. Ребят, наверное, я все-таки это расскажу, потому что это очень интересная история. Значит, Дело в том, что Александр Квашнин, доктор биологических наук, доктор биологических наук, серьезный ученый очень, он рассказывал такую историю. Вот понимаете, мы очень часто отслеживали такое вот необычное явление. Ну, допустим, какой-то объект, ну, какой-то склад или там завод какой-нибудь, да, заброшенный, на котором было несколько популяций, несколько крысиных семей, да. Крысы, кстати, часто договариваются, метят свою территорию. Что такое запах, да? У крысы потрясающий запах, потрясающее обоняние, намного тоньше даже, чем у собаки. То есть вот капелька мочи для крысы – это целая анкета. То есть, понюхав вот этот вот след от мочи, крыса уже четко знает, что, ага, это крыса, это самец, она даже знает его иерархию, да, то есть его социальный статус, вот, а она знает, ну, точно так же, как ваша собачка. Ребят, собака есть у вас? Есть. Вы когда гуляете, собака чьи-то писи нюхает на улице, да? Вот она подошла к меточке, понюхала и сказала, ага, это оставила самка, карликовый пудель, у нее расстройство желудка, ее вчера кормили кроликом, ей не здоровится, а вообще она пребывала в хорошем расположении духа. Вот это все собака, целая газета, которую она читает, понюхав чей-то след мочи. У крыс это еще мощнее. То есть у них запаховые следы, запаховые метки играют огромную роль в их жизни. Так вот, Александр Квашнин рассказывал, что вдруг какой-то вот из этих объектов покидают крысы. Покидают крысы. И самое интересное другое, то что другие популяции, другие крысиные семьи, они обходят его стороной. То есть они постоянно же мигрируют в поисках новых территорий, да? Но они не идут на этот объект, они его обходят стороной. Как? Почему? И вот Александр Квашнин выдвигает такую гипотезу, что, видимо, крысы каким-то образом кодируют эту информацию и передают ее следующему поколению. Даже эксперименты сейчас на эту тему проводятся очень интересные, мы как-нибудь поговорим на эту тему отдельно. То есть речь идет о каких-то каналах передачи информации, которые мы пока еще не очень хорошо изучили. Вот, скажем так, аккуратно и деликатно, чтобы у меня зонтики сейчас не полетели. Ребят, это не мистика. Мы же просто с вами еще всех загадок природы не открыли. Вот в чем дело. А здесь еще есть что открывать. Очень много есть. Кстати, вот что касается иерархии крысиной, крысиный король такой, альфа-самец, он же ведь, у него есть любимые жены среди самок. Но самое интересное другое. Больше всего потомства оставляет не он, а субдоминанты, потому что ему некогда. Он должен управлять, он должен биться за свое положение. А вот субдоминанты, они как раз под шумок плодятся гораздо обильнее. Теперь, значит, смотрите, ребят, еще одна байка, которую очень часто рассказывают про крыс. Это про то, как крысы воруют яйца. И вот вам тоже расскажут, да я сам видел, как она одна крыса берет это яйцо, ложится на насест, а другая крыса ее по этой балке тащит. Это вам вот зуб будут давать и клясться и божиться, что сами видели. Я вам по секрету расскажу, ребят, знаете, это откуда все пошло? Вот то, что вы сейчас видите, братцы мои дорогие, это иллюстрация басни Ля Фонтена, которая называется «Яйцо, две мыши и лиса». А басня такая, что две мышки нашли яйцо. А в это время замаячила лиса на горизонте, вон она, видите, там слева между деревьев. И мышки сразу поняли, что это яйцо надо быстро-быстро уволочь к себе в норку. А как? И тогда они придумали. Одна мышка легла на спину, другая... На самом деле, ребят, здесь еще такая штука. Не в пользу Ля Фонтена. Вы видели лыжи охотничьи, которые вот подбивают мехом? Мех же он в одну сторону. А когда против шерсти, это только тормозит. Поэтому в эту сторону ее было бы тяжело за хвост тащить. Тогда скорее бы ее надо было за ушки тащить, чтобы все-таки по шерсти. И тогда бы это было как на салазках. Следующее, покажите нам картинку. Так что, ребята, вот с яйцом это тоже байка. Если вам кто-то расскажет, вы рассмеетесь и скажите, ты сам этому веришь, да? И объясните, почему это не могло быть. Вот. Вот как раз такая вот история. А, ребятки, кто помнит про белого грифа, стервятника? Помните, мы с вами говорили про хищных птиц? Как он со страусиными яйцами поступает? Помните? Молодцы, кто смотрел, сразу вспомнили. Он берет в клюв камень, и начинает как молотком долбить яйцо. Ну, видимо, крысы поступают каким-то таким же образом, потому что яйца они таскают, разбивают и едят за милую душу. Следующий. Ух ты, ребята, мы с вами 1,5 часа говорим. Я опять не успею вам на вопросы ответить, а у нас такие интересные эксперименты, о котором я должен вам рассказать. Ну, все, пошли на эксперименты. Пошли на эксперименты. Дальше, следующую картиночку нам покажите. Конечно, с крысами очень-очень много разных экспериментов проводили. Они у нас летали в космос. Вот вы сейчас увидите, там будет такая картиночка с космосом, да? Следующий нам покажите. Выводят разные линии крыс, ребят. Вот это крысы в космосе. Ребят, дело в том, что крыс и мышей можно выводить по разным линиям. И как мы с вами знаем, и мышей, и крыс есть декоративные линии, которые совершенно не агрессивны, у которых подавлена агрессия. Иногда выводят наоборот, вот следующую нам покажите картиночку, иногда выводят суперагрессивных крыс, потому что на них механизмы агрессии, вот эти триггеры, все это изучают. Их тоже отбирают. Отбирают так, надевают такую толстую перчатку, тыкают ей в крысу и смотрят, цепляется она в эту перчатку или убегает. Если вцепляется, да, пойдет. И вот дальше из этих еще более агрессивных выводят. Это вот можно вывести разные линии. То есть вот как собак выводят породы, да, с определенными рабочими качествами, точно так же ученые разводят разные линии крыс. Покажите нам следующий, там 62 будет суперкрыса. Эх, всем крысам крыса. Видите, это вот дальше, вот еще промотайте, Александр. Там будет такой суперкрыс у нас. Вот. И еще дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше. Это вот все крысиные эксперименты. Ну, они, кстати, не только с лабораторными крысами. Ребят, вообще почему-то оказалось, вот ученые в один голос говорят, что дикие крысы оказались умнее лабораторных, домашних, искусственно выведенных. Ну, это понятно. Потому что крысы, как мы с вами уже говорили, очень пластичный вид. И вот как раз то, что они стали такими коллективными животными, это же ведь процесс, эволюционный процесс адаптации. Именно к определенной нише экологической. Вместе им легче выживать, да? Вместе легче отбиваться от врагов. Если вас много, то меньше вероятности, что именно тебя сожрут или кто-то. Ну, есть, конечно, свои недостатки. Покажите нам следующее. Вот давайте мы сейчас уйдем на картиночку после 60. Вот он, видите, суперкрыса. А вот следующее будет 63. Это Дидье Дезор. Дидье Дезор, следующую картинку покажите нам. Вот он. Это был знаменитый эксперимент Дидье Дезора. Дело в том, что это вот французский ученый Нанси, университет Нанси, он изучал плавательные способности крыс. И делал им всякие вот такие вот тесты, чтобы они могли доставать лакомства. И среди них был такой очень любопытный тест. Вот покажите нам следующую картиночку. То есть здесь вот крысы в садке. Дальше был такой подводный туннель. Следующую картиночку. Следующую. Вот, видите? А вот там дальше, там такая кормушечка и галеты. И вот здесь слева, видите, 6 крыс поместили в клетку, откуда был только один выход. Добыть пищу отправлялись далеко не все крысы. Чтобы добраться до кормушки с пищей, нужно было переплыть бассейн. Причем его даже не так надо было переплыть, а под водой. То есть эта трубка была такая, что там нырять приходилось под воду. Здесь не совсем правильная картиночка. Вот. И вдруг выяснилась следующая история. Не всем крысам хотелось лезть в воду. Произошла такая потасовочка. Определилось несколько крыс, которые стали плавать туда, доставать галету, приносить эту галету сюда, потому что там ее съесть невозможно. Там же она не может и плавать, и есть, правда? Значит, надо выбраться на сушу. И вот тут у этой крысы отбирали галету. То есть, в этой, среди этих 6 крыс тут же распределялись роли и обнаруживались 2 эксплуататора, которые заставляли остальных крыс плавать за галетами, за вкусными, и приносить их, отбирали и ели. Ну, не все ели, чуть-чуть оставляли тому, кто плавал. 2 эксплуатируемых, это те крысы, которые за галетами плавали. Затем, всего 6 было, 1 крыса, это вот такой, как вам сказать, независимый пловец, который сам плавал за галеты и никому не отдавал, и бился за каждую добытую. И один был такой козел отпущения, вот, которого вот сразу его забивали, и вот он, если крошки какие-то останутся, он, вот этот вот мальчик для битья, он этими крошками питался. Дидье Дезор был очень удивлен, То есть это вот, ребята, это эксплуатация, это общество эксплуататоров. И тогда Дидье Дезор решил усложнить эксперимент. Он отобрал в результате таких отборов 6 эксплуататоров, то есть 6 доминантов, и посадил их в такие же условия. Ну, теперь, ребята, вот вы такие все крутые здесь, 6 крыс, разбирайтесь, кто из вас поплывет. Драка была жуткая, мощная. Они дрались всю ночь, в кровь дрались, в клочья дрались. И как вы думаете, ребята, чем это кончилось? Правильно, тем же самым. 2 крысы, самые сильные, стали эксплуататорами. 2 крысы стали пловцами, которые плавали за галетами. Один был независимый, который никому не отдавал свою галетину, честно заработанную. И один бывший эксплуататор превращался в мальчика для битья. Вот такой вот был удивительный эксперимент. И Дидье Дезор пришел вот тогда к мысли, что в генетическом коде альфа, крысы, записано, как бы вот вам сказать, проецирование качеств омеги. Вот, то есть более низкоранговая омега, она же ведь, когда воюет, когда она рискует своей жизнью, она что-то делает, тогда вот, например, она воюет за кусок сыра, который принадлежит альфе, то ей кажется, что она не для своего короля, а она для себя. Она воюет, защищает себя, самое, свою семью, своих маленьких крысят и так далее. То есть это вот, ребят, по сути дела, мы увидели модель нашего человеческого общества. Потому что когда один король другому объявляет войну, помните, как в старину было, и когда идут на эти ратные подвиги, им казалось, что они за родину воюют, а на самом деле они воевали за интересы своего короля. Понимаете, вот крысиное общество, оно устроено точно таким же образом, что и доказали эксперименты Дидье Дезора. Вот покажите нам следующую картиночку. Вот там как раз видите распределение ролей. Эксперимент повторили в 20 разных клетках, и он давал те же результаты, то же соотношение, вот что удивительно. Затем в одну клетку поместили 6 эксплуататоров, ну и так далее. Покажите нам следующую картиночку. Да, ребят, я вам забыл сказать самое главное. Дальше Дидье Дезор на этом не остановился. И когда ученые произвели скрытие черепных коробок всех крыс, то они, вот это скрытие показало удивительный факт. Оказывается, самый сильный стресс испытывали, как вы думаете, кто? Конечно, эксплуататоры. То есть вот эти все эксплуатируемые и мальчик для бытия, они испытывали гораздо меньший стресс, чем эксплуататоры. Потому что эксплуататоры, они боялись, что вдруг у них отберут их социальную привилегию, а вдруг будет бунт, а вдруг эти 2 пловца на меня накинутся и отберут этот, а вдруг я потеряю свое положение. Так же оно, ребята, и в жизни бывает. Чем выше должность, чем богаче человек, тем больше у него проблем, тем больше у него страхов, что у него отнимут его бизнес, что там что-то с ним случится, налоговая там служба, его там еще чего-то там ограбят, посадят, обворуют. Ребят, так устроена жизнь. И у животных все точно так же, как у людей. Ребят, не забывайте, что мы с вами тоже животные. И что законы никто не отменял. Как недавно пошутил мой старый друг Олег Шумаков, говорит, если ты опаздываешь на работу, ты же не прыгаешь с 12 этажа, чтобы быстрее до работы добежать. Ты прекрасно понимаешь, что никто не отменял силу земного притяжения, там разобьешься в лепешку. А почему мы считаем, что законы природы мы можем обмануть? Конечно, мы их не можем обмануть. Потому что законы природы, они сильнее нас. И наша задача их изучать и их учитывать, а не идти им наперекор. Вот такая вот, видите, картиночка. По поводу крысиной иерархии. А вот теперь следующее. Очень интересный опыт. Вот. И следующий ученый. Это Брюс Александер. Это уже канадский ученый. Ну вот следующий тоже нам покажите картинку. Это скриншот, по-моему, будет сейчас с телеэкрана, да, где он дает интервью. Он сделал тоже очень интересный эксперимент. Покажите нам следующую. Он создал парк крыс, так называемый. Он, собственно говоря, чем Брюс Александр прославился, он изучал сопутствующие условия, которые вызывают привыкание к наркотикам. Ну, под наркотиками мы сейчас подразумеваем и алкоголь, и наркотики, и табакокурение, и так далее, так далее, так далее. Зависимость, да? То есть механизмы зависимости. И изучал он их на крысах. Каким образом? Значит, он создал так называемый парк крыс. Это была такая площадь 9 квадратных метров. Ну, вот комната 9 метров. Это вот, ребят, вот у меня 9 метров комната была, я в ней жил с женой весьма уютно, несколько лет в родительском доме. Это большая комната. В этой комнате было где-то от 16 до 20 крыс, которым создали все условия для жизни. То есть у них были игрушки, у них были эти колесики, залезаешь, крутишься в этих колесиках, у них была еда, у них все было, все не хочу, вот ешь не хочу, пей не хочу, играй не хочу. Самки, самцы, все, дружи с кем хочешь. То есть у них было все прекрасно. Не жизнь, а просто вот такой вот сплошной праздник. А другие подопытные крысы держались в очень тесных таких вот клетушках. То есть там каждая крыска сидела в очень тесной клетушке, еды давали очень мало, еще эту еду надо было заслужить, там в каких-то опытах участвовать. Вот. И дальше делали вот что. Перед тем, как их рассадить, значит, 57 дней, и тех, и других поили водой с гидрохлоридом морфина. То есть это такой слабый раствор морфия. Но он вызывал такую легкую эйфорию, безусловно. Просто другой воды не было, они вынуждены были вот 57 дней пить эту водичку. Вот, с морфием, от которого так туманился слегка рассудок. Потом их прекращали поить этой водой и сажали. Вот одних в рай сажали, в этот парк развлечений крысиных, а других сажали в спартанские условия. Тесная, холодная клетка, холодно, голодно, ужасно. И на выбор и тем, и другим предлагали две поилки. В одной поилке была чистая вода, а в другой была вот как раз с гидрохлоридом морфина. Ребята, а дальше как вы думаете, что произошло? Да, оказалось, что те крысы, которые жили в жутких условиях, тяжелых, да, им хотелось забыться. И они почти все, они употребляли вот эту вот дурманящую водичку. А крысы из парка развлечений, у них все прекрасно, у них все хорошо, у них есть чем заняться, у них есть свое дело, там колесо, которое надо крутить, игрушки. Они практически не пили морфийную воду. Иногда, вот когда в охотку, они подходили к этой трубочке, а так в основном они пили чистую воду. Этот эксперимент проводился в 1990 году. Там, кстати, ну, ребят, вы можете найти, наберите Брюс Александер и, ну, Парк Крыс, например, наберите. Там под воду сладкими, этими самыми сладостями подкрашивают. Там много было разных очень экспериментов. И как итоговая вот такая книжка вышла его в 1990 году. Книжка называлась «Мирные меры или выход Канады из войны с наркотиками». Это канадский ученый. Книжка любопытная. Я ее пока не видел на русском языке, на английском я не очень хорошо читаю, поэтому я так в свое время полистал, я помню, кое-что меня заинтересовало, ну вот, поищу перевод. Следующую покажите картиночку. Вот, видите, это вот даже здесь у нас. Следующий покажите. Это вот ясно, что крыска, вот эта вот бедная крыска. Кстати, ребят, а вот вы помните «Больше, чем дружба», да, наш разговор? И сейчас мы перейдем к этому дяденьке. Если вы хорошо помните наш разговор «Больше, чем дружба», там был такой эпизод. Я вам рассказывал о том, что есть некоторые бабочки-голубянки, личинки которые откладывают свои яйца в муравейники, а их личинки, то бишь гусеницы, такие вот выделения с алкалоидами, дурманящие. Муравьи их кормят, держат у себя в муравейнике, а вот рабочие муравьи, которые приходят в свои тяжелые работы, они слизывают эти капельки алкалоидов и впадают до утра в забытие. Рабочий класс гуляет. Вот вам, кстати, подтверждение этого эксперимента, что чем жестче условия жизни, тем больше стремление живого организма забыться, от тяжестей, то есть это прямая зависимость. Ну, конечно же, это не выход, и умный человек отличается от любого, даже самого умного животного, тем, что он прекрасно понимает, что при помощи вот этих всех алкалоидов, наркотиков и так далее, он только усугубляет свое положение и приближает мучительную кончину. Вот человек, он знает, чем это кончится. Поэтому, если он не отказывается от этих своих привычек, значит, это просто совсем не умный человек. Ну и, наконец, Джон Кэлхун. Это самый громкий, самый известный эксперимент Джона Кэлхуна в истории. Он широко освещался в печати. Вы наверняка слышали, видите, Джон Б. Кэлхун, американский этолог, исследователь психологии в связи с проблемами популяционной плотности и ее влияние на поведение. Страшно звучит, на самом деле все очень просто. Значит, его эксперимент назывался «Вселенная-25». Книжки написаны, поэтому, хотя, конечно, люди не очень любят афишировать этот эксперимент, потому что в этом эксперименте, как в зеркале, очень многое отображается из того, что нам, людям, неприятно. Понимаете, вот свои хорошие качества в зеркале приятно видеть, а вот свои нехорошие качества в зеркале видеть многие не хотят. Так вот, в чем заключался этот эксперимент? Покажите нам следующую картиночку. Это сам Джон Кэлхун называл его «утопия для мышей». Он очень много работал с крысами, но вот этот знаменитый эксперимент «Вселенная-25», он все-таки был с мышами. Хотя с крысами было бы все то же самое. То есть предварительный 25, почему «Вселенная»? Потому что это был 25-й по счету эксперимент в этом же направлении. Значит, в чем он заключался? Ребят, Александр, следующую картиночку нам покажите. Вот следующая. Помните? Это вот, как можно назвать, крысиный ад, да? Это ад, где вот такие свирепые чудовища, которые терзают крыс. Вот он, 2,5 на 2,5 метра, а все смеются вокруг, скалят исковерканные рты. А теперь назад вернитесь к тому, нет, назад, к предыдущему, который мы показывали, где эксперимент Джона. Вот, видите, он этот ад, он прекрасно знал об этом развлечении у англосаксов, да? Он прекрасно знал, что это такое вот этот пит 2,5 на 2,5, и он решил его превратить в рай. То есть 2,5 на 2,5 метра. Все есть. 20 градусов температуры комфортнее не бывает. Утром и вечером чистейшая вода, еда, гнездовые камеры. Занимай, не хочу. Причем гнездовые камеры были, ну, по-моему, на 9,5 тысяч мышей. То есть 9,5 тысяч мышей могли там себе домики найти. То есть вот, ну, самые райские условия, какие только можно себе представить. И вот в эти самые, все эти какашки выносятся вовремя, нечистоты выносятся вовремя, еда свежая подкладывается, хищников нет, болезней нет, ничего нет. Рай. И вот в этот рай Джон Кэлхун запустил 4 пары мышей. Самец-самка, самец-самка, самец-самка, самец-самка. И стал внимательно за ними наблюдать. Произошло это 9 июня 1968 года. И дальше первая фаза А. Ну, естественно, мыши обрадовались, начали плодиться, размножаться, начали есть, пить, гуляй, там все-все, было такое мышиное братство, весело, хорошо, все и замечательно. Потом была фаза Б, когда это слегка приостановилось, и они уже перестали нажираться от пуза, а стали уже есть в меру. Потом была фаза С. А вот фаза С здесь уже стала распределяться, произошло распределение социальных ролей. Да? То есть иерархия, клановость, вот это все стало там проявляться. То есть мышей уже было много к тому времени. Их уже было там несколько сотен. Сначала появились отверженные. То есть это молодые, не очень-то такие робкие мышки, которых все остальные гоняли, шугали. Все остальные, у каждого был свой домик. Каждый выбирал себе дом, какой не хочу. А вот этих вот мышек, их сгоняли в центр. Вот видите, где звездочка, да, в центре. И вот в этом в центре сидели зашуганные, забитые мышки, отверженные. У них часто на шерстке была кровь, да, потому что их шугали. Дальше после фазы С началась следующая. Значит, почему это происходило, ребят? Почему появились вот эти отверженные? Дело в том, что вот эти матерые взрослые мыши, они не давали подниматься молодежи. В природе эти матерые взрослые мыши, они бы не дожили бы до этого срока. Их бы убрали хищники. Ну, представляете, если бы мыши бы умирали, каждая мышка от старости, то на планете только одни мыши жили бы, и давно бы ее сгрызли. Да? Вот. А здесь они стали забивать молодежь. И вот эта вот отверженная молодежь, она собиралась в центре вот этого садочка. Затем самцы, как-то вот даже уже другие самцы, они стали какими-то угнетенными. На них нападали другие самцы, они перестали защищаться сами, переставали защищать своих самок со своим потомством. И в результате, вот уже на следующих стадиях, образовались две очень большие группировки. Одна группировка самцов-одиночек, а другая группировка самок-одиночек. И вот эти самки-одиночки, они держались вместе, они не желали спариваться. Они отвергали ухаживание самцов. Мало того, а на следующем, вот на этом этапе стал такой проявляться у мышек тотальный индивидуализм. То есть все, уже не было вот этого вот общей семьи, общего веселья, которое было в начале. И дальше уже на фазе Д обозначился перелом. То есть дальше уже мышиная ситуация, мышиная популяция стала сокращаться. И появились, как он их назвал, красивые. Да? Это были самцы, очень ухоженные, которые с утра до вечера вычесывали свою шерстку, которые не интересовались самочками. Они потом стали интересоваться друг другом. То есть самцы вот эти красивые, они стали интересоваться другими самцами. Вот. То есть, ребята, сработали, когда в этой вселенной численность превзошла критическую массу, то дальше начали работать механизмы регуляции численности в популяции. Именно таким образом. Там стали проявляться различные формы девиантного поведения, взрывы агрессии, то есть мыши начали нападать друг на друга, грызть друг друга, самки стали пожирать своих детенышей, умерщвлять своих детенышей, потом окончательно отказались размножаться, то есть мыши просто окончательно. И когда 22, по-моему, июня 1972 года, то есть через 4 года, Келхум остановил эксперимент, потому что осталось всего 109 мышей, они уже вышли из репродуктивного возраста, они уже не могли размножаться, потому что были старые, и просто, ну, можно было дождаться, когда они все помрут. Но Келхам не стал этого делать. Он доказал, что только в условиях выживания, когда трудные условия, когда какой-то вид должен что-то изобретать, бороться за свое существование, вот тогда возможен прогресс. Да? А когда вот такие вот райские условия, когда все хорошо, то вид начинает потихонечку исчезать, потому что жизнь наша – это борьба и у животных, и у людей. Это блистательно доказал Джон Келхам. Вот покажите нам следующую картиночку. Он сделал вывод такой, что он ввел в оборот такое понятие «двойная смерть». То есть сначала смерть духа, да, вот когда в обществе умирает смерть духа, а затем уже следует физическая смерть, это уже вопрос времени, это уже неизбежность. Ну вот, видите, такие вот райские условия, это было очень много на эту тему всяких карикатур, разных иллюстраций к этим экспериментам. Ну вот, покажите нам еще, у нас с вами осталось буквально несколько слов для того, чтобы поговорить о декоративных грызунах. Господи, я-то думал, что мы быстрее уложимся, а вот видите, опять 2 часа, заколдованные 2 часа, ребята. Ну, вот как раз вот это сам Келхум, который следит за экспериментом. Вот они, поилки, очень сложная система, ребят, это был очень дорогой эксперимент, очень сложный эксперимент, и, в общем-то, выводы говорят сами за себя. Покажите следующую картиночку. Давайте мы промотаем, Александр. Вот теперь давайте поговорим о декоративных мышках. Как я вам уже говорил, ребята, можно вывести любые линии. То есть можно отбирать крысок по принципу самых злобных, а можно наоборот самых добрых, да, самых ласковых, самых нежных, по фенотипу отбирать, самых лысых, самых шерстистых. Вот таким вот образом, в общем-то, выводятся декоративные породы грызунов. Давайте проскочим вот это на скорости. Значит, ребят, сразу вам такой совет. Если вы решили завестись декоративных крысок, да, имейте в виду, что крысы – это животные общественные, все-таки стайные, да, и в одиночку им жить будет очень тяжело. Поэтому заводите двух или трех крысок. И если вы заведете самку и самца, они у вас начнут размножаться с нездешней силой, и они заполонят всю вашу квартиру и весь земной шар. Это вы уже поняли, да? Поэтому лучше заводить двух самочек или двух самцов. Или трех самцов, или трех самочек. Живут они недолго, они живут около 3 лет. Да? Покупать лучше всего крысок не в магазинах. Вот меня сейчас забьют зонтиками эти хозяева магазинов. Я объясню почему. Потому что вы можете купить либо матрешку. Знаете, что матрешка? Матрешка – это уже беременная самка. Вот так вот купите ее, принесете домой. Она вам как родит 20 крысят. И вот что вы с ними будете делать? Это называется матрешка так на жаргоне. Либо вы можете купить мышь, крысок с таким букетом заболеваний, что их будет очень тяжело лечить. Есть такие врачи, ретологи, да? Не каждый ветеринар будет лечить крыс. А ретологов профессиональных их, ну, на всю Москву, дай бог, человек 5-6. Да? И стоить это будет тоже не, ну, недешево это будет. Декоративные крыски очень часто болеют, к сожалению. У них есть предрасположенности, ну, в зависимости по тем линиям, с которыми. Есть такое понятие, как сцепленный ген. Да? То есть, вот, например, котики Скоттиш Фолда видели с заломанными ушками. Вот у них вот эти заломанные ушки, они там какую-то почечную, по-моему, патологию цепляли. Или, вот, другой сцепленный ген – это белые коты с голубыми глазами, они все глухие. Да? И то же самое у крысок. То есть там есть сцепленные гены, которые несут с собой целый букет заболеваний. Поэтому брать лучше у заводчиков. Дождитесь, когда будет какая-нибудь выставка декоративных грызунов. Поговорите с заводчиками. Вот кто ведет хорошую линию, лучше брать у них мышек. Значит, потребуется стерилизует их, чтобы не было опухоли молочных желез. Все как с собаками, с кошками. Целый арсенал всяких аксессуаров придется вам заводить. Наполнители, минеральный камень, да, там ниппельная поилочка, вот это вот. Ну, гамаки нужны будут, домики, они же должны в этих гамачках раскачиваться, там лесенки, колесики, это все, конечно, даже лабиринты для них делают. Кстати, ребята, вот забыл вам сказать, что в эксперименте крысы потрясающе демонстрировали память, и какие им только не строили лабиринты, они моментально очень быстро запоминали расположение, вот это вот путанное расположение лабиринта, то есть они долго дергались, находили приманку, но второй, третий раз они уже шли без помехи. И не только потому, что оставляли запаховые следы, ученые не такие дураки, они потом это все ваточками стирали. Нет, то есть они зрительно запоминали. Крысы, я же говорю, ребята, это потрясающие существа. С одной стороны, конечно, к ним надо относиться с симпатией и с уважением, но с другой стороны, надо понимать опасность, которая от них исходит всему нашему роду человечеству. Вот. Их нельзя кормить многими вещами. Ребят, вот если завели крысу, они не умеют пукать, крысы. Поэтому им нельзя давать то, что способствует газообразованию. Вот всякие фасоли, редисочку. Там очень много всяких нюансов. То есть кому-то кажется, купил крыску, и вот она у тебя будет жить. Ничуть не бывало, ребят. Она будет требовать все-таки ухода. Если, не дай бог, заболеет, вот у нее ринит будет, да, насморк. А она ртом не умеет дышать. Это у меня вот насморк, я буду ходить, не буду дышать, но буду дышать ртом. Крыска так не умеет. Да? Вот. Давайте еще дальше прокрутим. Да? Вот есть, вот они, видите, какие крыски живут. Они нормальные с некоторыми. Но еще такой момент. Не надо их выпускать гулять надолго без дома, по дому, потому что разнесут все, сгрызут все, как я уже говорил. Это страшная разрушительная сила мыши. Вот есть мышки с такими ушками. Вот, Александр, покрутите дальше, там будет. Они называются дамба. вот такие вот веслоухие, есть окрас капюшоновый, да, есть там корниш рексы, есть рысы. Ну, покрутите, Александр, до конца там сколько осталось нам декоративных мышей. Мы фактически уже закончили. Как я вам уже говорил, проводятся выставки декоративных грызунов, в том числе крыс. Там те же самые природы судьбы, правила, и как у кошек, те же там розеточки, те же, та же терминология, там корниш рексы, сиамский окрас там и так далее, и так далее. В общем, кошки с мышками, с крысками, оказывается, имеют гораздо больше общего, чем это покажется на первый взгляд. Хотя очень много общего у крыс с людьми. Там строение суставов, да, скелета. Ну, есть, конечно, отличия. Поэтому, кстати, на крысах так любят проводить эксперименты. Но вот недавно, например, выяснили, все время какие-то новые открытия. Выяснили, что у крыс, когда стала возможность делать маленькие камерки такие, на глазики, да, помещать камеры, головки камер, и вдруг обнаружили ученые, что у крыс один глаз может смотреть в одну сторону, а другой в другую, как у хамелеона. То есть вот у нас с вами бинокулярное зрение, у них монокулярное. Этот глаз ищет еду, а этот глаз поднимается вверх и дежурит, смотрит, что наверху, потому что воздушная тревога, чтобы хищник пернатый не застал. Так что видите, ребят, с крысами до утра можно вам рассказывать всякие интересности. И я думаю, мы еще будем к крысам обязательно возвращаться, потому что это действительно очень интересные животные. Давайте кончим. Ровно 2 часа получилось. На этом давайте закончим. Если есть вопросы, задавайте. Вот она, золотистая крыска. Видите, какая волнистая. Ну вот, Александр, давайте, пока ребята там вопросы будут задавать, мы долистаем до конца. А вот все, по-моему, да, золотистый. Нет, там вот есть еще, видите, после золотистой там...
1: А тут много еще.
0: Да, ну давайте их на скорости пролистаем. Вот они. Это все декоративные. Я вам тут подобрал разных декоративных крысок, просто чтобы показать, какие они няшные, какие они симпатичные, какие они забавные. Если... Вот видите, тут уж их и наряжают... Вот это голое, это вот как раз дамба. Ушки, видите, такие вот. Это вот как раз дамба называется. Голые крыски. Видите, у них даже вибрисы бывают, курчавые вот эти вот усики. То есть, каких только их не бывает. Так, ребята, вопросы есть? Нет?
1: Есть, я не могу.
0: А, ну отлично. Тогда давайте прокрутим до конца, Александр. Там будет несколько очень симпатичных мышат, такие вот они. Да, я понял. Да, давайте. Вот видите, какие у них усики даже курчавые. Вот. Ну вот, досмотрели мы. Да, ребят, забыл вам сказать, что зубы у крыс растут всю жизнь, как у всех грызунов. Их надо стачивать. И в год эти зубы вырастают на 5 сантиметров. Ребят, 5 сантиметров – это вот, это спичечный коробок. Представляете, если бы крыса не стачивала эти зубы, то они бы у него, как у саблезубого тигра бы, свисали туда и сюда. Это я к тому, что если у вас крыса, ей всегда надо что-то грызть, и вы должны об этом позаботиться. Да? У грызунов, у любых, вот шиншилла, например, деревянный домик свой сгрызает, по-моему, быстрее, чем за месяц. Крысы не отстают. А всего 16 зубов у крыс. То есть вот эти вот резцы большие, как у всех грызунов, они видны, там тоже есть зубки. Зубную формулу я, конечно, сейчас не помню, крыс, но помню, что 16 зубов. В 2 раза меньше, чем у человека. Так, да, вот спасибо большое за поддержку, за вашу. И огромное спасибо, как всегда, нашему партнеру Оленьему парку, парку оленей в Липецкой области. Вот обязательно до них доберемся и расскажем вам про оленей потом отдельно и подробно. Есть ли места, где крысы не живут? Нет, нету. В Антарктиде. Нет, ну как? Ну есть, конечно, да, вот снега, полярные, арктические снега, конечно, там где-нибудь тундра, ну есть, есть, безусловно. Крысы, все-таки не забывайте о том, что это тропические пришельцы из тропиков, им необходимо высокая температура, они могут по снегу бегать, вот, но они не будут, зимой, кстати, они реже плодятся. То есть зимой они вообще не плодятся, если они загородные крысы, да, вот крысы в наших широтах, у них обычно два выводка бывает только в течение лета, а зимой они приостанавливают. Там тоже очень интересно с этими размножениями, если оскудевает база пищевая, то крысиный король, альфа-самец, дает команду отставить размножаться, и крысы перестают размножаться. И вот такая полиция нравов из субдоминантов бегает и смотрит, чтобы никто не размножался. А если все-таки застукают, то накажут очень жестоко. Видите, как у них все непросто. Крысы живут везде, где есть для этого соответствующие условия. Да? Где есть тепло и где есть еда. Поэтому, конечно, в зимнем лесу вы их не встретите. А вот где-нибудь в подвале, где теплотрассы, там трубы проходят, там они будут. Да. Крысы пересекают реки в местах обитания или плавать не любят. Они любят плавать, они прекрасно плавают. Как я уже говорил, они очень... Вообще они тяготеют к воде. И в природе крысы, они обычно селятся рядом с водоемами. Вот. Они прекрасно плавают, как я вам уже говорил, трое суток в воде они могут провести, не вылезая. Попробуйте, вот вы в ванной полежите час, вы видите, у вас вся кожа будет гармошкой, да? А они нормально к этому приспособлены, апноэ делают, ныряют. Значит, пересекают ли? Да, переплывают реки, в том числе большие реки. И у крыс, так же, как у хомяков, так же, как у леммингов, иногда бывают массовые миграции. Связано это с перенаселением. Это один из механизмов регуляции численности, да, популяции, когда становится мало корма, то вот эти полчища крыс, они описаны в летописях, в источниках, вдруг уходят, идут вот непонятно куда, по дороге происходят вот эти вот страшные, ужасные проявления каннибализма, иногда они заходят в реки, вот эти вот раненые, ослабленные тонут, а остальные идут по их головам и плывут дальше. То есть такие вот случаи в природе были отмечены, и хроники до нас эти случаи донесли. Так, еще есть вопросы? Так. А из какого вида крыс вывели домашних крыс? Из Ratus norvegicus. Все домашние крысы выведены из пасюка, из серой крысы Ratus norvegicus. И с черной крысы Ratus ratus, они, ну как вам сказать, в принципе они гибридизируют. То есть они не гибридизируют, они спариваются. Но у них не жизнестойкое потомство. То есть это потомство, оно, как правило, не выживает. А если выживает, оно теряет репродуктивные функции. Поэтому кровь черных крыс или других к декоративным не подмешивали. И вот это вот огромное разнообразие, это как раз проявление полиморфности пасюков. Это все из Ratus norvegicus выведено. Так, еще что-то есть. Какой максимальный размер крысы? Ну, смотря какой. Но мы с вами уже говорили, что самая большая крыса какая у нас, помните, вот эта гамбийская, например, крыса, да, ну, да, сколько там, метр где-то, где-то около метра. Вот Басави, гамбийская крыса самая большая. Ну, понимаете, опять же, кого называть крысой? Вон, кто-то капибару крысой называет, она... Вот. В англоязычных странах там вот крысы очень многие называются животные, да. Но мы опять-таки с вами сейчас говорим о крысах, которые действительно крысы, которые вот по систематике крысы, да. Ребят, сразу скажу, про крысы в метро это фейк. Вот этих вот гигантских крыс в метро нету. Это в 90-е годы всякие. Я уж не знаю, Глуховский этот фейк использовал, или кто там у нас про метро писал книжки, но это фейк. Никаких крыс-мутантов в метро нет величиной с овчарку. Это все враки. То же самое в Чернобыльской зоне, да? Я не знаю, там игры сталкера, населяли их там суперкрысами или нет. А вот у Гарри Гаррисона, замечательного, подождите, Гаррисон, да, он писатель, фантаст, могу спутать, у него была замечательная совершенно цикл повестей «Стальная крыса идет на войну». Вот почитайте. Это фантастика, получите удовольствие. А из какого вида вывели домашних крыс? Филипп, привет. Давно что-то тебя не было слышно. Филипп, это вот из Ratus Norvegicus. Я же только что ответил на этот вопрос. А почему красные глазки, Филипп? Ну, ты помнишь, мы же говорили уже об этом. Это альбиносная форма. А глазки красные, потому что пигментов нету, а есть капиллярчики с кровью. Поэтому глазки красные. Все очень просто. У альбиносов нет пигментов. Поэтому они белые с красным, с розовым. Кожа розовая, там же тоже капиллярчики с кровью. Еще что-то есть? Угу. А вот осветите такой вопрос. Много раз слышал такую присказку. Все можно есть. Вопрос. Много раз слышал такую присказку. Все можно есть в Советском Союзе.

0: Вот. У них мозг устроен по-другому. Там нет коры, да? Там те функции, которые у нас одни органы выполняют, там другие. А вот как раз у крыс у них как раз все то же самое, что и у нас людей. Я не думаю, что там какие-то токсины присутствуют в их мозгах. Не знаю. Я, честно говоря, первый раз слышу такую пословицу и присказку. Ну, давайте следующий посмотрим. Так, еще вопрос есть. У крыс не замерзает лапы и хвост, когда они плавают в холодной воде? Конечно, замерзают. Ну, у них есть там своя система терморегуляции, безусловно. У них пяточки мерзнут, когда они по снегу бегают. У них, кстати, на лапках есть мозоли. У них есть мозоли, есть коготки. Поэтому те крысы, вот как пасюк, которые больше бегают по земле, да, у них больше мозоли и меньше коготки. А вот те крысы, которые больше лазают по вертикальным поверхностям, как черные крысы, ратус-ратус, у них наоборот, у них крепче коготки и меньше мозоли. И чем тоньше мозоли, тем легче бегать по снегу, потому что пяточки не так мерзнут. Да. А в холодной воде, конечно, им холодно. Они же, ребят, я же говорю, что это тропические животные. Холодно, ну что поделаешь. Кушать хочется, полезешь, привыкнешь. Следующий.
1: У нас еще много вопросов.
0: Правда? Сколько? Ух ты, наш. Вот вы знаете, почему-то вороны и крысы, вот я же говорил, ребят, вот то, с чего я начал. Крыс – это удивительный парадокс. Это феномен такой необъяснимый и непостижимый для меня. То есть, с одной стороны, их все страшно боятся, а с другой стороны, они настолько притягательны, что все вот упиваются вот этим собственным страхом мистическим перед крысами. Я, когда в армии был в карауле, я очень любил за ними наблюдать. Ну, стоишь с автоматом, делать нечего, а у нас там было очень много крысиных нор. И знаете, что меня поражало? Вот такое впечатление, что они способны к телепортации. Вот кадрики в мультфильме, представьте себе, что там несколько кадриков будут врезать. То есть у нее лапы вот так, следующий кадр у нее лапы вот так, а потом вот так. А вот этого движения нет. То есть крыса, она тык-тык-тык-тык-тык, и она вот так вот начинает двигаться, как будто бы она прямо во время пространства проваливается. Может быть, вот это тоже ее удивительная способность к скорости движения, вот эта реакция, она тоже вот это вот усиливала такой мистический страх. Потому что я никогда не мог уследить глазом за этим стремительным движением. Вот фиксация есть тык-тык пунктиром каким-то. Удивительно. Так, откуда у крыс такое чутье? Крыса – первая бегущая с тонущего корабля. Ребята, на эту тему мы уже говорили. Да, и есть такие случаи, когда крысы бежали с корабля, и он утонул. И о нем стало известно. Но были такие случаи, когда крысы бежали с корабля, а он не утонул. И вот об этих случаях ничего не известно. И после этого все считают, что если крысы бегут с корабля, значит он утонул. Не знаю, ребят, ну, скажем так, наука в эксперименте эту закономерность не доказала. Давайте так, у нас научная площадка Архе. В науке есть эксперимент. Если кто-то нам докажет, что крысы, ну, ребят, вот у меня был такой знакомый Борис Иванович Искаков, профессор, по-моему, даже академик. Он мне подарил книжку, трехтомник, где-то у меня лежит, он занимался временем, да, информацией он занимался. Вот он считал, что он там все в формулах, я так ничего не понял. Вот он считал, просчитывал это, что у каждого события есть предсигнал, есть постсигнал и так далее. Ребят, наука пока этого не под... Борис Иванович написал три тома этих математических расчетов, которые я не понял. Но я не думаю, что крысы могут предсказывать будущее. Научный эксперимент этого пока еще не доказал. Давайте вот на этом остановимся. Про Дедеда Зора есть много мифов. А можно озвучить, который из них правда? Вот Александр рассказывает один из них. Я думаю, это неправда. Ой, я вам сейчас пересказывал то, что публиковалось в различных источниках, да? Ну, Давайте сделаем следующим образом. Поступим следующим. Ну, я знаю другие эксперименты, не только Дидье Дезора. Потом упростим.

вот этот эксперимент Дезора. Просто вот крысам давали не Гитлеру такую задачку и лакомство. Ну, грубо говоря, там какая-нибудь педаль достаточно тугая. На нее нужно было нажать до конца так, чтобы загорелась лампочка. Загорелась лампочка, молодец, получи кусок лакомства. И была точно такая же история, как у Дезора. Короткая потасовочка, определился самый мощный, и он эксплуатировал, посылал нажимать на вот эту вот педалечку, получать лакомство и приносить его эксплуататору. То есть я не думаю, что это неправда. Я об этом читал в разных источниках, это не один Дезор этим занимался. А почему нет? Почему вы это отрицаете? Здесь, по-моему, ничего такого фантастического нет. Спасибо за вашу поддержку. Да, спасибо. Если поддержали, то большое спасибо. Так, еще что-то есть, да, Александр? Друзья мои, значит, я что хочу сказать? А правда, что слона можно помыть быстрее, чем крысу? Я не пробовал мыть слона, но я хочу сказать, что, ребят, крысу мыть нельзя. Вот если у вас будет крыса домашняя, да, мыть ее не надо. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Она прекрасно сама себя вылизывает, вычесывает и так далее, да. Просто надо за ней убирать, потому что мышь – это вонище, никуда не денешься, это экскременты. Если вы будете убирать за крыской, за своей, если вы будете ее правильно кормить сбалансированным кормом, с подкормкой, то не будет нужды ее мыть и купать. Это первое. Я не знаю, как можно быстро помыть слона. Слоны сами очень любят купаться, но для этого, видимо, нужен большой водоем. И хочу сказать напоследок, чтобы закрыть эту тему, что слоны не боятся ни мышей, ни крыс. Такие эксперименты во многих зоопарках мира проводили. Слоны, мышей и крыс не боятся. Это байки. Вот это совершенно точно. Как правило, они их либо давили ногами, не замечая, да, не потому что хотели раздавить, а просто они на них не обращали внимания. А крысы, кстати, есть. Крысы – это бич любого зоопарка. Поэтому я вас уверяю, они и в слоновниках есть, и крысы, и мышки. Мне тоже интересно, почему у них хвост лысый. Почему у них лысый хвост? Хороший вопрос. Хвост у них лысый, а зачем ему быть пушистым? Понимаете, пушистый хвост бывает у тех зверей, которым этот пушистый хвост нужен. Ну, например, вот снежный барс, ирбис, да? У него длинный, огромный пушистый хвост, видели, наверное, да? Он же его использует как шарф. Вот он, когда ложится в снегу, он оборачивается этим хвостом, и он у него как шарф, как буа работает, да? Ну, то есть, если на хвосте есть волосы, значит, это нужно, да? А крыске, наоборот, ей нужен цепкий хвост, которым она цепляется, которым она держит баланс. Ну, ей просто не нужны эти. Так. Еще есть Иван, Вера. Ой, спасибо, ребята, спасибо вам за поддержку. Ой, я смотрю, просто бежит поддержка. Это не мне лично поддержка, ребят, просто чтобы вы понимали. Это центру Архе поддержка, потому что наша задача все-таки популяризировать науку. Да, мы на этом не богатеем, это все ваши поддержки, они идут как бы на развитие канала. Поэтому те, кто поддержал канал Архе, огромное вам спасибо. Вот. Мы как бы не существуем на эти деньги, не покупаем дачи, автомобили, мы эти деньги зарабатываем. У меня три работы постоянные. Так, были ли исследования, выяснившие, какой вид крыс самый умный? Ребята, не могу вам ответить на этот вопрос, но понимаете, я вам в прошлый раз говорил, помните, что нельзя так ставить вопрос, самый умный или самый глупый, что это совокупность признаков ума. Ну, я же вам говорил, ребят, вот в одном классе учатся, вот у меня друг был, он не глупее, чем я, он умнее. У него было прекрасно все с математикой, с физикой, я у него всегда списывал математику. А вот у него беда была с гуманитарными предметами, и он у меня всегда списывал, там я за него сочинение, ну, по секрету скажу, я даже вступительный экзамен за него писал, сочинение. Он в физико-математический институт поступал, я надел его очки, сбрил бороду. Стыдно мне, каюсь. Ну,
Дело не в том, кто из нас глупее, а кто умнее, ребят. Дело в том, что они разные мозги. Вот когда сажают ворон там, или крыс, там, 20 человек крыс посадили, 20 человек ворон посадили в один вольер, то они не все такие умные. Среди них есть дураки, среди них есть идиоты, среди них есть гении, как среди нас людей. Есть крыса, которая решает все задачки на экстраполяцию теста, щелкает как орешки. А есть крысы, которые вот, ну, чешут себе в затылке, а ничего придумать не могут. Поэтому сама, понимаете, постановка вопроса, она не совсем корректная. Кто умнее, кто глупее. Смотря по каким признакам смотреть, понимаете? Вот в чем дело. Давайте вот уточним, что вы называете умом. А легенда про Крысолова, может, произошла как раз из-за массовой миграции крыс? Может быть, да, вполне возможно. Хорошей версии, вполне могло быть и такое, да, массовая миграция крыс, а куда они ушли? А он их какой-то на дудочке играет, и они за ним идут. Может быть, да. А где он? А он уже ушел, мы его не видим, а вот крысы все идут и идут. Хорошая версия принимается. Молодцы, ребят, кто эту версию придумал. Вот молодцы. Вот так они и рождаются, вот эти байки, легенды. Вот недавно, кстати, я какую-то лекцию слушал Станислава Дробышевского. Он ссылался на какого-то исследователя, который доказал, что вот эти вот байки живут тысячелетиями. Десятки тысяч лет байки могут в народе жить. Представляете, за эти тысячелетия эти байки чем только не обрастут. А мы думаем, почему люди это придумывали? Крыса может быть верным другом человеку типа собаки. Думаю, что нет. Она может быть таким няшным, она не будет верным другом типа собаки, это совершенно, ребята, однозначно. Вот. Точно так же, как не будет кошка верным другом. Ребят, у меня всю жизнь живут кошки, я всю жизнь их спасаю. Вот недавно спас еще одну машину избитую, но ни одна кошка, она за вас в бой не ринется. Если вас будут бить хулиганы, эта кошка за вас не вступится, поверьте мне, в отличие от собаки. Крыса не будет таким верным другом. Но другом будет, да, ребят. Любое животное – это ваш друг. Если у вас хватило терпения и любви приучить это животное, будь то крыса, попугай, белка, кто угодно, это ваш друг. А если это ваш друг, значит, вы должны этому другу помогать. И не задумываться о том, он вам поможет или нет. Ребят, дружба, дружба – это вы должны сделать максимум для своего друга. И никогда не думать, а что он для меня сделал, а подлец такой. Я вот его кормлю и пою, и это уже не дружба будет. Так. Еще что-то есть, да? Мия, ой, Мия, здравствуй. Давно тоже тебя не было слышно. Почему у крыс голые хвосты? Мичка, вот только что мы ответили на этот вопрос. Потому что ей не нужна шерсть на хвостике. Совершенно. Это во-первых. А во-вторых, она этим хвостиком так часто виляет, так часто из стороны в сторону что-то трогает, что, наверное, волосинки там вылезают время от времени. И гораздо проще иметь там крепкие чешуйки. Вот посмотри, Мия, на хвосте крысы, он как будто бы из чешуек, из таких плотных. Так. Еще есть вопросы. Почему некоторые кошки охотятся на крыс, а некоторые нет? Ну, ребят, значит, что касается кошек, которые охотятся на крыс. Есть кошки крысоловы. Вот помните, я вам говорил, что когда кошки впервые попали в Европу, ну вот считается, что в 4 веке нашей эры в Британии уже какие-то кошки были, они уже туда попали, вот есть какие-то документальные подтверждения. Вот про святую Гертруду мы с вами говорили, это 7 век, да? Вот 8-й, 9-й, вот я помню, в 10 веке был такой в Уэльсе король Хойл Добрый, его звали, и он специально издал такой декрет, что деревня считается деревней только тогда, если там живет кошка. Знаете, как в One Horse Village, по-моему, есть такое определение у англичан, деревня с одной лошадью, это захолустье. Вот. И вот в эти времена, в 10 веке, котенок с закрытыми глазами стоил 1 пенс, котенок с открытыми глазами, это уже больше шансов, что он выживет, 2 пенни стоил, а молодой котик крысолов стоил 4 пенни.
Ребята, знаете, что это четыре пени? Четыре пени – это было четыре гуся, это были четыре козленка, то есть это были очень большие деньги. То есть далеко не каждый котенок ловил крыс и мышей. Поэтому, конечно же, вот кошка голодная, она будет пытаться поймать кого угодно. Но не забывайте одно, что у кошки процесс обучения охоты, этим занимается мама кошка. Она учит методики охоты, она учит своего котенка. И у кошек часто бывают специализации. Вот у меня была одна кошка, ее, к сожалению, вот я подкармливаю кошек, у меня всегда на участке их много очень живет, приходит. Договор у меня всегда с ними птиц не трогать на кормушках. Вот я говорю, все, если увижу, что кто-то тронул птичку, прогоню, и чтобы духу вашего здесь не было. И вот была такая поганка, мы ее звали, она потом умерла, к сожалению. Она все время таскала птиц. Она вот специализировалась на птицах. А другая кошка, она вот только кротов, мышек таскала. То есть у них, как правило, тоже у кошек есть свои специализации. Если никто не учит кошку, вот, ребят, знаете, проводили такие эксперименты. Вот хорьку, который вырос в неволе, которого кормили мясом, запускали мышку. Она бегала по нему, по голове, по нему, и хорек ее не трогал, потому что он не понимал, что это еда. Что вот это надо поймать, что вот это надо разделать, и вот это вот можно съесть. Он это не понимал. То есть это должна была показать и объяснить ему мама этого хорька, мама-хорчиха. То же самое и с крысоловыми, с кошками. То есть если мама была крысоловым, и она своим котятам показала, что крыса – это не страшно, бояться надо вот этого, поэтому заходить с этой стороны, фиксировать ее так, ну и так далее. Вот такая история. Чем крыса отличается от мышей? Много чем отличается. Ребят, ну это же ведь род другой даже, да? Ну мы же с вами уже говорили, что класс млекопитающих, отряд грызунов и семейство мышиные. То есть крысы – это тоже семейство мышиные. Мало того, среди крыс, которые я вам показывал, там были крысы, которые, по-моему, тоже к роду мус относятся. Ну, понимаете, мышь и крыса – это близкие родственники, но это не одно и то же. И потом, кого мы так называем? Ну, вот в обиходе всех крупных мышей называют крысами, всех мелких крыс могут назвать мышками. Понимаете? А если мы с вами берем все-таки систематику, то там есть родовое и видовое название. Всем отличается, по морфологии отличается, там зубная формула, там, я не знаю, ну, много всего. Да. Так. Сколько в среднем приходится крыс на одного человека в крупном городе? Я уже говорил, 10. 10 крыс. Ну, вот такой расчет. Мне об этом говорили. Вот есть такая служба дератизации. Да? Ратус – это крыса. Значит, соответственно... Ребят, я специально не стал вам рассказывать о том, как избавляются от крыс. Да? Это тоже долгая такая тема, кому-то она может быть интересная, там есть свои сложности. Мне приходилось общаться с профессиональными дератизаторами. Среди них есть люди, которые на этом кандидатские и докторские диссертации защищали, там есть свои технологии, ну и так далее, и так далее. Это отдельная история, я думаю... Кого это интересует, найдете без труда. Да, Мечка, от чего зависит цвет глаз у крыс, которые не альбиносы? От пигментов, Мия. Точно так же, как у людей. Как правило, у них черные глаза, бусинки глаз черные. Вот посмотри, видишь у этого пасюка. Но есть так называемая полиморфность у разных. Поэтому выводят, по-моему, крыс даже с глазами разных цветов. Вот ищут по оттенкам. Но, опять же, Мия, понимаешь, это если мы с тобой выводим какую-то породу, да, то мы ищем какой-то признак выщепления и потом стараемся его закрепить. Для этого есть там целая наука, которая называется генетика, там рецессивные, там доминантные гены и так далее, и так далее. На определенном этапе надо имбридинг совершать, близкородственное скрещивание, чтобы закрепить желаемый признак. Но, конечно... Цвет глаз зависит от пигментов, так же, как у людей. Поэтому у одних людей глаза карие, у других голубые, у третьих зеленые. Ну, вот у крыс то же самое, но у них меньше полиморфность в глазах выражена, чем у людей.
Что делать с людьми, которые ведут себя как крысы? Сережа, 8 лет. Изучать. Сережа, мой тебе совет. Если ты видишь, что какие-то люди ведут себя как крысы, значит, тебе нужно изучать повадки крыс, изучать повадки людей, копить жизненный опыт для того, чтобы знать, как с ними общаться, чтобы не лезть на рожон, чтобы избегать конфликтов и чтобы, понимаешь, Сереж, все очень просто на самом деле. Можно с кем-то подраться и ничего не доказать. Можно не драться и при этом не терять свое лицо. Если тебе кажется, что люди крысятничают и ведут себя как крысы, внимательно за ними наблюдай, изучай их поведение. И каждый раз ставь себе вопрос, чего я хочу добиться. И только когда ты изучишь поведение либо крыс, либо крысоподобных людей, ты поймешь, как этого добиться, того, чего ты хочешь. А иначе все будет очень плохо. А посоветуйте людям книгу Ивана Тропова «Крысолов». Я не могу советовать то, что я не читал сам, но подождите, я сейчас запишу. Иван Тропов, Крысолов. Спасибо, я посмотрю обязательно. Если меня заинтересует, то прочту с удовольствием. Но я просто рекомендовал Александра Грина. Ну, не только потому, что это был Грином, мы зачитывались, я помню, в молодости, не только я, многие мои друзья. Вот. Но нам тогда не с чем было сравнивать еще. Вот, в плане переводной литературы. Но рассказ «Крысолов», он действительно того стоит. Я далеко не школьник и даже не студент, но слушаю вас с большим удовольствием. Спасибо вам огромное, что вы меня с удовольствием слушаете. Я вам с удовольствием рассказываю то, что знаю. И я очень благодарен тем, кто меня поправляет, да? Потому что после каждого эфира я внимательно читаю комментарии. Все могут ошибиться, все могут допускать какие-то неточности. И я очень благодарен. Я, кстати, поражен компетентностью слушателей Архе, потому что иногда настолько узко специальные бывают поправки, что я удивляюсь вообще, до чего ж профессиональные люди иногда нас слушают. Спасибо им большое. Каждый раз, когда меня поправляют, я потом на следующем эфире я обязательно эти поправки всем довожу до сведения. Последний вопрос, да? Катя, здравствуй, Катя. Почему у моей крыски под хвостом такая большая опухоль? Катя, Катя, дорогая, лечить по телефону нельзя, или в эфире нельзя. Я тебе уже говорил, что есть такие врачи, которые называются ретологи. Это специалисты по крысам. Попробуй набери, прогуглить, Кать. Потому что далеко не все ветеринары лечат крыс. И почему опухоль бывает? Все что угодно, вплоть до злокачественной опухоли. Я уже говорил, Катя, что декоративных крыс, у крыс, которых вывели, огромный букет заболеваний, в том числе наследственных и генетических. Потому что более жизнестойкие – это дикие виды. Они всегда более жизнестойкие. Ну вот все. Спасибо вам большое, друзья мои. Всего доброго. Я очень надеюсь, что мы сможем теперь по воскресеньям с вами встречаться. Вот. Большое спасибо Александру Трунтаеву, который провел этот эфир. И всем всего доброго, всем всего хорошего. Пока.

Часто можно услышать, что история человечества является историей войны. В некотором роде действительно можно так сказать, потому что когда мы изучаем историю, мы действительно довольно часто изучаем историю бесконечных войн, конфликтов и всего подобного. Более того, даже если мы обратимся к самому старейшему литературному источнику в истории современного Запада, а именно к Илиаде Гомера, то мы тоже заметим, что эта книга вообще-то про войну, про Троянскую войну, про историю десятилетней осады Трои, и можно сказать действительно, что история войны и сама война как понятие прочно связана с человеческой жизнью. То есть, в принципе, уже в эпоху Древней Греции понятие войны становится некоторым таким одним из ключевых понятий того, что является политической жизнью и общественной жизнью. То есть греки постоянно воевали то ли друг с другом, то ли с какими-то варварскими народами. Я напомню, что греки называли варварами, в принципе, любых иноземцев. Им было неважно, насколько эти варвары были культурно развиты. Более того, у греков даже существовали отдельные боги и богини, посвященные разным типам войн. То есть уже в тот период мы можем заметить, что у греков существует некое разделение на войны благородные и войны, скажем так, достаточно кровавые, безнравственные, то есть такие вот, скажем, где нет никаких ограничений. Первому типу войны была посвящена деятельность богини Афины. Ее почитали, ну или Минервы в римском ее изложении, ее почитали, ей строили храмы, ей поклонялись и так далее. А вот у плохой войны тоже был свой бог, это Арес, ну или Марс в римском его изложении. Вот Ареса, несмотря на то, что его тоже почитали, его боялись, но тем не менее не так, конечно, как Афину, потому что Арес считался таким более жестоким воином, то есть война как такая вот, скажем, уничтожение, кровь и так далее. То есть по тогдашним легендам даже покрывало Ареса было сделано из кожи убитых им воинов. То есть можно здесь заметить то, насколько у греков все это было. В принципе, если мы говорим об истории войн в эпоху Древней Греции, можно заметить, что они, конечно же, значительно отличаются от современных некоторых представлений о войне, потому что фактически, что такое война в эпоху античности, это набег. Это набег с целью захвата добычи, там, с целью, может быть, там, захвата рабов и так далее. Здесь даже можно заметить, что так как греки являлись сельскохозяйственным обществом, сельским даже обществом, можно заметить, что войны, как правило, происходили в те периоды, когда, собственно, не происходит обрабатывание земли. То есть греки в этом плане позаботились о том, чтобы заботиться и о собственном сельском хозяйстве. И, в принципе, уже в тот период был такой мыслитель, как Фукидид, который написал знаменитую работу об истории Пелопоннесской войны. И уже тогда Фукидид описывал, что, в принципе, история греческих полисов, то есть городов-государств, эта история, как правило, заключается в том, что они между собой враждуют и воюют. То есть, но при этом, конечно, у греков, как я уже говорил, было разделение на войны благородные, как правило, ведут между собой свободные эллины, и войны варварские, то есть как бы когда война идет против варваров, то есть персов, которые, ну или не только персов, конечно же, но в основном. Такова была природа войны в эпоху Древней Греции. Если же мы говорим далее в эпоху Древнего Рима, то мы можем заметить, что в принципе нельзя сказать, что война как-то сильно изменилась. При этом одно из главных отличий в том, что мы уже говорим о достаточно большом государстве, о республике, и, в принципе, военные походы тогдашних древних римлян, они тоже в некотором роде представляли из себя набеги. Но что интересно в том, что в значительно большей степени война и политика между собой переплелись. То есть нельзя было знатному римляну сделать себе успешную политическую карьеру, не будучи также великим полководцем. То есть военная и политическая деятельность, они были взаимно связаны. Если вы хотите как-то себя прославить, вы должны одержать военную победу и с триумфом вернуться в Рим, как можно вспомнить, для чего, собственно, и появились триумфальные арки. Далее, после реформ такого деятеля, как римского консула Гая Мария, в Риме появилась чисто наемная армия. То есть до этого армия Рима представляла из себя свободных граждан, которые воюют по зову сердца.
А в то же самое время, после реформ Мария, армия Рима стала больше армией наемной. И, забегая вперед, стоит сказать, что многие последующие мыслители видели в этом первый звоночек в контексте заката Рима, что армию благородных мужей сместили наемники, которые сражаются исключительно за деньги, за там, землю и все в таком духе. Далее, в контексте Средневековья война тоже изменилась. И изменилась в несколько иную плоскость. Дело в том, что она значительно уменьшилась в размерах, то есть средневековая война, она гораздо меньше в своих масштабах, то есть и в ней участвует меньшее количество людей. В принципе, зачастую государства даже могут не занимать в этом лидирующие позиции, потому что были много феодалов, у каждого феодала была своя частная армия, и в принципе каждый феодал мог развязывать некоторые военные конфликты и так далее. Интересно при этом, что в контексте христианизации тогдашней Европы возникло несколько измененное понятие справедливой и несправедливой войны. Можно вспомнить блаженного Августина, который также в контексте христианства провел это различие, которое касалось в основном того факта, что есть войны богоугодные, то есть это войны в защиту веры, в оборонительные войны, а есть войны небогоугодные, то есть это войны с целью покушение на веру, это с целью там, захватить чью-то территорию и так далее. То есть здесь вот мы видим некоторое такое христианское различие, что есть вот войны между христианами, которые в принципе не стоят, но раз уж они случились, то так и быть. А есть войны за христианство, то есть как бы против, например, язычников и иноверцев. То есть здесь можно вспомнить, конечно же, знаменитые крестовые походы в Святую Землю. Если же мы говорим о новом времени или об эпохе модерна, война тоже серьезным образом изменилась. Во-первых, войну окончательно поглотило государство, то есть только государство стало абсолютно легитимным актором ведения войны. Войны снова увеличились в размерах, и, что очень важно, началось разделение между мирным населением и военным населением. То есть классическая европейская война эпохи нового времени, она заключалась в том, что воюют две армии, и потом население тех городов, рядом с которыми идет эта война, встречает победителя с цветами. То есть можно сказать, что мирное население в основном в тех войнах особо не участвовало, и более того, основной целью войны в эпоху нового времени было, конечно же, установление мира. То есть мир на новых условиях. То есть. А вот в последующем, уже в новейшее время, то есть в 20 веке, концепция войны снова поменялась во многом под влиянием технологий и оружия. Возникло понятие тотальной войны, то есть война, которая охватывает все, мирное население, культуру, искусство, все. Вы не можете не участвовать в войне, война это все. Собственно, Первая мировая война-то и стала такой, когда на уровне декларируемых целей уже не просто достижение мира и навязывание каких-то своих условий, а уничтожение противника как такового. То есть там, допустим, вся немецкая культура, это культура деспотическая, варварская, она должна быть уничтожена, как писали многие французские авторы, или французская со стороны немцев, то есть как бы. Ну и, конечно же, наверное, главным таким основным краеугольным камнем данного понимания войны стала Вторая мировая война, когда действительно огромное количество народов просто уничтожалось по причине их этнической принадлежности, ну, главным образом, евреи, славяне в том числе. И, как указывает, в частности, современный американский историк Адам Туз, это было в некотором роде исторически анахронично, в том плане, что возникло некоторый перенос европейских колониальных практик по захвату территории и последующей колонизации на цивилизованный мир, что стало в некотором роде действительно оксюмороном в контексте мировой истории, что на долгие годы снова изменило понятие войны. В дальнейшем, уже после Второй мировой войны, во многом под влиянием создания Организации Объединенных Наций, концепция войны радикально поменялась, потому что война стала абсолютным злом, нельзя объявлять войну, война — это преступление. В результате возникло то, что некоторые теоретики называют понятием «новые войны». То есть что это такое? Это некоторые вооруженные конфликты, которые никто не называет войной. И более того, никто не берет за себя ответственность. Потому что как только происходит вооруженное столкновение, тут же одна сторона говорит: «Это ты на меня напал?» «Нет, это ты на меня напал». То есть возникает такой интересный парадокс, что несмотря на то, что войны все равно ведутся, их никто не называет войнами. Это ярчайшим образом проявилось и во время американской войны во Вьетнаме, во время советской войны в Афганистане. И более того, противник зачастую стал в некотором роде невидим.
То есть вы уже можете воевать не просто против конкретной страны, вы воюете против повстанцев, то есть против людей, которые вообще-то, ну, в некотором роде вы не видите их. То есть можно вспомнить достаточно, вот пример я уже приводил с советской войны в Афганистане, кто такие были маджахеды. Маджахеды — это было абсолютно нецентрализованное, организованное сопротивление просоветской власти в Афганистане. И вы не могли никак понять, где они. То есть у маджахедов не было военной формы, у них не было никаких знаков различия. Все, что у них было, это оружие. То есть советский солдат приходит в какой-нибудь кишлак, и он не может понять, перед ним мирное население или это переодетые маджахеды. Потому что стоит ему просто взять в руки автомат, он уже становится врагом. И из-за этого возникает некоторая проблема окончания новых войн, потому что, когда ваш противник строго не определен, заключить мир становится непонятно как, потому что с кем вы будете заключать мирный договор? С террористами, которые вообще-то не обладают правовым статусом. То есть известный современный немецкий теоретик права Карл Шмидт назвал эту ситуацию фигурой партизана, потому что партизаны не имеют какого-то устоявшегося статуса, у них нет знаков различия. Они фактически с точки зрения закона вообще не существуют, и как вы собираетесь, исходя из этого, договариваться с партизанами? Более того, в эпоху новых войн, как известно, появляются частные военные компании, возникают определенные преступные группировки, которые зачастую вооружены совершенно так же, как абсолютно рядовая армия в какой-нибудь небольшой стране. И когда вы ведете войну против, например, мексиканских наркокартелей, вы тоже не понимаете, а как ее выиграть? То есть, как бы, потому что вы не знаете, где находится противник, как с ним договариваться и так далее. В результате новые войны в некотором роде действительно поставили под вопрос, во-первых, будущее войн, во-вторых, то, как их вести. Если же мы говорим, наверное, о существующем положении, то, конечно, можно сделать вывод, что некоторые существующие военные конфликты, они в какой-то мере вышли из парадокса новых войн, то есть они начали сочетать в себе качества различных военных компаний. С одной стороны, мы действительно наблюдаем участие огромных там частных военных компаний, огромных групп наемников и так далее. И здесь на самом деле большой вопрос к будущим теоретикам, которые анализируют то, что такое война, и как эта война будет выглядеть в будущем, и, разумеется, об этом тоже нужно сказать, как стоит лучше избегать войн в современном мире, и чтобы их стало как можно меньше.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Бочинина. И про это не принято говорить, но факт: за 58 лет полетов в космос было совершено несколько серьезных преступлений. Кто их совершал? Когда? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить. В студии обозреватель «Комсомольской правды», специальный космический корреспондент, член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Как нам правильнее начать? По хронологии событий, по серьезности или как? Вот сразу вы руководите.
2: Нет, я могу сказать так, что когда я прочел о том, что преступление, которое совершил на орбите американская сторона Энн Маклей, это было в 2018 году, официально зарегистрировано, считается первым преступлением, совершенным в космосе. Ну, мы чуть-чуть сейчас подробнее про него расскажем. Я подумал, неужели, не может быть за столько времени ничего не происходило.
1: И ни одного, кроме вот этого.
2: И я просто решил подумать, собрать свои мысли, собрать то, что я знаю, посоветоваться, поконсультироваться у космонавтов, у сотрудников Центра управления полетом наших, и составил собственный рейтинг вот таких вот преступлений. Поэтому вот можно сказать, что это первая такая вот попытка систематизировать некие нарушения закона, которые происходили и с российской стороны, и с американской стороны вот за эти годы с 1961 года. Про Энн Маклейн можно сказать, что история достаточно банальная. На нее подала в суд ее бывшая, не знаю, жена, муж, потому что они вдвоем жили с офицером ВВС, Саммер Уоррен. Они даже были расписаны. За год до того, как они вступили в брак в 2014 году, у Саммера Уоррен родился сын. Так вот, Энн Маклейн улетела на орбиту, у него была полугодовая командировка на Международную космическую станцию, она, в общем, достойно отработала ее, но Саммер Уоррен обратил внимание, что кто-то получил доступ к ее банковскому счету. Она обратилась в службу безопасности банка, и они вычислили по IP, что это компьютер, который находится в НАСА, а потом выяснилось, что это компьютер, который находится на Международной космической станции.
1: То есть разберемся. Две женщины, они в браке.
2: Были,
1: да. Одна улетела на орбиту.
2: Да.
1: Они развелись перед полетом.
2: Они развелись перед полетом, да. А Эмми Энн Маклейн, она хотела усыновить вот этого сына Сэмми Уоррена, она хотела стать ему зарегистрированной.
1: Мамой два, скажем.
2: Мамой два, да. Мама один, физическая мама, биологическая мама, она отказалась от этого. И, в общем, они поссорились, и это была одна из причин вот этого развода.
1: И та, которая осталась на земле, смотрит, что кто-то...
2: Кто-то залез в ее банковский, банковский счет.
1: Угу.
2: И она подала в суд и выяснила, что действительно это с борта станции зашла Энн Маклейн. Ну, мы можем сказать, что на Международной космической станции сейчас работает компьютер, у них даже есть доступ в интернет, да, и совершенно легко через определенные шлюзы в НАСА выйти, и они смотрят новости, они смотрят какие-то вещи. Энн Маклейн говорит, что у нее был пароль от этого банковского счета, и если бы ее бывшая подруга отказалась от этого, она бы поменяла пароль. Но раз она не поменяла пароль, значит, она предполагала, что у нее будет доступ. И она говорит, что она зашла, она не делала никаких финансовых операций, она хотела посмотреть, есть ли деньги на счету для того, чтобы обеспечивать ее любимого, но и не родного сына.
1: Так,
2: вот
1: понятно.
2: Такая вот история.
1: Ну, это такая мелочевка финансовая.
2: Если бы это не происходило на орбите
1: в космосе. Вот, и это не было бы зафиксировано как первое.
2: И это было зафиксировано как первое космическое компьютерное преступление.
1: Кибер такое, да.
2: Я не знаю, чем она закончилась. Я знаю, что Энн Маклейн не посадили, не обсудили и так далее. Я думаю, что стороны пришли к некому соглашению. Ну, действительно, ничего такого трагического не произошло, кроме как вход в...
1: Утечка данных это называется.
2: Или утечка данных, или вход в чужой банковский аккаунт. И я, честно говоря, вспомнил историю, которая произошла уже не в космосе, а на Земле. Я не стал ее классифицировать как космическое преступление, но тоже была очень громкая история, которая, на мой взгляд, показывает, что астронавты, космонавты, они тоже люди. В 2007 году Лиза Новак, в общем-то, достаточно известная астронавт, она летала на шаттле Discovery, получила известность как дама, которая в памперсах преодолела 1500 километров для того, чтобы объяснить своей сопернице, тоже офицеру ВВС Колин Шипман, что нехорошо уводить мужчину. Она узнала, что ее возлюбленного, тоже астронавта, у нее отбивает вот этот вот офицер ВВС. Ну, коллега, она все-таки астронавт.
1: А памперсы-то тут при чем?
2: Чтобы не останавливаться. Она преодолела 1500 миль практически через часть территории США без остановки. Она приехала, узнала, где находится таки Колин Шикман, подкараулила ее на парковке возле торгового центра и, в общем, очень горячо ей объяснила, что нельзя уводить чужого мужчину. Вот такая была история.
1: Ну, это без рукоприкладства.
2: Ты знаешь, вот самое интересное и по какому поводу, в общем-то, было возбуждено дело, в багажнике у астронавтки нашей лежал таки топорик. А встретилась с Колин Шипман, она с газовым баллончиком в руке.
1: А как выяснили, что она в памперсах все эти 1500 миль?
2: Ну, потом же ее схватили, арестовали, проверили.
1: Ну, хорошо, но это, так сказать...
2: Ну, ее не посадили.
1: Ради улыбки.
2: Это ничего улыбка. Страсти такие, сломаны, сломаны жизни, сломана карьера. Понятно, понятно, что Колин Шипман больше в космос не полетел после этой истории. Но ее и не посадили, надо отдать должное. Она принесла извинения искренние и, в общем-то, отделалась она годом условно и 50 часами общественных работ. Первая история, которую я вспомнил, уже в российской истории, российской или советской космонавтики, это история, которое назвал дело о контрабанде. Это статья 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, вернее, тогда СССР. Эта история произошла в 1977 году на станции «Салют-6». А на станции в 1977 году дежурили Юрий Романенко и Георгий Гречко. Они приняли первый в истории наших долговременных пилотируемых полетов грузовой корабль. И вот на этом корабле кто-то, до сих пор неизвестно кто. Я думаю, что, может, известно, но никто не признается. Да. Они обнаружили фляжечку с коньяком.
1: Да.
2: До этого, для того, чтобы космонавты поддерживали какой-то вот тонус, был разработан напиток «Леутерокок». Там было немножко спиртного, применялся на орбите, энергетический такой нагрузки. На этот раз в этой фляжке от «Леутерокока» было 1,5 литра коньяка. Об этом честно рассказывал Георгий Гречко. История такая. Они его, конечно, начали пить понемножку. Не могу сказать, что там была большая, значит, алкогольная история. Ну, так вот потихонечку. Но мы же знаем, что происходит с жидкостью на орбите. Она превращается во взвесь. И чем больше они отпивали, тем больше там, значит, получалась взвесь такая. Они отпили половину, где-то половинку, а дальше достать жидкость не могут. Ни трубочкой, ни каким другим способом. Они спрятали эту фляжку, баклажку за обшивку станции, там от панельки, которая отворачивается, и можно там спрятать.
1: А вот что было дальше, мы услышим в следующей части передачи данных. Обозреватель «Комсомольской правды», член общественного совета Роскосмоса, спецкосмический корреспондент комсомолки Александр Милкус о преступлениях в космосе, серьезных и не очень. В следующей части передачи данных не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
4: Знаем все лучше всех.
3: Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Вы слушаете передачу данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии обозреватель «Комсомолки», член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте еще
1: раз. Александр Борисович пришел рассказать нам о преступлениях в космосе. Ну, честно говоря, слово «преступление» иногда звучит громко по отношению, особенно, ну, к чужестранцам, когда вы рассказывали про американские какие-то такие незамысловатые личные штуки. Но вот остановились мы уже на контрабанде. Дело было в...
2: В 1977 году.
1: 77-м. Господи, 42 да. года назад, тоже 43 практически. Салют 6, Романенко и Гречка получают контрабандой 1,5 литра
2: впервые
1: коньяка.
2: В истории, да.
1: Да. И вот что значит, они выпили половину, все остальное превращается в взвесь. Взвесь это получается как осадок, мы правильно понимаем?
2: Нет, не осадок, это получается такая жидкость, наполненная воздушными пузырьками.
1: А, такой... Как милкшейк такой получается.
2: Я бы даже сравнил это с мыльными пузырями.
1: То есть это получается коньячные мыльные пузыри.
2: Ну, это коньячные пузыри, я бы сказал,
1: без мыльных. Высосать с трубочкой или опрокинув флягу совершенно невозможно. И два космонавта, причем какие имена, да, Романенко и Гречка, прячут это дело за обшивку остатки.
2: Да.
1: Хорошо. Обшивку вообще можно там отпороть
2: там,
1: или как-то?
2: Нет, там есть панели, они специально завинчены для того, чтобы там ничего не случилось. И они следующим экипажу, который за ними полетел, они сказали, ребята, мы вам там оставили заначку, мол, так хотели приколоться, мол, что они с ней будут.
1: Да.
2: Те полетели, когда вернулись, когда уже официальный период прошел и можно было коммуницировать, потому что сначала официальные отчеты есть, они сказали, Гречка, ребят, следующие, которые полетели, это Коваленок и Иванченков были такие. Коваленок военный, Иванченков Александр. Он инженер. Они сказали, ребята, мы вам так благодарны, мы ваш коньяк допили.
1: Знаете,
2: как они расстроились,
1: что вот
2: они же им не оставляли так.
1: А дело в инженере, я вот точно.
2: Абсолютно правильно,
1: да, угадала,
2: абсолютно,
1: да?
2: Абсолютно правильно.
1: Инженеры,
2: они сказали, как? Ну причем, ну Гречка-то тоже в общем и ученый и в общем-то такой человек знающий. Говорит, физику надо было в школе учить. Что они делали? Диаметр станции у нас 4 метра. Значит, один подлетал под потолок, один брал к губам. Прислонял бутылочку,
1: так.
2: А второй в это время его бил по голове. Если тело летит вниз, то жидкость, которая находится в этой бутылке, летит куда? Вверх! И вот таким незамысловатым образом они, значит, бутылочку допили. Ну, я не понимаю, без члена вредительства, конечно, потому что бил-то он не сильно, но главное, надо было получить ускорение.
1: То есть, постоянно
2: вниз.
1: Ударяют друг другу по голове, давай ускорение.
2: Да.
1: Они такие делали по глоточку.
2: Да.
1: А тосты говорили?
2: Ну, тосты не знаю, но история такая была, это зафиксирована. Потом, конечно же, запрет продолжался. Было время, когда Юрий Семенов, руководитель НПО «Энергия», потом РКК «Энергия», разрешил небольшие дозы спиртного на станции.
1: Угу.
2: Но это был достаточно небольшой период. Потом стали доставлять на орбиту вот эти напиточки в таких пластиковых, ну, как в тюбиках, да? Можно было просто пластик завернуть и выпить. А некоторые умельцы, они делали так. Еще в то время, когда был Советский Союз, и на борт поступали тубы там, с борщом, с там, гороховый суп некоторые любили. А по просьбе некоторых товарищей, особо доверенные люди, перед полетом на земле открывали заднюю сторону этого туба, там, где она свернута, выливали содержимое и наливали туда совершенно другой напиток. Таким вот образом, небольшой запас питания, который был вместе с космонавтами, когда они летят на орбиту, ну, летели обычно после старта, нужно было догнать станцию, это почти двое суток, вот за это время можно было чуть-чуть отпраздновать уже совершившийся старт.
1: Ну хорошо, с алкоголем все. Значит, были уже финансовые преступления, то есть преступления с наличной почве, почве ревности. И, казалось бы, а при чем тут полеты? Да при том, что два офицера НАСА и оба были отстранены потом от полетов. А теперь с алкоголем связано. Ну что же будет дальше?
2: Что будет дальше? Ну вот дальше я фамилию человека, который задокументировал преступление, называть не буду. Я назвал это дело номер 3 – хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты, или путем злоупотребления служебным положением. Это я выписал название из Уголовного кодекса Российской Федерации. Я оговариваю все время РСФСР, а не нынешнего Уголовного кодекса. История была такая. 1982 год. Двое космонавтов на станции уже следующий «Салют-7» совершили рекордный полет. Было 211 суток. Но один из космонавтов решил забрать с собой некое оборудование, которое было на станции. Оборудование его личное. Это оптика, фотографическая техника и тому подобное. На станции, естественно, были шикарные объективы и телевики для того, чтобы можно было с станции снимать Землю с максимальным приближением. Дорогущие. Насколько я помню, фирмы «Никон». Этот космонавт, никого не спрашивая, загрузил в спускаемый аппарат, около 40 килограмм вот этой вот техники. Ну, понятно, что там, наверное, не так много было, потому что, ну, один телевик, он весит, я думаю, что килограмм 10.
1: Ну, странно, что никого не спрашивают, то есть это...
2: Если бы он спросил, никто бы ему не разрешил это делать.
1: Нет, я понимаю, а просто-напросто это же не, этим не занимается один человек.
2: Ты когда загружаешь, вот вы улетаете домой в космическом корабле. Ты берешь то, что ты считаешь нужным с собой. Есть оговоренные правила, сколько можно взять, потому что масса корабля, она влияет на тормозной путь и место посадки. То есть перетяжеленный корабль может улететь на несколько километров или десятков километров.
1: Пару материков промахнуть.
2: Дальше, ну, не пару, но промахнуться с места посадки можно было легко. То есть 30 килограмм – это много, это перетяжелено. Но вот, скажем, на орбиту космонавт имеет право взять 1,5 килограмма личных вещей. То есть это максимум. В общем, тогда руководил космической корпорацией «Энергия» Валентин Петрович Глушко. Когда он узнал об этом, он очень сильно ругал.

0: что при приземлении тебя забирают специально обученная бригада. То есть это все как-то выглядит
1: белыми
0: нитками.
1: Я думаю, что ну, все достаточно просто, потому что многие космонавты, они считают, ну, если уже второй полет, а у этого космонавта был второй полет, они считают себя уже свободными от некоторых норм. То есть ты слетал, ты уже герой, ты уже молодец, ты поставил рекорд. Ну, это мои личные вещи. Замяли историю, он получил награду, положенную ему.
0: Ну что, друзья мои, у меня для вас сюрприз. Потому что уместить все то, о чем хочет нам рассказать Александр Борисович в одну передачу данных, не представляется возможным. Поэтому мы посвящались и решили сделать вторую серию. Циклом не назовешь, но второй серии точно. Итак, во второй серии передачи данных слушайте... Кто же все-таки на самом деле мог и, возможно, сделал это дыру на орбитальной космической станции?
1: И будем мы рассказывать о том, как советские или российские космонавты превратились в пришельцев.
0: Ничего себе! Обозреватель «Комсомольской правды», специальный космический корреспондент, член Общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Это была передача данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Иркутск.
4: 91,5.
3: Воронеж. 97,7. Краснодар.
4: 91,0.
5: Тюмень. 99,6.
6: Анапа.
4: 89,5.
3: Владимир. 104,3.
4: Барнаул.
7: 106,8.
8: Екатеринбург. 92,3.
3: Санкт-Петербург.
4: 92,0.
9: Москва. 97,2.
10: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радио

0: станции, вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
1: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал. Птица муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучают палеонтологии. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.
2: Яна Шурупова, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры биологической эволюции биофака МГУ.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот у некоторых видов самцов от самок не отличить. Как это вообще такое? Почему такое? И как они вообще различают друг дружку?
1: Ну, они-то друг друга отлично различают, просто мы... половой диморфизм не всегда так ярко выражен, как, например, там перья у павлина. И это зависит от того, какой вклад в потомство вносят самки и самцы, потому что может быть, что это виды моногамные, которые формируют пары, и тогда выбирает и самка, и самец, и тогда могут быть у обоих украшения или могут не быть украшения. В общем, половой диморфизм — это очень... индивидуальная для каждого вида штука, зависит от условий, в которых он живет. Мы можем разобрать на простейшем примере отличие самок и самцов. Это домашние куры. И здесь мы с вами можем посмотреть, кто здесь украшен, а кто не украшен, кто поет. Это, конечно, самец. И самцы часто ведут себя агрессивно, вызывающе. Вот. А самки, они, как правило, такой вот более незаметной окраски. Ну, конечно, домашние куры – это другая история, потому что там искусственным отбором выводятся, ну, какие-то специальные красивые курочки-рябы. Но в целом забота о потомстве ложится именно на самочку, и поэтому у самки никаких специальных украшений нет, а у самца есть. И вообще один вид внутри себя может очень сильно различаться. Это называется полиморфизм. Ну, у нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос и так далее. Там, не знаю, мы можем быть разной комплекции, разного роста, будучи при этом одним видом. И есть отдельное, как бы отдельный такой вид полиморфизма, это половой диморфизм. Вот видите, диморфизм. Здесь самки и самцы различаются, причем эти различия могут быть очень разные. Самки и самцы могут различаться по размеру. Кто-то сильно крупнее, кто-то сильно мельче. Могут отличаться по окраске, по наличию или отсутствию каких-то вот специальных структур. Ну, например, есть рога у самца, а у самки нет. И так далее. Также очень сильно может отличаться поведение. Ну, вот пример с домашними... с домашней курицей, это то, что вот самцы дерутся между собой, поют песни и так далее, а самки такого поведения не демонстрируют. И иногда самки и самцы могут так сильно друг от друга отличаться, что они даже выглядят, ну, прям как два разных вида. Но это такой самый яркий пример полового диморфизма. Это рыба, глубоководный удильщик. Там, где самка в несколько раз крупнее самца, она украшена, вот, значит, у нее есть специальное для охоты приспособление. Ну, в общем, у нее такой грозный вид, а самец там маленький, карликовый, без вот этих всех украшательств. Жизнь этого глубоководного удильщика проходит в очень особенных условиях. Они живут на огромной глубине, и там встреча самки и самца – это большая удача. И поэтому так сложилось в их эволюции, что самец, когда эволюционно выгодной стратегией оказалась для самцов, это вцепляться в прямом смысле этого слова в самку и проводить всю жизнь вместе с ней. То есть это вот такая любовь навсегда. Причем у некоторых самок-удильщиков к ним могут крепиться по несколько самцов сразу, вот, потому что раз уж он нашел партнера, ну, вот это как бы наиболее адаптивная стратегия именно для вот этих глубоководных удильщиков. Но вообще вот эти странные признаки, возникшие в результате полового отбора, во-первых, мы не всегда можем интерпретировать, половой это отбор или это какая-то адаптация, которую мы не знаем, особенно для палеонтологов это актуально. Ну и Чарльз Дарвин, конечно, задавался этим вопросом, когда он написал свою книгу «Происхождение видов», он там описал массу адаптивных признаков, и вот в эти адаптивные признаки, не подходит вот этот ужасающий самого Дарвина, вот эти перья павлина. Он говорил, ну как же так, неужели, если это признак такой важный, почему он есть только у одного пола? И почему вот эти специфичные адаптации, павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал, как они раскрывают этот веер, как эти трепещут у них эти перышки. В общем, он прямо в своих мемуарах и писал, что они повергают его в ужас. Вот. И поэтому, когда он начал думать над этим вопросом, уже в следующих своих трудах он... Эта книга «Теория, происхождение человека и половой отбор», он там рассмотрел множество примеров вот этих вот различий самок и самцов, и он там писал, что не может быть, что самцы райской птицы, у них вот такие специальные танцы, специальные украшения, и не может быть, что это все как бы зазря. Эта красота вся не просто так. И эта красота делает самцов наиболее привлекательными для самки. Главное понятие естественного отбора, что выживает наиболее приспособленный, а приспособленность у нас измеряется в потомках. Так вот эти вот самцы с украшениями и с особенным поведением, они оставляют наибольшее количество потомков, то есть у них высокая приспособленность. А самцы, у которых перышки обтрепались, которые, может быть, не так красиво поют, не так красиво танцуют, то есть как-то несимметрично, значит, вот они наименее приспособлены. И он рассмотрел там массу примеров, в том числе среди приматов, то, что есть вот некоторые приматы, у которых борода красивая, там только у самцов, это в том числе и мы с вами. Ну, конечно, реакция общественности на происхождение видов была довольно бурной, и до сих пор Чарльзу Дарвину прилетает. Ну, а на вот эту теорию полового отбора она была еще более бурной, потому что тема такая пикантная, и по... как бы постулатом того времени, это викторианская Англия, и там вот это вот как бы главенство выбора, которое у самки, она, вот эта вот ситуация, она викторианских джентльменов очень расстраивала. Поэтому на Дарвина сыпались, как из рога изобилия, различные карикатуры, ну потому что как, обычно же джентльмены вот в понятии того времени управляют миром, а здесь получается наоборот. Вот. Ну, идеи Чарльза Дарвина не дают нам покоя. Ну, человечеству вообще, мне кажется, это один из самых узнаваемых ученых. И я хочу порекомендовать вот книгу Максима Винарского про Дарвина и про то, как его идеи воспринимались в разные времена. Теперь, что же такое, какие приспособления, какие адаптации могут возникать в результате полового отбора? И есть два принципиально разных направления, два принципиально разных вида полового отбора. Это прямое соперничество. При таком виде у нас, ну вот прямо схватки между самцами, как правило, происходят, и тогда у нас будут возникать какие-то такие турнирные приспособления. То есть это оружие, это могут быть крупные размеры или агрессивное поведение, как, например, вот у этих морских слонов. Это два самца в схватке, причем их схватки очень кровожадные бывают, самки там сильно мельче. То есть здесь самцы дерутся, устраивают турнир, а у самки более пассивная роль. Она смотрит, кто выиграет, кто покажет, что он наиболее приспособленный, ну и так, того она и выберет. То есть здесь у нас оружие как бы возникает. И второй вид полового отбора – это демонстрация собственного превосходства, когда самка выбирает. И здесь у нас, получается, развиваются не такие как бы стратегии нападения разного, а стратегии демонстрации. И это самый яркий пример – это райские птицы. Вот видите, там самец сложил крылья по-особенному, и у него такой вот узорчик из перьев, который, ну, видимо, чем-то самкам этого вида кажется привлекательным, гипнотизирующим. А обратите внимание, какого цвета самка. Вот, она такой вот окраски более маскировочной, потому что ей потом детей яйца высиживать и так далее. И здесь у нас возникают всякие украшения, танцы, песни. И здесь последнее слово как бы за самкой. Как правило, чаще всего украшены самцы, а выбирают самки, потому что самки вкладывают больше ресурсов в потомство. Иногда в животном мире может происходить инверсия ролей, и один из самых ярких примеров это рыбки, морские коньки, морские иглы. У них там украшены самки. А все потому, что у самца есть такая специальная, ну, вроде сумочки, и когда они встречаются друг с другом, самка откладывает икру вот в эту вот специальную сумочку к самцу, и самец с ней, ну, ее оберегает. Тут у нас получается, что самка участвует только в спаривании, а в вынашивании детей участвуют самцы, и поэтому самцы больше вкладывают, они выбирают, и они поэтому такие серенькие, а самки морских коньков некоторых и морских игл, вот у них там есть красивый плавничок, они могут быть яркого цвета, так что всякое бывает. Вот еще как можно продемонстрировать свою привлекательность. Это пауки-скакунчики. Он прям так и называется, этот паук, паук-павлин. У него там, значит, видите, это самец, который демонстрирует свое брюшко. Он его приподнимает перед самкой, им, ну, в общем, его демонстрирует, поднимает лапки, и у него такой специальный танец. Причем обратите внимание на самку, она сильно крупнее самца. И здесь самец сталкивается с такой проблемой, то есть практически он со свидания может попасть на обеденный стол, потому что самки многих членистоногих могут съедать самца после спаривания. И в этом есть эволюционный смысл, потому что как бы после спаривания самец все еще может быть полезен для своего потомства и послужить, ну, просто хорошим ужином и вот ценным пищевым ресурсом. Ну, наверняка все помните историю про богомолов, там, где самка отгрызает голову самцу. Вот у пауков то, что такое встречается. Нам, палеонтологам, очень сложно изучать любовь на доисторической планете и особенности вот признаков каких-то. Вот они возникли, потому что это половой отбор так был направлен, или это просто два разных вида. И нам известно множество случаев, когда разные виды разные самки и самцы описывались как разные виды. Ну вот представляете, находите вы динозаврика, один с рожками, другой без. Вы, ну, сложно понять, как бы это внутривидовое или нет. И есть такой же пример, когда наоборот, один вид описывался как три разных. Это птица моа, которая жила в Новой Зеландии и исчезла, ну, относительно недавно, примерно 1500 лет назад. Мы с вами приложили к этому свою руку. И Ричард Оуэн, это известнейший палеонтолог, он описал три разных вида, но они прям по размеру четко различаются. Но птица моа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. И пришли палеогенетики и сказали, это все внутривидовая изменчивость, то есть это половой диморфизм, там самки различаются по размеру, плюс это один вид, который просто экологически друг от друга отличается, вот, по размеру. Так что, видите, как нам сложно. Как определить пол динозавра? Это тоже не всегда возможно. Легче определять пол, когда у нас массовые находки динозавров, и мы вот фиксируем, что вот, вот у нас там, не знаю, кладбище каких-нибудь динозавров, вот один с рогами, другой без. Но в целом, когда мы находим изолированные какие-то кости отдельные или фрагменты скелета, определить пол очень сложно. И есть ключик, значит, вот, вот к этой проблеме, это посмотреть, как косточка внутри устроена. Динозавры, так же, как и птицы, откладывали яйца. И для того, чтобы отложить яйца, в организме самки должен накопиться материал для скорлупы. Вот. Чтобы у нее косточки не рассыпались после того, как она яйца отложила, она заранее запасает. И вот в следующий раз, когда будете есть какую-то птицу, обратите внимание на ее кости. Вот. Вы сможете определить, если косточка полая, пустая, тут сложно. Это может быть и самка, и самец, и неполовозрелая особь. Но если вы видите, что эта косточка наполнена, такая более плотная, вот на нижней картинке, значит, это называется медулярная ткань или медулярная кость. Это значит, что это либо самка, которая готовится отложить яйца, либо она вот только недавно их отложила, и со временем эта вот медулярная ткань, она рассасывается. Так что, когда мы находим вот эту медулярную ткань, это мы 100% говорим, эта кость принадлежала самке, а не самцу. Вот так это выглядит в ископаемом виде. Значит, это медулярная ткань тираннозавра, то есть у него косточка внутри плотная. Она обнаружена для некоторых групп динозавров, для некоторых утконосых динозавров, разных теропод, хищных двуногих. Вот. И по этой кости, вот нам, смотрите, какую очаровательную реконструкцию беременной самки тираннозавра рисуют авторы этого исследования. Вот, казалось бы, тоже, если вы нашли динозавра на гнезде, это чрезвычайно редкие находки, но они у нас есть. Чисто интуитивно кажется же, что вроде как это самка, да, на гнезде у нас сидит. И этот скелет овираптора, ему даже дали собственное имя, его зовут Биг Мама. Настолько вот заботливая мать, которая прям вот погибла, защищая свою кладку. Но на самом деле все сложнее, потому что если мы посмотрим на современных птиц, мы увидим то, что у некоторых птиц и самки, и самцы вкладываются в потомство. Они по очереди высиживают, по очереди выкармливают. То же самое могло быть у динозавров. Напрямую мы это проверить не можем. Поведение изучать сложно, но по косвенным признакам можно предположить, можно проанализировать укладку яиц в гнезде и сравнить с современной укладкой яиц птиц, каких-то рептилий, еще там, ну, крокодилов, и сказать, например, что вот крупные завроподы, они, знаете, как откладывали яйца? Они просто выкапывали ямку, откладывали массу яиц, беспорядочно, много, и закапывали. Это свидетельствует о том, что заботы о потомстве у них не было, так себя ведут, например, современные морские черепахи. Вот, и, значит, эти завроподики маленькие вылуплялись из яиц, и как-то потом находили родительское стадо. А если яйца уложены в гнезде, ну, как-то красиво, ну, там, определенным образом, то это значит, на этом гнезде, скорее всего, сидели. Потому что если сбросить и закопать, ну, такая не нужна закономерность. И вот у этих овирапторов как раз получается, что они яйца высиживали, и с похожей укладкой яиц в гнезде есть птицы, у которых существует материнская и отцовская забота о потомстве. Так что если мы нашли динозавра на гнезде, точно определить пол мы не можем. Может быть, это отец высиживал. А если мы нашли динозавров вместе? Тоже вопрос, потому что это могут быть динозавры, которые жили просто вместе. Это пример шестаковских динозавров из Кемеровской области. Это крупнейшее кладбище динозавров в России. И местная визитная карточка динозавра, которая называется пситокозавр сибирский. Они жили компаниями. Умирали тоже компаниями, соответственно. И здесь средства массовой информации повеселились вовсю, потому что их нарекли мезозойскими Ромео и Джульетта, но, конечно, совершенно не обязательно, что это любовники. Может быть, это просто члены одного стада. Как мы можем еще реконструировать по косвенным признакам какие-то такие особенности поведения? Есть целое направление в палеонтологии, называется палеопатология, когда мы можем по травмам, по следам травм на костях реконструировать поведение, например, агрессивный был динозавр этот или нет. И мы находим множество прижизненных повреждений, то есть эта косточка сломалась и заросла, у крупных и не только теропод. Двуногих динозавров. И некоторые авторы делают из этого выводы, что ну, кто мог побить тираннозавра, который находится в верхушке пищевой цепочки. Вот, видимо, у них было агрессивное территориальное поведение, но в целом в этом ничего удивительного нет, потому что посмотрите на современных крупных хищников. Они тоже ведут себя агрессивно по отношению к сородичам, вот, дерутся за территорию, дерутся за самку, так что, может быть, такими же агрессивными были тераподы. Конечно, драка тираннозавров выглядела не так, потому что главное оружие – это мощная челюсть. Вот. Но если мы посмотрим на других таких покалеченных, побитых динозавров, у нас будет масса примеров. Это, например, один из самых знаменитых динозавров. У него есть целая своя книга с биографией. Не у каждого человека есть, а вот у Большого Алла есть. И ему посвящена целая серия в документалке «Прогулки с динозаврами». Это Большой Алл, у которого, вот видите, там красными стрелочками отмечено, сколько повреждений. Вот. И у него была очень насыщенная жизнь, и он сталкивался с массой проблем. Возможно, это были тоже какие-то внутривидовые стычки, может быть, даже и с самками. Вот. И более того, мы можем сказать, от чего умер большой Ал. Видимо, последняя травма, которая привела его к смерти, это травма задней конечности. Представьте себе, как он страдал, потому что вот у него лапка была повреждена, и насколько глубоко было поражение, что она затронула даже кость. И, конечно, для крупного хищника поражение конечности – это смертный приговор, потому что он не может... Проблемы с охотой бы у него возникли. И это безумно интересно, потому что палеонтологи умеют восстанавливать причину смерти, которая была много-много миллионов лет назад. Почти такая детективная история. До этого мы с вами говорили про хищников, и тоже кажется интуитивно понятным, что они друг с другом дерутся, но, возможно, не менее кровожадные драки были и у растительноядных динозавров. Это гадрозавр. По гистологии, значит, косточек мы можем сказать, это вот препарат прям динозавровой кости, мы можем зафиксировать, старое это было животное или молодое. Так вот, этот гадрозавр был довольно пожилой, и при этом у него фиксируются травмы. Вот. И из этого авторы исследования делают вывод, что травмы у пожилого такого патриарха гадрозавров, гадрозавры жили в стадах, и как показать в стаде, что ты вот самый лучший, самый, ну, в общем, альфа. Возможно, тоже были какие-то вот такие баталии, битвы. Еще одни интересные динозавры – это завроподы. Это самые большие наземные позвоночные, которые нам вообще известны. Но чтобы вы оценили их огромность, это вот для масштаба я и бедренная кость. То есть это вот даже всего лишь половину лапки его. По разным реконструкциям самые большие завроподы могли достигать 30 метров от кончика хвоста до кончика морды. И их интересное... Вообще, когда их описали, казалось, что они настолько огромные, что они даже не могли бы по земле ходить. Они бы как казалось в 19 веке, что они бы под собственной тяжестью бы, в общем, страдали. Поэтому первые реконструкции даже были вот такие, что они были какие-то полуводные, а длинная шея им была нужна для того, чтобы, ну, как трубка для дыхания, периодически поднимать ее и дышать. Но здесь не вяжется с история вот этой их тяжеловесности с находками отпечатков следов только передних лап. Тут вопрос. Ну, не на передних же лапах ходили эти завроподы. И этому есть объяснение, потому что эти завроподы, пересекая водоем, они всплывали и отталкивались только передними лапами. Ну, то есть в целом ничего удивительного. Современные слоны, например, также делают. Они тоже огромные, но при этом довольно плавучие. Потому что, когда ты огромный, у тебя должны быть специальные адаптации, ну, чтобы не перегреться, чтобы свой вес выдержать. И у них таких адаптаций была целая куча. Например, ноги такие вот колоннообразные, специальные подушечки в лапках, чтобы амортизация была. Плюс у них были воздушные мешки, ну, про это уже сегодня слышали, и вот есть реконструкция завропод с воздушными мешками, которые позволяли им и дышать эффективней, и вот эта длинная шея, она тоже как бы годится для охлаждения собственного тела, потому что посмотрите, например, на какого-нибудь современного слона, как он охлаждается, он хлопает ушами, у него ушки такие на просвет почти розовенькие, там много кровеносных сосудиков, то есть это для охлаждения. Также могли охлаждаться благодаря своей длинной шее завроподы. У завропод очень особенные позвонки, они у них такие все ажурные, пневматизированные, при жизни завроподы через эту всю ажурность выходили воздушные мешки. И недавно вышла документалка «Доисторическая планета», и там нам представили вот такую смелую реконструкцию битвы самцов-завропод, которые, во-первых, друг с другом ну, как бы шеями дерутся, и у них раздуваются такие вот пупыри на шее. Кажется совершенно фантастически, но это не безосновательно, потому что, во-первых, вообще есть гипотеза, что вот эти длинные шеи у них возникли не для того, чтобы объедать растительность, а именно вот из-за каких-то таких битв. Но это, конечно, большой вопрос. И могли, раз у них были воздушные мешки, они могли бы как-то использоваться и вот в каких-то таких турнирах. Вопрос все еще открыт, будем с вами следить за новостями, но вот идея эта не безосновательна. Как еще можно привлекать внимание своих сородичей? Можно петь. И ближайшие родственники динозавров – это птицы и крокодилы. И у них очень разнообразное общение внутри групп. И какие-то динозавры, возможно, вот их вокализация была ближе к птичьей. Как мы это узнаем? Вообще реконструировать сложно, потому что мягкие ткани не сохраняются. Мы можем только по каким-то косвенным признакам. Но это находка просто высокой детали там сохранности, это окаменевшие следы гортани, ну, это практически такая мумия динозавра, это фоссилизация каких-то более мягких тканей, чем кость, и сделали компьютерную томографию и реконструировали, какие звуки могли бы издавать вот эти динозавры, это панцирные динозавры, анкилозавры, и выяснилось то, что диапазон звуков был довольно широк, то есть они могли издавать что-то и похожее на птичьи трели, вот, а зачем им такая сложная вокализация? Это было нужно для общения с сородичами, в том числе, возможно, и для каких-то брачных игр. Еще одни динозавры – это рогатые динозавры, и у них есть такой костяной воротник. И вроде бы нам интуитивно кажется, что этот костяной воротник хорошо бы годился для защиты от хищников. Но здесь кое-что не вяжется, потому что если посмотреть тонкое строение этих костяных воротников, они все очень насыщены следами кровеносных сосудов. Зачем им был нужен такой приток крови вот к этому воротнику? Потому что защитная структура, она наоборот должна быть такой, вот, знаете, прочной, непробиваемой, без вот этих вот сосудиков. И есть гипотеза, что эти воротники могли наливаться кровью, и у самцов там как-то они могли менять цвет, и возникли именно как украшение брачное. Ну и опять в доисторической планете нам показывают такого самца, у которого, вот видите, там узоры есть на воротнике, ну и совсем смелая реконструкция вот с такими красными этими костяными воротничками. Как еще можно реконструировать поведение? Есть, это еще один пример ископаемых следов. Значит, тут у нас три ямки, которые вырыли среднего размера тераподы, двуногие хищные динозавры, которые стояли на одном месте и рыли землю задними лапами. Зачем? Палеонтологи там вот на фотографии для масштаба. И у авторов этого исследования было несколько идей, которые они опровергают. Может быть, они рыли землю задними лапами, чтобы найти пищу. Вот, но никаких следов там рядом нет. Может быть, это как следы какого-то гнездового поведения. Но опять не годится, потому что гнезда динозавров нам довольно хорошо известны, и там нету ни следов органики, ни следов скорлупы. И поэтому авторы делают смелый вывод, что, может быть, это следы древнего таковища. И современные птицы тоже так делают, когда много самцов собираются в одном месте и устраивают какую-то вот демонстрацию, а самочка выбирает. Так делают, в общем, много разных птиц. И поэтому, возможно, это следы такого древнего таковища. Есть интересные особенности в строении динозавров, которым тоже сложно придумать как какое-то вот такое практическое значение. Есть динозавр с еще более маленькими и короткими лапками, чем тираннозавр. У него, вот видите, прям совсем-совсем рудиментарная лапка, и почему-то она не утрачена. Когда начали смотреть, как эти конечности крепились к телу, и вот они там были такие очень подвижные, как на шарнирчиках. И тоже вопрос, зачем маленькие конечности с такой высокой подвижностью? И, может быть, это тоже результат полового отбора, и нам, опять-таки, в доисторической планете рисуют самца. То, что ему так ярко окрасили лапки, мы не знаем, какого цвета они были, это полет фантазии, но как бы какие-то демонстрации вот этими вращающимися движениями они могли возникнуть. возможно совершать. Очень интересно. Ну, вот это самец, который вот перед самкой что-то демонстрирует свою красоту. Ну, а теперь самое интересное. Мы с вами знаем, что у ближайших родственников современных динозавров, у птиц, масса всяких красивых приспособлений, которые самцы используют для привлечения самок. Вот. Особенно у знаменитых райских птиц. И это индикатор приспособленности, индикатор того, что этот самец будет хорошим отцом для будущих детей, если он дожил до полового созревания, не обтрепал свое вот это красивое оперение, плюс красиво поет, симметрично танцует, значит, он будет иметь популярность у самок. Понятно, что самки птичек, они, конечно, такими категориями не мыслят, просто те, которые выбирали более обтрепанных и менее красивых самцов, оставляли меньше потомства, и вот это было отсеяно отбором. И вот видите, здесь в этом комиксе серая птичка говорит красной, что ты же становишься заметен для хищника. Он говорит, ну да, но и для самок тоже. То есть, видите, хорошие гены. И часто в результате полового отбора возникают такие адаптации, которые кажутся и на наш человеческий вкус, взгляд, очень такими эстетичными. Ну, красиво, правда? И какой человек не заслушивается каким-нибудь пением соловья в лесу? Но это совершенно не обязательно, потому что не все такое привлекательное. Вот те же самые морские слоны, на которых мы уже сегодня посмотрели, у них там вот самцы крупные, тучные и вот с такими вот выростками на морде, или вот у птиц тоже бывают смешные на наш человеческий вкус приспособления. И сейчас мы с вами знаем то, что многие динозавры были пернатые. И перья – это вообще очень многофункциональная штука, потому что, во-первых, они у них были разные, во-вторых, они могут выполнять разные функции. Они могут служить утеплителем, они могут возникновению полета способствовать, они могут быть также и брачным украшением динозавров. И чтобы понять, украшение это или нет, можно посмотреть, как окрашены были динозавры. Сейчас есть такая методика, она стала довольно рутинной. Вы берете образец хорошей сохранности, иногда вот в этих перышках остаются следы пигмента. Это тот же самый пигмент, меланин, эомеланин, который и у современных животных есть, который в том числе отвечает за наш цвет волос, за наш цвет кожи. И то же самое было и у динозавров, и других древних животных. И если посмотреть под очень большим увеличением, под сканирующим микроскопом, можно увидеть, вот как был упакован этот пигмент, и сравнить с фотографиями со сканирующего микроскопа современных птиц и посмотреть, сопоставить. И вот это реконструкция прижизненной окраски китайского динозавра, который называется анхиорнис. И мы знаем, что он был такой в целом монохромный, черно-белый, но у него на мордочке были такие рыженькие, рыже-красные перышки и хохолок. Из перьев тоже был ярко окрашен. Вот. Для чего это могло служить? Ну, скорее всего, для коммуникации тоже с сородичами. Нужно больше, конечно, находок анхиорнисов, чтобы понять, самки и самцы там были украшены или только самцы. Потому что у некоторых птиц, например, какой-нибудь венценосный журавль, там украшения есть и у тех, и у тех. И помимо цвета мы можем реконструировать свойства пера. Это называется иризация, когда меланин по-особенному упакован, и он может быть так упакован, что он отражает свет. И получается такой эффект радужного такого пера, очень блестящего. Ну, все видели шейку у голубя, как она блестит. И такими же блестящимися и переливающимися были многие динозавры, как, например, вот этот китайский динозавр. Причем смотрите, как интересно, у него только верхняя половина раскрашена, вот в эти блестки была. Это пример китайского динозавра, у которого цвет перьев мы не знаем, но это вот такие четыре очень длинных странных пера, которые росли у него из хвоста. И очень выглядит необычно, экзотично. Вряд ли это использовалось для полета, скорее всего, как украшение. И опять, если мы посмотрим на современных птиц, мы найдем нечто похожее. Вот это удивительная находка динозавра, который претерпел даже после своей смерти множество скандалов, в которых он поучаствовал. Здесь не очень видно, там вот, в общем, этот динозавр был покрыт перьями, он небольшой, его описали немецкие ученые, но потом в интернете поднялась кампания, потому чтобы вернуть этого динозавра домой, потому что это находка из Бразилии, и немцы не согласовали вывоз такого бесценного экземпляра, и компании вот эти все, значит, ратовали за возвращение, ну и возвращение удалось, потому что этого маленького динозаврика встречали всем правительством Бразилии, и была такая настоящая церемония репатриации. Вот так выглядит его реконструкция, у него были 4 таких вот длинных пера. Для чего они могли служить, кроме как для демонстрации? Потому что для полета не годится, для теплоизоляции не годится. И опять современные птицы приходят к нам на помощь, потому что вот тоже есть что-то похожее. Это уже знакомые нам авирапторы. Здесь было исследование, когда смотрели, куда крепятся мышцы в хвостике этих авирапторов. И по реконструкциям подвижности этого хвоста получалось, что он прям очень-очень подвижный. И как-то вот они им, видимо, вот трясли. Зачем это было нужно? Здесь вот еще, видите, очень хитро то, что тут два динозаврика и оба с таким веером перышек на птиц. Вот один демонстрирует, другой смотрит. Мы с вами помним, что, возможно, там и матери, и отцы заботились о потомстве, поэтому здесь, возможно, такие демонстрации устраивали и самки, и самцы. А это двоюродные там, или даже многоюродные родственники динозавров, птерозавры, у которых тоже были перья. Под сканирующим микроскопом мы посмотрели, и они были разного строения, разного цвета. И, возможно, они тоже участвовали в половом отборе, вот эти украшательства. С птерозаврами еще очень интересно, потому что это полностью вымершая группа. С птицами мы сравнить ее уже так не можем. Плюс аналогов этому гребню нет. И есть даже гипотеза, что вот этот вот гребень, он нужен был не для полета, а именно как брачное украшение. Поэтому иногда вот их рисуют такими вот яркими. И мы совершенно точно знаем, что был половой диморфизм у некоторых видов. Здесь вот фотография скелета – это самка, которая погибла во время откладывания яиц. И она без гребня. И есть такие же птерозавры, но с гребнем. Значит, мы вот здесь фиксируем половой диморфизм. Но не только динозавров изучает палеонтология, просто это наша такая визитная карточка. Это еще одна группа древних животных, хорошо известных в том числе из Ленинградской области. Это трилобиты, тоже полностью вымершая группа. Они были чрезвычайно разнообразны в палеозойских морях. Это руководящие ископаемые, они были вот от такого размера до здорового вот такого. Ну, здесь, конечно, реконструкция окрашена ярко, это тоже фантазия художника, окраска не сохраняется. Есть очень интересные трилобиты из Марокко, у которых такой вот на передней части головы трезубец. Для чего нужен был бы этот трезубец? Ученые думали и предполагали, может быть, это использовалось как-то для поисков пищи. Но, смотрите, если бы это был важный адаптивный признак, и от этого бы зависело выживание, питание трилобитов, тогда бы трилобиты с какими-то вот такими корявенькими этими трезубцами не выживали бы. Но мы их находим. Мы находим вот эти уродства в этих трезубцах. Тогда вот как бы вопрос к адаптивности этого признака возникает. Почему они дожили вообще до взрослого состояния с такими вот коротенькими, кривенькими трезубцами? И есть, это вот тоже статья недавняя, есть взгляды, что этот трезубец был им нужен не для питания, а для турниров. И очень похожие выросты такие вот в виде лопаточки есть у современных японских жуков-носорогов. И они друг друга переворачивают. Они прямо там самцы сталкиваются друг с другом. И один вот тут даже можно посмотреть, как это выглядит. Это, правда, в искусственных условиях два разных вида. Но вот видите, с лопаточкой... Вот сейчас он что сделает? Отлично работает для того, чтобы опрокинуть соперника и получить преимущество и быть самым востребованным у самок. Так что, возможно, что-то подобное, какие-то такие же опрокидывания, они встречались у трилобитов тоже в палеозойских морях. Может быть, это все-таки было турнирное оружие. И это еще одна находка, такая широко известная каменелость, это раковина Белемнита. Их еще называют чертовы пальцы. Они обросли кучей городских легенд, тоже, может быть, кому-то там встречались на побережьях. Вот, при жизни эта раковинка находилась внутри тела существа, похожего на кальмара. Ну, только у кальмара от раковинки почти ничего не осталось, а у белемнитов это был массивный ростер. И иногда мы находим отпечатки целиком белемнитов, и у них были страшные, вооруженные крюками щупальца. Белемниты были хищниками. Такие же щупальца с крюками есть у современных некоторых кальмаров. И мы находим отпечатки белемнитов не просто с этими крюками, но с мега-крюками. Видите, там такие большие черные. Для чего нужны были эти мега-крюки? Это вопрос. Может быть, они нужны были для охоты, но эти мега-крюки мы находим не у всех. Может быть, конечно, разные виды белемнитов были вооружены по-разному. Но есть идея, что вот эти мега-крюки, они использовались самцами как такое вот для удерживания самки. Кто знает? Так что мы с вами разобрали массу примеров из ископаемой летописи. Некоторые кажутся нам совсем фантастическими, ну вот как гребни, вот эти раздувающиеся воздушные мешки завропод. Поражает разнообразие вот эти вот адаптации, которые могли возникнуть в результате полового отбора. Очень много белых пятен, конечно, сложно нам судить, что из этого функциональное, а что из этого просто было украшением или оружием. Но закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших. Поэтому нам важно дополнять, изучать мир прошлого, чтобы понять, как говорил Дарвин, бесконечное число вот этих самых прекрасных форм. И для всех, кто интересуется динозаврами, палеонтологией, я могу порекомендовать некоторые книги. Это вот русскоязычные книги Антона Нелехова про динозавров России, древние чудовища России, и вот совсем новое про мифы окаменелости. Прям вот мои рекомендации. И это очень хорошие переводные динозавровые книжки, которые будут интересны людям разных возрастов и любителям динозавров в особенности. В общем, на этом все. Я буду благодарна вопросам. Надеюсь, вы впечатлились украшениями и оружием динозавров.
3: О, да. Мы впечатлены. А вопрос прислал Карл Август Аванти. Он спрашивает, вероятно ли, что некоторые странные морфологические признаки вымерших животных ученые ошибочно принимают за то, что должно было привлекать особей противоположного пола. Нарост на морде современной рыбы-удильщика есть только у самок, но используется он для охоты.
1: Вот вероятно, что мы интерпретируем не все правильно, потому что многие вот эти признаки, которые в результате, ну, половой диморфизм, он же возникает не только как украшение или оружие, и используются вот эти признаки не только для привлечения партнера. Если мы, например, посмотрим на каких-нибудь ракообразных, там у них у самочки, это вот рачки острокода, которых я профессионально изучаю, там у самки раковинка в задней части такая вот вздутая, потому что не потому, что она самцов ей привлекала, а просто потому, что эта адаптация, она своих яйца там вынашивала. Так что совершенно не обязательно, что если мы находим какой-то признак, что он прям был украшением. И действительно, у удильщика, у самки это используется для охоты. В общем, случаи могут быть всякие.
3: Давайте дадим микрофон девушке вот там, пожалуйста.
4: Здравствуйте, спасибо вам за лекцию. Меня зовут Маргарита. У меня к вам вопрос личного вашего взгляда. Понятно, что у каждого вида был свой альфа, как вот вы часто показывали, который там дрался, показывал свое превосходство. Но на ваш взгляд, как эксперта и знающего динозавров, как вы считаете, кто был среди них секс-символом? С маленькими лапками, может быть, или, наоборот, с длинной шеей, или с перьями? Как вы думаете, кто у них там лидировал?
1: Если бы я была бы самкой динозавра, я бы смогла бы выбрать секс-символ. Но а так сложно, потому что, может быть, у завропод это были самцы с самой длинной шеей, у кого-то самые красивые пернатые. Тут так не выберешь. Это сложно. А на мой взгляд, ну, не знаю, мне вот нравятся пернатые вот эти всякие украшения, ну, потому что у птиц это очень красиво смотрится, если еще представить, что они были как-то ярко окрашены, ну, это вообще красота, а если бы они еще танцевали и пели, ну, вот представьте себе танцующего украшенного динозавра, в общем, Я бы, у меня был бы такой топ. Самые красивые, не самые злые и грозные.
3: Хорошо, вот...
5: Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. Меня зовут Лада. У меня вопрос по поводу агрессивного поведения динозавров и находках об этом свидетельствующих по отношению друг к другу. Когда находят динозавра с повреждениями костей, можем ли мы однозначно говорить, что эти повреждения он получил вследствие действий другого динозавра? Я имею в виду такого же вида, как и найденный динозавр. Или это могут быть находки вследствие того, что он просто упал неудачно, условно говоря?
1: 100% уверенности по травмам у нас не будет. Потому что, может быть, Т-рекса покалечила его жертва, какой-нибудь трицератопс его, там, не знаю, рогами своими задел. А может быть, его задел его сородич. То есть тут важно изучать массовый материал. Есть какие-то отдельные находки, когда, например, Т-рекса в зуб застрял там где-то в косточке растительноядного динозавра. Здесь мы точно говорим, кто с кем дрался. А если мы фиксируем просто травму, тут сложно, и вот это наша только реконструкция, интерпретации. Точной уверенности у нас не будет, потому что все-таки поведение — это сложная штука. Вот. Сложно.
3: Вопрос от зрителя Data is Beautiful. Можно ли проследить эволюцию брачных сигналов через окаменелости?
1: Ну, смотря что имеете в виду под брачными сигналами, если это вокализация какая-то, это возможно только в каких-то вот супер уникальных единичных случаях, ну, вроде как с этим анкилозавром. А так следы брачных сигналов, ну, или вот как вот эти вот следы вот этих вот раскапываний задними лапами терапод. Ну, в общем, изучать любовь на доисторической планете очень сложно, потому что мы изучаем ее не напрямую, а по косвенным признакам и вот делаем какие-то выводы.
3: Не мог он за собой засыпать, знаете, как
1: кошка. А там сразу три стояло, и вот почему...
3: У них там туалет был.
1: Ну, короче, а тогда бы мы нашли следы капролитов, а капролиты мы не находим.
3: Не сохранились, унесло.
1: Короче, нам нужно, знаете что, нам нужно больше находок, если вот мы найдем еще следы такого таковища с капролитами, например. И мы тогда скажем, ну нет, это не все-таки не таковище, а что-то другое.
3: Капролитище.
1: Да.
3: А давайте дадим вот юноше...
6: А вы знаете, как у Т-рекса, кто откладывал яйца?
1: У Т-рекса, вообще у всех динозавров откладывали яйца самки. А самцы могли принимать участие только в заботе о потомстве, но это вот мы... можем сказать только для вот этих авирапторов, для остальных мы не можем сказать, потому что... Нету таких методов. Мы и динозавров-то на гнездах редко находим. Но совершенно 100% откладывали все яйца самки, как и у остальных животных.
3: Вопрос задает Константин Бобринецкий. Можно ли предположить, как менялась за миллионы лет скорость нервных реакций, память, скорость и эффективность метаболизма? Каковы эти параметры у вымерших и ныне живущих крокодилов, черепах и птиц?
1: Мне кажется, иногда от палеонтологов просят невозможного. Что-то мы можем реконструировать. Ну, например, вот сегодня был уже доклад про то, как реконструировать там уровень метаболизма, там температуру тела примерно. Но вот там нервные импульсы, еще что-то, скорость реакции, ну, это мы не можем сказать точно. Только вот филогенетическим брекетингом, сравнивая крокодилов и птиц, и вот как-то прикидывая, потому что некоторые динозавры были по своему образу жизни, там, не знаю, скорости реакции, вокализации перьям ближе к птицам, но это очень разнообразная группа, и вот у завропод у них совсем все по-другому было. Так что не нужно ждать от палеонтологов невозможного.
3: Давайте в пятый ряд микрофон дадим, пожалуйста.
7: Вопрос про настоящее. Меня зовут Нина, и я мать двух дочерей. У моих друзей в основном мальчики. И когда я на них смотрю, я понимаю, что я очень счастливая мать. Вопрос. С точки зрения эволюционной биологии, можно ли объяснить различия в поведении детей разного пола?
1: Ну, про поведение детей это, наверное, лучше каким-нибудь педагогом и психологом. Но в целом, да, поведение человеческих мужчин, женщин отличается, в том числе и у детей.
3: Как я вас понимаю, кстати?
1: Ну, потому что у нас тоже есть половой диморфизм, но очень широкая вариация. То есть, если мы возьмем какие-то признаки, например, усидчивость, то и по девочкам, и по мальчикам вот эта усидчивость, она будет распределяться вот от самых усидчивых. Большинство будет где-то вот в среднем, и будут самые-самые там какие-нибудь активные. И мальчики, и девочки будут распределяться равномерно вот между этой колоколообразной прямой. Но среднее у них может отличаться.
8: В отборе сейчас это играет роль или нет?
1: Сложно судить, потому что очень мало времени прошло, но, видимо, играет, раз эти признаки закрепились, и они с древних времен до нас доходят, видимо.
3: Вопрос задает Командер Уэнта. Известно, что у велосирапторов были перья. А есть ли какие-то исследования, по которым можно судить об их способности к полетам, может, хотя бы как курочки, недалеко, не высоко?
1: Ну, велоцирапторы совершенно точно не летали, потому что перышки у них были не такие, как у крылатых вот летающих динозавров, но даже маленькие перья на передних конечностях могут позволять быстрее бегать, лучше маневрировать, и, например, на современных птенчиках это смотрели, есть такая птичка кеклик, значит, там не летающий маленький птенчик, и когда их вспугивают, они на своих маленьких крылышках, они вот ими очень-очень активно размахивают и забираются почти на отвесную поверхность. Так что, может быть, велоцирапторы были тоже такими же, как кеклики, эти маневренными, но летать не летали, летали другие динозавры.
3: Давайте в далекий ряд, в самый.
9: Здравствуйте, я Варя Ипаза снова, и я не про динозавров хочу спросить, а про начало вашей лекции. Вот вы сказали то, что есть животные, где самец прицепляется к самке и так чуть не до конца жизни. Могут ли быть обстоятельства, что самец отцепится или что-то в этом роде?
1: Он может отцепиться, только если он только-только прицепился, ну, на каких-то ранних стадиях своего прицепления. Потому что, когда он продолжительное время находится с самкой, он, в общем, грубо говоря, к ней прирастает. И отцепиться он может, ну, в общем, он уже не может отцепиться никак. Так что это вот это действительно любовь на века у них происходит. Ну, такая вот специальная адаптация, необычная.
3: Так, давайте дадим микрофон в третий ряд. Там юноша очень хочет спросить.
10: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня такой вопрос. Были динозавры однолюбы или меняли партнера каждый сезон? И могли ли динозавры страдать от того, что их не выбрала самка? Ну, их вида. Все. Спасибо огромное за вопрос.
1: Ну, у вас прям нелегкие вопросы. Мы не можем судить о том, были они однолюбы или нет. Потому что, ну, короче, поведение сложно судить, но авирапторы, видимо, на какое-то время формировали пары. Мы не знаем, на всю жизнь или на один брачный сезон. Тут сложно, потому что у птиц мы видим все, ну, разные варианты. Страдали ли динозавры? 100% страдали, потому что, как бы, современные животные, и мы с вами тоже страдаем от неразделенной любви и одиночества. Так что я думаю, что какие-то динозавры тоже страдали.
3: Вопрос от Алены Абрамович. Антропологи рассказывают, что раньше, во времена каменного века, разнообразие фенотипов было намного большим. Есть ли в снижении разнообразия людей вина полового отбора?
1: Не знаю. Мне на этот вопрос сложно ответить, потому что у нас половой диморфизм, хотя и не ярко выражен, но все-таки он у нас есть. Поэтому он никуда не делся, и половой отбор тоже никуда не делся. Про древних людей сложно сказать. Может быть, это было связано с экологией, с какой-то вот популяционной генетикой, что вот, например, там из Африки вышла там вот такая группа, поэтому часть разнообразия просто затерялась в веках. Мне кажется, тут все сложнее и более многоуровневая проблема. Не только половой
3: вроде
1: отбор.
3: Вроде, по идее, половой отбор может наоборот даже, как он там называется, вот, который поддерживает разнообразие.
1: Есть, да. Ну, там куча примеров, например, на всяких рыбках, где половой отбор способствует видообразованию, потому что как только там самочки начинают выбирать разного цвета самцов немножко, если вот они будут на протяжении долгого времени вот этот разный выбор поддерживать, между ними возникнет репродуктивный барьер, и они будут чужих самцов не выбирать, не признавать. Так что, ну, как бы, да, половой отбор — это один из... Он инициирует, как бы, запускает видообразование, но видообразование не только из-за полового отбора возникает, а еще из-за кучи случайных факторов, экологических факторов.
3: Так, девочка из далека, уже выигравшая приз, хочет еще один приз.
6: А вот у динозавров только ли цвет влияет на... Ну, окрас, он не же влияет на то, что выбирают или нет. Ну, как бы, это идет там половой отбор. А только ли цвет влияет на это? И вообще, цвет влияет ли на что-нибудь другое?
1: Конечно, не только цвет, потому что вот вы видели вот этого самца, который крутит лапками, мы не знаем, какого они были цвета, но вот тут влияет вот именно, наверное, его подвижность. Или раптеры, которые, вот видите, цвет пера, цвет чешуи, он может, разные функции выполнять, и у кого-то была такая более маскировочная окраска. И не все динозавры были яркие, не все динозавры были пернатые. Тут как бы у каждого динозаврика свой критерий красоты у самок был. Так же, как и у современных птиц, тут ничего удивительного.
3: Вопрос от зрителя Майор. Не был ли большой алп прообразом для сюжета про аллозавра в «Прогулках с динозаврами»?
1: Был.
3: По-моему, он как раз был.
1: Это вот прямо он и был, и там же даже серия называется «Большой Алл». Так что «Большой Алл», у него и биография разобрана, и документалка поэтому снята, поэтому вот рекомендую прийти домой и пересмотреть еще разок.
3: Прошу.

0: Там вообще все еще более фантастически, потому что вот там есть крупные агрессивные самцы. Вот представьте, вот самец крупный, вот здесь самка, и между ними подплывает мелкий самец. И каракатицы умеют менять цвет, и у них смена окраски — это один из способов коммуникации внутривидовой. И вот этот самец, он между ними становится, и половинку, которая обращена к крупному самцу, он мимикрирует под самку. А та половинка, которая ближе к самке, он, ну, нормальную, как бы самцовую окраску демонстрирует. И тогда он обманывает того, как бы, альфа-самца и приманивает самку. И вот пример такого же различного поведения есть вот у тех же самых морских слонов, которые дерутся. Там вот крупные патриархи, они между собой прям вот схватки устраивают. А есть мелкие молодые самцы, которые не могут себе позволить схватиться с крупным патриархом. Но они не теряют надежду. Они находятся на краешке вот этого гарема крупного патриарха и периодически пытаются как-то обратить внимание самки на себя. И они практикуют такие, какие, ну, как бы беглые спаривания тайком от самца-патриарха. То есть тут эволюционно выгодна стратегия и та, и другая. И такие примеры есть еще у жуков-навозников, когда крупный агрессивный самец с рогами, вот он защищает норку самки, которая там сидит и в навозном шарике, значит, там личинку стережет. А мелкий самец, который, он не схватится с ним, он не победит его как бы чисто физически. И у него даже и рога очень маленькие, могут даже отсутствовать. И пока этот охраняет, мелкий делает подкоп. Оп, незаметно. Ну и тоже оставляет потомство. Так что примеров таких обманов очень много. И как бы и это эволюционно выгодная стратегия, и она поэтому поддерживается в популяции, что есть и такие, потому что и те, и другие оставляют потомство.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон вот там, юный зритель. Да, прошу.
2: Здравствуйте, меня зовут Надя, у меня такой вопрос. Влияет ли голос у динозавров на половой отбор? Ну, то есть громкий у них рык, тихий, ну, вот.
0: Ну, скорее всего, у кого-то влиял. Вот про анкилозавра мы с вами поговорили. И есть еще утконосые динозавры такие. У них, у некоторых был гребень, который, по всей видимости, использовался как такой резонатор для усиления какого-то, ну, вот, усиления сигнала. И, может быть, они внутри стада друг другу трубили, и там как-то самый громкий самец получал преимущество. Ну, опять точно мы с вами сказать не можем, но раз у современных животных вокализация роль играет, особенно у птиц, очень большую роль играет, то и, вероятно, что-то похожее было у динозавров. Но вот будет больше находок вот с отпечатками там, со следами каких-то мягких тканей, гортани, тогда мы можем с большей достоверностью реконструировать, как звучали динозавры.
1: Так, теперь тебе нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина «Эффективная работа с информацией» и «Аммонит с Мадагаскара» от Палеохантерс за лучший вопрос. Кто даст?
0: Ну, мне все вопросы понравились, всем спасибо. Ну, наверное, просто к символу динозавров. Он самый первый был вот там девушки.
1: Вопрос.
0: Ну, потому что это творческий вопрос, очень такой, который.
1: Хорошо. Итак, за вопрос про секс-символы динозавров. Книжка Дениса Байгозина и Аммонит. Спасибо огромное.
3: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Итак, известный медийный историк, медиевист и медийный персонаж, который постоянно появляется на Ютубе, Клим Жуков. Мифотворчество литераторов в истории государства российского на примере произведений Акунина.
1: Да, вот презентации у меня и не будет. Я, честно говоря, так и встал в тупик, что вам за картинки прислать. Фотографию портрет Георгия Акунина. Шаловича, что ли? Ну, нет, решил обойдемся. Собственно, Акунина я выбрал в качестве предмета для обсуждения только в качестве максимально показательной фигуры, потому что, ну что Акунин? Акунин — это всего лишь симптом, так сказать, очень большого диагноза. Когда у нас объективные предпосылки развития телекоммуникационных систем, интернета и так далее позволили высказываться буквально всем по любому поводу. В частности, про историю, что немедленно породило шквал персонажей разного, так сказать, качества и образования, и просто образованности, которые принялись высказываться о тех или иных исторических сюжетах абсолютно свободно. И если раньше, в советское время, у нас стояла препона, неважно, хорошая или плохая, но эта препона была в виде редакционных советов, которые просто не допускали непрофессиональной работы, кстати, зачастую не пропуская и хорошие работы в том числе, то теперь, пожалуйста, у вас есть свой блог, можете высказываться по любому поводу. Ну а если вы известная фигура, например, известный писатель, мастер детективного жанра, то кто же вам помешает написать книгу «История российского государства»? Ну и вот тут как раз мы переходим к персоне Георгия Шаваловича Чхарчвили, он же Акунин. Вот. И я сразу забегу в конец своего выступления. У меня резюме будет, оно не про Акунина, а резюме я хочу сделать вообще касательно такого рода литературы, чтобы вы понимали, по каким признакам можно ее выявлять. И более того, по какому качеству можно ее выявлять. Ну, пока вернемся к Акунину. Всем известный человек, так сказать, папа замечательного литературного персонажа Эраста Фандорина, за приключениями которого следили все, наверное, советские домохозяйки с увлечением. Вот. Ну и теперь история российского государства. Я буду говорить только о первом томе, который касается средневековой истории. Кажется, их вышло уже сейчас три. Сразу говорю, что это не историческое произведение. И вот почему. Буквально во введении Акунин замечает следующее. «Я пишу для людей, плохо знающих российскую историю, но желающих в ней разобраться. Я сам такой же». Это, кстати, хороший рецепт. Если вы плохо разбираетесь, например, в медицине, но хотите разобраться, советую сразу писать монографию по этому поводу. Далее. Автор честно признается, я не выстраиваю никакой концепции, у меня ее нет. Ну, то есть, опять же, нет концепции, но историю государства писать можно. Вот, да, ну, кстати, вот почему, например, физику космоса человек не хочет написать. Сказав, что я разумом не книжен, в физике не разбираюсь, знаете, про космос читал Хокинга. Ну, в общем, достаточно элементарно, потому что история говорит человеческим языком. Там нет формул, нет расчетов, и можно создать некую видимость рассуждения о прошлом и подать это как историческое произведение. И некоторые люди, знаете, покупаются и покупают, что важно. Ну, как известно, литератор, как настоящий художник, всегда и чаще всего пишет о себе, и вот Акунин не исключение. Слово Акунину. Всякий историк, создающий собственную теорию, не может совладать с искушением выпятить удобные для него факты и замолчать, либо подвергнуть сомнению все, что в его логику не вписывается. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что это вот выражение «его логика» – это чушь, потому что логика, она бывает только одна. Она или есть, или ее, соответственно, нет. А его логика – это, извините, оксюморон. Ну и вот так походя замазать всех своих коллег, по опасному бизнесу историческому. Это, прямо скажем, некрасиво просто. Я уж не говорю о том, что это напрямую антинаучно. Это во-вторых. И в-третьих, если уж Акунин говорит, что всякий историк не может избежать соблазна некой конъюнктуры, то где гарантия, что Акунин-то сам ее избегает? Ну и структура произведения. Она очень простая. Вся книга выстроена по хронологическому порядку, что, в общем, вполне разумно и соответствует номиналу, как кажется. Предваряется рассказ крайне скудным источниковедческим разбором и заканчивается экскурсом в историю материальной культуры. База исследования подразделяется на три смысловые части. Фактологическую, аналитическую и идеологическую. Вот заметьте, автор, несмотря на заявление в введении, идеологической части так избежать и не смог. У него там, наверное, 20% книжки – это, собственно, про идеологию, а не про историю. Первым структурным моментом и, на мой взгляд, недостатком является почти полное отсутствие историографии и ссылочного аппарата, невзирая на множество цитат. Это яркий признак того, что работа не научная, потому что если у нас есть некая именно строго научная студия, то в обязательном порядке, особенно если это большое монографического плана издание, положено сказать о том, что по этому поводу писали твои коллеги и предшественники. Элементарно, чтобы удостоверить, что ты выдаешь в эфир нечто новое, а не пересказываешь своими словами чьи-то концепции. Кстати, в этом нет ничего плохого, потому что, как известно, повторение – мать учения. Но это просто, во-первых, правило хорошего тона, во-вторых, это большое подспорье читателю, и в-третьих, это большое подспорье самому автору, потому что если ты пишешь какое-то масштабное историческое произведение, даже и не масштабное, неважно, статью о наносниках шлемов или бронзовых ушах половецких масок, неважно, как только ты представляешь полный комплекс того, что было написано об этом до тебя, тебе самому работать становится, ну, на порядок легче. Если автор не выдерживает этих простых, но в то же время душеспасительных моментов ремесла, то, значит, этим ремеслом он просто не владеет. Или владеет, но довольно пренебрежительно к нему относится. Вот. Ну, а Акунин, так как этим ремеслом совершенно явно не владеет, что мы видим из всего прочтения книжки, он почти полностью сводит свою работу к пересказу мэтров, которые писали до него. И в основном, в смысле фактологии и, так сказать, костяка, с позволения сказать, исследования, он пересказывает Карамзина, который написал книжку «Историю государства российского», в отличие от Акунина, который написал «Историю российского государства», в надежде, что никто не заметит, видимо. Вот, ну и так уж, если говорить совсем откровенно, если вам хочется просто хронологию русской истории узнать, то возьмите Карамзина и прочитайте. Для этого не нужна книжка Акунина, она абсолютно вторична. Источниковедение у Акунина – это тоже обязательная часть именно подлинно научного исследования, потому что нужно показать, на какие конкретные источники мы опираемся и как мы с ними работаем, обозначить круг, откуда мы черпаем сведения. Так вот, источниковедческий разбор, он практически отсутствует, а в тех местах, где он присутствует, он исключительно слабый, потому что для Акунина у него главный есть источник по этому поводу. Это летописание. И конкретно повесть временных лет. То есть, когда мы говорим о ранней истории средневековой Руси. То есть, о таком памятнике, как новгородская первая летопись младшего извода, Акунин просто не знает. Ну, повесть временных лет со школы у всех на слуху. А о том, что есть гигантский корпус летописание вообще, помимо ПВЛ, видимо, для автора осталось тайной. Ну, это просто слабое знакомство с материалом. И второе, это первое. И второе, автор демонстрирует полное бессилие перед таким источником, как летопись. Потому что по Акунину повесть временных лет – это чистый конъюнктурный продукт, который написан по заказу великого князя Владимира Мономаха при дворе при своем. И, то есть, летописец Нестор, ну, условно назовем его Нестором, понятно, что мы точно не знаем, Нестор ли писал «Повесть временных лет», условно, Нестор – это такой продажный журналист, который за грант, видимо, накропал некую работу, которая должна была легитимизировать власть Рюриковичей на Киевском престоле. Ну и, в частности, власть Владимира Мономаха. Ну, как-то вот странно все получается, потому что, во-первых, это совершенно очевидно, что проверять и апробировать древний источник, который появился в начале 12 века, здравым смыслом, который кажется нормальным нам в 21 веке, это, мягко говоря, неправильно. Это, во-первых. Во-вторых, как-то странно Владимир Мономах легитимизировал свою власть. Во-первых, династия Рюриковичей правила на всей Руси, ну так, с 9 века. И никто не думал ее менять хоть на что-нибудь. Там последний был представитель династии не Рюриковичей на престоле одного из русских городов, конкретно Полоцк, это был некто Ренгвальд или Рогвальд. Вот он, да, он не был Рюриковичем. Владимир, будущий святой, его убил. Немножко взял в жены его дочку. Ну и все. Дальше Рюриковичи правили безраздельно. Спрашивается, чью династию собирался легитимизировать Мономах? Зачем ему было это вообще нужно, когда никто даже не пытался оспорить власть Рюриковичей? Другое дело, что Киевский престол могли оспорить, это да, но у Мономаха его никто не пытался к тому времени отнять. Ну и опять же, летопись никак бы не помогла ему усидеть на этом Киевском престоле. Это второе. Третье. Летопись – это не газета, это не интернет-издание, это не Первый канал, где в самом деле было бы уместно иметь прикормленного грантоеда Нестора. Летопись писалась в нескольких буквально экземплярах. Там их было, может быть, 2, 3, 5. Ну, короче говоря, это крайне узконишевое издание, которое читали только те, кто его писал. Собственно, это было доступно к князьям и редким образованным монахам-книжникам, которые вообще могли иметь доступ в княжеское или монастырское книгохранилище. То есть ничего в качестве широкого звучания летопись бы не дала. Вот поэтому вот такой подход, откровенно говоря, кажется странным и непрофессиональным.
0: А я не понял, то есть репостнуть не могли это?
1: Что?
0: Репостнуть летопись.
1: Репостнуть?
0: Да.
1: Ну да, репостнули, потом в Ипатьевской летописи появилась «Повесть временных лет». Ее, правда, очень плохо откопипастили, потому что, ну, древние технологии не позволяли точно, так сказать, ее Ctrl-C, Ctrl-V сделать. Потом в Радивиловскую летопись она попала, в академический список, ну
0: ее
1: и так далее.
0: Ее задизлайкали потом.
1: В общем, подход автор демонстрирует до ужаса примитивный и, в общем, в истории давным-давно уже не использующийся. Вот эта вот дурацкая максима, что историю пишут победители. Ну, это было актуально в качестве исторического подхода в 19 веке, но уже в 20 веке это было, прямо скажем, не актуально, потому что есть масса подходов и методов, которые позволяют нам дешифровать то, что написано в летописи. Ну и важнейшей методологической ошибкой автора является то, против чего предостерегают любого первокурсника исторического факультета. Одна из главнейших ошибок историка, которую, кстати, не избегают зачастую и вполне уважаемые авторы, это пойти от реконструкции. Потому что реконструкция – это часть любого исторического исследования. То есть это вывод. Любой вывод, который мы делаем в своей работе, является реконструкцией прошлого в той или иной степени. Так вот, одна из самых страшных ошибок – это сделать реконструкцию и начать ее исследовать. И вот Акунин, он делает реконструкцию неких событий со своих, так сказать, позиций, и потом начинает нам рассказывать, что именно так и было, и делает некие выводы на основании собственной реконструкции. То есть это сразу говорит о том, что если это повторяется 1-2 раза за всю книгу, это просто, ну, методологическая ошибка. Если это системно повторяется, это ошибка системная, которая обесценивает вообще всю работу. Кроме того, отсюда проистекает масса, просто масса неточностей, ошибок, шероховатостей, ну и просто нелепых высказываний. Например, Акунин считает русскую государственность непрерывной от Рюрика до президента Путина. И с самого начала, вот от Рюрика до 1917 года, эта государственность имеет монархическую форму правления. То есть автору совершенно невдомек, что ни Рюрик, ни Владимир Мономах, ни даже там, Ярослав Мудрый, они не были монархами. То есть монарх – это единовластец, то есть моноархант, один владетель. У нас князья были сильнейшим образом ограничены в своей власти демократическими народными институтами, тем самым знаменитым русским Вече, которое существовало далеко не только в Новгороде и Пскове, но даже в столичном Киеве было крайне сильно. И, собственно, существовало и имело известную мощь вплоть до монгольского нашествия. Не пропало оно и потом, по крайней мере, не сразу пропало. Но монархом князь не был. И Вече не было при нем сословным представительством, как при западноевропейских монархах, при которых, мы знаем, с XII века начинают появляться ранние парламенты. Вот Вече – это совершенно другой, старый родоплеменной институт прямой народной демократии. И если бы уважаемый Георгий Шавлович прочитал уже далеко не свежие, старые, уважаемые работы, например, Игоря Яковлевича Фраянова, который полностью вскрывает механизмы древнего русского народовластия, которое существовало параллельно с властью князей, он бы не сделал такой дурацкой ошибки. Но он этого не читал. Он читал Карамзина и слушал некие голоса у себя в голове, видимо. Кроме того, как-то Георгий Шавлович совершенно не учитывает, говоря о монархической непрерывной власти на Руси, о таком важнейшем факторе, как старая родоплеменная аристократия, боярство, которое тоже со своей стороны ограничивало, не могла не ограничивать власть князей. Собственно говоря, с властью бояр, с сепаратистскими устремлениями боярской части аристократии боролся еще Иван III, Василий III. Ну и побороть на время ее смог только Иван Грозный. Это уже, строго говоря, не средние века, это уже 16 век. Тут, кстати говоря, выплывает еще один крайне некрасивый момент во всей книжке Акунина «История российского государства». Он совершенно не объясняет терминологии. То есть у него есть некая система, в том числе терминологическая, но она никак не оговаривается. Потому что, ну, вдруг под монархией Акунин подразумевает нечто свое. Ему бы нужно было бы об этом написать. Я, кстати, уверен, что нас бы ждали открытия чудные. Вот, но он не написал. Далее автор долго и весьма разумно рассуждает о влиянии климата и географии на становление славянских племен. То есть видно, что Льва Николаевича Гумилева тоже читал автор, потому что он напрямую использует его выражение «кормящий ландшафт». Ну и это пространное рассуждение о влиянии общественного бытия на становление славянских племен приходит к очень странным результатам. А именно, по Акунину история России делится на европейский, азиатский и евразийский периоды. Причем из Европы в Азию Русь превратилась, конечно же, под давлением монголо-татар. Ну и тут у нас полная смена парадигмы. Если у нас в Древней Руси, представляете, была нормальная демократия, европейские ценности, ценность примата личности, европейской культуры, общественное подчинение подчинено частному. Отсутствовал тоталитаризм. А когда появились монголы, у нас это все появилось и процветает до сих пор. То есть вот такие нехорошие монголы. То есть надо ли понимать, что только что Акунин говорил о том, что этнос формируется согласно очень монолитным климатическим, происходящим из этого экономическим причинам, которые влияют на становление вообще гигантского конгломерата людей. И вот приходят монголы, они, видимо, с собой новый азиатский ландшафт привезли степной. То есть у нас от Новгорода до Киева тут стала голая степь, запаслись бараны везде, и мы все превратились в нечто совершенно иное, чем были. Но мне кажется, это просто глупость, которая напрямую нелогична относительно предыдущим высказываниям. То есть отсутствует даже внутренняя структура и логика в книге. Ну и уже тут можно добавить реплика в сторону от себя. Мне интересно, вот какие такие демократические ценности были в Европе X века? Да, ну и автор вскользь бросает фразы, доступные, наверное, только одному Господу Богу. Например, «Величественный замысел киевского князя Святослава Игоревича состоял в создании собственной империи. Святослав был блестящим военным оратором. Святослав не интересовался ничем, кроме войны». Вот как это, интересно, удалось выяснить? При помощи спиритического столика? У нас о Святославе, например, о том, что он был блестящий военный оратор, известно его крылатое выражение «иду на вы», которое сочинил, ну, опять же, Нестор. Ну, возможно, он его в самом деле говорил, это было очень красиво, но насчет того, что думал ли Святослав о создании собственной империи, интересовался ли он чем-то, кроме войны, возможно, интересовался игрой в шахматы. Мы же этого не знаем. Кроме того, по Акунину на Руси, оказывается, существовали касты. Он постоянно пишет о некой касте волхвов. Вот даже как-то мне было не очень понятно. Во-первых, мы не знаем, кто такие волхвы. Мы просто знаем такой термин. И, в общем, более-менее понятен его лингвистический корень. Но из какой социальной среды они происходили? Чем конкретно занимались? Каков был их социальный статус? Мы этого не знаем. Но, тем не менее, видите ли, это каста. А славяне, представляете, по Акунину, это не славяне. Это русославяне. То есть он вводит еще и новый этноним некий. Опять же, совершенно не объясняя, что он подразумевает под таким странным нововведением. Хотя, прямо скажем, термин революционный. Ну и под завязку там достается материальной культуре от Георгия Шавловича, как следует. Оказывается, у русских были мечи такие же, как в Западной Европе, но короче. А у нас вместо 30-килограммового доспеха европейских рыцарей предпочитали 7-килограммовую кольчугу, как будто русский дружинник ничего, кроме кольчуги, вообще не одевал. Пересказывать все несоответствия, которые существуют в книжке «История российского государства», это очень долго и, на мой взгляд, бессмысленно, потому что она вся, буквально на каждой странице, демонстрирует нам полную некомпетентность автора. То есть посмеяться над Акуниным было бы очень интересно, но я хотел бы резюмировать не этим. Я хотел бы резюмировать именно некоторыми качествами, которые отличают непрофессиональную беллетристику от собственной исторической работы, которая может быть с ошибками, может быть полностью ошибочно, но остается при этом научной работой. А вот это не научная по следующим признакам, которые я перечислил. Во-первых, это не владение азами ремесла элементарно, то есть отсутствие ссылочного аппарата, отсутствие историографии, отсутствие источниковеческого разбора хоть какого-либо. То есть, когда вы такое видите, можно сразу сказать, что, скорее всего, это беллетристика. А уж дальше она как развлекательная литература вам пойдет, не пойдет, это уже вам решать, дело вкуса. Второе. Это отсутствие методики. То есть, присутствие очень странной методики. Как только вы слышите нечто вроде, или читаете, нечто вроде «так как историки все равно ничего не знают, это все конъюнктурные твари», то можно писать все, что угодно. После чего человек, как правило, пишет нечто, что, в общем-то, ну, типически не отличается от того, что пишут историки, потому что он точно так же подвержен некой конъюнктуре. Да, историки не все знают. И историки не согласны во многом друг с другом. Но методика истории, она очень далека вот от такого примитивного, я бы сказал, квазипозитивизма, который нам предлагает в качестве подлинной исторической методики Акунин. Нет у нас такого. Ну и отсутствие, собственно, системной структуры хотя бы терминов, которые автор использует. Если вы видите в работе нагромождение каких-то терминов, особенно новых, которых не было до автора, и они никак не раскрываются, вот знаете, что вас, скорее всего, или пытаются обмануть целенаправленно, то есть это просто фальсификат, или автор просто настолько далек вообще от научной работы, и в частности исторической работы, что он просто не очень соображает, о чем говорит. Вот так. У меня все. Про мегалиты. Поступил.
0: В числе вопросов, которые к Климу поступили, их было много, в том числе про мегалиты Петербурга. Поскольку мы в Питере находимся, я попросил специально Клима уделить этому вопросу внимание. Поясните для всех просто, о чем речь идет. Я могу пояснить.
1: О, пожалуйста.
0: Речь идет о том, что Петербург, величайшие архитектурные памятники Петербурга, они построены не в 18-19 веках, там, Петром и его последователями, а они построены тысячи лет назад некой загадочной цивилизацией атлантов. Петр пришел, его потомки пришли уже на готовенькое, но это от нас скрывают. Вот это если кратко.
1: Ну, тут обычно выступает главный аргумент, как их вот Александр остроумно назвал, немоглики. То есть не могли так сделать в 18 веке. Технологии не позволяли. Это все сделано при помощи плазменных резаков, вертолетов и, технологии планеты Нибиру. Да, но чуть позже. То есть у нас один из главных мегалитов, на котором я хотел бы кратко остановиться, это Исаакиевский собор. То есть так, в самом деле гигантское сооружение, там 112 огромных колонн, самые легкие из которых весят 60 тонн, то есть тяжелее, чем танк современный. Ну а нижние опорные колонны вообще весят там больше 100 тонн. Ну, в общем, все это выточено из единого куска гранита, отполировано грандиозно. То есть Петр пришел, и уже при нем эта штука стояла. Ну, конечно, Александрийский столб, собственно, основание под Медного всадника и вот все и так далее. По поводу Исаакиевского собора. Я не буду разоблачать немогликов в том, что не могли так сделать. Пускай не могли, хорошо. Я даже готов согласиться. Когда бываю в Исаакиевском соборе, я понимаю, что в самом деле руками такое сделать я бы не смог. Но, как историк, я могу сказать, что у нас тут на территории Санкт-Петербурга с эпохи там, чуть ли не неолита жили какие-то люди. И уже в историческую эпоху здесь жили сначала финны и потом шведы. Среди болот, вы представляете, вдруг эти люди, которые не видели ничего, кроме полуземлянок, должны были увидеть 60-метровое каменное сооружение со 100-тонными колоннами. И Александрийский столб весом в 600 тонн каменный. И никаких вообще следов в источниках это не оставило. Если бы вдруг люди это, придя в эти вот болота, увидели, ну, понятно, что у нас бы имелись тонны легенд и мифов о чем-то таком, чего не было никогда. То есть это фантастика же была абсолютно для них. Ну и второе. Для немогликов абсолютно невдомек, что Исаакиевский собор у нас четвертый. Церковь Исаакия Далмацкого у нас появилась первая в Адмиралтействе, точнее, около Адмиралтейства в 1707 году. Потом ее перестроили. Уже, опять же, при жизни Петра Первого, потому что первая церковь совершенно сгнила. Вторая церковь находилась там, где теперь находится Медный всадник, прямо вот на том самом месте. И уже при Екатерине стали строить там, где вот сейчас находится, около станции метро Гостиный двор, да, метро тогда еще не было, начали строить третий храм Исаакия Далмацкого, который был изготовлен, чертежи, под которые заготавливал архитектор Ринальди, и мраморное, довольно мощное основание под него тоже возвел он. Но Екатерина умерла, Ринальди уехал, собор остался недостроенным, и достраивали его уже при Павле. Павел заготовленные материалы использовал для строительства и отделки Михайловского дворца, где его потом разрушили. А на мраморное основание, поставили кирпичный, довольно уродливый верх. По поводу чего родилась эпиграмма двум царствиям. «Се памятник двум царствиям весьма приличный, низ мраморный, а верх кирпичный». Вот авторы эпиграммы отправили в Сибирь без языка. Вот, то есть он тоже не заметил, что собора там еще нету, такие гадости сочинял. И его начали строить только в 19 веке, точнее старый собор достроили, к 1802 году его осветили, а в 1808 году, через 6 лет, уже был объявлен конкурс на постройку нового собора, того самого Исаакия, который мы знаем до сих пор, и достраивали его с 1826 года почти 40 лет. То есть этот мегалит, он, конечно, мегалит, но он был произведен, несомненно, в новейшее время, чему существуют сотни и тысячи свидетельств. Поэтому, да, во-первых, немоглики правы, так сделать невозможно, но так было сделано, о чем нам точно говорит история. Все. А вот молодой человек в первом ряду хотел спросить что-то.
0: Да, пожалуйста, нужно микрофон только дать молодому человеку.
2: Тимофей, Москва. А подскажите, пожалуйста, какие перспективы развития движения исторической реконструкции вы видите, в том числе в разрезе борьбы с мифотворчеством в истории сейчас?
1: Ну, во-первых, реконструкторы довольно суровые люди, они могут просто побить. Если будет много реконструкторов, немоглики не будут выходить спокойно на общественные трибуны. Ну, во-вторых, реконструкция, это как раз вот коллега Иван Синьян только что рассказывал нам о археопарках, это как раз напрямую то, чем должна заниматься реконструкция в том числе, потому что материальное воссоздание объектов старины с использованием инструментов технологий, характерных для ушедших от нас периодов, это прямой, вот самый прямой лобовой путь борьбы со лжеисторией, по крайней мере, в материальной культуре. Это способствует. Кстати, молодцы, что приехали. Вот у нас люди третий форум посещают подряд, не пропуская.
0: Прошу, вопросы, Кристина. Вот в первом ряду. Давайте девушке дадим слово.
3: Здравствуйте. Александра из Москвы. Клим Александрович, я хотела вас спросить относительно популяризации истории как науки, как вы вообще, ну, к этому относитесь, мы немножко слышали, но с вашей точки зрения, из последнего, что было наиболее удачного, ну и вообще какие, как вообще вот популяризация истории как направление?
1: Попыток хороших много, но они все очень маленькие. То есть, вот у нас есть частная инициатива «Антропогенез.ру», например, замечательная. Вот Дмитрия Пучкова, к сожалению, нет, он тоже чуть-чуть делает для популяризации истории. У нас это все находится, к сожалению, в частных руках. Частная инициатива безумно ценна, и честь и хвала людям, которые снизу это делают, так сказать, пробивая асфальт невежества ростками знания. Но чего-то массивного у нас нету просто пока. Вот тот самый Исаакиевский собор, сейчас у нас музей там быть перестанет, будет действующая церковь. Это я считаю прямо прямой путь к популяризации науки. То есть нет музея, даешь культовое сооружение.
0: Спасибо. Катя, вот там. Ну ладно, выбери сама тогда.
4: А, да. Добрый день. Илья из Архангельска. Вопрос про книжки исторические, коль скоро о них заговорили. Ну, Акунина не советуете. По Карамзину, в моем представлении, сейчас изучать историю, это примерно как физику по трудам Ньютона. Вот что можете посоветовать по истории, в частности, России? Желательно, чтобы там был анализ, ну, вот, экономические, географические и так далее. И в идеале младшим школьникам.
1: Младшим школьникам нужно читать старые советские школьные учебники. Это без вариантов. И прямо старые школьные советские учебники, там не позже 85-го года, берете и читаете для школьников. Для нешкольников я всем всегда советую начинать, если вы, конечно, не специальный историк. Если вы не историк, но интересуетесь и хотите углубиться в подлинное, так сказать, знание, берете, например, есть отличный восьмитомник «История Европы». Вот том третий, если я не ошибаюсь, это «История Средневековья». В частности, «История Руси». Там масса хороших статей, которые выбраны в хронологическом и тематическом порядке. Исходя из них, вы получите, во-первых, стартовое общее представление, а потом, бродя по ссылкам, сможете углубиться уже в подлинные дебри науки. То есть вот это вот то, с чего нужно начинать.
4: Понятно. И еще просили про конкретного автора у вас спросить, мои друзья, когда узнали, что буду. Можете ли вы порекомендовать книги Владимира Волкова о вооруженных силах Руси до Смутной?
1: Нет.
0: Спасибо. Так, Кристина, вот там девушка, по-моему, руку поднимает. Да.
5: Здравствуйте, Ярославна Нарва. Имеете ли вы свое мнение по поводу книги «Викинг»? То есть про фильм «Викинг» вы...
1: Александра всем... Мазина вы имеете в виду?
5: Нет. Сергей Цветков.
1: Я не знаю такой книги.
5: Новая вышла.
1: Ну вот так.
0: Ну как же. А ведь и Акунина экранизируют ведь рано или поздно, если еще нет.
1: Должны.
0: Должны обязательно. Катя. Вот там. Ну ладно. Этот вопрос, наверное, будет последним, к сожалению.
6: Здравствуйте, Алексей, Питер. У меня вопрос к вам. Так, у меня даже несколько вопросов. Значит, первый вопрос
0: Давайте
6: такой.
0: Давайте один.
6: Вы никогда не хотели лично встретиться с Акуниным и
0: поговорить с ним
6: пообщаться с ним по поводу мотивации того, что он пишет, и его отношение к исторической ценности того, что он пишет. И, ну, второй, уж извините, вам не кажется, что спрос порождает предложение?
1: Я хочу сказать, что не вижу никакого смысла в каких-то публичных дискуссиях с подобными персонажами, потому что дискутировать можно только если ты находишься в единой, как минимум, терминологической системе, потому что с человеком, который не историк, дискутировать я не могу. Я могу или послушать, что он говорит, понять про него все, что надо, и уйти, или прочитать лекцию. Потому что, чтобы спорить, нам нужно находиться в одной терминологической системе. Мы с Акуниным в совершенно разных мирах находимся. Ну и тому подобными персонажами. Поэтому никакой дискуссии общественной просто быть не может. Я, например, никогда не полезу дискутировать с физиками по поводу физики. Это было бы просто смешно. Потому что, ну да, я читал Стивена Хокинга и учился в школе. У меня 3 по физике. Но ведь не 2.
0: И по поводу спрос-предложения был последний вопрос.
1: Тут в данном случае зависимость ровно обратная. Потому что людям надо читать. Люди очень заинтересованы в истории, не имеют профильного образования, приходят в книжный магазин, и вот тут-то поступает предложение. История российского государства. Новая хронология Руси. Ну и там мегалиты Петербурга.
0: И микролиты еще Петербурга.
1: И копролиты. Да.
0: Спасибо. Клим, лучший вопрос с вас. Я вам перечислю. Были
1: вопросы? За упорство первому вот молодому человеку в клетчатой рубашке.
0: А, ну хорошо. Молодой человек в клетчатой рубашке еще должен показать... Эх, что ж такое? Спасибо, Клим. А вам наши мегалиты?
1: Печеньки!

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Алексей Александрович Мусолов, кандидат биологических наук. Я ему решил задать довольно неожиданный вопрос. Вот обычно мы говорим с учеными о диких животных, о том, как они живут в дикой природе. Но еще есть домашние животные. Это целая группа животных. Это и травоядные животные, и хищные животные. Все они были одомашнены в разных целях и по-разному. И в результате вот такого вот сосуществования с человеком и специфического использования человеком этих животных образовалось огромное количество пород. И, увы, далеко не все из них дожили до наших дней. Вот об этом вот я хотел сегодня поговорить с Алексеем Александровичем. Здравствуйте, Алексей Александрович.
3: Здравствуйте, Иван Игоревич.
2: Ну вот смотрите, да, все те, кого мы называем домашними животными, были одомашнены с разными целями. Причем, как мне кажется, одна из важных и универсальных целей, ну, за исключением, может быть, одомашнивания кошки, что ли, это была такая цель держать около себя некий запас еды. Причем независимо от использования, скажем, в течение жизни, да, ну, скажем, те же самые собаки, они использовались, да, как собаки, как сторожа, там, охотники какие-то. Ну, и для еды тоже мы это знаем, увы, это такая неприятная страница истории человечества, а в некоторых странах до сих пор до конца эта привычка есть домашних животных не изжита, да, как мы с вами знаем, но тем не менее.
3: Ну да, то есть мы действительно должны сказать о том, что большинство домашних животных – это именно еда. И даже потом в процессе, наверное, развития общества как такового, вполне возможно, некоторые виды животных наших домашних, скажем так, большей части ареала, может быть, эту функцию еды-то практически утратили. Но исходно, да, то есть исходно, в общем-то, и волка-собаки в основном потребляют с человеком в качестве еды, и потом только уже стали первыми друзьями. И если мы возьмем историю лошади, то лошадь начали одомашнивать тоже, конечно, прежде всего в качестве еды, и потом только она стала уже средством передвижения, скажем так, в основном. Хотя мы четко с вами знаем, что у многих до сих пор существующих народов лошадь вполне себе, так сказать, объект питания.
2: Ну, на территории нашей страны, ну, в некоторых республиках.
3: Да, совершенно верно. Это традиционно такое животное типа наших коров, допустим, овец или коз. Где-то, возможно, были варианты, скажем, когда появлялись какие-то отдельные направления, связанные с несколько иным использованием животных. Это, прежде всего, получение там шкуры, получение шерсти. Ну, абсолютно четко потребительское вот такое направление. То есть изготовление каких-то важных для человека вещей, получение каких-то материалов. То есть, в принципе, вполне себе жесткое, утилитарное, я бы сказал, такое использование этих животных. И, естественно, и сами цели при одомашнивании тоже были вполне себе утилитарны, и они были направлены, прежде всего, на получение животного, которое в максимальной степени подходило под данные климатические условия, природные условия, и давало максимальный выход именно того продукта, которого от него требовалось. И, наверное, вот в этом какое-то основное направление одомашнивания.
2: Ну вот интересно, да, что здесь резко так особняком стоит кошка, да, которая, в общем, так же, как и собака, скорее всего, самоодомашнилась, да, то есть отбор происходил в сторону лояльности, совместимости с человеком тех зверьков, которые ловили мышей. То есть ловить мышей много кто может, из хищников мы это прекрасно знаем, но вот кошка, именно вот эта степная кошка, вариант лесной кошки, значит, сумела где-то на Ближнем Востоке вот как-то еще совместить вот эти навыки феноменального охотника. Мы знаем, что домашние котики 3 миллиона пташек в год в одной только Британии уничтожают, да? Но еще и они и уничтожают несметное количество различных грызунов, да? И при этом они прекрасно могут сосуществовать с человеком, выработали определенные адаптации, и, видимо, визуальных адаптаций тоже набралось достаточное количество, потому что вид котика в среднем вызывает такое вот умиление у человека, который на него смотрит, да?
3: Да, я полностью согласен, но у меня...
2: Это тут... же следствие отбора?
3: Нет, у меня тут на самом деле есть своя гипотеза, не знаю, насколько она правильная. Мне кажется, что умиление от котиков вызвано тем, что у котиков точно так же, как и у людей, глаза расположены как бы в передней полусфере. То есть у них тоже бинокулярное зрение, у них есть вот тот самый лицевой диск, точно так же, как у людей. И, конечно, они несколько внешне, вот именно вот таким расположением глаз, вот таким состоянием морды, они больше напоминают нам самих себя, чем, например, те же самые собаки. Поэтому у нас от этого умиление страшнейшее. Ну и плюс к этому, естественно, если мы посмотрим на развитие и формирование внешнего облика у большинства позвоночных животных, для кошачьих характерна такая приплюснутость, для мелких кошачьих, приплюснутость морды, и это очень нам напоминает тех самых младенцев.
2: Но это уже отбор, да,
3: приплюснутость? Это без всякого сомнения, да. Так что котики нам, конечно, важны и интересны, но все-таки у нас основа-то нашего сельского хозяйства, это ни в коем случае, конечно, кошки внесли очень важную лепту, начиная еще с шумерокатских цивилизаций, сохранения урожая, потому что именно как бы это качество было подхвачено человеком. Потом они стали настоящими священными животными в Египте, ну а дальше уже распространились по всему свету. Но основа все-таки это наши обычные сельскохозяйственные животные. И вот тут, наверное, стоит поговорить о очень интересной, я бы сказал, даже местами современной, новомодной концепции, на которую наконец-то обратили внимание в конце прошлого века, в конце 20 века, когда принимали известную конвенцию в Рио-де-Жанейро в 1992 году о сохранении биоразнообразия на нашей планете. И вот в рамках этой конвенции впервые, наверное, было указано о том, что мы сохраняем биоразнообразие диких животных, и это понятно, и это как бы не требует абсолютно никакого там дополнительного разъяснения. А вот чрезвычайно важно с точки зрения вот многих исследователей, многих как бы таких столпов науки, сохранить и то биоразнообразие, которое, ну, почти что за 10 тысяч лет наличие сельского хозяйства, наличие животноводства было создано человеком. И человек тоже провел колоссальную работу в плане искусственного отбора, в плане создания новых пород домашних животных, которые, к сожалению, вот в наш такой бурный век вот такого массового производства продуктов питания, к сожалению, что называется, оказались не у дел, и, в общем-то, многие из них вымирают, многие вымерли, и многие точно так же, как и дикие животные, находятся на грани исчезновения. И вот это вот, на самом деле, мне кажется, очень интересно, то, что на это обратили внимание, действительно, как на один из аспектов сохранения нашего общего такого планетарного биоразнообразия. И это касается не только диких животных, но и вот того самого генофонда, который был создан многими поколениями людей за счет выведения множество различных пород домашних животных.
2: Ну да, тут, мне кажется, ведь речь идет даже во многом о том, что такая как бы, ну, совсем уж прагматизация этого дела, хотя всегда домашние животные разводились прагматично, но в настоящее время, может быть, даже в еще большей степени, что ли, это произошло. Поэтому остались лишь те, без которых просто нельзя, да, породы животных.
3: Остались, да, действительно, то есть даже не остались как таковые, а произошло какое-то вот такое интересное замещение. То есть те породы, которые, ну, традиционно, допустим, возделывались, они все постепенно замещаются очень небольшим спектром пород, которые, ну, оказываются, ну, если хотите, наиболее там продуктивными именно вот для такого промышленного производства. Ну, ни для кого не секрет, что, например, куры в основном это легорны, да, которые вот в наших различных, или легорны, или как производные породы от легорных, вот эти белые куры, которых разводят на птицефабриках. И это, наверное, самая массовая на сегодняшний момент порода кур, в то время как существует громадное количество пород, многие из которых, кстати говоря, вымерли или находятся на грани исчезновения, которые, например, очень хороши для каких-либо условий, допустим, выращивания не при наличии там птицефабрик, а при наличии каких-то мелких фермерских хозяйств, или, например, на тех самых приусадебных участках, для которых, допустим, те же самые легорны особенно не подходят. И это касается не только кур, но и многих видов различных домашних животных, и коров, и овец, и, значит, свиней, и так далее, и тому подобное. Но, наверное, самое интересное, что действительно вымирающие эти породы, они уносят с собой вот ту генетическую информацию, те признаки, которые их максимально адаптировали к каким-то определенным условиям среды. Ну, возьмите, к примеру, вот классический там крупный рогатый скот, который раньше выращивался в различных северных районах Евразии. К примеру, те же самые якутские коровы, якутский скот, который одна из немногих вот, направлений, которое выжило из такой вот Туран, выжило из такой вот Турана-монгольской

0: И вот вопрос как раз состоит о том, чтобы предпринять, точно так же, как мы сохраняем редкие виды животных, предпринять соответствующие шаги по сохранению вот таких вот редких пород различных домашних животных.
1: Ну вот вы посмотрите, да, ну задача-то понятная, сохранить генофонд. Но вот если мы возьмем домашних собак, да, с вами, то из существовавших в начале века, там, ну я не знаю, ну может быть, чуть не полутора десятков служебных пород собак, которых там в начале прошлого века немцы сократили до 5 пород, но было еще это что только немцы, а были в других странах служебные собаки, да, вот сейчас в настоящее время остались в качестве вот таких полицейских служебных собак, именно полицейских, имею в виду, осталось только 3 породы, остальные стали абсолютно декоративными, чтобы там не говорили любители собак, и как бы они ни пытались там с ними заниматься какими-то там разными видами дрессировки, но к реальной полицейской работе они уже не годятся, но это же тоже гены, то есть название породы сохранилось, оболочка как бы сохранилась, и то очень сильно трансформированы, а самой породы уже как таковой функциональной уже нету. Вот в чем еще проблема-то.
0: А, кстати говоря, какие сохранились породы-то вот из полицейских?
1: А, перечислить, да? Ну, пожалуйста, я могу сказать. Это одна из версий немецкой овчарки, нидерландская овчарка или голландский хердер и так называемая бельгийская овчарка, которых несколько форм. Ну, вот, можно сказать... Кстати говоря, что это представители одной группы, да, остроухих западноевропейских овчарок. Это одна группа, вот, и вот она сохранилась.
0: А неужели всяких там ротвиллеров уже не используют?
1: Они уже практически утратили все свои ротвиллеринные качества, которые были раньше. Одно название. Да, с доберманами та же самая история произошла, с эрдельтерьерами, которые были первые полицейские собаки. Я не говорю о колли, которые были ничуть не менее полицейские, чем означенные собаки. Есть такие французские овчарки, бассероны. Я могу долго произносить название пород. Все они уже не те. То есть отдельные, так сказать, заводчики пытаются из этого генетического компота, да, мы знаем, что собаки самые генетически разнообразные такие, как и волки, да, из домашних животных, ну, я имею в виду собак, не волков, конечно, как бы вот из этого компота пытаются воссоздать вот эти прежние линии, но пока это только на уровне спорта получается, а чтобы вернуть вот к прежней такой вот полицейскости, да, когда, я помню, те же ротвейлеры, хорошо, что вы вспомнили, про них говорили, что они могут в 30-градусный мороз спокойно совершенно лежать на бетонном полу, это говорили в ведомственных питомниках обычно, и при этом выполнять функцию караульной собаки и не мерзнуть, и это в наших-то широтах. Вот, ну где вы такого сейчас возьмете, Алексей Александрович? Нигде. Такого больше нет. Большие сложности, да, у этих пород. Где служебные доги, да, которые были действительно реально рабочие собак? Боксеры, где служебные? Это было, боксеры были в пятерке армейских собак в начале века в немецкой армии. Нет, оболочка осталась, а по сути генетика потеряна. С этим-то что делать? Вот вы не можете заставить владельцев за собственные денежки заниматься разведением полицейских собак. Им интересно ходить на выставки. А там, где выставка, там отбор, мы-то с вами, биологи, понимаем, в отличие от завсегдатаев этих выставок, что отбор, он работает железобетонно, как коса. Вот если есть направление отбора, то и все будут подгоняться под эту самую косу. Правильно?
0: Да, конечно. Но здесь, смотрите, с собаками все-таки есть определенное, что называется, но. Вот мы сейчас с вами говорили о такой достаточно узкой направленности развития именно собаководства, то есть именно служебного собаководства, как полицейская собака. А если мы будем говорить вообще о разнообразных породах, и в том числе сельскохозяйственных животных, то здесь мы сталкиваемся с достаточно интересной другой штукой, то, что многие породы оказываются для каждой конкретного климатического пояса значительно лучше адаптированы, чем вот эти широко распространенные формы. И утратив вот это вот разнообразие, мы действительно утрачиваем то, что мы сами и создали. То есть непосредственно создали вот ту адаптацию к конкретному климату, конкретным природным условиям, которая и позволяла в самых начальных этапах формироваться нашему вот этому сельскому хозяйству как таковому. И тут, кстати говоря, некоторые формы, некоторые породы старые, которые, казалось бы, они как бы уже ушли окончательно, и тут выясняется, что они очень даже могут замечательно послужить заново.

0: и они испытывают как бы в такое второе рождение. Ну, к примеру, есть такая замечательная порода, которая носит название «дакинские овцы», которая вроде бы уже вымирала. А потом оказалось, что они значительно более эффективно потребляют различные инвазивные виды растений, которые там проникли на высокогорные пастбища, и с восторгом их выедают, и на сегодняшний момент, так сказать, порода воспряла, и фермеры с восторгом начали ее заново применять, заново ее выращивать, и эта порода заняла опять-таки место, которое раньше она утратила. То есть пример-то связан с тем, что, может быть, человеку точно так же, как сохраняя дикие современные исчезающие виды животных, а в принципе, ну вот что произойдет в мире, если вдруг исчезнет бамбуковый медведь или вот эта большая панда? Да в принципе генерально ничего не произойдет. Их так мало, что, ну, в принципе, да, там можно будет погоревать.
1: Но они же влияют на экосистему-то бамбукового вот этого леса.
0: Да нет, их там столько нет, чтобы они могли влиять реально на современно существующую экосистему. Да и вид-то настолько древний, что я думаю, что бамбуковый медведь без помощи человека, может быть, и не вышел бы, и вымер бы по вполне естественным причинам. И, вероятно, и с домашними видами та же самая ситуация. Необходима просто некая программа, которая позволяла бы их сохранить. Ну, чтобы, если мы сейчас с вами вспомним, в Советском Союзе на Алтае была специальная ферма, где содержали самых разнообразных вот эти аборигенные виды, например, крупного рогатого скота. Там держали и калмыцких коров, и алтайских коров, и так далее, и тому подобное. И старались поддерживать вот хотя бы небольшое стадо, которое было бы, ну, в случае чего, если оно понадобится для скрещивания, для выведения каких-то новых пород, чтобы его можно было использовать. Вот идет о чем речь. И вот на самом деле во многих регионах, не только там нашей страны земного шара, вот такие работы по сохранению вот этих именно древних пород, они применяются. Ну и, ко всему прочему, породы животных иногда становятся просто-напросто определенными символами, если хотите, культурными символами. Например, возьмем одну из русских таких традиций, это организация боев бойцовых гусей. Вот у всех есть бойцовые петухи, а у нас на Руси были бойцовые гуси. Была такая вот...
1: Сейчас зоозащитники просто нас порвут на часть. Неужели сохранилась эта традиция?
0: Ну, традиция не сохранилась, порода сохранилась зато. Ага. Вот те самые замечательные тульские гуси, очень специфические, очень интересные. Порода сохранилась во многом благодаря энтузиазму многих людей. Она сохраняется, и они, ко всему прочему, имеют очень хорошие там качества и по там и яйценоскости, и мясные качества. Или вот в Индии, например, в штате Тамилнаду, у них там есть замечательные, ну, понятно, что там коровы – это священные животные, но никто не запрещает коров использовать в качестве непосредственно тягловых животных. И вот у них там традиционные скачки на таком местной породе, которая получила название ламбади. И вот это вот такой зебувидный скот, он у них там вот активно используется для скачек. Но, к сожалению, стало вымирать, потому что стали пригонять быков других пород, и в результате вот эта порода находится сейчас как раз на грани исчезновения.
1: Ну вот смотрите, там, где функция сохраняется, функция использования породы, там она сохраняется. Вот как вы не делаете, вот что вы хотите, да, но невозможно как бы это финансово, экономически содержать достаточное поголовье, функционально неиспользуемое, да. Поэтому, скажем, у тех же собак перерождаются породы. Вот мы про служебных говорили, а охотников вспомнить, сколько утеряно охотничьих пород. Ну, тут огромное количество, да. Некоторые стали просто, так сказать, красивыми такими завсегдатаями выставок, да, и все, и больше ничего. Вот такая вот трансформация происходит. Если бы проводили национальные чемпионаты по этому бегу на зебу, скачках к зебу, да, то и порода бы сохранилась, потому что, ну, были бы там с призами, экономическая подоплека была бы. А ее нет.
0: Да, я полностью с вами согласен, да.
1: Это как с недомашними слонами в Индии. Когда вот эта компания закончила зоозащитное тем, что их перестали использовать, да, вот в качестве там туристических каких-то животных и так далее, их стало нечем кормить, и от них стали отказываться, да, и их стали помещать в специальные приюты. Вот то же самое.
0: Да, это экономическая составляющая очень понятна, и у нас нет вот такого пиетета, без всякого сомнения, перед нашими же домашними породами, как, допустим, перед теми самыми дикими животными. Это я с вами полностью согласен. Мы их одомашнивали для того, чтобы получать вот эту экономическую составляющую, естественно, она исчезает. И очень большое количество таких вот пород, оно, естественно, просто-напросто становится невостребованным. Ну, как, например, одна из пород, которая исчезла у лошадей, это всем, наверное, хорошо известная порода, которую нужно назвать битюк.
1: Да, да, ломовая лошадь.
0: Да, ломовая лошадь, вот эта самая порода, которая была очень массовой, когда были перевозки на лошадях, когда гужевой транспорт отошел, в общем, так получилось, что, к примеру, вот битюги, они просто-напросто исчезли. Хотя там, к примеру, какие-нибудь владимирские тяжеловозы все-таки сохранились до сегодняшнего дня. А вот битюги, да, действительно, они перестали быть востребованными. И вот эта лошадь, она полностью исчезла. И, да, вот мы можем констатировать, что вот эта порода когда-то была, а потом вот все. Хотя это наша национальная порода.
1: Ну да, так же с меделянами, с собаками произошло.
0: Да.
1: Нету нашей
0: национальной. Ну, я думаю, что если, кстати говоря, не энтузиасты, которые сохранили, я думаю, что во время революции, наверное, вот эти вот годы, я думаю, что и русской псовой борзой мы могли лишиться окончательно.
1: Да, да, да. Многие интереснейшие породы домашних животных мы теряем. И мне кажется, что вот эти арабские, скажем, скакуны, да, если мы о лошадях говорим, их спасли в скачке, да?
0: Без всякого сомнения.
1: Да, иначе потеряли.
0: Ну, вообще, лошадей как таковых спорт спасает.
1: Да.
0: И лошадь востребована в том числе, как, кстати говоря, элемент некой статусности. То есть лошадь – некий такой вариант вложения средств.
1: Денег, да.
0: Да, денег. А вот один из интереснейших примеров, как мне кажется, это вот спасение павловской куры. Курица, которая вот была одним из видов, точнее не видов, а пород наших национальных, она имела восточное происхождение, и она как раз вот в гражданскую войну практически полностью исчезла. И считалось, что она просто исчезла, ее больше нету, и восстановить ее никак не удается. Но вот сейчас просто на энтузиазме, насколько я понимаю, идет формирование и попытка восстановления именно вот этого очень интересного такого декоративного направления нашего птицеводство, восстановление вот этих вот наших исконных вот, павловских кур, которые в свое время были такой своеобразной гордостью, и даже отчасти визитной карточкой нашего птицеводства.
1: Ну, в зоопитомнике зоопарка московского.
0: Да, совершенно верно. Там не совсем понятно, там, насколько они там по-настоящему павловские, но, по крайней мере, идет вот такой, я так понимаю, процесс отбора, процесс формирования породы заново. И мы видим, что все-таки интерес к восстановлению вот этих пород, он все-таки существует. И вот тут вы совершенно правильно сказали о том, что если такой интерес есть, и он неважно там он какой, он либо он подогревается коммерчески, либо это спорт, либо это приложение деловых качеств той или иной породы, тогда она сохраняется. А вот если интерес утрачивается, то тогда порода на грани исчезновения, она начинает потихонечку вымирать и исчезать. Но тут вот опять-таки мы сталкиваемся с тем, что мы теряем иногда. Не хочу сказать, что каждая порода, она уникальна, но некоторые породы действительно уникальны и, к сожалению, теряются, и, возможно, это потеря, в том числе, вот этого генофонда, который когда-нибудь мог бы быть и востребован уже последующим поколениям.
1: Да, есть такая проблема. Ну что ж, спасибо вам большое, Алексей Александрович. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я разговаривал с Алексеем Александровичем Мусоловым, кандидатом биологических наук, и говорили мы с ним о домашних животных и о том, что вымирают некоторые из них, и хорошо бы сохранить для наших потомков представителей отдельных очень интересных пород. Лучше, конечно, всех, но не всегда получается. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Все так вроде спокойно шло. Я выступал, никаких не было проблем. Самое страшное, это когда я услышал, что нужна срочная операция прямо сейчас. Какое было счастье у маленького Романа Костомара. Как жить с этим, что у тебя остается?
1: Я вообще не представляю, как он это делает.
2: И чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Роман Костомаров.
3: Где нет виновных, должны быть, по крайней мере, наказанные. Не преступление, а наказание, которое за ним следует, учит людей, что этого нельзя делать. Из романа Болеслава Пруса «Фараон».
4: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях египтолог, археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
5: Добрый Кристина, день, приветствую, друзья, здравствуйте.
3: В 1966 году в прокат вышла историческая драма польского режиссера Ежи Кавалеровича «Фараон». Фильм снят по одноименному роману Болеслава Пруса. Между фараоном Рамзесом XIII и верховным жрецом Херхором происходит напряженный поединок. Все началось задолго до того, как Рамзес стал фараоном. Жрецы мешали юному военачальнику во всем – в личной жизни, в его привязанностях, в полководческих планах. После смерти своего отца Рамзес взошел на трон с верой в жизнь и жаждой ее обновления. Молодому правителю казалось, что он сможет вывести из нужды начавшее приходить в упадок государство, облегчить участь простого народа, изменить утвердившийся порядок вещей. Но сопровождаемое коварными заговорами и предательствами, противостояние Рамзеса XIII могучей касте жрецов, убирающих со своего пути всех, кто пытается проникнуть в священные тайны и тем более помешать им, завершается поражением юного фараона. Фильм вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля 1966 года, а в 1967 номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
4: Давайте начнем с сравнения, наверное, фильма «Фараон» с первоисточником, с романом. Насколько они отличаются? Я читала, просто я так поняла, что в романе все-таки намного больше информации, которую очень сложно, и большой очень объемный роман, который очень сложно было, наверное, вместить вообще в какой-то полный метр.
5: Ну, безусловно. Роман сам по себе писался в конце 19 века. Да, это, ну, на русский язык это перевод, это вот такая вот книжка.
4: Тот объем знаний, тот объем информации, который существовал на тот момент, да, в 19 веке, и по сравнению с тем, что происходит сейчас, насколько та информация, которая есть в романе, она устарела?
5: Такой сложный момент. Надо понимать, как развивается наука. Да? Во-первых, египтология, как любая другая наука, она очень консервативна. Это с одной стороны. С другой стороны, поколения египтологов сменяются, и каждое поколение должно находить что-то новое. Да? И иногда это новое – это возвращение к тому, что уже когда-то писалось там, в XIX веке. Ну, просто вы должны понимать, что нужно защищать какие-то диссертации, да? Нужно высказывать какие-то оригинальные идеи. И так получается, что, как правило, одно поколение археологов или египтологов, отталкиваясь от опыта предыдущего поколения, да, где-то опровергая те гипотезы, которые более старшие их коллеги высказывали, движутся вперед и в конце концов часто приходят к представлениям, которые уже были озвучены, там, скажем, может быть, очень неконкретно, может быть, не всегда с достаточными основаниями, но столетия назад, например. Да? Это довольно часто в египтологии происходит, поэтому, да, мы должны, во-первых, говорить о том, что наука XIX века, она была крайне несовершенна, копали тогда очень плохо с нашей точки зрения. С другой стороны, те люди, которые тогда работали, они обладали часто гораздо более широким кругозором, что ли, да, они имели опыт работы по всему Египту, они копали очень на многих памятниках, они прекрасно знали язык на том уровне, на котором это было тогда возможно. Египтология тогда была очень молодой, вот роман написан, это 1895 год, да, египтология меньше 100 лет, Ну, то есть для науки это практически ничто. Но, тем не менее, написан он был на очень хорошем уровне. Он был знаком с работами ведущих египтологов того времени, особенно французской школы, явно. И, в общем, надо сказать, что реалии того времени, они отражены, представления Египта того времени, они отражены очень хорошо. И, в принципе, когда делался фильм, там был очень хороший специалист, который работал с режиссером, да, и со сценаристом.
4: Как консультант, да,
5: получается? Да, как консультант. Михайловский. И поляки вообще знаменитые и как египтологи, и как замечательные археологи в Нильской долине. Они копают много, и тогда уже начинали копать и в Египте, и затем в Судане. Вот. И он, конечно, очень много привнес дополнительно уже из 60-х годов 20 века представление о Древнем Египте. И поэтому фильм, он в значительной степени такой вот, ну, был произведен апгрейд, я бы сказал, по отношению к книге. Книга гораздо более подробная, там очень много таких уютных деталей. Настолько уютно, что вот я супруге своей несколько раз пытался начинать читать «Фараона», и она все время засыпала. Да, так мы на этом и закончили.
4: Но он действительно не производит впечатления такого какого-то сложного, такого монументального романа, очень легко читается, действительно.
5: Он такой тягучий какой-то. Если вам Египет интересен, то вы попадаете в него как такую сеть, начинаете барахтаться, мне кажется, и запутываетесь, и потом начинаете получать удовольствие. Он, я бы так сказал, вот полное ощущение, что его писал человек, который реально работал в Египте много лет. Потому что вот я уже 15 лет копаю в Египте, там 10 лет в Судане. То есть такое ощущение, что его писал человек, который вот знал толк в том, что прийти, сесть на закате перед пирамидой, посидеть, послушать, как звучит песок под его ногами, послушать ветер и посмотреть, как садится солнце. Вот какие-то такие вещи. Да, что он никуда не торопится.
4: Давайте начнем с первой сцены фильма. Мне, допустим, не знаю, как другим зрителям, было понятно или нет, я сначала не совсем поняла, зачем сын фараона Рамсеса XII по фильму, по сценарию, он куда-то отправился с войском, и они на очень дружеской ноте закончили эту встречу. И я так поняла, что он решает проверить своего сына, насколько он готов вообще воевать, насколько он серьезно к этому подходит, да, и насколько он справится просто с той задачей, чтобы встретиться неожиданно с другим войском на какой-то нейтральной территории.
5: То есть маневры такие, да.
4: Ну да, это как учебные маневры, да, маневры, получается. Да. И на пути они встречают жуков-скарабеев. Насколько это вообще реально, что целое войско бы развернулось и пошло на другой, более длинной дорогой. Хорошо, здесь были учения, а если бы была какая-то действительно какая-то серьезная там военная операция, действительно ли бы они могли там развернуться, пойти в другом пути только для того, чтобы не нарушить покой скарабеев? Их, наверное, там на каждом шагу можно было бы встречать.
5: Но тут был такой политический момент, потому что при войске находился Херхор, да, и были жрецы, которые могли доложить куда следует о том, что произошло, да, что было неуважение по отношению вот к этим священным насекомым. Поэтому он должен был вот соблюдать этот политес. На самом деле, конечно, ну, египтяне, они без ложного формализма, я бы так сказал, подходили к вот различным таким религиозным моментам. То есть, ну да, формально они должны были бояться, например, кары за разграбление царской гробницы или там гробницы какого-нибудь вельможи, но это их никогда не останавливало.
4: Хотя они грабили постоянно.
5: Ну да, да. Собственно говоря, да, они официально признавали, что царь является божественным созданием, единственным существом, которое способно контактировать с богами, да, и обеспечить вообще сохранение этого мира, с одной стороны. А с другой стороны, они регулярно царей убивали, вот, устраивали заговоры против них. Это им не мешало. Да? Поэтому политика политикой, жизнь жизнью, а официальная идеология – это официальная идеология, это попытка просто представить в приемлемом виде для большинства, да, ту реальность, которая реально в мире существует. Тут есть царь, он самый главный, у него есть сановники, чиновники, да, есть военные, а есть простой народ. И вот каждому из этих людей нужно было объяснить, почему вот мы живем так, как мы живем. Для этого существует идеология. Ну, в данном случае, в случае с Египтом, царская идеология. Вообще Египет Это уже одно из древнейших территориальных государств. Да? То есть древнейшее государство, это, как правило, города-государства. Это крупная держава, там, протянувшаяся больше, чем на 1000 километров, и при этом очень стабильная, продолжает существовать на протяжении 1000 лет. Это вообще уникальный пример для древнего мира. И считается, что одним из признаков территориального государства как раз является представление о божественности царя, и что царь является такой вот центральной фигурой, которая скрепляет все общество. Поэтому не было бы там жрецов, да, и не были бы это не маневры, а там реальные боевые действия, скорее всего, представляя себя на месте древних египтян, но, скорее всего, они не обратили бы на это внимание, естественно. Но тут был политический момент, да, потому что товарищ майор узнает, и потом что с этим делать, да, что вы взяли и раздавили этих несчастных жуков. Вот, а вообще, если говорить о каких-то, ну, с нашей точки зрения, это предрассудок, да, и если говорить о предрассудках, которые были свойственны древним египтянам, то от эпохи Нового Царства у нас есть тексты, которые вот повествуют о том, как египтяне представляли отдельные дни. Вот они считали, что есть хорошие дни, есть плохие дни, несчастливые, счастливые. Есть такие, ну, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо.
4: А от чего они зависели, хорошие, плохие?
5: Все было привязано к мифологической истории и к солнечному циклу, как правило, ну и еще к разливам Нила. То есть, как правило, каждый день имел какую-то отсылку в божественной истории, какую-то параллель, да. Если происходило какое-то хорошее событие, то хороший день. Если что-то происходило такое нейтральное или нехорошее, ну вот нехорошее, значит, нехороший день. Ну, какой-нибудь там бог пострадал, например, да, или там убили Осириса, или еще раз расчленили его тело. Вот. Как правило, первый день каждого месяца считался хорошим днем. И если ребенок рождался в хороший день, это был благой знак. Да? В эти дни нужно было начинать новые дела, там, отправляться в дорогу и так далее. Были плохие дни, когда там нежелательно было выходить на улицу, или выходить на дорогу, или кого-то встречать. А это они все прекрасно знали, записывали. Ну и были такие нейтральные дни. Или, например, день, когда с утра ничего лучше не делать, а потом днем и вечером можно. Днем и вечером, так сказать, боги будут благосклонны.
4: Уважительная причина для неявки на работу.
5: Кстати, да, для
4: сегодня
5: работы.
4: Сегодня был плохой и неблагоприятный
5: день. Там у них 150 или 160 дней в году, 100, или 175 дней по одному из таких вот списков, по-моему, было несчастливых дней, когда желательно не работать. Вот, и да, лишним ничего не начинать, ничего не говорить, ни с кем не встречаться.
4: Ну, в общем, это практически половину года, да?
5: Ну, да, я струс, да, да, практически.
4: А если взять, вообще сравнить с историческими персонажами, все прекрасно знают, что Рамсеса XII и XIII не существовало. И писатель все это выдумал, и мы видим в фильме «Это новая династия», и которая заканчивается правлением смертью Рамсеса XI. Как вы думаете, почему писатель выдумал этих персонажей, для чего он сделал? Потому что быт, детали, все, что происходит в романе, все очень достоверно, правильно, исторически. Ни к чему не придерешься, описание даже дворцов, в которых они там жили. А почему сами персонажи выдуманы? И видите ли вы в этих персонажах все-таки это действительно повторение портрета Рамсеса XI, или все-таки это более абстрактные персонажи, которые мы видим в фильме?
5: Ну, да, речь идет о XI веке до нашей эры. Это у нас самый конец эпохи Нового Царства, конец 20-й династии. Египет находится в кризисе. Действительно, последним из рамесидов является Рамзес XI, и тут вдруг появляется XII, да, который действующий царь, и XIII, который в конце книги или в конце фильма становится царем, но очень ненадолго. Да. Я думаю поэтому на эту тему, зачем, собственно говоря, Прус вводит этих несуществующих героев, хотя Херихор, он остается, ну, это реальная историческая личность, он остается в книге. Или там упоминаются другие цари, например, Рамзес II Великий. Он тоже реально существующее лицо, существовавший, да, человек. Я все-таки думаю, что, возможно, это связано с тем, что у него в романе, у автора довольно много аллюзий на современные события. Например, его современники вообще считали, что вот этот конфликт между царской властью и Хирихором, да, то есть такой жреческой властью, это как конфликт между Николаем II и Победоносцевым. Да? Мы понимаем, что речь идет о польском писателе. Польша в это время разделена, Варшава вообще является частью Российской империи. И события в России, они очень, ну, резонировали, находили отклик в Польше конца XIX века. Потом есть мнение о том, что, возможно, он там пытался еще через этот роман показать, как ведут себя современные колониальные державы на территории, ну, в данном случае, Северной Африки. Да? Возможно, чтобы приблизить как бы современного читателя к тем древним событиям, он, собственно говоря, и ввел вот этих вот несуществующих исторических героев. В конце концов, вот этот самый будущий Рамзес XIII, да, а большую часть книги и фильма просто наследник, да, Рамзес, он ведет себя очень так по-современному. То есть он понятен современному человеку. Да? Многие готовы с ним себя ассоциировать, особенно вот когда начинают этот роман читать. Ну, в основном это подростки. Не знаю. Ну, по крайней мере, я читал в подростковом возрасте. И ты, естественно, себя с этим молодым царевичем как-то отождествляешь. И мысли его
4: человек
5: понятны.
4: Человек открывает, да, новый мир, да, и думает о справедливости какой-то.
5: Да,
4: понимаешь,
5: а тут какие-то жрецы тебя там учат и пытаются тебя как-то утихомирить, да, и сказать, что не все так однозначно. И, ну, а понятно, что это юношеский максимализм. И, возможно, поэтому. Возможно, поэтому ему потребовался несуществующий герой.
4: А Рамзес XII, он, который показан в фильме, он все-таки, вы как историк можете сказать, он имеет отношение к Рамзесу XI, потому как он описан и показан и в фильме, и в романе?
5: Мы вообще очень мало знаем об этих последних Рамзесах, в частности, о Рамзесе XI. Соответственно, но у нас есть некие общие представления об эпохе, да? Мы знаем, что Египет находился в кризисе, что экономика дышала на ладан, и связано это было, видимо, со множеством причин. Историки много спорят о том, что же являлось там основной причиной упадка Египта эпохи Нового Царства. Видимо, как это всегда бывает, или часто бывает, одной главной причины не было, был комплекс проблем, которые были еще между собой очень сложно связаны. Египет действительно до этого отбился от очень серьезного нашествия, даже двух таких нашествий, так называемых народов моря. Некие племена или союзы племен, да, которые пришли, ну, по крайней мере, многие из них пришли из Западного Средиземноморья. В общем, было две атаки на Египет. Они до этого уже разрушили несколько крупных сил на Ближнем Востоке, в частности, пала Троя, пала Хетская, огромная, мощная империя. И вот, наконец-то, эти народы доходят до Египта. Две битвы, одна морская, другая. Сначала отбивается от них Мернептах, это сын Рамзеса II, потом отбивается от них Рамзес III, это уже 20-я династия. Если Мернептах, Рамзес II, это 19-я династия. 20-я династия, Рамзес III отбивается от них, морская битва, наземная битва. Вот, и вроде бы все хорошо, казалось бы. Но, судя по всему, эти войны, они были таким большим напряжением для египтян, что после этого египетское государство фактически надломилось. В значительной степени это было связано с тем, что народы моря пришли такие все крутые, вооруженные. То есть у них было не только очень хорошее оружие бронзовое, да, но помимо этого они еще были вооружены, у них еще был защитный доспех, то, чего не было у большинства египетских воинов. И им нужно было обеспечить должную защиту своим воинам тоже. Вот там в фильме они бегают такие голенькие все, да, солдаты, египетские воины. Вот. А на самом деле у них появляются постепенно защитные доспехи. И это все
4: Что-то я еще помню, конечно, из истории костюма. А у них же были все-таки защитные доспехи, по-моему, пластинчатые такие.
5: Были, например, у Тутанхамона замечательный панцирь был найден. Ну, такой он не настоящий, не боевой, но он такой ритуальный, но все равно. Да? Были доспехи очень разные. Они могли быть там и кожаные, и матерчатые. Там, в общем, в любом случае защита была. Но,
4: мало кто себе мог ее позволить, или с чем это было связано?
5: В основном это были, да, это в основном это были знатные воины, те, кто сражались на колесницах, ну, защищали, могли защищать там отдельные части тела, там руки, например, да, дополнительно. Но я к чему? Вот это перевооружение, оно требовало очень значительных финансовых вливаний. А металл в это время очень дорогой, это медь. Ну, не просто медь, а это бронза, то есть еще олово. Олово в Египте не добывают, его нужно было импортировать. И, в общем, закупки вот этого большого количества металла, перевооружение, видимо, в какой-то степени надломило египетскую казну, египетское государство. А тут накладываются другие, значит, проблемы. Важнейший из них, видимо, был экологический кризис. Дело в том, что основа египетского богатства – это, естественно, Нил, да, который каждый год разливается и приносит на поля плодородный ил, или, как говорят у нас, алювий. Вот эти алювиальные отложения, они там накапливаются с разной скоростью, ну, примерно по миллиметру, там, полтора миллиметра в год, в общем, примерно метр за тысячелетие. В эпоху Нового Царства он практически не накапливался, судя по тем естественным разрезам отложений, которые у нас есть. То есть что получалось? Представьте себе эпоху строительства Великих Пирамид, эпоху Древнего Царства. Там был, для того, чтобы покрыть поля вокруг, было достаточно разлива там высотой в 2-2,5 метра. Но каждый разлив приносит новые вот эти наслоения. Постепенно берега повышаются. Соответственно, с каждым годом разлив должен становиться все выше и выше, чтобы продолжать заливать поля. И к эпохе Нового Царства, судя по всему, значительная часть земель уже просто-напросто не заливалась. И по некоторым подсчетам, продуктивность египетских земель, она к концу Нового Царства снизилась примерно 2 раза по сравнению с эпохой Древнего Царства. А это основа, это основной приток налоговых сборов, это вот продукт сельского хозяйства, да. Хлеб, которым Египет там, в римские времена кормил активно все Средиземноморье. А потом с первого тысячелетия опять начинаются мощные разливы, и вроде как все хорошо, опять поля заливаются, но они помимо того, что заливаются, они еще покрываются опять очередными наслоениями вот этого ила. Ну и в конце концов, средневековый Египет, это уже постоянные голоды, тысячи людей, которые умирают. И, в общем, такое ощущение, что Египет исчерпал свои возможности как раз вот в первые 2000 лет своего существования. Все, что будет дальше, это уже постепенно такое увядание, прозябание. Тут еще накладывается начало Железного века. У египтян были месторождения железа, но они не были ими разведаны, они их не разрабатывали. Соответственно, появляются еще новые технологии, еще более продвинутые, да, железо, которое рубит эти... то есть гораздо более эффективно, самое главное, гораздо более дешевый материал, потому что железо есть и везде, ну, кроме Египта. Вот. И плюс еще огромные раздачи земель и богатств храмам, да, та тема, которая прослеживается в книге и в фильме, да, жрецы очень богатые, вот эта вот корпорация жреческая, да, а у царя все меньше и меньше доходов. Это действительно была реальность того времени, потому что во время завоеваний, позднее, египетские цари, они были довольно щедры, и активно раздавали земли в пользование храмам. А потом, кроме того, они еще занимались тем, что освобождали эти земли и людей, которые на них сидят, от сборов. И это были не только налоги прямые, да, но, например, идет царская армия или какая-нибудь там царская экспедиция в пустыню. Она проходит по территории Египта, и царские хозяйства и храмовые хозяйства должны были снабжать всем необходимым. Но если ты был нормальный там менеджер, ты мог, там, верховный жрец какого-нибудь храма, ты мог договориться с царем, что твой храм, твое хозяйство, твои люди будут освобождены от этой повинности. И к концу эпохи Нового Царства, видимо, сложилась действительно очень сложная ситуация, что даже люди, которые строили гробницу Рамзеса XI, да, у них начались перебои с поставками еды. И они устраивали забастовки. Первые известные в мире забастовки, задокументированные. Там вообще была очень интересная такая борьба. Там были свои штрихбрейкеры. Значит, были люди, которые пытались с администрацией договориться. В общем, там такая была очень, очень интересная история.
4: Хотела еще уточнить, что именно в это время при Рамзесе XI еще и грабили гробницы, и он ввел чуть ли не смертную казнь за разграбление.
5: Да, собственно говоря, вот первая вот забастовка, про которую я рассказываю, это еще Рамзес III. Вот, но к Рамзесу XI, видимо, ситуация еще хуже стала. И от Рамзеса XI действительно известен папирус, где речь идет о разбирательстве, связанном с поимкой, значит, грабителей, которые грабили не только царские гробницы, но и гробницы сановников и цариц. И действительно, судя по всему, их подвергли смертной казни. По крайней мере, тот знак, детерминатив или определитель, который встречается в обозначении того, что же с ними сделали, да, он изображает человека, насаженного на кол. Вот, видимо, их таким вот образом казнили. А что касается этой забастовки, то это вообще еще времена Рамзеса III, да. То есть, с одной стороны, последний такой взлет Египта, да, они отбились от народов моря, с другой стороны, уже первые такие свидетельства упадка. И причем интересно, что они подгадали свою забастовку к празднику Хепсет. Это был праздник обновления царских сил, он как бы переутверждался. И как вот часто там бывает перед выборами, да, начинается какая-то такая движуха. И здесь тоже они решили этим воспользоваться. Значит, правда, там Хепсет прошел, и проблемы их еще,
4: да, забастовка, да, стала.
5: Проблемы их еще не до конца были решены, но тем не менее. Вот, и они там подходят сначала к одному храму, Тутмоса III, сидят там, сидящая забастовка. Потом они, значит, перекрыли проход в долину царей. Потом они, значит, вломились в другой храм, храм Рамзеса II. Потребовали еды, им какую-то еду выдали там из местного хранилища. Причем интересно, что, ну, эти люди, они явно, то есть они подавали это, как они, мы голодаем, мы умираем, да. Но на самом деле у них были, в принципе, средства, и там потом один из участников протеста, после уже протеста, забастовки, идет и заказывает себе в одной из храмовых пекарен пирожки. Причем там много пирожков он заказывает себе, то есть у него, в принципе, было какое-то зерно или средство для того, чтобы это все приобрести, но они пошли на принцип. Потом к Рамзесу XI там еще усложняется ситуация, начинаются набеги ливийцев, которые тоже, ну, они отражены как раз и в фильме, и в романе, да, там распускают ливийский корпус, и эти ливийцы начинают нападать. Ливийцы — это условное название, это не те ливийцы, которые живут в современной
4: Сейчас
5: Ливии.
4: Сейчас
5: которые? Да, это такие скотоводческие племена, которые жили в западной пустыне. В принципе, всех их было немного, кочевников, что Египет — это вот такая долина, зажатая между двумя крупными пустынями, которые являются частями Восточной Сахары. Западная пустыня и Восточная пустыня. Восточная пустыня — это вот то, что мы приезжаем, когда едем из Хургады куда-нибудь в Луксор или в Каир. А Западная пустыня — это вот то, что от Нила в сторону Ливии. И там жили племена, которых мы условно называем ливийцами, да, египтяне их называли чхену. И вот они регулярно совершали набеги, даже на какой-то момент в третьем переходном периоде смогли захватить власть в Египте. И работники царского некрополя, которые вырубали гробницы в долине царей, они даже были вынуждены укрываться от этих набегов в одном из храмов. Храмы в это время, например, храм миллионов лет или заупокойный поминальный храм Рамзеса III, он был уже очень хорошо укреплен, он прямо там реально были башни при входе, хорошие стены такие, и туда прям запихнули администрацию, запихнули туда вот этих вот работников царского некрополя вместе с семьями, и там они укрывались от набега всяких банд разбойников. Да, и ну, последний момент. Просто многие думают, что, например, когда вырубали гробницу в долине царей, всех работников убивали, чтобы они, не дай бог, не рассказали, где же эта гробница находится и что там
4: располагается. Либо ослепляли, чтобы они не нашли дорогу.
5: Да, не нашли дорогу обратно, да. На самом деле все это были, естественно, свободные люди. Они очень хорошо им платили, да, ну, не всегда регулярно, но хорошо очень платили. Они, многие из них были образованы,
4: умели читать, писать. А как им платили?
5: И им в основном, то есть, естественно...
4: Денег же не было, да? Так?
5: Да, поэтому египтологи часто против того, чтобы говорить о зарплате, да. Мы говорим о выдаче, каких-то там пайках, да. Но, как правило, это были пайки, которые ты не мог сам съесть, но это было настолько много, да, что явно тебе давали с тем расчетом, что ты что-то продашь или обменяешь, опять же, не продашь лучше, а обменяешь на рынке. Вот. А что это? Это было зерно, это была рыба, причем рыба могла быть сушеная, а могла быть сырая. Тогда, значит, все крыши в этом поселке покрывались этой рыбой, которую выкладывали там, сушили, солили. Отдельно к рыбе полагалась соль, если это не сушеная рыба. Там пиво, да, вино, ну, в общем, такого рода продукты, ткани, масла, которые можно было потом обменять.
4: Поэтому, да, в фильме, когда возникает вопрос про 20 талантов, и они очень много вокруг этих денег крутятся, а в романе описано, что на 20 талантов можно было, по-моему, приобрести 60 коров, и получается, самих денег не было? Он, получается, как он просил в фильме 20 талантов. Угу. Каким образом, если не существовало денег, он ему давал в долг? Чем?
5: Ну, во-первых, экономисты, занимающиеся древностью, спорят по поводу того, вообще, когда мы можем начинать говорить о денежном обращении. Да? Потому что такое деньги? Это, по большому счету, некий эквивалент стоимости, желательно качество которого заверено кем-то уважаемым. Да? Ну, вот, например, монеты. Это маленький слиточек, да, где стоит какая-то печать. Эта печать говорит, что это золото такого-то качества, этот слиток весит столько-то. Да? Чтобы по 100 раз не проверять каждый раз, да? Ты видишь печать, там, точнее, монету, там, соответственно, какой-то ее двор отпечатал, ты ему доверяешь, и этой монетой расплачиваешься. А у египтян были свои эквиваленты стоимости. Самые ходовые из них, это, естественно, было зерно, да, и металлы. Металлы, ну как, на вес. То есть, ну, прути, ну, то есть можно было просто набрать на вес, например, меди, да, и древнеегиптяне знали, это, ну, были там свои единицы, например, дебен, самое распространенное. И каждый знал, сколько можно за 1, 2 или 3 дебена меди, или там золота, или серебра получить других товаров. Например, птицы, или рыбы, или там зерна. Потом ведут спор о том, насколько вообще мы можем говорить о торговле. Или насколько египтянам было свойственно экономическое мышление, такое homo economicus. Да? То есть у них вообще было представление о прибыли или нет? Ну, вроде как в эпоху Нового Царства, они уже, даже в эпоху Среднего Царства, у нас есть папирусы, например, такой был Хеканакт, вот, и он писал своим родственникам, что, мол, не продавайте там быка, я подожду, пока, в общем, его то есть, когда он поднимется, ну, не в цене, да, а вот его значение поднимется, да, и я тогда его продам за какие-то, ну, с большей выгодой, обменяю.
4: А вот. Там какое слово используется в надписях? Именно «продам» или «обменяю»?
5: Вот, вы видите, что я тут заговариваюсь, с чем это связано, что продажа, она, по идее, подразумевает получение какой-то прибыли, да? Считается, что вот эпоха строительства Великих пирамид, Среднее царство – это время, когда в основном осуществлялись обмены. Обмен вроде как подразумевает, что он эквивалентен. Да, и что вы просто, у вас есть что-то, и вы на это что-то на что-то меняете, да, но вы не подразумеваете получение прибыли, чтобы потом ее там во что-то вложить, какой-то оборот. Да. Проблема заключается в том, что мы не знаем на самом деле, как мыслили люди древности, потому что у нас очень мало источников. Но когда они у нас появляются, как, например, архив Хеканахта, там он вполне себе себя ведет как вполне современный человек. Он ждет, пока, значит, он сможет за этого быка больше выгадать и после этого от него избавиться. Вот. Поскольку ученые должны быть очень аккуратны с терминологией, вот я все время и должен это обговаривать, да? Продавать деньги, рыночные отношения – это все для Египта не доказано, по крайней мере, вплоть до эпохи Нового Царства. В Новом Царстве там все попроще, там были реально уже торговцы, которые на этом зарабатывали, да, причем и на дальней торговле тоже. Поэтому с Новым Царством можно быть уже как-то более спокойным. А вот до Нового Царства считается, что даже вот все, что мы называем дальней торговлей, да, на самом деле это были дальние обмены, ну, например, там, с какой-нибудь Сирией, с Палестиной, там, не знаю, с глубинными районами Африки. Потому что все, что оттуда прибывало, хвосты жирафов, слоновая кость, шкуры каких-нибудь диких животных, золото, да, какие-нибудь женщины, благовонные деревья, Это все предметы элитного спроса, престижного потребления. Это все как бы в народ особенно не распространяется. Да? Царь организует экспедицию, царь все это дело получает, потом распределяет между своими чиновниками. Они договорились, что хвосты жираф – это такая классная штука, ни у кого их нету, а у вас будут. Да? А вы, я вам хвосты, а вы мне за это верность. Или я вам там, например, полудрагоценные камни, ни у кого больше не будет, у простолюдинов не будет, а у вас будет. Да? Ну, такая классная штука, редкая. Вы их можете потреблять престижно, то есть там носить, всем показывать. Но вы за это мне должны быть верны. Вот эти вот предметы престижного потребления, они на протяжении тысяч лет получались за счет, часто можно встретить в книгах, дальней торговли, но по сути это были фактически обмены такие. В том числе и дань, кстати, которая вот проблема с данью, да, которая встречается в фильме. Но по поводу талантов, чтобы закончить, да, там есть такой интересный эпизод, когда Пентуэр, жрец, рассказывает наследнику, да, как работают эти нехорошие финикийцы. Что, мол, они берут в аренду землю египетскую, берут в аренду людей, а за это дают в год всего один талант золота и показывает вот на ладошке, там лежит кусочек золота, какой-то слиток. На самом деле талант. Но в Египте не было таких мер веса. Судя по всему, речь идет о вавилонском, там, о аккадском таланте, который использовался прежде всего в Месопотамии. Но это там был тяжелый и легкий талант. Тяжелый – это вообще 60 килограмм.
4: А хорошо, тогда…
5: Легкий – 30. Там 30 килограмм, 200 грамм, что-то такое. Но в любом случае это не кусочек золота, да, это 30 килограмм золота. Это серьезно. Поскольку мы цента особенно не знаем от тех времен, ну, это конец 2-го тысячелетия до нашей эры, по Месопотамии там еще попроще, с Египтом, ну, очень плохо, потому что в Месопотамии сохраняются глиняные таблички, в Египте хозяйственная документация записывалась на папирусах, все-таки, несмотря на очень благоприятный климат, папирус все-таки очень хрупкий материал. Поэтому сведений у нас именно по ценам очень мало. Там, с первого тысячелетия до нашей эры количество данных увеличивается. Для конца даже нового царства данных еще не очень много. Но если сравнивать с современными там, ценами на золото, да, это там 1 400 000 500 долларов. Один талант. То есть это серьезные деньги.
4: Хорошо, а со строителями пирамид как расплачивались? Потому что же нашли папирусы, хозяйственные книги, грубо говоря, да, где написано про то, что их, чем там их кормили, кто сколько построил, какая бригада там, построила больше за определенное количество времени. А есть ли там надпись о том, чем и как с ними расплачивались?
5: Да, то есть, собственно говоря, от Нового Царства для строителей царских гробниц в Долине Царей, да, например, тут все очень хорошо задокументировано. Что касается пирамид, мы тоже можем об этом судить, но в основном не по письменным источникам, а по данным археологии. У нас есть поселок строителей последних двух пирамид в Гизе. Там не самый большой, потому что тут поселок разрушило, судя по всему, наводнение. Вот. Тех людей, которые строили, достраивали пирамиду Хефрена или Хафра, и потом строили пирамиду, самую маленькую пирамиду в Гизе, Микерин или Менкаура. Мы точно знаем, что их кормили молодыми животными. Для простых работников, квалифицированных, это была молодая баранина или козлятина. Вот. Для администраторов это была говядина. Да? Плюс они ели много довольно-таки рыбы, они имели доступ к свинине, но получали, видимо, ее какими-то там обходными путями, то есть не через государственное распределение. Государству было проще стадных животных выращивать. И, соответственно, крупный мелкий рогатый скот – это вот от государства. А вот всякие там свиньи какие-то, это уже свинина, это уже там вы на стороне, если себе что-то купили. Вот. Потом, естественно, зерно и, конечно же, пиво. Доступ к пиву вообще некоторыми исследователями рассматривается как такой стимул для молодежи, вот, потому что пива было много, хлеб и пиво – это как для нас щи да каша, да? Вот такой образ еды. Да? Для египтян это хлеб и пиво, и на государственной службе они имели широкий доступ к этим продуктам.
4: Общем, я не поняла, в романе они тоже постоянно едят лепешки, либо чесночные лепешки, либо просто лепешки, постоянно запивают пивом. Но пиво это считалось такой напиток для более низкого класса для жителей, правильно?
5: Нет.
4: А вино более благородное, как я поняла.
5: Ну, да, наверное, можно так разделить, потому что вино долгое время было импортным, пока египтяне сами не начали его производить. В основном его вывозили из территории там, Сирии и Финикии. Да, то есть 3-го тысячелетия египтяне много, даже раньше много вина импортировали, но пиво тоже любили. Пиво любили, и цари тоже пиво пили, судя по всему. Вот. Было несколько экспериментов, ну, экспериментальная археология, да, пытались воспроизвести древнеегипетское пиво, но говорят, что это что-то, это жуть какая-то получается. Страшно. А есть коллега Энн Уарден, которая занимается, она керамист, и вот она со своими студентами пыталась воспроизвести, и вот мы с ней тут общались относительно недавно. Она говорит, что это была жуть.
4: А сколько градусов у египетского пива?
5: Нет, не знаю, не могу сказать.
4: Понятно. Наверное, еще тема романа – это отношение египтян к евреям. Потому что он встречает Сару, влюбляется в эту девушку. Она говорит, что я никогда в жизни там сначала не возлягу с чужестранцем. Мать Рамсеса тоже сильно его там ругает, отчитывает за то, что он связался с еврейкой. Как к ним относились и какое у них было положение, я так понимаю, не очень хорошее.
5: Ну, вообще, надо сказать, что вряд ли египтяне как-то относились к иудеям. То есть как-то это отношение отличалось от того, как они относились к другим.
4: К другим иностранцам?
5: Ну да, азиатам. То есть вряд ли они как-то сильно, сильно различали тогда, в конце Нового Царства. Хотя сам по себе Израиль, да, он впервые упоминается в стеле Мирнептаха. Это был сын Рамзеса II, который там, среди прочих, разбил израильтян.
4: Но он сказал, что он там всех перебил, по-моему.
5: Вот. Но в любом случае нанес им поражение. Для египтян это была такая вот проходная победа. Но понятно, что, соответственно, люди, почитавшие Яхве, они были в Египте, они регулярно туда прибывали, и кто-то из них оседал, жил там в основном, наверное, в восточной дельте. Ну, в общем, вряд ли там было у египтян какое-то особое отношение. По крайней мере, оно в текстах, которые до нас дошли, это отношение никак не отразилось. Тут, конечно, нужно понимать, что у нас, к сожалению, прошло много тысяч лет, да, и далеко не все явления и события своей жизни египтяне записывали, далеко не все из этого дошло, далеко не все из этого найдено, переведено, опубликовано, да, но таких источников мне неизвестно. Вообще, по поводу того, что египтяне или там какие-то другие народы, в общем, древности с каким-то предубеждением друг к другу относились. Ну, вот, например, Геродот, он сохранил историю о том, что якобы древние египтяне, ну, египтяне не целуются с эллинами, потому что эллины едят коров, а для египтян коровы, они священные животные, вот, и поэтому они и оружием эллинским не могут пользоваться. Но это был бред. Ну, потому что эллины, то есть греки, да, они уже несколько веков к этому времени жили в Египте и там прекрасно смешивались с местным населением. Но вот ему жрецы эту лапшу на уши вешают, он это все записывал, да. Ну, возможно, что-то такое и ходило по поводу иудеев, но источников не дошло. Не нашлось своего Геродота, который бы это записал.
4: Когда они ходили в некие походы, брали людей в плен, да, и они там на них бесплатно работали. В данный момент, то, что мы видим в фильме, период уже заката Нового Царства, какое количество вообще там было рабов, известно ли, и какой они были национальности, и много ли было рабов евреев?
5: Да.

0: фильмы, когда там, представляют этих египетских рабов, над ними издеваются, там, бьют плетьми. Да, это такой вот классический образ какого-то уже римского времени. Но что касается времени строительства великих пирамид, то представьте себе, вы насмотрщик за рабами, да, у вас металла очень мало, соответственно, то оружие, которое у вас может быть максимум, это какой-нибудь топорик там, да, или палка, или копье, а против вас какой-нибудь крестьянин с мотыгой. У вас топорик, а у него мотыга, да, но вы один, их 10. И попробуйте объяснить, что они рабы, а вы вообще-то не раб, а господин. Это было все очень сложно, поэтому ранний бронзовый век, средний бронзовый век, рабов мало, и в основном они находятся в семье, находятся на положении младших членов семьи. Эпоха нового царства, там уже, да, за какие-то свои военные подвиги можно было получить довольно много голов, там несколько десятков человек. Опять же, они находились, как правило, в частном хозяйстве. Ну, там, не знаю, вы выдающийся воин, вам за службу дали 20-30 голов людей. Вы их как-то на свое хозяйство посадили, они у вас там на земле работают или служат у вас дома. Но это такое рабство, ну, с одной стороны,
1: неприятно. А здесь, если ты физической силой не докажешь о том, что ты сильнее, тебе нужно подчиняться, на это как раз есть религия. Ты говоришь о том, что фараон – божественное происхождение, он не от мира сего, а я служу на фараона, грубо говоря, я тоже часть этого божества.
0: А, безусловно, их обрабатывали очень хорошо, этих людей, и поэтому через
1: одно... Не обязательно даже палками, мне кажется, бить, просто объяснить им, кто...
0: Вот, но все-таки там есть зависимые категории населения, да, есть рабы, и рабов теоретически можно продать, да, разлучить их семьи, вот, обменять, сдать в аренду. А люди зависимые, ну, есть разные степени зависимости, но, как правило, этого сделать, по крайней мере, нельзя. Да? Нельзя продать, нельзя там разделить семью, нельзя сдать человека в аренду. Хотя разные степени зависимости существуют, но тем не менее. Вот. И по большому счету вот тот образ раба как говорящей вещи, да, который сложился в Древней Греции, потом в Древнем Риме, рабы, которые работают на каменоломнях, да, в этих цепях ходят. Это все было невозможно в Древнем Египте. Это стало возможно только с появлением железного оружия, когда можно было одного или там несколько мужиков реально вооружить с ног до головы, там шлем надеть ему, копье дать, меч в руку, да, а с другой стороны оставить того же человека с мотыгой. Вот это будет уже... дело. Тут уже можно поговорить, кто господин, а кто раб, да? А в Древнем Египте это было практически невозможно, хотя, естественно, они иногда захватывали там тысячи людей, судя по всему. Они их пригоняли в Египет. Но проблема Древнего Египта практически на протяжении практически всей древнеегипетской истории заключалась в том, что основной ресурс у них, да, земля, это было очень важно, но человеческий ресурс был еще важнее. То есть они не испытывали недостатка в земле, как правило, но им не хватало долгое время людей. Вот у них был потенциал для внутренней колонизации, то есть у них были неосвоенные земли. Эта внутренняя колонизация в Египте, она продолжалась вплоть до завоевания Александра Македонского, даже чуть позднее. То есть они находили новые земли, там, вводили их в оборот, но нужны были для этого люди. А людей нужно было как-то мотивировать. Но если в эпоху, там, скажем, 3-2 веков до нашей эры, то есть во времена Птолемеев, уже после походов Александра Македонского, в римские времена они научились мотивировать с помощью вот этих закованных в железо солдат, да, то до этого их нужно было заинтересовывать как-то результатами своего труда. И египтяне очень быстро переводили рабов на положение зависимых, а потом бывшие вот эти вот потомки бывших военнопленных, они вполне могли занимать уже и серьезное положение в государстве. Причем их там могли еще в первом поколении называть просто азиатами, или там сын азиатки, а потом они уже получали вполне себе египетские имена, полностью египтизировались, начинали верить в египетских богов, получали посты при дворе и уже ничем не отличались от, собственно, египтян.
1: В фильме есть Херихор.
0: Да.
1: И я так понимаю, судя по истории Древнего Египта, это не единственный жрец, который смог взять власть в свои руки и, грубо говоря, заменить фараона.
0: Да, но да.
1: А можно ли сказать это к тому, что в этот момент это произошло потому, что жрецы перестали чтить фараонов и ту какую-то божественное в них начало, какое-то божественное происхождение, которое изначально преподносилось. Только же фараон считался наместником бога на земле, а они, грубо говоря, пошли против воли богов и хотели сами захватить эту власть.

0: Или у них было не настолько все-таки примитивное мышление, насколько нам это часто показывают, потому что они были настолько помешаны на богах, на религии и на происхождение фараона или это все микс?
1: Тут такой сложный момент, на самом деле. То есть понятно, что идеология, она нельзя... То есть это как холодильник и телевизор, условно говоря. Да? То есть в какой-то момент холодильник, наверное, побеждает телевизор. Ну, то есть реальность, которая вас окружает, она должна... Это условный холодильник. Там, вот вы египетский крестьянин. Вы выходите, вам рассказывают, как все в государстве хорошо, но вы видите, что Нил не разливается толком. Плодородие земли падает. Да, налогов все больше и больше собирают. И они начинают как-то задумываться. Я к тому, что часто египтологи пишут, и многие из них так реально считают, что Египет, он был предопределен к тому, чтобы быть всегда единым государством. Но, то есть, Верхний Египет, Нижний Египет, они себя так прекрасно дополняют, что существование этой территории в таком единстве, это наиболее логично. Но в истории Египта были довольно продолжительные эпохи, когда Египет разваливался. Обычно граница проходила где-нибудь по Среднему Египту. Вот. Верхний Египет, он находился под властью одного какого-то, одной какой-то династии. Соответственно, Нижний Египет, это дельта, северные территории, под властью какой-то другой династии. Это случалось довольно регулярно в египетской истории. И часто это было связано с экологическими, либо какими-то климатическими изменениями. И вот здесь случилось примерно то же самое. Рубеж 1-2 тысячелетия до нашей эры – это время, когда Верхний Египет, вот эта узкая долина, да, там происходит истощение земель, и продуктивность их значительно снижается, а на севере этого еще не было заметно. И в итоге получается, что страна вроде как единая, а проблемы очень разные. Само собой так складывается, что этими двумя разобщенными регионами эффективнее управлять отдельно, потому что если вы сидите на юге, да, там вот в этой тонкой долине, которая страдает от недостаточных разливов и снижающегося плодородия земель, да, то вам проще будет как бы менеджерировать вот эти вот проблемы, если у вас других проблем не будет. То есть, если вы не будете заниматься проблемами там, взаимоотношения с Ближним Востоком, да, то есть, как бы отрубите себе этот участок и начнете, наоборот, думать о том, как бы мне там пограбить, например, соседние южные территории, у которых примерно такие же проблемы. Вот. И я свои за их счет решу. Да? Буду грабить, просто оттуда вывозить остатки еды или еще каких-то ресурсов. Но и в итоге получается, что на юге жрецы, на севере светская власть, ну, условная светская власть, хотя царь, естественно, тоже считается. Он обладает божественной природой. И это неоднократно происходило в истории Египта. Что касается Херихора, то он, видимо, шел к этому постепенно, да, то есть уже при Рамзесе XI он начинает себя изображать как царя с соответствующими регалиями. До этого все начинается с того, что он просто себя изображает такого же размера. То есть он еще жрец, но точно такого же размера, как и царь по масштабу, да, фигуры. А затем у него уже просто появляются царские регалии и, соответственно, царские имена. И затем после него продолжают...
0: И он, грубо говоря, сам себя назначил на эту роль? То, что он начал изображать себя такого же размера, как фараон? И никто ему слова не сказал?
1: Судя по всему, да. Но при этом, при всем...
0: Или у него авторитет такой был, что никто против него не шел, и все его поддерживали?
1: Мне кажется, что это в какой-то степени напоминало то, что происходило с Римской империей. Да? Потому что, когда Римская империя распалась на две части, и было два императора, все равно подданными, да и самими императорами, основалось это как некое единое пространство. И когда даже на Западе Римская империя пала, там и все, и регалии последнего императора были отосланы в Константинополь, все равно вот эти варварские короли, они продолжали считать себя подданными римского императора, который сидит в Константинополе. И они сами присваивали или получали титулы римские, да, и продолжали считать себя наместниками этой империи, которая уже по большому счету не существовала. И здесь на юге, в Фивах, где уже полновластным властителем был Херихор, оставался представитель северного царя, он тоже имел какую-то власть. И более того, отношения между северной и южной частями государства, которое фактически распалось на две части, был уже царь на юге, царь на севере, тем не менее, они были нормальными. Вот, например, этот самый Хирихор, он отправляет одного из своих сановников, Унамуна, в Библию на территорию современного Ливана для того, чтобы доставить кедр для священной ладьи бога Амона. И он проследует через северные территории, его там все пропускают, все помогают. То есть отношения между двумя частями некогда единого государства, они сохранялись вполне нормальными. И египтяне, у которых, по идее, в голове должна сидеть мысль о том, что не может быть, как мусульмане говорят, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк, да? Вот не может быть двух царей, царь может быть только один. Да? Но когда складывается конкретно политическая, экономическая ситуация, ну окей, сомнительно, ну ладно, как говорится, ну окей.
0: А что касаемо визуального ряда, те дворцы, в которых живет фараон, его сын, они очень однообразные, мы не видим там никаких красивых росписей, никакой нет резьбы цветной, и все-таки уже, наверное, представление любого зрителя, древнеегипетские гробницы, дворцы и храмы, они все-таки все были расписные.
1: Ну, вообще, да.
0: Можно ли это сказать, что это специальный такой зрительный ход режиссера, чтобы показать, что Египет в упадке? Либо все-таки им не хватило каких-то знаний о том, чтобы они не знали, что дворцы должны быть обязательно расписанными?
1: Ну вот Михайловский, который консультировал автора фильма, он, естественно, ну, наверное, мог и должен был на это обратить внимание, значит, это было сделано намеренно. Он прекрасно понимал, да, что египетская культура, она очень жизнерадостная и очень цветастая, как, собственно говоря, и античная там, греческая культура, да, и искусство. И что касается дворцов, мы о них, к сожалению, очень мало знаем. Они плохо сохраняются, потому что у египтян было четкое разделение. Вот все, что для богов и для мертвых, это все делается из вечных материалов. Камень, прежде всего, да, каменные гробницы, каменные храмы. А все, что для простых людей, для этой жизни, это все, как правило, из необожженного кирпича, из сырцового кирпича. Это не значит, что внутри дворцов не могло быть какой-то роскоши, там могли быть красиво расписанные и стены оштукатуренные, и полы великолепные. Вот, к сожалению, стены плохо сохраняются, а полы во многих дворцах, ну, точнее, их как, их не так много раскопано, но в тех, которых раскопаны, сохраняются очень хорошие, сохраняются очень красивые росписи. Есть примеры сырцовых кирпичей, которые покрывались золотой фольгой. Ну, то есть там все было как надо сделано, но только не из камня, да, а из такого вот временного материала. И, к сожалению, дворцы, они сильно разрушены. Как правило, стены там сохранились на небольшую высоту. И, кроме того, вот эти дворцовые комплексы уже в XIX веке египтяне, да и, там, и в Средневековье, они активно использовали для добычи вот этого материала. Они его называют сыбах, то есть культурный слой. Он, в принципе, является удобрением. И они эти стены фактически разрушали еще дополнительно. И особенно это стало распространено в XIX веке, потому что Мухаммед Али, правитель Египта, он начал активную программу по развитию ирригации, то есть он доставлял воду в пустыне, а ну, нужен грунт, на котором вы будете что-то выращивать. Да? И они вот вырабатывали эти дворцы, в корзинах эти разрушенные кирпичи переносили там подальше от Нила, в пустыне, там фактически делали новые поля. Это как раз 19...
0: А они знали, что они исторические?
1: Да, да, безусловно. Да, да, да. Ну и потом тут же как плюс. Тут вы и себе удобрение добываете, что-то еще можете красиво найти, потом продать. Да? С 19 века начинает развиваться активный туризм, особенно там вторая половина 19 века. И это всегда здорово, приятно. Да, то есть, если отвечать на ваш вопрос, да, наверное, действительно была такая попытка показать, что страна в упадке, что все настолько плохо, что они даже существующие там храмы и дворцы не могут поддерживать в таком вот приличном состоянии.
0: Ну хорошо, цвет стен, ладно, но мне кажется, именно даже по площади, по объему, все равно это очень маленькое пространство. Насколько оно соответствует реальности и...
1: тут момент такой. Это мы сейчас можем перекрывать вот большие пространства, да, или там древние римляне умели, они бетон изобрели и построили в итоге пантеон, да, перекрыли единым куполом большое пространство. И у египтян какие были варианты? Если это там жилая архитектура или дворцовая архитектура, но вы максимум там можете стволы пальмы положить, да? Ну, сколько там этой пальмы будет? Ну, 20 метров максимум, а то и меньше. Вот то, что вы сможете перекрыть, и то все равно вы должны лучше поставить для страховки какие-нибудь колонны там посередине. Если речь идет о храмах, то балки, которые вы будете делать их из песчаника, но это все равно там несколько метров всего, которые вы сможете перекрыть одной балкой. Иначе просто, ну, она сломается под собственным весом. То есть материалы в значительной степени диктуют формы, и во дворцах, и в таких вот крупных залах там обязательно должны были быть колонны. Ну, кстати, они там показаны, Вообще дворец немножко странный, я бы так сказал, потому что там очень много камня, на мой взгляд. Хотя в основном этот камень встречается, вот проходы, да, проходы, где двери движутся, где люди постоянно ходят, там камень, безусловно, будет. Вот. Ну и стены там встречаются каменные, что, в принципе, странно для дворцовой архитектуры.
0: Стены каменные, двери золотые.
1: Ну, что двери золотые, это более-менее, это, я говорю, они и кирпичи могли золотой фольгой. Вот чего-чего, а золота в Египте долгое время было достаточно. Это, ну да, вот ко времена Рамзеса XI золота стало поменьше, а там, скажем, во времена Аменхотепа III, отца Эхнатона, ему прям так и писали. Мол, у тебя...
0: Хочу себе золотую комнату.
1: У тебя золото, как песка в пустыне, чего ты... Ну, поделись, поделись. Вот, еще очень ценились египетские царевны. И один из правителей, они друг друга братьями называли, вот, и он писал, ну, брат, слушай, ну, пришли мне какую-нибудь свою дочку. Аменхотеп ему отвечает, что, ну, не было такого со времен, не было такого никогда, чтобы египетские царевны отправлялись за пределы Египта. Ну, пришли хоть кого-нибудь, а я скажу, что она египтянка. Точнее, что она твоя дочь. Пришли хоть кого-нибудь из...
0: В смысле, пришли, дома. Можно на ночь обратно отправить или навсегда?
1: Не, навсегда, это жены, жены, естественно, понятно. Да. А так египетские цари с удовольствием коллекционировали чужеземных жен, и это был способ... скрепить договор какой-нибудь. Вот, например, после битвы с хеттами, после войны с хеттами, в общем, которая закончилась фактически ничьей, Рамзес II, вот он взял в жены хеттскую царевну. Это была такая печать, потому что как иначе еще скрепить?
0: Коллекционировал египетских жен, красиво звучит.
1: А вот, а египтянок нет, их никто не отправлял. Египетский царь был настолько велик, что он мог себе это позволить.
0: Ну, по поводу дворца понятно, а колесницу и... Ну да, наверное, в первую очередь про колесницу. Почему она тоже такая скудо-бедно собранная? Тоже, чтобы показать... их бедственное положение, правильно?
1: С одной стороны, возможно, но с другой стороны, надо понимать, что вот те примеры колесниц, которые у нас есть, это либо изображение каких-то торжественных церемоний, да,
0: и как, грубо говоря, парадная повседневная была?
1: Да, парадная повседневная.
0: То, что мы видим в фильме, она повседневная, грубо говоря.
1: Она, безусловно, повседневная, но она очень хорошо сделана. Причем вплоть до того, что даже вот, если вы заметите, там царевич и возница, они стоят и немножко пружинят. Дело в том, что рессор не было у этих колесниц, но вы там все себе колени уничтожите. Если вы будете по пустыне, по этим дорог же тоже не было, да? Соответственно, по этим каменюкам гнать со скоростью в несколько десятков километров в час в атаку, да, ну, вы себе все колени убьете. И в качестве рессора они использовали... То есть дно, оно было не деревянное, оно было сделано либо из веревок, либо из каких-то там кожных жгутов, чтобы вот хоть немножко как-то амортизировать. Да. И эта деталь там тоже, она известна по колесницам из гробницы Тутанхамона, она там вполне воспроизведена.
0: Еще я не поняла историю в первой сцене с каналом. Я поняла потом немножко в книге, но в фильме это совсем непонятно. Значит, один несчастный раб, который хочет получить себе свободу, как по книжке, он 10 лет уже роет некий канал, и ему хозяин сказал, если ты дороешь этот канал, то ты получишь свободу, и твои дети обретят свободу. Там, грубо говоря, канал прорыт где-то в глубину на метр, и там одна сплошная пустыня. Кроме песка нет ничего. Какой он там мог рыть канал, и зачем было его засыпать из-за того, что не могло пройти, да, войско Рамзеса? потому что оно было неглубокое, я думаю, они бы с такой глубиной могли справиться.
1: Ну, тут такой, да, момент.
0: Можете мне объяснить, как невнимательному зрителю?
1: Я не могу этот момент объяснить.
0: Но странный, дело в том, что для меня по-моему? Тоже, может, для... я не поняла, я думала.
1: Он мне тоже показался очень странным. Евсений начинает вообще каналы рыть в основном с эпохи там Среднего Царства.
0: Там, где есть вода еще.
1: Да, с эпохи Среднего Царства. Ну, можно предположить, что там, например, какая-нибудь дамба, да, ее разрушат, когда канал будет достроен. Но канал должен куда-то вести. Он должен вести либо какую-то низменность, которую предполагается затопить, да. Он ведет по пустыне. Соответственно, там нет плодородной земли. Ее нужно будет как-то завести. Либо он ведет куда-то, где эта плодородная земля есть. Это не обязательно нильский алювий. Это может быть, например, древние отложения в старых озерах, древних озерах. Потому что в эпоху Голоцена, в принципе, там в каком-нибудь 8, 7, даже в 5 веке, тысячелетиях, точнее, до нашей эры, в Восточной Сахаре еще сохранялись сезонные озера. И там были отложения, вот эти озерные. И если, в принципе, провести туда воду, какое-то время... в этих озерах можно что-то выращивать. Вот египтяне, собственно говоря, так сейчас и поступают. У них есть большой проект, который называется «Вторая долина», и они тянут воду из озера Насер, которое образовалось после строительства высотной Суанской плотины, как бы параллельно основному руслу Нила, и они проходят через вот эти древние озера и начинают там, заливают их, и подводят туда воду, и начинают выращивать, заниматься сельским хозяйством. Но проблема заключается в том, что сейчас это уже не влажный африканский период. Сейчас очень активно идут испарения, да, и, соответственно, вы приводите воду, вода вымывает из грунта, в том числе соли, потому что ведь весь Египет покрыт морскими отложениями. Это либо известняки, либо песчаники. В них в любом случае будет соль. Соответственно, эта соль постепенно поднимается на поверхность, вода испаряется, соль оседает. Да, и это все приводит к постепенному засаливанию почв. Это проблема, с которой очень сложно справиться. Египтяне это осознают, они продолжают заниматься этим. Ну, как бы выхода другого нету, потому что египтян уже больше 100 миллионов. Они скоро сравняются с Россией по численности, а площадь, где можно жить, она крайне ничтожна. Да? Они хватают за любую возможность. В общем, непонятно, куда он это вел. Если даже он вел в такое вот древнее озеро, его там на кадрах не видно, я бы так сказал. Так это очень похоже просто вот на канал, который просто вырыт в пустыне, и все. Кстати, эти пустыни же у нас снимали в Узбекистане.
0: Серьезно?
1: Вот, наши узбекистанские, да. Да, ну как это? Их узбекские Кызылкумах, по-моему, снимали. Вот пески кызылкумские.
0: То есть они все-таки часть съемок у них была в Египте?
1: Частично в Египте.
0: Египетский песок им не понравился, они решили снимать в узбекистанской пустыне.
1: Я думаю, что это было проще, дешевле, наверное. В Египте они снимали около пирамид, они снимали в Рамесеуме, то есть в некоторых памятниках они реально снимали. Вот. И в Польше, естественно, снимали. Там вот сцены вот речные, они все в Польше были сняты. Кстати, в Польше тоже есть своя пустыня, они что-то снимали еще, там на юге Польши есть. Пустыня, она образовалась уже относительно недавно, со средних веков там сводили леса, в общем, а пустыни не произошло, и сейчас там прямо...
0: Я не видела в Польше пустыню, я все ее объездила.
1: Где именно? На юге.
0: Понятно. Вот. Невозможно, наверное, не заметить появление в кадре Барбары Брыльски, обнаженной в полупрозрачной такой тунике, с потрясающе красивой фигурой в качестве жрицы. Расскажите, пожалуйста, какова роль жриц была в храме и почему она говорит еще в самом фильме то, что она жрица, она служит Богу, и она никаким образом не может вроде как бы связать себя с фараоном, но все-таки потом с ним вступает в некую связь.
1: Тут такой момент, она, естественно, жрица не...
0: Я понимаю, что он такой засланный казачок, но в целом мне хочется понять вообще, какая функция жриц была и насколько это точно показано в фильме.
1: Соответственно, она жрица азиатского божества, да, и, в принципе, там была распространена так называемая храмовая проституция, когда, жрицы, они зарабатывают какие-то средства, они часть или все эти средства они передавали, иногда это было привязано к каким-то праздникам, да, они передавали, значит, своих клиентов вот на нужды храмов, нуждающих, так сказать. Кстати, в Египте тоже ведь там античные авторы передают всякие байки, что, мол, вот, например, Хуфу заставлял, это явно вот связь с этими, с этой более поздней традицией. Например, Хуфу, строитель Великой пирамиды, он же тоже якобы свою дочь заставлял заниматься проституцией для того, чтобы, ну, чтобы она брала со своих клиентов не деньги, которых все равно не было, да, а каменные блоки. Эти блоки, они шли на строительство пирамиды Папы.
0: Я думала, они богам служат, а они, оказывается, проституцией занимались.
1: Это очень поздняя традиция. Это та лапша, которую вешали на уши Геродоту, и он с удовольствием ее воспринимал. То есть я представляю современных гидов, которые по Египту водят, и они часто говорят то, что хотят услышать. Да, вот такая перчинка. Но якобы она так хорошо работала, что она заработала на себе на пирамиду. Не только папе хватило, но еще и себе. И себе она тоже построила. Вот. В Египте мы не знаем, это не доказано, существовала храмовая проституция или нет, скорее всего, нет. Жрицы пользовались, даже жрицы Хатхор, да, то есть, вероятно, этим не занимались, но они пользовались большим уважением. Есть, правда, вот туринский эротический папирус, и там вот показано, как эти жрицы
0: работали.
1: Их соития там с другими жрецами. Вот.
0: А
1: но,
0: там
1: возможно,
0: есть?
1: Возможно, была какая-то сатира. Ну, мы не знаем. То есть это что-то реальное они изображали или просто какую-то там молодежную вечеринку, или это просто какие-то фантазии вообще. Сложно сказать. По одному этому памятнику судить нельзя. Но действительно мы знаем, что были певицы, и их набирали, как правило, из очень знатных дам. Да, были танцовщицы, которые тоже занимали видное положение. И вообще жрицы, особенно в первом тысячелетии уже... После упадка Египта, после упадка Нового Царства, в первом тысячелетии и жрецы, и жрицы, они занимали очень видное положение, и, в общем, довольно много их погребений известно. А она как раз вполне могла и храмовой проституцией заниматься.
0: Мне больше понравилось, заработала себе на пирамиду. Это классно.
1: И на гроб хороший, наверное.
0: Ну хорошо, а те жрицы, которые становились танцовщицами, певицами, они имели право потом, несмотря на то, что они были знатных семей, вы говорите, да, их набирали, они могли вступить в брак? Или они всю жизнь свою посвящали службе храма?
1: То есть, на самом деле, превращение жречества в касту такую, да, закрытую, оно происходит очень постепенно. То есть сначала... 3000 лет до нашей эры, как правило, это просто обычные и мужчины, и женщины, которые, ну, свободные от основных занятий время, они занимаются тем, что там отправляют какие-то службы в храмах, да, причем это не обязательно храмы богов, это могут быть храмы какого-то царя при пирамиде, да, профессиональных жрецов, жрицы не существовало. А потом, постепенно, по мере того, как развиваются производящие силы, когда появляется у египетского общества все больше и больше возможностей вот, держать людей, которые не будут заниматься управлением или производством, да, будут почитать богов, появляются профессиональные жрецы, которые ничем другим не занимаются. Да? Вот. И, соответственно, к концу Нового Царства их становится довольно много, а первое тысячелетие... Даже можно говорить о такой такрате, которая существует вот с центром в Фивах, да, такое жреческое государство. И жрицы, они тоже были, как я сказал, они были очень, очень важны. И при храме Рамзеса III в Медиет-Набу был даже вот ряд этих верховных жриц похоронен. И их гробницы, они пользовались большим почитанием.
0: Мне еще очень понравился момент. Это очень похоже на современные некие там теории заговоров, то, что у каждого президента есть свои двойники, и они ездят по всей стране и так далее. И то же самое есть в фильме. И Рамсесу показывают, значит, его двойника, и рассказывают ему о том, что вот если в случае чего могут убить его двойника, он может вот тебя спасти, и он там может на какие-то ходить мероприятия вместо него. И потом этот двойник же пытается его убить. Но сам факт того, что откуда растут ноги в этой истории, то, что именно в фильме и в романе у него есть свой двойник.
1: Ну, да, причем еще говорят о том, что якобы у Рамзеса II были двойники, да, и что они погибли, а Рамзес II как раз
0: выжил
1: до...
0: благодаря двойнику
1: как раз. Да. Сложно сказать, причем этот же двойник, это же грек, Ликон, да, как можно из грека сделать двойника египтянину, даже с семитскими корнями, возможно, какими-то, но... Ну, сложно это себе представить. Были ли какие-то двойники в Египте? Вероятно, нет. Но у нас таких сведений нету.
0: Ну, я думаю, не обязательно можно было делать постпортретным сходством. Сколько человек вообще видело фараона? Самый приближенный. Можно было взять любого, сказать...
1: Каскадера отправлять на войну каскадера, да не Рамзеса.
0: Сказать, он фараон. В принципе, все бы так, наверное, поверили, что он фараон.
1: Ну, дело в том, что... Нет, ну, все-таки придворных-то было довольно много. Вот. А потом в таких обществах двойник – это всегда опасность. Это вот по персидской истории известно, когда один из двойников просто взял, захватил власть. Да? Это всегда соблазн сделать ставку на этого двойника, оригинал убрать куда-нибудь там в холодильник, да? А двойника использовать и как марионетку, а самим править. Ну, такой соблазн, от которого очень тяжело избавиться. Поэтому, ну, цари наверняка это все прекрасно понимали. Вообще, роман, он потрясающий. Он про природу власти, да, про этику, про мораль, про долг перед государством. То есть там столько интересных тем затронуто. Я вот, когда читал, будучи подростком, я, конечно, был на стороне Рамзеса. Полностью, да, против этих вот старых жрецов. А сейчас с возрастом понимаешь, что на самом деле, ну и, естественно, все это время занимаясь древним Египтом, понимаешь, что все очень и очень сложно,
0: но к сожалению, но к счастью. Ну, вы правильно изначально сказали, что он абсолютно юноша-максималист. Я сейчас перечитывала, когда готовилась к передаче. Видно, что человек вообще не знает жизни, и исходя из того, что он, когда он пытается делать что-то хорошее, и не только ему, и всем это оборачивается, наоборот, боком. И он понимает, что, видимо, не стоит вот эту вот гармонию нарушать за счет того, что он пытается помочь одному человеку, а потом страдают еще больше людей.
1: Ну да, безусловно. И самое главное, что люди не были тогда проще, и политика не была проще. А у нас часто остается впечатление, поскольку мы изучаем Древний Египет, да и Грецию, и Рим в одном пятом классе, да, и логика преподавания в школе, в средней, она какая? Ну, например, математика, или геометрия, или физика. От простого к сложному. Складывается впечатление, что и по истории так же. Что мы идем от простого, от этих вот примитивных людей, да, которые, правда, строили пирамиды, или там колоссы родовские, или римские амфитеатры. И потом идем к чему-то сложному. 21 век – это очень сложно. 20 век – очень сложно. А Древний Египет – это просто. Угу. Это там мифы, сказки, какие-то легенды, там ха-ха-ха. На самом деле...
0: Поэтому инопланетяне построили пирамиду.
1: Люди проще не были. И у них проблемы, они тоже проще не были. И задачи, которые перед ними стояли, а может, даже и сложнее были, потому что у них средства для реализации были не такие эффективные.
0: Вот. А вы хотите сказать, что уровень сознания тоже у них был такой же, как у нас сейчас, или все-таки более примитивный?
1: Это вопрос. Ну, что, во-первых, что под этим понимать, да, то есть понятно, что они не мыслят теми же категориями, что мы. Да, если мы начнем, например, говорить о древнеегипетской науке условной, да, то это не была, по большому счету, наука, потому что там не было аналитических процедур, или, по крайней мере, они никак не зафиксированы в тексте.
0: Лоботомию делали, я помню.
1: Ну, там эксперименты какие-то, да, формальная логика. Ну, наверное, на уровне какого-то житейского опыта все это существовало, но это никак не было оформлено, тем более в текстах, которые до нас дошли. Явно они думали иначе, судя по всему. При этом, при всем, они понимали, что есть выгода, например. При этом, при всем, они одновременно, то есть, будучи хорошими торговцами, по крайней мере, в эпоху Нового Царства, они одновременно считали, что, например, чтобы достичь результата, не всегда действовать в этом мире эффективнее, чем просто взять и сделать ставку на магию, например. То есть, если вы хотите добиться какого-то результата, там, скажем, достичь какой-то должности, да, при дворе, можно пойти и поговорить с вашим начальником, а можно заняться там черной магией какой-нибудь. И вот египтяне часто полагали, что, ну, без магии точно ничего не получится, а может быть, даже магии достаточно будет.
0: Но если сравнивать с нашим поколением, в принципе, Многие тоже к магии до сих пор обращаются.
1: Возможно, да, возможно. Да, но, собственно говоря, я тоже этим занимался. Там учишь что-нибудь, потом книжку под подушку кладешь, да. А, кстати, египтяне, вот то, что нравится моим детям, я 10 лет преподавал в школе и рассказывал, в том числе, например, ну, древние египтяне полагали, что если вы хотите что-то усвоить, да, какое-то знание, то вы должны его потребить, да,
0: съесть,
1: да, там, сжечь, потом растворить в пиве, выпить, и таким образом полностью его усвоить. Кстати, вот, например, египтяне, у них был глагол «знать», да, но у них фактически, они считали, что если ты что-то узнал один раз, если что-то усвоил, ты как бы забыть уже не можешь, вот ты это знаешь, это на тебя уже воздействует. И это тоже. А у нас есть вполне глагол «забывать», и мы им активно пользуемся, да. Причем, чем дальше, тем больше.
0: Хорошо, но вот вы говорите, что для детей преподают от простого к сложному. А можно ли сказать про развитие, хорошо, внутри истории Древнего Египта, внутри, получается, он делится на три части, да? Древнее, среднее, новое.
1: Но это очень условно.
0: Можно, ну, я понимаю, да, что это условно, да, да. Но можно ли именно по истории Древнего Египта как-то проследить именно документально, либо за счет археологии, развивались они все-таки или нет, или стояли на одном месте?
1: Проблема заключается в том, что если мы хотим проследить какое-то явление или какой-то процесс в динамике, да, то нам нужны однородные данные на протяжении какого-то значительного периода. И штука заключается в том, что нам очень сложно сравнивать, например, данные эпохи Нового Царства с данными Древнего Царства, просто потому что сохраняются очень разные категории источников. Там, скажем, от Нового Царства у нас много, или даже от более поздних эпох, от третьего переходного периода, позднего периода, там, Птолемеевского времени, у нас много административных, например, документов. От Древнего Царства их практически нет. В Среднем Царстве они появляются. А, там, скажем, от Нового Царства у нас много литературных произведений, но от Древнего Царства их, в принципе, нету. Да? Законы вообще египтяне, вот удивительно, но они не кодифицировали свои законы. Поэтому о законах мы можем судить, о практике, да, судейской, мы можем судить только по каким-то юридическим документам, которые тоже у нас сохраняются только в основном от первого тысячелетия до нашей эры. И в итоге получается, что, чтобы сравнивать, вам нужны однородные данные, а у вас их нету. То есть они кусочками как бы. Здесь у нас по литературе, а здесь у нас по законам, здесь у нас по бракам, а здесь у нас, там, скажем, по религиозным представлениям. И они все из разных этапов развития египетской цивилизации, поэтому свести их вместе, тем более проследить в динамике, к сожалению, очень и очень сложно. Поэтому вот такая ситуация.
0: А хорошо, а почему именно эпоха Нового Царства заканчивается на смерти Рамзеса XI? Там дальше был переходный период, да, и почему именно его смерть привела к тому, что закончилась эта эпоха?
1: Это такое традиционное деление, которое вы привели, древнее или старое царство. В Питере говорят старое царство, у нас в Москве говорят, ну, древнее царство. Итак, древнее, среднее и новое царство – это только такой классический фараоновский Египет. То есть между этими царствами тоже что-то находилось. Находились переходные периоды. Вот древнее царство закончилось, разрушилось, единое государство. Начинается первый переходный период. Египет распадается на две крупные такие территории – фактически два государства, которые между собой воюют, опять же, на юге и на севере. В итоге побеждает юг, юг заново объединяет страну, начинает Среднее Царство. Среднее Царство – это несколько столетий объединенного опять централизованного государства, потом приходят гиксосы, да, и захватывают север. Опять север откалывается, страна опять разваливается на юг и север. Начинается второй переходный период. То есть вы уже понимаете, что переходные периоды, они связаны с дезинтеграцией единого государства. Да? Потом Новое Царство. Считается, что это максимальный расцвет Египта, хотя сами египтяне так не считали. Они считали, что Древнее Царство – максимальный расцвет, и потом к нему постоянно стремились его повторить. Но у них не получалось уже. Новое Царство – это имперский период, как мы его называем, когда Египет захватывает гигантские территории, ну, для себя гигантские, и на севере, и на юге, создается Египетская империя. Она просуществовала примерно до 1070 года до нашей эры. Это как раз Рамзес XI, потом все опять разваливается. И опять север отдельно, юг отдельно. И начинается третий переходный период. Третий переходный период, затем он переходит в так называемый поздний период. То есть уже не позднее царство, да, а поздний период. То есть таким образом мы как бы показываем, что это уже не совсем такой вот великий Египет. Да. То есть да, они вновь объединились, но значение Египта уже несравнимо с тем, что он имел в эпоху нового царства, например, или там среднего, или древнего. И действительно так оно и было. Египет захватывает то одни... То есть сначала его захватывают в эпоху третьего переходного периода различные чужеземные династии. В эпоху позднего периода там будет местная династия, так называемая Саисская. Они объединят вновь Египет и даже начнут походы завоевательные на север, на юг. И у них будет вроде все хорошо получаться. И смотрите, они будут пытаться восстановить не эпоху нового царства, там, Рамзес II, Рамзес там, III, или Аминхотеп III, или Тутмос, или Хатшепсут, да, их это не вдохновляло. Их вдохновляла эпоха Древнего Царства. Это как, если бы мы постоянно пытались бы восстановить Древнюю Русь. Не там, не времена Ивана Грозного, не времена Петра I.
0: Ну, это очень необычное мышление у них.
1: Да, приходит Иван Грозный, говорит, я хочу Древнюю Русь. Потом приходит Петр I, я хочу Древнюю Русь. Потом приходит, я не знаю, там, Горбачев, я хочу Древнюю Русь. И вот постоянно возвращение туда. И они даже строят гробницы, сановники строят гробницы в это время. И эти гробницы, они, там, рельефы, которые там изображаются, они копируют рельефы эпохи Древнего Царства. Да, там, своими деталями, да, естественно, рельеф этот поздний, первого тысячелетия, можно отличить от рельефа третьего тысячелетия до нашей эры. Но не всегда это так легко, если, например, особенно фрагмент сохранился только. Вот. То есть они бесконечно к этой эпохе апеллируют. Ну, а затем Египет опять захватывают персы, потом египтяне опять освобождаются, 30-я, последняя 30-я династия, последние египетские фараоны, да, а потом опять персы приходят, но затем от персов уже освобождают, ну, условно говоря, освобождают, да, македоняне. И Египет становится частью уже большого эллинистического мира, это совсем другая история. То есть всего получается 30 династий, Рамзес 11-й, это конец 20-й династии, да, а там, соответственно, перед последним персидским завоеванием уже в 4 веке до нашей эры это была 30-я династия. Ну вот тысячи лет, ну даже меньше, да, там 700 лет уместилось, даже чуть меньше, там 600 с чем-то, с небольшим, уместилось вот туда еще 10 династий дополнительно. То есть так, сильное централизованное государство – это царство называется, да, между ними промежутки – это переходные периоды, первый, второй, третий. Ну и последний этап, вроде как Египет нарастил свои силы, но они были уже несравнимы с эпохой Нового Царства или Среднего Царства, или Древнего Царства. Решили назвать поздний период. Вот так вот. И в эти сложные времена, в первом тысячелетии, был такой интересный момент, когда Египет захватывают нубийцы. Это или кушиты. Это народ, который пришел с юга, из района 4-го Нильского порога. Они в свое время находились под властью египтян, потом египтяне ушли, и эти земли были оставлены, как-то там кушиты сами собой варили в собственном соку, а потом им египетские жрецы сказали, знаете, у вас тут есть такая классная, это я, конечно, очень сильно утрирую, да, у вас есть такая замечательная реликвия, тут есть священная гора, Гибель-Баркал, там у вас пребывает бог Амон, отсюда бог Осирис начал цивилизовывать вообще людей, здесь был создан мир, вы настоящие цари Верхнего и Нижнего Египта. И как-то это местных властителей вдохновило настолько, что они пошли войной на Египет, постепенно его по кусочкам отвоевали и создали действительно крупнейшую державу в Нильской долине. По размерам южных владений она была больше даже, чем империя там, какого-нибудь Рамзеса II или Тутмоса III. То есть она превышала размеры империи величайших правителей эпохи Нового Царства. Это все недолго просуществовало. Египтянам не очень понравилось, что ими правят вот эти черные фараоны. Причем интересно, что, да, и они там, им еще ассирийцы помогали, потом ассирийцы воевали с египтянами и одновременно с этими черными нубийцами, но в любом случае нубийцев вытолкнули обратно туда, на юг. И интересно, что когда европейцы строили в конце 19 века Каирский музей, они и оформляли его, они там оставили такие плакетки с названиями династий. И 25-я династия единственная, которую они там не указали. время такое колониальное, расизм, в общем, они считали, что это как-то, ну, неправильно, это не по-человечески, что вот великой египетской цивилизации правили какие-то выходцы из Африки, с глубинных районов Африки.
0: Ну и давайте возвращаясь, наверное, к фильму, чтобы подвести некие итоги. Конечно же, все считают, да, что фильм «Фараон» — это такая классика, и нет, наверное, лучше фильма, снятого на древнеегипетскую тему. Как вы считаете, как специалист по Древнему Египту?
1: Да, среди египтологов «Фараон» считается лучшим фильмом пока что всех времен и народов, да. Хотя есть, например, замечательный египетский режиссер Шади Абдаль-Салам, который снимал тоже очень хорошие фильмы, посвященные на древнеегипетскую тему. Они мало известны, потому что они, как правило, ну, большинство из них не переведено на другие языки, к сожалению. Они на арабском языке, там, иногда с субтитрами, но они очень атмосферные. Кстати, интересно, что он помогал с костюмами для этого, для фильма «Фараона», он консультировал. Помимо Михайловского, да, вот такой вот, как художник по костюмам, он работал с польскими коллегами. И надо еще понимать, что этот фильм, он делался, это же, начали его снимать в 1962 году. Это кампания ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии. Это очередная волна египтомании, которая накрыла весь мир. Хотелось каких-то хороших новостей. Закончилась Вторая мировая война, восстановление завершилось, да. Идет холодная война, хочется чего-то позитивного. И тут вот такое вот всемирные усилия по спасению памятников Нубии. И на волне вот этого большого интереса к Египту, и туда сейчас, и в это время, 60-й год, в Египет направляется большое количество экспедиций. Поляки получают в это время концессию, право на работу в Дрель-Бахре. Они начинают восстанавливать храм миллионов лет, заупокойный храм Хатшепсут. То есть такой вот какой-то национальный подъем, оптимизм. Фильм получился на этом фоне крайне удачным. И лучшего пока что ничего не сняли о Древнем Египте. Что жалко, потому что, конечно, 60-х годов египтология прошла значительный путь. Да, все это время мы жили в так называемом контекстуальном этапе, когда мы реально гораздо больше узнали о древних египтянах благодаря именно развитию археологии, начавшемуся как раз вот в 60-е годы. И пока нету художника, который бы воплотил достижения современной египтологии в виде фильма.
0: Есть ли какие-то явные ошибки, которые вам, как специалисту, режут глаза?
1: Ну, не то чтобы режут, они кажутся такими очень милыми. Ну, например, когда молодой царевич оказывается в Гизе, да, и там есть план общей Гизы, и туристов всех, естественно, убрали, но они не могли убрать или как-то заретушировать, видимо, в это время музей ладьи. Вот в 50-е годы там подняли одну ладью Хуфу, и уже существовал музей в 60-е годы, и его не убрали. Это такая длинная папиросина современная, она в кадр попала. Или те же самые пирамиды, да, облицовку с которых разобрали только средние века. Ну, конечно же, тогда в 60-х годах они не могли бы эту облицовку восстановить. Или там, скажем, тот же самый лабиринт. Ну, мы знаем, что такое лабиринт. Это пирамидный храм Аменемхета III. Это один из правителей Среднего Царства, позднего Среднего Царства. Он действительно был большой очень храм, и там было много комнат. Там невозможно было заблудиться, конечно же, но там было много комнат. И вот когда этот лабиринт показывают, такое ощущение, что он ходит по какому-то такому бетонному бункеру, там с какими-то следами от пальцев, такое ощущение, что он из какого-то раствора там сделан из бетона. Да? Ну, то есть, естественно, это тоже это очень странно выглядит. Но это все мило.
0: Нет, ну, кстати, с облицовкой действительно прям конкретный косяк, я считаю.
1: Ну, там жесть такая, да, получилась такая странная очень. То есть вот эти вот следы от пальцев, египтяне их действительно делали, но для чего? Для того, чтобы раствор, ну и сейчас так делают, да, чтобы следующий кирпич, он лучше держался на этом растворе.
0: А вы вообще не сказали, в целом, вам как египтологу фильм нравится или нет, именно «Фараон»? Вы вроде рассказали про другой, который можно посмотреть, а именно «Фараон», как вам фильм?
1: Вот как египтолог мне, безусловно, и сам роман, и фильм очень нравится. Просто получаешь большое удовольствие, отдыхаешь и как-то и мыслями, и взглядом, когда видишь эту картинку, ну, все сделано очень хорошо. А когда ты смотришь на одежду, на предметы, которые появляются в кадре, да, порой ты просто реально знаешь, из каких музейных собраний происходит та или иная вещь. И это очень, очень здорово, такой эффект узнавания. Для египтологов это всегда очень, очень приятно.
0: в конце фильма, да, мы видим сцену, как стоит жрец и, значит, нагоняет что-то типа проклятия на город. И собираются тучи, люди видят затмение, и якобы это некое проклятие кара людям за то, что они пытались пробраться, получается, к золоту богов, которое нельзя было никак использовать.
1: Да, там смысл в том, что, мол, жрецы, они смогли предсказать солнечное затмение в полдень, да, и как раз направили народ именно в это время штурмовать храмы. Дело в том, что египтяне, естественно, знали о солнечных затмениях и знали о том, что они случаются с какой-то определенной регулярностью, но предсказывать их они, судя по всему, не умели. Тут важно сказать следующее, что реально первое солнечное затмение, которое было предсказано, это 585 год, это Фалес Милетский. Но по греческой традиции он учился у египетских жрецов. Чему он там научился, мы толком не знаем. Мы знаем, что он предсказал, но каким образом он это сделал, мы не имеем себе, ну, не имеем представления. И как раз в ходе этого затмения там была битва между лидийцами и медийцами, и битва остановилась. И они решили, все, мы будем дружить. Поделили они там территорию, за которую сражались, установили границу. На этом все, слава богу, закончилось. Но это уже начало, получается, 6 века до нашей эры. Да, у нас речь идет об 11 веке до нашей эры. Видимо, древнеегипетские жрецы все-таки в это время предсказывать еще не умели. По крайней мере, у нас доказательств этому не существует.
0: Спасибо вам большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжаю цикл лекций под названием «История астрономических заблуждений». Мне показалось, что это довольно любопытная тема, и она мне очень интересна, и я вижу, что и встречный интерес имеется. И вот сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как на протяжении столетий, даже тысячелетий, на протяжении огромного отрезка истории астрономии, менялось представление о том, каковы же расстояния до звезд. И это удивительное действительно заблуждение, потому что мы посмотрим, как на протяжении 2500 лет почти истории астрономии вот господствовали в умах ученых представления неправильные, как мы сегодня понимаем, представления о том, каковы же масштабы звездного мира и как они изменялись, как они эволюционировали. Поскольку это историческая лекция, я, как всегда, чтобы некий такой дух эпохи передавать, я буду цитировать старинные книжки. Нашел я несколько редких очень картинок, которые вам покажу. Кроме того, поскольку эта лекция вот не публичная, а для профессионалов, мне бы хотелось еще несколько слов в конце сказать вообще о достоверности наших знаний и о фальсификации в науке. Мне кажется, это вот тема очень важная. В течение всей нашей лекции мы будем часто пользоваться термином параллакс. Вы хорошо знаете, что это такое, но я на всякий случай напомню. Вот нас будет интересовать, прежде всего, годичный параллакс. Это вот угол при звезде, под которым виден радиус земной орбиты, и вот этот вот угол прямой. Вот этот вот угол, он называется параллаксом, и само явление тоже называется параллаксом, параллактическое смещение. Это, собственно говоря, тот самый такой достоверный способ измерения расстояний до светил, который лежит в основе вообще всей шкалы измерения расстояний во Вселенной на сегодняшний день. И если говорить вот о сегодняшнем дне, сейчас несколько слов буквально о сегодняшнем дне, потом мы уйдем сразу в глубокую историю. На сегодняшний день параллаксы измеряются уже не с поверхности Земли, они уже, конечно, такой точности не дают. Сегодня это уже космические аппараты. Вот был такой замечательный проект «Гиппаркос», где название спутнику было дано в честь великого древнегреческого астронома, жившего во II веке до нашей эры, а аббревиатура означает, что это вот спутник для высокоточного измерения параллаксов. И вот с его помощью были измерены параллаксы 120 тысяч звезд. Точность измерения вот совершенно фантастическая, тысячной доли секунды. В настоящее время летает другой спутник, Гея или Гая, как его еще называют. Там пока предварительные данные, но тоже там уже совершенно там уже миллиард звезд он померил, и точность на порядок больше, чем вот у этого спутника. Так что скоро мы будем знать уже вообще буквально расположение звезд в наших ближайших окрестностях. Как бы можно будет такую 3D-картинку уже строить на большом расстоянии. Но давайте двинемся в прошлое. С чего все начиналось? А начиналось все, в общем, с 6 века до нашей эры, с Древней Греции. Почему мы вот начинаем с Древней Греции? Хотя мы с вами знаем, что и вавилонская астрономия, и египетская астрономия, и китайская, они гораздо древнее. А потому что ни китайцы, ни вавилоняне, ни египтяне, насколько мы знаем по существующим сегодня источникам, они не интересовались как бы пространственной картинкой. Для них небо – это был некий экран плоский, на котором, не плоский, конечно, сферический, но двумерный экран, на котором вот там происходит всякого рода явление, движение светил. И вообще вот вопрос о том, как, что это, какой-то есть объем у всего этого, он в древней Месопотамии, в Египте не возникал. И вот первым, кто вообще задумался, кто придал вот эту третью координату, масштаб, трехмерный масштаб мира, это были древние греки. И самая первая система, система, которую предложил Анаксимандр, который был выдающим священником во многих вопросах астрономических, он ввел вот гноманг в качестве астрономических часов. Даже есть легенда, что он предупредил спартанцев о предстоящем землетрясении и таким образом

она вот такая вот, как шайба, в соотношении 1 к 3, толщина к диаметру. Вот он еще считал Землю вот такой вот формы. И у нас есть некоторые, ну, будем так говорить, некоторые основания прикинуть все-таки, какие же у него были расстояния. Вот это первая точка в истории, когда мы можем понять вообще, вот о каких расстояниях шла речь. Вот, я, правда, должен сразу оговориться, что вот, ну, наверное, до Коперника вот все те цифры, которые я здесь привожу в километрах, естественно, для нас с вами это единицы гораздо более удобные, и везде будут фигурировать километры, привычные нам сегодня, но наши далекие предки, древние греки в Египте, там, в Месопотамии, в последующем на средневековом мусульманском Востоке, они использовали свои меры длины. Вот, в частности, вот, персы любили парасанги и фарсахи. Это была единица измерения такая, вот, расстояние, которое караван проходил от привала до привала. Ну вот, понимаете, сколько это? Примерно 6 км. Но вот можно встретить и 4 километра, и 8. Причем, понимаете, что караван может в разное время идти, да, и в разные эпохи это были разные, и даже в одно и то же время в разных регионах там разные использовались эти единицы. Поэтому сейчас, когда мы переводим, мы понимаем, что вот уже как минимум там в два раза ошибка, как бы понятно, что это все очень условно. В Древней Греции очень активно использовалась такая единица, как стадии, на всей территории, которая входила в состав греческой империи. И потом Римская империя. Вот. Но тоже такая единица, вы знаете, что она довольно интересна была. Одна из ее интерпретаций – это вот восходит солнце, верхний край, идет человек, вот все это время, пока солнце восходит над горизонтом. Как только нижний край солнца тоже коснулся горизонта, стоп, он останавливает. Вот сколько он прошел. У человека разный рост, разная скорость хода, потом и солнце под разным углом над горизонтом входит, где там быстрее, где медленнее. Тоже где-то там от 140 до 230 метров и даже больше. То есть вот, как бы вот с этими оговорками мы будем использовать все вот эти числовые значения расстояний до звезд, вот до Коперника примерно. Ну, там уже ошибка будет гораздо меньше. Так вот, посмотрите, 200 тысяч километров до звезд. Это меньше, там почти в два раза меньше, чем... Меньше, чем до Луны, да, совершенно верно. Вот. Но такая уже более к нам с вами близкая схема, она уже была построена Аристотелем в его системе мира, это 4 век, примерно 2400 лет назад, где вот выработана была конструкция, просуществовавшая достаточно долгое время, там 1500 лет, где в центре находится шарообразная Земля, затем идет Луна, вот привычное расположение планет, и все это окружено сферой неподвижных звезд. Какое расстояние у Аристотеля? Мы не знаем, какое расстояние у Аристотеля, потому что он нам ничего о расстояниях не сообщил. Но вот в 3 веке Архимед опубликовал одну работу, которая до нас не дошла, но христианский епископ Ипполит, который жил на рубеже 2 и 3 веков нашей эры, он цитирует подробно эту работу, и мы вот от Ипполита знаем, что Архимед считал расстояние до сферы звезд вот такой, 40 миллионов километров. Вот любопытно, прошло 300 лет, никаких наблюдений, никаких каких-то данных фактических, ничего не добавилось за это время, но вот какая-то сила мысли, она вот шла в направлении того, чтобы вот увеличивать размеры Вселенной. Более того, вот если мы с вами возьмем следующего почти современника, он чуть позже жил, Аристарха Самосского, который, как мы знаем, предположил, что Солнце находится в центре мира, и все светила обращаются, включая Землю, вокруг Солнца, то вот в рамках этой модели тут получается вообще очень интересная история. И она к нам пришла, эта история тоже от Архимеда, из его книги «Исчисление песчинок», Псаммит, где он фактически такой занимался математической игрой ума.
Он просто хотел как бы побравировать своими знаниями, возможностями математическими. И вот он такую задачу поставил себе в этой книге. Вот я хочу

взять Вселенную и наполнить ее песком. Вот сколько песчинок в нее влезет. Он хотел как бы всех поразить огромными числами, и поэтому он взял вот Вселенную каких-то максимально вообще возможных размеров. И для того, чтобы ее взять такой огромной, он здесь вот цитирует Аристарха Самосского. И именно из этой работы мы-то как раз и знаем о том, что Аристарх Самосский, оказывается, это был первый человек, который предположил, что в центре мира находится Солнце. Вот он здесь как раз его цитирует. Он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается вокруг Солнца по окружности круга, расположенной посередине между Солнцем и неподвижными звездами. А сфера неподвижных звезд имеет тот же центр, что и Солнце. И так велика, что круг, по которому, как он предположил, обращается Земля, также относится к расстоянию неподвижных звезд, как центр сферы, к ее поверхности. Ну, тут он дальше журит Аристарха, говорит, ну как же точка там не может относиться ни к чему. Ну, и тем не менее он использует вот этот прием. Он считает, что расстояние до звезд относится также к расстоянию от Земли до Солнца, в модели Аристарха, как размеры Земли к этому расстоянию. Вот он такой, то что тут масса допущений, просто вот так взятых. Вот, и он здесь берет какие допущения, что расстояние от Земли до Солнца 10 тысяч радиусов Земли. 10 тысяч радиусов Земли. А радиус Земли составляет 500 тысяч стадий. Ну вот это, почему он и пишет, что я заведомо большие размеры беру, вот как бы, ну вот просто хочу такую огромную Вселенную заполнить песчинками. Я даже не буду говорить о том, сколько тут песчинок было, это просто сумасшедшие числа. Но мы поговорим о тех числах, которые нам важны. Так вот, сколько в этой модели, используя модель Аристарха, сколько получается по Архимеду? Вот 10 триллионов километров. Слушайте, это почти расстояние до Альфа Центавра. Ну, как порядок тот же, тут, конечно, немножко отличается несколько раз. Но вот удивительно, что как попал вообще Архимед. Он абсолютно как бы, умозрительные вещи, он, его задача-то была другая – поразить количеством песчинок, которые заполняют Вселенную. И тем не менее, вот попадание, собственно, одно из, как бы, наверное, единственное во всей истории за эти 2,5 тысячи лет, абсолютно умозрительное, ни на каких фактах не построенное, но вот он здесь попадает. Надо сказать, что древние греки, они удивительно совершенно попадали. Они сделали столько интересных, правильных предположений, иногда даже настолько революционных, что, в общем-то, и потом они были просто утрачены в силу как бы, абсолютно противоречащего каким-то общим установкам. Они абсолютно разобрали шаровидностью Земли. Да? Там вообще никакого не было спора по этому вопросу. Вот. О том, что Солнце – это раскаленный камень, тоже было такое представление, которое потом погибло. Ну и вот, например, если мы возьмем учебник Гемина в первом веке, учебник по астрономии, кстати, вот недавно он на русский язык переведен, вообще читается совершенно замечательно, очень интересно, называется он «Введение в явления». И вот что пишет Гемин, смотрите, «Наивысшей из всех является так называемая сфера неподвижных звезд. Не все звезды предполагаются лежащими на одной поверхности». Но одни находятся выше, а другие ниже. Однако для зрения они представляются находящимися на равном удалении, так что различия их высот оказываются неощутимыми. Что мы видим? Оказывается, даже были люди, которые считали тогда еще, тогда, вот 2000 лет назад почти, что все-таки вот эта сфера, она не такая уж и сфера, что звезды все-таки на разном расстоянии. Но вот эта, конечно, точка зрения, она была крайне вот такая маргинальная, можно так сказать, современным языком, потому что все-таки многие считали, что даже вот она такая твердая, Эмпедокл считал, что твердая сфера, к которой вот прикреплены эти звезды. Поэтому вот все-таки это исключение, но очень интересное. И вот если мы с вами уже оказываемся во втором веке, мы обращаемся уже к вот этой великой книге Клавдия Птолемея «Альмагест», то вот он тут все четко расставляет на свои места. Если бы мы поставили вопрос о положении Земли во Вселенной, то получилось бы, что удовлетворительно объяснить все происходящее вокруг явления можно только при одном предположении. Земля в центре и в середине неба, и как бы в центре сферы. Вот это положение, оно утвердилось уже вслед за Аристотелем и Птолемеем. То есть вот эти идеи Аристарха, они как бы канули в туне. И вот... Кстати, вот интересно, что сама вот эта задача измерения расстояния, она была малоинтересной астрономам в то время, как бы вот они этой темой особенно не интересовались. Вот даже в подтверждение тому я скажу, что вот в Альмагесте вот такой вот том, да, там нет ни слова о расстояниях до сферы звезд. Ну, как-то это его не очень интересовало, другие задачи были в то время. Но,
Тем не менее, у Птолемея есть еще другая работа, которую он позже написал, называется «Планетные таблицы». И вот там он дает определенное расстояние до сферы звезд, которое, если мы переведем в современные километры, у нас получается вот 100 миллионов километров. Так что вот тенденция в Древней Греции и уже в Римской империи мы видим с вами интересное. Как я уже говорил, она и дальше прослеживается вот на всем этом отрезке довольно большом, 800 лет. Что вот была тенденция к увеличению расстояния, хотя никаких инструментальных, никаких иных вообще фактических каких-то данных в пользу этого в общем не было. Только умозрительные впечатления были. Теперь мы перемещаемся в средние века, когда наибольшее развитие астрономия получила в странах ислама. Надо сказать, что мусульманские астрономы, они, в общем, вот этой темой тоже не очень интересовались. Их больше интересовали подробности движения планеты. Они вот там копались в теории движения Птолемея, пытались там как-то улучшить ее. Вот это вот вопрос спасения явления их занимал гораздо больше. И все же, да, и в определении масштаба Вселенной они следовали Птолемею. И все же, все-таки вот мы можем найти у выдающегося ученого-энциклопедиста Абу Райхама Бируни, в его книге, которая называется замечательно так, «Книга вразумления начатком науки о звездах». Это такая энциклопедия астрономии, которая содержит там десятки-десятки вопросов и ответов, она в таком вот сделана стиле, вопросы и ответы, которые покрывают вот всю ту тематику в то время астрономии присущую. И вот среди других вопросов есть вопрос о космическом смысле. А какое же расстояние до звезд? Вот. И он дает это расстояние, он его приводит, вот у него получилось 140 миллионов километров. Хотя в основном, как я уже сказал, арабские астрономы, мусульманские астрономы следовали Птолемею, тем не менее Бируни, приводя это число, он пишет, эти данные приведены согласно Птолемею и нашему уточнению их. Но он не пишет, как он это уточнил. Ну, может быть, связано с тем, что он сам производил измерения диаметра Земли, а поскольку все от этого дальше все расстояния шли, то просто, видимо, я так полагаю, что просто у него другой диаметр был. И поэтому и расстояние другое получилось. Это 11 век. 11 век. Сейчас мы теперь сразу несколько веков пропускаем. И вот в 16-е столетие. Коперник «Обращение небесных сфер», когда вот в этой выдающейся совершенно книге он строит модель Солнечной системы, как мы ее сегодня называем, согласно Аристарху Самосскому, в центре Солнца, вокруг движутся звезды, вокруг движутся планеты, и там вдали звезды. И здесь он, беря за основу эту модель, он опять сталкивается с той же проблемой, с которой сталкивался Аристарх Самосский. Что если действительно Земля вращается, обращается вокруг Солнца, то значит мы тогда должны видеть, как звезды вот это параллаксическое смещение отрабатывают в течение года. Но мы-то этого ничего не видим. Это был основной аргумент и против Гепарха, и против Аристарха. И он, кстати, Аристарх тоже поэтому вот тот аргумент и привел, что расстояние от Земли до Солнца, оно ничтожно по сравнению с расстоянием до звезд. Поэтому мы этого не видим. И вслед за ним и Коперник тоже самое пишет. Нам не стыдно признать. Вот видите, как вот он интересное слово приводит. Ему стыд, вот слово «стыд» здесь вот как-то очень интересно вообще, вот вся эта вот подоплека, как он пишет. Нам не стыдно признать, что весь этот подлунный мир и центр Земли движется по кругу между другими планетами, заканчивая свое обращение вокруг Солнца в один год, и что около Солнца находится центр мира. Величина же мира является столь большой, что хотя расстояние от Земли до Солнца имеет достаточно заметную величину по отношению к размерам любых планетных орбит, оно по сравнению со сферой неподвижных звезд не будет заметным. То есть вот он всю Солнечную систему до Сатурна он помещает вокруг Солнца, а дальше у нас вот огромное расстояние между Сатурном и неподвижными звездами получается. И вот с этим это был один из основных аргументов против Коперника. Потому что вот господствовало вот это представление Аристотеля,
пятый элемент, он заполняет надлунный мир, там ничего пустого пространства нет, мир не терпит пустоты. Как бы, если мы вот с вами вспомним эту схему, которую я показывал, и Птолемея, и Аристотеля, там вот эти расстояния между планетами и орбитами, они примерно одинаковые. И от Сатурна до звезд тоже примерно там такое же расстояние. И вдруг вот это между Сатурном и звездом, там куда-то какое-то такое безумное совершенно пространство, куда его девать вообще, что это такое? Совершенно не укладывалось это. Просто совершенно не укладывалось. И, собственно говоря, наиболее выдающийся человек, который вот жил вслед за Коперником, вот еще, да, наша табличка, мы ее нарисуем. Так вот Коперник, да. Коперник сам тоже никаких не приводит значений, но вслед за ним Тихо Браге, пытаясь проверить гелиоцентризм, и изначально как бы он с большим пиететом вообще Тихо Браге к Копернику относился, у него портрет висел Коперника там, на видном месте в Уранеборге, в его обсерватории, и вот он пытался измерить параллакс. Причем Коперник тоже пытался измерить параллакс, но у него были очень слабые инструменты, он вообще, не сказать, что большой был наблюдатель, он измерял эклиптическую широту звезд. Измерил, потом через полгода измерил. Ну, у него точность была небольшая, он не заметил никакого отклонения. Но у Тихо Браге были самые точные на ту эпоху инструменты. Точность наблюдения была одна минута. Никто так не мог наблюдать до него. Он повысил наблюдение на порядок. Вот эти наблюдения Птолемея, наблюдения Улугбека. Это средняя, там случайная ошибка, порядка 20 минут вот эти в каталогах звездных. А здесь уже в 20 раз точнее. Он сделал это все. И вот он пытался тоже измерять параллакс. У него получилось, что он понимал его свою точность. Одна минута. И он говорит, что параллакс, значит, тут должен быть меньше одной минуты. А если это одна минута, то, значит, звезды находятся вот на таком расстоянии по Копернику. Так что вот этот результат, это как бы результат от Тихо Браге идет. Хотя у самого Коперника такого значения не было. И вот Тихо Браге, он не мог примириться с гелиоцентризмом именно из-за того, что между Сатурном и звездами какое-то совершенно невероятное расстояние было. Он не мог в это поверить, поэтому он понимал, что да, в принципе, планеты могут обращаться вокруг Солнца, и поэтому он сделал такой гибрид, что планеты-то обращаются вокруг Солнца, но Луна и Солнце все равно вокруг Земли-то обращаются. Тогда вот эта компактность сохранялась, компактность нашего мира. Кроме того, у него еще одно было заблуждение. Он думал, что блеск звезд, вот звезды первой величины, там третьей, четвертой, они вот такие яркие, потому что они больше. Вот как бы там первые звезды, они огромные, а шестой маленькие. И вот посмотрите, что у него еще получается. Вот он пишет в письме своему коллеге, ученику Христофу Ротману. Если допустить годовое движение Земли вокруг Солнца, да, то пришлось бы отодвинуть сферу неподвижных звезд в такую даль, чтобы описываемая Землей орбита была по сравнению с этим расстоянием ничтожно мала. К тому же это пространство должно быть лишенным звезд. Вот он переживает, вот это пустое место, куда его девать-то? А между тем, они должны быть непременно, звезды в этом месте, да? Если годичный путь Земли, рассматриваемый с неподвижных звезд, составляет по величине одну минуту. То есть вот это самый параллакс. Значит, если со звезды вот, будет одна минута, да? Значит. Но тогда неподвижные звезды третьей величины, видимый диаметр которых равен минуте, он думал, что он измеряет диаметр звезд, были бы равны земной орбите. Что же у него получалось, что их звезды третьей величины, они размером земную орбиту, но он не мог себе допустить таких размеров звезд, что это такие за какие-то непонятные вселенная такая. Вот почему он, собственно говоря, и гелиоцентризм-то не принял, потому что вот огромные звезды, пустота за Сатурном, это было что-то совершенно немыслимое. Вот. Но, и поэтому вот в его модели мира, вот в этой вот гибридной системе, он измерял, он считал, что вот расстояние 90 миллионов километров, даже меньше, чем вот немножко у Птолемея и у Беруни тоже. Вот. Следующий человек, который, в общем, тут огромный совершенно вклад внес, хотя никаких цифровых значений у него нет, это, конечно, Галилео Галилей, человек, который построил телескоп. Мы знаем, что он не первым это сделал, но это был тот человек, который первым его целенаправленно направил на небо и первым увидел как бы, все то, что мы сегодня видим нашими глазами. Он посмотрел на Луну и понял, что это горы, что вот они отбрасывают тени, что вот на линии терминатора и немножко больше в темную часть, вот там то светлые точки – это горки,
которые уже освещаются солнцем. Он померил высоту этих гор, в то время как его современники еще думали, что, может быть, там Луна, она какая-то вся стеклянная, и это просто такое разнородное вещество, гладкое. Он увидел пятна на солнце и так сразу и понял, это пятна на солнце. В то время как его коллеги, которые там с ним приоритет открытия пятен оспаривали, считали, что это какие-то там, может быть, облака там, или какие-то спутники вокруг Солнца. В общем, на самом деле, вот поразительно, как он это вот все увидел правильно. Фаза Венеры, спутники Юпитера, звезды в Млечном Пути. Но при этом надо сказать, что вот... вот эта перипатетика, вот эта Аристотель система мира, она настолько укоренилась за сотни лет в головах, что мы все видим, что все, что известно, мы уже знаем, что ничего другого не существует. И вообще, собственно говоря, и с оптикой проблемы-то были, потому что вот никакой теории оптики не было, вообще непонятно было, как зрение работает, как вот этот свет через линзы, почему там получается изображение. Здесь был еще абсолютно темный лес. Хотя и Кеплер там некие книжки об этом писал. И поэтому вот замечательно совершенно, я вот эту цитату просто обожаю. Я, пишет Мартин Горки, так известный в то время тоже человек, Кеплеру пишет, «Я испытывал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов, как для земных, так и для небесных объектов. На Земле он работает восхитительно». И действительно, там он продвигал телескоп Галилея для всяких там военных и мореплавательных целей. «На небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными». Да что ж такое? Такого быть не может. Все, что мы видим, так и есть, как может звезда быть двойной. Да? Вот, поэтому, вот, конечно, некоторые профессионалы, там вот он когда приехал показывать в университет, то там просто люди отказывались смотреть. Или говорили, он показывал спутники, и говорит, нет, я ничего не вижу. То есть вот ему пришлось преодолеть, конечно, колоссальное совершенно вот это давление, вот это насмешки, скепсис этот, но, конечно, ему надо отдать должное, что, конечно, энергия у него была фантастическая, вера в то, что он реально видит, то, что это реально есть, она ему все-таки позволила добиться успеха, довольно быстро причем. Вот. Но сейчас все-таки у нас тема другая, и поэтому я бы хотел конкретно обратить внимание на клад Галилея в нашу тему, а именно, он вслед за Гемином здесь говорит о расстояниях до звезд, он допускает их разные. Значит, я не думаю, что звезды рассеяны по сферической поверхности и равно удалены от центра. Это вот он в своем знаменитых диалогах пишет. И считаю, что их расстояние от нас настолько различны, что одни звезды могут быть в два или в три раза больше. Но вот все равно, как мы понимаем, что это, вот, конечно, небольшое, но для того времени это были очень серьезные размышления. Значит, больше 2-3 раза, чем некоторые другие. Так что, если бы нашлась, теперь вот это очень важно, потому что вот тут он как раз задает метод, как вот вообще, давайте вот параллакс-то мерить, давайте, потому что, вот как я говорил, расстояние до звезд, это была тема такая, ну, она вообще астрономов не интересовала в основном, но когда Коперник опубликовал свою книгу, на повестке дня встала задача параллакса. А вот действительно, а на самом деле это, вот параллакс, проверим, какие проблемы. Солнце в центре или Земля? Давайте измерять параллакс. И на протяжении, в общем, 300 лет, ну, правда, там сразу, ну, Тихо Браги, в общем-то, мерил, да. Ну, вот и дальше, после Галилея, после появления особенно трубы и ее приспособления, и ее применения к гломерным инструментам, здесь вот дало путь, как бы вот эта задача выдвинулась, измерение параллакса, на передний край науки астрономической. Вот что, Вселенная, это как устроено? Давайте мерить параллакс. И вот 300 лет до 19 века, вот эта гонка шла, в нее принимали участие лучшие астрономы всех эпох вот этих за 300 лет. И вот они пользовались вот этим методом, который предложил Галилей, так называемый дифференциальный метод. Значит, что он пишет? Что если бы нашлась посредством телескопа какая-нибудь очень маленькая звезда, совсем близко от одной из более крупных, то может случиться, что в их расположении и произойдет какое-нибудь ощутимое изменение. Да, вот если там одна далеко, другая близко, то вот эту маленькую звездочку, слабенькую, далекую, мы ее используем как репер, а это будет вот тут эллипс этот или какой-то там, в зависимости от того, где она на небе, там с той или иной, с тем или иным эксцентриситетом, эллипс этот описывать. Вот Вега, громаднейшая звезда, близкая к полюсу эклиптики, очень удобно в странах достаточно северных. Вот как воду глядел, потому что Вега как раз стала одной из тех звезд, одной из первых звезд, на параллакс которой был обнаружен. От Галилея у нас он вообще не занимался никакими угломерными делами. И вообще-то он, кстати, вот до 609 года, пока он телескоп не сделал, он астрономией-то особенно-то не интересовался. Но вот она как-то так вошла в его жизнь. Здесь он, конечно, колоссальный совершенно вклад внес. Но вот, тем не менее, вот эти его открытия,
его вот это понимание, какое он совершенно фантастически сделал открытие, оно привело его к пониманию того, насколько мир гигантский, конечно. И вот на склоне лет он писал: это небо, это мир, вселенная, которая моими чудесными открытиями, очевидными доказательствами я распространил во сто, в тысячу раз раньше, в тысячу раз далее пределов, назначенных учеными всех прошедших веков. Эти пределы мне кажутся теперь столь тесными, столь ничтожными, как пространство, занимаемое моим телом. То есть вот он здесь, это не в цифрах, но мы с вами понимаем, да, что, в общем, он, конечно, допускал какие-то огромные совершенно размеры Вселенной. Но человек, который реально подошел к измерению параллакса, это был Роберт Гук. Человек широчайших научных интересов, вообще, можно сказать, гений эксперимента научного. Вот. Он и этим тоже, ну, это была задача сейчас очень важная. И вот он этим занялся, он использовал впервые вот телескоп для измерения параллакса, и он использовал для этого звезду Гамма-Дракона, потому что она в Лондоне прямо в зените практически проходила, а тогда уже прекрасно астрономы понимали, что рефракция – такая вещь, которая нам все портит, и ее учесть-то еще было очень сложно. И если мы говорим о зените, то, скорее всего, то вот здесь-то как раз мы уже исключаем полностью рефракцию. И вот Гамма-Дракона, вообще я небольшую такую хотел бы оду этой звезде сейчас в рамках этой лекции спеть такую словами. Вот она, Гамма-Дракона на карте, вот здесь вы видите, вот здесь вот она изображалась на всевозможных атласах. И вообще вот эта звезда, которая имеет собственное название Эльтонин, она вообще огромную роль играла не только в астрономии, но и в истории древних цивилизаций. Потому что вот у древних народов, у многих почему-то было представление о том, что комета, которая около Гаммы-Дракона проходит, это очень плохой знак. Хотя сколько звезд-то там, да, на небе. Но вот почему-то именно эта звезда была выбрана в качестве вот такого интересного реагента. Кроме того, мы знаем, что в Древнем Египте эта звезда играла колоссальную роль в их религии, потому что вот, в частности, даже взять вот этот карнакский огромный храмовый комплекс, вот этот главный его проход, он там полкилометра, вот он как раз направлен на точку восхода Гаммы-Дракона примерно минус 3500 год. И были еще другие храмовые комплексы именно вот так ориентированы. То есть вот эта вот звезда, она вообще какую-то особую роль в истории цивилизации имела. Ну и вот в Лондоне она проходила через полюс и была использована в качестве вот первой звезды, которую вот так с помощью телескопа наблюдали. Но вот вы знаете, что оптика-то была, конечно, несовершенная. Это была одна линза. Естественно, в ней были все эти вот искажения, так называемая хроматическая аберрация, которая еще окрашивала изображение. И вот тогда поняли, что чтобы как-то хоть бороться чуть-чуть с этим окрашиванием, которое приводит изображение вот в такое совершенно неудобное для измерения положение, нужно делать длиннофокусные объективы. И мы знаем вот эти вот объективы Гевеля, там телескопы Гевеля по 45 метров длиной. Ну, а вот у Кука он был более скромный, 12 метров. Но тем не менее, это большое расстояние, поэтому он вот как бы просто в крыше сделал дырку в своем доме, поставил там объектив, а внизу вот у него был закреплен окуляр, и вот прямо вот он в зените Гамму-Дракона измерял. Но, к сожалению, измерения не получили, потому что объектив был закреплен не очень хорошо, он скоро вообще разбился, и его наблюдение никаких особых результатов не дали. Но вообще вот эта тема, она в Англии особенно имела очень вот актуальность большую, потому что даже есть, вот я в одной старой книжке вычитал, что хотели на соборе Святого Павла, вот, потому что самое высокое здание было, вот там поставить огромный объектив с длинным фокусом и вот эти наблюдения уже точные Гаммы-Дракона провести. Но Исаак Ньютон, он как-то вот этот проект он положил под ковер. Это была его инициатива, и не случайно. Не случайно, потому что в то время был и совершенно другой метод предложен для измерения расстояния до звезд. Не угломерный, а по потоку света. Считалось тогда, что вот все звезды, они примерно одинакового блеска. Ну, даже не примерно, а практически все одинаковые, да. Поэтому вот их разница в блеске, вот как раз мы здесь вот подходим как раз вот к идее, которая уже развивалась за Галилеем, что вот их разница в блеске, она говорит о разных расстояниях. И чем дальше звезда, тем она просто слабее.
Ну так какие проблемы-то? Давайте возьмем яркую звезду, самую Сириус. Возьмем Солнце, просто сравним. Мы же понимаем, что свет падает пропорционально квадрату расстояния, тогда тоже это уже было понятно. Значит, ну вот, вот сравним и посмотрим, во сколько раз Сириус слабее Солнца. И вот и расстояние в квадрат возведем. Все понятно будет. Но это хорошо сказать, а как измерить-то? Сириус ночью, Солнце днем, и вообще вот это яркое светило. Поэтому вот за эту задачу первый взялся Христиан Гюйгенс. Это, еще, кстати, вот Декарт предположил, что звезды все, вот они одинакового блеска, и Солнце, что абсолютно такая же звезда, в общем, как и все остальные, и есть основания. И вот Гюйгенс пытался, он там сделал щит, там дырочку такую очень маленькую сделал, какую-то линзочку пытался приспособить. И после него еще Джеймс Грегори, он через планеты уже делал. Солнце-планета, планета Сириус. И как бы вот первые данные были у Гюйгенса, но более точные, пожалуй, измерения сделал Грегори. Поэтому вот в своей этой табличке я привожу данные Грегори, которые вообще сразу, это уже не это измерение, да, это вот измерение потока света, не угломерное, но вот посмотрите сразу, как скачок какой был жуткий. 12 уже тысяч миллиардов километров. Огромный совершенно скачок расстояний. И далее, да, и Ньютон-то вот почему, собственно, он тоже вот таким способом, своими там какими-то прикидками вычислял по блеску звезд. И у него тоже получались еще больше, чем у Грегори, и он как бы поэтому понимал, что все равно никакие угломерные на тот момент существовавшие инструменты, они не способны параллакс померить. Поэтому он этот завернул, этот проект с совмещением оптики на соборе Святого Павла. И вот следующий наш персонаж, который огромный тоже вклад внес в измерение параллакса, это Джеймс Брэдли, королевский астроном, директор Гринвичской обсерватории. Он оснастил эту обсерваторию точнейшими угломерными инструментами и использовал зрительную трубу для наведения. Таким образом, точность поднялась уже до 1 секунды. В то время как, например, Гевелий, хотя он жил вот недалеко от Брэдлея, проводил наблюдения там свои в конце 17 века. Но вот он не признал, он сделал каталог тоже следующий после Браги. Но вот он не считал, что вообще вот эта оптика, которая столько искажений дает, она вот вообще способна что-то добавить к точности измерений. Поэтому он вот не использовал. А вот Брэдлей, он первым это сделал, он ввел, и вот до сих пор сохранился его инструмент. Вот он там в музее находится в Англии. Значит, зенитный телескоп Брэдлея, вот такая вот труба уже, не просто окуляр с объективом, который воздушная такая труба, а здесь уже вот реально труба вот такая вот, с помощью этого зенитного телескопа он проводил измерение гаммы дракона. В 1825-26 году он проводил точные наблюдения, и вот ура, вроде как померил параллакс. То есть вот есть вот это вот, вот этот эллипс годовой, но вот беда-то какая, что-то вот с фазой вот этого эллипса, с его расположением на небе, какие-то неувязочки. То есть вот он не так располагается, как если бы это реально был параллакс. Но есть. Потом он еще там провел измерения нескольких звезд. Оказалось, что вообще то же самое получается. 20 секунд. Что такое вообще? Непонятно. Действительно, что все звезды на одном расстоянии находятся. Но все-таки тогда это было уже идея не актуальна. И поэтому потом выясняется, что он открыл астрономическую аберрацию. За недостатком времени я не буду сейчас углубляться в эту тему. И мы все, в принципе, знаем, что это такое. А потом он еще и нотацию открыл. То есть вот интересная вообще история. Ученые гнали за параллаксом, не могли его открыть там 100, 200, 300 лет, но попутно сделана была масса интереснейших и выдающихся открытий. Потому что вот дальше еще одно совершенно фантастическое открытие. Это уже открытие, сделанное Вильямом Гершелем. Он был музыкантом. И при этом был невероятным энтузиастом астрономии. Он сам делал объективы, он уже перешел к зеркальным телескопам. И вообще его телескопы пользовались популярностью. Он сделал 400 объективов. Они продавались по всей Европе, и вот все наблюдали его замечательными телескопами. Ну, конечно, себе он делал самые большие телескопы. И вот есть вот такой огромный телескоп, в котором он наблюдал звезды. И вот он тоже пытался измерять параллакс. В 1785 году он проводил тщательные наблюдения двух звездочек, как это вот рекомендовал Галилей. Но он параллакс-то не открыл, но он зато открыл физически двойные звезды.
Оказалось, что есть звезды, которые движутся вокруг общего центра масс. Еще одно совершенно потрясающее открытие вот, сделал. И вот в последующие годы, вот уже там в конце 17 века, в начале 18-го, вот все ведущие астрономы, там и Пиацци, и Лакаль, там, и Араго, и Каландрелли в Италии, они все пытались измерять, и Бринкли такой был еще в то время достаточно известный астроном, который в 1810-14 году измерял, он был королевским астрономом Ирландии, вот, и он вот померил параллакс Веги, вот он Вегу уже, как опять же советовал Галилей, использовал, и вот 1,2 секунды, все, ура, мы, так сказать, бросили лот, он достиг дна, как потом впоследствии говорил Джон Гершель про достижения Бесселя, Струва и Гендерсона. И вот спустя несколько лет, в 1724 году, там вот как несколько лет прошло после его измерений, значит, Лондонское королевское общество выдает ему премию. Это была премия, которая аналогична сегодняшней, наверное, Нобелевской премии, за самое выдающееся открытие в науке того времени. Золотая медаль Копли. Лондонское королевское общество. И вот он получает в 1924 году золотую медаль Копли за открытие расстояния до звезд. Но вот конфуз случился. Премия выдана, открытие не состоялось. Потому что последующие годы Бонд и Струве, они показали, что все-таки Бринкли ошибся. Он проводил абсолютные измерения, он не мерил вот расстояние до слабой звездочки, а он просто измерял координаты и сравнивал их в течение года. В меридиане проводил наблюдения. В общем, этот результат оказался неточным. И вот золотая медаль, она так вот и повисла в воздухе. И было понятно, что вот те методы и средства, которые вот на конец и самое начало 19 века существовали, они вот, ну, не дают нам параллакса. Понятно, что он там меньше секунды должен быть. И здесь, конечно, решающую роль сыграл Йозеф Фраунгофер, сын бедного стекольщика, человек, который всю жизнь свою посвятил стеклу, и вот это как бы вообще его жизнь была, среда обитания, потому что он добился просто совершенства, научился варить такое стекло, которое никто до него не умел делать. Оно было абсолютно чистым, абсолютно прозрачным. Кроме того, он научился склеивать линзы разные, отрицательные и положительные, и таким образом он сделал то, что мы называем сейчас ахромат. То есть вот объектив, который уже лишен в большой степени был вот этих окрашиваний, и он давал уже четкое изображение точечки звезды. Вот. Второе замечательное, что он сделал, он тщательнейшим образом работал над конструкцией всего телескопа. Он предложил параллактическую монтировку, когда ось инструмента, одна ось направлена в полюс, и тогда его нужно вращать только по одной оси, а это уже можно сделать равномерно, с помощью часового механизма. Таким образом, руки человека, астронома освобождались, мы уже могли измерять. И он еще приспособил к телескопу специальную сетку нитей с винтиком микрометренным, который позволял вот там в поле зрения проводить измерения с высочайшей точностью, вращая вот этот барабан. Там уже потом вот эти вращения можно было переводить в доли секунды, в секунды, то есть, ну и в доли тоже. Вот. И, в общем, он таким образом совершил просто революцию, техническую революцию в астрономии. И первые инструменты, которые он сделал, они были куплены Струве и Бесселем. И вот сейчас мы переходим к нашим основным героям, к Струве и Бесселю. Фридрих Георг Вильгельм, как у нас его иногда называют, Василий Яковлевич Струве, это был совершенно выдающийся астроном своей эпохи, человек, который очень тщательно ко всем вопросам подходил. И вот он, надо сказать, вот еще был совершенно удивительным, как бы мы сегодня сказали, менеджером от науки. Потому что вот он учился в Дерпской, он учился в Дерпском университете, потом он там остался, стал директором обсерватории, и из захолустной обсерватории за 20 лет он ее превратил в один из ведущих центров Европы. Там было больше 100 различных астрономических инструментов. Он ездил по всей Европе, он разговаривал со специалистами, с изготовителями, там как бы был обмен мнениями, и вот он оснастил обсерваторию. И не случайно император Николай I именно ему
поручил создать огромную обсерваторию новую. Там был бюджет вообще практически открытый. Вот, пожалуйста, сделайте самую хорошую обсерваторию в Европе. И вот он эту обсерваторию создал, недаром Пулковская обсерватория, потом называлась, причем иностранными специалистами, называлась астрономической столицей мира. На протяжении нескольких десятилетий она таковой была. Так вот, он как раз для Дербской обсерватории он купил первый, самый большой на тот момент рефрактор Фрунгофера. Вот этот рефрактор, диаметр линзы был 24 сантиметра, 4 с лишним метра фокусное расстояние. Это Тарту город сегодня, вот так эта обсерватория выглядела в прошлом. И этот инструмент сохранился. Вот я сейчас еще хочу показать схемку его тут. И вот смотрите, вот как раз вот эта вот сетка нитей, как она выглядела в поле зрения. Вот были нити, подвижные, неподвижные. И вот можно было навести нить на одно светило, потом на другое, и измерить между ними расстояние. Так вот, этот телескоп, он жив-здоров, он находится в Тартовском музее. Вот его, пожалуйста, тут три фотографии, мы тут видим различные его детали. Вот с помощью этого телескопа Струве как раз и проводил измерения. Он тоже, вслед за Бринкли, вслед за другими специалистами, он выбрал Вегу для измерения. Вообще говоря, это была проблема. Вот какую звезду выбрать? Какую звезду выбрать? Поэтому было как бы два направления. Первое, вот давайте самую яркую возьмем звезду. Ну, чем ярче, тем она, скорее всего, ближе. Да? Вот такой был подход. Другой был подход, потому что к тому времени уже 100 лет как были известны, что звезды сами движутся, собственное движение звезд. Уже был материал, и понятно было, что есть собственное движение звезд. То есть звезда сама тоже движется. Все-таки звезды, они неподвижны, они движутся по небу. И чем больше собственное движение звезды, тем, соответственно, она к нам ближе. Ну, вот какую здесь как бы чаша такая весов? Вот он положил на чашу яркости, блеска, да? Ну, и вот теперь-то мы понимаем, что, в общем, он, конечно, в этом деле проиграл. Ну, это так получилось. Так он считал, что все-таки блеск здесь более важный критерий. И вот он с ноября 35 по декабрь 36 года проводит цикл наблюдений для измерения параллакса Веги. Он в ноябре-декабре делает 5 измерений. Потом, вот по делам Пулковской обсерватории, ему пришлось уехать на полгода. Он уезжает, потом возвращается летом 1936 года и еще там делает 12 наблюдений. Вот у него получилось 17 наблюдений. Но, видите, вот, во-первых, и не так много. Во-вторых, полгода вообще разрыв. Потому что вот для того, чтобы параллакс померить, нужно целый год вот равномерно вот этот вот кружочек сделать, да, чтобы у нас было много точек. Вот у него тут был такой разрыв. Поэтому он понимал, что это предварительный результат. Но, тем не менее, он хотел какой-то выжать из этого результата. И он посчитал, вот из этих 17, из этих 17 измерений, он вычислил результат. Вот здесь мы видим с вами его автограф. Да, это как раз вот это его рукопись измерения. И здесь вот мы видим как раз его измерения. Вот тут он приводит как раз эти данные, и данные измерений своих. И вот он пишет, вот он померил 0,125, вот с вот такой вот ошибкой. Ну и потом он этот, значит, он в феврале 37 года он пишет министру просвещения Уварову, это весьма важный результат. Он доказывает, что параллакса, так вот в женском роде тогда, во всяком случае, составляет только малую дробь секунды. Вот я хочу здесь сделать как раз остановочку и прокомментировать это, потому что вот сам Струве этот результат считал как промежуточный, но важный для чего? Чтобы понять, что параллакс меньше секунды. Меньше, да, что вот границы это какие-то там десятые доли, как бы вот это. Но сколько там конкретно, он все-таки не считал еще возможным это установить. И подтверждение этого можно ожидать от последующих наблюдений. До этого времени я еще не могу почесть эту величину, совершенно несомненную. Но, надеюсь, года через два до того стеснить границу погрешности параллаксы альфа в Лире, что с определенностью узнаю, действительно она составляет 1/8 секунды, или в какой-то мере ее можно почесть близкой к нулю. Как бы потом он еще вот следующий там год он сделал более точные наблюдения. В 1939 году представил результат, который был в два раза больше вот этого.
которые он получил. И вот так получается, на самом деле, вот, ну, как бы мало ли там случайных причин. Ну, кстати, вот в конце, десятых, в начале 20-х годов там в Дерпте еще мерил параллаксы, и у него там тоже получалось, что так, ну, где-то они меньше секунд должны быть. Если взять там параллакс одной звезды, то он вообще-то с точностью совпадает с современным значением. Ну, мало ли случайных причин. И вот здесь такая же история произошла. То есть вот этот результат он никогда не считал окончательным. И никогда на потом не ссылался на него. Он считал вот этот результат, который он в два раза больше получил, как мы понимаем, ошибочный сегодня, да, он его считал окончательным. И даже когда Петерс уже потом в Пулкове в 40-е годы очень точно измерял и получил значение вот такое, как здесь, все равно он даже не вспомнил про него. Ну, то есть он понимал это все, но как бы он бы никогда его не считал. То есть вот этот результат ни сам Струве, ни его современники, никто не считал вот основным. Результат был вот 0,2 с лишним секунды, и он был опубликован в 1939 году. Но это уже было позже того, как померил параллакс Бессель, Фридрих Вильгельм Бессель. Вот это, кстати, уникальная совершенно картинка, потому что это не фотография, это фотография, ну, это дагеротип, но это документальная картинка, это не рисунок. Вот так он выглядел, когда ему было 59 лет. Выдающийся астроном, вот он был настоящим астрометристом, потому что все-таки Струве, он был звездником, он был, он наблюдал звезды, он вот с двойными звездами, золотая медаль, кстати, Копли ему была выдана за звездную астрономию, а вот Бессель, он был астрометрист, он занимался измерениями. Мы до сегодняшнего дня дошли его методы обработки измерений, всякие, вот все, что связано с ошибками, это вот колоссальная совершенно роль была его. И вот обсерватория в Кёнигсберге, которая, к сожалению, во время войны была полностью разрушена, и вот этот инструмент был уничтожен. Но для того, чтобы как-то посмотреть не на картинку, а на реальную, вот я вам покажу в Оксфордской обсерватории, это уже гелиометр Репсельда, 1948 года. Ну, вот так вот этот живой инструмент он сохранился. А это вот рисунок его инструмента. Значит, этот инструмент был принципиально совершенно иной. Если у Струве это был просто рефрактор с микрометром механизмом, с сеткой нитей, то это был телескоп, который назывался гелиометр, потому что он изначально использовался для измерения диаметра Солнца, но потом получил более такое универсальное назначение. Вот его объектив был разрезан на две части. И вот это вот очень сложная тут была конструкция, которая, собственно говоря, заменяла сетку нитей. Здесь он вращался по оси, и эти вот половинки, значит, давали два изображения. И можно было совместить. Вот мы видим на небе звездочки две. Вот мы можем совместить их изображения. И вот за счет вот этих вращений, как вот у барабана винта микрометренного, у рефрактора, тут можем тоже померить расстояние. Преимущество гелиометра состояло в том, что поле зрения было больше, и тут можно было больше выбрать звездочек-то, потому что вот еще почему Струве выбрал Вегу, потому что там на расстоянии 43 секунд была вот опорная звезда, очень слабенькая, и она попадала в поле зрения. А здесь было поле зрения гораздо больше, чем у рефрактора, и поэтому он выбрал для звезды 61-я Лебедя. А он пошел по другому пути, Бессель. Он считает, что важнейшим параметром это было собственное движение, а у этой звезды очень большое собственное движение, и поэтому вот он выбрал ее, а там рядом, там на расстоянии там, порядка 10 минут, были две очень слабые звездочки, и он две использовал звезды, то есть он как бы независимо мерил два разных расстояния и в два раза таким образом повышая точность. Поэтому здесь ему просто повезло. Во-первых, сам параллакс 61-й Лебедя был более, чем у Веги. Потом у него были две звезды опорные. И, кроме того, гораздо более тщательные наблюдения. То есть он вот весь год действительно наблюдал. Там у него были сотни наблюдений. Потом он это все собрал в уравнения, решил их. И у него получилось, тут тоже есть вот его автограф. Вот он публикует в октябре 1938 года, пишет письмо Гершеля, а потом этот материал выходит в немецком журнале в декабре. Так как средняя ошибка годичного параллакса 0,32 составляет только 0,02, следовательно, не превышает 1/15 его вычисленной величины. И так как сравнение показывает, что измерение параллактического эффекта выявлено наблюдениями соответствует теории с точностью, которую только стоит ожидать, учитывая малость самого эффекта, то нет больше оснований сомневаться в реальности параллакса. Вот так он решил. Но это вот он написал. Потом он разобрал этот гелиометр, он все его там почистил, еще раз сам отъюстировал, собрал заново, еще весь цикл сделал, и получилось практически то же самое. Кроме того, поскольку вот так вот обожглись астрономы на этой золотой медали Бринкли, конечно, все поняли, да, вот что случилось, вот Бессель померил, но давайте мы все-таки
не будем торопиться, давайте мы все-таки еще проверим. И вот действительно, несколько лет астрономы, ведущие астрономы Королевского общества, Джон Гершель, они занимались проверкой этих наблюдений, и выяснилось, что да, в общем, этот результат достоверный. Третий человек, который в то время тоже измерял параллакс, Томас Джейм Гендерсон, он это делал в Южном полушарии, в Африке, на мысе Доброй Надежды. Он там абсолютными наблюдениями, тоже координаты просто мерил, угломер стенным квадрантом. Он выбрал Альфу Центавра. Она была яркая и быстрая звезда, то есть вот она всем критериям подходила. Но у нее, правда, не очень была большая точность, хотя он более раннее наблюдение начал, но он сомневался, не понимал вообще, что у него там, то ли ошибка, то ли все-таки правда там около секунды. И поэтому, когда Бессель опубликовал все результаты, он понял, что вот да, наверное, все-таки он померил точно, и он тоже опубликовал свои результаты в 1939 году. Таким образом, он стал третьим астрономом, который измерил параллакс. И все же, когда вот проверка была закончена, все-таки астрономическая общественность того времени, она решила, что первым достоверным, не вызывающим никаких сомнений результатом наблюдений измерения параллакса, это была работа, выполненная Бесселем. И ему была присуждена золотая медаль. И вот когда она вручалась, Джон Гершель сказал: «Я поздравляю вас и себя с тем, что нам посчастливилось увидеть, как огромная и несокрушимая стена, стоявшая на нашем пути в звездную вселенную, была пробита почти одновременно в трех местах». Он здесь как бы и признает здесь вот роль и Струве, и Гендерсона. И вот в окончательном виде наша табличка выглядит вот таким вот образом. Здесь добавилось последнее измерение Бесселя. Вот, собственно говоря, какой путь мы прошли за 2500 лет от 200 тысяч километров до 90 триллионов километров. У меня есть еще несколько минут. Вот там у нас мое сообщение вот про Википедию, оно небольшое, поэтому я спрошу разрешения, здесь вот сейчас потрачу это время, потому что там мне даже, я буду медленно говорить, все равно на полчаса не хватит. Вот поэтому там я минут 10-7, а вот здесь я сейчас еще хочу об очень важных вещах сказать, на мой взгляд. И это вот наше с вами дело, потому что вот сейчас я как раз обещал поговорить о достоверности знаний исторических и о фальсификации в науке. И вот для меня это, на самом деле, как для историка науки, для меня эта тема больная. Потому что вот та история, как я вам ее рассказал, вот в том виде, Бессель, Струве, вот она на протяжении всех лет, там, от 38-го года позапрошлого века до начала 40-х годов прошлого века, она вот так везде, там не было не было никаких проблем ни между Бесселем и Струве. Они, кстати, очень дружили. И то, что, кстати, вот Бессель померил-то, он был вдохновлен наблюдениями Струве вот, 36-37 года. Они переписывались, они ездили друг к другу, они всю жизнь дружили. Никогда никаких проблем у них не было. И ни у кого не было проблем вот с тем, что получилось. Как бы был полный консенсус и у Струве, Бесселя, и у научного сообщества, и у историков науки, которые потом 100 лет изучали. И вот если мы откроем огромное количество, любые там книги, изданные во всех странах мира, какие угодно, вот там, начиная от вот этой фундаментальной книги, которая в следующем году выйдет на русском языке, вот такой вот том «История астрономии», потрясающая книга, и вот какие-то другие, специально посвященные параллаксу, «Краткая история», «Курс звездной астрономии», вот мы увидим вот в этих книжках, мы увидим рассказ об этой истории вот в таком виде, как я вам рассказал его. Но если мы с вами откроем школьный учебник по астрономии Воронцова Лемино, мы там увидим, что Струве первым измерил параллакс. И возьмите какие-то книжки еще, мы все это видим. А почему? Что такое? А вы знаете, это очень печальная тема. Я вообще должен сказать, что не нам, конечно, судить. И я, упаси Господь, не собираюсь этим заниматься. Это было тяжелейшее время, о котором я хочу немножко поговорить. Конец 40-х годов, когда после войны руководство нашей страны приняло решение о том, чтобы изолировать вообще нашу науку от западной науки, признать западную науку загнивающей. Было взято направление на то, чтобы как бы заострить все приоритеты, практически даже, я бы скажу более сильно, что, в общем, все выдающиеся и не очень выдающиеся открытия в науке, достижения техники были сделаны или в России, либо в Советском Союзе. Вот таким вот образом. И на это были пущены все средства. Иногда до фальсификации дело доходило. И вот, например,
Вообще вот эта вся история, я очень рекомендую вам вообще для понимания. Вот есть прекрасная книжка Сонина «Борьба с космополитизмом в советской науке». Это вот про эти годы, 47-53. Это вот, здесь вот все рассказывает. Здесь астрономия, правда, очень мало. Почти нет. Поэтому вот я сейчас чуть-чуть об этом расскажу. Вот. Так вот, значит, вот как, очень коротко вот была вот эта история. Да, причем даже вот анекдот такой был, «Россия – родина слонов», да, что как бы у нас все там возникло. И вот эти слоны, к сожалению, они до сих пор ходят по страницам книг, и я сейчас это покажу. Так вот, значит, была вот совершенно невероятная история, она вот в книге очень хорошо описана, что вот, значит, братья Райт, они в начале 20 века полетели, а вот, оказывается, вот был такой замечательный генерал Можайский, и вот, оказывается, якобы, значит, еще в 1882 году он тоже полетел. На самом деле он был фанат авиации, действительно, он сделал модель самолета, но он не взлетел ни разу. Он там бегал-бегал по этой дорожке, там один раз на кочке подскочил, как бы и все, и сломался этот самолет. Так вот, были фальсифицированы исторические документы, якобы какие-то там свидетели, которые видели, как он летел. И вот эта картинка, она вообще до недавних лет даже в Википедии была, что вот он летит там, этот самолет. На самом деле, надо сказать, что вот историки техники и историки многих наук, они поработали уже вот над этими делами, над этими слонами, и многие слоны, они уже похоронены, так сказать, как следует уже вот эти. Вот. И в частности, историки техники, они тоже разобрались с этими делами. И вот эта история, она сейчас, в общем, понятна с ней, что происходит. А что же у нас в астрономии произошло с параллаксом? А вот Струве, он был как бы вот... Мы, астрономы, тоже должны были как-то что-то такое сделать, потому что время было очень тяжелое, невероятное, потому что за какое-то неправильное слово можно было сесть на 10 лет. Вы знаете, вот я как бы, вот был такой замечательный астроном Дмитрий Яковлевич Мартынов. Вот есть его книга, вот такая толстая, воспоминания, их вообще очень мало воспоминаний астрономов. Но он был такой настоящий, хороший астроном. Он в Казани был директором, потом он вот ГАИШ много-много лет. Вот я просто две короткие цитаты, вот дух эпохи хочу вам передать. Вот он там на двух конференциях был. Одна конференция в июле 49-го. Конференция, посвященная там, двойным звездам, переменным звездам. Вот он пишет. «Конференция проявила весьма острую идеологическую направленность в оттенении и подчеркивании передовой роли русской и советской науки, а также в подчеркивании враждебных идеологий капиталистической науки». Другая конференция, космогоническая, 51-й год. «Я присутствовал только на втором, это вот совещание, на втором, на котором стояли вопросы звездной космогонии, и я мог наблюдать разные подводные течения, противоположные направлений. Фисенков, Шайн, Амбарцумян, Воронцов-Велиминов, они держались осторожно. И все мы подсознательно ждали. Вдруг под занавес будет объявлено о том, что та или иная теория одобрена Центральным комитетом». Вы понимаете? Не ученые принимали решение о том, какую теорию развивать, а Центральный комитет. И вообще вот эта вся фразеология была, вот в журнале «Природа», рецензия, статья называется «Маразм буржуазной астрономии». Вот одна фраза из этой статьи. «Беззастенчиво спекулируя на общественно-идеологической значимости астрономии, современные дипломированные лакеи поповщины пытаются оболгать материалистическое содержание науки и использовать изуродованную и искаженную буржуазную науку для оболванивания обывателей. Как далеко зашел ныне процесс гниения и распада буржуазной идеологии и буржуазной науки». Вот какая была среда, какая атмосфера. И поэтому астрономы, они тоже должны были что-то такое сделать. Кто-то должен быть, ну вот, выражаясь этим, слоном. И вот поскольку российская астрономия, она как-то особо не отличалась там большими достижениями, вот вытащили Струве. Тогда-то он и стал Василием Яковлевичем, потому что даже вот мы, если откроем журнал «Природа» за 1938 год, посвященный столетию параллакса, там все об Эсселе, там Струве, он Вильгельм Струве, и тут вот он Василий Яковлевич, русский астроном, который по-русски-то не говорил, писал только по-немецки. Вот, значит, вот статья Дейча выходит в астрономическом журнале, где, в общем, вырывая из исторического контекста фразы, ну и так откровенно лукавля, Дейч объявляет Струве первым, кто измерил параллакс. И надо сказать, что пришлось эту всю идею подхватить, были просто переписаны книги. Или кто-то стал как бы вот в этом направлении, знаете, как говорится, бежать даже впереди поезда. Потому что вот, например, в большом материале Ерпылева в историко-астрономических исследованиях, ну вот здесь он пишет просто, что в 1939 году были опубликованы предварительные результаты параллакса, хотя это было в 1938 году. Ну и кроме того, он пишет, что
Бессель предпринял вторую попытку измерить параллакс, в чем он потерпел неудачи ранее. Никаких неудач не было. Это вообще просто все не имеет никакого отношения к действительности. Борис Александрович Воронцов-Велиминов, он в конце 40-х годов опубликовал в рамках большого тома «Историю российской астрономии», которая целиком потом была отдельной книгой издана в 53-м, что ли, году, по-моему. Так вот, и они абсолютно совпадают, я просто текстуально сравнивал. Но вот этот абзац про Струве, вот в старой книге выглядит так. Значит, пока Струве проводил свои измерения, Бессель успел измерить в 38-м году, опубликовал параллакс. Во всяком случае, лот, брошенный в небесное пространство, впервые коснулся на умелой руками Бесселя и Струве. А вот 53-м году, после статьи Дейч,

0: Международного астрономического союза, директором был многих обсерваторий американских, он же прекрасно по-русски говорил, в отличие от прадеда. И вот он написал в «Скайн телескопе», он это все читал, эти статьи Дейча и все это, не лишено исторического интереса, то, что среди воспоминаний, наследных мною, моей семье, самым ярким было высокое уважение к Бесселю со стороны моего прадеда Вильгельма Струве. Ни единой ссоры никогда не было между этими двумя астрономами. И они поддерживали теснейшие дружеские связи до самой смерти Бесселя в 1946 году. Не было там вообще никаких проблем. Но проблемы до сих пор сохраняются у нас. Потому что вот смотрите, к чему это все приводит. Вот есть замечательная книжка, она передана на русский язык. Она сейчас продается, за сей планетарий тоже продается. Вот ее оригинал. Я оригинал. У меня эти обе книжки есть и на английском языке, и на, значит, на русском. Вот давайте мы откроем страничку «Stellar Parallax». А вот мы открываем, там вот две странички. А вот если мы теперь почитаем повнимательнее, то вот смотрите, значит, вот абзац. Здесь нет ни слова, а Струве. Что делает переводчик? Он его вымарывает и пишет сам текст за автора. Луна и планета, значит, русский астроном Осичел, работавший в Дерской отеле, определил, что параллакс Веги, потом не в Дерп, что параллакс Веги ярчайшей звезды составляет только-то современное. Вот. А потом, значит, Бесель. То есть это вообще, даже в Советском Союзе такого не было, никто не мог себе позволить. Что делать? Ну вот возьмем там, допустим, Панекук, «История астрономии». Там очень много примечаний. Говорят, да, вот там он заблуждался, там. Но никто... Могли в конце, в крайнем случае, могли вымарать кусок. Но чтобы дописать это просто вообще, это просто нонсенс. Понимаете, вот эти слоны, они до сих пор ходят. И поэтому вот я призываю нас всех с вами, в общем, к достоверности знаний. О чем я буду сейчас в этом своем сообщении. Итак, я заканчиваю свой рассказ. Еще буквально два слова по этой теме. Вот это наша табличка, которая закончилась измерением Бесселя. И эти расстояния гигантские, они привели к тому, что понадобились новые единицы расстояний. Мы же не можем в километрах вот этих, в триллионах мерить. И сегодня-то мы пользуемся там астрономической единицей апарсеком. А вот в конце 19 века была борьба. И тоже такая историческая нюансик, значит, тут была астрономическая единица, был световой год. Но вот были еще три единицы, у которых победил парсек. Значит, парсек, мы сейчас знаем, это параллакс одна секунда. Но, кстати, и название вот это, оно прижилось, потому что было предложено еще астрон использовать. Но это название пригодилось, так называлась вот наша отечественная астрономическая обсерватория космическая. Было предложено название Макрон, тоже пригодилось, сейчас президент Франции Макрон. Вот. И, видите, вот было потом предложено еще такое расстояние, очень популярное, кстати, сериометр. Это 10-6 миллион, значит, астрономических единиц. И Гершель, просто вот точное количество километров. Причем сериометр вообще жил до середины 20 века. Потому что если вот открыть звездный, курс звездной астрономии, Принак, который вот там был на общей фотографии, вот, пожалуйста, он здесь вот приводит световой год и сериометр. Как бы еще даже вот в учебниках середины 20 века. Ну, а еще хочу ваше внимание обратить, что мы абсолютно законно с вами пользуемся парсеком, астрономической единицей, потому что вот есть постановление правительства Москвы, правительства Российской Федерации, вот, от 31 октября 2009 года, где вот есть, пожалуйста, атомические единицы, световой год и парсек, то есть все вот, как бы нам правительство разрешило использовать эти единицы измерения. Ну что ж, мой рассказ подошел к концу, я хочу два слова сказать о том, что вот завершились вот эти вот заблуждения по поводу расстояния до звезд, но возникли новые заблуждения относительно вообще расстояния Вселенной. Кто же мог тогда подозревать, что вот эти вот там световые годы, там несколько световых лет, превратятся в миллиарды световых лет, о которых мы сейчас знаем. Ну, это как бы отдельный рассказ, может быть, мы к нему еще вернемся. А этот уже закончен.
1: Спасибо. Вопросы?
0: Да. Микрофон, будьте добры, потому что вот просили ребята.
1: Сейчас, секундочку, вот есть вопрос, потом вы.
0: Сейчас, микрофон.
1: Уважаемые коллеги, я из Калининграда, который был Кёнигсбергом. 30 лет в нашем городе работал Бессель в своей обсерватории. И именно здесь он открыл параллакс. И я хочу сказать, просто справка. Сейчас на месте, где стояла обсерватория Бесселя, строится огромный жилой комплекс. Строится на месте обсерватории, на месте профессорского кладбища, где похоронен не только он, но и многие знаменитые ученые. В память об Эсселе и его обсерватории стоит небольшая памятная плита. Мне кажется, что пока дом не достроен, у нас

0: еще есть возможность доказать всему миру, что мы не дикари. Если мы это остановим, сделаем там парк науки, это будет хорошо.
1: Ну, в Пулково тоже сейчас там рядом строят жилой
0: Спасибо.
1: Комплекс. Так что вы не одиноки в этом направлении современного строительства. Вот, вот был вопрос, пожалуйста, про Анаксимандра, да.
2: Ну, точнее, не совсем про него, а его точно правильно, неправильно поняли в картине мира, потому что покрытие звезд и планет Луной же наблюдали и до него, в принципе. Получается, что он разместил звезды за.
1: Как, мы не знаем никаких мотивов. Вот мы знаем ровно вот это достоверное знание, что у него звезды были здесь. Правильно или неправильно, покажет, может быть, какие-то будут найдены тексты, которые нам разъяснят. Но вот на сегодняшний день мы понимаем четко,
2: это то, что
1: у него...
2: дошло...
1: Да, да, виде. Потому что это все во фрагментах, через старые руки.
2: Спасибо.
1: Как вот Ипполит про Архимеда рассказал.
3: Во-первых, огромное спасибо за блестящую лекцию.
1: Очень спасибо вам
3: интересно,
1: большое.
3: Просто здорово.
1: Спасибо, спасибо.
3: Так, теперь, значит, вопрос такой. То есть при радиусе вращающейся сферы неподвижных звезд 100 миллионов километров, как вы говорите, да, получается совершенно безумная линейная скорость. Значит,
1: любой... Ой, да об этом даже никто
3: то
1: и не
3: говорил. То есть про это никто не думал?
1: Нет,
3: да? То есть,
1: нет.
3: Вот это не было
1: У них были другие проблемы, понятно. Что вот пустота и звезды вот у Тихобрадия, да, это вообще, что называется, не до грибов Петька, да, как понятно. В анекдоте. Про Василия Ивановича.
3: Спасибо.
1: Угу. Еще?
4: Все, видимо, про Википедию хотят услышать.
1: Ну, хорошо, давайте сделайте мне Википедию, пожалуйста. Значит, да, вот я уже начну прям сразу говорить про Википедию, пока мне вот коллеги поставят сейчас эту маленькую презентацию. Вот, собственно говоря, о чем я хотел поговорить? Я хотел поговорить об ошибках. На примере Википедии. Вот сегодня, как мы с вами прекрасно уже знаем, и, собственно, многим посвящена эта прекрасная школа вопросам, что астрономия вернулась в школу. И это, безусловно, увеличило... Спасибо. Это увеличило интерес к астрономии. Он растет. Достаточно сказать, что школьный календарь, который вот планетарий издает, он был уже продан в прошлом году, весь тираж. В то время как в прошлом году, там, позапрошлом, он подержался там до весны. Вот, то есть вот понятно, что интерес большой. И увеличение этого интереса, он повышает нашу с вами ответственность перед обществом за достоверность, точность астрономических знаний. И вот тут вот несколько слов просто об этом. Вот я хочу начать с небольшого кино. Это фрагмент фильма «Контакт» 1997 года, в главной роли Джоди Фостер. И вы знаете, что это Карл Саган написал такой роман научно-фантастический. Ну вот давайте посмотрим, сейчас я потом прокомментирую. Это вот как раз, ну, сюжет, вы, наверное, знаете, там как раз они слушают космос, там, да, ловят вот это «Вау!». Вот послушайте текст внимательно, вот я хочу, чтобы вы текст внимательно послушали в русском варианте. Ну вы, наверное, поняли, о чем речь. Right ascension, подъем справа, это прямое восхождение. А отклонение – это склонение. Вот как и наши замечательные киношники перевели прямое восхождение. Подъем справа. Какая прелесть. Знаете, вот я когда смотрю этот фрагмент, у меня очень противоречивые чувства мною овладевает. С одной стороны, забавно и смешно. С другой стороны, грустно. И даже немножко стыдно. Вот как-то вот... Что бы хотелось тут сделать? Вот мне хочется что-то такое сделать. Но понятно, что вот здесь мы ничего сделать не можем. Но есть варианты, когда мы можем что-то сделать. Потому что вот, например, я когда готовился к этой лекции, я случайно зашел на сайт, ну не случайно, я там кое-что искал, значит, на сайт Российской Академии Наук, где есть тексты о всех значит, членах Академии. Вот наш замечательный астроном Абалакин Виктор Кузьмич, директор Пулковской обсерватории на протяжении почти 20 лет. Он, оказывается, специалист по эфемерной астрономии. Вот. Понимаете как? Но вот это то, что мы можем исправить. Я вот уже через общих знакомых как бы просил, чтобы Виктору Кузьмичу передали вот это дело, чтобы просто вот поправили вот эту ерунду. И в принципе вот роль астрономического нашего сообщества, она может быть достаточно сильной в исправлении ошибок. Я вот напомню вам историю замечательную, которая почти уже 10 лет. Это совершенно фантастическая, беспрецедентная история, когда была издательством «Эксмо» выпущена эта большая астрономическая энциклопедия, содержащая тысячи ошибок. Это просто невероятная книга. Она у меня стоит на полке. Вообще вот по ней можно, я не знаю, вот, ну, вот контрольные проводить. Вот дать там, откройте страницу, найдите 200 ошибок. Там, понимаете? Кто больше найдет, тот получит пятерку. Вот. Там созвездия имеют массу и полюса. Ничего так, да? А полное затмение обычно. происходит в полнолуние. Обычно. А так могут быть, ну, черт его знает. Когда-то еще там может быть. Кто их знает с этими затмениями. И вот так на каждой странице, понимаете? Это просто безумная, безумная книга. Там нет ни одного человека, связанного с астрономией, которые написали. И действительно, было возмущение невероятное. Вот я написал большую рецензию, которую вот профиль опубликовал. И потом там академик Черепачук большое интервью давал в «Вестях», в «Известиях». В общем, шум подняли большой. И в результате есть такая антипремия, называется она «Абзац». Она значит, присуждается книжным обозрением. Это газета такая вот нашего комитета по печати. И генеральной дирекции международных выставок книжных и ярмарок. Это антипремия. Там 4 номинации. Главная номинация – «Полный абзац». Значит, она выдается за полное попрание всех норм книгоиздания. И вот мы ее номинировали, и она получила эту премию. В 2009 году, что?
5: Это деньги дают?
1: Нет, а там какая-то смешная фигурка, по мне деньги не дают. Так вот, ну это же вообще ужасно, что в год астрономии, который все человечество отмечало, 2009-й, мы отличились самой худшей книгой года, выпущенной в России. Ну, тут мы хоть что-то сделали, она не просто продалась, потому что издательство «Эксмо» признало это, они ее перестали продавать, изъяли тираж, и вообще говорили о том, что они даже ее уничтожили, но потом где-то она еще там вылезала, продавалась. Но это не важно. Важно другое, что мы можем что-то сделать. Вот к чему я, собственно, веду. При том, что вот я вам должен сказать, что, к моему удивлению, вот я беру самый такой авторитетный ресурс в интернете – astronet.ru. Хотя у меня к нему масса претензий. Там, в общем, никакой свежей информации. Там, в общем, как бы, ну, по крайней мере, там вся информация достоверная. Его посещают 12 тысяч человек в день. Это индивидуальные пользователи. 12 тысяч человек в день залезают в этот, в общем, довольно такой скучный и, ну, такой малообновляемый ресурс. А вот если мы возьмем Википедию, русскую Википедию, в нее заходит 10 миллионов пользователей каждый день. Индивидуальных пользователей. Ну, я не могу это вычислить. Есть такой вот инструмент очень интересный, similar.com. Вот там есть, можно анализировать трафики, все вики разные. Но там нельзя сделать, там только можно, как бы через слэш, если там мы берем, то уже он не берет. Он только берет вот общий адрес. Так вот, а ведь в Википедии огромное количество всевозможных материалов. Это самый доступный. Ну, я бы сказал, очень неоднородный по качеству материала источник самой разной информации. И в том числе информации астрономической. Есть целый портал. Портал «Астрономия», который содержит огромное количество всевозможных сведений, тысячи статей по астрономии, в которые каждый день люди заходят и смотрят. Они это все читают. И между тем, надо сказать, что в статьях в Википедии, а вот я когда школьный календарь каждый год делаю, я вот постоянно туда захожу, почему, собственно, я и вот захотел об этом поговорить. Это огромное количество ошибок. Причем я бы их вот разделил на три категории. Есть просто опечатки, там, ну вот все мы понимаем, что как бы, никто от этого не застрахован. Есть опечатки. Есть просто устаревшие данные, которые, они были тогда-то правильные, но потом устарели. Но есть откровенная чушь в стиле вот этой энциклопедии, да? И вот это мы уже можем не смотреть на Джоди Фостер, да, и смеяться, а вот это мы можем править. Это мы можем просто своими руками править. И это может каждый из нас делать. Это делать очень просто. В каждой статье, вот возьмем Сириус, есть вот там закладочка наверху, вон, видите, да, правка. Ничего там не надо вообще, не регистрироваться, ничего, вот она. Правка. Ну, там можно более сложный профил, но вы заходите в статью и правите, если вы видите ошибку, вы заходите и исправляете, и завтра тысяча человек, а на завтра, там, на послезавтра и все остальные, они видят правильную статью. И кто это будет делать-то? Вот я, прежде чем вот прийти сюда с этим расстоянием, я поговорил с докторами наук из ГАИШа, из ИНОСАНа, ну, нет, их не так много, конечно, это не репрезентативная информация, но я спросил, а вы писали статью в этих видео? Нет. А вы писали статью в Википедию? Кто-нибудь писал статью в Википедию? Вот скажите. Вот, одна статья, а остальные? И я не писал ничего, но я уже правлю. И понимаете, вот мы, может быть, не пишем статьи, но мы имеем полную возможность править Википедию. И это наша работа. Мы популяризаторы астрономии. Кто это еще будет? Я не знаю, кто это все пишет вообще. Непонятно. Но мы можем хотя бы править это. И вот, собственно говоря, к чему я вообще-то вот все это вел и к чему я это выступление придумал, потому что мне кажется, что это наша работа с вами. Мы должны править. Если мы видим, это очень просто сделать. Вот прямо на кнопку нажал и правь. И это разобраться с этим элементарно. Поэтому вот, уважаемые коллеги, как бы вот пафос моего выступления состоит в том, что сегодня интерес общества к астрономии растет, и наша с вами ответственность, чтобы ошибок было во всех текстах, меньше. Спасибо. Может, по лекции там еще какой-то вопрос?
5: Что любой программист знает, лучше самому написать, чем разобраться в ошибках предыдущих.
1: Да, конечно, лучше сделать. Кто это будет делать-то?
5: Ну, смотрите, если, править,
1: если астронет, вы понимаете, астрономы очень занятые люди, у них там свои дела.
5: А мы чем хуже?
1: Вот мы, вот, ну давайте сделаем, да.
5: Я говорю, мы чем хуже, мы тоже.
1: Ну, понимаете, это гигантский проект. Давайте начнем теории малых дел, давайте начнем править. Вот Википедия хороший продукт, он самый популярный, он раскрученный, 10 миллионов человек туда заходят. Ну давайте дадим им возможность читать правильные вещи.
5: Давайте заменять статьи целиком, прямо вот из Сурдина статью вместо...
1: Нет проблем, пожалуйста, сделайте.
6: Можно что-то исправить и неправильно.
1: Ну, это другое дело, такое бывает. Но для этого там существует, там, ну, это долгая история уже, да. Нет, такое тоже бывает, да. Нет, но это живой механизм, понимаете? Живой механизм. Зайди и поправь. Потом еще кто-то поправит, если это неправильно. Ну, в конце концов, она как бы так самоорганизующий механизм такой. Самоорганизующийся.
5: Есть еще вопросы? По-моему, все возмущены.
1: Ну, я сейчас убегаю, чтобы меня не побили, да, скорее.
5: Нет, нет, ни в коем случае. Вот. Я думаю, что, наверное, вопросы рождаются, да, сейчас, вот как раз в этот момент. Предложение, пожалуйста. Вы говорите, что вы не пишете статью в Википедии. Пожалуйста, пишите. Мне кажется, у вас это очень хорошо получится.
7: А вы поправили.
5: Да.
1: Не, ну правильно, вот я большого пса с малым перепутал, меня поправили. Но я, правда, делаю успехи, потому что на предыдущей лекции я Волопаса назвал возничим, а тут всего псов перепутал, понимаете? Подумаешь тут.
5: Править надо. Похоже, наша встреча подошла к концу.
1: Да,
5: большое спасибо. Вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо за внимание.

0: И сегодняшняя наша лекция называется «Землетрясение. Природа. Риск. Прогноз». И я бы хотел предпослать этой лекции несколько эпиграфов, но один из них принадлежит Перу Федора Ивановича Тютчева. «Тут целый мир живой, разнообразный. Он стоит тысячи миров». Это, так сказать, вот о той области с любовью, которой я занимаюсь всю свою жизнь профессионально. Второй эпиграф принадлежит нашему сотруднику Института физики Земли Константину Георгиевичу Плетневу. Он очень любопытный. «Землетрясение как любовь. Когда оно начинается, никогда не знаешь, каким сильным оно будет».
1: Вы не представляете себе. У нас первая была сегодня история про японские мечи. На сексе завязано отчасти. Про египтян вообще говорить нечего. У них там сплошная мастурбация, как мы поняли из предыдущего рассказа. И понимаешь,
2: ты,
1: я уж думаю,
2: рад.
1: И тут ты проскочил этот
0: момент. Ну и последний эпиграф. «Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось. Но к делу».
1: Да.
0: Вильям Шекспир.
1: Поехали.
0: Поехали.
1: Известность.
0: Значит, план лекции предполагается такой. Часть первая.
1: Нет, ну будешь, ладно, нам без плана просто.
0: Без давайте, плана, ну, да, ну давайте
1: что, в конце.
0: Давайте тогда сразу к введению перейдем.
1: Да. Вспомним, почему Довлатовскую говорит: купил Камасутру, такая неприличная книжка, открой на первой странице введения.
0: Землетрясение составляет 13% от общего числа природных катастроф, произошедших в мире с 65 по 99 год, и занимает третье место после тропических штормов и наводнений. В России по распространенности землетрясения занимают второе место. По данным Национального центра информации о землетрясениях США, в течение 20 века на Земле произошло 2000 землетрясений с магнитудой 7 и выше, из которых 60...
1: То есть серьезно?
0: Да, это серьезные землетрясения. Из них 65 землетрясения имели магнитуду больше или равную 8.
1: Окей, хорошо, давайте оторвемся просто в режиме рассказа, скорее от сухой, цифр сухой статистики. Просто, ну, я думаю, что, может быть, не все знают вообще природа этих разрушительных явлений.
0: Что такое землетрясение?
1: Да, что такое землетрясение?
0: В начале 20 века один...
1: Да вы мне рассказываете, естественно, я знаю, что вы все равно это знаете, всю жизнь этим знаете.
0: В начале 20 века академик Борис Борисович Голицын, один из основоположников вообще мировой сейсмологии, произнес слова, ставшие нарицательными. Можно уподобить всякое землетрясение фонарю, который зажигается на короткое время и освещает нам внутренность Земли, позволяя тем самым рассмотреть то, что там происходит.
1: Так, а теперь человеческий
0: язык. А теперь землетрясение. Что такое землетрясение? Ну, это слово русское, и поэтому понятен смысл. Землетрясение – это трясение Земли. По-английски это слово звучит как earthquake. Тоже F – земля, quake – это трясти.
1: Мы понимаем, да.
0: По-испански – terremoto. Тоже терра – это земля, мото – это движение. По-гречески – землетрясение – сейсмос. Отсюда и название направления в геофизике – сейсмология, которая изучает землетрясения, их природу, закономерности распространения. Если быть более точным, то землетрясение – это колебание земной поверхности при прохождении волн от источника, находящегося внутри Земли.
1: Существуют разные землетрясения, разные причины, столкновения плит, как...
0: Да, вот мы еще поговорим, так сказать, о типах землетрясениях разные, по их природе, по их расположению в земной тверди и так далее. Что же является причиной землетрясения? Современные геологические и сейсмологические знания свидетельствуют о том, что землетрясение возникает в результате внезапной разрядки накопленных в области очага будущего землетрясения механических напряжений. То есть это происходит в освобождении упругой энергии потенциальной.
1: Вы можете рассказать мне не высоким, так сказать, научным жанром, а по-человечески?
0: По-человечески это, ну, допустим, вот те землетрясения, которые, так сказать, интуитивно подразумеваются под этим словом, то есть это землетрясения, происходящие по краям, в основном по краям тектонических плит. Это наша земная кора состоит из многих, многих частей твердая часть коры. Это тектонические плиты, которые не стоят на месте, а перемещаются друг относительно друга.
1: А какая скорость движения плит примерно?
0: Ну, это примерно первые сантиметры в год.
1: Так.
0: Везде по-разному. Везде по-разному. Даже на одной плите разные точки одной и той же плиты перемещаются по-разному. Это зависит от условий соприкосновения одной плиты с другой.
1: Но условно говоря, вот они плавают как бы по мантии, да?
0: Да, да, да. Они плавают, и, значит, поскольку края их неровные, то вот наступает в некоторый момент, они движутся, движутся друг относительно друга. Потом зацепление происходит, и движение, ну, не то чтобы прекращается, а существенно замедляется. Здесь начинают накапливаться напряжение. И вот они накапливаются до тех пор, пока породы может, вот породы этого зацепа могут держать, выдерживать эту нагрузку. Как только энергия, напряжение превышает порог прочности, то зацеп срывается, происходит такая моментальная подвижка друг относительно друга тектонических плит, и излучаются упругие волны, которые мы воспринимаем в качестве сейсмических волн от произошедшего землетрясения.
1: А почему это более-менее понятно? И, насколько я понимаю, есть районы на Земле, где проходят границы тектонические плиты, они все находятся в зоне сейсмоопасности. Ну, это как в Японии или наш Дальний Восток.
0: Да, наш Дальний Восток, да.
1: А вопрос вот как? Вот природа автошока, потому что я один раз испытал землетрясение, это неприятное ощущение.
0: Природа автошоков состоит в том, что происходит сильное землетрясение. И вот разрыв, образовавшийся в результате этого землетрясения, он не снимает напряжение, накопленное напряжение в очаговой области. Он снимает, но не полностью. И вот, те зоны, где напряжения еще остались достаточно высокими, они и порождают афтершоки, то есть слабые толчки в зоне, в очаговой зоне произошедшего сильного землетрясения. И они, афтершоки, как бы доразрушают среду в области очага и тем самым, так сказать, снимают уже большую часть накопленных напряжений. Именно поэтому в зоне произошедшего сильного землетрясения, в течение ближайших там нескольких лет, может быть, десятилетий, а то и столетий, вероятность возникновения такого же сильного землетрясения существенно понижается.
2: Алексей, а скажите, вот наши слушатели, я хочу напомнить, кстати, вы можете вопросы задавать, отправляя на наш СМС-портал. Слушатель без подписи, правда, пишет. Скажите, а правда, что ядерные испытания позволяют снимать напряжение с тектонических плит?
0: Здесь я могу сказать, что...
1: Когда ударная волна три раза вокруг Земли обошла, например, когда нашу водородную бомбу, знаменитую царь-бомбу испытали.
0: Ну да, да.
1: Термоядер.
0: Да. Значит, это, так сказать, вот единичный эффект. Я хочу сказать, эффект такой, массовый. Старшее поколение помнит, что у нас в Советском Союзе существовал Семипалатинский полигон для испытаний ядерного оружия. Он до сих пор существует, но не функционирует. Так вот, во время существования и этого полигона, и тогда, когда там проводились регулярно взрывы ядерных зарядов, то уже поздние исследования сейсмического режима в этом районе показали, что когда Семипалатинский полигон функционировал, вот сейсмичность была ниже, уровень сейсмической активности был чуть ниже. После того, как он перестал функционировать, уровень поднялся. Но это не надо рассматривать, как вот сильных землетрясений там не было. А теперь вот возможно сильные землетрясения.
1: Как панацея, вы хотите?
0: Просто это уровень сейсмической активности, в которой в основном создают слабые сейсмические события, а не сильные. Сильные события — это уникальная вещь.
1: Просто сейчас вот возвращаясь, понимаете, мы обсуждали всякие мифы по поводу космического происхождения египетских пирамид, есть еще всякие конспирологические теории, например, по испытанию климатического и сейсмического оружия нами, американцами, что, дескать, мы у себя взорвали ядерную бомбу, а у американцев тряхануло Лос-Анджелес, там, например.
0: Ну, вы знаете, это все теоретически, да, все это можно сделать. По-видимому, можно сделать, однако практически, вот мы, наверное, к концу нашей беседы перейдем к вопросу о прогнозе землетрясений.
1: Может быть, это даже самое интересное, потому что до конца не изучено еще.
0: Ну вот, понимаете, для того, чтобы, значит, кому-то нанести, так сказать, определенный ущерб, то надо знать, что в этом районе уже тектонические напряжения накопились до такого уровня, что нужно чуть-чуть добавить, и произойдет вот этот самый срыв, и порождающий сильное землетрясение. Но, извините, мы не умеем еще с достаточной уверенностью прогнозировать вот даже места таких созревших уже землетрясений. Поэтому мы взрываем где-то, а оно может откликнуться совершенно не в том месте, где мы хотели бы, чтобы оно откликнулось. Поэтому
1: вы думаете,
0: практически это, так сказать, все пока что из области фантастики.
1: Хорошо, я вас прервал, извините, на чем мы остановились?
0: Мы остановились, вот какие землетрясения бывают по происхождению.
1: В принципе.
0: Значит, мы их делим на природные события. И вот тектонические землетрясения — это самый такой массовый случай природных землетрясений. Второй класс — техногенные, то есть связанные с деятельностью человека. Это, например, пример такой: при строительстве плотин, особенно в горах,
1: перепружают... Взрывают ваше количество пород?
0: Нет, не взрывают породы, а создается водохранилище, которое дает пригрузку на нижележащие породы, и в результате иногда совсем в сейсмичной области начинают возникать землетрясения, причем довольно существенные. И классический пример техногенного землетрясения — это землетрясение Койна, произошедшее после заполнения одноименного водохранилища. Это в Индии. И в сейсмичном районе произошло землетрясение с магнитудой порядка 6. И ученые, во-первых, население было взбудоражено, ученые, так сказать, стали чесать затылки, а что же, почему же это вдруг произошло? Вот этот яркий случай техногенного землетрясения. Потом техногенные землетрясения, вот произошедшие, по-моему, 2 года назад, это Бачатский угольный разрез у нас на Алтае, где там масса угольных шахт, добывающих уголь и открытым способом, и подземным способом. И там произошло землетрясение, но тоже с магнитудой порядка 6. И тоже взбудоражившее все, и население, и руководство горных предприятий. Вот это техногенные
1: землетрясения. Бывают горные предприятия, то землетрясение, то провал Иван Гигантский.
0: Бывают землетрясения, которые мы называем природно-техногенные. То есть, ну, скорее всего, землетрясение на Бачатском бассейне угольном — это оно природно-техногенное.
1: Какие-то предпосылки были, они просто спровоцировали.
0: Да, природно-техногенный характер. Есть еще такой экзотический, может быть, слушателям будет интересно, класс землетрясений, как морозобойные. Морозобойные. То есть это когда сильный мороз, и, мостовые начинают трещать. И трещат они довольно сильно. Такие явления наблюдались в Москве до революции. Это описано в литературе.
1: Вот. А, собственно, про Москву у нас достаточно много вопросов. Опять любители конспирологии, многие говорят, что Москва со своим огромным количеством карстовых пустот стоит на неустойчивой почве, и сейчас тут как тряханет, и наконец-то Кремль рухнет.
2: При каждом большом строительстве эти разговоры начинаются.
1: Да, и наконец-то мы без Путина заживем, и прочее, и прочее.
0: Ну, это регулярно такие дискуссии возникают, что да, действительно. Вообще, найти блок или найти район, который бы не был нарушен разломами, чрезвычайно трудно. А ведь для того, чтобы строить атомную станцию, надо найти именно такой блок. Я не знаю, каких размеров он должен быть, но он должен быть ненарушенным. А в Подмосковье действительно много и карстовых пустот, и глубинных разломов. И ученые об этом знают, но они все неактивны. То есть подвижек по ним не происходит. Не происходит. И энергии для того, чтобы вот в московском мегаполисе возникло сильное землетрясение, ну, с магнитудой, допустим, там 7 или выше, нет физических, нет условий. Это такое заключение сделано в монографии вот «Москва. Геология и город», выпущенная, ну, примерно лет 10-15 назад Институтом геоэкологии Российской академии наук. И там целая глава посвящена...
1: Все в порядке? Этому. Кремль стоит?
2: Хочется сказать, не ждите, да. Никто не решит за вас ваши проблемы.
1: Помощи, да. От природы, я как раз хотел сказать.
0: Вот, по механизму возникновения землетрясения разделяются на тектонические, о чем я уже говорил, вулканические, обвальные, то есть вот карстовые, когда в карсте, ну, большой пустота, и вот от этой пустоты сверху еще обваливается большая масса породы и создается...
1: А вот, кстати, буквально пару вопросов. Мы всем говорим, вот землетрясение, или слышим, там вот 9 баллов, понятно, сильные, 10, разрушительные, чрезвычайно. А каким вообще, что это обозначает? Я вот как-то не задумался.
0: Виктор, вот в той фразе, которую вы только что произнесли...
1: Я уже ошибся.
0: Да, оно не обозначает ничего. Ну, ничего, это просто, ну, ля-ля там.
1: Ну, как вы говорите, вот я знаю, что если сказать 9 баллов, там эпицентр там находится, все я понимаю, значит, тем, кто рядом с эпицентром, плохо.
0: Ну, это правильно.
1: Как измеряют, каким образом?
0: Значит, величина землетрясений измеряется либо в единицах магнитуды, либо в единицах энергетических классов. Значит, вот...
1: Вы на меня так не смотрите. Да, конечно, я плохо понял.
0: Значит,
1: всю сумму слов.
0: Сейчас я скажу. Кстати, первый в мире сейсмоскоп был изготовлен, изобретен и изготовлен в 132 году нашей эры в Китае. Его автором был высокопоставленный чиновник Джан Хэн, который был еще и астроном, и математик, и изобретатель, и художник, и литературовед.
1: И как он работает?
0: Но это сейсмоскоп. Он не делал запись землетрясения. Он не выдавал наружу сейсмограмму. Он просто показывал, что произошло сильное землетрясение. Где-то произошло землетрясение. Он показывал направление, откуда пришла сейсмическая волна. И все, не более того. Вот. А вообще запись землетрясения выглядит, ну, в виде такой, ну, грубо говоря, радиоволны, да, с разной амплитудой.
1: Ну, вот с чем там 7 баллов от 9 отличается?
0: Значит, как? 7 баллов от 9 отличается тем, что эти события отличаются друг от друга, по-моему, по энергии в 1000 раз. Вот и все. Значит, в этом году, в 2015-м, в мае, исполнилось 115 лет со дня рождения автора магнитуды. Это американского сейсмолога Чарльза Рихтера. Он ввел в сейсмологическую практику понятие магнитуды. То есть для того, чтобы сравнивать землетрясения друг с другом. Ведь до него, до введения магнитуды, землетрясения сравнивали по его макросейсмическому эффекту. То есть по эффекту, который ощущался, ну, в конкретной точке наблюдения. И вот макросейсмическая интенсивность, она как раз и измеряется в баллах. Но это, в общем, вещь такая в достаточной степени интуитивная, потому что она опирается, во-первых, и в первую очередь на ощущения самих людей, которые ощущали это то или иное землетрясение. Во-вторых, проводя обследование, ученые там смотрят, ага, дом разрушился, да, вот это столько баллов, значит, столько баллов. Нет, дом не разрушился, но разрушились кирпичные трубы, тогда это вот столько баллов. Вот такие были описания. После того, как Рихтер ввел магнитуду, стало, так сказать, вот количественно возможность сравнивать землетрясения между собой. То есть это уже некая наука.
1: А вы, кстати, смотрели фильм «Разлом Сан-Андреас»?
0: Да, смотрел, как? И вот наша первая беседа в мае как раз мы и обсуждали.
1: Значит, я просто не смотрел, тогда он еще, по-моему, не вышел на экраны, но...
0: Готовясь к вашей передаче, тогда я посмотрел этот фильм. Ну что, там основа-то правильная, ну а дальше идет фантазия самого режиссера.
1: Кто бы сомневался.
0: А дальше Голливуд.
2: Алексей, скажите, вот нам Александр из Екатеринбурга пишет: «Добрый день, слышал, что уральские горы до сих пор поднимаются. Насколько вероятное землетрясение на Урале?» Спасибо, Александр написал.
0: Урал вообще считается сейсмически активным, то есть сейсмически активной зоной-то. И вообще, надо сказать, что в последние годы сейсмологов, да и не только сейсмологов, а и строителей привлекают, особенно строителей особо ответственных объектов. Плотины, там, атомные электростанции, химические производства, привлекают сейсмичность платформенных областей. И вот в геофизической службе Российской академии наук...
1: Как бы, где нет разлома, а где...
0: Нет, разломы есть везде.
1: Но...
0: Разломы
1: Больших
0: есть везде.
1: Где понятно.
0: Но там уровень вот этих перемещений по этим разломам, он существенно ниже, чем, например, на Камчатке, там Тихоокеанская плита ползает под евразиатскую плиту. Вот. Например, есть отделение Воронежское, в Воронеже, геофизической службы, филиал.
1: Я в Воронеже попадаю, меня, знаете, как трясет. Просто как в город въезжаю.
2: Ну, могу понять волнение трибуны.
1: Про области говорить нет.
0: Вот, есть отделение, филиал геофизической службы в Саратове, в Перми. Так что, да, в этом ничего удивительного нет, что на Урале происходит землетрясение. Они происходят не очень уж часто и не такие сильные, как на Дальнем Востоке, но происходят.
1: Но ведь мы при этом знаем, что очень часто же огромное расстояние между эпицентром и тем местом, где трясет на поверхности.
0: Да, да. И это здесь вот очень яркий показательный пример. 24 мая 2013 года в Охотском море произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,3, сопровождавшееся еще и авторшоками, тоже достаточно сильными. Оно произошло на глубине около 600 километров. Так вот, волны от этого землетрясения прокатились по всей территории России. Они ощущались в Иркутске, в Новосибирске, в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в зарубежных странах они ощущались, в Китае, в Индии. Так что, да, а землетрясение, значит, расстояние 6 тысяч километров. Видимо, волна сейсмическая, упругая волна попала в какой-то волновод, который привел ее вот так вот далеко, где затухание было маленьким. Затухание было маленьким. И москвичи ощущали. Мы обратились с помощью РИА Новости, мы обратились к москвичам: расскажите о своих ощущениях. Мы получили порядка сотни вот таких обращений.
1: Окей, хорошо. Я помню, да, это же не единственный раз было здесь.
0: Не единственный.
1: Собственно, тогда и появились разговоры, что Москва
0: вот
1: скоро рухнет.
0: В 1977 году мы ощущали землетрясение, но это ощущались... В основном москвичи чувствуют сотрясение от землетрясений, произошедших в Румынии. Это так называемая зона Вранча. И в зоне Вранча происходит достаточно регулярно сильное землетрясение. Вот 1977 год, потом, по-моему, в 40-х годах было землетрясение. Во времена Пушкина, и это описано, опять же, все вот эти ощущения сильных сотрясений москвичами. А последнее, по-моему, было где-то в 90-х годах. Это в основном зона Вранча, либо землетрясения, произошедшие вот в Средней Азии. Это Туркмения, вот
1: так.
2: Сделаем небольшой перерыв на пару минут. Я хочу нашим слушателям напомнить, что у нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И вы можете задавать ваши вопросы, отправлять их на наш СМС-портал. Все о землетрясениях до 11 утра в эфире «Серебряного дождя».
3: Радиолектории под серебряным дождем. С приветом, Набутов.
1: Еще раз доброе утро, дорогие друзья.
2: Продолжаем.
1: В этом часть у нас такая более плотная такая научная история. У нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли Российской Академии Наук. Соответственно, мы говорим о землетрясениях, о их природе, о том, как их меряют, почему вот это так называется. И, соответственно, самое главное, как их прогнозировать. Все, что вы рассказывали нам, это все-таки...
0: Ну, так сказать, это объективные данные о землетрясении, о их распределении по планете, их глубинах, величинах и так далее, и так далее, и так далее. А вообще, благородная цель сейсмологии – это разработка методов прогноза сейсмических.
1: Вы же просто с этого и начали, что среди всех стихийных бедствий по количеству жертв и разрушений финансовых и потерь человеческих жизней, землетрясение стоит в России на втором месте, а в мире на третьем.
0: Так вот, Чарльз Рихтер, американский сейсмолог, о котором я уже упоминал в первой части нашей беседы, говорил поначалу, что только шарлатаны и дураки предсказывают землетрясение. Но потом он свое мнение изменил. Значит, что такое прогноз землетрясений и что это значит? Ну, во-первых, это сложная научная проблема. Она сложна...
1: До сих пор нерешенная, кстати.
0: До сих пор нерешенная.
1: До сих пор нерешенная. Никто не может...
0: Она нерешенная вот с точки зрения обывателя, который ждет, что если он утром рано встанет, включит радио, и диктор ему в конце новостного ролика скажет, что вот погода сегодня в нашем регионе такая, атмосферная погода.
1: Понятно.
0: А сейсмическая погода у нас такая, что в нашем регионе сильных землетрясений не ожидается.
1: Ну, когда вы живете рядом с Фукусимой, например, или на российском Дальнем Востоке, это было бы, в общем, вполне уместно.
0: Да. Так вот, такого прогноза действительно пока нет. И еще долго, скорее всего, не будет. Вот. Значит, почему? Во-первых, объект исследования очень сложный. И каждая сейсмическая, сейсмоактивная зона, она своеобразна. И люди, больше того, люди, там, операторы даже на сейсмических станциях, не являющиеся учеными, они, проработав, всю жизнь на этой станции, они уже, вот у них вырабатывается какое-то чутье. Вот они видят сейсмограмму, и по сейсмограмме могут сказать, что, слушай, наверное, вот тут надо ждать чего-то серьезного. Вот такое. Значит, то есть точно предсказать время, место и энергию сейсмических событий, предстоящих, до сих пор невозможно. Однако разрушение и число человеческих жертв могут быть уменьшены путем проведения различного типа превентивных мероприятий. Например, вот я скажу, что Петропавловске-Камчатском уже больше 5 лет проводится сейсмоукрепление жилого фонда.
1: А, это ужасно. Это может быть
0: правильно. Почему ужасно?
1: Это вы видели? Я же был.
0: Да.
1: Это омерзительно. Я видел, как делают японцы с подвижным фундаментом, который на шарнирах дом, он двигается.
0: Делают что?
1: Демпфируют.
0: Делают на новые постройки?
1: Да, новые. Это японская технология. А вокруг за безумные деньги и уродуют, и без того уродуют.
0: Ой, Виктор, ведь нельзя же сразу для всех построить новые. Нельзя. Поэтому надо что-то делать для того, чтобы укрепить уже существующие здания. Я был в Петропавловске-Камчатском, я видел этот процесс.
1: Я просто говорю, что это ужасно уродливо выглядит. Это строят, как называются вот эти ребра по бокам?
0: Ребра жесткости, я не знаю, или контрфорсы.
1: Контрфорсы.
0: Вот, но понимаете, как моя мама говорила, дураку полдела не показывай. Вот, а здесь мы выглядим в некотором смысле дураками. Эстетически Ну, когда все это уже заделано, так сказать, плиткой разноцветной, то это выглядит достаточно симпатично.
1: Мы просто при Тобольско-Камчатском ходят анекдоты по поводу того, сколько это стоило, кто там украл. Это отдельно.
0: Дело
1: хорошо. Мы не это обсуждаем. Я говорю о все-таки о диагностике, прогнозировании, предсказании, причем за несколько дней, а не за 15 минут до толчка.
0: Опять же, прогноз разделяется на три компонента. Это прогноз величины, то есть землетрясение будущего. Величина – это магнитуда или энергия. Второй параметр – это прогноз места с некоторым разбросом. И третий – это прогноз времени. Вот когда мы говорим, ученые говорят между собой, что вот я спрогнозировал землетрясение, это значит, что он должен показать своим коллегам, какая будет магнитуда, какое будет место и какое будет время. Вот три компонента. Значит, теперь, что по каждому компоненту мы уже имеем к сегодняшнему дню? Вот прогноз времени. Прогноз времени, значит, разделяется в свою очередь на сейсмическое районирование. Это прогноз на десятки лет вперед, а может быть и на сотни лет вперед. Прогноз долгосрочный – это первые десятилетия, среднесрочный прогноз от месяца до года и краткосрочный прогноз. Это от часов до месяца. Понимаете? Ну, бывает еще, так сказать, оперативный прогноз выделяют иногда. Значит, теперь по каждому элементу. Сейсмическое районирование. В каждом государстве, территория которого подвержена сейсмическим воздействиям, есть карты общего сейсмического районирования. Есть такие карты и на территории Российской Федерации. Последняя версия этих карт была выпущена в 1997 году. Значит, ни одно здание, ни один новый объект, который должен строиться в сейсмоактивном районе, не строится, не проектируется без учета сейсмических нагрузок. То есть это уже законодательно. И вот, то есть сейсмическое районирование уже, так сказать, законодательство закреплено. Долгосрочный прогноз. Долгосрочный прогноз, мы знаем, где трясет у нас вообще в мире и в России в том числе. Это для России это Дальний Восток, Камчатка, Курильские острова, Сахалин. Дальше Байкальская зона, Алтай-Саянская зона. Дальше у нас Северный Кавказ. Вот наши основные системы.
1: А на Северном Кавказе там причины какие?
0: То же самое, там блоки движутся друг относительно друга.
1: Ну там же просто границ плит не проходит, я понял.
0: Почему? Там есть это Средиземноморский разлом, который протягивается, Северо-Анатолийский разлом, который протягивается от Средиземноморья до Гималаев практически.
1: Понятно.
0: Вот так. Вот это долгосрочный прогноз, и мы знаем, что там трясет, и там же будет трясти. В ближайшие
1: Ребят, трясти, короче, у нас будет на территории долго, да. На столетие, вы говорите, вперед.
0: Среднесрочный прогноз. От месяцы-годы, первые годы. Есть ряд методик, которые позволяют указать место, время и силу будущего землетрясения, ну, с вероятностью вот от 60 до 80%. Значит, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы администрация этих регионов, которые дают...
1: Ну, мы примерно догадываемся. То есть в течение нескольких лет может быть землетрясение.
0: Они должны провести там паспортизацию зданий и своих сооружений. Выдержат они эти нагрузки? Не выдержат, потому что здания строились в разное время, еще и при царе Горохе бывает. Они испытывали неоднократно уже сейсмические воздействия.
1: Что будет? Мне просто интересно, это, правда, не тема лекции, наверное, область, как на практике все это реализуется. Ну, хорошо, вот у меня город, там состоящий из 250 разваливающихся хрущевок, и мы знаем, что в течение нескольких лет там произойдет землетрясение. И что будет? Что сделает местная власть? Мне просто интересно.
0: Значит, местная власть...
2: Ты такие вопросы задаешь.
0: Местная власть, в первую очередь, они должны знать, какие здания выдержат, какие нет.
1: Никакие не выдержат.
0: Никакие не выдержат. Тогда структуры Министерства по чрезвычайных ситуациям должны оценить, какой возможен ущерб, оценить свои силы и средства, хватит ли им силы и средств для того, чтобы, ну, как-то ликвидировать вот последствия от того, что произойдет.
1: А и что, вот и так. Город переселить? Вот город как он, 100-тысячник там.
2: Эвакуация
1: вот он рухнет, но это он построен в 60-е годы, при царе, при Хрущеве, без всяких... У нас таких полным-полно.
0: Нет, по крайней мере, значит, добиваться того, чтобы на этой территории были усилены геофизические наблюдения. Уже более пристально следить за этим наблюдением, чтобы в критический момент объявить эвакуацию.
1: Вы правы. Вот это вот к чему я клоню. К тому, что, конечно, здорово, когда мы знаем, что в течение нескольких лет произойдет землетрясение, и мы можем перевести людей из потенциально опасных зданий, помещений, то, чем вы оказываете. Но особенно в нынешней экономической ситуации, это невозможно, а места такие существуют. Поэтому мы переходим к более важному, вот о чем я вас спрашиваю. Это краткосрочное предупреждение за несколько часов, когда действительно не через 5 лет у вас землетрясение, люди забудут
2: сейчас,
1: об этом.
2: Сейчас,
1: а вот
2: да.
1: Завтра
2: в
1: Трихане.
0: Вот такого прогноза нет. Ни у кого, ни в одной стране. И те прогнозы, которые время от времени появляются, они чаще всего не оправдываются. Больше того,
1: А почему вот?
0: А потому что объект сложный. Много разных, так сказать, много влияния оказывает на... Ведь если наблюдать за электрическим полем, то тут могут быть влияния и электрических
1: сетей. Какие методы будут диагностики?
0: Методы разные бывают.
1: Может животных?
0: Можно, в том числе и животных. Значит, один из методов прогноза землетрясения, произошедшего в 1975 году в Китае, это Хайченское сильное землетрясение, там использовалось, ну, в том числе и они наблюдали за поведением животных. Ведь это было февраль 1975 года, время холодное, зимнее, а змеи выползли из своих нор, покинули, а змеи не любят этого делать. И вот это, в частности, был один из признаков подготовки сильного землетрясения.
1: Просто вот как раз интересно, изучая животный мир, коль уж они так заранее, ну, за несколько часов начинают реагировать, то есть потенциально это достаточно времени, чтобы хотя бы покинуть, да, какие-то опасные здания, может быть, их как раз надо изучать и на их примере понять, как у них работает этот биологический механизм.
0: Такие работы велись, я о них знаю, но велись они еще в советское время на Гармском прогностическом полигоне, это в Таджикистане было. И, значит, реальных успехов не было, хотя я знаю, выпущено несколько монографий, вот в частности в Японии выпущена монография вот по биологическим предвестникам, выпущена, по-моему, вот в Казахстане такая монография, там, так сказать, анализ, но... Понимаете, все это очень сложно, и все подвержено влиянию различных шумов, и пока что в практическую плоскость это не перешло. Не перешло.
1: Ну, а может быть, вы тогда про гидрохимические методы расскажете и так далее. То, что мы сами придумали.
0: Гидрохимические тоже, эти методы используются, но они очень индивидуальны для каждого сейсмоактивного района. Для каждого сейсмоактивного района. И больше того, каждая скважина ведет себя совершенно индивидуально.
1: Вы хоть скажете, в чем? Я например, гидрохимический, люди же не понимают, о чем я говорю.
0: Ну, это параметры, там, допустим, величина эманации радона, там, содержание каких-то элементов, химических элементов, возливающихся в воде из скважины. И ученые работают, занимаются, некоторые занимаются, ну, просто на энтузиазме этим делом. Но в практическую плоскость, в общем-то, это еще...
1: То есть вы как, вы бурите скважину и закачиваете...
2: Ведь у нас сейчас, к сожалению, мы вынуждены прерваться ненадолго, буквально на пару минут. Друзья, после нашего перерыва небольшого обязательно озвучу ваши вопросы, отправляйте их на наш СМС-портал. Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН, здесь, в студии «Серебряного дождя» до 11 утра.
3: Радиолектории под серебряным дождем. С приветом, Набутов.
1: Ну, собственно говоря, мы сегодня в этом части мы поговорили про землетрясение, но самое главное, ответ на самый главный вопрос, как их предсказывать, чем в короткой перспективе, а не в целом, что когда-нибудь здесь тряханет. Вот ответ на этот вопрос до сих пор нет.
0: Ответа нет и не предвидится. Ясно нам только одно. Нам это, ученым, которые

0: и я занимаюсь в том числе, они как раз и используют комплекс таких методов. Но мы комплекс этих методов мы выдаем только среднесрочный прогноз, то есть это от года до 10 лет. Спуститься на более низкий уровень, на краткосрочный прогноз, это за часы там, до месяца, или на оперативный прогноз, то есть это минуты, да, до часа, мы не можем. Почему не можем? Для того, чтобы прогнозировать в краткосрочной перспективе, нам нужны сети наблюдений, сети. Пока что у нас сетью является только сейсмическая сеть станций России или мировая сеть сейсмических станций. Все, они дают регулярную информацию, которую мы используем. А сети геофизических наблюдений, это сопротивление, электрическое сопротивление, там магнитное поле, наклоны земной поверхности, деформации земной поверхности, там геохимия, поведение биологических объектов и так далее. Сетей-то нет, есть отдельные точки наблюдения. Есть отдельные полигоны, более или менее, так сказать, хорошо освещенные.
1: Наиболее проблемных мест.
0: Но, наиболее проблемных. Но сети регулярной нет. Потому что вот в середине 80-х была разработана программа, единая программа сейсмических наблюдений для прогноза землетрясений на территории СССР. И в этой программе было записано, что сеть, вот такая сеть наблюдательная для прогноза должна покрывать территорию России или Советского Союза, или, по крайней мере, ее сейсмоактивных областей по сетке 50 на 50 километров.
1: То есть каждые 50 километров,
0: да,
1: группа,
0: да,
1: датчиков.
0: Или группа датчиков, или новые.
1: Забудьте, денег на это
2: нет. У нас
1: нет.
2: Полторы минуты, да, буквально, да. Осталось несколько вопросов от слушателей, не могу не озвучить. Вадим пишет: на севере Ставрополя после добычи газа образовались огромные пустоты, используемые как подземные газохранилища. Насколько нам тут опасно жить?
1: Коротко.
0: Я бы сказал так, что жить не более чем опасно, чем всегда, но администрация вашего края должна за этим делом наблюдать и, так сказать, давать деньги на проведение геофизических работ.
2: Понятно. Регулярно.
1: Короче,
2: регулярно.
1: Пока гром не грянет,
2: как обычно. Андрей пишет: насколько верно утверждение, что добыча сланцевой нефти или газа вызывает заметные землетрясения даже в центре платформы? У нас буквально полминуты.
0: Вот этой проблематикой я не занимаюсь.
1: Понятно, понятно. Но это новая история. Хорошо, я хотел бы добавить от себя короткую историю, Леш, с вашего позволения. Перед землетрясением, друзья, зубатка начинает проявлять активность, и вокруг ее усиков образуются пузырьки. Один из излюбленных народных методов прогнозирования. Так что каждый дом по зубатке.
0: А дальше надо смотреть. А ведь зубатка не говорит, где это произойдет.
1: Согласен.
0: И как далеко.
1: Но
0: и как далеко.
1: Но нервничать,
2: но хоть
1: нервничать
2: надежда,
1: уже,
2: да,
1: можно.
2: Алексей, спасибо большое. Да.
1: Если обманет, в суп ее.
0: У нас есть гораздо более веские причины для стрессов, чем следить за зубаткой.
2: Это точно. Алексей Завьялов был у нас в гостях, спасибо, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности, прогнозирования сейсмоопасности Института физики Земли РАН.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Так, продолжаем разговор о движении небесных объектов. Сегодня назвал я лекцию «Небесная механика». Но никакая это, конечно, не небесная механика будет. Механика будет у вас на третьем курсе, спецкурсом, серьезная, с формулами. А это будет так. Помните, я вам показывал эту книжку, да? В конце прошлой... Уже забыли. В конце прошлой лекции. Это замечательная книга, еще раз советую ее посмотреть, полистать, прочитать, купить, скачать. В ней есть такая замечательная мысль не автора, это из мысли песика Фафика. Ну вот эту мысль вы прочитали, и примерно в таком же ключе будет наша небесная механика. То есть без формул практически, но с идеями. А формулы, они всегда после идей приходят. Если вы прониклись, то потом считать можно по формулам. А если не прониклись, никакая формула вам не поможет решить задачу. Ну вот смотрите, мы делим, во-первых, говорим только о ньютоновой пока механике, конечно. Нормальная теория гравитации, нормальные ньютоновые уравнения. Ее обычно движение тела под действием внешних сил делят на... хотя это все едино, но все равно делит на несколько аспектов. Вот то, что называется небесная механика, это под управлением обычной ньютоновой формулы рассчитывается движение небесных объектов. Только обратите внимание, здесь стоит, ну понятно, масса тел, сила, одно расстояние. Но тела имеют конечный размер, значит, каждая точка одного тела от каждой точки другого тела удалена на разные расстояния. Как же можно эту формулу использовать? А ее используют в тех случаях, когда расстояние до объектов настолько больше, чем их собственный размер, что можно пренебречь разницей в расстояниях. Можно считать, что вся масса сидит в центре, что еще Ньютон доказал. Тем более у шарообразных тел большинство из них действительно... Холодно, да?
1: Нет.
0: Большинство небесных тел шарообразные, поэтому первое приближение очень хорошо работает. Но это только первое. Второе приближение, а именно гравитационное ускорение, все-таки зависит от того, какую точку объекта и для какой точки вашего объекта вы ведете расчет. Значит, надо взять производную, и тогда мы получим уже теорию приливов. Это уже, так сказать, второй уровень небесной механики, хотя это не называют небесной механикой, именно теория приливов. Почему? Ну, потому что в разных точках Земли океан, например, ощущает разное притяжение к Луне, к Солнцу, и мы уже первую производную используем. Обратите внимание, тут куб, тут квадрат. То есть приливный эффект зависит более, как сейчас говорят, круто, да? Нет. Ну, в общем, более сильно от расстояния. Он быстрее падает с расстоянием, чем сама гравитационная сила. Именно поэтому мы можем очень часто пренебречь этим, но иногда не можем. Луна на каком расстоянии, если в диаметрах Земли рассчитывать? От Земли далеко ли, близко ли в диаметрах Земли? Далеко до Луны? Кто помнит? Так, Перельмана надо читать. И вообще простые книжки надо... На пальцах надо прежде всего решать задачу. На уровне интуиции, а потом уже формулы использовать. 81 радиус Земли, расстояние от Луны до центра Земли. Это немного. Поэтому надо уже учитывать. А скажем, до Солнца больше. 400 раз, но и масса Солнца намного больше. Поэтому это соотношение для Солнца и для Луны, а в случае Земли, приблизительно одинаковое. Сегодня найдем, какое из них больше. Ну вот, есть и другие силы, которые действуют на движение объектов. Ну, например, давление солнечного света. Действует? Действует. Надо выяснить, на какие объекты это существенно, а на какие несущественно, и забыть про него. А на какие объекты, как вы думаете, давление солнечного света сравнимо с гравитацией действующей со стороны?
2: На кометы.
0: Комета – это такая штука, километров 10 размером.
2: Может быть, у нее просто площадь, у них
0: плотность. Вы имели в виду ядро кометы, твердое тело кометы?
2: Ну, да.
0: Нет, безумно малое отношение гравитации к давлению солнечного света. На пылинки, конечно, на пылинки микронного размера. Вот это действительно важно. Ну и не только излучение. Плазма, которая летит от солнца, солнечный ветер. А на какие? А на пыль действует солнечный ветер? А на что он действует?
2: Мусор
0: космический. Мусор? Нет, на мусор точно. Ну, слабо очень действует. Плазма – это ионизованный газ, заряженный электрически. А что у нас электрически заряжено? Другая плазма, другой газ. Он есть? Есть. В кометных хвостах, например, они состоят из ионизованного газа. Ну и из пыли тоже. А вот. Хорошо. Ну и, наконец, прямые удары. Тоже иногда сталкиваются. Объект, конечно, надо это учитывать. Поехали. Первая, самая простая задача в области небесной механики. Говорят, задача двух тел. Меньше не придумаешь, вроде бы. Если одно тело, на него вообще никакие посторонние силы не действуют. Два тела – это уже взаимная гравитация. Но на самом деле есть задача еще проще. Задача одного тела, движущегося под действием другого тела, которое само остается неподвижным. Это, конечно, фикция. Так не бывает, чтобы одно двигалось, а другое было неподвижным. Например, когда спутник, искусственный спутник Земли, летает вокруг Земли, Земля это чувствует? Ну, конечно, нет. Соотношение масс безумно большое. Поэтому, в принципе, можно самую простую задачу себе представить. Это когда одно очень массивное, а другое очень легкое. Как говорят, пробное тело, то есть как будто бы у него массы нет. Ну, есть у него масса, но очень маленькая. Это тогда Кеплерово движение. И Кеплер все свои формулы как раз в этом случае и открыл. Ну, какие бывают орбиты? Вот в случае задачи одного тела, то есть одного легкого под действием гравитации, одного очень тяжелого. Мы это знаем. Бывают орбиты замкнутые, в общем случае эллиптические, а иногда, в редких случаях, круговые. Ну, круговых, наверное, только формально они бывают, а на самом деле их не бывает. Это для математиков это пустое множество, да? Бывают либо эллиптические, где точка старта – это апогей, либо перигей, а апогей лежит дальше. А круговая – это просто граница между двумя типами эллиптических орбит. Вы никогда не попадете на круговую орбиту, всегда промажете. Надо бесконечно точно подобрать скорость, чтобы она пошла по кругу. Когда сообщают о параметрах движения спутников вокруг Земли, то никогда не говорят, ну, по крайней мере, в таких общих сообщениях, об их расстоянии от центра Земли. Всегда говорят о расстоянии от поверхности, считая Землю, конечно, шарообразной. А нам, конечно, надо знать для расчета расстояние от центра гравитации. Поэтому, когда нам говорят расстояние от Земли такое-то, это всегда имейте в виду это расстояние от поверхности. Вот МКС на каком расстоянии от Земли летает?
2: 400.
0: Сколько? 400, ну, от 400 до 450, скажем так, она туда-сюда ходит. Примерно 400 километров. Это очень мало по сравнению с расстоянием. А радиус Земли, кто помнит, чему равен?
1: 6.
0: Ну вот, уже бодрее. 6 тысяч? 400, ну это округление, ладно. 378, хорошо. А это мы знаем. Вот, поехали дальше. Итак, вот тут мы видели, что как бы тело ни запустить, оно всегда движется по эллипсу. Либо этот, ну, всегда в одном из фокусов центр Земли, всегда по эллипсу. В конце концов, круг – это тоже эллипс с эксцентриситетом, равным чему? А? Чему эксцентриситет эллипса, если он круговой?
1: Ноль.
0: Ноль, конечно, ноль. А если единица?
1: Парабола.
0: Парабола? Эксцентриситет единицы – это какая фигура? Ну, здрасте. Эллипс с эксцентриситетом равным единице. Это какая фигура геометрическая? Моя внучка делает вот так. Что такое эксцентриситет? Отношение расстояния от центра до фокуса к размеру большой полуоси. Полуоси. Ну, двигаем фокус. Прямая линия. Какая же это парабола? Ну, то есть можем сказать, что это парабола, сжатая до прямой, но это как-то нехорошо. Если мы выяснили, что любое тело, брошенное из какой-то точки в окрестности Земли, движется по эллипсу, то как нам быть со школьным учебником физики, который говорит, что тело, брошенное под углом к горизонту, движется по параболе, а парабола — это все-таки не эллипс, одно из двух. Так кто же прав, школьный учебник физики или небесная механика? Тело, брошенное под углом к горизонту, как говорит небесная механика, движется по отрезку эллипса. Ну, дальше ему просто мешает Земля. Оно бы летело и дальше, конечно. Ну, поверхность Земли мешает. А школьный учебник говорит, что по параболе. Значит, в школе Земля считается плоской. Потому что тело, брошенное под углом к горизонту, если вдоль траектории ускорение не меняет свое направление, действительно движется по параболе. Но так же не бывает. Оно же меняет свое направление. Направление силы тяжести всегда к центру Земли. Значит, школьный учебник физики основан на теории плоской Земли. А говорят, откуда взялись плоскоземельщики? А вот они в школе хорошо учились. Вы все хорошо учились в школе. Так. А понятно, да? Это некое приближение к истине, которое просто упрощает расчеты, потому что в школе эллиптическое движение трудно изучать, там формулы более сложные, а параболическое очень просто. Да? Поэтому школьный учебник обманул всех, считая Землю плоской, но, по крайней мере, на небольшом участке. Да, на небольшом, но, вот, скажем, во время Первой и Второй мировой войны у немцев были гигантские артиллерийские орудия, круповские. Пушки такие, которые на 40 километров стреляли, и снаряд вылетал вообще там в стратосферу. Так вот, они уже были вынуждены не этими формулами, хотя артиллеристы обычно этими формулами пользуются, а вот этими формулами пользоваться, иначе они бы промазали. То есть полет артиллерийского снаряда на расстоянии 40, там, 50-60 километров, дальше он не летает, он уже требует законов, учета законов небесной механики. То есть как спутник фактически движется, только вот так пересекая поверхность Земли. Ну, поехали дальше. Любую орбиту мы как-то должны набором каких-то чисел описывать. Мы понимаем, сколько их должно быть. Их должно быть 6. В любом случае, какие бы системы координат мы не использовали. Почему 6? А что такое движение тела? Это надо сказать, в какой точке пространства оно находится и с какой скоростью движется. Дальше небесно. Дальше законы Ньютона вам позволят рассчитывать движение. В какой точке пространства находится? Это три числа. У нас трехмерное пространство. Вектор скорости – это тоже три числа. А амплитуда, ну или там длина вектора, абсолютная величина скорости и два угла по направлению. 6 чисел. Но в небесной механике иногда упрощают эту задачу. С 6 числами можно работать, но это 6 уравнений решать. Можно сделать проще. Если центр тяготения неподвижен, то запустив какое-то тело по орбите, мы уверены, что оно будет двигаться в плоскости. Потому что всегда сила взаимодействия лежит в этой плоскости, и спутник не выбросит из этой плоскости. Ага, хорошо. Значит, давайте просто сначала скажем, определим, в какой плоскости движется тело, а потом уже как оно в этой плоскости движется. А сама плоскость у нас будет неподвижной, и ее можно исключить из уравнений с временной переменной. Она неподвижная, она будет всегда. Ну, вот это тут по-русски, вот это тоже по-русски, да, более красиво нарисовано. Это по-английски, если хотите, потом можете прочитать, как называются эти все точки. Но вернемся сюда. Итак, плоскость. Плоскость орбиты. Чем ее можно определить? Во-первых, наклоном к какой-то надежной неподвижной плоскости, которую мы считаем опорой нашей системы координат. Но обычно в небесной механике солнечной системы это плоскость эклиптики. Не всегда. Иногда там средняя плоскость планетных орбит. Ну, как правило, плоскость эклиптики. Значит, угол. Угол определили. А теперь ориентация этой плоскости под одним и тем же углом можно по-разному быть повернутым. Есть у нас надежная точка весеннего равноденствия. Вот этот угол. Он и, значит, задает угол, как говорят, восходящего узла. Узлы – это точки, ну или линия узлов, или точки пересечения двух плоскостей. Вот по старинке их обозначают восходящий узел – это когда из южного в северное полушарие перебирается небесное тело, когда из северного в южное – это нисходящий узел. Довольно неприятные значки, потому что вы их не найдете в нормальных шрифтах. В вордовских, например, надо специальные шрифты, вот у меня есть такие шрифты для ворда, но их надо специально делать, чтобы эти вот древние значки использовать в тексте. Так что не советую их вообще использовать. Ну, тем не менее, их рисую. А два числа – угол и ориентация по отношению к какому-то избранному направлению, как правило, к точке весеннего равноденствия. Все, два числа мы использовали, осталось еще четыре. А какие еще четыре? Эллиптическая орбита. Значит, надо задать ее масштаб, ну, то есть большую полуось, все у нас размер. Надо задать ее эксцентриситет, степень сжатия, ориентацию, ну, например, ориентацию перицентра или перигелия, если это Солнце, или в общем случае перицентр орбиты, ориентацию по отношению, ну, например, к линии узлов или к направлению на точку весеннего равноденствия. Часто вот эти два угла складывают и задают их сумму. И осталась одна переменная, шестая. А какая это будет переменная? А это будет положение спутника на орбите в какой-то момент времени. Обычно говорят момент прохождения перицентра, ну или там перигелия. Момент времени указали, размер орбиты есть, все, дальше он будет гулять вот так, и уравнения нам расскажут, где, в какой момент времени он будет находиться. Ну вот так покрасивее это все выглядит. А, нисходящий, восходящий, немножко по-другому нарисовано, вообще говоря, вот тут. Ну, так или иначе, это не очень полезные знаки. Лучше словами писать. И по-английски то же самое. Ну, здесь accidental note, ascending. Там descending note, узел нисходящий, я забыл его написать. Вот. Все, можно так определить положение орбиты и положение тела на орбите. Как правило, моментом времени прохождение через перицентр его указывают. Дальше можно по формулам небесной механики считать, прогнозировать его движение. Если речь идет о спутниках Земли, есть ли смысл брать за референсную плоскость орбиту Земли, то есть эклиптику? Да, в общем, нет никакого. Где там эта эклиптика, если тело обращается вокруг Земли? А какая плоскость для Земли является вот такой базовый? Экватор, конечно, экватор. Тем более, что Земля почти сфера, ну или там почти эллипсоид сжатый, а значит, относительно экватора все силы симметрично расположены. Это очень удобно для уравнения. И берут экватор за базовую плоскость, и все то же самое. Точка весеннего равноденствия, ну и ориентация орбиты, понятно. Это так называемая геоцентрическая система экваториальная, и именно в ней ведутся расчеты движения спутников, если спутник недалеко улетает от Земли, когда другие небесные тела еще не вмешиваются в его движение. Ну, давайте посмотрим, как движется тело, если мы взяли массу, закрепили, взяли пробную точку в виде спутника и бросаем ее в одном и том же направлении, но с разными скоростями. Если скорость маленькая, оно выйдет на эллиптическую орбиту, а это будет точка апоцентра или апогея, если это Земля. Ну, а в общем случае апоцентра, наиболее удаленная. Увеличиваем скорость, но сохраняя вот это вот эту ориентацию, всегда бросаем перпендикулярно к направлению на тяготеющий центр. Добрались до круговой орбиты. Ну, легко рассчитать, где. Вот тут есть расчет. Помните, да, как рассчитывать круговую орбиту? Мы центра стремительную силу, притяжение к центру, приравниваем гравитационной. Она и есть гравитационная сила, играет роль центра стремительной. Отсюда первая космическая скорость gm на r, масса планеты, расстояние от планеты. Если речь идет о низком, низколетящем вокруг Земли спутнике, то здесь можно массу Земли, понятно, а тут можно радиус Земли использовать. Ну что там, радиус 6 тысяч километров, а МКС на 400 летает. Почти одно и то же. И тогда мы получаем первую космическую скорость на низких околоземных орбитах. Кстати, обращу ваше внимание, журналисты почти исключительно, а иногда и не журналисты, пишут, спутник двигался по земной орбите. Но это неправильно. Земная орбита – это траектория движения Земли вокруг Солнца. А когда речь идет о спутниках Земли, надо говорить «околоземная». Околоземная орбита, окололунная орбита там, и так далее. Околоземная орбита. Первая космическая. Смотрите, как ее в текстах обозначают. Либо V с индексом K, ну, круговая по-русски, circular по-английски, либо первая космическая, либо первая вот, римская космическая. Четыре варианта обозначения. Все они равноправны, я не знаю, какой лучше. Какой хотите, но главное, чтобы вы ориентировались, все это первая космическая скорость. Дальше увеличиваем скорость, снова выходим на эллипс, но теперь уже точка старта перицентр, не апа, а перицентр, перигей, например, если это Земля. А эллипсы, эллипсы, и добираемся до орбиты, которая уже не замкнута. Это параболическая орбита, тоже пограничная. Между эллипсом и гиперболой. Дальше идет набор гипербол. И с бесконечно большой скоростью бросая спутник, мы получаем прямую линию, потому что гравитация уже не влияет на его движение. Выяснили. Но всегда, вот обратите внимание, когда мы рассчитывали первую космическую скорость, неявно предполагалось, что она направлена перпендикулярно к действию силы, гравитационной силы. То есть тут вектор. Хоть мы и вычислили ее абсолютную величину, надо помнить, это вектор. Почему? А вот, пожалуйста, перед вами такая ситуация. Из этой точки мы запускаем спутники с круговой скоростью. Скорость круговая по модулю, но направления разные. И что, он всегда выйдет на круговую орбиту? Нет, конечно. Только в одном случае, если мы его запустили перпендикулярно направлению на Землю. А если в других направлениях? Даже с круговой скоростью он все равно полетит по эллипсу. Задачка на дом. А если мы его вдоль направления силы тяжести бросим, далеко ли он поднимется? Кто-нибудь считал когда-нибудь? Интересная, очень простая задача. Очень простая, но ее любопытно решить. Интуиция вам что подсказывает? Недалеко, это еще низкий уровень интуиции.
3: Даже
0: видно, кажется,
3: ничто.
0: В два раза это уже интуиция начинает работать, да. Ну, мало ли, как я нарисовал. Но нарисовал, чтобы за кадр просто не уходить. А может, он до Луны поднимется. Вот. А задачку надо решить. Попробуйте ее решить, получите удовольствие. Ну, теорема Вериала, ладно, пропустим. Хотя это тоже интересно, но в курсе механики это будет более изящно все рассказано. Вторая космическая скорость – скорость улета на бесконечность. Тут уже никаких векторов не надо употреблять, потому что мы на языке энергии начинаем говорить. Чтобы улететь бесконечно далеко, надо преодолеть отрицательную потенциальную гравитационную энергию тела. В физике считается, что тело, удаленное на бесконечность и неподвижное там, имеет нулевую потенциальную энергию относительно какого-то там тяготеющего центра. А чем ближе оно к нему, тем меньше потенциальная энергия. Потому что, чтобы вывести его туда в ноль, надо потратить какую-то энергию, а значит, сама потенциальная энергия всегда отрицательная. Ну вот, вычисляем потенциальную энергию, просто проинтегрировав силу тяжести от точки старта до бесконечности. Тут понятно, двойка вылетает, когда интегрируем gm на m на r, и приравниваем к кинетической энергии старта. Все равно в какую скорость, мы в каком направлении стартует. Мы энергии приравниваем, значит, тут не важно направление старта. И получаем вторую космическую скорость. А от первой она отличается двойкой под радикалом, то есть в полтора раза примерно, в 1,4. А вот такие четыре разных типа обозначений я нашел в литературе. Часто очень инженеры пишут двойка, вторая космическая, англоязычные инженеры пишут римскую двойку, а небесные механики, вот ученые, астрономы, пишут либо параболик, либо вот знак бесконечности, что тоже красиво, потому что тело улетает на бесконечность. Вот четыре разных обозначения. Межпланетный перелет. Значит, нам надо решить как бы две задачи. Во-первых, оторваться от Земли, чтобы она уже не влияла на наше движение. То есть, как минимум, надо набрать вторую космическую скорость. Но при этом тело, оторвавшись от Земли, все еще останется в пределах солнечной гравитации и будет двигаться по орбите практически земной и никуда не улетит, к Марсу не приблизится. Значит, вторая задача – это покинуть орбиту Земли и добраться до более высокой там орбиты, или до более низкой орбиты Меркурия, или до более высокой Марса или Юпитера, куда хотите. Ну, собственно говоря, две параболических скорости нам надо. Сначала параболическую относительно поверхности Земли, она легко вычисляется, вторая космическая скорость вот отсюда, масса Земли, радиус Земли, а потом параболическую, ну или почти параболическую, относительно притяжения к Солнцу, тоже дополнительная нужна скорость. Почему так дорого стоят космические ракеты и вообще космические полеты, и почему так мало груза они могут отправить в космос? Вот у нас два варианта движения. Нам надо на МКС или там на орбиту высотой 400 километров что-то отправить. Это гигантская машина, заправленная топливом, стоит миллиард долларов. Или те же 400 километров проехать по поверхности Земли. Два аспекта у этой задачи. Во-первых, это движется горизонтально, а это вертикально. То есть, как минимум, она должна преодолеть собственный вес, да еще собственную потенциал. То есть, если они работать будут с такой тягой, как весь эта штука, она вообще никуда не улетит, она будет стоять на месте. Она должна преодолеть собственный вес, а потом еще разогнать эту штуковину до... Ну, до большой скорости, там, почти до второй космической, ну, до первой, по крайней мере. Вот. А эту поддерживает Земля раз, а второе преимущество движения по поверхности Земли – это наличие кислорода. Тут приходится все брать с собой, и горючее, и окислитель. Значит, топливо – это горючее и окислитель. Это, как говорят, ракетное топливо. Это то, что сгорает, и то, в чем оно сгорает. И горючее, и окислитель. Ну, горючее. Какое горючее у ракет? Вот наша ракета «Союз», например. Такая старая, добрая.
3: Керосин.
0: Керосин. Вот у бабушек он был в керосинках, а в нынешних... Ну, это не тот, конечно, керосин, который в керосинках горел. Это очень чистый керосин. Но, в принципе, да, это углеводородное горючее керосин. А окислителем может быть, много чего может быть, там, закись азота. Ну, кислород, жидкий кислород – это очень хороший окислитель тоже. Может быть, фтор, но он ядовитый. А кислород – замечательно. А чего же она его с собой везет? Она же летит в окружении кислорода. Машина едет в окружении кислорода и засасывает его в свой двигатель. И это летит в окружении кислорода. А почему она не пользуется им, а берет его с собой, да еще в сжиженном, очень дорогом состоянии? Как думаете? А погромче надо говорить. Концентрация падает, конечно. Стоит подняться на 10 километров, например, и все. Двигатели самолетов, которые используют атмосферный кислород, выше 10 километров практически уже не работают. Ну, есть какие-то избранные там редкие самолеты, а так нет, все, а 10 километров она проскакивает мгновенно, а дальше? Так что нет смысла пользоваться атмосферным кислородом, раз, а во-вторых, смотрите вот на это. Машинка использует грамм горючего в секунду примерно. Капает там чуть-чуть в двигатель, и этого хватает. 1 грамм. И значит, 1 грамм кислорода из воздуха берет. А тут примерно 10 тонн горючего и 10 тонн кислорода в секунду сгорает. Да где же его взять, 10 тонн-то вокруг? Его просто не засосешь в таком количестве. А жидкий, он очень плотный и используется. Ну тут, кстати, вот это шаттл или там наш буран, они одинаково устроены. Там какое горючее? Керосин?
4: Водород. Нет.
0: Ну, уверенности нет, да?
4: Или вода.
0: Вода?
4: Нет, не вода, но, скорее всего, водород, кислород.
0: А тут 2 типа топлива. Вот эти вот дополнительные бустеры, дополнительные ракеты, там твердое топливо, там вообще, грубо говоря, порох. Ну, не порох, конечно, но близкое к этому. Поэтому так ярко светятся выбросы. Почему они ярко светятся? Это твердое топливо, где очень много твердых частиц, не сгоревших, углерода там мелких, металлов, там алюминия много. И они нагреты и очень сильно светятся. Поэтому так видно. А вот этот вот, у него тоже 3 мощных двигателя. А почему мы ничего не видим из них вылетающего? Водород и кислород. Здесь, вот в этом гигантском баке, там пополам разделен водород и кислород. Когда сгорает кислород, вернее, водород в кислороде, что получается? Вода. А пар воды при высокой температуре, он прозрачный совершенно. Вот когда он конденсируется, то есть уже из пара мелкие капельки получаются, вот тут уже, вот это та самая вода, которая в виде облаков отсюда вылетает в виде газа, а потом конденсируется в облака. Это все нам надо знать, потому что нынешняя астрономия – это наполовину космонавтика. Я думаю, когда вы уже будете в науке, то на 2/3 будут космические проекты, и надо хорошо себе представлять, как делать приборы, на чем они полетят и какие требования к ним предъявляются. Вот, пожалуйста, наша добрая ракета, да и все в мире ракеты примерно так же устроены. Огромная банка алюминиевая, заправленная топливом, и маленький полезный груз. Вот он тут вот, в увеличенном виде. Знаете, сколько полезный груз весит по отношению к начальному к начальной массе ракеты?
5: 2%.
0: Фантастика. Вот тут, наверное, человек весит 30% от этого автомобиля, а может и больше, 50% от этого автомобиля. Он полезный груз. Кстати говоря, сама машина тоже полезный груз, потому что она возвращается. Она какой поехала, такой приехала. А тут начало полета – это вот эта гигантская конструкция, а в конце остается только полезный груз. От этого ничего не остается. Но и само это из чего состоит? Стартовая масса ракеты – 300 тонн. А конструкция весит меньше 30. Конструкция, вот железяки эти все, двигатель, электроника, вся эта вот. 10% стартового веса – это конструкция ракеты, а 90% – это топливо в нее заправленное. Когда вы покупаете баночки алюминиевые с пепси-колой или там с пивом, она весит 0,5 кило. А когда выпиваете, сколько она весит, пустая алюминиевая баночка?
5: Меньше, чем
0: 0,5 кило. Это чисто математическое заключение, правильно, безошибочное. А намного меньше. Никто не взвешивал пустую алюминиевую банку? Нет, не взвешивали? 16 грамм. 16 грамм. То есть 1.5%. Вот, примерно так же устроена ракета. А масса топлива там почти 300 тонн. То есть, ну, почти весь стартовый масс ракеты – это ее топливо. А если вам надо не на низкую околоземную орбиту, а повыше? Самая полезная орбита вокруг Земли – это геостационарная. Чем она характерна, кто помнит? Да, период обращения по геостационарной орбите равен периоду вращения Земли вокруг оси, то есть 1 сутком. Каким сутком? Солнечным или звездным? А почему так тихо?
5: Звездным.
0: Звездным, конечно. Собственному периоду вращения Земли вокруг оси. Это очень полезная орбита, она вся усеяна спутниками прямого радиовещания и наблюдения за Землей. А вот чтобы туда подняться, уже нужна более мощная ракета. Ей не просто надо вокруг Земли летать, ей еще надо вот куда забраться, то есть практически преодолеть полное гравитационное притяжение. Дальше уже Земля почти не притягивает. А потом еще разогнаться со скоростью 3 километра, иначе упадешь обратно. Секунду. Вот ракета наша, которая туда забрасывает геостационарные спутники. Вот это ужасная цифра. 0,5% от стартовой массы ракеты весит спутник, который там оказывается. 0,5%. Поэтому дико дорого стоит космонавтика. Как сделать ее дешевле, знает Илон Маск. Он уже придумал многоразовые ракеты. Конечно, он топливом все равно, топливо каждый раз приходится новое заправлять. Но, по крайней мере, все это железо у него сохраняется, используется уже много раз. По-моему, были полеты до 15 или 16 даже раз. Одна и та же ступень ракеты использовалась, это практически одна многоразовость такая надежная. Это замечательно, это новая технология, которой и Безос уже пытается. Ну, в общем, уже это, даже и Роскосмос об этом чего-то говорит, пока лишь говорит. Ну, посмотрим. Китайцы тоже не могут догнать Маска, а Маск вот уже удешевляет полеты, и они пока очень, очень дорого стоят. Виной всему формула Циолковского. И от нее никуда не денешься. Сельский учитель все правильно рассчитал. Когда вы берете запас топлива с собой, вам надо это топливо поднимать туда, где вы его будете использовать. Оно еще просто грузом внутри ракеты, оно только там будет где-то работать, наверху, а вам приходится его тащить с собой на орбиту. И вот, пожалуйста, пример. Ну, легко посчитать. Это движение тела переменной массы. Когда масса его меняется, а его надо двигать. И там, естественно, получается натуральный логарифм, когда интегрируете энергию по пути. Стартовая масса, конечная масса, ну и скорость, с которой вылетают газы из реактивного двигателя. Естественно, чем больше скорость выхлопа, тем больше импульс, который получает ракета при той же массе выброшенного вещества. И вот конечная масса, а мы к ней как раз и стремимся, вернее, начальная масса при фиксированной конечной, она страшным образом зависит от соотношения скоростей. Скорость выброса по отношению к скорости, которую надо достичь. К сожалению, химические реактивные двигатели не дают нам каких-то очень больших скоростей выброса сгорающего топлива. Ну, практически 3 километра в секунду – это практически максимум. Есть, правда, некоторые такие сочетания с фтором, с окислами азота, которые дают чуть большие скорости. Но водород с кислородом тоже чуть большую скорость дает. Но их очень неудобно. Фтор ядовитый, водород слишком легко испаряется и дорого стоит. Их редко используют, хотя тоже иногда используют. А так обычная ракета 2,9, около 3 км в секунду. И тут соотношение, конечно, страшное. Тут 8, а тут 3. И это огромная степень числа Е. И сразу же мы получаем, ну, например, 65 тонн надо было отправить к Луне, чтобы космонавты смогли прилететь туда, опуститься на Луну, потом стартовать и вернуться на Землю. 65 тонн. Подставьте это сюда, сюда 3 километра примерно, там 2,9, и получите 3000 тонн стартовую массу ракеты. Ну, а даже формально по этой формуле получите 3500 тонн. Однако ракета вот эта вот, а как она называлась, кстати, которая к Луне? А? Аполлон – это проект назывался, Аполло. Сатурн-5. Сатурн-5, а кто ее сделал? Инженер? Вернер фон Браун, да. Ну, не он один, конечно, но он был руководителем большого коллектива из немецких и американских инженеров, которые это сделали. У нас Королёв работал и его команда, а там Вернер фон Браун. после войны. Ну вот, 3,5 тысячи тонн, вот по такой формуле мы получаем. Однако реально ракета «Сатурн-5» весила, ну, практически 3 тысячи, там, 2900, в общем, около 3 тысяч. Как же удалось уменьшить на 500 с лишним тонн стартовую массу ракеты, если формула-то никуда от нее не деться? Она говорит, что ракета должна быть тяжелая. Кстати, в старых работах Циолковского именно это и написано. Я недавно перечитал старые работы конца 19 века. Он говорит, ракета, которая повезет людей на Луну, будет иметь размер 100 метров и массу 3000 тонн. Точно все рассчитал. А почему же его собственная формула говорит 3,5 тысячи тонн? А?
2: Из-за ступеней,
0: конечно. Мы уже давно не используем одноступенчатые, а это для одноступенчатой ракеты формула. А для чего придумано составлять ее, как говорил Циолковский, ракетный поезд, несколько друг на друга положенных ступеней. А идея в том, что вы израсходовали топливо в нижней ступени, она вам уже не нужна, а тянет вас вниз. Так выбросите ее вместе с двигателями и включите двигатели второй ступени. Не надо тащить за собой пустые баки. В этом идея. И чем больше количество ступеней, тем, в принципе, эффективнее ракета. Ну, какого-то безумного количества никто не делает. Все это проблемы технические. Но 2, 3, 4 ступени, да, это вполне и сокращает стартовую массу значительно. В этом идея. У ракеты «Сатурн-5» было 3 ступени. Первая, вот эта огромная, поднимала всю эту конструкцию туда, на орбиту. Вторая разгонялась около земной орбиты к Луне. А там еще маленькая третья, ну, практически сам космический корабль был, третья ступень. Он позволял уже маневрировать у Луны там, и к Земле потом падать. Легкий спутник на далекой от Земли орбите. Ну, или орбите очень большого радиуса. Тут мы можем считать, что все его точки на расстоянии от всех точек Земли находятся на одном и том же расстоянии и использовать его в этой формуле. Поэтому получаем первую космическую скорость и все остальные там период обращения. Можем массу планеты узнать, если она нам не знакома, а мы запустили вокруг нее спутник. Смотрим, с каким периодом он обращается, на каком расстоянии находится, и период обращения и расстояние подсказывают нам, какова масса планеты. Так, собственно, мы и узнали массу планеты. Либо по естественным спутникам, если они там есть, либо запуская туда искусственные. Ну, Венера, Меркурий. До того, как там стали крутиться спутники, мы точно массу их не знали. А как же быть, если спутник на низкой орбите? Все-таки он на разном расстоянии от разных точек Земли. А мы тут что, одно и то же будем использовать? Да, говорит Исаак Ньютон. Одно и то же, если Земля или там любая планета шарообразная. Вот первая теорема Ньютона, она там у него в этой знаменитой работе «Начало натуральной философии». Смотрите, как просто она доказывается. Берем шарообразный слой, помещаем внутрь точку. Это первая теорема, она говорит о том, как гравитация внутри шарообразного тела действует. Проводим два луча. Ну, я их, конечно, на сильный угол друг от друга отклонил, а надо на бесконечно малый, но тут лучше видно. Вычисляем массу вот этих вот сегментов шаровых. Очевидно, они пропорциональны расстоянию, и пропорционально расстоянию их размер, как катет, у этого треугольника увеличивается, а площадь пропорциональна квадрату расстояния. Это же угол телесный, мы шар взяли. Значит, масса, то есть площадь, а она же и масса у однородного сферического слоя пропорциональна квадрату расстояния, сила пропорциональна обратно квадрату расстояния, в результате они сокращаются, и мы получаем, что притяжение к этому сегменту и к этому сегменту у точки, находящейся где угодно внутри шарового однородного слоя, ноль, они уравновешиваются. Очень полезная теорема для тех, кто изучает гравитацию внутри каких-то тел. Ну, геофизики, например. Им надо знать, как гравитация внутри Земли меняется, чтобы модель Земли посчитать. А вот, говорит Ньютон, не берите в расчет внешние слои, возьмите только лежащие внутри радиуса, на котором эта точка находится. Хорошо, давайте посчитаем. А внутри? Если точка снаружи сферического тела, а внутри? Внутри находящиеся массы, как ее притягивают? Как-то очень сложно? Да нет, оказывается, просто. Вот, кто помнит теорему косинусов, ну, это, в общем, теорема Пифагора только для не прямоугольного треугольника, а легко проследите вот этот вот вывод и получите результат, что внешнее по отношению к массивному однородному сферическому телу, ну, точнее, надо так сказать, сферической, как это, не шар, шаровой оболочки, или как это, сферическому слою, скажем так, да. Потому что любое сферическое тело неоднородное можно набрать как набор слоев. Может к центру повышаться плотность, наружу понижаться, но если оно сферическое, то набор таких оболочек. Это оболочка. А вы увидите, что gm на r квадрат, где это масса оболочки, а r это радиус до ее центра. Это вторая теорема Ньютона, он же ее доказал, и мы ей пользуемся, когда говорим о движении снаружи от небесных тел, но все-таки сферически симметрично. А вот задачка, известная, наверное, некоторым, она у меня в задачнике. А что вам подскажет интуиция? Мы берем место старта и говорим, как нам быстрее антиподной точки достичь. Запустить спутник на низкую околопланетную орбиту, ну, с первой космической скоростью. Или прорыв туннель просто бросить, ну как бросить, отпустить, туда падать какой-то снаряд. Он пролетит, очевидно, тут полная симметрия, он будет разгоняться до центра, потом тормозиться сюда, с нулевой скоростью прибудет к финишу. Вот как вы думаете, кто из них быстрее достигнет точки антиподной? Или антиподальной, да, как правильно сказать? Что, снаряд или спутник? Или одновременно? Все-таки этот-то с нулевой скоростью начинает движение, а этот-то уже сразу летит с первой космической. Но у него дорога длиннее. Ну, вы, конечно, не знаете, был такой поэт Вознесенский, у него замечательная есть одна поэма, и там строчки. «Прямая короче, парабола круче». Вот, выбирать надо. Круче, правда, тогда круче он имел в виду совсем не современный смысл этого слова, но она действительно круче. А вот вопрос в том, этот-то понятно, с постоянной скоростью летит. Этот с переменной. От чего зависит его скорость?
5: От
0: распределения плотности внутри планеты. Это так заштриховал, вроде она однородная. Она может быть неоднородной. Она может свою плотность либо повышать к центру, либо понижать. Вот когда Незнайка был на Луне, кто читал Незнайку на Луне? Понятно, многие. А там он обнаружил, что Луна внутри пустая, да, значит, планета может быть пустая. Если она вообще в виде оболочки вот такой вот, где вся масса вдоль коры планеты, то отпустив этот снаряд, мы что увидим? Никуда не полетит. А если вся масса сосредоточена в ядре, он будет разгоняться все быстрее и быстрее. Значит, решение этой задачи зависит от распределение плотности внутри планеты. Попробуйте решить. Интересно. Для однородной планеты, для предельно неоднородной, как вся масса в центре. Любопытные получаются ответы. Разные. Ну, естественно, разные. Советую вам читать книжки Ари Штернфельда. Человек совершенно потрясающей биографии. Родился в Польше. Как еврей, вынужден был эмигрировать, когда там фашистские всякие поползновения были во Францию, учился во Франции, работал долго, потом, когда и Францию оккупировали, к нам перебрался, поскольку был человек заграничный, его не подпускали к секретным объектам, к секретным работам, и он так параллельно со всякими Королевыми и прочими Тихонравовыми, а параллельно создавал свою небесную механику и очень много интересного. И, кстати, хорошо писал по-русски. И вот есть несколько его книжек. Особенно рекомендую вот эту книжку «Парадоксы космонавтики». Парадоксов очень много в космонавтике. А, кстати, там же впервые описана вот эта вот задача. Парадоксов много, и один из них выглядит так. У вас есть ракета. Вам надо ее забросить на максимальную высоту. Ну, на что, так сказать, хватит энергии у этой ракеты. Как лучше ее запустить? С поверхности Земли вертикально вверх или, уронив в яму, включить реактивный двигатель вблизи дна ямы и заставить ее оттуда стартовать? Интуиция подсказывает, чем выше точка старта, ну, естественно, тем выше запрыгнешь. А расчет показывает обратное. Оказывается, с дна ямы старт оказывается более... А потенциальная энергия чего? Ракеты? Ракеты? А тут она больше отрицательная потенциальная энергия. Значит, преодолевать приходится больше, ну, так сказать, на большем пути гравитацию Земли. Ну, этого он как раз не учитывал. Это мелочи. Нет, дело вот в чем. У ракеты однократно. Фактически ракета – это выстрел. У нее практически основной импульс в течение нескольких секунд при старте срабатывает. Нескольких десятков секунд. Так что вы, когда стартуете отсюда, вы создаете ракете импульс, а выброшенные ей горючий окислитель, ну, то есть топливо, остаются вот тут, на уровне космодрома, да? Где вы их выбросили, там они и остаются. Когда вы стартуете отсюда, топливо выброшенное, сгоревшее и выброшенное из ракеты остается ниже. У него более низкая потенциальная энергия. Значит, ракета получает больше импульс и запрыгивает выше. Можете этот расчет сделать сами, он элементарный. И он очень любопытный. Например, Ари Штернфельд предлагал просверлить Землю и выводить ракеты, роняя их в этот колодец, и включая двигатели при пролете центра Земли. Оказывается, намного меньшую скорость надо им создавать при этом в момент старта, чем первая космическая, чтобы они выпрыгнули.

все быстрее и быстрее летит. Но это так, это действительно так. А откуда же берется энергия? А? Громче. Если есть идеи, говорите громче. Чего? А он же при торможении приближается к Земле по спирали. И оказывается, за счет потенциальной гравитационной энергии часть он отдает на торможение, половину, как выясняется, а вторая половина идет на его собственное ускорение. Об этом говорит, кстати, теорема Вериала, которую мы там... В учебнике она аккуратно описана. Мы пропустили. А полярные, ну, в общем, разного типа орбиты бывают у спутников. Про экваториальные мы уже поговорили в плоскости экватора. Особенно хороша, конечно, геостационарная полезная орбита. Бывают полярные, а бывают немножко наклонные. Кстати, полярные тоже бывают немножко наклонные, но их все называют полярными. Говорят, запустили спутник на полярную орбиту. Но это не значит, что он прямо над полюсами пролетает. Это такое общее название для целого семейства околополярных орбит, которые так или иначе бывают полезными. Вот посмотрите, настоящая, даже полярная орбита, она не может быть ни круговой, ну, круговой-то она, да нет, и круговой она тоже не может быть, эллиптической не может быть. Земля сплюснута, и обязательно вокруг Земли, обращаясь по полярной, вот вернемся сюда. Экваториальная практически может быть круговой, потому что Земля симметрична относительно экватора. Почти симметрична. А полярная точно не может быть круговой, потому что Земля сильно сплюснута вокруг оси вращения. И там сильная прецессия эллипса возникает. И этим иногда, да не иногда, очень часто пользуются для запуска специальных спутников. Как правило, это спутники-шпионы, которые смотрят за вражеской территорией. Почему именно такие орбиты для них выбирают? Если наклон полярной орбиты чуть больше 90 градусов, как видите, в обратную сторону, то есть спутник формально движется в направлении обратном суточного вращения Земли, ну чуть-чуть совсем, то на высоте... Вот, пример, ну это нормальные высоты, ниже опускаться нельзя, быстро упадешь, а выше 600 километров уже долго можно летать, там разреженный очень воздух. По такой орбите, когда вы двигаетесь, у вас эллиптическая, да и круговая орбита будет прецессировать, то есть ее плоскость будет потихоньку поворачиваться, причем со скоростью один оборот в год. Но именно с такой скоростью Земля по орбите вокруг Солнца ходит. А значит, терминатор на поверхности Земли, а что такое терминатор? Граница дня и ночи. Ну, то есть линия вечера и линия утренняя и вечерняя линии на Земле тоже поворачиваются с периодом в один год. И орбита спутника с таким же периодом прецессирует, то есть отслеживает плоскость, вот эту вот плоскость, разделяющую день и ночь на Земле. Почему это полезно? А летая над Землей, спутники плохо различают мелкие детали. Ну, на самых-самых замечательных фотографиях какие мельчайшие детали мы видим на поверхности Земли со спутника полученные? Вот гугловские карты Земли, которыми мы часто пользуемся, там что видно? Автомобиль видно, да? 2-3 метра видно. Иногда даже можно понять, это грузовик или легковая машина, да, то есть там 5 метров от 3 вы можете отличить. Иногда видно фигуру человека, но это крайне редко, это метр примерно, да, вот когда сверху на нее смотрите. А меньше там 20-30 сантиметров вообще невозможно заметить, а на таких больших фотографиях и хуже того. А когда легче всего заметить контуры какого-то предмета? Когда лучи солнца падают на Землю под малым углом. И тогда тени на Земле становятся длинными, и тень вам обрисовывает контуры предмета гораздо лучше, чем его собственное изображение. Кстати, предмет может быть покрашен какой-нибудь защитной краской, там танк или самолет или что-то еще, а от тени никуда не денешься. Тень, она и в Африке тень. Поэтому летают в области восхода и захода солнца, утренние и вечерние, и по длинным теням легко определить там тип техники или где она находится. В общем,

0: отслеживать передвижение техники и солдат и так далее. Именно вот такие орбиты, они характерны для спутников, ну, как говорят, наблюдения Земли. На самом деле это спутники-шпионы все. И они летают по таким орбитам. Очень, можно сказать, удобно устроено гравитационное поле Земли, что оно позволяет вот так синхронно летать и все время находиться на границе дня и ночи. А бывает еще какая-то необходимость. Например, наша страна довольно высокоширотная, да, там от 40 до 60 градусов северной широты. А если мы запускаем какой-то спутник, который работает только на территорию нашей страны, ну, там, телевизионное вещание или что-то еще, то нам полезно, чтобы он все время висел над нашей страной. Но геостационарные спутники не могут этого, они висят над экватором. А когда висишь над экватором, наши северные широты почти не видны, значит, надо запустить спутник так, чтобы он все-таки на сильно наклонной орбите летал, но задерживался над территорией России, например, или там Европы западной. И вот такие орбиты вытянутые, наклоненные, они характерны у нас много, да и сейчас они летают, спутники серии «Молния», они летают по вытянутой орбите, он подскакивает в апогей, и там медленно-медленно, долго-долго движется и висит над нашей территорией. Потом быстро проскакивает южное полушарие Земли, ему там делать нечего, и снова взлетает. Ну вот, посмотрите, как прецессия орбиты поворачивает плоскость его орбитального. Тут, конечно, немножко усилено это дело, не на каждом витке, там на несколько градусов, специально усилено, вот я это написал. Но, в принципе, да, вот так же плоскость орбиты постепенно прецессирует и поворачивается, это можно рассчитать, и сделать такие спутники полезными. Не только у нас, над Японией такие летают. Ну, в общем, это полезное дело. Земля сжата не очень сильно, примерно на 0,3%, то есть 1/300 отношение полярного диаметра к экваториальному диаметру. Но все это создает неоднородность гравитационного поля, оно не сферически симметрично. И вот, пожалуйста, тоже сильно усилено, но вот так вот так меняется движение спутника под действием несферичности гравитационного поля Земли. То есть небесная механика – это довольно-таки в математическом смысле сложная дисциплина, если вы хотите очень точно рассчитывать орбиты. Ну, теперь о геостационарной немножко поговорим. Значит, смысл понятен, да? Точка должна всегда висеть над одной и той же точкой Земли. К счастью, есть такая орбита. Вот, например, вокруг Луны нет такой орбиты. Как сказать? Лунно-стационарной орбиты нет. А геостационарная есть. Вопрос, почему? Вряд ли вы сейчас ответите на нее. На следующей лекции будем говорить о приливных явлениях, тогда, может быть, поймете. А геостационарная есть 40 тысяч километров примерно расстояние, или там 36 тысяч километров от поверхности Земли. Но смотрите, раз он висит над одной точкой, а почему бы нам не соединить его какой-то жесткой связью? Все равно же расстояние-то спутника от конкретной точки на Земле не меняется. Ну, правда, эта точка на экваторе должна быть, тут не очень аккуратно нарисовано, но тем не менее. Можно представить себе такое? Ну, в принципе, можно. Висит спутник, канат протянули, и он будет все время привязан к одной точке Земли. А чем это нам может быть интересно? Зачем это? А сейчас над этим сильно думают. Очень-очень-очень перспективное направление. Да громче, громче. Если есть мысли.
1: Космический лифт поставить, чтобы спутник, который на одной точке висел, до него можно было трос потянуть и там грузы.
0: Вот галерка соображает. А, правильно. По канату можно подниматься с помощью электрического двигателя. А электричество можно получать, например, из солнечного света. То есть задарма попадать на геосинхронную орбиту, а там уже космос практически, от Земли далеко. Вот что интересно, если мы оставим спутник на геостационарной орбите, то ничего хорошего из этого не получим. Это неустойчивое движение. Смотрите, если мы его чуть-чуть притянули вниз, ну, какой-то лифт там тяжелый поехал, и притянул спутник чуть-чуть вниз. Что будет? Он перейдет на чуть более низкую орбиту, период обращения сократится, и он начнет наматывать этот канат на Землю и рухнет. А вот если мы его запустим чуть-чуть выше геостационарной орбиты, то что будет? Земля будет крутиться быстрее, чем он. Ну и что? Она немножко сдвинет точку, вот из этой точки сюда. Появится составляющая вперед. И она просто будет тянуть за собой спутник, увеличивая силу тяготения. Ну, натяжение троса-то возникнет. Возникнет натяжение к центру Земли. И уже стационарной станет вот та высокая орбита. То есть к гравитации еще добавится натяжение каната. И вот эта орбита будет устойчивой. Вот точный расчет. Кстати, в нашей книжке, вот в моей книжке про астрономические олимпиады, он показан. Если вы на геостационаре, то чуть ниже опустились, и вам обеспечено падение. А если выше геостационара, ну, вернее, вот эта точка старта, сначала натяжение каната вас немного приблизит к Земле, скорость ваша увеличится, и вы асимптотически выйдете на точку старта, на, вернее, высоту старта, и по-прежнему уже устойчиво будете на этой орбите двигаться. Поэтому, в принципе, космический лифт – штука теоретически возможная. Я даже как-то посчитал, а если его сделают, насколько дешевле станут космические полеты, экспедиции? Очень просто посчитать. У нас есть канат, мы запускаем лифт, даже если не солнечная энергия, а нормальной энергией из розетки пользуемся. Я взял, сколько стоит киловатт-час мы платим дома? Ну, вы-то не платите, родители платят. Примерно 5 рублей киловатт-час стоит, там 4,5-5 рублей. Вот считаете потенциальную энергию, чтобы лифт поднялся туда, умножаете на 5 рублей за киловатт-час электричество, знаете, сколько получится? Стоимость одного билета авиационного из Москвы, там, на Сахалин, например, или в Владивосток. Любой человек может купить такой билет. В смысле затраты энергии и электричества по расценкам вот, государственным, да? А то и дешевле будет. А если поставить панели солнечных батарей, ну, например, такая вот конструкция, которая, где там солнечные батареи? Надо было их перерисовать. И тогда он вообще солнечный свет превращает в электричество и бесплатно поднимается в космос. А чего же не сделали его? Такая замечательная штука. А стоит? Канат длинный и лифтовая кабина.
1: Канат не слышит, и прочность каната слышит.
2: Ну ладно, ладно.
3: А если повредить,
2: не в стоимости я бы сделала.
0: Конечно, не в стоимости, а в чем?
4: Техническая.
0: Да что особенного?
1: Ну, канат
0: под своим весом. Вот, правильно. Длина каната 36 тысяч километров. Найдите такое прочное вещество, которое бы свой вес удерживало, если длина каната 36 тысяч километров. Сталь не выдерживает. Стальной канат просто вот такой длины, он себя оборвет собственным весом. Значит, из чего-то более прочного надо делать. Моя внучка говорит, из алмаза. И она почти права. Почти права. А? Из паутины? Вообще, это идея. Паука туда отправить и кинуть его на землю. Много пауков. Ладно, такая идея еще никому в голову не пришла. Можете патент получить. Нет. Из углеродных нанотрубок. Углерод – это тоже алмаз. Или не так, алмаз – это тоже углерод. Но из нанотрубок мы уже умеем плести длинные такие. Но это все-таки паук делает не нанотрубки. У него там другая длинная молекула. Вот. Оказывается, нанотрубочная, если канат мы научимся такое делать, пока еще научились только очень маленькие ниточки из них делать. Ну, из маленьких ниточек можем большой канат сделать. Вот. А оказывается, можно, да. И сейчас какая-то японская фирма уже обещает нам к 50-му году, ну не вам, вернее так, не нам, а вам обещает, к 50-му году сделать реальный космический лифт. И со скоростью 200 км в час по нему будет в течение недели, далеко все-таки, 36 тысяч километров, в течение недели вы подниметесь, очень дешевый билет будет на геостационарную орбиту, а там один шаг до полета. До Луны, да. А куда угодно. А почему не быстрее? Ну, что такое 200 километров? А почему не 10 тысяч километров в час? Ну, потому что при старте оно движется в атмосфере Земли. В атмосфере сильно не разбежишься. Там сопротивление большое, просто сгореть можно. Ну, в конце концов, неделя поездки.
2: До Владивостока.
0: Да, на поезде. Да, как будто ты ездила в Владивосток на поезде.
2: Я до Екатеринбурга
0: ездила. Но два дня это не неделя. Хорошо.
2: Видите, хорошо.
0: Перспективная идея. Меня уже вот не первую неделю досаждает один инженер, который из моих лекций впервые услышал об этой идее, и теперь она его так захватила, что он ничем другим не может заниматься. А, кстати говоря, эта идея, ну, как-то отдаленно еще к Циолковскому относится. Но он так очень не конкретно об этом говорил. А полностью ее сформулировал наш тогда ленинградский инженер в начале 60-х годов Арцебашев, по-моему, его фамилия. Так что это чисто наша отечественная, можно сказать, идея, ну, на уровне инженерной мысли. А материала пока никто для каната не сделал. Но, кстати, материал нанотрубки углеродные кто изобрел? Да, наши, нобелевские лауреаты. Ну, правда, они выходцы из России, работают в Европе, но, опять же, наши физики. Хорошо. Итак, еще раз говорю, книга «Парадоксы», там много чего интересного, «Парадокс космонавтики» Штернфельда очень хороша, и неплохая книга Перельмана, но это не тот Перельман, это не Яков Исидорович, который занимательная астрономия и прочее, это другой Перельман, но тоже хороший, и не тот Перельман, который от премии, в общем, Перельманов много, это инженер. И тоже хорошая книжка про основы космонавтики. Есть более крутые книги. Это уже вот Левантовский вполне себе с формулами в элементарном. В общем, с хорошим таким математическим граундом изложения. И переводные книги есть хорошие. Почти все книги по основам небесной механики и космонавтики относятся к первой половине 60-х годов. Собственно, как космонавтика вот начиналась. В нашем институте был безумно мощный отдел небесной механики, он и сейчас очень мощный. Но тогда весь он работал на матобеспечение полетов в космос и такие фундаментальные учебники Дубошина, вот такие вот. И есть книжки такого среднего, хорошего уровня. Вот, ну, это справочник просто, вот тогда ее астронавтикой называли почему-то, двухтомный, и наш хороший справочник. Вот имейте в виду, такие книжки есть, а в нынешние десятилетия уже таких не писали, потому что все тогда было исчерпано, все основы были заложены. Что? Я не слышу.
1: А почему бы не переиздать?
0: А зачем переиздавать, если вы спустились в библиотеку и взяли? Ну или я уверен, что все это скопировано в сети. Пока вам не отключили интернет.
1: А, кстати, не так долго я
0: стал. Вот именно. Запасайтесь бумажными книжками. Перелеты с орбиты одной планеты на орбиту другой планеты. Мы уже это обсуждали. Старт на эллиптическую орбиту, ее половинка приведет нас к орбите другой планеты. Все понятно. Один, ну мы уже оторвались от Земли. Один импульс переводит на эллипс. Второй импульс переводится с эллипса на круг. То есть оба импульса выдаются. А, тут все правильно нарисовано. Выдаются в одном и том же направлении, вдоль орбиты. Но тот же Штернфельд открыл новый тип межпланетных орбит, который оказывается более длительным в смысле времени перелетом, но более экономным в смысле затрат топлива. Или обратно, при том же топливе более массивный полезный груз можно перекинуть. Это вот такие странные орбиты. Например, вам надо с Земли попасть на Меркурий. Ну, казалось бы, вы летите по орбите земной. Скорость движения Земли по орбите какая? 30 километров в секунду. Значит, вам надо затормозить свой аппарат, ну, практически на 30 километров в секунду, только в обратную сторону. И тогда начнет он падать туда, к Солнцу, в область Меркурия. У нас ракеты умеют летать со скоростью 30 километров в секунду? Нет. Значит, к Меркурию мы ничего не можем запустить, однако запускаем. А Штернфельд предлагал такие пируэты. Вы запускаете не туда, а вовне. Тут вам надо к 30 километрам в секунду добавить, ну, километров 10 еще, и ваш аппарат взметнется там в область Юпитера куда-нибудь. А там уже в верхней точке эллиптической орбиты чуть-чуть его притормозили, там же скорость движения такая маленькая, что он начнет падать к Солнцу. И дальше к Меркурию прибудет. Долго, но экономно. И так уже летают. Еще лет 30 назад к Солнцу запустили европейский аппарат. Сначала американский аппарат «Улисс» полетел. Ему надо было к Солнцу. А он полетел к Юпитеру. Там крутанулся вокруг Юпитера, затормозился, еще его гравитацию использовал. И упал, ну не упал, конечно, а полетел к Солнцу и так мимо Солнца впервые пролетал. Это Штернфельд изобрел такие орбиты. И вот на мемориальном, ну, на кладбище, на Новодевичьем, где его похоронили, там изображено на этой мемориальной плите именно вот эти открытые Штернфельдом такие странные орбиты, которые он впервые предложил, и их реально используют. Вот человек никогда не работал официально в нашей космонавтике, да ни в какой космонавтике, ни в нашей, ни в американской, но очень много интересных предложений от него поступило, и они реально используются в космонавтике. Кроме движения планет и спутников, есть еще звезды, и они тоже парами летают. Вот перед нами двойная звезда 60 Крюгера. Вот она двойная, но на фотографии еще одна звезда поля обозначена, оставлена. Чтобы вы понимали, это не картинка крутится, их положение не меняется. Это крутятся вот эти компоненты двойной системы. Видите, они за 12 лет повернулись на, ну, на сколько? На 90 градусов, да? Значит, где-то 48 градусов, период, 48 лет период обращения этой двойной звездочки. В области двойных звезд мы много исследований проводим. Например, ближайшая к нам двойная – это Альфа в созвездии Кентавр. Да? Как говорили раньше Альфа-Центавра, ну, теперь мы поняли, что надо говорить Альфа-Кентавра. Там два компонента, примерно похожие на Солнце. Если на один компонент мы всегда наводим телескоп, то будем видеть, как второй бегает вокруг него. Вот, кстати, 21-й год, вот они сегодня вот так в таком положении. Потом он пройдет здесь, здесь. Очень трудно будет изучать их. Вот тут они почти сольются. А потом снова уйдет. В 80-е годы очень удобно было их изучать. И их тогда реально детально изучили, потому что расстояние было большое, и по отдельности можно было каждую... Вот она тут на фоне звезд, а это при большом увеличении. Они так видны. Обычно, когда мы наблюдаем двойную звездную систему, мы ее видим в проекции на небесную сферу. Значит, плоскость орбиты каким-то образом спроецирована на небо. И видим не настоящую орбиту, а ее проекцию на небесную сферу. Что мы можем измерить? Два числа можем получить, наводясь на главный компонент, наиболее яркий. Можем найти угловое расстояние второго компонента, его спутника. Ну, говорят спутник, но они же равноправны. Просто обычно наводятся на более яркий. И угол по отношению к какому-то референсному направлению. Ну, например, на север обычно. В телескопе крест нитей. Всегда север-юг расположен. Вот этот позиционный угол. И, ну, астрономы говорят разделение. Ну, в общем, это угловое расстояние двух компонентов. Все. Ночь от ночи, год от года, столетие за столетием меряем эти два числа, и получаем видимую, то есть в проекции на небо, орбиту. А потом есть много методов и графические, и аналитические, ну сейчас только аналитические используются, восстановление орбиты, ну то есть разворот эллипса, так, чтобы в плоскости орбиты увидеть. В зависимости от отношения масс, у них разное движение, но оба они всегда движутся, и мы можем посчитать, как происходит движение одного вокруг другого, если другой всегда брать за центр. То есть оба-то, они, конечно, вокруг центра масс движутся, но мы можем два уравнения Ньютона сложить, а точнее найти разницу скоростей взаимных, и получаем такое же уравнение, только тут масса суммарная работает. И тогда понимаем, что на самом деле они вокруг центра масс, а мы, наблюдатели, видим, как один вокруг другого вращается. Но если второй считать содержащим их суммарную массу, тогда уравнения Ньютона работают точно так же. Но это уже не инерциальное уравнение. Ну, вы помните, да, третий закон Кеплера Ньютон превратил вот в такой закон, который связывает периоды и радиусы орбит, потому что тут фигурируют суммарные массы. Правда, это не совсем, конечно, аккуратно записано, потому что не бывает ситуации, когда Солнце и планета вдвоем, а потом мы ее выкидываем, Солнце и планета снова вдвоем. Так не бывает. На самом деле обе планеты рядом с Солнцем, поэтому центр масс где-то гуляет между этими тремя точками, и задача становится более сложной. Но Ньютон так вот ее решил, и, в общем, неплохо это позволяет делать расчеты, потому что М большое всегда настолько превышает массы планет, что все равно это практически единица, это отношение. А движение тел, близких по массе, уже позволяет нам, наблюдая одно тело, предсказать существование другого. Ну, вот Сириус, Альфа, Большого Пса, и наблюдая за его угловым перемещением по небу, то есть за его собственным движением, Бессель еще даже в начале 19 века понял, что там есть какой-то второй компонент невидимый, и потом лет через 30 после этого, обнаружили эту вторую звездочку. На оптических снимках она еле видна, на рентгеновских она видна лучше, причем она ярче. Вот это главный компонент Сириуса на рентгеновском снимке, а это вторичный. Почему? Да потому что он горячее, и от него рентгена идет больше, чем от вот этой сравнительно холодной, ну там, такой же почти как Солнце, звезды. Изучение двойных звезд – крайне полезная вещь, потому что это единственный способ измерения звездных масс. Пока звезда одиночная, мы ничего о ней не знаем. Стоит найти у нее спутник, и мы сразу можем измерять массы обеих компонентов, или обоих компонентов. Но бывают и проблемы. Вот знаменитая звезда Деи Геркулеса. Ее наблюдали еще с 20-х годов. В общем, век ее активно наблюдают. Директор нашего института Дмитрий Яковлевич Мартынов, вот бытность которого я студентом, аспирантом, и работал тут, очень интересный астроном, он ее лет 40 непрерывно наблюдал, и многие астрономы в мире. Почему? Вроде ничего особенного. Две звездочки спектрального класса B, ну, то есть довольно массивные, там по 5 масс Солнца каждая, орбита. И расчеты показывают, что орбита должна прецессировать. Это вот лучевые скорости так меняются. Это затменная, к счастью, затменная система. Очень четкие затмения. Один компонент, потом второй компонент закрывает первого. Очень все четко. По этим положениям затмений можно судить об ориентации эллиптической орбиты. Она немножко меняется. Сделали расчет. Почему она меняется? Ну, потому что компоненты довольно близко друг к другу. Период очень короткий. Где он период? Всего 10 суток. Понимаете, да? Очень близко они друг к другу. Они деформируют друг друга. Приливный эффект. И поэтому орбита должна немножко прецессировать. Классические расчеты показывают, что примерно на 2 градуса за столетие должна поворачиваться большая ось этой орбиты. А наблюдения показывают, что она поворачивается примерно на 0,5 градуса. Нехорошо. Несовпадение. Стали учитывать эффект общей теории относительности. О, а он еще сильнее предсказывает. В сумме классика, ну классика, то есть несферичность тел этих звезд и общая теория относительности предсказывают прецессию в 4 с лишним градуса столетия, а наблюдается примерно полградуса. Это так сильно всех задело, что чего только не придумывали. Слишком медленная прецессия. Она есть, но она слишком медленная, и ее не объясняет ни классическая механика, ни релятивистская эйнштейновская механика. Это очень плохо, а может и очень хорошо. Может, надо было Ньютону, ну, Ньютону мы давно забыли, а релятивистскую механику модернизировать. И стали появляться всякие предложения. Чего только не было. Были предложения, а вдруг это не двойная звезда, а есть третий компонент, мы его еще не открыли, но он там где-то бегает и, соответственно, влияет на движение этих двух звезд. Были предложения, ну, более современные такие, где-то этот человек написал, по поводу не Ньютоновой, есть такая нынче модное направление физики, модифицированная Ньютонова физика, да, чтобы объяснить там космологические эффекты, тоже не работает, ничего не работает. Наконец, стали использовать эффект Россетера-Маклафлина. Это вот какой эффект. Когда две звезды движутся и попеременно друг друга закрывают, мы смотрим их спектры. Вроде бы спектры должны вот так показывать движение. Но это грубый, конечно, спектр. А если аккуратно смотреть, в момент затмения, когда одна звезда, как экран, открывает кусочек той за ней находящейся звезды, мы видим взбрык лучевой скорости. Почему? А та ведь вращается. Вот этот кусочек той звезды, он от нас убегает, и на орбитальную скорость накладывается еще скорость его собственного вращения. Потом, когда мы, ну, затмение заканчивается, видим другую сторону той звезды, она уже вращается в нашу сторону, и другой взбрык. И вот по этому эффекту Маклафлина и Россетера, это астрономы еще там середины 20 века, определили, что они вращаются оба лежа на боку. Ну, тут не очень хорошо видно, конечно, векторы. В общем, как уран примерно. И это сильно деформирует их тела, далеко не так, как это должно было по приливному эффекту быть, а вовсе даже в другую сторону не так, а вот так вытягивает. Ну и вроде бы все сошлось. И где-то в 2010 году примерно, или в 2009, где-то у меня, вот в 2009 году появилась такая статья, ну, сначала научная, а потом в Skynet телескопе. Звездная загадка решена, Эйнштейн теория Эйнштейна сохранила свои позиции. Но сейчас опять стали появляться сомнения. Вроде там третий компонент есть. В общем, за этой звездой она как репер такой позволяет нам много чего понять. И может быть какие-то намеки на модернизацию общей теории относительности. Но я не думаю. Нет. Общую теорию относительности уже так проверяли, что дальше некуда. Значит, надо разбираться с конкретной звездой. А общая теория относительности нам предсказывает такие эффекты. Если здесь черная дыра, то рядом с ней тело будет двигаться вот так. Оп, повернуло. Оп, повернуло. То есть на каждом орбитальном обороте на 180 градусов перебрасывается ось. Большая ось эллиптической орбиты. Это, конечно, прецессия такая предельно большая. Есть еще задача, пока мы говорили, вот задача одного-двух тел. А есть задача трех тел. Это вообще сумасшедший дом, потому что она аналитически не решается. Нет аналитического решения у задачи трех гравитирующих тел. Но есть масса очень красивых частных решений. В частности, два тела массивных, а третье бесконечно легкое. Ну, спутник, летающий мимо в окрестности Земли и Луны, например. Если эти два массивных тела на круговой орбите, это почти так у Луны, то это называется круговая ограниченная задача трех тел. Вот ее вам будут детально рассказывать. Но вы знаете, наверное, там есть точки стационарного движения, где вместе с этими телами спутник будет вращаться с тем же периодом. Точки Лагранжа, о них еще будем говорить. Они очень важны, мы их используем в своей космонавтике, потому что запустив спутник, например, вот в эту дальнюю точку Лагранжа, L2, он будет синхронно с Землей и по ее орбите относительно Солнца, тут уже Солнце, Земля и спутник, про Луну забываем, двигаться, и это очень полезное место для работы космических обсерваторий. Теперь некоторые заблуждения. Вот так рисуют движение Луны вокруг Земли, ну и вокруг Солнца тоже. Ну, вроде бы да, все правильно. А это правильно? Вот. А почему?
3: Нет, Питер.
1: Слишком быстро двигается петля.
0: Как быстро? Раз, два, три, 12, 12.
3: Петля.
0: Да, а вот я взял из учебника, например, такую траекторию. Вот тут она, когда Луна вне земной орбиты, кривизна направлена в сторону Земли и Солнца, и это правильно, кривизна траектории всегда направлена к центру притяжения. А тут кривизна направлена к Земле. То есть Земля притягивает Луну сильнее, чем Солнце. Ну, давайте посмотрим, так ли это. Вот тут замечательная анимация сделана. Темноты нам не хватает. Ну ладно. Вот это неправильное соотношение радиуса лунной орбиты и радиуса земной орбиты. Они близки, так сказать, по размеру. И тогда бы мы действительно получили вот такую вот петлеобразную траекторию Луны, где на этой петле кривизна направлена в сторону Земли. Значит, Земля перетягивает Луну к себе и... Солнце не справляется, так сказать, с Землей. Но это... А теперь давайте менять масштаб и приводить его к настоящему. Ведь радиус лунной орбиты 400 раз меньше радиуса земной орбиты. Вот сейчас посмотрим, что будет, если мы это дело обеспечим. Сделаем масштаб близким к реальному и посмотрим, какая кривизна у лунной траектории тогда на самом деле получится. Вот она уже, ага, все еще к Земле. Но мы продолжаем. Это 20-кратный масштаб, а нам нужен единица. Сейчас к единице подойдем. Вот уже подошли к единице. И смотрите, кривизна лунной траектории всегда направлена в сторону Солнца. Это значит, что где бы Луна на орбите ни находилась, Солнце ее притягивает сильнее, чем Земля. Как же так? А что ж тогда не улетает Луна от Земли, а по-прежнему рядом с нами она? Ну все, понятно, да? А я сделал такой же расчетик. Часть траектории. Вот тут черным земная орбита, а синим лунная орбита. И тоже хорошо видно, что они обе вогнутостью в сторону Солнца. Ну, Солнце у меня за пределами картинки направлено. И легко понять, почему. Давайте найдем отношение силы притяжения Луны к Солнцу, это же знак Солнца, и к Земле. Помните, да, смысл этих знаков? Солнце и Земля. Все помнят? Да? Хорошо. Масса радиус, квадрат радиуса, масса квадрат радиуса орбиты. Нашли 2,2. В 2 с лишним раза Солнце притягивает Луну сильнее, чем Земля. А почему не отрывает? Если притягивает сильнее. Оно, да, сильнее притягивает. Но, чтобы оторвать Луну от Земли, надо, чтобы разница притяжение Земли и Луны к Солнцу превосходило силу притяжения Луны к Земле. Они оба падают на Солнце с чуть разным ускорением, когда Луна в разных точках орбиты. Но разница никогда не превышает силу притяжения к Солнцу. Они оба падают на Солнце. Но Земля немножечко подправляет траекторию Луны и держит ее рядом с собой. Вот об этом будем говорить. Это все приливные эффекты. Об этом будем говорить. А в области звезд тоже приливные эффекты очень важны. Они деформируют звезды. И, например, есть такая проблема. Большинство звезд живут парами, двойными. А как образуются двойные звезды? Есть несколько способов. Например, такой. Летят три звезды сами по себе. Встречаются в ограниченной области пространства. Это такое тройное столкновение. Ну, не прямое, конечно, не лоб в лоб, а просто взаимодействует гравитацией. если подобраны начальные условия так, чтобы две звезды при этом объединились в двойную систему, а третья унесла разницу потенциальных энергий, тут же отрицательные потенциальные энергии, а были они свободными, третья ускоряется, а эти две замедляются и переходят на связанные орбиты. Да, это возможно. Да, это, наверное, иногда происходит. Но это же нужна встреча трех в одной точке. Крайне редкая вещь. Тройное столкновение просто по вероятности такого события очень редко. А вот двойные столкновения, просто совпадение траектории двух звезд, гораздо чаще происходит. И оказывается, при этом тоже возможно объединение в двойную систему. Если не учитывать приливы, то есть считать их твердыми бильярдными шарами, то как прилетело, так и улетело. А если учитывать приливное искажение формы, деформацию звезд, то оказывается, траектория становится связанной. А куда девается избыток энергии? Вот летела бы так, а она тут притормозилась. А энергия кинетического движения куда делась?
3: Вращение.
0: Куда?
3: Вращение.
0: Чье? Какое?
3: Вокруг оси звезд.
0: Вот этой? Отчасти, да. Отчасти. А еще куда? А когда вы деформируете тело, вы что делаете? Вы переводите кинетическую энергию движения в тепловую энергию. Ну, сначала в энергию деформации, потом она рассеивается в тепло. Вот, очень полезное это дело. Ну, а еще бывают всякие гравитационные маневры. Например, когда два шарика сталкиваются, легкий и тяжелый навстречу ему катящийся. Легкий отскакивает с большей скоростью, тяжелый этого почти не замечает. Также точно мы запускаем космические аппараты с Земли, ну, например, мимо Юпитера и Сатурна, каждый раз при этом аппарат получает гравитационное ускорение за счет массы, ну, за счет притяжения к этим планетам. Это Юпитер, это Сатурн, и с большей скоростью устремляется дальше и дальше. Это очень интересно. Какой должна быть траектория пролета космического аппарата мимо планеты, чтобы он не притормозился, а наоборот ускорился? Вот как он должен лететь? Ну, я все не могу сразу детально объяснить, но подумайте сами, как должна выглядеть траектория. Вот навстречу он планете должен лететь или догонять ее, чтобы при этом космический аппарат получил ускорение. Последнее, о чем надо сказать, не гравитационные эффекты, а именно световой эффект. Свет давит, а гравитация тянет к центру Солнца, а солнечный свет давит в обратном направлении. Но поскольку планета движется по орбите, направление импульса падающих фотонов немножко меняется. И появляется составляющая, которая всегда тормозит движение небесного тела. Всегда только тормозит. Ну, потому что вот аберрация света, она поворачивает импульс фотона в эту сторону. Тормозит, но очень слабо. Расчеты показывают, что мелкие пылинки вот такого микронного размера, они очень быстро, за несколько тысяч лет, тормозятся и падают на Солнце. А более крупные планеты этого эффекта, конечно, не замечают. Уже тела там от 10 сантиметров и больше практически этого эффекта за миллиарды лет даже не замечают. Но оказалось, что есть гораздо более сильный эффект светового реакции, скажем так, которая обеспечивает свет. И он был открыт совершенно случайно инженером Ярковским. Слышали про такого? Некоторые слышали. Владимир, по-моему, Иванович, ну, все они были Ивановичами. В общем, он поляк по происхождению. Работал у нас, был главным инженером императорских железных дорог в конце 19 века. Вот из Питера в Москву и обратно. Инженер паровозных дел мастер. Он занимался в свободное время фундаментальной физикой, придумал новую теорию гравитации, плохую. Все придумывали плохие теории гравитации, кроме Эйнштейна. У него там эфир был и прочая ерунда. Но он предсказал вот такой эффект. Это из его работ, а это я нарисовал. Солнце освещает планету, нагревает ее дневное полушарие. Планета вращается вокруг оси, И самое теплое место на планете – это либо вечерние перед заходом Солнца, либо вечерние сразу после захода Солнца области поверхности. Значит, в основном отсюда инфракрасный свет уходит в космос. Свет уходит, реакция, реактивный эффект движет планету вперед по орбите. А если она вращается так, то свет будет уходить сюда, тепловое излучение, и будет притормаживать движение. Этот эффект намного сильнее, чем знаменитый эффект Пойнтинга-Робертсона, который во всех учебниках физики описан. Почему? Тут импульс фотона поворачивается на крайне малый угол по отношению скорости света к скорости движения Земли по орбите. 30 километров и 300 тысяч километров в секунду – это одна десятитысячная на одну десятитысячную. И, соответственно, очень маленький тормозящий эффект. И всегда тормозящий получаем. А тут практически весь свет, упавший на планету, как из реактивного двигателя фотонного, уходит туда. И там 50% импульса пришедших фотонов работают на вот эту реактивную тягу. Очень сильный эффект, и он заметен в движении макроскопических тел, мелких астероидов или крупных искусственных спутников Земли. И предсказал его человек, который, так сказать, далек был от науки, ну, не очень-то далек, увлекался ей. Но самое любопытное, что он это все опубликовал, и об этом почти на целый век забыли. Я случайно, читая там англоязычные по небесной механике статьи, смотрю, эффект Ярковского, ну, думаю, какой-то там западный Ярковский, фамилия польская. А потом кто-то написал из американских астрономов. Эффект русского инженера Ярковского. Оп, думаю, надо же, наш. Пошел в библиотеку ГАИШ и раскопал там книги, его книги, а он их писал на русском, польском, французском, немецком, английском языках. Он знал все и рассылал по всем обсерваториям и институтам мира, и они благополучно оседали в библиотеках, и в нашей библиотеке эти книги не брали, по-моему, с начала 20 века, никто их не читал. И они там тихо лежали. И это дело всплыло только сейчас, и стали учитывать этот эффект, потому что он реально проявляется в движении спутников и астероидов, а непонятно было, что это такое. Вроде элементарная вещь, да? Так что читайте старые работы, иногда в них очень полезные вещи найдете. Ну и последнее, загадка. Это количество космического мусора на орбите вокруг Земли. Ну, это старые спутники, части ракет-носителей. Так от 1957 года до наших дней увеличивается количество космического мусора. А дальше прогноз. Прогноз, если мы будем в прежнем темпе запускать, если вообще перестанем запускать новые космические аппараты, все равно он будет от взаимных столкновений дробятся эти старые ракеты, и их все больше и больше. На самом деле тут еще не знали, когда этот рисунок делали, про Илона Маска. Тут вот так вот пойдет с его...
2: А может и так же круто,
0: да. А вот загадка вот в чем. Вот эта пилообразная форма. Периодичность. Она с чем связана, как вы думаете?
3: Период.
0: Откуда он? Что это за период такой? Черт, может, и знает. Мне интересно, вы догадываетесь или нет?
3: По времени похоже на период солнечной активности.
0: Золотые слова. Порядка 10 лет. Период солнца. А при чем тут солнце вообще? А в зависимости от активности Солнца расширяется и спадает земная атмосфера, ее верхние слои. Когда Солнце более активное, ультрафиолета идет больше, он поглощается в верхних слоях атмосферы, и они немножко распухают. И спутники на этих не очень высоких орбитах тормозятся и падают чаще, и мусора становится меньше. Оказывается, Солнце спокойное, атмосфера приседает, а запуски продолжаются, дробление, взаимные столкновения, дробление, деление на части этого мусора продолжается, и его становится больше. Солнышко управляет. Таким образом, мы потеряли очень хорошую орбитальную станцию американскую, Skylab. В 1973 году ее запустили, Потом у американцев не на чем было туда летать, и они ждали, когда шаттл сделают. Говорят, вот шаттл через 10 лет сделаем и полетим, а станция пусть пока там. И тут наступил период солнечной активности. Атмосфера Земли расширилась, станция быстро затормозилась и упала. Жалко, отличная была орбитальная станция. Все, спасибо.

Близорукие глаза молодого человека сияли восторгом. Осенью 1883 года сбылась его мечта. Он стал студентом Санкт-Петербургской императорской академии художеств. Его приняли лишь вольнослушателем. Но для провинциального юноши из города Гродно, выросшего в небогатой еврейской семье, это было настоящей удачей. Звали начинающего художника Лейб Хаим Розенберг. Готовясь к первой выставке своих акварельных работ, он взял псевдоним, немного изменил имя и позаимствовал фамилию любимого деда Бакстер, сократил в ней последние две буквы. С того дня он стал Львом Бакстом. Обучение в академии завершилось досрочно. На четвертом курсе Бакст провалил конкурс на серебряную медаль, когда представил на суд профессоров картину под названием «Оплакивание Христа». Не пережив неудачи, сославшись на прогрессирующую болезнь глаз, студент покинул академию. Свободный художник занялся живописью самостоятельно, а на жизнь зарабатывал иллюстрированием детских книг и журналов. Желая в совершенстве овладеть техникой акварели, Бакст поступил в мастерскую Альберта Николаевича Бенуа. Здесь он познакомился с младшим братом Бенуа Александром и его молодыми товарищами Константином Сомовым, Дмитрием Философовым и Сергеем Дягилевым. Вместе они образовали кружок, в котором горячо обсуждали все, что имело отношение к искусству, к его великому наследию и новым формам выразительности. Участники кружка занимались самообразованием. Каждый из друзей готовил доклады по близкой ему теме. Бакст с увлечением рассказывал о русской живописи и делился своими идеями о том, как он преобразит мир с помощью живописи, одев его в свои краски. Как превратить мечты в реальность, молодой энтузиаст пока не знал. При этом на вопрос Александра Бенуа «Кем ты желаешь быть?» уверенно отвечал: самым знаменитым художником в мире. Первые попытки достичь успеха Бакст предпринял в искусстве портрета. Позировали ближайшие друзья: идейный вдохновитель и организатор кружка Александр Бенуа, всегда подчеркнутый элегантный музыкант Вальтер Нувель, настоящий денди и интеллектуал Дмитрий Философов. В 1898 году кружок Бенуа превратился в художественное объединение, рупором которого стал журнал «Мир искусства». Дягилев, главный редактор журнала, повторял: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Льву Баксту было поручено руководство художественным отделом издания. Изобразив орла и сделав его символом журнала, он объяснял: «Вот моя мысль. Мир искусства выше всего земного и звезд. Он царит надменно, таинственно и одиноко, как орел на вершине». Каждый выпуск журнала, оформленный Львом Бакстом, становился самостоятельным произведением искусства. Художник фонтанировал идеями и проявлял себя как превосходный портретист. Однако все больше сознавал, что не может раскрыть себя, как хотел бы. По совету друзей он обратился к театру. Только теперь, создавая декорации и костюмы для постановок в Эрмитажном и Мариинском театрах, Лев Бакст впервые почувствовал абсолютную творческую свободу. Именно здесь, на театральных подмостках, происходило чудо. Мир, одетый в его, Бакста, краски, действительно преображался. Словно по волшебству он обретал яркость, индивидуальность и красоту. В 1903 году в Мариинском театре состоялась премьера балета «Фея кукол». Танцевали звезды Матильда Кшесинская, Анна Павлова и Михаил Фокин. Однако истинным главным героем той постановки был художник Лев Бакст, создатель блистательных декораций и костюмов к спектаклю. Незадолго до премьеры критики писали: «Надо по справедливости сказать, что вероятным успехом своим этот балет будет всецело обязан талантливому труду художника,
сумевшего своим искусством облагородить данную ему бездарную и пошлую тему. С особым вдохновением Бакст работал над костюмами для постановок с участием Иды Рубинштейн. Она готова была идти на самые смелые эксперименты, поражая публику откровенным эротизмом. Впрочем, первым спектаклем с ее участием долгая жизнь была не суждена. Настоящая слава ждала Льва Бакста не в Петербурге, а в Париже, где Сергей Павлович Дягилев предложил ему взяться за оформление спектаклей «Антрепризы. Русские сезоны». 2 июня 1909 года зал Парижского театра «Шатле» был переполнен. «Русские сезоны» Дягилева давали премьеру балета «Клеопатра» в постановке Михаила Фокина. Публика собралась искушенная, она точно знала, какой будет декорация, изображающая Древний Египет. Глаза опытных театралов округлились от удивления, лишь только открылся занавес. Зрители не увидели ни картонных пирамид, ни сфинксов, ни бумажных цветков лотоса на пачках. Вместо этих привычных деталей сценографии на сцене предстали огромные колонны египетского храма, а вдалеке едва виднелась голубая лагуна Нила. По залу пронесся вздох восхищения, когда из роскошного паланкина чернокожие рабы извлекли мумию. Освободившись от 12 покрывал, мумия превратилась в Клеопатру. Неподражаемая Ида Рубинштейн предстала во всем великолепии своего почти обнаженного тела, слегка прикрытого воздушными прозрачными одеяниями. Триумф был обеспечен. Одним из главных авторов этого триумфа был Лев Бакст. Дягилев в восторге писал: «Революция, которую мы произвели в балете, касается, может быть, менее всего специальной области танцев, а больше всего декораций и костюмов». Бакст с удовольствием соглашался, но подчеркивал, что главная задача художника-сценографа – передать музыку изображаемого, так как именно балет является собой совершеннейшим.

Писатель Марсель Пруст даже просил передать художнику, что испытывает волшебное удивление и не знает ничего более прекрасного, чем Шахерезада. Триумф спектакля в среде парижской интеллигенции вдохновил Бакста на создание костюмов для повседневной жизни. Парижские модницы стали носить тюрбаны, цветные парики и шаровары, а свои будуары они украшали шелковыми подушками и драпировками. С благословения Дягилева Лев Бакст освободил артистов балета от традиционных пачек, пуантов и других обязательных атрибутов костюма. В работе над оформлением спектакля он всегда шел от образа, предлагал танцовщикам выступать в сандалиях или вовсе босиком, облекал их тела в свободные хитоны и туники. В новаторском балете «Послеполуденный отдых Фавна» он словно подарил Вацлаву Нижинскому вторую кожу, которая лишь подчеркивала выразительность движения его чувственного тела. Триумфальное шествие русских сезонов прервала Первая мировая война. Бакст, находившийся в Швейцарии, оказался отрезанным от труппы Дягилева. Их пути разошлись еще и потому, что теперь великий антрепренер делал ставку на европейских художников, а главную роль в оформлении спектаклей поручил Пабло Пикассо. Лев Бакст дважды предлагал Дягилеву свои эскизы и дважды получал отказ. Кроме того, бывший единомышленник Дягилев, нарушив договор, перепоручил оформление балета «Волшебная лавка» французу Андре Дерену. Возмущенный вероломством, Бакст не разговаривал с Дягилевым несколько лет. Однажды бывшие друзья случайно встретились в парижском кафе «Де ля Пе». Дягилев, как ни в чем не бывало, с очаровательной улыбкой протянул руку для приветствия, но Бакст не подал ему руки. И все же, когда в 1921 году Дягилев предложил Баксту оформить постановку классического балета «Спящая красавица», преклонение перед личностью великого импресарио победило самолюбие. Бакст ответил согласием. Это была их последняя совместная работа. Тем временем слава Льва Бакста достигла апогея. За его эскизами теперь охотились владельцы знаменитых домов моды, станки на фабриках выпускали ткани с орнаментом, созданными фантазией живописца. Богатейшие женщины мира обращались к художнику с заказами.

Успех Льва Бакста в мире моды вызывал недоумение и определенную долю скепсиса у русских искусствоведов. Критики писали: можно ли, например, представить Репина или другого истинного художника в виде галантного кавалера, изготавливающего фасоны дамского наряда по заказу портного? С подобными суждениями Бакст категорически не соглашался, а своим оппонентам отвечал: то правильное чередование вкусов культурной части человечества, которое называется не без некоторой усмешки модою, есть в сущности один из значительнейших, глубочайшего смысла показателей истинных колебаний художественной идеи в человечестве. Совершив революцию в мире искусства в содружестве с русскими сезонами Дягилева, Лев Бакст смог преодолеть границу между сценой и реальностью и осуществить вторжение театральной эстетики в повседневную жизнь. Ему удалось воплотить свою юношескую мечту. Он преобразил, изменил мир с помощью живописи. Он одел его в свои краски.

0: Мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ», и мы продолжаем наши эфиры «Динозавры не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Всем добрый день. Ну, кому день, кому утро, кому вечер, в зависимости от того, из какой точки мира вы нас смотрите. Всем, конечно же, прекрасного настроения. Ну, а я постараюсь это настроение вам немножечко, может быть, и приподнять. Ну, или как минимум добавить вам каких-то познаний. И сегодня мы попробуем углубить наши знания в области эволюции птиц. В принципе, были уже некоторые запросы на эту тему. Так что я на всякий случай всем напоминаю, что я стараюсь все-таки реагировать на пожелания дорогих слушателей, так что пишите. Я буду рад, если вы еще какие-нибудь темы обозначите. Ну, можно сказать, что эта тема отчасти по заявкам. Итак, история птиц. Вот что нас сегодня с вами ждет. Но прежде чем рассказать об истории птиц, хотелось буквально пару слов сказать об истории летающих животных, об истории полета. В принципе, она, конечно, тоже достаточно длинная. Возможно, что этому когда-нибудь мы посвятим прям целую отдельную лекцию. Но сейчас буквально в паре слов, чтобы напомнить контекст. Началась история полета с каменноугольного периода. То бишь, до этого момента никто никуда летать не собирался. Но оно и не удивительно. Буквально недавно, еще только в Силуре, жизнь стала активно выбираться на сушу. Такая прям хорошая, многоклеточная жизнь, серьезная. Ну а к каменноугольному периоду она уже более-менее обосновалась. Там уже и всякие позвоночные закрепились, но сейчас не о них пойдет речь. Потому что не позвоночные первыми захватили небо, а беспозвоночные. Но если быть конкретнее, то насекомые. Конечно же, вы помните, что каменноугольный период – это эра гигантских насекомых. Огромные стрекозы, там, гигантские многоножки, что там еще известно. Огромные тараканы, огромные пауки, правильно? Ну, на самом деле, нет, неправильно. Половина того, что я сказал, не соответствует действительности. Но то, что там действительно были насекомые и они летали, это абсолютно точно. Сразу же уточню, что же сказано мною неправильно. Ну, во-первых, если мы говорим о насекомых, то многоножек упоминать не стоит, потому что это все-таки отдельный класс живых существ. А во-вторых, что касается гигантскости всяких разных древних животных, здесь тоже список стоит все-таки такой более аккуратный вводить. Огромные многоножки были длиной до 3 метров. Знаменитая Артроплевра тому доказательство. Огромные стрекозы, ну, не совсем стрекозы, но что-то подобное было, а именно меганевры, меганевроптерисы. Так вот, эти ребята, ну, не строго стрекозы. В принципе, когда я с энтомологами общался, они мне там долго рассказывали, почему они не стрекозы. Я, конечно, половину из того, что они рассказывали, уже сейчас не повторю. Для этого надо быть прям узким специалистом. Но все-таки они стрекозоподобные. Поэтому, я думаю, вот с натяжкой можно их и стрекозами обозвать. Огромных пауков попросту не было, потому что то, что раньше считалось огромным пауком, оказалось попросту кусочком гигантского рака скорпиона, который вылез на сушу. Я говорю, конечно же, о мегарахне. Ну и огромных тараканов не было никогда. Ну, точнее говоря, если они были, то их никто никогда не находил. А откуда же взялись рассказы про огромных тараканов? Ну, собственно, ниоткуда. Просто раз говорят, что все было огромное, ну, туда обычно всех добавляют. Вот, и тараканов до кучи. Тараканы были, но известны только отпечатки небольших, не больше мадагаскарского. Ладно. Что-то я отвлекся на гигантизм. Сейчас у нас не про гигантизм, сейчас у нас про полет. На самом деле, каменноугольный период – это эпоха, когда насекомые впервые освоили полет. К сожалению, нам неизвестно, как точно происходил этот процесс. Сейчас по разным данным генетиков вкупе с данными эмбриологии мы получили сведения о том, что крылья исходно развились из отростка конечности, самого верхнего отростка конечности насекомого. Пожалуй, так стоит сформулировать. Скорее всего, изначально они нужны были для планирования, и эти насекомые, например, убегая от каких-нибудь там пауков, которые все-таки были, пусть не такие гигантские, но были, или же от каких-то других животных, может быть, от тех же каких-нибудь древних земноводных, которые уже тоже были достаточно крупные, они спрыгивали с ветки вниз и, соответственно, планировали для того, чтобы более мягко приземлиться. В конце концов, все это привело к полету. Причем любопытно, что у насекомых 6 лапок, соответственно, у каждой лапки сверху был отросточек, и изначально у них было 6 крыльев. Но потом 2 передних крыла очень быстро исчезли, они буквально только успели чуть-чуть отметиться в каменной летописи, и осталось 4 крыла, которые у большинства сохраняются до сих пор. Таким образом, насекомые стали осваивать полет. Причем они буквально в начале каменноугольного периода начали этот процесс, а уже к концу каменноугольного периода они буквально стали полноправными властителями неба. И оно и неудивительно, потому что, покуда небо было полностью свободное, те, кто освоили полет, они получали просто колоссальное преимущество. Возможно, что именно полет, собственно, позволил насекомым стать теми, кем они являются сейчас. А они сейчас, я напомню, самая разнообразная группа животных на планете Земля. Больше 1 000 000 видов. Но будем двигаться дальше. После каменноугольного периода у нас следует пермский период. И к пермскому периоду нас уже встречают не только разнообразные насекомые, но и первые летуны среди позвоночных животных. А это были, конечно, далеко еще не птицы и даже не какие-нибудь птеродактили. Это были вот такие странные животные. Кстати, они вообще из очень примитивных рептилий. Это и не ящерицы, как можно было бы подумать, и не какие-нибудь архозавры. Просто одна из очень-очень примитивных рептилий, каковых во время пермского периода было крайне много. Но, опять же, если не вдаваться в систематику, смысл у этой ящерицы был достаточно понятный. Типа ящерицы, еще раз отмечу, не настоящая ящерица. Так вот, это животное обладало очень длинными ложными ребрами, которые крепились к основным ребрам. Между ложными ребрами натягивалась перепонка, и когда это животное прыгало вниз с ветки, перепонка раскрывалась. В принципе, она могла и складываться, чтобы не мешать во время перемещения. Но при прыжке она раскрывалась, и животное могло планировать, и при этом даже как-то немножечко подстраивать свой полет и лететь в нужную сторону. В полете, скорее всего, оно могло ловить тех же насекомых, ну а также, опять же, скрываться от какой-нибудь опасности. В принципе, подобными вещами занимаются и сейчас южноамериканские летучие дракончики, про которых вы вполне возможно слышали. Такая история с раскрывающейся перепонкой, вообще-то говоря, животными изобреталась неоднократно. Типичный пример того, что называют конвергенцией. Но каждый раз дальше развитие не шло. Так случилось и с Целурозаврусом, который в конце пермского периода уже полностью вымер. И в триасовом периоде пришлось полет изобретать по новой. И у нас появляются кюниозавры. Кюниозавры, кюниозухи и еще ряд тоже древних, очень странных рептилий, которые, по сути, сделали то же самое, что и наши целурозаврусы. Отрастили большие ложные ребра, на которых они могли достаточно далеко лететь. Я не помню, честно говоря, кто из них конкретно. По-моему, именно кюниозавр был достаточно крупным и с неплохо развитой перепонкой. И проводились некоторые подсчеты, такие вот очень-очень приблизительные, которые позволили предположить, что они могли пролететь расстояние, примерно равное футбольному полю. Но, честно говоря, это так вот скорее из области в энциклопедии было написано, чем из области, то, что научная статья подтвердила. Но я думаю, что в принципе тот факт, что они могли неплохо летать, и как минимум им хватало абсолютно вот этих способностей к планирующему полету, чтобы перелететь с одного дерева на другое, даже если они достаточно далеко стояли друг от друга, в этом можно особо не сомневаться. Однако триас стал вообще таким временем активнейшего развития самых разных рептилий. Ну, видимо, климат этому очень хорошо способствовал. Все-таки это была эпоха такого максимального прогрева Земли. Многие рисуют, что это была эпоха пустыни-пустыни, но на самом деле не совсем так. Были, конечно, в центре огромного тогда единого континента Пангеи две большие пустыни, но было и множество пространства с замечательными густыми тропическими лесами и даже неким подобием такой папоротниковой саванны. Кстати, если кому-то интересно, у нас в проекте, над которым я работаю, 3D-динопедия, очень, можно сказать, в самое ближайшее время появится карта со всеми биомами Земли для всех периодов. Так что, если у кого-то есть возможность познакомиться с продуктом 3D-динопедия, всем рекомендую. Карту мы составляли сами, как бы по научным данным, она точная, и в то же время такого нет нигде. Наш продукт. Но, значит, к чему я это все вспомнил? К тому, что, собственно говоря, вот когда мы эту карту подготавливали, удалось установить, что было достаточно много мест с очень хорошим климатом, где как раз рептилии могли развиваться без проблем и могли практиковать полет, потому что было достаточно много как раз деревьев, с которых можно было планировать. И возможно, что одним из таких планеров была Лангисквама инсигнис, или по-другому длинночешуйник необыкновенный. Но проблема с этим длинночешуйником ключевая в том, что известен единственный экземпляр, в котором не очень понятно вообще, что там есть. Конечно, видно, что есть какой-то скелет животного, похожего опять же на ящерицу. Видно, что от него вверх торчит нечто. Изначально решили, что это чешуи, ну просто потому, что ничего другого у рептилий не предполагали. Сейчас мы знаем, что у рептилий теоретически могут быть и перья. И стали возникать подозрения, а уж не перья ли это? Может быть, но опять же, если перья, то это очень странно. Сколько их не изучали, по этому отпечатку так и непонятно, что бы это могло вообще такое быть. Второе, что непонятно, как вот это нечто вообще располагалось. То это был один ряд вот таких вот непонятных загогулин, клюшек, которые торчали из спины. То ли они располагались по бокам, и можно было действительно тогда на них как-то летать. То ли они располагались сверху, но в разные стороны были направлены. В общем, очень загадочная штука, и совершенно непонятно, могла ли она летать. Но подозревают, что, может быть, это использовалось для полета. Ну, хотя, может быть, и чисто для красоты. Как бы там ни было, были и другие животные с летательными способностями, которых сомневаться не приходится. Например, Шаровиптерикс, названный в честь советского палеоэнтомолога Шарова Александра Григорьевича, который, собственно, и открыл Шаровиптерикс и, к слову, Лангискваму. Лангискваму он еще и описать умудрился. Так вот, Шаровиптерикс сохранился не только достаточно хорошо, он еще и, молодец какой, сохранился с отпечатком перепонки, благодаря чему мы знаем, что он летал. Правда, опять же, летал он только планируя, и летал очень оригинальным способом при помощи задних лап. То есть у него были крыла-ноги. Такого мы не видели еще ни у кого, и, собственно, насколько мне известно, больше ни у кого особо и не увидим. Были, правда, всякие там микрорапторы и прочие, которые летали с помощью четырех крыльев, но так, чтобы только задними ногами, это вот действительно Шаровиптерикс нашел, чем отличиться. Правда, если мы посмотрим на разные реконструкции, то мы можем обратить внимание, что иногда рисуют перепоночку между передними лапками и задними, иногда рисуют так вот от передних к задним, такую цельную, иногда рисуют только между задними лапками. Причина в том, что, собственно, кроме задней перепонки, ничего на образце не видать. Однако, ну, как бы так вот чисто гипотетически кажется, что этой перепонки недостаточно. Ну и недавно, наконец-то, провели уже именно серьезное исследование, там, физическое все, как полагается, не в энциклопедии просто так написали, а именно вот была статья, в которой решили посмотреть, все-таки была спереди перепонка или нет. Ну, физически всего два образца, там как бы ее не разглядишь, но можно построить просто модель и посмотреть, что из этого сможет летать, а что не сможет. Оказалось, что чисто на перепонке между задних лап летать, даже планируя, не получится вообще. Поэтому перепонка между передними лапами точно была, а скорее всего даже передние с задними соединялись. Ну, опять же, глобально в вопросе происхождения птицы это ничего, никакой роли не играет. Да и, в общем-то, происхождение активного полета тоже. Потому что эта штука является абсолютно тупиковой. Другое дело птерозавры. Вот эти ребята наконец-то смогли реализовать летание с помощью перепонки по полной. Это уже был не планирующий полет, это был уже абсолютно точно настоящий полет. И полет, по всей видимости, достаточно эффективный. Как писал Шанкар Чаттерджи в одной из недавних статей, что вот некоторые птерозавры, конкретно он изучал, по-моему, топияру, если не ошибаюсь, из Бразилии. Так вот, что эта топияра, она обладала такими уникальными характеристиками полета, каких не наблюдается ни у одной современной птицы, характеристики, которые можно сравнить разве что с какими-нибудь современными самолетами. Правда, в авторитете Шанкара Чаттерджи и в его статьях многие сомневаются, по крайней мере, некоторые у него заявления очень смелые. Да и исследователи птерозавров тоже говорят, что возможно, что вот как раз эти топияриды, вроде топияры, тупандактили, были не самые лучшие летуны. Но если как бы обособиться конкретно от этой истории, в принципе, птерозавры молодцы. Они обзавелись множеством форм, они самые разные размеры формировали, у них были тонкие крылья, у них были широкие крылья, у них были формы, способные для дальнего перелета, формы более скоростные, более маневренные, и хотя бы разные формы крыльев подсказывают, что действительно они очень-очень по-разному освоили полет, и вообще все, что можно было из своего строения произвести, они все произвели. Но время шло, наступил юрский период, и это была эпоха, когда наконец-то миру явилась птица. Новое слово в полете. Слово, которое, собственно говоря, как показывает современность, будет играть очень-очень важную роль на протяжении более чем сотен миллионов лет. Еще неизвестно, сколько у нас птиц на Земле просуществует, может быть и сотни миллионов лет. Итак, что же такое птица? Что вообще характеризует именно этого летуна? Ну, во-первых, это позвоночное животное, это, я думаю, очевидно. Дальше, в принципе, здесь все практически очевидно. Птицы, так вот, по крайней мере, изначально, это существа, способные к полету и максимально к полету адаптированные. И это существа с перьями, с грудным килем, с сросшимися отдельными костями для того, чтобы облегчить свой вес. Это и цевка, косточки, сросшиеся в ноге, это и косточки хвоста, укороченного пегастиль, это отсутствие зубов, опять же, для облегчения веса, максимально легкие кости, наличие клюва. Ну, как бы, если ты без зубов, то надо чем-то другим жевать. Вот клюв тут как раз хорошая замена. Это очень быстрый обмен веществ, это высокая температура тела. На самом деле, тут можно список еще большой составить. Понятное дело, что птицы, именно такие, какие они сейчас есть, только благодаря всему этому комплексу признаков. И я думаю, также понятно, что в процессе эволюции не могло по щелчку пальцев, как вот там, по щелчку пальцев Таноса в известных фильмах, да, взять и резко появиться птица. Ну, такого как бы не бывает. Поэтому в процессе эволюции эти признаки должны были появиться постепенно и, возможно, даже не для полета. И, как показывает каменная летопись, действительно так оно и было. Благодаря, собственно, каменной летописи мы сейчас как раз только начинаю про птиц. И про то, кто был их предком. Ну, начнем с самого простого. Да? Птицы произошли от рептилий. Вот уж во многих вещах сомневались, спорили, там, ругались. Иногда там споры были очень жестокие. До сих пор некоторые там пытаются доказать, что у птиц был какой-то один предок, а не другой. Но уж в том, что этот предок рептилия, вот уж в этом ученые сошлись в едином мнении, ну, собственно, с того момента, как вообще была обоснована теория эволюции. То есть, если уж птицы от кого-то происходили, то уж точно от рептилий. Почему такой единый консенсус? Ну, возможно, из-за того, что у рептилий чешуйчатые лапки. Но я думаю, что, конечно, дело далеко не только в лапках. И это действительно так. И одна из таких вот прям очень весомых причин, одним из таких основополагающих аргументов, это строение черепа. Дело в том, что у разных позвоночных животных череп устроен принципиально по-разному. И в первую очередь нас сейчас должны интересовать так называемые височные окна. Если кто-то интересуется тематикой палеонтологии, наверняка уже слышал что-нибудь про височные окна, даже и вот из моих лекций вы это тоже могли много раз слышать. Ну, потому что классная вещь, действительно очень много говорящее о том, кто кому родственник. Потому что по строению черепа, по наличию или отсутствию височных окон, можно сразу хоть в какой-то группе определиться. Я на всякий случай напомню, что у нас с вами череп вот такой, синапсидный. Ну и так уж получилось, что мы с вами, товарищи, синапсиды. С чем я всех нас поздравляю. Соответственно, и предки наши тоже были синапсидами. Ну и, собственно говоря, ближайшие родственники тоже все синапсиды. Современные синапсиды известны как млекопитающие. У нас действительно имеется вот такое вот височное окно. Если кто-то пытается сообразить, где же там у нас в черепе окно, вроде бы так нету лишней какой-то, какого-то лишнего отверстия, да, все нужное. Ну, вспомните про скулы. Да. Помните черепушку, по бокам скулы. И вот в эти скулы можно замечательно вот так вот палец продеть. Потому что там есть отверстие. Вот это и есть то самое отверстие височного окна. Через это отверстие проходят мышцы челюстей. В принципе, если положить руку и напрячь челюсть, то вот становится очевидно, что вот именно мимо скул-то наши челюстные мышцы и проходят. И, собственно, к ним и крепятся. Это одна, кстати, из функций, для чего вообще нужны височные окна, чтобы было место для хороших, мощных мышц челюстей. Так вот, у нас с вами череп синапсидный, с одним отверстием, расположенным чуть ниже глазницы. Есть другие варианты, я сейчас на них сосредотачиваться не буду, но нам любопытнее всего диапсидный череп. Череп, у которого два височных окна за глазницей. Такой череп мы наблюдаем у кого? У рептилий и у птиц. Собственно, все. Ну, даже этого одного единственного факта более чем достаточно, чтобы именно рептилии с птицами объединить, а не, например, птиц с млекопитающими, как вот интуитивно после школьной программы хочется сделать. Кажется, ну вот, мы теплокровные, и птицы теплокровные. Мы пушистенькие, и птицы пушистенькие. Ну, давайте жить дружно. Дружно можно жить, но вот все-таки птицы ближе по родству именно к рептилиям. Хорошо, значит, разобрались, что птицы ближе к рептилиям. Теперь будем искать, где же вот этот предок, значит, переходное звено между рептилией и нашими пернатыми друзьями. И тут, конечно же, в памяти всплывается, опять же, школьный пример. Те, кто уже учили это в школе, сразу это вспоминают. Те, кто не учили, я думаю, догадываются. Ну и скоро вы это будете учить, не сомневайтесь. Перед вами, конечно же, он, знаменитый Археоптерикс. Древнекрыл. Именно так он и переводится. Полуптица, полудинозавр. По крайней мере, так его нарекли, когда обнаружили в, если не ошибаюсь, 1861 году. Давненько он известен, и, собственно, с тех пор, ну, как бы утвердилась, лишний раз утвердилась теория эволюции. Это было прям таким хорошим, надежным доказательством, что теория эволюции работает. Действительно, у него имеются крылья, у него имеются перья, но в то же время у него множество черт рептилийных. Зубки всякие, там хвостики длинные и прочее. Но проблема в том, что не очень было понятно, от кого конкретно произошла эта птица. Да, вроде как похоже на динозавра, особенно на какого-нибудь компсогната, но мало ли кто на кого похож. Возникли подозрения, что уж не динозавр ли предок птицы. Еще у Томаса Хаксли такие подозрения, видимо, возникали, и он там как раз даже пытался как-то эту идею развить, но на некоторое время эта идея оказалась невостребованной. Поэтому стали искать каких-то других предков. И вот в какой-то момент обнаружили козизавра, и показалось, что козизавр – неплохой кандидат на звание прадедушки птицы. А причина вот в чем. Дело в том, что с некоторого времени стали появляться определенные свидетельства того, что птицы должны были появиться в триасе. Что вот уже к юрскому периоду они уж как-то очень похожи на птицы. Наверное, они имеют более длинную историю. А в триасе еще динозавры-то только появляются, да и примитивные они больно. Поэтому динозавров со счетов вначале и сняли. А стали именно среди триасовых животных пытаться найти кого-то похожего на птицу. И вот козизавр оказался неплох. В первую очередь потому, что у него череп был очень похож на череп птицы. Однако последующие исследования, новые более хорошие находки, более детальные скелеты показали, что в целом-то он вот не вот такой вот, как его рисовали здесь, а скорее так, как он изображен на верхней картинке. То есть это просто такая достаточно легкая, ну, грубо говоря, ящерица. С черепом, немножко напоминающим череп птицы. Почему череп на птичий похож, если это не птица? Я расскажу буквально через минуту. А почему, допустим, у него еще есть очень легкие кости, что тоже выдавало в нем вроде как птичьи такие наклонности. Но тут причина в том, что в принципе рептилии любят облегчать свой скелет. У них вот эта тенденция по облегчению скелета наблюдается неоднократно и у множества групп. Взять хотя бы тех же лепидозавров, то есть, собственно, современных ящериц и змей. У них скелетик, ну, просто ажурнейший, максимально облегченный. Так что неудивительно, что и древние рептилии тоже, вот, понимаете ли, так решили сделать. Примерно такая же история произошла с дрипанозавром, который в момент обнаружения тоже показался прямо почти что птичкой. Но потом, когда нашли не только череп птицеподобный, а уже и какие-то другие запчасти, заметили, что это не очень-то птичка. Я бы даже сказал, очень не птичка. Скорее, это похоже на хамелеона. Да? Вот такие большие когти, которые можно там цепляться за ветки. Хвост вообще просто с шикарным дизайном. Можно и обкрутить какой-нибудь сучок. Можно еще и вот таким коготочком на конце хвоста тоже надежно зацепиться. Ну, в общем, интересное животное. Очень интересное, древесное. Но к птицам никакого отношения не имеющее. Вообще, почему периодически появляются какие-то рептилии с птичьими черепами? Эта история неоднократно повторялась. Вот последний раз, когда на это попались палеонтологи, это было пару лет назад, когда вроде как нашли динозавра в янтаре, а потом после длительного исследования там голову нашли. Да? Эту голову со всех сторон посмотрели, оказалось, что это ящерица вот с такой птичьей головой. То есть вообще ни разу даже не динозавр, совершенно другая ветка. А причина в том, что на самом деле у птиц череп очень похож на череп ящериц, только маленьких. То есть птица это как бы так вот в плане строения черепа, это рептилия, застрявшая на ранних стадиях развития. Такая тенденция по закреплению ранних каких-то детских черт и потом их развитию происходило в эволюции неоднократно. Ну, мы тому, например, пример. Да, мы, в принципе, больше гораздо похожи на детеныша какой-нибудь обезьяны, чем на взрослую обезьяну. Потому что, видимо, тоже у нас вот произошла такая какая-то мутация, которая закрепила такие детские черты и позволила им развиваться на протяжении всей жизни. Это и достаточно небольшой волосяной покров, ну, по крайней мере, такой жиденький, коротенький. И отсутствие, например, клыков и каких-то других таких вот черт мордастости, брутальности, которые мы наблюдаем у каких-нибудь там крутых, не знаю, павианов, например, или же там шимпанзей. А, кроме того, это способность интересоваться окружающим миром, что-то выдумывать, постоянное любопытство, попытки найти решение. Это же все особенность детей. Это детям все интересно, они везде там нос суют, что-то вынюхивают, высматривают. А взрослые чего? Главное вот там сесть на дерево, там, побить себя в грудь и сидеть с серьезным лицом. Вот, собственно, главная задача нормальной взрослой обезьяны. Мы вот в этом плане какие-то странные. Действительно, больше на детенышей похожи. Так вот, и с птицами, возможно, что та же самая история произошла. Тоже в какой-то момент как бы пошло развитие именно более таких детских черт, по крайней мере, в плане строения черепа. И они оказались прогрессивными. Поэтому часто действительно такие черты маленьких ящерок у птичек мы наблюдаем. Ладно, двигаемся дальше. Следующий кандидат из триаса – это склеромухл. Кстати, это один из самых, пожалуй, интересных кандидатов, который назывался. По крайней мере, это животное ну, максимально странное. Во-первых, у него очень длинные ноги. Такие конечности можно вполне представить, как начинают эволюционировать в какие-нибудь крылья. Второй момент. Возможно, что это животное могло перемещаться прыжками. Это тоже неплохой такой вот толчок, в прямом смысле слова, чтобы взлететь. Ну и кроме того, надо иметь очень хорошую координацию движений. И это показало исследование и строение тела, и, насколько я помню, там, по-моему, уже и в мозги умудрились заглянуть. То есть, ну, действительно, такая шустрая, активная животинка. Вполне подходящее название предка птицы. Ну и, наконец, это вот прям максимально облегченный скелет. Сколько это вообще возможно для такого животного. Ну, красота. В общем-то, действительно много задатков для прародительства летающего животного. Но только вот незадача. Сейчас его из прародителей птиц убрали, а скорее считают прародителем птерозавров. Вот в этом виде этой кандидатуры он сейчас, собственно говоря, фигурирует довольно часто. С птицами же оказалось все не совсем так. Почему, тоже сейчас разберемся. Ну и, наконец, наверное, самый известный из предков птиц триасовых, который, собственно, ну, на долгие, сколько там, 20 лет примерно. Ну ладно, не очень долгие. Но на последние 20 лет он вот прям закрепил у всех в умах осознание того, что именно в триасе должны быть предки птиц. Потому что протавис у нас из триаса, и он, ну, прямо птичка. Прям совсем птичка. Настолько птичка, что он успел войти во все школьные учебники. И не только успел войти, он там еще и поселился, и до сих пор, мне насколько известно, живет. По крайней мере, те учебники, которые мне попадались, они все еще с протависом. С архиоптериксом и протависом. Если детишки вас заставляют учить протависа, учите. Потому что вам ЕГЭ сдавать. И вас там наверняка про протависа тоже спросят. Но подсознательно знаете, что протавис не предок птиц. А дело все вот в чем. Да, он похож на птицу. У него прям много черт птицы. Но у него есть одна маленькая, но существенная проблема. Он не существовал. Дело в том, что когда стали этого протависа наконец-то изучать чуть-чуть более современными технологиями, например, делать те же там химические анализы, там МРТ проверять плотность костей и так далее, оказалось, что кости-то здесь разные. Как минимум 3 разных животных, а может быть даже и 4. Кстати, открыл протависа уже сегодня упомянутый мною Шанкар Чаттерджи, палеонтолог, по-моему, американский, индийского происхождения. Я уже сказал, что у него бывают очень спорные открытия, и вот это одно из них, это, наверное, самое его спорное открытие. Я, честно говоря, не знаю, как он сам комментирует то, что у него неожиданно получилась сборная солянка из нескольких животных, но, по-моему, он, собственно, пытается доказать, что это не так, что это было просто несколько экземпляров, и он сделал то, что делают все нормальные палеонтологи, просто составил более цельный скелет из нескольких животных, из нескольких особей. Но одного вида. Но все-таки ну, уже несколько статей подтвердило, что нет. Особи здесь были разные, разных видов и даже разных семейств, скорее всего, разных отрядов. Что-то тут от вот этих вот птицеподобных ящериц, например, череп. Какие-то запчасти тут от каких-то динозавров. В общем, чего здесь только не примешалось. Что-то вроде дрепанозавра здесь тоже где-то порылось. Короче говоря, протоависа не существовало. Ну и, наконец, последняя находка, которая вот до последнего момента позволяла держаться версии, что именно в триасе появились птицы. Но сейчас и она рухнула. Это триасовые следы птиц. Что-то такая плиточка была обнаружена в Америке, и на ней видны следы птичьих лап. Причем прям прогрессивных птиц из триасового периода. И знаете, вот сколько бы здесь анализов не проводилось, никто ни разу не усомнился в том, что это следы птиц. Ну и так, как это барабанная дробь, интрига. Так почему же все-таки птицы не появились в триасе? Причина очень простая. Потому что это следы птиц, только не триасовых. Когда было проведено повторное датирование, когда... Ну, точнее говоря, датирование-то здесь датировать нечего. Здесь не осталось ни органики никакой, ни каких-то пепловых слоев, которые бы позволили бы абсолютный возраст установить. А просто вот еще раз эти слои изучили, из которых эту плиту добыли. Неожиданно оказалось, что они эоценовые. Ну, если что, триас – это где-то 210 миллионов лет, эоцен – это где-то 45 миллионов лет. Ну, ошиблись на 150 миллионов лет. Ну, подумаешь, туда-сюда 150 миллионов лет. Ну, бывает. Ошибку признали, все нормально, двигаемся дальше. 45 миллионов лет назад, это уже после вымирания динозавров, это уже время, когда было целое множество разнообразных птиц, причем очень похожих на современных, так что никто не сомневается, что тогда птицы уже были. успеть, следы теперь ни о чем интересном не говорят. Итак, теперь мы выяснили, что в Триасе у нас никаких доказательств птичьего присутствия нет. Все-таки самые древние птицеподобные животные у нас известны только из юрского периода, возрастом где-то порядка 150 миллионов лет. Ну и давайте же посмотрим, на кого именно нам смотреть, пытаясь обнаружить предка птиц. Я думаю, что тут большой интриги нет, вы наверняка слышали, что это динозавры. Но почему именно они? Ну, во-первых, у птиц лапы расположены именно так же, как у динозавров. А больше того, ну, собственно, кончики лап, да, тоже как у динозавров. Птицы, как известно, стоят на пальчиках. Причем не зря, когда смотришь на некоторые динозавровые следы, видится что-то в них птичье. Да и лапка тираннозавра похожа на лапку какой-то большой курицы. Только вот пальца назад торчащего нет, которым можно удобно хвататься за ветку. Это, кстати, большая проблема на самом деле, потому что его реально нет и даже нет никакого переходного звена до сих пор. Но есть подозрение, откуда он мог появиться. Но вот как он эволюционировал, пока что это вот одна из загадок, которая еще не раскрыта. Кроме того, у птиц и запястье тоже устроено так же, как и у динозавров, а не как, например, у крокодилов. То есть, однозначно, птицы принадлежат к авиаметатарзальной ветви, то есть к ветви, которой принадлежат динозавры и птерозавры. Ну, если быть совсем точным, то, конечно, они все-таки ближе именно к динозаврам. Ну, опять же, посмотрите на тираннозавра Рекса. Ну, ведь вылитая курица же, правда? Ну, нет, не совсем. Ну, похоже. Лапы вроде похожи, тело похоже, ну, хвост длинноват, да, ну, ничего, можно укоротить. Голова другая, ну, опять же, ничего, можно клюв приделать. Ну, и крылья, понятно, дело у тираннозавра прямо они максимально отсутствуют, но некоторые динозавры вполне себе и передние лапки имели развитые, и они уже на крылья были во многом похожи. Кроме того, близость динозавров и птиц доказывает даже строение органики. Да, сейчас все больше и больше данных, то, что органика со времен динозавров все-таки может сохраниться. Я думаю, что, пожалуй, что мы уже перешли через тот порог количества публикаций, когда уже можно говорить смело, что все-таки органика есть. Все ли эти данные верны? Или там есть какие-то ложные, это еще надо разбираться, но я думаю, что уж сейчас там этих статей, по-моему, больше 30, ну, я думаю, что это уже достаточное количество, чтобы сказать, что органика сохраняться может и десятки, и сотни миллионов лет. Таким образом, мы можем спокойно, как говорится, проверить, как же эта органика выглядит, и даже ее с чем-нибудь сравнить, если мы выяснили, что она сохраняется. Берем белки люфингозавра, например. Это, кстати, вот прям ну совсем не птичка, это вообще прозавропод. И неожиданно оказывается, что эти белки похожи на белки птиц. Что уж тут говорить о каких-нибудь тираннозаврах. Мне, кстати, вот буквально там, не знаю, в каждой третьей лекции говорят, а правда ли, что тираннозавр – это курица? А правда ли, что курица – самый близкий родственник тираннозавра? Ну, могу сказать, что любая птица – близкий родственник тираннозавра. Но все-таки курица тут ничем не исключение, просто курица – это та птица, которая хорошо известна, и белок, который хорошо изучен. А можно взять белок любой другой птицы, хоть райской птицы, какой вам больше понравится, то вот их найти сложнее. И будет тоже большое сходство с белками того же тираннозавра. И, кстати, среди динозавров тираннозавры не самые близкие родственники птиц, это мы сейчас тоже увидим. Так, ну дальше у нас динозавры теплокровные, об этом я, по-моему, даже недавно говорил в какой-то лекции, поэтому долго на этом сосредотачиваться не буду. Могу лишь прокомментировать этот слайд. Здесь у нас разрезы костей тираннозавра, и видно, что у него такие очень мутные кольца роста. Это говорит о том, что у него достаточно высокая была и стабильная температура тела, и не очень она зависела от окружающей среды. И это классно. У динозавров уже развилось двойное дыхание. Как у птиц. Птицы получают кислород как на вдохе, так и на выдохе. На вдохе воздух идет как в легкие, так и в воздушные мешки, которых в скелете птиц много. При выдохе воздух выходит из легких и выходит из воздушных мешков в легкие. И, соответственно, в воздушных мешках он никак не собирался, не загрязнялся. Это просто обычный воздух. И, соответственно, когда он попадает из воздушных мешков в легкие, он опять получается свежий. И птицы и при вдохе, и при выдохе получают в два раза больше свежего воздуха. Соответственно, у них в два раза эффективнее обмен веществ. И судя по наличию воздушных мешков, оказывается, что и динозавры также дышали. И больше того, эта особенность возникла вовсе не у птиц, а у динозавров. Помните, я вначале говорил, то, что птичьи черты многочисленные, они, конечно, работают только в связке. Но возникали-то они не сразу и не все. И не для того, чтобы птицы полетели. Например, двойное дыхание. Оно необходимо птицам для полета. Без него птицы вряд ли бы полетели. Вряд ли бы они смогли разогнать свой обмен веществ до того уровня, чтобы им хватило энергии для полета. Вряд ли они бы смогли бы разогреть свою температуру тела до 40 с лишним градусов, вплоть до 46, если не ошибаюсь. Но возникло вот это двойное дыхание не для птиц, не для их полета, а для динозавров. И, скорее всего, для того, чтобы обеспечивать энергией большое тело. Крылышки тоже возникли, на самом деле, еще до появления птиц. И эволюционировать они начали тоже у динозавров. Вот мы наблюдаем от древнейших динозавров, гелирозавров, у которых еще был намек на 5 пальцев. По сути, их было, можно сказать, 4, хотя 4-й, но уже такой себе. Но, в принципе, намек на 5 пальцев есть. То есть, когда-то их было 5. Потихонечку у них осталось 3 пальца, а потом эти 3 пальца стали очень сильно изменяться. И вот мы уже наблюдаем, собственно, как они превратились в пальцы птиц. Да, у птиц 3 пальца. Ну, тоже такие недоделанные немножко, но есть. Тоже имейте в виду. И следующий момент – перья. Казалось бы, да, ну уж что-что, а перья – это штука, которая нужна для полета. Да вот нет. Как оказывается, и перья-то изначально были нужны не для полета. Например, мы наблюдали перья у самых разных динозавров. Начиная с первой находки 96 года синозавра Птерикса. И глядя на эти перья, становится очевидно, что летать на них животное ну точно не могло. Смотрите, это же скорее как грива, а не как перья. То есть да, по структуре, по сути своей это перья, но они не предназначены для полета. Они не способны никого поднять в воздух. И скорее всего нужны они были для подогрева, для поддержания температуры тела. А это косвенно указывает тот факт, что ближе к полярному кругу как-то побольше становится пушистеньких динозавров. И второй момент, это было нужно для красоты. Например, у синозавра Птерикса удалось установить его исходную природную окраску. И оказалось, что он был рыженький в белую полосочку, очень приятно. Мне кажется, такой оригинальный дизайн, легкий такой стиль. Мне кажется, он сейчас был очень модным. Постепенно перья, конечно же, эволюционировали, менялись, появляются вот такие перья. Но даже эти перья, уже достаточно сложные, они все еще не могли пригодиться для полета. Потому что для полета нужно перо асимметричное. Только такое перо создает подъемную силу. Симметричное перо никуда не полетит. Так что вот такие перья, это перья не летающих животных. Ну, вот так устроены у нас разные птичьи перья. У динозавров их было еще больше. Можно тоже на них порыбоваться, вспомнить, как они устроены. И можно даже поговорить о том, как потихонечку перья появлялись. Судя по тому, как мы видим сейчас формирование пера у птиц, мы понимаем, что перья – это производные кожи, ну, как наши ногти, волосы и так далее. Но при этом своеобразные такие производные, очень необычные. Ну, возможно, даже как-то вот сформировались они из чешуи. По крайней мере, изначально они формируются действительно как маленькие чешуйки, а потом уже преобразуются именно в перья. Очень-очень много есть разных статей, версий о том, как появились перья, какие протоперья стоит считать именно вот прародителями перьев. Я же хочу вам показать только самую последнюю версию, которая появилась, по-моему, буквально пару лет назад. Ну и мне кажется, она сейчас достаточно правдоподобной. Появилась она благодаря очередной находке. Находке, сделанной в Казахстане. Перьев приорниса юрского периода. Ну, как раз юрский период, самое время для появления перьев. И посмотрите, какая интересная штука. То есть это прямо чешуя, на самом деле, вполне себе такая толстая, мощная чешуя, но с таким растрепанным краем. Ну, отличное такое протоперо, мне кажется, прям прекрасно. Можно представить, как эта штука развивается в перо. Ну и, собственно, понятное дело, авторы статьи это представили. Вот, возможно, что именно так, из чешуи, потом вот через такое перо приорниса у нас и получилось перо. Еще раз, это не единственная версия, есть и другие версии, и с помощью нашего кулиндромея с его поличешуйчатой чешуей, и там китайцев своя одна версия была, ну вот мне пока эта версия кажется такой самой модной, самой новенькой, может быть, самой актуальной. Я уже упомянул, что динозавры, в отличие от птиц, могли как бы похвастаться еще большим разнообразием перьев, что косвенно подтверждает ту версию, что именно динозавры являются предками птиц. Потому что, ну, можно легко представить, как из множества перьев остаются только те, которые нужны для полета, а остальные исчезают. То есть, как бы, как обычно в эволюции появляется множество-множество направлений, и потом только одно остается как бы верным, мейнстримным, и оно дальше развивается. Вот у динозавров поэкспериментировали, всяких перьев там понатыкали в разные стороны. Ну, в итоге оказалось, что только некоторые перья нужны, а от остальных можно и избавиться. Помимо знакомых нам перьев, есть, например, вот такие перья а-ля иголки. Их еще иногда забавно так называют в литературе — сосисочные перья. Такие толстые, кругленькие. Есть такие перья-кисточки, перья-метелки, вот поличешуйчатая чешуя. В общем, чего только не было. Короче, одно можно сказать. Многие динозавры были в перьях, хотя летать они вовсе и не думали. Ну а теперь, собственно говоря, когда мы более-менее уже разобрались, что именно динозавры – предки птиц, давайте выясним, какие именно динозавры могут называться предками. Как известно, динозавры делятся на две большие группы – ящеры тазовые и птицы тазовые. Логично, что так устроен таз у ящериц. Так устроен таз у птиц. Ну и по сходству, по аналогии, так назвали группу динозавров. Какое следующее логическое должно быть умозаключение? Что раз у птиц тазовых таз устроен как у птиц, то птиц тазовые предки птиц. Логично? Логично. Но, к сожалению, не всегда вот такая прямая простая логика работает в эволюции. Потому что нам известно, что именно ящеротазовые динозавры – предки птиц. Вы скажете, а как же таз-то у птиц такой оказался, если он был как у ящериц? Ну, так и оказался, менялся. И мы видим этот переход как потихонечку, вот, как бы эволюционируя в сторону птиц. Передняя веточка вот эта укорачивалась в лобковой кости, задняя веточка развивалась, и в итоге получился таз вот такой. Почему так? Зачем такие сложности? Ну, это уже вопросы к эволюции, не ко мне. А я пока покажу вам некоторых динозавров, которые действительно похожи на птицы. Наконец-то мы выясним, какой же динозавр является, ну, прямо дедушкой птицы. Уже вплотную подбираемся вот к этому главному моменту перехода динозавр-птица. А есть такие динозавры, как орнитоминиды. Переводится это как «птицы-подражатели». Логично, что они похожи на птиц. Не все, конечно. Есть, например, Дейнохейр, который умудрился отличиться всем, чем только мог. Там, каким-то странным клювом, невероятным горбом, длинным хвостом, крылышками, ножками. Короче говоря, все у него не так, как надо. Но были действительно очень птицеподобные. Прям такие страусики-страусики. Причем раньше их изображали как лысых страусиков, ну а теперь уже казалось, что они в перьях. Так что теперь они уж совсем страусики стали. Опять же, не надо думать, что именно страусы – это максимально близкие к динозаврам птицы. Страусы повторно потеряли способность летать. Все первые птицы были летающие. Поэтому все современные птицы одинаково родственники динозаврам. Просто это конвергенция. Они похожи на страусов, потому что страусы бегают и едят все подряд. Ну, в основном, конечно, растения. И эти, видимо, были в основном растительноядные, но тоже вот любили бегать. Поэтому похожи на страусов. Есть такая вот группа пеннорапторы и гораздо более интересная паравис. Паравис вот уже намекает на что-то птичье, потому что авис — это вообще птица. То есть как бы около птица. И, соответственно, как мы понимаем, что это уже что-то приближающееся к птице. Дальше есть группа авиалы. Но это уже птицы в широком смысле. То есть это уже прям почти что нормальные птицы. Я бы даже сказал, уже птицы, но еще не совсем классические. Соответственно, мы видим, что близкие родственники парависам – это авирапторы. Сейчас мы их посмотрим, убедимся, что они похожи на птиц. Дальше уже в группу пар ависов, то есть уже очень близко к птицам, сканцориоптеригиды. Сейчас их тоже посмотрим. А дальше у нас идут такие животные, как траодонтиды и дромеозавриды. Вот этих вы наверняка знаете. Всякие велоцирапторы, траодончики. Это вот прям почти что птички уже. Ну и дальше уже идут прямо птички, хотя еще не совсем классические. Тоже сейчас посмотрим. Начнем с овирапторов. Про овирапторов вы наверняка слышали. Раньше думали, что они были яйцекрады. Сейчас выяснилось, что нет. Не яйцекрады они. На самом деле, та находка, которая была обнаружена, череп овираптора рядом с яйцами, это, собственно, была мамаша, или даже скорее папаша, как сейчас показывают новые находки, рядышком с гнездом. Вот такие вот дела. Так что овирапторы на самом деле не яйцекрады, хотя название их переводится именно так. Но тот факт, что они похожи на птиц, ну, в общем-то, комментариев особых не требует. Видно, что у них такая попугаящая довольно-таки голова, тоже такое длинное, легкое страусиное тело. Ну и в целом уже что-то птичье наблюдается. Даже уже некоторые пальцы более длинные, что намекает на крылья. Кстати, скорее всего, они были все в перьях. Сканцориоптеригиды – это вот уже парависы. То есть это уже идет прям стремительное приближение к птице. И по мере этого приближения животные становятся все более и более птицеподобными. У них все больше разных интересных особенностей появляется.

личному пути. Сделать себе крылья из перепонки. Но не получилось. В отличие от птерозавров, сканцориоптеридиды просуществовали совсем недолго. Известно они, по крайней мере, только из Китая, из слоев буквально возрастом пару миллионов лет. Дальше дромеозавриды, еще ближе к птицам. Ну, на первый взгляд, если посмотреть на какого-нибудь велоцираптора из парка юрского периода, покажется, что это, ну, не птица явно. Такой нормальный человеческий динозавр. Такой чешуйчатый, побегучий, царапучий, все как полагается. Но на самом деле все-таки они были не такими и гораздо более птицеподобными, чем могли бы подумать. Например, собственно, в парке юрского периода, ну тоже наверняка вы об этом уже что-то слышали, изображены не велоцирапторы классические. На самом деле там произошла некоторая путаница, и вообще-то там подразумевались американские дейнонихи. Если мы посмотрим современную реконструкцию, ну как бы этого животного из мира или парка юрского периода, то мы видим, что он уже достаточно птицеподобен. Настолько птицеподобен, что есть версия, что он обладал крыльями на передних лапах. Эти крылья были с асимметричными перьями, которые позволяли им подняться в воздух, и, возможно, их детеныши были достаточно легкими, чтобы летать. Взрослые становились слишком тяжелыми, и они, может быть, если только там взбирались на дерево и крыльями себе помогали, но не летали. А вот детеныши, может, даже летали. Есть вот такие интересные ребята, которые даже уже клюв беззубый приобрели. Это хальшкарапторы. Но понятное дело, что они тоже птицами не стали, они уже стали слишком специфическими, интересными ребятами. Микрораптор. Тоже такой интересный шаг на пути к птицам. Это животное уже стало летать, и больше того, очень много тоже статей по поводу микрораптора появилось, и они показывают, что микрораптор летал. И не просто парил, а именно прям летал-летал. С помощью четырех крыльев был способен к активному машущему полету. Это, ну, как бы еще раз показывает, что с помощью перьев можно летать. И как бы уже вся эволюция к этому шла, и уже было бы странно не полететь, а приобретя такое количество признаков. Но все-таки микрораптор — это не предок птиц. Это еще одна боковая веточка. Еще ближе к птицам идут у нас троодонтиды. Ну и действительно, они имеют такой очень птицеподобный облик. Можно посмотреть, опять же, на этих картинках. И к тому же они, как считаются, умнички-разумнички. Хотя вот на этот счет там недавно вышла статья, которая позволила усомниться, что они прям суперумнички. Но в целом для динозавров нормально, интеллектуал. Как и птицы, собственно, наши современные. Ну и, наконец, вот мы уже подбираемся к прямому моменту перехода между динозаврами и авиалами. То есть птицами в широком смысле. Парочка динозавров из Китая буквально стоят на грани. Это Джихолорнис. Он очень похож на птицу, бесспорно. И самое главное, что, скорее всего, он вполне себе мог летать. По крайней мере, смотрите, у птиц, у них так интересно устроен пояс передних конечностей, что у них крылья находятся не по бокам, а как бы сзади и сверху. Вот. И если мы посмотрим на Джихолорниса, мы увидим, что у него все было точно так же. У него тоже были очень длинные ключицы и каракоид, которые приподнимали крылья наверх, и это значит, что он уже мог летать. Дальше есть Сципиорнис. У него уже даже сформировался пегастиль, укорочение хвоста. То есть вообще птичка птичкой. Но в то же время у него крылья располагались по бокам. У него совсем по-другому устроен пояс верхних конечностей. Это говорит о том, что, видимо, птичьи признаки все-таки появлялись много раз у разных животных, и далеко не у всех они все сошлись воедино. А вот когда они сошлись, вот тогда-то птицы и появились. Вот как раз Сципиорнис, видно, что у него-то вот как бы лапки были по бокам, не там, где надо. Так что он не летал, несмотря на весь свой птичий вид. Ну и теперь уже пора переходить непосредственно к авиалам и разобраться, как они полетели. Уже давным-давно есть две версии. Одна такая более классическая, что животные летали с земли вверх, с дерева вниз, прошу прощения. Да? Вот здесь, видимо, перепутано, да, это скорее к дереву вниз, а это с земли вверх. Стоит вот надписи местами поменять. Так вот, одна версия, то, что они с дерева вниз
То есть они вначале начинали с

0: планирующего полета и потихонечку-потихонечку стали потом переходить к машущему полету. А вторая версия, то, что они с земли вверх поднимались. Ну, давайте вот тоже посмотрим некоторые переходные варианты. Да? Вот у нас, соответственно, идет с земли вверх, с веток вниз, а это у нас идет с земли вверх. То есть вначале они там разбегались, прыгали как-то ловко, прицеливаясь на добычу, возможно, там поднимались на деревья, крыльями себе помогая, ну, а потом, в конце концов, полетели. И тот, и другой вариант неплохой, но как понять, какой правильный? Судя по многочисленным данным, птерозавры вначале планировали. Предки летучих мышей вначале планировали. Насекомые вначале планировали. То есть планирование, планирующий полет был первичен для практически всех летунов. Скорее всего, думали, что, наверное, для птиц эта версия будет актуальна. Однако, несколько недавних исследований показало, что вот птицы, возможно, начинали свой путь иначе. Птицы вообще построены как-то не так, как все другие летуны. Хотя бы можно обратить внимание на тот момент, что исходно у предков птиц, да и на самом деле у современных птиц, очень неплохо развиты задние конечности. Птицы очень неплохо бегают. У них центр тяжести в целом смещен назад. Это ненормально для летающих животных. По идее, должны быть развиты больше передние конечности, и там должен быть центр тяжести. А это говорит о том, что раз у них ноги были хорошо развиты, значит, возможно, что ноги-то им и помогали на ранних этапах охотиться, убегать и, возможно, взлетать. То есть, возможно, что они как раз бегали, крыльями махали, и там забирались на деревья, подпрыгивали ловко, ну и в конце концов полетели. Недавно было проведено вот такое исследование в 2019 году, когда построили робота, сделали компьютерную модель, потом страус крылья прикрепили. А смысл этого всего был в одном. Проверить, будут ли махать крылья у нелетающего животного. То есть, в принципе, возможно ли такое, что изначально животное не летает, но оно уже машет крыльями, и это и как-то потом позволит ему взлететь, его потомкам. Для этого взяли каудиптерикса, у которого крылья точно были, есть отпечатки, но в то же время он точно не летал, потому что крылья у него слишком маленькие. И оказалось, что при развитии определенной скорости крылья начинали сами по себе махать. То есть они помогали ему как бы быстрее бежать, как-то, может быть, маневрировать во время бега. Ну, а значит, раз крылья были функциональны, можно было потихонечку их развивать, вести отбор в эту сторону и, в конце концов, взлететь. Ну что ж, дальше давайте разберемся. Вот как бы вот среди этих авиалов, какие же известны все-таки древние птицы? Как шел эволюционный путь уже самих птиц? Здесь схемка такая. Не очень точная, не очень современная, но и в то же время не очень классическая. Мое творчество. Мое творчество для того, чтобы как-то усреднить суперсовременные данные, в которых ничего не поймешь, и классические школьные, скажем так, данные, которые понятные, но в то же время уже не очень актуальны. Вот я постарался такую среднюю схему собрать, чтобы можно было что-то понять, но и в то же время, чтобы это более-менее как-то соответствовало истине. Итак, авиалы. Вот я тут назвал это как класс птицы, но в принципе это авиалы называется по-научному. Делятся на архиоптерикса и других ящерохвостых, но по большому счету, кроме архиоптерикса, тут почти никого и нету. Это ну, почти что динозавр, только хорошо летающий. Но уже точно близкий к птицам, однако не предок птиц. То есть от него никто уже не развился. Еще одна боковая ветвь, но уже прям максимально близко к современным птицам, настолько, что его можно прям авиалом назвать. Дальше появляется пегастиль, очень коротенький хвостик. И с пегастилем формируется несколько разновидностей птиц. Конфуциус орнисы, энэнциорнисы и так называемые орнитуры или птицехвосты. Конфуциус орнисы – это интересная такая штука, необычная, но, скорее всего, тупиковая. Энэнциорнисы – очень разнообразная группа птиц, которая просуществовала на протяжении мезозоя, но потом они вдруг в конце мела вымерли вместе с динозаврами. Почему, на самом деле, непонятно. Но и, судя по всему, самые ранние энэнциорнисы дали начало уже птицехвостам. Ну, а птицехвосты просуществовали в мелу и существуют до сих пор. Давайте разбираться. Ну, архиоптерикс. Самая древняя, вот эта ящерохвостая птица. Ну, в принципе, я думаю, что про него все уже чего-нибудь дослышали. Могу лишь там кое-какие более-менее современные данные, актуальные, подсказать, если вдруг вы их пропустили. Ну, во-первых, что он здесь покрашен неправильно. На самом деле он был черный, прям черный-причерный. Сейчас его окраска известна. А во-вторых, что он здесь опять же нарисован неправильно, потому что окружали его не особо-то деревья, а жил он в таком полупустынном месте, где только кусты были одинокие. И лапы его были предназначены для бегания по земле. Он был таким вот хищником-побегунчиком. А, так что, ну, как бы по деревьям он особо не лазил в связи с отсутствием таковых. А, ну, а летать он мог. Все-таки мог, но летал он плохо, как какая-нибудь курица. То есть так вот шур-шур-шур-шур, кто-нибудь там шуганул, какой-нибудь комсогнат. Чуть-чуть пролетел и шмякнулся так тяжело. И опять побежал ловить каких-нибудь ящериц. А, следующее. Это конфуциорнисы, конфуциусорнисы, птицы конфуция. Короче, как вы их ни обзовите, а суть-то не меняется. Птица китайская, странная, с длинными сосисочными перьями. Пожалуй, что вот такой краткий, как это, краткий анонс этой группы птиц. Группа птиц не очень разнообразная, просуществовали только в раннем мелу, но очень, не очень разнообразная, но очень своеобразная, очень странная и получившая, в общем-то, особый научный интерес. Кстати, зубастые, без клюва. Энэнциорнисы. Ну вот про эту группу я уже немножечко поговорил. Сказал, что она была очень разнообразная. Это были прям хорошо летающие птицы. Они проделали свой отдельный независимый путь по оптичиванию, если можно так выразиться. Они потеряли в конце концов зубы, у них появился клюв. Они стали максимально похожи на птиц. У них уже был пегастиль, у них был киль. У них было все, чего надо. Но при этом все вот как-то вот так. Вот как-то все... Вроде бы все есть, но все не такое. Череп состоит не из тех костей. Вот, например, нашли птицу, похожую на дятла. У нее язык был, как у дятла, длинный. Но крепился он вообще не к тем костям. Суставы не в ту сторону развернуты. Грудина торчит не от грудной клетки. Вот все вроде бы так, да не так. Это говорит о том, что летали они немножко иначе. Они точно летали. Они проделали свой длинный эволюционный путь. Они сформировали множество разных форм. Но все-таки они не непосредственные предки современных птиц. Это отдельная какая-то история, которая в мелу закончилась. Но, как я сказал, сейчас они известны очень хорошо. Их, судя по всему, было невероятно много. Настолько много, что они в свое время успели хорошенечко так потеснить птерозаврам. Бедолагам-летунам пришлось стать супербольшими, потому что в мелком размерном классе вот эти энэнциорнисы просто всех затютюкали. И в итоге... Бедные птерозавры решили остаться только в крупном классе. Есть вот такие интересные птицы-блинчики. Находки из янтаря. Прям действительно птицы, целиком сохранившиеся, красивенькие, но немножечко расплющенные, извините уж. Поэтому ее птицы-блинчиками назвали. Есть вот такие птицы с какими-то украшалочками на хвостах, на крылышках, везде, где только можно. Например, юанчуавис, это прям такая птица феникс, очень похожа на его современную нектарницу из Юго-Восточной Азии. Но опять же, это вот совсем другая птица, совсем другая линия. Ну, чтобы вы представили себе, насколько велико было многообразие энэнциорнисов, можете полюбоваться на эту картинку. Здесь еще, правда, парочка конфуциорнисов затесалась, но не будем их за это винить. А в целом это практически все сплошные энэнциорнисы. Вот здесь цвета чисто фантазийные, то есть здесь нет реальных окрасок. Птицехвосты. В птицехвостых сейчас две большие группы, прям современных птиц-птиц. Но у них были еще свои какие-то предки, в том числе отличающиеся повышенной зубастостью. Самые известные из них – гесперорнисы и ихтиорнисы. Правда, сейчас популярность набирают вегависы еще. Давайте на них посмотрим поближе. Гесперорнисы. Первый эксперимент птиц по созданию нелетающей формы. То есть не успели они освоить полеты, стать суперлетающими. Они подумали, а на коем это надо, гораздо лучше в воде жить. И в итоге стали чем-то подобным, неким подобием пингвина. Но опять же, это не предок пингвина, это своя линия, необычная, которая полностью закончилась в мелу. Ихтиорнис. Ну, это прям настоящая чайка, только с той лишь разницей, что это не чайка. Она похожа на чайку, она, скорее всего, была околоводной, она, скорее всего, охотилась на рыбу, она, скорее всего, вела себя как чайка, но она была зубастая, и предком чайки она не является. И, наконец, Вегавис. Вегавис вообще просто красавчик. Жил в Антарктиде. Сохранился отлично. У него сохранился сиринкс, который позволял ему издавать звуки. Это особая такая хрящевая структура в горле у птиц. Он выглядел как утка. Он плавал как утка, и, как показал сиринкс, он даже звуки издавал, такие же, как утка. Это тот редкий случай, когда мы восстановили звуки древней птицы и узнали, что она говорила кря. С чем мы можем поздравить этого Вегависа? И настолько он похож на утку, что я даже сам иногда в лекциях смело называл его уткой, но нет. Вот последние исследования кладистически показали, что все-таки он древняя птица, не утиная. Вот, вот почти утка, но не утка. Увы. Ну и, наконец, уже прям совсем современные птицы стали развиваться в кайнозое на протяжении последних, соответственно, 66 миллионов лет после вымирания динозавров. Сейчас у нас появились древненёбы и новонёбы. Логично, что у них что-то там не так с нёбом, но я уже сейчас вникать прямо в их морфологию не буду. Могу лишь обратить внимание, что древненёбы в основном у нас как-то так уж получилось, что не летающие. Тут есть и вымершие, и современные, но в основном вот как-то они с полётом у них не задалось, либо совсем, либо они плохо летающие. А все летающие – это новонёбные, за исключением пингвинов. А, ну вот. Некое многообразие, как оно формировалось на протяжении буквально там вот первых 5 миллионов лет кайнозойской эры, сформировалась большая часть этого многообразия, ну а потом они уже стали там только занимать какие-то отдельные экологические ниши и все совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться. Диверсификация, как это называется, разделение и расселение и захват мира. Ну, как-никак 10 тысяч видов, между прочим, птичек-то у нас. Так что динозавры до сих пор правят миром. Они до сих пор среди нас. Но в какой-то момент они буквально попытались снова стать динозаврами. Был такой интересный момент, когда птицы стали очень большими. Они стали бегать на двух ногах. И они стали, ну, в некоторых случаях и хищниками. Правда, вот эти конкретно, как оказалось, всеядные. А вот эти, например, вполне себе хищники. Но в большинстве мест такой эксперимент закончился очень быстро, потому что млекопитающие не дали восстановить эпоху динозавров, и очень быстро млекопитающие вытеснили таких бегающих птиц. Исключение лишь Южная Америка, где такие птицы, так называемые птицы террора, просуществовали на протяжении, ну, практически 60 миллионов лет и вымерли вот совсем-совсем недавно. Последний из них Керенкен 10 тысяч лет назад. Так закончилась эпоха еще и таких бегающих птиц-гигантов. В целом, это все, что я вам хотел рассказать на сегодня. В конце лишь я хотел обратиться к самым юным нашим зрителям. Ведь я надеюсь, что таких у нас тоже много. Хотя часто у нас пишут комментарии: «Я мальчик 40 лет, мне нравятся ваши лекции». Но я надеюсь, что у нас есть все-таки и зрители более юные. И я хочу вам сказать, ребята, палеонтология – это здорово, и палеонтологом может быть каждый. И вот, пожалуйста, вам пример. Правда, случилась история в Новой Зеландии парочка лет назад, но зато какая история, что ребята нашли новый вид птиц, новых пингвинов, которым 34, между прочим, миллиона лет. Так что, возможно, что и вы вместе с каким-нибудь кружком юных геологов сможете сделать настоящее новое научное открытие. Ну, а завершает мою лекцию мой попугайчик по имени Ру. Он по совместительству венесуэльский Амазон. Всем спасибо за внимание.
1: Спасибо вам.
0: Да, ну, как обычно, традиционно, если есть вопросы, есть я, чтобы на них отвечать.
1: Да, можно попробовать. Перейдем к вопросам.
0: Реализовать такую.
1: Да, ставьте нравлики, заврики. Поддерживайте наш эфир всячески. От вашей поддержки зависит, будут ли следующие эфиры открытыми или закрытыми, подпольными. Итак, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про их гнездование. Например, когда смотришь онлайн-трансляцию из гнезд птиц, то почему-то хочется узнать, похоже ли у древних было так же или по-другому?
0: Проблема в том, что сейчас, как известно, подавляющее большинство гнезд птиц находится в деревьях. Деревья, ну, не то чтобы всегда идеально сохраняются, а уж то, что находится на деревьях, ну, у него шансов сохраниться практически никаких. Поэтому древесные гнезда нам в каменной летописи попросту неизвестны, они попросту не сохраняются. К сожалению, мы не знаем, так же это было у древних или нет. Скорее всего, да, как только птицы стали летать, они потихонечку стали обосновываться уже фундаментально так на деревьях, в том числе строить гнезда, и возможно, что именно таким же образом, то есть там из веточек, из листиков, вить, возможно, гнезда, но это лишь наша фантазия. А уж тем более, когда у них появился клюв, ну, с этого момента, скорее всего, вообще история была уже такая же, как у современных. До этого момента самые-самые первые птицы, скорее всего, строили гнезда как динозавры. А для динозавров мы подозреваем, что гнезда были подобны гнездам современных сорных куриц. Вот такая вот получилась чехарда от древнего к современному. Но вот сорные куры – это те редкие птицы, которые гнездятся на земле. И мы можем посмотреть, как, в принципе, вот животные со строением птицы могут устроить гнездо на земле. Можно разрыть ямку, подложить туда яйца, насыпать сверху холмик из всяких листиков, листики начнут гнить, подогревать всю эту конструкцию. Можно там этот курганчик такой искусственный как-то контролировать, там подкапывать, и чтобы там потеплее было, наоборот, раскапывать, чтобы похолоднее. Ну и потом дожидаться, когда малыши появятся. Очень-очень вероятно, что у большинства динозавров и, собственно, у первых наземных птиц было то же самое. Потому что находят иногда вот буквально гнезда, в которых какие-то остатки органики, какие-то частицы почвы, которые показывают, что действительно яйца были под землей, и действительно они были засыпаны каким-то количеством растений. Так что изначально, видимо, было так, а потом перешли на деревья.
1: Как вы считаете, почему птицы вытеснили птерозавров?
0: Ну, если говорить про мелкий размерный класс, возможно, хотя здесь, конечно, точно сказать сложно, возможно, что все-таки причина в их крыльях с перьями. Здесь, правда, тоже не прям 100%, нет, не 100% гарантии, но велика вероятность, что все-таки крылья птерозавров периодически могли повреждаться. И, соответственно, в этом случае птерозавр уже оказывался не летун, но он погибал. С птицами попроще, если там даже какая-то, там, не знаю, что-нибудь повредит это крыло, можно пару перьев выщипать, и, собственно говоря, крыло ли восстановится, и птица сможет дальше летать. Это первое. Второе, все-таки достаточно быстро у птиц стал эволюционировать ротовой аппарат. Вот как раз это многочисленное разнообразие энсорнисов, которые мы изучаем, у которых был какой-то длинный клюв, как у дятла, у которых уже начинали формироваться там вперед торчащие зубы для ловли насекомых, или же уж какие-то клювы. Подсказывает, что у них вот в этом плане эволюция шла очень стремительно, и возможно, что это им позволило освоить самые разные ниши питания и опередить в этом плане птерозавров. Все-таки птерозавры, как ни странно, на протяжении всей истории в плане питания были, ну, не настолько гибкими. Да, есть какие-то птерозавры-фильтраторы, есть там парочка, которая таки до фруктоядности дошло. Как у них это получилось, как они до этого дошли, молодцы-то какие. Но в целом они вот как-то упорно оставались рыбоядной группой. Поэтому неудивительно, что когда появились птицы, которые как раз оказались гораздо более гибкими в этом вопросе, они достаточно быстро из мелкого размерного класса птерозавров попросили. Ну и еще один момент. Это то, что птицы, судя по всему, так. Ну ладно, прошу прощения, что последняя мысль вылетела из головы, пока до предыдущего досказывал. Можете вспомнить, потом озвучу.
1: У птиц был шанс занять их нишу, если бы не вымерли не птичьи динозавры?
0: Если бы не вымерли не птичьи динозавры. Безусловно, было бы, Это можно сказать хотя бы по той простой причине, что в момент существования многочисленных типичных нептичьих динозавров, вроде каких-нибудь анкилозавров, тираннозавров, трицератопсов, уже было огромное количество самых разных птиц. Поэтому раз они были, значит, могли. Так что динозавры птицам не помеха. А, точнее,
1: да. Да, следующий вопрос. Вчера в передаче о животных с Затевахиным рассказывали, что птицы вытеснили мелкие виды птерозавров и оставили только крупных птеродактилей, таких как Кецалькоатль. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, по-моему, я по этому поводу как раз только что рассуждал, что да, я думаю, что это так, потому что это видно просто в палеонтологической летописи, что начиная с мелового периода, как только птиц становится много, птерозавров мелких становится мало, а вот крупных, наоборот, гораздо больше. Да, эта тенденция наблюдается. Спорить с фактическими данными достаточно бессмысленно.
1: Угу. Следующий вопрос. Секунду. В фильме «Прогулки с морскими чудовищами» показаны нелетающие птицы геспероорнисы. Это означает, что уже в позднем мелу было большое разнообразие птиц. Кому из современных птиц они родня?
0: Ну, собственно, никому. Этот пиковец, я про это упоминал. Кто-то из птицехвостых дал начало современным птицам, но определенно не геспероорнисы, которые уже были суперспециализированными. Так что геспероорнисы – это чисто тупиковый вид. Так же, как и ихтиорнисы. Которые, кстати, были в презентации.
1: Почему морские крокодилы мезозойской эры не смогли стать альфа-хищниками, как ихтиозавры или мозазавр?
0: Ну, здесь на такие вопросы всегда сложно отвечать, потому что эволюция штука достаточно непредсказуемая, но можно лишь попробовать подискутировать, как говорится, пофантазировать и найти какие-то плюсы и минусы. Ну, пожалуй, попробую так и сделать. Что касается плюсов-минусов, ну, крокодилы в целом по сравнению с мозазаврами и плеозаврами достаточно... существа с достаточно медленным метаболизмом. Да, у них четырехкамерное сердце, да, у них есть потенциал, но они его не реализовали. Так вот, кое-что все-таки пошло не так, и они не дошли до уже нормальной такой теплокровности. А для морских животных, особенно крупных активных хищников, это прям важно быть теплокровным и с высоким метаболизмом. Это первый момент. И второй момент, попросту место уже было занято. Крокодилы немного припозднились. Вначале там уже плеозавры были. И крокодилы пробовали. Там был дикозавр, например, достаточно приличный такой крокодил. Крупного размера, по-моему, метров до 5-6 он дорастал. С неплохим обтекаемым телом. Но вот уже с другими плеозаврами он все-таки конкурировать не смог. А позже буквально сразу мозазавры пошли. Вот как мозазавры, тоже не имея никаких специализаций, умудрились до этого дойти. Это на самом деле тоже вопрос. Вот в тот момент, когда у нас произошло великое вымирание, ну, не великое, одно из, скажем так, массовых вымираний, 90 миллионов лет назад, и исчезают плеозавры, исчезают ихтиозавры, и освобождается ниша. Вот в этот момент, наверное, у крокодилов был шанс. Но крокодилы его не использовали, использовали вараны. Получились мозазавры. Вот. А после этого уже, опять же, ловить было нечего. Так что, наверное, крокодилы могли бы, но вот что-то пошло не так. Крокодил к успеху шло, не повезло, не фартануло.
1: Мегалания и комодский варан – это один вид? Или это совсем родственные виды? Или один подвид другого? А, и не совсем родственные? Или это один подвид другого?
0: Это разные виды. Мегалания более крупная, чем комодский варан. Мегалания вымершая, комодский варан ныне существующая. Это не подвиды, это разные виды и разные рода, но они более-менее близки. Ну, я вот точно прям вот систематическое положение не помню, но, по-моему, у них одно на семейство. Вот такое вот пример родства. Могу ошибиться, надо лучше проверить. Опять же, по какой-нибудь Википедии она точно скажет в этом плане. Такие вещи там, особенно в английской Википедии, хорошо прописаны.
1: Откуда так точно известно, что Археоптерикс имел черную окраску?
0: Ну, оттуда же, откуда нам известно, что Синозавроптерикс имел рыжую окраску. Благодаря исследованию меланосом. Оказалось, что... Давайте по порядку. Есть у нас в клетках пигменты, которые дают окраску. В ярко окрашенных каких-то частях тела, ну, вроде, например, наших волос, там этих пигментов много. Есть клетки, которые специально, скажем так, пигменты несущие. Называются они меланоциты. В этих меланоцитах имеются особые органоиды, части клеток, которые несут пигмент. Называются они меланосомы. Оказалось, что меланосомы могут сохраниться, окаменеть внутри окаменевших же клеток. То есть, если находится вроде как раньше считалось отпечаток, допустим, шерстки или там ткани какой-то, или там перьев, неожиданно может оказаться, что это вовсе не отпечаток. А стоит к этому приглядеться и увидишь, что это окаменевшие вот сплющенные ткани с окаменевшими клетками и подчас окаменевшими же меланосомами. Меланосомы, как оказалось, обладают разной формой. И разная форма меланосом позволяет сформировать разный цвет. Соответственно, глядя на форму меланосома, мы можем понять, какого цвета изначально эта меланосома была, и, соответственно, какого цвета была клетка, какого цвета была ткань. Когда все это выяснили, когда узнали, что меланосомы сохраняются, стали изучать разные отпечатки, в первую очередь пернатых животных, и оказалось, что во многих случаях меланосомы там сохраняются, можно их форму посмотреть и сравнить с формой современных животных и выяснить, какого цвета они были. И вот когда всю эту проделали штуку, оказалось, что наши... Археоптериксы черненькие, еще и с белыми полосочками. В общем, такие симпатяшки а-ля сорока. Точнее, сорока а-ля археоптерикс, если учесть, что он был пораньше.
1: Много у нас сегодня вопросов.
0: Много или мало?
1: Много, да. Не забывайте подписываться, ставьте лайки.
0: Ну, тогда постараюсь как это пооперативнее отвечать.
1: Ну, если, да, если у вас мало времени, к тому же.
0: Не, ну, пока могу отвечать еще какое-то время, но просто буду тогда.
1: До ближайшего вымирания.
0: Стремиться, да? К краткой.
1: До ближайшего вымирания.
0: Нет, я вот сегодня вымирать как-то не планировал.
1: Почему птицы, хвосты и птицы?
0: Мне жена не разрешит.
1: Почему птицы, хвосты и птицы пережили мелпалеогенное вымирание, а энацеорнис нет? Ваше мнение?
0: Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Давайте дальше. Ну, на самом деле, да. На самом деле, это просто один из тех вопросов, на которые ответ очень многим бы хотелось бы знать, но, к сожалению, пока что явных никаких признаков я лично не нашел.
1: То есть, а мнение ваше?
0: Да вот нету его как такового сформированного, потому что мне лично это вот вообще не очевидно совершенно. Они похожи, они очень похожи по многим признакам, у них просто немножечко на разной базе построено. То есть это все равно, что там, не знаю, вот как там в фантастических всяких там фильмах показывают там параллельную цивилизацию, и там развиваются гуманоиды, тоже такие же там с ручками-ножками, там, не знаю, в таких же космических кораблях летают, там, не знаю, вот как у нас на машинах ездят и так далее. И потом вот надо понять, какая из этих цивилизаций выживет, наша или их. Ну, да, они какие-то другие, вот эти энанциорнисы. Они не совсем такие, но у них все вот прям шло примерно по тем же, другими путями, но шли они абсолютно к тому же, что и обычные птицехвостые птицы. Причем, я говорю, чем дальше их изучают, тем больше находят, ну, просто абсолютно идентичных форм. Там, похожих на нектарницу, похожих на дятла, похожих на воробья, похожих на сороку. И я не вижу никаких оснований, чтобы они вдруг вымерли. То есть, если там с динозаврами еще можно там пофантазировать, но эти ребята, они также летали. Они могли, допустим, если резко изменился климат, куда-то переместиться, как могли сделать верохвостые птицы. Они также, скорее всего, гнездились на деревьях. С этим у них проблем не было. В то же время у них было много. Были те, кто гнездились на земле, если вдруг с деревьями какая-то проблема случилась. У них было множество экологических форм. То есть я не вижу вообще никаких оснований, почему эти должны выжить, а эти должны вымереть. Вот для меня это просто такой же вопрос, как и для наших уважаемых слушателей. К сожалению, прям вот вообще никаких предположений нету на эту тему. Очень бы хотелось бы увидеть какую-нибудь статью, которая бы пролила на это свет, но пока что мне такая не попадалась. Увы.
1: В передаче Затевахина вчера говорили о том, что птицы при эволюционных возможностях отказываются от полета в пользу ходьбы на двух ногах. Как это произошло с голубем на острове Маврикий? Это вопрос.
0: Это вопрос как раз, да?
1: Да.
0: Я думаю, что была возможность, как, собственно говоря, говорилось в передаче Ивана Игоревича. Действительно, птицы часто используют разные возможности. Я, правда, не слышу, чтобы они вот прямо, скажем так, к этому стремились, что у них был такой эволюционный тренд, что как только появляется возможность, они сразу же переходят к нелетающему образу жизни. Но одно очевидно, что они используют действительно любую возможность, чтобы развиваться самыми разными путями, используют все экологические ниши, которые появляются. Ну а когда птица находится на далеком острове, на котором нет абсолютно никаких хищников, где куча еды. Ну, в чем проблема, как бы, жить себе, есть, толстеть и стать вот каким-нибудь там, не знаю, дронтом, например. Так что, жили-жили, еле-еле. Летали все меньше и меньше, без необходимости особой. В конце концов, необходимость отпала совсем. Признак этот не отбирался, полет был не нужен. Вот и не летались.
1: А мы хотим сказать, что вопросы, заданные за донатой, задаются вне очереди. Когда их много, это особенно актуально. Вопросов.
0: Да, я вот уже понимаю, судя по многочисленным вопросам, что сейчас у нас эфир супер актуальный. Иван Игоревич подогрел интерес к нашему эфиру.
1: Да. Так, да, продолжаем.
0: Да, я здесь весь во внимании. Внемлю.
1: Говорят, что у млекопитающих размер мозга, количество нейронов, по отношению к массе тела непрерывно росло. Так что нынешние умнее древних, можно ли сказать то же самое о птицах?
0: Если максимально коротко, то да. Но смотрите, если чуть-чуть поподробнее, то можно сказать, по крайней мере, про более понятный коэффициент, который можно посчитать по ископаемому материалу, а именно коэффициент энцефализации. Соотношение объема мозга к объему тела или там, веса мозга к весу тела. Это можно сделать хотя бы просто по размеру полости мозга. И тут как бы абсолютно однозначные данные, что начиная, там, допустим, с Юры, и до наших дней коэффициент энцефализации вот этой птичьей линии рос и рос очень стремительно. Что говорит о том, что да, они в целом умнели. Что касается нейронов, вот тут сложнее. На самом деле гораздо сложнее. У нас просто-напросто нету такой формулы, которая бы позволила бы высчитать количество нейронов, не опираясь ни на какие современные данные. То есть просто вот по ископаемому материалу. Если мы знаем, сколько нейронов должно быть в том или ином объеме, мы можем количество нейронов посчитать. Ну вот каким аналогом пользоваться, современными птицами, ящерицами, крокодилами или кем, вот это большой вопрос. Поэтому насколько быстро там шло именно уплотнение нейронов в этом объеме, вот это вот, к сожалению, пока что установить не получается. Но, скорее всего, тоже уплотнялись потихоньку. Но в этом плане, кстати, крокодилы тоже молодцы, у них тоже так плотненько. Мозг маленький в этом плане относительно там думающей части. Но плотненько там нейрончики расположены. Так что, скорее всего, у птиц изначально были данные в этом плане неплохие.
1: И Дмитрий нам задает вопрос за свой большой достаточно донат.
0: Ух ты!
1: Большое спасибо. Прям полоска в реальном времени прибавилась. Вопрос Дмитрия. Как вы считаете, могли ли динозавры для ориентации видеть магнитные поля Земли, как перелетные птицы?
0: Ну тут на самом деле еще и большой вопрос, как видят птицы магнитные поля, и видят ли они прям уж, видят ли они магнитные поля. На самом деле это вопрос до сих пор.
1: Чувствуют?
0: Да, чувствуют. Чувствуют, да. Вот прям видеть они их, скорее всего, не видят. Больше того, на самом деле, насколько эти магнитные поля именно они сильно птицами ощущаются, это тоже большой вопрос. Потому что проводились, например, эксперименты, когда там голубям глушили специально эти магнитные поля, там прикрепляли к ним всякие магнитные пластинки, и они таки добирались до цели, хотя хуже, чем без этих пластинок. То есть, да, явно что-то они чувствуют, но не сказать бы, что это прям вот...
1: Дилетантские, можно дополнение?
0: Да, конечно.
1: Я думаю, что они сопоставляют с тем, где они раньше летали, с магнитным полем, которое они, ну, с ощущением магнитного поля, которое было раньше, и с местностью. А местность они уже запомнили, и поэтому они уже могут лететь просто по местности.
0: Возможно, тут на самом деле с перелетными птицами вопросов много. Да. Хотя вот этот вопрос изучается уже, не знаю, лет, наверное, 300. Но все равно каждый раз что-то новенькое открывают, и оказывается, что все далеко не так уж просто. Да, особенно вот интересно мне в этом плане было почитать про птиц, которых... вот я не помню, о каких конкретно птицах шла речь. В общем, помню, что суть в чем. Что в Европе они перелетные, вот, в Северной Европе, а в Южной Европе они не перелетные. Их взяли из Южной Европы в виде яиц, отвезли в Северную Европу, и когда вот они на вылупились и выросли, они стали перелетать. То есть, вообще, как это работает, когда они генетически, по идее, уже должны быть, как бы, быть неперелетными? То есть, где у них там это заложено, эта перелетность? Как они понимают, куда лететь? Ну, вообще, на самом деле, очень много вопросов. Ну, а что касается динозавров, понятное дело, тут еще больше фантазии придется применить, потому что мы, собственно говоря, этого не знаем. Но я просто не вижу у динозавров необходимости чувствовать магнитные поля, потому что они не способны были перемещаться на такие большие расстояния. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, нет. Ну, по крайней мере, логичнее было бы, чтобы у динозавров этого не было, и чтобы птицы постепенно развивали эту способность. Ну, потому что птицам это действительно нужно, а динозаврам это не нужно. А птицы все-таки у нас эволюционируют 150 миллионов лет. За это время можно было много чего изобрести. Такого, чего у динозавров не было. Каких-то новых фишечек.
1: Следующий вопрос. Если последние гигантские бегающие птицы вымерли около 10 тысяч лет назад, то это означает, что люди могли еще застать в Южной Америке, ведь они вроде оттуда попали 13-15 тысяч лет назад.
0: Да, есть такое подозрение, причем больше того, вот эти последние это птицы, они умудрились там вроде титанисы, да, вот керентены, это неправильно сказал, керентены пораньше, титанисы mm-hmm. последние были. Так вот, титанисы, они, собственно, ушли в Северную Америку, где уже с людьми вообще тогда был полный порядочек, так что да, они с людьми встречались, и есть даже вероятность, что мы, как обычно, поспособствовали их вымиранию. В том числе, как и многих других представителей мегафауны. Да, скорее всего, мы их знали. Прямо вот, по-моему, доказательств таких, чтобы там копье было воткнуто, там, не знаю, в глаз древней птицы, и такого не находили, но должны были, просто вот прям обязаны были их знать.
1: А в Виллингтоне есть сейчас эти древние птицы? Можно ли сейчас найти тех древних пингвинов, о которых вы говорили в Виллингтоне?
0: Ну, те древние пингвины, которых я упомянул буквально на течение 3 секунд, они жили 35 миллионов лет назад. Столько времени виды не существуют, так что нет. Пингвины вообще древняя штука, могу так сразу сказать. Пингвины живут уже более 60 миллионов лет. И все это время они пингвины. Но, по-моему, они не жалуются. Но, конечно же, меняются, понятное дело, все равно постоянно появляются какие-то новые виды. Новые виды, новые рода.
1: Следующий вопрос. А какие-нибудь паразиты были тогда? Клещи, муравьи, мушки, которые создавали проблемы динозаврам, птицам с перышками? Или наоборот, которые были их едой?
0: И да. И едой, и проблемой всем на свете могли быть. Потому что, по крайней мере, многообразие паразитов, начиная... Ну, где-то как минимум 90 миллионов лет вообще было такое же, как сейчас. Ну, допустим, те же клещи вообще известны, начиная с каменноугольного периода. То есть, они еще и задолго до динозавров жили, и, конечно же, динозавров они тоже Я думаю, динозаврам кровушку портили. Комары с юрского периода, поэтому, пожалуйста, да, как бы, кого им там кусать, кроме как динозавров. Скорее всего, именно их они донимали. Блохи, ради бога, тоже есть такие. И в инвентаре их находили, и отпечатки находили. Даже находили суперспециализированных блох-птерозавров, которые там еще и ныряющие какие-то, и выпрыгивающие из-под воды, и на птерозаврах летающие. И динозаврячие блохи известны, и пухоеды известны, которые в янтаре тоже находили прямо на теперь этих динозавров. Известные остатки древних даже этих червей, паразитических внутри фекалий, причем внутри фекалий акулы возрастом больше 200 миллионов лет. А это значит, что уже там, к эпохе динозавров всяких вот паразитических червей было тоже полным-полно, и они тоже наверняка динозавров всех донимали. Так что все возможные и невозможные паразиты, которых мы знаем, которые в том числе сейчас донимают птиц, донимали и динозавров. И только в прошлом году очередное доказательство тому было, когда нашли диплодошку Долли, ну, диплодоцида, если уж быть совсем точным, которая, скорее всего, страдала аспергиллезом. А это такой грибок, который поселяется в легких и воздушных мешках птиц. И, видимо, динозавров. Так что динозавры страдали от всего, чего только мы можем себе представить. В жизни их была не сахар. И антибиотиков еще не было. Так что совсем печаль.
1: Сейчас, кстати, период самого активного, значит, просыпания и действия клещей, поэтому будьте осторожны. Отлично. На природе, за городом.
0: Как это, минутка здравого смысла.
1: Да, да, это на самом деле важно. А следующий вопрос. Какой теперь самый прогрессивный вид птиц? Голуби? Их так много, столько красивых видов вымерло, чтобы голубей запустить в города.
0: Ну, насколько мне известно, самый, по-моему, разнообразный отряд птиц, по крайней мере, именно разнообразный, не по количеству, а вот по видам, это воробьинообразный отряд. Ну, собственно говоря, я бы на них сделал ставку. И, кстати говоря, опять же, и по количеству птичек тоже воробьинообразных немало. Хотя бы даже в виде тех же воробьев, а уж всяких других разновидностей, если учесть, что вороны и сороки это тоже воробьинообразные, то как бы делайте выводы. Воробьинообразные рулят.
1: Почему птицы тазовых динозавров назвали птицетазовыми, если они даже не являются предками птиц?
0: Потому что, когда их называли, не думали о предках или о потомках, а действовали просто по аналогии, по внешнему сходству. Тогда и мысли не было, когда это все систематику разрабатывали, это было более 100 лет назад, что вообще динозавры – это предки птиц. Просто посмотрели, что таз у них похож на птичий, поэтому так и назвали, все очень просто.
1: Гасторнисы и фарарокусы имеются между этими видами наследственность или это разные виды? Некоторые в книгах пишут, что имеется преемственность.
0: Ну, насколько мне известно, нет, никакой преемственности там нет. Одни вот эти фараракосовые птицы ужаса, так называемые, они ближе к современным кориамам. Гасторнисы скорее ближе к утям. И при всем при этом гасторнисовые, они развивались больше в северном полушарии, а фараракосовые, соответственно, в южном. То есть они даже, насколько мне известно, ни разу и не пересекались. Никакой преемственности, чистая конвергенция. Кстати, там и конвергенция на самом деле не стопроцентная, потому что гасторнисы, они оказались более растительноядные, значительно более растительноядные, а фараракосовые, они прям хищники-хищники.
1: А где именно в Новой Зеландии были найдены кости древних пингвинов?
0: Ух, ух, вот это я вот, к сожалению, уже прямо сейчас так не помню, но сейчас посмотрю, наверное, там... А, нет, не указал, к сожалению. Ну, вот могу лишь назвать еще раз его имя, Кайруку, и предложить вам прогуглить. Я, конечно, тоже могу так сделать, но думаю, вы это делаете быстрее. К сожалению, я не помню точного места. Увы.
1: Перейдем к следующему вопросу. Наука отличается от выдумок тем, что может делать вполне реальные прогнозы. Ярослав, вы можете спрогнозировать, как будет развиваться изменение птиц в ближайший миллион лет?
0: Uh, Но я не футуролог, к сожалению, да, чтобы какие-то прям смелые прогнозы делать. Ну и эволюция штука не очень-то предсказуемая. Но я, вообще-то говоря, не вижу никаких тенденций, которые бы наблюдались даже за последние, я бы сказал бы, ну, 30 миллионов лет, которые бы показали бы, что птицы стремятся к чему-то принципиально новому. В целом у птиц все хорошо. Если мы их не будем доставать, если мы их не будем активно истреблять, уничтожать места их обитания в первую очередь, то я думаю, что с птицами ничего плохого не случится, да и, наверное, ничего принципиально хорошего тоже. Они будут примерно такими же, как и сейчас. В целом, начиная вот с, в общем-то, уже с палеогена, я говорю, вот, по крайней мере, с неогена вообще практически все ровненько идет. Птицы уже стали такими же, как они есть сейчас, и дальше идет просто формирование разных видов. Там у этого клювик станет чуть более коротким, у этого чуть более длинным, то один вид переключится на поедание орехов, то другой вид. Ну, вот как-то так. Так оно и дальше будет. Все больше каких-нибудь новых воробушков будет появляться, все более крупные какие-нибудь сороки будут появляться, но ничего прям принципиально нового. Суперразумных птиц, которые завоюют, там, не знаю, мир, вот, восстание птиц, такого я не ожидаю. Им и так нормально.
1: Which came first, the chicken or the egg?
0: Ну, egg, конечно.
1: То есть все-таки яйцо?
0: Да, ну безусловно. То есть если мы как бы с точки зрения эволюции на этот вопрос посмотрим, то был какой-то предок курицы, да, допустим, который уже почти что курица, но еще вот там, не знаю, по одной маленькой мутации не курица. Произошла мутация там у него в яйцеклеточке, допустим, и уже сформировалась яйцеклетка уже нормальной курицы. Соответственно, яйцо нормальной курицы, и уже вылупилась нормальная курица. Как-то так. То есть была еще почти курица, у которой уже появилось яйцо, из которого появилась нормальная курица. И это было яйцо уже куриное. Так что, сомнений нет, яйцо.
1: И последний вопрос на данный момент, не по лекции, такой более общий. Ваше мнение, как вы относитесь к зоопаркам? Зло для развлечений или возможность сохранить некоторые виды?
0: Ну, вопрос такой, да, тоже достаточно сложный, но в целом я думаю, что это действительно возможность сохранить некоторые виды. Это возможность сохранить некоторые виды раз, и, в принципе, возможность изучать животных тоже такое довольно-таки любопытное. Но другой разговор, как это реализуется, какие условия, то есть если идеализированный какой-то вот зоопарк, а еще лучше заповедник рассматривать, это вообще шикарно, то все нормально, все замечательно. А если смотреть, как и реальные зоопарки иногда организуются какими-нибудь там, особенно там частными конторами, которые там вообще только пытаются максимальную выгоду из этого получить и минимально как-то о животных заботиться, ну тут, конечно, все очень грустно.
1: И последний, наверное, вопрос за донат.
0: Это мы любим.
1: Донаты, да, донаты. Лайки, заврики, это тоже репосты. А Наталья спрашивает про ихтиозавров. Рассказывать не планируете лекцию?
0: Подумаю на этот счет. Я прям уже был готов это сделать, но не про ихтиозавров, хотел, в принципе, про морских рептилий рассказать. Но в этот момент я рассказал лекцию про мифы о летающих морских ящерах, и там уже было очень много информации, и мне показалось, что если я буду рассказывать исключительно про морских, то там будет очень много повторений, и это будет грустно. Потом у меня была лекция, опять же, по-моему, «Братья по-разному» называлась, про ихтиозавров, акулов и дельфинчиков, про всех по чуть-чуть. Там тоже было много про ихтиозавров. Ну, если делать лекцию прям исключительно по ихтиозаврам и в этот вопрос углубиться максимально, это, наверное, имеет смысл. Об этом я подумаю. Спасибо за предложение.
1: Так, сейчас посмотрим. Вроде бы вопросы закончились.
0: Тоже неплохо. Отдыхать тоже полезно.
1: И мы набрали. Не хватило совсем чуть-чуть, но мы набрали сумму для продолжения следующего эфира. До проведения открытым. Спасибо вам, что вы нас смотрели. Ярослав, спасибо вам за лекцию. Ответы на вопросы. Увидимся на следующей неделе.
0: Да, да. Я всех жду. Всем до свидания. Всем хорошего настроения. И, как обычно, не теряйте интерес к науке. Мы вас ждем. Ровно через неделю новые эфиры, новые захватывающие палеонтологические темы.
1: До встречи в эфирах в наших. Приходите. Спасибо вам.

Дорогие друзья, у нас будет курс немного необычный. Это будут короткие лекции, неутомительные, я так полагаю, что минут по 15, по 20, смысловыми блоками. То есть его можно прослушать практически за чашкой чая, за завтраком или в дороге. У нашего курса лекций будет довольно много иллюстраций, поэтому можно их как слушать, так и смотреть. В-третьих, вы знаете, вот мой опыт общения со студентами показывает, что мы запоминаем историю какими-то фрагментами, вот какими-то кусками. Петр I, потом раз, чуть-чуть Екатерина, потом восстание декабристов. А вот что было между ними, а еще в каком порядке, а эпоха дворцовых переворотов, а 18 век, вообще век сложный довольно, каша в голове у многих. Кто был после Петра, потом кто был после Екатерины, не той, о которой вы подумали, и так далее, Екатерины, не той, о которой вы подумали, и так далее, и так далее, и так далее. Вот попытаемся вот эту

невероятной, огромной, прекрасной и очень большой страны под названием Российская империя. Начнем мы, собственно, с момента смерти Петра I. Петр I умирает в самом начале 1725 года в Петербурге, в своем дворце, который находится, это прообраз Зимнего дворца, находящегося у так называемой канавки или Зимней канавки. Кто был в Петербурге, вот это маленький-маленький канальчик, который соединяет Неву и Мойку. Вот вы можете вдоль него пройтись, займет буквально пару минут. Вот там стоял дворец Петра I. Его сейчас нет, да простят меня архитектор, он, так сказать, фактически накрыт, перестроен и включен в состав огромного комплекса Зимнего дворца. Вот там, в том историческом Зимнем дворце, у канавки долго, страшно и мучительно умирал Петр I. Смерть его не была скоропостижной. У нас, знаете, скоропостижно только для народа умирают государи. Так раз, бац, умер. В действительности они обычно долго болеют, кто бы это ни был, хоть Брежнев, Юрий Владимирович Андропов, хоть Ленин, хоть Петр I. Просто народ об этом узнает по факту и сразу. Петр I долго болел. Вообще он болел часто. Несмотря на мощь своей конституции, своей природы. Ну, давайте так, о Петре. Я вам напомню, чтобы вы понимали. Рост Петра I – это 2 метра 4 сантиметра. Это сегодня баскетболист. В те времена при среднем росте здорового, крепкого мужчины сантиметров 165, а женщины 155. Вот они все были Петру, вот ниша локтя. Это гигант. А при том, при росте 2,04 Петр I, у него размер ноги, это достоверно известно, поскольку есть обувь, ну, примерно 38. Размер плеч примерно 48. Вот так, чуть уже, чем у меня. Ну, представьте себе фигуру. При этом я не говорю, что он какой-то там доходяга. Петр I страшно сильный физический человек. Любимая забава Петра – это во время обеда брать монеты, гнуть их вот так руками в трубочку и дарить на память, ну, особенно девушкам. Если ваш кавалер разогнет, можете сразу смело выходить за него замуж. Значит, нормальный парень. Вот, ну, согните 5 рублей, сверните. История про то, как он там сгибал кочерги, разгибал кочерги, их огромное количество – это очень крепкий мужчина. Но он болезнен, он часто болеет, образ жизни у него совершенно неподходящий. И вот перед смертью, его смерть не была скоропостижной, он тоже серьезно заболел. Ну, чем заболел? Медицина была другая. Мы так полагаем, что это было, наверное, очень тяжелое воспаление легких, которое провоцировало огромное количество болезней, которые хронически накопились у Петра. Кстати, обстоятельства его простуды, они очень романтизируются. Вообще, любимая история тех, кто любит Петра как историческую личность, заключается, что Петр вот во время наводнения в Петербурге полез в ледяную воду в Неве, полез спасать моряков, ну и каких-то обычных петербуржцев, руководил этим спасением по поясу в воде, естественно, страшно простыл, заболел и вот так вот, спасая людей, простудился. Потому что Петр I, конечно, не щадил себя на службе. Вся жизнь его была служением государству. Вот вся жизнь его была служба, это надо отдать ему должное. И так он простужается, воспаление легких, обострение всех болезней. Он страшно мучается, он дико кричит. Вот говорят, что крики Петра I разносились по всему Зимнему дворцу и окрестностям. 2 недели длится его тяжелая болезнь. Где-то дней за 5-6 до смерти уже приходит священник, его причащают, исповедуют. Ну и понятно, что Петр не выживет. При этом у страны нет наследника вообще. То есть при всей своей склонности к невероятной регламентации всего, Петр I издал колоссальное количество законов, указов, рескриптов, уточнений к указам, уточнений к уточнениям, уточнениях указов. Все это очень бестолково было, часто противоречило одно другому. Он забывал, что он указывал пару лет назад. Но вот при всей этой кипучей законотворческой и указующей энергетике Петра об одном он не позаботился. О самом главном – долге государя в абсолютной монархии. Он не позаботился никак о преемственности власти, потому что, согласно принятому Петром же законе, действовавшего до этого на протяжении веков, такая общеевропейская практика на Руси, согласно которой государю наследует старший по мужской линии, это может быть либо старший сын, либо старший из братьев. Вот Петр упразднил этот порядок и сказал, что государем будет любой, кого он обозначит, вне зависимости от степени его родства с царской фамилией. Ну, мы понимаем, почему это произошло после трагической истории с царевичем Алексеем. И за 2 недели Петр не удосужился обозначить преемника. Почему?
хороший вопрос.

Мы не знаем почему. Есть версия, что он хотел оставить преемницей свою супругу Екатерину. Поэтому за несколько месяцев до смерти, к которой он не готовился, он ее короновал, с величайшей помпой. Это был второй случай в истории, когда женщина коронуется царицей либо императрицей, вот так вот, со всем обрядом необходимым. Первый случай был совсем неудачный, короновал Лжедмитрий Марию Мнишек. Формально, может быть, он готовил к наследнице Екатерину. Есть такая версия у историков. Другая версия, что он собирался в последний момент обязательно кого-то назначить, и уже ему там принесли грифельную доску, на которую он дрожащей рукой начертал «отдайте все», и рука его упала, и он потерял сознание, и преемнику вот все, всю империю он не отдал. Я не верю ни в одну из этих историй. Ну, во-первых, вся эта история «отдайте все», у нее есть только один источник, и она распространялась совершенно сознательно, частью царедворцев. Что касается Екатерины, ну, вот Петр был кем угодно, но дураком он не был совершенно. Он очень любил свою жену. Я думаю, никаких иллюзий по поводу ее государственных способностей он не испытывал. Мы до сих пор точно не знаем, об этом я буду говорить подробнее, мы не знаем точно вообще, умела ли Екатерина писать и читать. Есть противоречивые на этот счет сведения, но то, что она не обладала никакими государственными большими способностями, и Екатерина I в этом отношении была абсолютным антиподом будущей правительницы Екатерины II, это факт. Поэтому, скорее всего, коронуя свою супругу, Петр I просто заботился об ее будущем, об ее статусе. Эта девушка была, мягко скажем, сомнительного происхождения. И, соответственно, просто думал о том, чтобы впоследствии она, их дети и наследники будущие чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне. Петр I не назначал наследника по двум причинам. Первая причина – он никого не видел равным себе. Это обычная практика для выдающихся личностей и самодержцев. Вторая причина – он совершенно не собирался умирать до последней секунды. Я даже думаю, что и причастившийся он не собирался умирать, потому что ни один тиран, а Петр I, конечно, в силу своего характера и образа мыслей был тираном в полном смысле этого слова, ни один тиран, ни один абсолютный монарх никогда не собирается умирать. Они все считают себя бессмертными до последней секунды. Не буду приводить вам исторические аналогии, их в нашей мировой истории сотни. Итак, возвращаемся к моменту смерти Петра. Зимний дворец той эпохи малюсенький, на зимней канавке между Невой и Мойкой. Раздаются страшные крики, и Петр I умирает. Вот в этот момент и решается, куда понесется вот эта птица-тройка Русь. Понесется она обратно, на запад, голландским дамбам и шхерам, куда 35 лет подряд гнал ее неугомонный Петр I, или же наоборот, таких разворотов в нашей истории было немало, она развернется и вернется обратно в Московию, к стародобрым, как многим кажется, к старомосковским временам, или бы, как бы сказали, опять же, ученые-западники, я повторюсь, к староордынским порядкам, кои правили на Руси, с переменным успехом уже на протяжении полутысячи лет до Петра. Ну, в общем, случилось третье, не первое, не второе. И это третье было вполне ожидаемым. Птица-тройка захрипела, всеми своими двуглавыми орлиными головами замотала и остановилась. Она решила передохнуть, поскольку дальше после смерти Петра I на протяжении многих лет в русской истории с точки зрения энергичного историка, ищущего какие-то поворотные события, масштабные преобразования, на протяжении многих лет, по сути, ничего не происходит. Но это не значит, что нет ничего интересного. Вот об этом мы сейчас по всем, по порядку и поговорим. Галантный век, так называемая эпоха цариц, которая продлилась в нашей истории больше 70 лет, ну, почти весь 18 век, 1725 и до самого конца 18 века, она началась со смертью Петра, со смертью человека, реформатора великого, который двигал всю эту махину державы, в общем, в одном ему известных направлениях. Вот на смену этому великому реформатору приходят разного рода царицы и очень малозаметные государи-мужчины. Среди них есть, мы о нем тоже расскажем, мальчик Петр II, ну, мальчиком он называл меньше, полудержавный властелин. Среди них есть так называемые идиоты-пьяница Петр III, процарствовавший всего несколько месяцев. Ну и, конечно, самый странный из государей 18 века Павел Петрович, Павел I. Начнем с супруги Петра, из того, где она родилась, Екатерина I, и как она оказалась на престоле. Эта история про Золушку, наверное,
одна из самых фантастических, невозможных и нереальных историй вообще, вот сколько себя помнит человечество. Чтобы молодая женщина, которой точно неизвестна ни фамилия, ни имя, ни происхождение, ну, кроме того, что у нее была сложная юность, как бы сейчас сказали, девушка с пониженной социальной ответственностью, но не в силу того, что она такая была развращена, нет, просто жизнь тяжелая очень была, обстоятельства были такие. К самого низкого из возможных происхождений оказывается в конце своей жизни самодержавной властительницей и императрицей самой большой империи на тот момент на планете. Как такое может быть, как такое произошло? Давайте посмотрим. Что же нам достоверно известно про Марту Скавронскую, она же Марта Василевская, она же Марта Раба, она же Марта или Екатерина Михайлова. Где она родилась? Точно неизвестно. Основные версии, что она родилась либо в Лифляндии, в таком заштатном городишке Кёгюмс, который существует до сих пор. Значит, сразу, чтобы вы не путали, Лифляндия – это не Финляндия. Лифляндия – это шведская Ливония, то есть шведские владения в Прибалтике. На тот момент Лифляндия – это значительная часть современной Латвии, а также кусочек Эстонии. Так вот, главный город Лифляндии – Рига. Но Рига не латвийский город, это немецкий город. Там всем руководят немцы. Угнетенное, как бы сейчас сказали, население – это и местные, естественно, латыши и латы, это и лифлянцы, это эстонцы, это поляки, это русские. В общем, это такая немецко-шведская территория, где она родилась. По другой версии, она родилась в городе чуть-чуть побольше – Дерпта, в наши дни Тарту. Территория Эстонии. Ну, вообще-то город Тарту, кто не знает, он основан русскими, назывался город Юрьев. Основан еще Ярославом Мудрым. Как звали будущую императрицу? Неизвестно. Есть три версии ее имени и фамилии. Говорят, что она родилась в семье крестьянина по фамилии Скавронский. Или Скаврощук, который бежал в Лифляндию от крепостного права. Вообще, со временем эта фамилия была полонизирована, и вот она стала Скавронской. Когда ее братьев и сестер привезли в Санкт-Петербург еще при жизни Петра Великого. Кстати, мы не знаем, были ли это ее братья, родные и сестры, или это были ее двоюродные братья и сестры. Тоже данные расходятся. Ходило множество анекдотов, как государыня стеснялась своих братьев, таких вот нечесанных, необразованных. Когда их представили ей, она там чуть ли от стыда не упала в обморок, она была женщина эмоциональная. А Петр Алексеевич человек доступный и судивший людей, как говорится, не по происхождению, а по личным заслугам всегда. Он ей сказал: «Нечего краснеть, Екатеринушка, я признаю твоего брата Шурином, а если в нем окажется прок, то сделаю из него человека». Ну, в общем, прока из него никакого не оказалось, и, по большому счету, человеком он в историческом смысле не стал. По мнению вельможи, руководившего тогда поисками, все родственники Екатерины, которых привезли потом в Москву и в Санкт-Петербург, я цитирую, оказались людьми глупыми и пьяными. И поэтому вельможа рекомендовал отправить их, кавычки открываются, куда в другое место, дабы от них больших враг не было. Кавычки закрываются. Все это не помешало Екатерине все-таки использовать административные ресурсы, присвоить двум своим братьям в 1727 году, уже после смерти Петра, графское достоинство, однако, в общем-то, нигде в переписке она их родными братьями не называла. Назывались они потом в завещании Екатерины I как-то вот так неопределенно. Закавычу, ближайшие родственники и я собственной фамилией. Любопытно то, что сам Петр I называл свою жену не Скавронской. Эту фамилию не использовал. Он ее называл Веселевской или Василевской, так как нашего будущего прославленного маршала. Вот он считал, что она Василевская. В 1710 году, после взятия Риги, в письме Петр I говорил: «С родственниках моей Екатеринушки Ягане Василевском, Анне, Доротее и их детях». Так что, может быть, она на самом деле была не Скавронская. Ну и, наконец, давайте ради приличия ее официальную фамилию, фамилию по мужу, у первого мужа, была фамилия Рабе. Считается, что ее муж был драгуном шведской армии. Именно, кстати, под этой фамилией она попала в художественную литературу и знаменитый роман Алексея Толстого «Петр I», как Екатерина Рабе. Хотя точно мы этого, опять же, не знаем. Может быть, и девичья была ее фамилия. В общем, все это очень-очень-очень запутано. Более определенно мы можем сказать, что каким-то образом девочкой молоденькая Марта Скавронская-Василевская Рабе попадает в дом пастора Глюка. Пастор Глюк – это историческая фигура. Попадает она туда в качестве горничной. Ну, в те годы 12 лет – это нормально работать горничной. И там работает.
По официальной версии истории Романовых она туда попадает в качестве воспитанницы. По реальной версии, конечно, она прислуга, прачка, домработница. Пастор Глюк, который был очень просвещенным человеком во всех отношениях, оставил большой след в истории. Такой личностью был незаурядный, занимался педагогикой. Будучи лютеранским немецким пастором и богословом, он перевел Библию на латышский язык, он переводил Библию в том числе и на русский язык, а потом, попав впоследствии в русский плен в ходе Северной войны, открыл в Москве настоящую гимназию, где сумел обучить несколько сотен человек. И Ключевский писал таким образом, что гимнастия Глюка была у нас в нашем современном смысле этого слова. Поэтому выпускников этой гимназии активно использовали в основном в качестве переводчиков, либо шли по армейской части. Ну так вот, этот образованный Йоганн Эрнст Глюк образованием своей воспитанницы совершенно не занимался, поэтому мы толком не знаем, в общем, умела она читать и писать или не умела. Когда девушке исполняется 16 лет, ее выдают замуж за вот этого вот шведского солдата. По одной из версий, у симпатичной девушки Марты сложились слишком близкие отношения с одним из сыновей пастора Глюка, поэтому он грех подальше. Он тут же пристроил свою прислугу, как бы пресекая любые порочные связи в собственном доме. Хотя, в общем, в числе первых мужей Екатерины называли не только этого драгуна Раба, но и некого капрала Майера, и некого военного трубача Йоганна Круза. И супруг ее то ли ушел на войну и погиб, то ли он погиб, пропал без вести при штурме города русскими войсками. Потом рассказывали, что он еще попал в плен под Полтавой и даже попался на глаза Петру. И Петр его отправил куда-то в Сибирь, потому что во время марша пленных полтавских шведов по Москве Раба якобы узнал свою жену Екатерину, что-то там закричал. «Марта, Марта». Ну, в общем, все это истории для сериалов. Важно другое. Важно то, что Екатерина была официально замужем. Детей она впоследствии приносила Петру. У них было 11 детей родилось. Все эти дети по русским законам были незаконнорожденными, рожденными не только вне официального брака, но и при живом муже, либо при муже, судьба которого никак не известна. То есть и Анна 1708 года рождения, и будущая императрица Елизавета 1709 года рождения. Когда рассматривались их права на престол, то, ну, это, в общем, это никакие не царские дочери, это дочери, рожденные царем от любовницы при живом муже. И это уже серьезно влияло на нашу историю. Но, однако, такое низкое происхождение саму Екатерину никак не смущало. Она о нем охотно всем рассказывала. Она легко встречалась с людьми, которые знали ее до возвышения. Единственное, что каждый раз, рассказывая о своем низком происхождении, она рассказывала какую-то другую, новую придуманную историю, что окончательно запутало впоследствии историков и мемуаристов. Итак, в августе 1702 года фельдмаршал Шереметьев после тяжелых боев и продолжительного штурма берет приступом шведскую крепость Мариенбург, которая ныне город Алуксне в Латвии. Он берет крепость штурмом, наши войска врываются. И вот в этот момент происходит, кстати, редкий для западноевропейской военной истории случай. Два шведских офицера совершают подвиг самопожертвования. Они взрывают вместе с собой пороховые погреба крепости. Гибнет много русских солдат, Шереметьев в бешенстве, отдает город на разграбление. И вот к нему приходит делегация, пастор Глюк, который уговаривает его остановить эти бесчинства солдат в городе. И вместе с пастором его служанка Марта. Служанка Шереметьеву приглянулась, и он оставляет ее себе в качестве военного трофея. Делает ее своей, скажем так, служанкой. Даже детали мы не знаем. Вскоре к Шереметьеву приезжает с инспекцией саменщиков принимать дела. Вот здесь уже мы все знаем точно. Поскольку красивая молодая девушка Меньшикову понравилась, и он с Шереметьевым договорился, что он ее уступит. Ну, по тем временам, в общем-то, все это было в порядке вещей. Ну, Меньшиков, во-первых, начальник, во-вторых, может, Шереметьеву она уже и надоела, то он ее Меньшикову уступает. При этом, как говорится, Екатерине этот поворот судьбы очень понравился, поскольку, как вспоминали, Меньшиков был моложе и не был такой серьезный и злой, как Шереметьев. При этом Екатерина, проявив тут впервые свои невероятные женские чары и обаяния, она сумела, я цитирую в данном случае одного из мемуаристов Петровской эпохи, француза, ставившего очень интересные воспоминания о российском императорском дворе той эпохи. Вот он писал, что она сумела так завладеть своим хозяином, Меньшиковым, что через несколько дней после ее появления в доме уже нельзя сказать было, кто из них чей хозяин, кто из них чей раб. Он знал, что рассказывать. Он потом будет шафером на свадьбе Петра с Екатериной через несколько лет, в 1712 году. А сам он потом женится на одной из дочерей того самого пастора Глюка. Вот так
тесно было все тогда переплетено. Французский дворянин на русской службе дослужится потом аж до вице-адмирала и вообще, повторюсь, оставил очень интересные записки о той поре. И тут прибывает сам Петр I в Лифляндию, в доме Меньшикова, и ему тоже нравится Екатерина. Петр I в конце ужина велел, когда он пойдет спать, отнести свечу в его комнату, проводить его. Приказ этот или пожелание было сказано в шутливом тоне, но не терпящим никаких возражений. Меньшиков все понимает, воспринимает это как должное. Таким образом, по словам мемуариста, красавица провела ночь в комнате государя. На утро Петр I оставляет Екатерине золотой дукат. Не очень большая оплата в качестве подарка. При расставании Петр I был человеком прижимистым, даже в личных отношениях. И целует ее в щечку, и они прощаются. Но, как выясняется, простились они только для того, чтобы вернуться. Наш великий государь на тот момент не женатый и всегда пользовавшийся огромным вниманием со стороны женского пола. Вот что-то такое почувствовал в Екатерине и потом вернулся к ней и забрал ее с собой. Ну, что же в ней, собственно, было такого особенного? Об этом мы поговорим при нашей следующей встрече.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Привет, дорогие мои друзья! Ну, привет, ребята! Привет, взрослые! Если вы к нам, как всегда, присоединились. В воскресенье, час обеда, 2 часа дня, и я, Александр Хабургаев, журналист-натуралист, с вами. Продолжаем наши беседы о природе. А вот сегодня я про обед не зря сказал, потому что самая у нас такая застольная тема. Говорить мы будем сегодня о паразитах. Ну вот зря кто-то там скорчился, потому что мы сейчас будем говорить о безумно интересных вещах, о которых вы наверняка еще ничего не знали. Ну, взрослые-то, наверное, знали и слышали, хотя тоже не факт. Итак, паразиты. Ну, паразиты, они есть повсюду, они есть везде, да, и, наверное, вы это слово часто слышали, паразит. Кто-то из вас, может быть, даже гимн такой «Интернационал» слышал, да, как там «Ведь мы рабочие вселенной, всемирной армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда». Ну вот кого они там, пролетарии, имели в виду под паразитами? Клопов, тараканов? Ну, нет, конечно, буржуев, да, но вот что такое паразит все-таки? Ну, давайте начнем с этимологии. Это такой термин филологический, да, откуда происходит какое-то слово, да, его история, его появления. Из Греции. Вот, братцы дорогие, мы с вами очень часто говорили на эту тему, что касается вот биологии, естественных наук, она вся корнями уходит в античность. И именно в Древнюю Грецию, где вот все вот эти отцы-основатели этих наук-то и проживали в свое время, да, это вот 5-6 век там до нашей эры, расцвет Афинской школы, великие мыслители, великие ученые. И даже когда мы говорим латинское название у растений, у животных, на самом деле, чаще всего это бывает греческое название. То есть, латинское название, а на самом деле греческое. Ну, какое-нибудь там пеларгония, да, вот герань пеларгония, да, пеларгос, журавлиный нос, это греческие слова. Или там пахистахис, да, толстый колос. Латинское название растения, пахистахис, ну, какое же оно латинское, оно греческое. И очень многие термины, да, подавляющее, наверное, большинство терминов в науке, они все-таки пошли из античности, потому что именно в античной Древней Греции все-таки закладывался фундамент под современной науки. Да? Так вот, что такое паразит? А для этого мне, чтобы начать этот рассказ, для этого мне надо вспомнить еще один термин, наверняка вам знакомый, да? Симпозиум. Знаете, что такое симпозиум? Ученые съехались на симпозиум, посвященный там, слышали. В Древней Греции симпозиум к науке никакого отношения не имел. Это симпозиум, это был такой праздник молодого вина. Вот поставил я вино, да? А я вам хочу сказать, ребята, что в Греции, в Древней Греции пьяниц не было. Там очень порицалось пьянство. И вино разводили. По-моему, 1 к 10 вот так вот разводили, поэтому его даже дети пили. Но это просто была такая водичка, подкрашенная вином. Почему это нужно было? Для дезинфекции, чтобы вот избежать желудочно-кишечных заболеваний. То есть без этого в жарком климате Древней Греции было бы очень тяжело. Поэтому вот вино пили исключительно разбавленным, и если кто-то пил неразбавленное вино, то такого человека очень презирали, вот, и относились к нему крайне негативно. Так вот, подошло у меня вино молодое, да, это ж праздник, здорово, вот оно, вино готово. И я зову всех в гости. Ну, человек 10 а своих друзей зову в гости. Вот зову Павла Владимировича, зову Олега Владимировича Шумакова, которого вы знаете, да, уже видели много раз в моих передачах, зову там еще кого-то. И они идут ко мне на симпозиум. Звоню им, говорю, ребята, приходите ко мне на симпозиум. Я говорю, так, Александр Георгиевич, все понятно, завтра будем к 6. Но по традиции, если ты идешь на симпозиум кому-то, если ты приглашен, то ты должен что-то с собой взять. Ну, кусочек мяса там вяленого, или кувшинчик с оливковым маслом, или козий сыр, или хлеб. Вот я что-то с собой несу туда на симпозиум, или фрукты, да. И вот мы все собрались у меня на симпозиуме, у кого что было на столе, выложили, а там мы возлегли за стол, все лежа пировали в Древней Греции. Вот. Ну, и заодно, может быть, о науке поговорили, вот как сейчас мы с вами разговариваем, да. Но тут еще одна очень интересная штука. Если вот ты, мой юный друг, идешь ко мне на симпозиум и несешь под мышкой сыр или там, я не знаю, амфору с оливковым маслом,
то у тебя есть право привести с собой еще одного человека, которого ты встретишь по пути. Вот ты идешь ко мне, и вдруг встретил, не знаю, Мишку Иванова, а он такой хороший парень, столько анекдотов знает, думаю, ну, как хорошо, пошли со мной к дяде Саше на симпозиум. И вот этот Мишка Иванов, который вместе с тобой, он может ничего с собой не брать. Ну, потому что он же не знал, он тебя встретил, и ты его позвал. Одного человека можно было привести с собой. И вот этот один человек, который приходил без всего, с пустыми руками, в Древней Греции назывался как? Правильно, он назывался паразит. Откуда, собственно говоря, это слово и произошло. Но это в Древней Греции. А что такое паразитизм в науке? Ну, кто-то уже проходил, да, в курсе биологии. Вы уже знаете, да, но среди нас есть такие, кто не знает. А что такое паразитизм? Паразит – это не обязательно тот, кто на тебе живет, да, и кто по тебе ползает. Паразит – это тот, кто тобой питается, кто пьет твои соки. Вот этот вот, это вот настоящий паразит. И вот какие виды паразитизма бывают в природе, обо всем этом мы с вами поговорим. Но начну я, наверное, вот с нескольких сюжетов, которые вам будут наиболее интересны, для того, чтобы заинтриговать, для того, чтобы вы поняли, насколько сложный и удивительный вот этот мир паразитов. Там же ведь настоящие волшебства происходят, именно волшебства. То есть паразиты бывают злыми колдунами, которые заколдовывают своих жертв так, что они овладевают их сознанием, заставляют их делать совершенно непонятно что, даже убивать себя заставляют. Представляете, вот такие они паразиты, как злые колдуны. Ну, вот картиночка номер один, да. Это оса. Это оса, которая живет в тропиках, в тропической Латинской Америке, в Коста-Рике, в частности. Как же я запоминал ее название? Гименоэпимесис. Вот и не выговоришь, да? Гименоэпимесис арпирофага. Вот такое вот название, язык сломаешь, да? Чем примечательна эта оса? Эта оса примечательна вот чем. Эта оса летает и ищет какого-нибудь подходящего, хорошего, упитанного паука, который сидит на паутине. Как только она его заметит, она на него пикирует и тут же приклеивает на него свое яйцо. Ну, паук от нее отмахнулся. Оса уже улетела, и не заметил паук бедный, что к нему приклеилось маленькое-маленькое коварное яичко. Ну, паук продолжает заниматься своими делами, ткать паутину, ловить муху. А яичко-то в это время зреет. Из него проклевывается личинка. И вот эта личинка поедом начинает есть живого паука. Ест она его, ест. Ну, паук, понимаете, он устроен не так, как мы. Если нас с вами комарик укусил, мы уже это чувствуем, да? Там все-таки немножко по-другому нервная система устроена, да? И он таких болей, может быть, и неудобств, как мы с вами, не испытывает. Вот. К тому же очень многие паразиты, они впрыскивают такое обезболивающее, да? Чтобы жертва особо их не беспокоилась по их поводу. Так вот. Паук продолжает заниматься своими паучьими делами. А коварная личинка продолжает его есть. И тут происходит самое удивительное. Вот эта коварная личинка, она заставляет его плести совершенно не такую паутину, какую он плетет все время. Вот покажите нам фотографию номер 3, Александр. Вы можете опять загадывать желание. 2 Александра у нас сегодня в эфире. Вот, нет, следующую. Это вот мы к этой вернемся сейчас. А вот следующая фотография, посмотрите, будет слева. Это паутина обычная. Вы такие паутины часто встречали, и крестовики такие паутины плетут. А вот справа необычная паутина. Видите? Вот такую паутину заставляет этого паука коварная личинка плести. Как она это делает? Она выпускает определенные химические вещества, которые определенным образом начинают на него действовать. Да? То есть они включают совершенно другую программу. Вот здесь происходит самое большое волшебство. Ну, ученые, конечно, уже многие эти процессы разгадали, но, кстати, еще далеко не все. Никакого волшебства – это химия, в чистом виде химия. Помните, мы с вами говорили о том, что такое феромоны? Вот в лекции Вадим Маринский, специалист по беспозвоночным в центре Архе, он наверняка вам много раз рассказывал, какую роль феромоны, запахи играют в жизни беспозвоночных. Это вот вам очередной пример. Да? То есть феромоны, они даже могут околдовывать своих жертв.
И вот когда паук сплел вот такую вот паутиночку, видите, он кокон плетет. Личинка коварная говорит, все, отлично, теперь это нам больше не нужен. И она знает вот такие вот точечки, в которые надо его парализовать так, что он уже сразу окочурится. А она покидает своего паука, она уже к тому времени его почти всего съела, забирается вот в этот кокон, и там уже продолжается ее метаморфоз. Превращение до стадии, дети мои, как конечная стадия называется? Мы с вами это раз в пять проходили. Имага, правильно, называется имага. Вот когда уже с крылышками, когда эта оса уже становится настоящей осой, готова размножаться, а бабочка становится бабочкой, а жук становится жуком. Эта стадия называется имаго. Вот такая вот история с пауком. А теперь вернитесь на вторую картиночку, Александр, чуть выше. Да? Это вот другая оса, это называется изумрудная оса, она действительно изумрудного цвета. Она ведет себя похожим образом. Только она уже нападает не на пауков, а на очень больших тараканов. Ей этот таракан нужен для того, чтобы прокормить свою прожорливую личинку. Да? Ну, таракан-то он огромный, он раз 5, 6, а то и в 10 раз больше самой осы. Что ж тогда делать-то? Вот как его тащить? А норка-то далеко, куда его надо затащить, этого таракана, чтобы отложить на него яйца, чтобы личинки его ели. И что делает эта оса изумрудная? Она атакует безобидного, здорового гиганта-таракана и наносит ему первый удар. Она очень четко знает, куда. Она знает это место, которое таракана на время парализует. Бзюм, первый удар. И таракан, он парализованный, и он становится неподвижный. И вот тут уже оса подбирается к нему поближе. Вы сейчас видите этот момент. Вот, и вводит в него такие специальные вещества, которые называются нейротрансмиттеры. И, ну, это вот смесь такая, там и белки, и чего только нету, да? И вот эти вот вещества, нейротрансмиттеры, они, как бы сказать, блокируют передачу двигательных сигналов, да, таракана. И этот таракан приходит в себя, и он становится послушный, как ягненок. И тогда оса его, как собачку на поводке, вот вы видели, наверное, такую картину, когда здоровый пес, какой-нибудь сенбернар или кавказская овчарка, а маленький ребенок его ведет на поводочке, он послушно идет, потому что это сын хозяина. Да? Вот. Вот точно так же эта оса ведет его своим ходом, свою нору, которую она выкопала. И вот там уже... Там у нее есть такие, кстати, у нее на жале есть такие специальные органы, которые определяют точные участки от ганглиев таракана. И вот после того, как она, после вот такой вот активации яда, который впрыскивает оса, вся центральная нервная система этого таракана, она ей подконтрольна. Да? Ну, а дальше она его привела в свое гнездо, сказала «лежать», он лег. Не двигаться, он не двигается. Она на него откладывает яйца, из яиц вылупляются личинки, и у этих личинок есть пища для того, чтобы расти и превращаться потихонечку в других уже взрослых ос. Вот такая вот история. Теперь, наверное, давайте посмотрим еще один сценарий, рассмотрим, не менее удивительный. Это тоже связанный с зомбированием. Да, вот это вот четвертое, спасибо. Это существо называется ланцевидная двуустка. Вот такое название, два устица, видимо, у нее. Поэтому ее назвали ланцевидной двуусткой. Где она живет? Живет она в печени у коров. Вот это такой паразит. Это называется, ребят, вот здесь, наверное, пришла пора нам узнать два таких термина, да, какие основные виды бывают паразитизма. Они бывают эктопаразиты, да, и эндопаразиты. Кто такие эктопаразиты? Вот я как запоминал эктопаразиты. Вот представьте себе, в свое время, я, ребят, вам по секрету скажу, что у меня очень плохая память, и мне трудно все время запоминать какие-то новые названия, новые термины. Единственное, что спасает, это вот ассоциирование с чем-нибудь. Да? Вот эктопаразитизм я в свое время запоминал так. Вот я представлял себе, что сижу я,
а по мне ползает целый зоопарк. Там и муравьи по мне ползет, и комар сидит меня здесь где-то кусает, и где-то там вошка какая-то в волосах копошится. Вот, и я им всех вижу, потому что они все на мне, на моем теле, и кричу: «Эй, кто паразит? Эй, кто паразит?» Да? Это эктопаразитизм, внешний паразитизм, то есть те, кто на теле. А есть эндопаразитизм, вот эндоскоп, да, эндоскопия. Эндо – это внутри. Вот как раз двуустка, она эндопаразит, и живет она в печени коровы. Живет она в печени коровы, живет, прекрасно она там себя чувствует, и там же она внутри коровы откладывает яйца. Свои многочисленные. И эти яйца, они вместе с пометом выходят на свет Божий. То есть корова покушала травки, идет себе по лужочку, и шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, за ней падают вот эти вот такие вот лепешки навоза. А в этих лепешках навоза многочисленные яйца паразита, двуустки. Что происходит дальше? А дальше, вот если вы в поле перевернете такую лепешку навозную, вы увидите там целый зоопарк, а вот там только нет. Очень многие капрофаги, называются капрофаги, да, поедание навоза, и жук-навозник там будет, и какие-то вошки-блошки, и мушки какие-то прилетят, да, и в том числе навоз с удовольствием едят некоторые улитки. И едят эти улитки навоз, и вместе с навозом поглощают они яйца. Яйца вот этой вот коварные двуустки. А дальше, когда яйца попадают внутрь улитки, выходят оттуда на свет Божий личинки и начинают плодиться неполовым путем. Это называется партено... Господи... Ну, в общем, начинают они плодиться там. Плодятся. И дальше они начинают провоцировать улитку на то, чтобы она выделяла как можно больше слизи. И не простой слизи, а очень вкусной, такой сладковатой, который очень хорошо пахнет и который привлекает муравьев. И вот улитка, пораженная вот этими вот личинками двуски, она ползет, она выделяет эту обильную слизь, а на эту обильную слизь прибегают муравьи и начинают жадно эту слизь поедать. И вместе с слизью поедают они вот этих микроскопических личиночек двуустки. А эти личинки попадают внутрь муравьев. Вот это вот называется промежуточный хозяин. Потому что есть такие паразиты, которые меняют нескольких хозяев, пока не попадут к главному хозяину, к окончательному. Да? То есть они вынуждены все время путешествовать из одного хозяина в другой. Вот. И таким образом, попав в муравья, что делает эта личинка? Она добирается до его мозга. И дальше, вот за счет вот этих вот химических веществ, она начинает им управлять. Она его тоже, она целиком и полностью парализует его муравьиную волю. И этот пораженный муравей, он становится вот такой вот какой-то странный. Все его друзья-муравьи трудятся, говорят: «Федя, муравей, Федя, пойдем домой, сейчас... Вон, смотри, солнышко уже закатится, муравейник закроется». А Федя, муравей пораженный, говорит: «Да, да», и идет куда-то в другую сторону. «Они говорят: куда ты, Федя? Ведь муравейник у нас в другой стороне». Он говорит: «Да, да, да». И начинает лезть на какую-то высокую-высокую травинку. И вот этот муравей под действием чар, личинки, двуустки, залезает на самую-самую-самую высокую травинку. И там он впадает в такое вот оцепенение. И впадает он его на всю ночь, на все утро. И ждет рассвета. А с рассветом пастух выгоняет коров в поле. Коровы голодные выходят из своего коровника и начинают есть травку. И вместе с травкой съедают оцепеневшего муравья Федю, в котором сидят кто? Правильно, личинки-двустки. И таким образом они снова попадают в корову. А если они уже попали в корову, так они прекрасно знают, где найти коровью печень, чтобы продолжить там свой подлый паразитический род. Вот такая вот история. Ну, теперь давайте все-таки попробуем мы с вами разобраться, кто у нас паразиты, а кто нет. Вот покажите нам, Александр, пятую картинку. А кто это, ребята?
Ну, вы наверняка видели даже в некоторых мультфильмах. Правильно, это рыба. Рыба прилипала. Ну, вообще-то они называются прилипаловые рыбы. И они относятся к ставридообразным. Их много, их, по-моему, слушайте, я сейчас не помню сколько, но их очень много. Их, по-моему, ну, видов 30, наверное, не меньше. Вот. Причем есть прилипало обыкновенное. Не прилипало, а прилипало обыкновенное. Да, вот прилипало, как украинская фамилия прямо. Не чтобы сказать прилипало обыкновенное. Нет, ну, биологи это называют прилипало обыкновенное. Да, странно очень. Ну, ладно, будем с этим мириться. Так вот, рыба прилипала. Это ремора, по-моему, называется вот конкретно это. Вы знаете прекрасно, как она прилипает. Да? Прилипает она к черепахам, прилипает к крупным рыбам. А вот посмотрите внимательно, вот эта вот присоска сейчас очень хорошо видна. Как вы думаете, братцы мои дорогие, что это за присоска и как она эволюционным путем образовалась? Из чего? Нет, ребята, это не морщинки на лбу. Морщинки на лбу – это у меня уже вот после 60 лет пошли. А это не морщинки. Ну, правильно, они работают как морщинки. Такая вакуумная присоска. Это видоизмененный передний плавник. Вот у них этот плавник съехал сюда на голову, стал таким плоским, покрылся вот такими морщинами и превратился в хорошую, надежную присоску. И вот благодаря этой присоске прилипало... Он прикрепляется к большим рыбам, к черепахам. Как вы думаете, паразит он или нет, ребят? Нет, какой же он паразит? Он же не ест плоть, он же как та личинка двуски, он же не питается телом этой черепахи. Попробуй там еще панцирь-то ее прокуси. Или акула, вот он прилепился, как покажите нам следующую картиночку. Вот он там будет на акуле прилипало, видите, сколько их? Нет, они не паразиты. А вот это, видите, это вот гигантская, это китовая, то есть акула гигантская. Она вся в прилипалах. Они ее используют просто как транспорт. Потому что все крупные рыбы, черепахи, к которым они прикрепляются, они совершают длительные миграции, длительные путешествия по океану. И с ними прилипалы тоже путешествуют. Они могут жить и без своего хозяина совершенно спокойно. Они хищники, кстати. Они питаются рыбами всякими, кальмарами питаются. Но если они прикрепились, то в качестве благодарности они очищают тело своего хозяина, кстати, от паразитов. Вот от настоящих паразитов, за что их и терпят. А потом вот стало что-то слишком холодно. Куда-то моя акула плывет на север. Мне это не нравится, прилипали. Но она от нее отстегивается и ищет, кто в обратную сторону плывет на юг. Прилепится и плывет назад на юг. Вот так она и живет. Да? И прилипал очень давно, еще с незапамятных времен, в некоторых регионах, вот на Филиппинах, да, и если вы помните мультфильм про флиппера, то там, по-моему, кто-то ловил при помощи, прилипал черепах, да, привязывал за хвост веревочку и, значит, запускал, прилипало, находило черепаху и тянули назад. На самом деле, это немножко не так происходит. То есть выходят действительно вот эти филиппинцы с прилипалами, с крупными. Они до метра бывают. Вот такие вот бывают огромные эти прилипалы. Вот, выходят они в лодке в море. В садочке у них там плавают эти прилипалы. И смотрят, вон она поплыла, черепаха. Ее же видно, вот она. Карапакс-то ее виден в волнах. И вот тогда они фас, и на нее выпускают прилипал. Причем одна прилипала, она... тянет около 30 килограммов в среднем. То есть, если черепаха очень крупная, больше 30 килограммов, а не бывает там и по 100, и по 200, и даже по 300, какая-нибудь кожистая черепаха, да, огромная, самая огромная, вот, тогда охотник на черепах выпускает 2, 3, иногда 4, или даже 5 прилипал. Просто они на одном лине, на одной веревке. И они быстро находят жертву. Ребята, вон черепаха плывет, быстро к ней. Хоп, прилепились. И вот тогда он уже надежно подтягивает к себе вот эту вот черепаху. Таким вот образом и охотились. А вот следующая картинка. Давайте посмотрим следующую картинку. Кто это? Угадали? Ну, вы в магазине видели, наверняка ели. Очень вкусно. В масле, копченые, да? Это минога. Миног много разных видов. Ребята, минога – это не рыба, кстати. Миноги, миксины – это отдельный класс, это не рыбы. Это класс миноги. Так вот, минога – это
настоящий паразит. Вот сейчас следующая картинка, посмотрите на ее ротик. Какой у нее хороший ротик. Минога-минога, а зачем тебе такие зубки? Вот посмотрите, на видите, какие острые зубки, да? У нее тоже присоска. Но минога, она так называемый факультативный паразит. Что значит факультативный? Факультативный – это значит, она может паразитировать, а может и не паразитировать. Минога, если она маленькая, да, личиночка, вот такая вот еще, она называется пескоройка. Маленькая личинка, а потом, когда она, вот следующую покажите нам фотографию, Александр, когда она подрастет побольше, эта пескороечка, она превращается, уже почти похожа на настоящую миногу, она называется семидыр. Почему семидыр? Видите, жабры у нее, семь дырок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дырочек, это семидыр. И вот у нее уже к тому времени есть присосочка. Но далеко не каждой миноге повезет прилепиться к какой-нибудь рыбине. Ну, если повезет, здорово. Очень часто, кстати, на лососях они паразитируют. И вот если минога нашла свою жертву, большую рыбу, если она к ней присосалась, видели ее рот, да? Вот тогда она начинает питаться ее мясом, ее плотью. Вот это уже серьезно. Рыба становится ослабленная, рыба начинает болеть, рыба начинает страдать. Ну, что поделаешь, вот такова жизнь. Так, теперь давайте посмотрим следующее. Как мы с вами знаем, паразитами могут быть кто угодно. Могут быть животные, могут быть растения, могут быть грибы паразитами, да? Могут быть всевозможные микроорганизмы. Вот посмотрите, дерево, да? И дерево все в папоротниках, да? Вот папоротники все, они облепили все-все-все дерево. Ребят, как вы думаете, папоротники паразиты или нет? А вот следующую фотографию нам покажите еще, кстати. Такая же картина. Дерево, бедное дерево, и на нем целый ботанический сад. Видите, как его уделали? Там вон я смотрю и бромелевые какие-то, и папоротники, и, по-моему, орхидеи, да? Вот это паразиты или нет? Нет, ребята, это не паразиты, это эпифиты. Эпифиты – это растения, которые используют в качестве опоры, да, вот они существуют, прикрепившись на другие растения, на деревья, да, на деревья, на кустарники. Но они при этом не пьют соки своего дерева хозяина. Они используют его как опору. И, как правило, они никакого вреда не приносят этому дереву. Вот если у вас есть дача, может быть, вы слышали, иногда бабушка вздыхает: «Ой, у нас вся яблоня в лишайниках, надо их почистить, они же паразиты». Нет, бабушке так можете смело сказать: «Бабушка, лишайники, мхи, они не паразиты, они эпифиты. И хорошо, что они на яблоне появились. Это говорит о том, что у нас в саду хорошая экологическая обстановка. Если воздух грязный, то там лишайники жить не будут. И не надо их счищать с яблони или с вишни, или со сливы. Никакого вреда дереву они не приносят». А вот следующую фотографию нам покажите, пожалуйста. Это у нас кто будет? Вот видели такое растение, да? Ну, в наших краях не очень. Например, в Москве, в Подмосковье такое растение не увидишь. А вот южнее, в Киеве, кстати, очень много, в Белоруссии, кстати, встречается, да? И далее вот южнее, в Европе, в полным-полно в Европе, во всех европейских странах, и в Польше, и в Германии. Вот такой вот шар, круглый шар, это вечно зеленый такой кустарник, шарик такой, видели, да? Он называется амела. Это вечно зеленый кустарник, полупаразит. Почему полу? Ну, почему полу, мы с вами поговорим чуть позже, да? А почему паразит? А потому что вот он-то как раз-то и питается соками дерева, на котором он сидит. Ну, что касается конкретно амелы, это вообще растение очень любопытное, да? Потому что амелу, ой, как ее только не называли, ей во всех народах приписывали магические свойства. Ее страшно любили колдуны, ни одно колдовство не обходилось без амелы. Страшно любили алхимики, лекари, да, то есть она в состав... Кстати, амеловый отвар, он использовался как антидот против ядов, против отравлений. Вот древние медики, они такой делали отвар из ягод, вернее, у амелы они не ягоды, вот, они... Ложные ягоды, плоды называются, ну, неважно. И каких только названий не было у амелы. И птичий клей ее называли, да, золотая ветвь, вот друиды называли ее золотая ветвь, и она входила в эти снадобья друидские. У друидов же много колдунов было. Вот.
В Англии ее называют ветка поцелуев. Почему? Потому что там есть такая традиция. Если девушка вдруг случайно стала под деревом, под омелой, которая на ветке дерева, то девушку можно поцеловать. И вот парень идет, смотрит, такая девушка стоит под омелой. Она как, сэр, как вам дела? Ну, леди, извините, но вы же сами стали под омелой, да? Вот такая традиция в Англии. Вот поэтому ветка поцелуев. Значит, с омелой... Вот какая еще интересная история. Как она размножается? Она паразит, безусловно. Но ведь ей же надо путешествовать с одного дерева на другое, да? Как это сделать? Она же летать не умеет. Ну, можно семена крылаточки сделать, но эти семена, они же не сядут на дерево, они на землю куда-нибудь приземлятся. Тоже не вариант. Вот что бы вы придумали, да? Вот были бы вы омелы, что бы вы придумали, как бы нашим семенам четко на другом дереве оказаться? Нет никаких идей. А вот эволюция придумала для омелы очень любопытный сценарий. Покажите, вот, Александр, следующую фотографию. Вы увидите круглые вот эти вот плоды. Они бывают белые, бывают красные, у разных видов омел разные. И внутри этих плодов такой клейкий сок. Эти плоды, кстати, любят птицы. Многие птицы, вот дрозды, например, их очень любят. И они начинают эти плоды поедать. А сок этих плодов, он очень-очень клей. Кстати, этот сок использовали в старину, из него делали птичий клей. То есть этим птичьим клеем мазали веточки, и к веточкам птички приклеивались, и их собирали. Нет, не для того, чтобы в клеточку посадить, а для того, чтобы скушать, ребята. Потому что мы с вами уже говорили, что в средневековой Европе все жили очень-очень голодно. Было очень много бедных людей, Европа была перенаселена, и еды на всех не хватало, и ели все подряд. В частности, ловили даже вот таких птиц. И сейчас, кстати, в Европе вот таких птичек из рога так расстреливают и едят. И в таких культурных и цивилизованных странах, как Франция, Италия, там вот есть такое хобби. Из рога так стреляют по нашим вот зябликам, малиновкам, которые там зимуют, и употребляют их в пищу. Это очень большая проблема, и орнитологи всего мира давно с этим борются. Так вот, птички едят ягодки омелы. Но у них во рту после этого вяжет, и вообще вот все склеивается клюв, и они начинают свои клювы чистить на другую веточку, летят на другое дерево, и начинают там счищать вот этот вот клей с клюва на веточку. И вместе с клеем там попадают и семена, которые всходят. Вот мой друг Михаил Маратович Диев, ботаник, он в свое время пытался выяснить, почему омела у нас не растет. И даже вот делал такой раствор клейки, и даже пытался деревья заражать этим раствором. Но вот, к сожалению, Михаил Маратович ушел из этой жизни, не довел этот опыт до конца. Ну вот не могут ответить ботаники на этот вопрос. Почему, скажем, в Киеве или там в Минске омела растет? Ведь там же тоже бывает минус 20 и минус 30 морозы, да? А у нас не растет. Вот что ей у нас не нравится? Совершенно непонятно. Ну, я думаю, что рано или поздно мы разгадаем эту загадку, ребята. Я думаю, ученые это все разгадают. Так, следующую нам покажите фотографию. Следующая у нас фотография номер 14. Эту фотографию я вам уже как-то показывал, когда мы говорили о пустынях. Это моя фотография. Я ее сделал в пустыне Негев в Израиле. Это один из видов заразихи. Заразих очень много. Заразиховые, их десятки видов всевозможных. Но это растения настоящие в полном виде паразиты. Почему? Потому что у заразихи, у нее, она не может жить без хозяина. Вот видите, там рядом какой-то кустик, да? Вот она врастает в корневую систему этого кустика. У заразихи у нее ничего нету. У нее нету... Она у нее нет фотосинтеза, да? Она не питается за счет фотосинтеза, у нее нет хлорофилла. Вот, то есть она целиком и полностью живет только за счет своего хозяина, корневой системы другого растения, чаще всего кустарников, да, в пустыне. Или в лесу, кстати, у нас. У нас тоже, кстати, есть и заразихи есть, но они у нас немножко не такие. И Петров крест, вот иногда в ельниках вы находили такое странное растение. Кстати, заразихи едят. В сыром виде они такие нежные, они же лишены хлорофилла, поэтому не горчат. Такие, знаете, бесцветные побеги, хрупкие. А вот, едят их в сыром и вареном виде. И даже вот считается, что если заразиху
отваривать вместе с фасолью, то фасоль быстрее приготовится. Вот заразиха – это уже настоящий растение-паразит. То есть теперь вам понятно, почему амёба, она полупаразит. Так же, как вот и следующий наш герой. Покажите, кстати, следующая фотография будет крупный цветок заразихи. Он очень красивый, посмотрите, они крупные. То есть вот это вот как кукурузная, как хорошая, они крупные. То есть вот это вот как кукурузная, как хорошая кукуруза. То есть вот эти

Их Иван, кто из них Мария? Синий, да? Ну ладно, пусть будет синий Иван, а желтенькая Мария, да? А вот как вы думаете, ребята, это цветочки или что? А? Что? Ну, Александр, покажите нам тогда крупную, следующую фотографию, крупный план. Это вот тоже Иван да Мария. Ну, видите, желтенькая и синенькая. А синенькая по форме на что похоже? На листья, правильно. То есть синие – это на самом деле не цветок. Цветочки, вот они, желтенькие такие, трубочки. Там внутри нектарник, залетает туда опылитель, насекомое, да? Чтобы залезть туда до нектара, в пыльце пачкается и летит дальше оплодотворять новый цветочек. А синие – это околоцветники, яркие околоцветники, они нужны для того, чтобы привлечь этих насекомых, опылителей, чтобы издалека было видно всю вот эту синюю полянку в желтых искрах. И вот летит, летит такая мушка и говорит: «Ох, ох, смотри, целая полянка марьяника, вот теперь мы попируем», да? А так бы она их не заметила. Так вот, марьяник, он тоже полупаразит, так же, как и амёба, потому что у него нижние листики все-таки зеленые, у него есть хлорофилл, фотосинтез, он питается. Мало того, молодые растения, они могут жить абсолютно без всякого хозяина, а потом уже вырастут, и у них разветвленная корневая система, которая находит корни других растений, и вот они уже к ним подсасывают и начинают немножко от них живительные соки подкачивать себе во благо. Ну, следующую смотрим картиночку. Картиночка номер 18, да? Посмотрите, какая удивительная штука, да? Такое впечатление, что это на другой планете. Кто-нибудь знает, что это? А если бы вы рядом оказались, вонь нестерпимая, прям хоть святых выноси. Знаете, чем пахнет? Тухлым мясом. Да, именно так. Да, молодцы, угадали. Это чтобы мух привлечь. Да, опылители у них такие. А вот теперь следующую фотографию покажите, вы увидите, какого размера этот цветочек. Это самый крупный цветочек в мире, кстати, рафлезия. В книгу рекордов Гиннесса, по-моему, он занесен. А вот рафлезии несколько видов. Тоже, по-моему, десятка два, а то и три. Видите, какой огромный цветочек. Девочка-то уже большая. Девочке-то лет 12-13, она не грудной младенчик. Видите, огромный какой цветок с этими мясистыми лепестками. Рафлезии, как я вам уже сказал, где-то видов 20, а то и 30. Растут они, ну, не все такие огромные, кстати, немножко у них отличаются цветки. Растут на Яве, на Филиппинах, на Суматре. А, значит, почему она в рафлезии, ребят? Ну, потому что где-то в самом начале 19 века она была открыта на Суматре и была названа в честь сэра Томаса Рафлеза, Раффлс. Кстати, этот сэр Томас Раффлс, он потом основал Сингапур, он отец-основатель Сингапура. Открыл рафлезию доктор Арнольди. И доктор Арнольди ее назвал в честь основателя вот этой экспедиции Томаса Раффлза. А один из видов, вот самым большим цветком, рафлезию назвали в честь Арнольди. Рафлезия Арнольди. Вот так они поменялись. Я не помню, говорил я вам, ребята, или нет, но есть этика. Да? Вот у ученых есть такие этические нормы. И по этим этическим нормам я не могу назвать что-то своим именем. Да? Вот я, например, открою какой-нибудь новый вид, там, я не знаю, можжевельника, да? И юниперус. Я не могу его назвать юниперус Хабургаеви в честь себя. Могу его назвать там в честь, там, я не знаю, какого-нибудь своего друга, в честь своего начальника, чтобы к нему подлизаться, да, в честь своей любимой, как вот Целакант Латимерия назвали, да. Но в честь себя не могу назвать. Но очень часто делают так. Если мы в одной экспедиции, я это нашел, я своему другу говорю: «Володь, опиши, а, и назови в мою честь». То есть иногда вот ученые лукавят. Ну, ладно, едем дальше. Значит, рафлезия, конечно же, это тоже паразит. Это ее, кстати, называют трупная лилия.
И у нее точно так же. У нее нет ничего. У нее нет фотосинтеза. У нее нет стеблей. У нее нет листьев. У нее ничего нету. Она вот проникает в корневую систему своего дерева хозяина. И она живет там. Она живет там вот в виде вот такой вот фитоплазмы.

массы. У нее ничего нет, ни ветвей, ни листьев. Ну, бутон есть потом, вот только цветок есть. Зато какой, самый большой, да, в царстве растений. Вот такая вот она рафлезия. А вот теперь следующую нам покажите, Александр, фотографию, и вы узнаете этот гриб. Хороший такой грибочек, да, ребята. Что это? Как он называется? Ну, а, нет, извините, это будет дальше. Это я вам хотел показать, вот еще такой пример. Это фикус. Фикус. Он опутывает своими ветвями дерево опору. Очень часто такое бывает, да? Ну, вот это может быть фикус бенджамина, лировидный, или там, я не знаю, может быть, даже религиоза. Я сейчас листиков не вижу, поэтому я не могу определить, что это за вид. Но определенно это фикус. Так вот, часто бывает так, что фикус опутывает дерево хозяина, душит его в своих объятиях, а дерево, которое он обвил, оно потом погибает. Оно превращается в труху, оно гниет, эта труха развивается ветрами, дождями, вымывается, и получается вот такой вот, как ажурный чулок, да, то есть вот как каркас такой. Так вот вопрос возникает, ребят, этот фикус, душитель и убийца, он паразит или нет? Нет, ребят, он не паразит. Да, это дерево-киллер, дерево-убийца, но он не паразит. Потому что он не сосет соки из этого дерева. Оно умирает, потому что оно не может развиваться, не может нормально вегетировать. Его забивает этот фикус. Там же ведь листва какая, которая поглощает листву дерева хозяина. Да, он становится намного больше, чем его опора. Но он не паразит, потому что он не питается соками дерева, которого он погубил. А вот следующая фотография, покажите нам, кто это будет. Кто это будет, ребята? И это у нас будет грибочек. Как грибочек называется? Правильно, опенки. А это опенок. И следующую можно показать. Видите, он на дереве сидит, ребят. Он растет на деревьях, на пнях. Правильно, на пнях тоже растет опенок. А вот опенок, братцы мои дорогие, это гриб-убийца. Это безжалостный гриб-убийца. Мало того, это гигантский гриб-убийца. Помните, я вам рассказывал про грибы, да? Вот у растений корни, а у грибов, как это называется, гифы. Да, вот эти вот длинные такие нити, которые под землей, они образуют мицелий, да? Вот это вот переплетение этих гифов. И время от времени, вот то, что вы сейчас видите, это плодовые тела. То есть опенок, грибница, она огромная, она колоссальная. Вот представьте, этот гиф, он от этого пня бежит дальше, находит дерево. И он проникает в него, и под корой лезет по этому дереву пут, и от него другие гифы расходятся вот так вот, а потом к другому дереву, к третьему. То есть, может так быть, что вот зашли в лесочек какой-то небольшой, и вот пошли сейчас опята, вот они вот-вот пойдут. И вот эти все опенки, они все это один организм, это единый организм. То есть, это плодовые тела одного единственного организма. Вот такой опенок темный, он растет в США. И это вот ученые, американские ученые, они с удивлением выяснили, не стали исследовать вот в определенном парке, там в одном национальном, и они вдруг с удивлением обнаружили, что масса вот этого мицелия, опенка, 600 тонн, можете себе представить, 8,5 квадратных километров, как он разбежался, и 2000 лет рос вот этот мицелий, развивался. То есть это вот, это гигантский организм. И это все опенок, это все один гриб, по сути дела, да? Мы называем грибом, вот мы сорвали, вот он гриб. Это не гриб, это грибок, это плодовое тело. А гриб – это вот все вот это вот существо, весь этот организм, который скрыт под землей в деревьях. И сколько, представляете, сколько десятков деревьев уничтожил вот этот вот опенок темный, у которого 600 тонн масса, да? И мало того… У опенка, как выяснили ученые, у него специфическая очень ДНК, которая делает его грибом-убийцей. Да? Она вот гены грибов, они сливаются с ДНК дерева, поглощают его. То есть это самое настоящее убийство. Ну, там очень сложный процесс. Я, к сожалению, не ученый. Я не очень хорошо понял себе механику этого процесса, но я понял одно, что опенок – это очень серьезный гриб-убийца. Если кого-то интересует, я думаю, вы без труда можете прогуглить, и очень много различных научных и научно, скажем так, популярных статей на эту тему.